0: бороться с раками. Такое дело в том, что если морской рак, он находится далеко от берега, то естественного отбора не будет происходить, так как все лошади стоят на берегу и плавать в море они не могут. Вот. И засилие морских раков может привести к империи какой-нибудь, которая будет бороться там за овладение мира. Вот, и поэтому в природе же все как-то уравновешено. Была представлена чайка под названием выклевыш, которая выклевывает мозг у рака, который находится на глубине 10 метров. Она заныривает и там выклевывает мозги и вылетает из воды обратно.
1: Ну что, я предлагаю послушать следующую, наверное, композицию с компакт-диска. 50 сейчас... минут музыки с раком.
0: Я сейчас переведу,
1: да,
0: как группа называется. Значит, что переводить, собственно говоря. Она так и называется — «Лакримоза». Вот. И в этой песне поется о том, что как одна ракушка, вот, очень молодая и симпатичная, полюбила соседского паренька, тоже симпатичного, с хохолком, с таким пестреньким. Вот. И как бы, ну, тут все радостно, это не комедия, не трагедия, это как бы радость просто. Вот. И эти двое, они всегда гуляли между звезд морских. Вот, смотрели на звезды небесные, он ей читал стихи. Вот там будет, кстати, рассказан один стих, там примерно такие строчки: «Милая моя, как близко ты ко мне, и как ты в то же время далека». Вот, ну и все на такой ноте. Они потом поженились, у них было много детей, он ее бил. Ну, в общем, вот так, как обычно.

0: Отлезь, гнида!
1: Дурак! Больно!
2: 73,82 МГц.

0: Даже опоссум заботится о чистоте окружающей его среды.
1: Эхо Москвы.
2: Ну и, в принципе, подходит, так скажем, к концу наша встреча с Кристианом Алдо Волбересом, с негритянским мальчиком, я бы даже сказал, мальчуганом.
3: Гением.
2: Но, тем не менее, с гением, доктором зоологических наук.
3: Я хотел добавить радиослушателям, что сейчас прозвучал гимн Ракового царства, и действительно его исполняла группа Лакримоза. Вот, то есть, как бы эту песню они придумали сами, исполнили, она стала настолько народной, что ее избрали гимном. И вот они ее всегда поют с утра. Но вот как у нас по радио, только они сами поют. Вот.
2: Ну, и я предлагаю сейчас рассказать профессору, нашему доктору, еще об одном, как бы, выдающемся событии в его жизни, которое ни одному из живущих на Земле людей не удалось пережить, не удалось испытать этого ощущения. А какое это событие, я думаю, сейчас мальчонка нам поведает. Вопрос номер 8.
3: Девятый вопрос, пожалуйста, он спутал.
4: Well, that afternoon the house itself was set in the middle of 10 acres of beautiful, carefully tended grounds, and curving driveway led to the front, and the house, which was framed by graceful trees in the front of the house. It caused a lot of problems here, since it was impossible to get into the house. The only solution was to find a way to get to know it. And then... That's how it was. It was really incredible sound, and I will never forget it.
3: Сейчас нам наш юный гений рассказал о том, что ходит в народе пословица, когда рак на горе свистнет. Вот. И все-таки повезло молодому гению. И повезло ему, когда ему было 9 лет. Вот. И в чем же ему повезло? Да в том, что никто никогда не слышал, как свистит рак, да еще на горе. Чтобы рак да на гору залез. Соответственно, никто этого не видел. А чтобы он там еще и свистнул, это тем более тяжело. Особое местонахождение острова и всякие вот эти вот магнитные явления природные сделали так, что воробей на гору вполз. Ой, воробей, господи. Это с другого радио. Это на другой. Это на Европе Плюс про воробьев. На самом деле рак все-таки вполз. Вполз он на гору. Сел, посидел, подумал.
5: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Эхо Москвы.
2: И в гостях у нас базитолог Андрей Орлов. Как я уже сказал, речь у нас пойдет о системе интернет, но не только. И начнем мы, так сказать, нашу беседу с того, что, Андрей, я знаю, что при Институте базитологии вот буквально в прошлом месяце открыт новый филиал, который как бы носит какое-то название. Ну, я сейчас не могу его целиком провести, но типа того, что как бы влияние, в общем-то, средств массовой информации и компьютеризации, и также технического прогресса на, так сказать, приближение апокалипсиса. Насколько вот то, что я сказал, соответствует истине, и вот если можно поподробнее об этом институте.
6: Наш институт — это, в общем-то, как бы новая ипостась нашего института базитологии, то есть институт всеведения, так называемый, и как таковой даже появился предмет для изучения всеведения. Все это связано, скорее всего, с грядущими апокалиптическими явлениями, которые так или иначе вот, фигурируют в нашей жизни. То есть там библейские или же там какие-то надуманные другие. Короче, все виды, значит, конца света, они как бы нами теперь рассматривались в последнее время активно очень. И в результате вот выработался целый предмет для изучения. То есть вот причины и, так сказать, характер вот так называемого конца света или же вот конец сущности, которые грядут. То есть изучение вот этого состояния ожидания, что ли, конца света и напряженности, связанной с этим.
2: А вот тут сразу напрашивается такой же вопрос. Вот ты сказал, как бы ожидание вот наступления этого как бы момента. Да. Но хотелось бы вот узнать, а не будет ли в этом новом институте какого-то, может быть, отдельного какой-то кафедры по, так сказать, изучению и, так сказать, применению средств, которые способны как-то хотя бы оттянуть конец. Ну, я имею в виду конец, конца света, ничего другого тут нет. Или, и тут уж не говоря о том, чтобы вообще его каким-то образом предотвратить. Потому что, конечно, очень интересно заниматься исследованием явлений, которые рождаются, так сказать, в момент ожидания. Ожидание вот апокалипсиса, но как бы я знаю, что вот организовать какой-то институт, для этого нужны, в общем-то, крупные финансовые средства. Если они как бы поступили, то наверняка можно вот как бы отдельную кафедру сделать по предотвращению и оттягиванию. Ну, я бы ее так назвал. КПО. Кафедра предотвращения и оттягивания.
6: Ну, на самом деле, как бы тебе сказать, последовательно, если отвечать, то насчет средств. То есть общепринято такое понятие об любом исследовании, о любом исследовании, оно связывается, как правило, с экономическими затратами и так далее. В основном это мнение распространяется на современную науку, ну и науку собственно, то есть науку, научные знания с тех пор, как они стали, в общем-то, выделяться в отдельную, так сказать, отрасль, сразу потребовалось, собственно, финансирование вот этих мыслителей или деятелей вот интеллектуального труда. То есть в свое время разделились так группы людей на тех, кто, так сказать, работает безумно, кто умом и кто, в общем-то, распределяет средства между этими группами. На самом деле, так сказать, вот бескорыстное изучение или еще что-нибудь, оно не требует создания каких-то, ну, я не знаю, каких-то субстанций, которые бы требовали какого-то сложного материального воплощения, такие как институты там или тому подобные вещи. То есть на каком-то примитивном уровне, например, финансировать какие-то физические исследования, это, в общем-то, необходимо, но, например, эта наука сама по себе, изучение материальных вещей, она, соответственно, и требует материальных затрат. А изучение философии, оно, в общем-то, ограничивается, так сказать, с человеческим разумом, и никакие формальности, в общем-то, в истинном стремлении к изучению там, каких-то предметов не требуется. То есть, наоборот, какое-либо финансирование извне, да или вообще вопрос финансирования ставит всегда под сомнение искренность этого знания.
2: Да-да-да, это, кстати...
6: Вот. И продажность, так, как следствие, в общем-то...
2: Поскольку результат может корректироваться тем, кто финансирует этот проект.
6: Да, разумеется.
2: Слушай, а вот здесь другой вопрос сразу напрашивается. Все наши радиослушатели сразу наверняка воскликнули в свои 5-5 голосов. Дескать, ага, вот тут-то мы и поняли, в чем зарыто животное, то есть собака. Результаты этих исследований, они ведь, по идее, никогда не могут быть опубликованы в Центре предотвращения паники среди населения, потому что как бы эти результаты, они будут нести в себе какие-то, скажем так, факты чисто статистики, но эта статистика, она будет показывать динамику, так сказать, роста вот этого градуса наклонного, который катится.
6: Как будто ты очень уже как-то погружен в наши вопросы и проблемы. На самом деле ты не совсем, в общем-то, еще в курсе. То есть ты так, в общем-то, в общих чертах знаешь, конечно, нашу деятельность, но я тебе хочу сказать, что на самом деле здесь очень серьезный такой момент насчет mm-hmm. предотвращения и, так сказать, вот информационной поддержки желающих, вот, которые хотят, в общем-то, каким-то образом получить информацию и как-то ее использовать. То есть, например, там, избежать там, например, конца света или еще что-нибудь подобное. На самом деле здесь вопрос заключается в том, что как качество информации и направленность ее, она связана с индивидуальностью как таковой. То есть, на самом деле, эти исследования доступны будут всем. Но вопрос заключается в том, что избежать каких-то сложных, например, фатальных явлений может всякий, но чисто, так сказать, на уровне понимания. То есть он получит достаточную информацию, которая предупредит его о том, что может произойти с человеком или с человечеством в общем, а остальное, как говорится, в его руках находится вся его дальнейшая, как бы, вот, пути его. То есть, как, например, это не похоже, например, на то, что если там предупредить кого-то о какой-то катастрофе, то человек как бы может ее избежать. Причем катастрофы и жертвы катастрофы, как правило, явления непредсказуемые. И вот эта вот непредсказуемость, она и есть часть нашего вот особенности развития ментальной. То есть, вот, собственно, к чему пришло человечество, это, то есть, к развитию логического мышления, в общем-то, вот эта ступень развития, она как раз создала некоторые стереотипы у человечества в общем, которые, в общем-то, создают именно фатальность некоторых явлений, которые не свойственны, например, животному миру. То есть человек, в отличие от животного, не может избежать некоторых стихийных бедствий, то есть, например, землетрясений и наводнений.
2: Нет,
6: там,
2: ну,
6: подобное.
2: Животное как бы тоже может, но другое дело, что оно...
6: Что может? Нет, оно человек не может, имея в арсенале своем бесконечное множество научных всяких институтов и тому подобных вещей, которые как бы возвышают его над животным миром, над курицей той же самой. Но он не в состоянии действительно прогнозировать или предсказать вещи, которые для животного мира понятны как вообще.
2: Само
6: как,
2: собой.
6: Да, как само собой разумеется. То
2: слушай,
6: есть,
2: а вот не все если это...
6: блуждание, рукоблудие, то все вот это вот достижения, они имеют, так сказать, вот оборотные стороны, очень даже значительные, которые больше влияют ущербным образом на человечество. То есть, на самом деле, разработка и приумножение каких-то материальных, например, материальных каких-то вообще достояний или еще чего-нибудь, оно, так сказать, имеет очень серьезную проблему в, опять же, ну, элементарно возьмем в утилизации. То есть проблема, например, увеличения чего-нибудь никогда не предусматривает проблему утилизации. То есть вот даже элементарные такие вещи, они как бы... то есть человек покупается буквально на человечество, так скажем, регулируемой политикой. То есть, в общем-то, на самом деле человечество, поведение его манипулируется буквально там, так сказать, кучкой какой-то оголтелых политиков. ну, как если брать по-крупному, да, то есть нам создают моду, вообще как-то идеологию какую-то формируют, то есть свобода здесь, конечно, зависит в большей мере от общественного состояния, сознания, а оно формируется, как правило, именно политической верхушкой. То есть вот здесь получается какой-то странный, в общем-то, парадокс, что у человечества как, так сказать, как масса, как масса сознательных индивидуальностей находится на самом деле во власти группы. То есть вот это какое-то сознательное, что ли, участие может быть, в этом.
2: Может быть, ты знаешь, это связано с тем, так сказать, с утратой вжака. Как бы ведь все равно человек — это животное стадное. Ну,
6: почему
2: изначально.
6: Утраты? Оно...
2: А утраты именно индивидуального вжака. То есть, скажем, если мы все пойдем за Гитлером, к примеру, то это очень примитивный, так сказать, примитивный инстинкт. Это один вождь, это то же самое идолопоклонничество. А как бы ведь все любят выражать свое мнение, быть яркой индивидуальностью. И тем самым они уходят от поклонения не единому какому-то человеку, а подчиняться группе каких-то людей во всем, это как бы проще и оправдывает себя.
6: Ну, ты здесь как детализируешь, можно сказать. То есть вот в животном мире вообще вот эта форма вожак и стая, она почему-то считается нормальной, хотя там на уровне инфузории подобных явлений не бывает. Но и в животном мире существует без какой-то иерархическое существование, существует свободный животные, такие как орел, лев там, и тому
2: да
6: подобное.
2: Нет, ну, кстати, у орла тоже бывают вожаки. Нет, вот тут недавно орла... совершенно состоялся
6: ну,
2: просмотр.
6: Ну, хорошо, давай тогда это мы потом отдельно рассмотрим.
2: Послушай, я вот какую хотел сейчас затронуть немножко тему. Тему действительно серьезную. Эту тему, так сказать, роста какого-то производства чего-то и полное отсутствие заботы об утилизации.
6: Да.
2: Вот давай прикинем, поскольку человек все равно, ну, все равно это животное. Тут как бы животное есть. Это...
6: Нет, у него животное начало как раз деградировало очень сильно. Вот
2: вот. То есть я как раз хотел к этому подвести. Вот смотри, даже птица та же самая, она как постоянно чистит свое гнездо и не гадит в него, чтобы там была какая-то зона более-менее чистая. А человек, получается, несмотря на технический свой прогресс, еще что-то, он утратил это свойство. Ведь свойство, так сказать, утилизации, это на самом деле сродни, так сказать, вот инстинкту самосохранения, как ни странно.
6: Конечно.
2: А почему он утрачен, в ходе чего? Вот ваш институт не проводил ли такие разработки?
6: Ну, это же, собственно, вопрос, ответ сам напрашивается. То есть уход от животного начала. То есть вот человек, как бы он не гордился собственной человечностью, на самом деле утеряв, так сказать, корни, связанные с животным началом, не развивая их, так сказать, в каком-то приемлемом русле, ну, окончательно, в общем-то, погряз в логике и антилогике. То есть он на самом деле находится... Это все равно, что, так сказать, дать орудие труда какой-нибудь идиоту какому-нибудь. То есть это на самом деле получается, что... когда мы... Ну, элементарные вещи непонятны в этом случае. То есть, производя что-то в большом количестве, в любом количестве, человек должен представлять себе хотя бы приблизительно, где он это расположит, и приблизительно, так сказать... То есть, творец. Творец должен быть полноценным творцом. То есть, творец, он должен быть созидателем от начала и до конца.
2: Ну, для примера можно. Я тут, вот, может быть, несколько неудачный, но очень яркий. К примеру, ну, например, если кто-то едет в вагоне метро, его вдруг потянуло в блёв, то есть только самый идиот или самый уже, которому плохо, он там прямо в вагоне и наблюет. Все же бегут куда-то, ищут какое-то рациональное местечко для, так сказать, отходов своего желудка. Вот. А уже при каком-то научном акте, когда ты создаешь, например, я не знаю, там, какую-то там атомную бомбу, к примеру, то, естественно, если уж ты думаешь о последствиях своего блёва, то нужно думать и тем более о последствиях того, что ты изобретаешь, правильно?
6: Ну, разумеется. Мы даже... Вот если взять... Здесь мы взяли какие-то крайности, которые, в общем-то, объяснить просто так невозможно. А возьмем хотя бы там... производство какой-нибудь элементарной вещи, которая является повседневной, которая должна утилизироваться. Возьмем пример вот хотя бы наш любую человеческую среду обитания. Она вся обеспечена всеми нашими промышленными продуктами. Там легкой промышленности, начиная от тяжелой и заканчивая легкой вообще всем, чем угодно. Вот, значит, эта квартира как бы микропроекция, микромир, так сказать, нашего человечества с его производством и утилизацией. И скажи, вот, пожалуйста, сколько у нас в этой квартире, в нашей среде обитания предметов, которые рассчитаны на утилизацию, на рациональную утилизацию. Например, селяне, которые ближе к животному началу, они отходы все используют рационально. У человека, который урбанизирован, мусорное ведро, которое он, в общем-то, выбрасывает в мусор провод, все, он даже не думает, что дальше происходит. На самом деле, если его лишить этого мусоропровода, оставить, так сказать, просто ему место, он это место загадит и превратит свое жилье в нежилое уже буквально там через какое-то время. То есть жить там невозможно. На самом деле человек производит, то есть он потребляет извне.
2: Послушай, но ведь проводились же такие эксперименты, вот, и они даже были засняты на пленку, у меня однократно о них как бы рассказывали скользь, но может сейчас стоит поплотнее этим заняться, когда целиком происходила заварка унитаза, вот, и как бы давалось на семью определенное количество живности, там куры, козы, какие-то семена, одна комната, говорилось, вот там это под микрополе ваше, вот это как бы ваша планета, живите здесь и сами утилизируйте. Значит, сперва они своими там фекалиями удобряли это поле, угу. Вот, затем постепенно получилось так, ну, им оставили какие-то средства связи с внешним миром. Потом постепенно папа занялся как бы выходом в интернет. Угу. Вот, вместо того, чтобы заниматься проблемами утилизации отходов своего микромира. Вот, и как бы конечные кадры показывают уже в общем, совершенно непроглядную картинку. То есть где-то приблизительно это произошло то же самое, что с опарышами. То есть это даже не птица. То есть опущение этих людей произошло даже не до уровня птицы, пернатых или рыб, а до каких-то примитивных форм, которые, в общем-то, иной среды, кроме как вот смесь даже собственных фекалий и каких-то чужих, там, своих коз, животных, уже и не представляют.
6: Так что произошло-то, я не понял.
2: Они как бы целиком и полностью слились с козами, огородом и фекалиями. Ну, это стал один человек.
6: Да, но это похоже на какой-то вымысел.
2: Нет, есть видеосъемки. Uh-huh. Эксперимент.
6: Да, но...
2: Не, ну понятно, что это я сказал в переносном смысле, да. Не один, а как бы там сложно разобрать, кто из них поле, кто коза, кто папа. Но папа один остался с интернетом, но его в конце концов, в общем-то, загасили они, и, ну, как...
6: Ну, проблема-то, в общем-то, она остается. То есть, на самом деле, они могут проявить себя в иной форме. То есть, пока об этом речи не идет. То есть, вот, например, любое производство, оно пока что, ну, очень-очень косвенно касается, так сказать, процесса утилизации. То есть, на самом деле, человек заинтересованный, так, поскольку человек взял на себя смелость, так сказать, роль творца богоподобного, он, в общем-то, должен как-то продумать этот вопрос. То есть, например, создавая что-то, нужно думать о последствиях своего творчества. То есть, например, пока... То есть, производство наносит вред. Так, такой тезис. До тех пор, пока, в общем-то, не будет сбалансирована вот эта вот идея утилизации.
2: С идеей создания.
6: Да.
2: Послушай, ну тут интересно вот привести статистику. Вот мы проводили статистические исследования, по которым выяснилось, что всего 8% всех, так сказать, материальных ресурсов планеты задействованы на утилизацию, так сказать, вот, результатов человеческой жизнедеятельности. Тогда как более 80% расходуются на как бы прогресс да. науки и прочего. А всего 20 на беременных.
6: На самом деле это ложная информация.
2: Возможно, есть, но...
6: Вот возьмем да. модель.
2: Фото?
6: Нет. Квартиру.
2: Квартиру, да.
6: Как
2: да.
6: модель да. человечества с его производством. И... вот это мусорное ведро каким процентом по отношению
2: к объему всему, сейчас?
6: Да, является? Это вообще какая-то...
2: Ну, может быть, там общем... сотый процент. Да. Не сотый, конечно, но где-то там десятый процент.
6: Да. Причем это посредник. На самом деле, если...
2: Нет, но здесь, все... здесь, понимаешь, в эти 8% входят как бы затраты. То есть ведь кто-то выносит это ведро, то есть сюда это плюс добавляется, так?
6: Да.
2: То есть кто-то там это ведро моет потом. То есть все вот эти средства, они у них получились 8%. Ну, накинули, естественно, чтобы да. отмазаться, отмыть деньги. Это все тоже вполне понятно. Но где-то, я думаю, в принципе, там процента 3 реально, вот это, наверное, реальные цифры все-таки. От 100, естественно.
6: Ну, в общем, да. И пока, вот я считаю, что неразумно, в общем-то, продолжать любое производство до тех пор, пока не будет сбалансирован вот этот вот, процесс утилизации.
2: Поэтому, послушай, да, да. Тут есть еще один момент. Утилизация... Как бы вот мы, я недаром привел эти проценты, да,
6: угу.
2: вот они, эти проценты, учитывают только утилизацию промышленной, пищевой промышленности. Вот, но согласись, что существует еще, так сказать, продукция иного рода. Это продукция информационная, которая тоже как бы, как ни странно, должна подвергаться какой-то утилизации. Интеллектуальная продукция, то есть какие-то идеи. Вот если сейчас посмотреть, какое количество населения земного шара, какой, опять же, процент задействован, так сказать, на примитивной достаточно и непрестижной утилизации продуктов человеческой деятельности, а какой занимается, так сказать, созданием чего-то, мы увидим такой процент, что это официальная статистика всего 0,7% населения земного шара задействовано в утилизации промышленных и продовольственных отходов. Где-то около 40% населения
6: земного... Как 0,7? Это
2: 0,7. Ну что вот это? Такая статистика. Нет, населения. 40% задействованы в, так сказать, физическом труде по росту, по прогрессу производства. Около 20, тут, ну, с лишним процентов, это, так сказать, сотрудники умственного труда, работники. А остальные, понимаешь, оставшиеся 40%, они делятся на безработных, пенсионеров и, как ни странно, на журналистов и на людей, работающих, так скажем, в информационном бизнесе, за которыми тоже нужно производить какую-то утилизацию.
6: Вот по поводу информации. На самом деле сейчас как-то это рассматривается вопрос с точки зрения полезности. То есть так или иначе, значит, это вопрос... всегда, в общем-то, сбалансирован в пользу полезности. То есть вообще не рассматривается, так сказать, источник, вот как бы сказать, разрушительный, деструктивный. То есть вот
2: период... сторона вот эта, деструктивная сторона, деструктивная. Потому что ведь информация, это, как ни странно, тоже материальная вещь. То есть да. это то же самое, что антибиотики практически. И какое-то, скажем, какая-то информационная, скажем, серьезная компания, она может навредить гораздо больше, и в том числе, кстати, экологии, нежели там, если мы сейчас подойдем вот с тобой и подожжем шинный завод.
6: Ну, на самом деле здесь информационное воздействие всегда рассматривается как-то, в общем-то, в ограниченной форме. А если взять, возьмем любую проблему, какой, например, там моральное разложение, да? То есть, например, моральное разложение, оно связано, в общем-то, не с идеей духовного падения, а именно как бы с манипуляцией информационной.
2: То есть над индивидуумом произвели манипуляцию некоторые информационные структуры, как ни странно.
6: Да.
2: Причем в совокупности. Это может быть даже не направлено специально, что вот, дескать, давайте мы вам разложим, а просто, опять же, продукт неразумного ведения информационной работы.
6: Да. Возьмем такие пороки, как, например, гермафродизм, к которому мы сейчас постепенно все приходим, да?
2: Причем то это визуально. Вот сейчас многие, например, извини, что я перебиваю.
6: Как визуально? Нет, это же органически уже.
2: Нет, я имею в виду, что многие наши радиослушатели сейчас типа скажут, ну вот, дескать, здрасте, посрамши, приехали. К чему вообще мы разговаривали об этом явлении? А на самом деле я просто хочу навести на, так сказать, визуальный ряд, пожалуйста, включите телевизор, там высокие моды и все вот это прочее, посмотрите, определите, пожалуйста, вот по лицам, ну, которые камеры выходят, мужик или бабуца. Правильно? Это очень сложно это сделать.
6: Ну, на самом деле, здесь я не думаю, что среди слушателей, людей вообще нормальных, есть те, которым нужно доказывать, что сейчас, в общем-то, происходит усреднение полов. То есть это очевидно. То есть с начала века, по крайней мере, вот настоящего века 20-го, это очевидно. Просто происходит усреднение. Если рассматривать это в прогрессе, то можно себе предположить, что какой-то кризис в конце концов ожидается, или буквально, так сказать, усреднение пола и его рождение как таковое.
2: Послушай, а ведь есть такое как бы философское, знаешь, понятие, что, дескать, все идет по там якобы какой-то спирали.
6: Да,
2: вот спирали. Ведь ты, я знаю, еще, так сказать, имеешь историческое образование, как бы серьезное достаточно. Вот если проследить туда-назад, там, в прошлое, какие-то века, то ведь наверняка было уже такое явление, вот, так сказать, гермафродитизма общества. Я не знаю, а может, там при короле Людовике каком-нибудь, или при Генрихе, ну, как это у них принято у историков, вернее, у вас, у историков. Вот, как бы ты бы не мог провести аналогию с какими-то вот древними делами, ведь мы можем через них проследить, то есть следующий этап вот этой после гермафродизации древности, он как бы и есть микромодель того, что, может быть, ждет в ближайшее будущее вот современных
6: населения. На самом деле, я хочу сказать, что подобных явлений, существующих ныне, не было. То есть существовал гермафродизм в качестве моды, в качестве какого-то явления искусства или культуры, или же ну, какой-то ситуационный, абсолютно не связанный с какой-то эволюцией. Потому что сейчас гермафродизм приобретает эволюционную форму. Это намного серьезнее, чем, как, скажем, там, например, какое-нибудь культурное явление, там, какой-нибудь
2: подвязки, там, или
6: амазонки, что-то. Например, остров, там, который, понятно, в общем-то, понятно. Или, там, например, какая-нибудь педерастия в Риме, там, в древнем, там, и тому подобное. То есть это совершенно какие-то культурные, какие-то небольшие слои, которые, в общем-то, не принадлежат к эволюции. То есть это микромодель, конечно. Ну, то есть Рим, там, например, если взять микромодель, она имела свой восход и закат. Как раз на закате, может быть, и имел развитие, вот, например, гомосексуализм и там лесбиянство. Но на самом деле это очень микроскопическая модель. То есть если брать, конечно, какие-то тенденции, которые могли существовать в качестве, так сказать, вот предтечи или признаков, которые давали человечеству понять, что их ожидает в будущем, то, конечно, это были знаки. А, так сказать, эволюционного такого момента не было подобного теперешнего.
2: Баловство одно было.
6: Назовем. Да, баловство.
2: Послушай, вот опять же я, так сказать, к статистике обращаюсь. Статистика гласит, что 80%, значит, того, что сейчас происходит, тотальная гермафродизация общества и слияние полов, ложатся на чисто экологические причины загрязнения воздуха. А вот 20%, так сказать, ученые спорят, из-за чего это происходит. То есть, но как бы есть еще и ряд других причин. Я знаю, что у вашего института имеется свое мнение на, вот, об этих причинах, не связанных с экологии. Понятное дело, что организм защищается, там, как бы невыгодно носить там между ног какой-то кусок мяса, и также невыгодно терять кровь во время месячных, поэтому природа старается это компенсировать, чтобы каким-то образом у человека оставалось у организма больше ресурсов на защиту от все более загрязненной окружающей среды. Но 20% вот эти остаются загадкой для многих.
6: Да, я могу это проинтерпретировать. Дело в том, что например, как проблема экологии, на самом деле это надуманное, в общем-то, явление. И...
2: То есть под эти 80% списали еще много чего?
6: Да, на самом деле экология это, например, аналогично фашизму или каким-то национальным тенденциям, там, существующим в своей эпохе. То есть экология — это та же самая какая-то политическая авантюра. То есть это, ну, политическая авантюра. Так скажем, под, так сказать, под этим лозунгом много чего осуществляется. На самом деле это к человечеству, к его оздоровлению, к развитию его самосознания индивидуального не имеет никакого отношения, а наоборот, как бы уводит. То есть я хочу сказать следующее. Информация. Информация вот является причиной, так сказать, распределения и качества информации. Оно является причиной вообще беды человечества в общем. Известна, значит, победа Логоса над Зевсом. Означает это следующее, что, в принципе, стремление к сознательному существованию, вернее, не сознательному, а ментальному существованию, интеллектуализация, она на самом деле уводит в такие дебри, что человек теряет постепенно смысл некоторых явлений и смысл вообще существования. Таким образом, он приобретает, там, например, логическую информацию о, там, например, тех или иных явлениях и как бы отрабатывает, то есть, понятие о мире. Например, он, имея экскурсию, так сказать, вот какую-нибудь экскурсию, там, например, по телевизору, он компенсирует стремление познать это органически, то есть познать это душой. То есть, попав
2: послушай,
6: в это место... Да,
2: извини, а вот здесь встает вопрос, что ведь, скажем, вот эта информация, которую он видит по телевизору, и которую там воспринимает чисто, как получается, через перископ другого какого-то персонажа. Вот насколько здесь опасна и негативна роль вот этого человека, который эту информацию выдает. С одной стороны, вроде бы чисто, опять же, экологически роль его благая, познакомить там с неведомыми странами, ну, к примеру, да, тех, кто не имеет возможности туда съездить самостоятельно и лично убедиться в их красоте. Но с другой стороны, как бы, в любом случае он фильтрует эту информацию, хочет он этого или не хочет, через, как бы, свои собственные мозжечки, почки там и прочие катышки. Вот. Насколько его роль негативна в этом или насколько она позитивна с твоей точки зрения?
6: Ну, здесь я отвечу так, что на самом деле оценивать, например, этого субъекта вообще не имеет смысла, потому что, оценивая, мы таким образом опять вернемся к тому, что мы сам принцип, смысл вот этого явления оставим в покое, и он уйдет от нас, как всегда там. То есть мы опять набросимся на какую-то жертву временную, найдем понятно, причину, да, придумаем какую-нибудь опять катастрофу, связанную с телевизором, или с человеком, который нам презентует это шоу. На самом деле, суть этого явления заключается в том, что это один из типов того, что уводит человека, так сказать, от органического восприятия, от гармоничного восприятия мира. То есть развивает логическую компоненту, оставляя, так сказать, недоразвитой душевную, то есть однобокое вот это логическое развитие, оно придает человеку как раз вот эти формы, то есть вот это, например, усреднение пола, оно, в общем-то, есть причина избытка вот этой логики, информации, интеллектуализации и всего подобного. То есть, на самом деле, декларируемые какие-то явления, они, в общем-то, человека побуждают жить материально по каким-то новым законам. То есть, например, приобретаются какие-то видимые свободы, видимый прогресс. На самом деле человеческий, в общем-то, хабитус изменяется. И поскольку знания, понимаешь, они доступны всем, независимо от пола, там, социального положения и так далее. Поэтому их воздействие на человечество в общем... наиболее сильные, то есть сильнее, чем религии или еще что-нибудь. Потому что это направленная вещь. А, например, информация, информационное поле, оно неконтролируемое. То есть на информацию, информацию воспользоваться может кто угодно.
2: Ну тут подожди, тут, кстати, я вот предлагаю сразу непосредственно уже, поскольку у нас сегодняшняя программа подходит под лозунгом «Интернет как главная составляющая апокалипсиса», перейти к этому явлению, потому что все-таки информацию телевизионную можно каким-то образом ограничить. Информацию, например, там даже обычного компьютера, какие-то дискетки, может мама прийти, там, я не знаю, выкинуть это все дискетки, повыкидывать у него, предположим. Вот, совсем другое дело интернет. Это совершенно независимое, как бы ни от каких там... даже на сегодняшний день, даже от силовых, насколько я знаю, структур, независящая совершенно информационная линия. То есть пока работает хоть один телефон, через этот канал может проходить какая-то информация. Вот, поэтому давай уже как бы на примере вот этого явления интернет говорить, то есть, который дает доступ действительно к любой практически информации, начиная от медицинской и кончая о том, где вот можно катышков накидать и накатать.
6: Да, интернет, вот, собственно, это примитивная модель вот этого апокалипсиса, который связан, в общем-то, с развитием, так сказать, с гиперразвитием, то есть с доминирующим, так сказать, выявленным таким вот основным компонентом логики. То есть это доступ к систематизированному полю знания. То есть на самом деле информация там накапливается, в общем-то, с неизмеримой скоростью. И, в общем-то, это является первым шагом к катастрофе. То есть, например, то информационное поле, которое, в общем-то, как бы существовало более-менее спонтанно, идя на поводу, там, так сказать, у каких-то технических, ну, технических особенностей, например, мод там или еще что-нибудь, они создавали, ну, создание определенных информационных направлений, там, например, кино появилось там и так далее, все это, там, например, печатная продукция, потом листовки, вообще какие-то новые изобразительные формы. И в конце концов, значит, все это как-то находилось в слабых потоках. Общее же информационное поле, оно постоянно наращивается. Причем вот, как, например, исследования, макро- и микроисследования мира, они как бы создают ложное представление, вернее, не ложное, а ненормальное представление. То есть, например, изучение микромира или макромира, которые в результате, например, в результате которого могут появляться продукты, так, например, как ядерное оружие и тому подобное, оно на самом деле не контролируется человеком, оно контролируется, в общем-то, либо группой людей, либо, которые, в свою очередь, опять же, контролируются политикой. То есть в результате получаем, что свободное информационное поле и пока что независимое там человеческое содружество, которое, в общем-то, держится там, в общем-то, на каких-то условностях. Дело в том, что это информационное поле наращивается с бешеным темпом. И интернет является, так сказать, первым шагом к систематизации этого, в общем, безграничного информационного поля.
2: Послушай, есть... извини, опять что я перебиваю, но давай вот, может быть, немножко опять же, вот на примере интернета покажем, постараемся показать, какое воздействие это оказывает, скажем, на неустоявшуюся психику пупсика, который вот научился нажимать кнопки, способен воспринимать как губка информацию. Вот. И, к примеру, он сидит постоянно дома, у него нет потребности даже выходить на улицу, чтобы получать информацию там, потому что в его интернетовской этой примочке, в его сети сконцентрировано все, что, как ему кажется, ему нужно. И где-то это правда. Предположим, ему там по интернету придет полное описание, ну, к примеру, пера птицы. Uh-huh. Вот, то есть вплоть, ну, все, структуру, все это такое самое, но, однако, ведь это будет все равно неполное описание, потому что по этой сети невозможно передать, к примеру, запах паленого пера. Ну вот если птицу, например, жарить.
6: А да, представляешь, когда это будет возможно?
2: Да, это будет вообще... А знаешь, а может быть, это будет и к лучшему, потому что здесь пока, пока у грудничка у него есть какие-то способности все равно и возможности, и он сам в своем мозгу, в своем воображении дорисовывает, например, запах этого пера, а это приведет...
6: Подожди, да. Значит, давай пойдем по следующему пути.
2: Давай.
6: Мы получим запах и вообще образ почти реальный того же самого пера.
2: А откуда будет выходить запах этот?
6: Ну,
2: из какого-то технического устройства?
6: Да, все это технологически, это элементарно,
2: можно.
6: Это все решается. И, значит, что мы будем иметь? Мы будем иметь полную модель, так скажем, вплоть до осязания этого пера. Нужно ли нам будет органическое перо?
2: Нет, конечно.
6: Вот. То есть, когда встанет вопрос, нужны ли нам птицы или перья, мы все скажем, зачем они нужны, когда они у только нас существуют в информационном нашем, в информационной базе. И а также слушай, можно, да, так сказать, обойтись со всем чем угодно, вплоть до еды и подобных вещей. То есть, наркотики способны заменять человеку еду и систему питания. Хотя это синтезированный продукт, непонятно, каким образом он превращен, там, так сказать, в доступную вещь. Также, почему не может являться информацией, так сказать, источником вообще питания и какого-то заменителя эрзац. Только
2: вполне
6: на
2: может,
6: этом
2: конечно,
6: же не
2: вполне.
6: Можно существовать, нельзя существовать. То есть это может заменить какой-то период времени.

0: ну, так сказать, создадут следующее мироощущение, что человек просто, ну, по крайней мере, душевной потребности не будет у него в том, чтобы он как-то получал органичное, гармоничное понимание о мире. То есть, представляешь, например, еще момент. Если ты, например, интерес проявляешь к противоположному полу, потому что ты не имеешь достаточной информации о нем, не потому что ты имеешь душевную склонность, все говорят, там, любовь сложно там описать, а просто ты не имеешь понятия.
1: То есть это непознанный объект, конечно, привлекающий, да, однако, и тем, что, да, это источник наслаждения. Да.
0: То есть ты, у тебя знание о нем ограничивается предпубертатным периодом, то есть до подросткового возраста все, когда это особенно не различается по полу, не дифференцировано, ну, там какие-то элементарные вещи только. Когда же происходит созревание, в общем-то, на этом понимание и доверие разнополых, в общем-то, людей ограничивается. И остальное все, в общем-то, формирует сексуальную потребность. То есть потребность, в общем-то, в недостаток информации, он создает потребность. В общем-то, а представляешь, когда он будет иметь полную информацию, вплоть до, так сказать, осязания, запахов и всего прочего. То есть он компенсирует таким образом вообще потребность, так сказать, в изучении этого пола, что, собственно, является основным решающим моментом просто в регрессе, то есть в деградации. То есть отсутствие сексуальных побуждений, творческих побуждений, собственно, например, моделирование, какое-нибудь моделирование, например, объектов каких-нибудь, если оно доступно будет, вот на нашем примере, если возможно будет создать любой объект, так сказать, модель его, создание и реализация, оно, в общем-то, ограничивается тем, ну, создаст, в общем, следующую ситуацию, когда человек будет не заинтересован просто в создании, ну, в потребности натуральной. То есть, вот, приведет это, к, так сказать, к катастрофе и к концу света, так называемому.
1: Я предлагаю немножко отвлечься на музычку. Да. После этого мы продолжим наш разговор. И напоминаю вам, что в гостях у нас базитолог Андрей Орлов. Кстати, если у вас вдруг возникнут какие-то вопросы к нашему гостю, вы так их формулируете почетче и звоните. В общем-то, я думаю, что у вас будет возможность пообщаться с Андреем Орловым.

И, собственно, вот после такой музыкальной достаточно длительной паузы, я просто объяснюсь, мы, так сказать, решили, у нас тут на месте возник некоторый спор, мы решили его, так сказать, этот спор... В общем, мы изучили предмет нашего разговора, скажем так, а предмет нашего разговора — это интернет, как это мы называли, как главная составляющая грядущего апокалипсиса. И ты знаешь, мы с тобой закончили... Ты одевай наушники только. Мы с тобой закончили насчет того, что практически вот этот...

0: доступ неограниченный к информации любого толка практически лишает человека, особенно пупсика, так сказать, любого стимула как-то развиваться, то есть быть ближе, как говорится, к природе, правильно? Ну, вроде бы. Ну, это так, я очень кратко сформулировал для тех, кто только что включил приемники.
1: Лишает возможности?
0: Ну, не возможности, а желания даже, я бы сказал так. Ой, я ударился головой опять об эту планку, сказал, снимите отсюда эту планку. Да.
1: Ну, что с планки там?
0: Да вот тут постоянно на ней кто-то, тут кнотоходцы какие-то вешают. Черт, что над головой не встать, не сесть неудобно. Так вот, я о чем подумал, что как бы действительно явление имеет какую-то опасность, стоит в себе явную, но, ты знаешь, я вот подумал, что есть как бы два, на мой взгляд, серьезных сдерживающих фактора. Первый факт, вот мы говорили о том, что в ближайшее время можно будет смоделировать там даже запах птицы и какие-то визуальные с ней контакты практически. Ну, то есть не визуальные, а имею в виду физические, то есть там ощупь получить перьевых покровов, к примеру, да? Вот. Uh-huh. И таким образом настоящие птицы станут не нужны, но также и с бабами. Мы уже тоже это обговорили. Вот. Но здесь... Два возражения. Не возражения, а два сдерживающих фактора, опять же. Первый – это характер. Так сказать, ну, по-другому скажем, индивидуальность каждого объекта. Ведь даже там, я не знаю, у любой самой глупой птицы, к примеру, есть свой определенный характер. Понимаешь, общение с птицей, оно еще дополняется этим характером. А характер – это, согласись, все-таки черта, скажем так, непосредственно живая, которую уже компьютеризировать, в общем-то, сложно. Вот. И второй фактор, который может сдержать вот этот рост, так сказать, несанкционированной информации, это элементарные деньги. Потому что, так скажем, большинству населения, по крайней мере, нашей страны, еще не доступно просто пойти, купить компьютер, плюс оплатить какую-то плату, там, денег, там, дать кому-то, чтобы тебя подключили к интернету.
1: Во как. Ну, на самом деле, все, что ты перечислил, это к философии этой мысли не относится. То есть, то, что ты сказал, это на самом деле...
0: Нет, я понимаю, я просто тут подошел несколько материалистически. И...
1: Ну, да. Дело в том, что в развитии этой проблемы как раз и задействованы силы материалистичные. Поэтому, если так, в общем-то, думать, то постепенно найдется какая-нибудь проблема, которую там будут решать каким-то образом. И, опять же, уведут нас от основной идеи. То есть идеи вот этого апокалиптичности, вот этого так, информационного.
0: Да, апокалиптичность, она присутствует, но согласись, что очень трудно, так сказать, сторонникам вот этого апокалипсиса, но сторонникам, которые, так сказать, сотрудничают с этим явлением неосознанно, как мы уже сказали, великие ученые, изобретая атомную бомбу, с трудом представляют себе последствия, да, также и здесь. У них вот есть, я говорю, два недостатка. Первый – это промышленное внедрение этих, как бы, вещей. Оно немножко, как мне кажется, компенсирует вот эту опасность. И второе, опять же, ты согласен, что невозможно передать характер предмета, который целиком, так сказать, о котором целиком информирует вот эта сеть интернет.
1: Ну, вот ты, но ты почему же, да, интернет? Здесь идет речь о создании моделей и эрзацев, которые максимально приближают нас к понятию об объекте. И таким образом нарушает связь так сказать, с природными свойствами. А то, что касается там каких-то деталей, в принципе, человек будет лишен достижения в этом с помощью информации сути вещи как таковой, то есть природной сути ее. И этим-то, в общем-то, и чревато вот эти вот, так сказать, эта информационность. Тем, что она, в конце концов, она, возможно, создаст любые формы, формы, так сказать, заместит полностью там образ, но, так сказать, не создаст природного контакта. То есть,
0: вот... Да, да, да. А вот как ты считаешь, вот ваш институт, вернее, не проводил ли такой, так сказать, исследований слабого как раз звена вот этого информационного, я бы сказал, монстра? Так вот, я позволю себе выразиться, да. Так вот, а слабое звено, как мы сказали, вот ты согласен все-таки с тем, что именно, так сказать, отсутствие вот какой-то физической, я бы сказал, как это правильно выразиться, в общем, индивидуальности. Ну вот, поясню. Короче, в интернете пупсик может узнать о женщине все. Ему могут дать среднестатистический запах женщины, среднестатистический размер вымени и чего угодно. Тем самым, так сказать, полностью...
1: Ну ты говоришь узнать, не узнать. Давай уже рассуждать так о техническом прогрессе, как бы завершенном. То есть, когда он, можно сказать, вот как ты общаешься с женщиной, так же он может общаться. То есть вот до такой степени, например, развития
0: произойдет. А вот здесь я с тобой вот как раз не соглашусь. Я это и пытался объяснить. Знакомы ли тебе... Нет, подожди. Знакомы ли тебе, например, случаи, наверняка тебя тоже это иногда изумляло, когда ты, значит, в компании с какой-то женщиной, например, ничего особенного не сделал, ничего вообще особенного не сказал. Ты даже мог просто молчать, сидеть и чувствовать себя удобно, и вдруг она типа вскакивает, вдруг ни с того ни с сего. Обычно договориться в таких случаях моча в голову ударила. И начинает вдруг там либо кидаться в слезы, либо там как-то там выбегает на балкон, чтобы, дескать, там спрыгнуть. Ну, да что угодно. Или вдруг начинает беспричинно по-идиотски смеяться, понимаешь? То есть какие-то именно не прогнозированные и не вещи, которые невозможно, скажем так, смоделировать искусственно, понимаешь? То есть это должен быть сбой в программе.
1: Да
0: а
1: нет,
0: этот...
1: ты опять же не о том. Я говорю о не характерной черте какой-то особи, которую моделирует, а говорю об качестве. О качестве презентации этой модели. То есть качество презентации может быть безгранично. То есть, ну, скажем так, пусть даже будет она ограничена какими-то теоретическими какими-то особенностями индивидуальности или еще что-нибудь такое. Но это в любом случае, если достигнут будет, например, уровень контакта, который заменит, так сказать, вот реальный объект, это уже на кого-то может повлиять шокирующе. А если постепенно в это входить, то, как уже говорилось ранее, постепенное вот это вот развитие вот этих вот доступности вот этой информации сублимированной, она, ну, как бы приведет к тому, что просто произойдет как бы вырождение или регресс, так скажем.
0: Послушай, я
1: или катастрофа, так скажем.
0: А может быть, кстати, вот это, опять же, катастрофа, это с точки зрения как бы человеческого индивидуума, может быть, катастрофа или регресс, это и есть, как бы, так сказать, следующая ступень прогресса, которая закономерна.
1: Ну, здесь, да, уже если рассматривать как бы совсем отвлеченные...
0: Дескать, точки, через лупу.
1: Точки, да, то есть философствовать, так сказать... находясь, опираясь там где-то о какие-то небылицы, то, конечно, рассматривать человечество в этом смысле, ну, закономерные концы, да, но просто характер этой кончины, он очень интересен в этом смысле.
0: Вот, ты знаешь, известен такой печальный, может быть, случай, ну, как бы, может быть, он не печальный, но, так сказать, борцы-одиночки. Вот просто еще до того, как был организован ваш институт, эту опасность, которую несет информация, так сказать, проблему утилизации не только там продуктов физических, но и информационных, она волновала, как выяснилось, одиночек. Вот, в частности, Валентин Георгиевич Прорубь, так сказать, компьютерщик-одиночка, он, как бы, сейчас уже в местах далеких находится, но тем не менее он первый, видимо, как бы осознал, но очень гипертрофированно вот эту опасность, и в частности он восстал против интернета. Он занимался так тем, что всячески проникал туда и подтирал какие-то, на его взгляд, файлы наиболее, так сказать, ярко информативные и, так скажем, прикладные. В результате его за этим делом застали, выволокли за губу, ну и, в общем, дальнейшая судьба его плачевна. Вот как ваш институт в этом смысле считает вот такие как бы попытки проникнуть в сеть интернет с целью диверсии против самой этой идеи, они, так сказать, во благо цивилизации и развития как бы дальнейших гармоничных, я бы сказал, отношений человеческой особи с природой, или они все-таки во вред и только на руку?
1: Ну вот тебе, например, в вопросе об античности, например, возьмем тебе...
0: О греках.
1: Да, да, вот сильно занимает вопрос, или вообще возникал ли он, чем закусывал рабочий, который там, например, строил какую-то
0: пирамиду,
1: колонну, там, да. Вот, например, в Акрополе.
0: Ну, то я есть... как бы знаю ответ.
1: Просто нет, ну, когда ты смотришь на него, у тебя такого вопроса не возникало.
0: Почему? Нет, как же возникал?
1: Нет, между прочим, давай говорить, да. Так сказать, честно.
0: Честно, и, честно, вот. Совершенно честно. Меня больше всего как раз волновали какие-то вот вопросы.
1: Хорошо, а ты, тебя вопрос волновал, какая там собака мимо пробегала?
0: Конечно, конечно, в том-то и дело,
1: ну,
0: что...
1: слушай, у нас так не получится ничего, потому что здесь ты несешь чушь какую-то.
0: Нет, почему? Я говорю о том, что меня интересовало.
1: У нас перекрывает, в общем-то, вот эта информация об античном здании, она подробно и детально не рассматривает, поэтому один человек, который там с файлами что-то делает, он не имеет никакого абсолютно значения в этом, вот в процессе, так сказать, вот идеологического вообще выражения этой мысли.
0: Ну, а, скажем, ведь этот один человек, он может послужить, так скажем, флагом для, так сказать, сплочения вокруг него какой-нибудь, ну, назовем так, альтернативной антиинформационной сети. То есть
1: нет,
0: сначала
1: все
0: это...
1: эти герои, они смертны, они имеют свой человеческий облик, и не было еще в истории людей, помимо, пожалуй, Христа или еще кого-нибудь. Так вот, чтобы серьезно очень повлиять на человечество. То есть не было таких героев или каких-то подобных субъектов, которые могли как-то отразиться на всем человечестве. То есть здесь я подвожу к тому, что чем информация и, в общем-то, ты говорил, там упоминал о... возможности избежать этого. На самом деле, избежать какими-то методами, как, ну, в общем-то, чисто как бы человеческими такими вот нашими классическими
0: общепринятыми. Ножницами щелк-щелк,
1: да,
0: и все. Так, конечно,
1: то
0: да.
1: есть там в надежде на какую-то там неспосланную свыше там какую-то помощь там, да, ну, например, там, неважно, надежда на что, она как бы не оправдывает себя, потому что когда человек решает, пытается решить для себя вопрос таким образом, то он уходит, собственно, от решения и возлагает все на случай фатальности. Фаталь в этом случае, ну, как бы влияет отрицательно, то есть она как раз и подбирает его в этом состоянии. То есть здесь, скорее всего, просто понимание, так сказать, сути вот этого. А суть была заложена, пожалуй, в каких-то фундаментальных концепциях, которые были отражены там в морали. То есть в морали, в чистой морали, не то, что там, например, какие-то фарисейские там высказывания, там, идеологов некоторых, там, например, разночтение там в там, каких-то библейских заповедей и всего остального, других отклонений, вот именно там ответвлений. То есть есть единые какие-то порывы души, которые формируются, так скажем, в какие-то фундаментальные заповеди, которые связано именно с душой человека. То, что, как бы сказать, сейчас находится под гнетом интеллекта или, так скажем, ну, скорее всего, именно интеллект, то есть вот этот, информационного вот этого депрессии. как раз вот последовательность выполнения их, не выполнение, а понимание хотя бы их, она каким-то образом спасала людей от быстрой деградации. Потому что на самом деле эта информация, она, в общем-то, имеет свою, тоже свою, так сказать, контролируемую, что ли, жилу, так скажем, или направляющую, которая, в общем-то, всегда была, в общем-то, ну, доступна за счет вот как раз воздействия со стороны животного начала человека и со стороны, опять же, человеческой компоненты, но алогичной, то есть моральной. То есть человек был более психичен, более эмоционален в свое время. Сейчас он менее психичен и более все-таки интеллектуален. То есть вот, ну, вот эта вот не излишняя интеллектуальность, а, как бы сказать, доминирующая интеллектуальность над всем остальным, она как раз и приводит вот, к созданию... То есть проблем и моделей проблем именно уровня интеллектуального. То есть он создает и тут же их решает. Там создает и решает. Причем это все накатывается как снежный ком. Здесь единственное, так сказать, вот если говорить примитивным языком о спасении каком-то, то это просто понимание того, что существует помимо логики еще душа существует. То есть вот эта борьба знания и интеллекта.
0: А вот если как бы избежание опять же этого и вот этого понимания постараться достичь путем, так скажем, дискредитации полной вот самой информационной идеи, ну, скажем, не перерезание ножницами щелк-щелк, а, скажем, вливание какой-то информации, которая, так сказать, подается весьма и весьма серьезно, но тем не менее является полным антагонизмом, каким-то, в общем-то, кошмаром, которые реально, так сказать, интеллектуализируют, но при этом, так сказать, кромсуют ножницами душу.
1: Вот. Ну, ты вступишь в борьбу, так сказать, оружием, да. Опять же, именно вступишь в борьбу, которым, собственно, располагает твой противник, но более совершенным и более мощным. То есть здесь, как бы сказать, оно, в этом смысле победы или как-то... Вот,
0: не жди, дескать.
1: Да, победы не жди. То есть какие-то, например... Это, в общем, получается как бы... увлекательная такая литературная форма, там, герой борется с чем-то там.
0: Это форма открытых писем, ты хочешь сказать?
1: Не совсем. То есть вот вообще модель там героизма, она, ну, в патетике героической, она как-то имела под собой всегда какой-то смысл. А сейчас это превратилось чисто в какой-то утилитарщину. То есть именно, ну, именно в прикладной смысл из этого извлечен. Духовный смысл отсутствует. То есть доминирование, например, силы и грубой силы — это показатель того, что смысл героя как-то он совершенно извращен. То есть вот это вот доминирование материального, оно, конечно, как-то показательно в этом смысле.
0: Угу. Хорошо. Ну, а как тогда, по-твоему, вот существуют ли сейчас, скажем так, какие-то все-таки... Ну, понятно, там, если взять, я не знаю, какую-то страну, где там... живут папуасы, и там, в общем-то, происходит срыв бананов постоянно, и как бы не сеют особо люди. Вот. Эти регионы мы не трогаем, они действительно чистые, ну, а такие уголки сохранились. А вот как бы не пытался ли ваш институт каким-то образом хотя бы смоделировать и сформулировать описание человека, который, живя, так сказать, все-таки в современной цивилизации, вот у нас здесь, в Москве, остается целиком так закрыт для доступа в него информации. Ну, учитывая, что если этот человек, так сказать, не полный грудничок, там, и, так сказать, психически он нормален, то есть и не какой-то там, скажем, не злоупотребляет какими-то допингами или еще чем-то до, так сказать, полного уничтожения собственной личности, то есть и делает это осознанно. То есть вот он как-то, ну, так сказать, сохраняет свою девственную плеву, другими словами, информационную.
1: Ну, на самом деле, я считаю, что пока существует власть, это не призыв к анархии, а, ну, какая-то часть основная, в общем-то, влияющая на состояние Земли и мира, и человечества, она находится в руках, так сказать, власти, и поэтому... влияние. Ну, пока существует политика, пока существуют какие-то именно, ну, какие-то социальные формации, то до тех пор, ну, говорить о, как сказать, о особенности каких-то этнических групп, которые там отличаются по своей модели, даже, может быть, более человечны или более выживаемые, ну, смысла нет, потому что они находятся, как бы сказать, в одной лодке. То есть единственное, что их модель может являться образцом каким-то для, так сказать, какого-то для, как бы, переориентации или же изменения вот общей модели, так сказать, развития. Но это невозможно, потому что вот, например, доверие, как бы, к материальным достижениям настолько как-то уже материализовалось и настолько убедительно, потому что, производя материальные какие-то чудеса, в общем, человек начинает заблуждаться и верить в собственное величие. А когда у него буквально там болит зуб, он, в общем, ну, чувствует, что он мелочь на самом деле. Но с другой стороны, когда он там стреляет из пистолета, он как-то по-другому себя ощущает. То есть вот здесь вот эта борьба, она неуравновешена и в пользу все-таки человеческих амбиций склоняется. Поэтому человечество развивается по пути самоуничтожения.
0: А вот, кстати,
1: это... один из путей, да, это вот как раз информационное самоуничтожение, так скажем.
0: Ты вот сейчас сказал очень правильную мысль насчет того, что, как бы, когда у человека болит зуб, то человек понимает свою полную, ну, не убогость, а, как бы сказать, незащищенность, что ли. Но с другой стороны, в данный момент, как бы, как ни странно, он оказывается за достаточно сильным щитом. То есть, если у него там болит брюшко, например, то нет дела ни до какой вообще посторонней информации, кроме как до своего брюшка. Так вполне возможно, может быть, в какие-то пищи нужно добавлять какие-то штуки, от которых пучит, тем самым вот их пучит и отвлекает, например. Они как бы уже вот все в себе, вот они как бы наедине с собою, ну, в хорошем смысле, пучат брюшко. Как ты считаешь, это такой физиологический метод воздействия?
1: Ну, если все-таки, так сказать, вот я, ну... поддамся, так сказать, на твою провокацию, пойдем по пути борьбы, там, что добавить нужно или
0: нет,
1: что-то.
0: Нет, ну, я понимаю, что эта информация, в принципе, закрыта, и ты не имеешь права ее, но ведь наверняка в вашем институте есть какие-то, так сказать, сведения о борцах этих.
1: Можно, конечно, там, ядерные станции отключать или бизонью дыру разорить так, чтобы, значит, все человечество бросилось на...
0: залеп.
1: Да, на усилия все приложило. Может быть, их, так сказать, натолкнет это на мысль, что ресурсы-то, в общем-то, нужно куда-то в другом направлении использовать и так далее. Но это все, я говорю, это, в общем-то, не происходит на учение. То есть, сколько происходило явлений, причем таких серьезных, ну, которые повлияли на
0: человечество. Должны стимулировать как-то, казалось бы, да.
1: Да. Вот. Они, как бы сказать, они перерождались все равно и приходили в какую-то такую ровную и постепенную... Ну, в общем, как жизнь человека. В общем, процесс старения, он неизбежен, процесс смерти тоже неизбежен. Просто характер, вот как, например, геронтология изучает стариков, так, в принципе, интересно будет изучить просто конец света. Просто вот эта вот концепция, она, в общем-то, ну, вообще модель конца света, она не отработана и в основном такая вот апокалиптично-библейская, такая в средневековом таком духе, в босковском выдержанном.
0: Но это она в сознании так выдержана. На самом деле, реально-то она будет несколько, ясное дело, другой. То есть, как бы здесь она такой литературный вариант вот этого конца, с позволения сказать, который, как бы, на самом деле, тоже прошел через призму человеческого художественного восприятия. То есть, человек адаптировал, как из серии, типа, собачка все понимает, только сказать не может. Давай-ка мы смоделируем удобную нам версию конца света. Конечно, по-моему, это полная глупость, потому что реально это все будет выглядеть совершенно не так.
1: Да.
0: Вот. А как? Ваш институт, кстати, двигается как-то вот в этом направлении?
1: Ну, наш разговор, собственно, был о чем?
0: Об апокалипсисе, да.
1: То есть одна из форм, например, представьте себе, насколько вот человек доверяет информации, то есть нас какое-то явление может взволновать. Даже вот по примитивному телевизору нас, например, волнует, что там происходит, например, там в Первомайском там или еще где-нибудь. Там
0: пугает даже много.
1: Вот то напряжение, или во время путча взять, вот, например, путча, это, да, эмоциональный, да, стресс. А представь, что это, если учесть, что качество информации и ее воздействие было, ну, очень ограничено. То есть возьмем и скажем, что это приблизительно 1% от восприятия. А на самом деле, представь себе, что ты 100% чему-то доверяешь, там, например,
0: и ну, как тебе мой народный,
1: идет, да, и тебе идет такая информация, что тебя вот-вот сейчас придавят там. Ну,
0: как для примера, это, например, вдруг по всем интернетам, по всем радиоточкам идет как сигнал о запущенной ядерной ракете,
1: да,
0: она летит,
1: да,
0: дескать.
1: Да. И вот этот
0: к вам
1: шок,
0: подарок, дескать.
1: Шок,
0: да,
1: вот этот, который переживает один человек и все в совокупности, он создаст просто такое энергетическое поле, которое, ну, в общем, самоуничтожит. Ну, просто, например, страх он передается. И таким образом можно, в общем-то, представить себе, что просто там, так сказать, инфаркт всех хватит или еще что-нибудь. Тем более, что учесть, вот, что качество и доверие к этой информации будет, ну, почти стопроцентное. То есть вот качество развития этой технологии, в общем-то, это дело, так сказать,
0: техники,
1: параллельное, да, и дело времени.
0: Давай сейчас немножечко отвлечемся, после небольшой паузы продолжим наш разговор с этого же места.
1: Да.
2: Что такое за звуки, а?
3: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
0: И сегодня у нас в гостях базитолог Андрей Орлов. Речь у нас идет, так сказать, о таком явлении, как апокалипсис, и о средствах, которые, так сказать, неосознанно этот апокалипсис все больше, больше и быстрее придвигают к переносице. Так вот, ты, значит, так выступил тут на ту тему, что, дескать, такое инфарктное состояние населения, вернее, вот, так сказать, потребителей информации, связанные с какой-то дикой, страшной информацией о грядущем, например, ядерно-ракетном каком-нибудь там ударе, оно и есть, в общем-то, как бы апокалипсис, ну, в принципе.
1: Ну, один из вариантов, да.
0: Да, то есть, значит, мы сейчас можем постараться все-таки дать приблизительно описание физического состояния, которое сродни апокалипсису. Вот как ты считаешь, состояние бодуна после длительного запоя, когда ты возвращаешься, это по-настоящему возвращаешься, то есть вот оно опять, вот опять эта дверь, вот опять эта улица, идет птица с куском сворованного бамбулки, да, вот опять там она тут, значит, сидит, вот там опять они в домино играют. Вот ты опять здесь, ты опять как бы вновь родился. Вот это состояние, оно как бы, на взгляд вашего института, вашей лаборатории, является ли как, в какой-то степени апокалипсисным?
1: Ну вот самое интересное отношение к таким состояниям. Дело в том, что животные такие состояния не переживают, а человеку такие состояния, состояния радости и компенсации, они даны, в общем-то, для какого-то осмысленного восприятия этого явления. То есть, на самом деле, можно регулярно, например, находиться в таких состояниях или периодически, но пока ты не извлечешь смысл, ты будешь в этом находиться бессознательно. И это является, в общем-то, тем самым пороком, который и будет вот, влиять на, так сказать, самоуничижение человека.
4: Угу. А вот если пучит, вот то что же, это такое?
1: Ну, в общем-то, это рассматривают. Тут как-то мы опускаемся до таких примеров, что, ну, это сигнал, так сказать, о употреблении внутрь чего-то, еды.
4: Некачественный
1: пищ. Ну, то есть, когда ты связь начинаешь ощущать с вот состояние организма, связанного с желудком или с брюшной полостью и еды. То есть, когда ты, ну, переходишь в сознательный возраст. Да?
4: Да.
1: А, значит, возьмем бессознательный возраст. Угу. Когда ребенка, грудника то же самое, да, мучает. Мать начинает хлопотать о нем. На самом деле, этот сигнал, в общем-то, ей дан, что она не так что-то делает.
4: Да. А там... она, кстати, еще вот обладает всегда в странной уверенностью, что она очень нужна ребенку.
1: Нет, эта уверенность, в общем-то, не входит в рамку.
4: Да, ну просто это я так отвлеченно немножко сказал. Да.
1: Ну, то есть она рассматривает сигнал, что человек болен сам по себе. Угу. Редко она, значит, связывает это с собой. То есть на самом деле период зависимости ребенок все время сигнализирует о состоянии матери или там окружающих.
4: А скажи, пожалуйста, с точки зрения вот сотрудников вашего института, вот апокалипсис, так называемый, он затронет только людей, вот, или каким-то образом отразится на животных? Ну, понятное дело, что отразится там у коров, которые адаптированы целиком к совместному проживанию с людьми, там полопаются вымя там от недойки, все это понятно. Но вот как бы в целом животный мир, он насколько сильно коснется его апокалипсис человечества. Ну, если это апокалипсис, конечно, то есть это все же глупости думать, что апокалипсис, там, ядерная война, понятное дело, что это тоже одна из призм художественных, через которые пропущена информация, апокалипсис, он будет другой, как мы уже сказали. Вот, и, то есть это вовсе не будет таким вот уж прям концом света, скажем так, химическим или там каким-то ядерным.
1: Вот ты сейчас, да, проиллюстрировал одну из причин этой апокалиптичности, когда человек начинает рассуждать о явлениях, которые, в общем-то, его не касаются. Да. Если человек, так сказать, человечество или человек ждет какая-то кончина, он, как правило, не рассуждает о том, что будет там существовать в организме, мире. Ну, то есть пока, как бы сказать, пока мы находимся в нынешнем состоянии, мы можем подобное рассуждение как-то иметь. Но когда, я еще раз повторю, то есть когда мы будем иметь доступ, избыточный доступ к информации, то есть когда на самом деле интерес ко всему отпадет. То есть,
4: ну да, да, да,
1: да. Да, то есть здесь это ж вообще, так сказать, на низшей ступени интерес о том, что, собственно, может быть. Потом, кстати, еще один из вариантов. Сознательного внушения, так сказать, конца то же самое. Например, через какой-нибудь вид информации. Например, появится ли какой-нибудь там, например, виртуальный мир, который там создаст псевдореальность, и ты в нем будешь как герой участвовать, и там, например, на тебя война будет. В программе ошибка, и герой как бы по заданной программе должен выживать, а ты подвергнешься убийству там, например. Вот. И там, например, сыграют все в эту игру. Ну, то есть вариантов, понятно, на самом деле много.
4: Это да, но все-таки виртуальный мир, как бы он подразумевает, все равно под собой какой-то и реальный мир, понимаешь ли. Вот мне интересно, ну, даже не то, что мне, конечно, тоже. Вот, ну, например, вот нашей постоянной радиослушатели Вере Ивановны Постниковой, я там очень интересуюсь, она вот тут живет на улице Флотска, она прямо спрашивает, какова будет судьба реального мира в случае, если, так сказать, в виртуальном мире случится апокалипсис.
1: Ну,
4: спрашивает нас Вера Ивановна.
1: Речь-то идет, в общем-то, о приближенном, то есть виртуальное, это условно, это сейчас существует такое название. Тот период, о котором мы рассуждаем, он, в общем-то, грани не будет между реальностью и псевдореальностью. Поэтому все вещи, происходящие в псевдореальности, они как бы отразятся на, ну, на реальном самочувствии, так скажем.
4: Да. Ты знаешь, вот проводились тоже, опять же, эксперименты, но они были не на таком серьезном уровне, как у вас. Все-таки у вас государственный институт вот, по, так сказать, изучению этого явления, опять же, одиночками. То есть попытка, так сказать, навязать виртуальную реальность представителям животного мира. Ну, так, например, вот там птицам одевались какие-то микрошлемики на головы, где создавалась иллюзия полета и нападения на нее хищника, да? Там, значит, бычку там надевались все вот эти прибамбасы, и тоже, в общем, подключалась, значит, какая-то там телочка к нему, там, дескать, с выменем. Вот. И проводились наблюдения. Ты знаешь, практически в 95% из 100 животные никаким образом не воспринимали. То есть птица не начинала махать руками, она просто не воспринимала эту информацию. Вот.
1: Ты знаешь, здесь вот как-то, может быть, в качестве примера я тебе могу сказать следующее. Человек, например, какова разница будет между реальностью и псевдореальностью? Ну, то есть, например, да. Человек в военных условиях попал в плен, да?
4: Да.
1: Он находится за колючей проволокой. Вот, значит...
4: Или в яме.
1: Значит... Там находится реальность, а здесь внутри псевдореальность. И, например, там людей убивают, там, например, его каких-нибудь там, ну, так сказать, собратьев там, или как-то вот соплеменников, так скажем, вот через одного. И в следующую очередь его. Насколько он будет верить в это? Ну, если у него все это на глазах происходит.
4: Я думаю, что это зависит, опять же, от индивидуальности,
1: ну,
4: и от возраста,
1: да,
4: кстати.
1: Да, да, да. Ну, если никакой авантюры здесь не будет примешано, в общем, очень сильно, да, он как-то на него может повлиять подобный приговор. То
4: знаешь,
1: есть,
4: я думаю,
1: сейчас что? Там поставят к стенке.
4: Я
1: вот.
4: Думаю, что у него будет как бы очень так с быстрой амплитудой меняться два состояния. Одно — это глубокая вера в это, а другое — это как бы полное ощущение, что все это какой-то дурной сон. То есть именно та вот реальность какая-то виртуальная. То есть,
1: да нет, там, да. Эти виртуальные реальности здесь не упоминаются. Берется ситуация, и на самом деле она вообще не отличается. То есть человек действительно находится там вот фактически на одной и той же территории. Он понимает, просто он находится в другом состоянии. Вот. И все, что его отделяет от этого, и его судьба совершенно по-другому, соответственно, развивается. То есть, хотя, с другой стороны, его тоже могли точно так же насилию подвергнуть. Вот. Просто вот это вот разделение, весьма такое эфемерное разделение, оно, в общем-то, и будет существовать в тот период, о котором мы рассуждаем. То есть, на самом деле, человек не будет ощущать каких-то серьезных границ между там вымыслом и тем, что ему навязывают.
4: Так я вот сказал, как бы к животным применил это дело.
1: А,
4: то есть к тому, что как раз они, не то, что они там не чувствовали границы, они очень резко чувствовали. То есть вот она, эта птица, она прекрасно осознавала, что над ней производится насилие, не более того, что ей одели какую-то кастрюлю на голову, привязали какие-то датчики, она просто не воспринимала те образы, которые ей... вот, так сказать, навязывали информационно, понимаешь? То есть она не была готова просто физически к восприятию вот этой вещи. Но, с другой стороны, птица вряд ли поймет, если, например, у нее на глазах убить другую птицу. Вот мне кажется, они очень слабо себя дают отчет в том, что вот с их собратьем там приключилось что-то, там перья из него полетели. Ну, сколько раз наблюдали эти сцены, когда из стада голубей там один гибнет под машиной, к примеру. А реакция остальных, ну, не больше, чем если бы эта машина просто проехала близко к ним, понимаешь?
1: Да.
4: Вот как это объяснить? Может быть, стоит что-то там, инъекцию какую-то?
1: Опять же, эти принудительные меры.
4: А как быть? А как быть?
1: Развивается все самостоятельно, и просто мы можем видеть, ну, насколько, в общем-то, в животном мире никаких изменений серьезных не происходит. Если существуют какие-то человекозависимые животные, там, домашние, так называемые.
4: Ну, искусственные.
1: Да, они как-то непосредственно связаны с человеком. А все, весь остальной животный мир, он живет по нормальным законам. Если им кто-то играет, то это только человек. Вот. Поэтому, я думаю, воплощение в животное, оно имеет какой-то определенный смысл, то есть отработку в этом состоянии там, в человеке.
4: А вот такого эксперимента еще не проводили, потому что общество защиты людей, оно запретило это. Ну, общество защиты животных все-таки дало свое добро, потому что эксперимент там с птицами, вот с, так сказать, с этой, как я уже говорил, с птицей, виртуальная реальность, даже книга такая была выпущена, она как бы особо вреда птице не нанесла. Вот, но не проводились эксперименты над, так скажем, человеком чистым информационно. То есть не брались какие-то насчет папуаса откуда-то, где вообще там растут бананы, они не сеют. Понимаешь, не сажался этот человек в виртуальное кресло, не надевался ему шлем. Ну, это я так для доступности говорю. И не втиралась ему никакая вот эта информация. Есть ли у вашего института какие-нибудь предположения насчет того, что воспримет ли, так сказать, вот этот папуас эту информацию? Или его мозг на самом деле тоже не готов к ней, несмотря на то, что это существует человеческое?
1: Не готов. То есть он вообще не воспринимает информацию для, ну, условно назовем, цивилизованное общество, обладающее вот своими ценностями, оно абсолютно недоступно, так сказать, для человека, живущего по законам природы. То есть они не ценят, в общем-то, те вещи, а у них оценка, ну, своеобразная, специфичная. То есть...
4: Ну вот если, например, одеть ему, опять же, шлем, я так пытаюсь все это привести к какому-то более такому...
1: Ну, существовал уже готовый пример, вот там староверов в Сибири нашли, показали телевизор. То есть у тебя какая реакция? Если ты покажешь этому человеку, который не видел телевизора, что он будет крайне удивлен и так далее, да? Испугается и залезет под тумбочку.
4: Нет, молиться начнет.
1: Да, или что-то такое. Ну, короче, как-то будет потрясен. На самом деле человек абсолютно равнодушно сказал, что это баловство все.
4: То есть, типа, прям вот как кошка воспринял это. Кошки тоже, они как бы... Ну, они иногда что-то бросаются, как у них чисто рефлекс на движение происходит.
1: Да. Ну, кошки к телевизору меньше даже интереса имеют, чем какому-то подвижному предмету.
4: Да, но этот же человек, вот раз он сказал, что баловство это все, значит, ему предварительно кто-то объяснил, дал вводный, дескать, смотри, это там телевизор. Он
1: представь вообще разницу между объяснением и воплощением этого объяснения.
4: А если, например, взять папуаса и ничего ему не объясняя, нацепить ему шлемак виртуальный, дать там виртуальное копье и включить бизонов, начнет ли он дергать и махать этим копьем?
1: Да.
4: А вот мне почему-то кажется, нет.
1: Мне кажется, что начнет. У него, в принципе, мышление, в общем-то, на самом деле у животных, они, некоторые животные обладают восприятием, например, черно-белым и чистообрисами. То есть, например, они могут нападать...
4: То есть, может, поэтому птица и не дергалась, кстати,
1: они могут
4: в нем,
1: нападать,
4: да,
1: например, на тень, ну, не тень, а чисто на контур, там, например, если контур, например, включен вот в его это понимание, ужас, в жертву, там, значит, он нападает. Причем контур, это может быть неодушевлен. То есть есть такая группа животных, которые оценивают чисто вот там, например, по контуру. Некоторые,
4: движение,
1: там,
4: скажем,
1: да,
4: так, чего-то такого.
1: Вот. Там, например, некоторые чисто по эхограмме, там, например, воспринимают определенную длину волны на слух, так скажем. Хотя цвет, это, в общем, тоже цветовые волны. Ну, короче, ограниченный доступ, и обмануть здесь животное, в общем-то, очень просто. Поэтому их восприятие, оно, в общем-то, здесь не является показателем. То есть у того животного, у которого достаточно контурами, в общем-то, как-то его возбудить, не обязательно ему там одевать какие-то сложные приборы, которые будут моделировать там трехмерность. То или
4: достаточно
1: же, там,
4: просто да, тень
1: достаточно
4: отбросить.
1: Просто из картонки вырезать тень, этот контур и показать ему.
4: Послушай, но ведь существует это. Это не секрет. Сейчас как бы очень много людей, так называемых людей-терминаторов. Это такие, которые вот именно реагируют на контур. То есть кто-то не так посмотрел, он начинается производиться загиб пальцев и битье ботвы, предположим. То есть как бы в таком случае вот эти люди, они, в общем-то, и есть панацея от этого апокалипсиса. То есть, значит, все должны куда-то туда же переместиться. То есть, таким образом, получается, что сбежать от апокалипсиса можно, так сказать, просто примитивизировав свои вот чувства и восприятия, правильно? Ну, там, сделав все черно-белое зрение и реагируя на контур.
1: Ну, это на самом деле признак зависимости большой. То есть здесь как бы очень общественное явление, так скажем. Да. Вот эта вот реакция, это очень общественное. Конечно, его нужно рассматривать именно как общественное явление. То есть, например, разъяснительную работу, если проводить, то надо человеку объяснить, что он находится на самом деле под гнетом условностей и каких-то примитивных, в общем-то, реакций там. Ну, в основном амбициозность подобного плана, она связана, мешает, как правило, чисто вот как бы существованием в определенной социальной формации. То есть человек там, проявляя себя так или иначе там, в какой-то среде, неважно на что реагирует, он как бы демонстрирует, ну, что он зависим от среды.
4: То есть, вот... Послушай, ну вот ты говоришь ему там что-то объяснить, предположим, да? А как ты объяснишь так...
1: Не объяснить,
4: так,
1: а дать понять.
4: Да, но у него же в данном случае полный информационный панцирь. Это действительно факт. Но подойди, попробуй, скажи, скажем, человеку, что, дескать, слушай, ну вот некрасиво сейчас вставлять золотые зубы, к примеру, не модно там одевать большой там, значит, крест от колокольни, да, но это я образно, там, не модно оформлять дембельский альбом в блестках, к примеру, да? Угу. Ты думаешь, что эту информацию от тебя выслушают с благодарностью? Нет, он тебя посмотрит как на дебила и скажет, да, пень ты, и все, вот так тебе скажут. Вот, это серьезный информационный панцирь. То есть у нас критерием, так сказать, разумного человека является, как ни странно, отсутствие информационного панциря. Потому что если я, например, тебе сейчас буду рассказывать об устройстве микрофона, ты, может быть, это будешь слушать, но только из вежливости, правильно?
1: Ну, здесь, если говорить о мерах воздействия, здесь необходима потребность и косвенное изложение. То есть у человека есть проблема, она, например, не модная, на твой взгляд. Это твой персональный взгляд. Пока он вреда обществу не наносит.
4: Ну, это я образно говорил. То есть в данном случае, вот ты-то говорил несколько о другом, когда вот имел в виду разъяснительную какую-то работу, правильно?
1: Да.
4: Ну вот, а это я как бы образно рассказал о том, что, то есть, это не нужно воспринимать так вот прям буквально, как ты это сделал.
1: Нет, есть... хорошо это перевести на пример. То есть, кому досаждает, так сказать, эта группа? Или это социальная формация? Ну, кто так или иначе пострадал от них, кто испытывает зависть и кто неравнодушен? В общем, тот, кто находится в единой, на одном плоту с ними. То есть, кто, буквально говоря, ну, в общем-то, разделяет их, так сказать, сферу жизни и так далее. То есть, ты, на самом деле, просто с другого края, ну, то же самое.
4: Правильно.
1: То есть, да.
4: Правильно. Я предлагаю, так сказать, пообщаться с нашими уважаемыми радиослушателями. Если у вас какие-то вопросы появились по теме или, может быть, какие-то соображения, звоните по телефону 203-19-22, и базитолог Андрей Орлов, так сказать, выслушает вас, поможет советом. Если, например, вдруг там, у вас какая-то проблема там, или там у вашего подруги, там, друга, там, ну, в общем, у животного какого-нибудь тоже, вы прям звоните. Не стесняйтесь, да. Если что, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Алло.
4: Да-да-да.
5: Спасибо. Спасибо большое вашей передаче. В общем, я давно слежу за вот тем, что вы делаете. Еще с тех времен, как ширился письменный стол.
4: Угу.
5: Вот. В общем, большое вам спасибо. Вот я хочу сказать немножко о интернете.
4: Давайте.
5: У меня, в общем, дома есть компьютер. Я, в общем, тоже лазю в интернет часто. И вот не могу никак себе представить. Это как вот ребенок грудничковый, считывая файлы с интернета, вот, не будет воспринимать информацию.
4: В смысле не будет?
5: Ну вот, то он же как... сидит за компьютером.
4: Так.
5: Он сидит не просто так.
4: Ну да, он ждет, и его мозг, естественно, впитывает как губка. А мы и не говорили, что он не будет.
1: Нет, это скорее речь шла о модели. На самом деле, представив эту технологию в развитии, ну, мы немного тут фантазируем или прогнозируем, как в общем, и угодно
4: то,
1: будет.
4: Да. Можно это сложить.
1: То есть, если сейчас для этого требуется как-то какие-то операции осуществлять, чтобы войти, то спустя некоторое время, ну, там, несколько лет, так скажем, вам будут навязывать это все дело, буквально будить по ночам и давать информацию вот любую, визуальную, там, какую-то тактильную. То есть вы будете ощущать там, с помощью сенсорных устройств. То есть,
4: даже не надо будет кнопки нажимать.
1: Да, речь шла не о том, что сейчас происходит. Сейчас это зачаточный уровень, но просто это одна из моделей, так сказать, выборочного использования информации. То есть раньше это все довольно-таки серьезно контролировалось. То есть если вы, например, могли иметь доступ, то очень ограничено. Например, пользование библиотекой — это очень сложно.
4: Да, да. Даже в Ленинскую до сих пор не всех пускают.
1: Да, да. Это очень напряженно. А такое информационное поле, как интернет, оно, например, доступно всем и, собственно, для
4: раздолья.
5: Нет, ну это понятно.
4: Да. Да.
5: Вот. Вот мы как бы квинтэссенция умозрительных коллизий. Вот. Вот. Скажем, выражается в том, что я создал такую специальную науку, которая, в общем, ну, предыстория там достаточно простая. Вот вы знаете, да, трех богатырей?
4: Илью, там.
5: Илья Муромец, да.
4: И еще два там с ним братка,
5: Добрынь,
4: да.
5: Добрынь Никитич.
4: Добрынька. Кстати, вот. Метро его именем названо. Добрынинское.
5: Ну да, точно.
4: Да, да, знаем, конечно.
5: Именно вот, и как раз наука, это, в конечном итоге... Ну вот развивается к апокалипсису. Ну вот, так и получается. Вот все вот ведет к этому, и это достаточно понятно, всем, в общем-то, очевидно, но никто вот не цепляется на это.
4: А, правильно, они все равно, вот, например, все, идут в институты, сдают экзамены.
5: Скорость, не знаю кто, и совершенно нет. Никого не двигаются, не понимают, они. Нужно все это почувствовать, показать людям.
4: Да, да, вот. Да. Спасибо вам за звонок и за ваше переживание за судьбу планеты. О, планеты всей. Действительно, кстати, парадоксально, ведь очень мало народу действительно задумывается. Слушай, я даже хочу сказать, об утилизации-то никто не задумывается. Вот он идет, например, там сожрал мороженое, эскимо, бумажку кинул, а ведь с этого и начинается. То есть это не проблема, там, скажем, там, не надо мусорить. Это все не в этом дело. Это дело гораздо глубже. Это даже не, так сказать...
1: Вот когда придет постепенно человек и производитель, и потребитель, к тому, что, так сказать, вот предвидя, что не будет отхода, то есть ни бумажки, ни борьба с урнами, потому что туда бомбы подкладывают и так далее. А когда он, производя продукт, уже будет знать, что он не вредит никому, вот тогда и будет, в общем-то,
4: гармония,
1: решение.
4: Более-менее решение.
1: Балансированное.
4: А скажи, вот какие-то сдвиги, вот ваш институт, я же знаю, он обладает достаточно большой информационной сетью, и вы постоянно отслеживаете какие-то новые там веяния в производстве. Вот какой-нибудь пример, может быть, какого-нибудь безотходного продукта у тебя сейчас найдется? Ну, хотя бы, чтобы как-то картинку эту безрадостную украсить бутоном герани.
1: безотходного. Да. В основном произведенного человеком фактически нет.
4: То есть вы ничего не нашли?
1: Произведенной природой
4: практически все
1: приспособлено, да.
4: А вот скажи, как объяснить, что человек, являясь частью природы, как ни странно, то есть получается, что человек – часть природы неотъемлемая. Он, значит, все продукции, произведенные им, это тоже как продукция природы. Вот не проследили ли вы все-таки ту точку, начиная с которой вот эта линия пошла резко под углом в 30 градусов?
1: Ну как же, она очевидна. То есть там вот, где разделяется животное и человеческое начало, там и пошло в кривь. То есть человек стал человеком, когда он стал себя мнить творцом. То есть когда он осознал свою человечность. Не так вот, скажем, когда он стал изъяснять свои мысли, а когда он стал производить что-то.
4: Ты знаешь, это как раз, как ни странно, совпадает вот этот момент, согласись, что он немножко совпадает с тем временем, когда были кокошники. Вот эти кокошники напоминали нимбы. Нимбы, да.
1: Прав. Это когда появилось чувство стыда при испражнениях.
4: Вот, а это тогда и появилось.
1: Нет. Да. Животные не испытывают чувство стыда.
4: Нет, когда появились кокошники, тогда и началось
1: вот
4: чувство стыда.
1: Вот с тех пор они перестали, значит, они все складывают. Они уже ничего не закапывают, они все складывают.
4: Да. Кстати, ты знаешь, я заметил серьезную опасность, так сказать, в животном мире эти отклонения. Я думаю, ты тоже. Есть, скажем, такое философское понятие. Я прошу прощения у наших радиослушателей за, может быть, такую немножко эпатирующую грубую фразу, но я вынужден ее сказать. «Срущая овчарка».

0: какой-то эпизод связан, скорее всего, с влиянием человека.
1: Нет, есть... очень часто это наблюдается. Просто не экспериментировали. Это... То есть у собак
0: возьмем, к примеру, что ты говоришь овчарка, имеется в виду, скорее всего, это порода. Порода, да. Выведенная человеком. То есть возьмем себе глобально, что она как порода заложена в ней какой-то комплекс по этому поводу. Скорее всего, так. Ну, ну без влияния это... человека здесь...
1: Производные человека, получается.
0: С другой стороны, кошки, они вообще это дело закапывают. Все
1: и очень стыдятся. Вот ты,
0: да не чувствуешь стыда. У них там какие-то механизмы свой, работают, но есть одним словом, они так себя ведут.
1: Слушай, а может быть это, знаешь, связано с чем? С полной беззащитностью тушки в этот момент?
0: Ну, кошки вообще, да, как-то всегда интерпретировались как самые близкие к колдовству и к магии, а испражнения всегда считались мумиями, в общем-то, воплощениями, собственно, их хозяина. То есть там, в том числе, любые выделения или предмет, принадлежащий к нему, являлись мумией, и с ними можно было, в общем-то, на них воздействовать, косвенно как бы на хозяина воздействовать. Таким образом, вот племена, в свою очередь, формировались таким образом, чтобы... значит, не позволялось, как бы, так сказать, в среде обитания испражнениями как-то там, ну, в общем-то, там...
1: Ну, мусорить,
0: да,
1: попросту
0: мусорить. Да. Приходилось как-то вот все это дело скрывать.
1: Утилизировать.
0: Утилизировать.
1: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы и соображения вот, к Андрею Орлову. Только, пожалуйста, будьте, так сказать, более собраны в формулировке ваших мыслей. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: У меня к вам такой вопрос. Я спортсмен, и мне приходится часто ездить по городам России нашей необъятной с командой. Я играю в хоккей.
1: Uh-huh.
2: Вот. Постоянно я, кстати, ваш слушатель. И просто я обратил внимание на такую вещь. Может быть, это как-то связано с темой вашей сегодня программы. Что всюду, там, и в Стольной в нашей, там, в граде нашем, Стольном, дивном, и, ну, там, где-нибудь... там, на периферии глубокой, все что-то стали ходить в бушлатах таких кожаных. Вокруг шеи у них там меха такие. Значит, это когда холодно. Вот. И очень этим как бы гордятся.
1: Так.
2: И вот еще надевание шапок меховых.
1: Причем, знаете, извините, что я перебиваю, вот вы заметили насчет меховых шапок, эта тема отдельная. Если раньше были в моде лохматые,
2: да,
1: то
2: да,
1: сейчас гладкошерстные.
2: Да,
1: то
2: да,
1: есть если ты оденешь лохматую шапку, на тебя из овчины какой-нибудь скажут, лох идет.
2: Лох.
1: Да, вот ее заметили.
2: Раньше в таких ходили всякие там дядьки у ларьков там в клешах.
1: Да.
2: Нечесанные, с баками с такими.
1: Да.
2: В такой шапке лохматой он обязательно.
1: Да, да, да, да.
2: И с майонезной банкой.
1: Почему?
2: Полный пиво. Вот.
1: Нет, ну не с майонезной, а с литровой, как
2: ну,
1: правило.
2: Ну да, это если он там ее донесет. Ну вот такой вопрос, вот как это вообще, кто является законодателем этих мод, что ли, я вот не понимаю как-то.
1: Угу.
2: Почему вот все вот в этих ходят, вот в шапках там, куртках с пушниной вот с этой. Угу. Я вот центр даже, сегодня был в центре города, выбрался там с ребенком гулять, угу. Вот та же картина.
1: То есть огромное количество народа,
2: да,
1: такого. Спасибо за вопрос.
2: Пожалуйста.
1: Ну, вот, конечно, он немножко, может быть, вопрос не относится к нашей теме, хотя, с другой стороны, вот сближение человеческих особей, вот про плот у нас была речь, что, значит, эти на одной стороне плота, те на другой, а на самом деле происходит серьезное сближение людей через массу каких-то вещей. Сближение в данном случае может быть в плохом смысле, через музыку. То есть там есть же понятие убийцы детей, разные молодежные группы, которые вот ездят гастролировать, пляшут с девками. Как правило, это квартеты, собранные, в общем-то, с чисто коммерческой целью каких-нибудь молодых девочек или молодых мальчиков, которые... И сюда же можно отнести как бы вот эти норковые шапки, значит, китайские кроссовки и все такое прочее, что как бы вроде и дешево, и, с другой стороны, сердито. Но вот этот феномен, и, кстати, феномен развития именно шапок, он тоже обращал мое внимание на себя. Я вот недаром так, в общем-то, спохватил

0: что, дескать, действительно, ты, наверное, тоже заметил, раньше были лохматые в моде, сейчас, так сказать, так называемые киргизские. Вот эти шапки киргизские, их раньше носили в Киргизии, в Казахстане, в общем, люди, которые вот в тех регионах живут сейчас, это перекинулось сюда.
1: На самом деле, вот формирование моды, особенно в среднем классе, она, ну, в общем-то, очень сильно зависит от таких рациональных и утилитарных моментов. То есть, во-первых, доступность, во-вторых, рациональность. То есть, как правило, вещи, за которыми, в общем-то, не требуется особого ухода, и, с другой стороны, чтобы они были удобны, там, так сказать, в давке, там, в какой-нибудь транспортной. Но сама тенденция, то есть, например, там... Она, как ни странно, имеет некоторые закономерности и связи. То есть, например, там... Я когда-то занимался этим вопросом, там уран как-то этим на это влияние оказывает, mm-hmm. вот. То есть цикличность ее, в общем-то, где-то года два такая серьезная цикличность, вот, вернее, не цикличность, а периодичность, вот. А, ну, более мелкие там какие-то изменения, они, в общем-то, мало влияют. Есть какие-то общие тенденции, например, то есть существовало период, там, например, ну, повторение, я помню, например, 85-й год, то есть по прогнозу где-то мод должна приобрести средневековый оттенок, то есть там в свое время появились какие-то подобные такие вот средневековым обуви, такой, знаешь, как бы полувсмятку, вот как раньше носили из кожи mm-hmm. такие вот...
0: Гамаш.
1: Ну, что-то, ну, да, похоже.
0: И типа вообще... этих, не Чебоксар, Чебоксар, там это, город этот. Индусская, это индейская обувь, как она? А чоботы, в общем.
1: Нет, нет, нет. Это напоминало вот викторианскую эпоху, что-то такое. Обувь такая вот была, как бы из кожи, вот ремесленники у них. И в этот же период, вот где-то 85-86, обувь именно такой вид приобрела. Вот, причем очень похожий. Потом, значит, некоторые вещи вот очень сильно различаются просто по своему назначению. То есть там доминирование цветов, там, например, какие-то цвета ненормальные, там каких-то экзальтированных цветов был, там синий какой-нибудь неоновый такой вот цвет, там красный неоновый.
0: Серебристый вот был.
1: Да, какой-то с таким, с каким-то свободным кроем еще так для, видимо, для свободного перемещения. Но все это на самом деле некрасиво, ну, в смысле далеко от какой-то классики, имеется в виду при привязанности, так сказать, к хабитусу, вот к анатомии человека. То есть, когда сильное отклонение, они заметны. В общем, например, там в стиле роколь, там, например, барокко, там, то есть, вот они как-то своей такой, в общем, дополнительными деталями бросалось в глаза все это. То есть выделены какие-то особо наверченные модные вещи. Ну, то есть, там какие-то ненормальные там абсолютно платья у женщин там и так далее.
0: С корсетами.
1: Да, и вот эти вот тенденции, они на самом деле имеют сейчас свою, ну, аналогичную цикличность, только у них за счет там развития технологий и так далее, то есть какие-то повторения элементов. То есть там, например, ну, например, что-то такое жабо на шее, и здесь, например, с шарфами эти начинают там, да?
0: Послушай, или еще что-нибудь там. А вот, извиняюсь, что так опять же перебиваю, но просто пока не ушла мысль, угу. Вот это компьютеризация, понимаешь, и полная угу. информатизация, так сказать, общества и индивидуума, она, соответственно, должна как бы отразиться и, ну, на моде. Но, с другой стороны, поскольку человеку ни до чего не будет дела, то как ты считаешь, как пойдет развитие вот одежного бизнеса, я имею в виду одежки, если вообще это будет? Потому что может произойти так, что будет просто один, так сказать, мошонничество-вульфный мешочек. Ну, прикрывающий гениталии. Генитальный, так сказать, мешочек, и все. Потому что не нужно ему, сидя дома за этим компьютером, там, изобретать какие-то модные шнурки, модные платформы для мёрз, там, шапок, например.
1: Ну, да. Слушай, вот интересная мысль. А почему сидя дома?
0: Ну, мы берем же сейчас не, как тебе сказать, я взял не тот момент, когда все это разовьется дальше, а тот момент, который будет, скажем, ну, придет где-то в течение, может быть, ближайших лет 15.
1: Ну,
0: когда...
1: ну а почему?
0: А ему не надо будет выходить никуда.
1: А почему?
0: Ну, потому что у него все под рукой будет.
1: А что?
0: А за продуктами рукой? Он сможет выйти и так.
1: Так подожди, а почему ты не считаешь, что компьютеры приобретут какой-нибудь вид там записной книжки, там, а по функциональным возможностям намного шире?
0: Думаю, вряд ли. Объясню, почему. Потому что, так сказать, записная книжка нужна человеку очень такому мобильному, который, так сказать, много и часто передвигается. А человек, который много и часто передвигается, постоянно познает мир. А если мир можно познавать, основываясь на информации, которая сама к тебе идет, то ему не нужно передвигаться. Поэтому да, такие компьютеры да, и не будут в обиходе.
1: Может, мода такая будет, что вот существовать такая
0: согласен.
1: Оболочка у каждого,
0: согласен.
1: Типа пузыря,
0: в который
1: презерватива. Ты в нее заходишь, она свободно перемещается, ты можешь, выйдя куда-то вне дома, и, там не подвергнуться там, нападению со стороны гопников, там, например, потому что она будет достаточно так, защищенная.
0: Это один из
1: путей,
0: да.
1: И ты будешь
0: да.
1: все как бы да. видеть там и шляться вообще с утра до вечера где угодно. И это даже мода появится вот болтаться в этих презервативах везде, знаешь,
0: повсюду
1: в этих
0: просто.
1: Глобуляриях, да.
0: А это хорошо, я согласен. Это один из путей развития моды. Но, тем не менее, не нужно отрицать какой-то и другой стороны. Неизвестно, к чему это придет. Вполне возможно. Хотя, опять же, вряд ли, я повторяю, вот основываясь на тех моих как-то
1: потому
0: изысках.
1: Сама тенденция, понимаешь, должна вытеснить из коробки, потому что вот это началось после войны, когда всех загнали в типовые здания, вот, и, по-моему, кризис должен как-то уже преобразоваться, что ли, потому что сейчас только эти, ну, начали переосмысливать, появились какие-то новые варианты построек. И я думаю, просто сама тенденция моды будет развиваться таким образом, чтобы как-то реально вытеснить человека наружу и для этого создать условия. Не такие вот, например, псевдоусловия, типа там зонтик от солнца там и какой-нибудь там для пикника там холодильник, а именно такие вот, типа вот необычные вещи, которые там переместят тебя, так сказать, на волю.
0: Угу.
1: Вот.
0: Нет, ну вполне возможно. Вполне возможно. Потому что действительно как бы просто отдельная, на мой взгляд, очень интересная, так сказать, тема для рассуждения, разговора и для анализа, кстати. Это домашняя мода, то есть дома, ну, как мы ходим дома, понимаешь?
1: Угу.
0: Потому что шлепанцы, треники и что там еще. Вот это одна. А почему ты так сморщился? Вот это есть на коленках и на заднице висят штанцы, треники. Многие так и по городу ходят.
1: По-моему, когда человек одевается в это, когда он вечером или утром, он должен что-то ощущать, наверное.
0: Но тем не менее. Да, должен.
1: Ну вот что, он свою полноценность или наоборот, он как-то должен же к этому относиться.
0: Должен. Вот это и есть тема для анализа.
1: Вот когда, например, женщина одевает так называемую домашнюю одежду, она же...
0: Давай
1: так
0: опишем
1: сказать,
0: ее.
1: Понимает, она
0: вот
1: давай, она давай. Же понимает, да. что она уже не женщина, она уже не сексуальный объект, она уже не интересная.
0: Послушай,
1: но почему она так делает? Неужели так ее там грузит вот это вот...
0: Тут ты немножко, вот мне кажется, немножко ошибаешься с точки зрения ее восприятия,
1: да,
0: своего внешнего вида.
1: Я пытаюсь понять, что человек думает в этот момент.
0: Вот что он думает в этот момент. Я тебе рассказываю. Он в этот момент думает следующее. Я начну сверху, можно? Сверху.
1: Пожалуйста.
0: Значит, на голове у меня замечательный пучок с красивой заколкой. На мне одет замечательный свитер ярко-розового цвета, в котором выступает мое вымя. Этот свитер опускается чуть ниже ляжек. то есть туда ближе к коленям, для того, чтобы была маленькая интрига, чтобы как бы соседки, Кайва, наше ведро, думали, а какие у нее на самом деле ляжки и ягодицы.
1: Нет, имеется в виду халат, вот в котором в больнице ходят.
0: Ну,
1: вот.
0: Это совсем, ну, Андрей, ну, это все равно, что голым ходить. Ты не бери извращение, я тебе говорю, нет, наиболее...
1: Это, по-моему, самый массовый вид одежды.
0: Нет, я с тобой не согласен. Самый массовый вид одежды — это этот свитер, чуть выше колен, треники и обязательно шлепанцы, обязательно с какой-нибудь прибамбаской. Либо это должен быть бантик, либо помпон, понимаешь? А это тоже красиво с ее,
1: ну,
0: точки
1: зрения.
0: То есть
1: зрения. Это должно быть, с одной стороны, как бы сказать, очень рационально и не без доли кокетства, хочешь сказать.
0: Конечно, безусловно.
1: А... Ну, а мужчина тогда это в штанах, в спортивных, что ли, да?
0: Ну вот здесь, понимаешь, мне очень сложно как-то определиться. С одной стороны, спортивные штаны наиболее ярко развитые униформы. Тут зависит от стоимости костюма.
1: Слушай,
0: от бюджета.
1: А если он вообще как-то вот, ну, если вообще брать семью как ячейку, по идее, там должна там процветать какая-то заинтересованность половая. То есть вот, а он там, например, валяется пассивно. Это же, в общем-то, сознательный ход там, что он устал там и так далее.
0: Вовсе не обязательно.
1: Но как он скорее демонстрирует всего... таким образом, наоборот, как-то свою пассивность?
0: Это вот, понимаешь, тут несколько другая вещь. То есть тут в данном случае...
1: А
0: чтобы...
1: женщина, наоборот, активность символизирует. Она
0: вот.
1: Ходит и бегает, кричит.
0: Вот, и здесь самое главное, что... происходит в мозгу женщины при наблюдении ей вот с твоей точки пассивно лежащего. То есть пассивно лежащий, то он понимает, что я пассивно лежу. И, может быть, да, тем самым он сам хочет ей показать, что, дескать, я устал. Вот. Но она в этот момент может позволить...
1: А что устал? Нет, ну, мы, это мы должны рассматривать образ. Один контекст. Ну...
0: А какой
1: что,
0: он не был,
1: что объединяет людей? Так условно
0: нет,
1: назовем
0: я
1: это...
0: Я тебе объясню, что объединяет. Каким бы ни был контекст, в ее голове, для, вот для нее, он в данном случае просто усталый, слегка сексуальный лев. О, вот
1: да
0: так. И чтобы он... Ну как,
1: давай,
0: давай,
1: да, давай вот возьмем привет. Исходную точку. Что людей объединяет? Что
0: слушай,
1: загнало,
0: подожди секунду, сказать. Мне нужно сейчас выйти. На одну минуту сейчас.
1: Куда?
0: Ну тут зовут, в окне он. Я вот тут вернулся просто там, ну, ты видел, если бы я не вышел, то были бы, может быть, серьезные очень проблемы у нее, и как бы пришлось выйти. В гостях у нас базитолог Андрей Орлов, и я предлагаю вам задать ему какие-то вопросы по телефону 203-19-22. Только что мы обсудили одежду, и действительно, это так. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Александр, вот я бы хотел сначала вас поблагодарить за музыкальную паузу такую большую.
0: А, пустое, да что?
2: Из Чика Кореи, да.
0: А, да, вы любите этого композитора и певца, и танцора.
2: Ну, как танцор, да.
0: Танцор замечательный.
2: Как композитор отвратный.
0: Согласен. Но танцует сильно.
2: Сильно.
0: Да.
2: Вот, а вопрос следующий. Ну, размышление, может быть, такое.
0: Угу.
2: Вот я смотрю, у вас привязка к интернету довольно условная сегодня.
0: Ну, как условная?
2: Вы больше все о моде... Значит, о животных каких-то.
0: Угу.
2: Ну да ладно.
0: Не, ну общем... вы можете направить нас на путь интернета истинный.
2: Да нет, ну просто на самом деле, если апокалипсис, значит, грядет, то он, видимо, не со стороны интернета будет исходить, а все-таки от того же телевидения там или того, что уже создано и много лет действует, так сказать, на умы.
0: Угу.
2: Поскольку, ну, мне кажется, что вот любое удовольствие в любые времена стоило довольно дорого. Поэтому на каком бы этапе человечество ни находилось в развитии, оно всегда будет за удовольствие хорошо, значит, брать большие деньги.
0: Ну, вот. А интернет – это что, не удовольствие, и деньги там завязаны?
2: Ну, правильно. Это,
0: так это
2: не,
0: следующий
2: не
0: всем шаг.
2: Это будет доступно.
1: А ну,
2: это...
1: у нас речь шла о системе логики информации, скорее. Вы просто, наверное, первую часть как-то пропустили слегка.
2: Да. Нет, я с самого начала буквально.
1: А, так мы говорили, в общем-то, интернет – это, в общем-то, одна, как бы сказать, из...
0: Причин, не причин, признаков,
1: нет,
0: я бы сказал.
1: Это одна из форм доступа к полю информации. Да. Свободного, да, доступа. То есть, да, все остальное до сих пор существующее, является избирательным, и, в общем-то, то, что предлагают, весьма ограничено. То есть,
3: и все... проходит, извините, опять же, прошу прощения, что перебил, как мы уже говорили, через художественную призму тех, кто эту информацию дает, через того или иного журналиста. Да? Вот. А в интернете вы можете, например, залезть в брюшко там, к любому живому существу и посмотреть, где там желудок, где что-то. То есть информация, в принципе, не предвзятая. И, ну, наряду с какой-то художественной информацией, приукрашенной, есть информация совершенно, так сказать, чистая и холодная.
2: Ну, понятно. А вы сказали, что, допустим, дойдет до того, ну, вы, я понимаю, вы фантазируете, что можно будет съесть буквально там курицу, не вставая с дивана, там, подключив там датчики какие-то, да?
1: Да.
3: Да.
2: По-моему, это, не знаю, это какие-то фантазии беспредельные.
1: Ну, на самом деле, заменители существует масса. То есть, например, если существует так... на самом деле, идея, так сказать, вот создания эрзаца, она, в общем, всегда кажется там далекой от реальности. Но, например, вспомогательные средства, которые, в общем-то, доступны сейчас, они вполне позволяют, там, например, симулировать какие-то вещи, которые раньше казались там нереальными. То есть, например, ну, я не знаю, там, перемещаться в пространстве. Раньше представлялось это только как там левитирование. Сейчас это можно с помощью авиации делать. Ну и так далее.
3: Вообще, то есть если
1: косвенные такая... вещи брать, то есть, которые мы... То есть, можно представить себе, что какие-то вещи, воздействующие на определенные коры головного мозга, там, например, с помощью или гормональные препараты, которые будут создавать иллюзии. То есть, например, использование каких-нибудь пустышек, так сказать, для создания вообще, в общем-то, приближенности к реальности. На самом деле...
3: Нет, прости, можно я немножко...
1: Мысль заключается в том, что вот идея сама, то есть доступ, а сам по себе уже сама... Ну,
3: Техническое воплощение, да. Оно может быть следующим. К примеру, будет специальный жевательный джойстик, который нужно будет жевать, а посредством, так сказать, специальных каких-то воздействий на рецепторы лопасти рта, будет создаваться тот или иной, скажем, искусственные какие-то вкусовые ощущения. К рукам будут подсоединены датчики с этой курицей. Ну, понимаете, о чем речь. А вы спросите, а как же насыщение? Да элементарно, там, скажем, внутривенно или как бы... То есть это вообще не проблема, потому что вот кормят даже через клизму борщом, да-да. Вот такие случаи зафиксированы. Поэтому техническое воплощение этого, оно как бы далеко не за горами. Нет, недалеко за горами. Нет, подожди, так тоже неправильно. В общем, оно тут, рядом, считай, за дверью.
1: Ну, сейчас проблемы в основном все всегда сводятся к идее, а технически, в общем, даже и не рассматриваются, потому что доступно, считаю, все.
3: То есть, знаешь, я о чем подумал, что, видимо, нужно просто отлавливать людей, которые генерируют идеи, и убивать.
1: Знаешь, в общем-то, вообще... со времен, так сказать, зарождения фантастики, вот эти вот вопросы реальности или нереальности, там, воплощения, того или иного, они, как бы сказать, на 100% уже отработаны и будут воплощены. То есть те вещи, над которыми ты задумываешься, они, так можно представить логику себе развития, что они будут воплощены. Потому что...
3: Да, потому что если в мысли это родилось, то воплотить это будет уже дело...
1: Такая взаимосвязь существует.
3: Да. Я предлагаю немножечко отвлечься от темы нашего разговора, затем мы продолжим.
4: Если ударить чебурашку по морде, то звук получится такой.
5: Я очень часто... моего опоссума...
3: Да, действительно, вот, кстати, такое, знаешь, позитически нужно делать вступление обязательно, там, на пюпитре, там, махать этой самой, как его зовут-то, с палитрой, да. В общем, еще в те времена, когда творил замечательный танцор и певец Жюль Верн, всем казалось это бреднями, однако вот, пожалуйста, плавают разные корыта под водой. Так что, действительно, вот мне кажется, знаешь, что... так сказать, неверие людей в возможность реализации каких-то самых, даже своих собственных сумасшедших идей подталкивает, в общем-то, их самих к апокалипсису. Что ты на это скажешь?
1: Нет. Насчет апокалипсиса я...
3: Загнул я, да? Понял.
1: Как-то однозначно выразился.
3: Ты одень эти, а то ты сам уже себя не слышишь сейчас.
1: Насчет логики просто вопрос. То есть... интеллектуальный, так сказать, как бы произойдет сам пожирание. Вот что хотел я сказать.
3: Ну, давай послушаем звоночки.
1: Давай.
3: Одевай. Вот это. Нет, не на это место. А, вот да, сюда. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Я вот... Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
6: Какой вечер?
3: Это утро. Неважно. Да. Здравствуйте. Вот. Да.
6: Мы тут с приятелем сидим вдвоем. На самом деле разговор точно об интернете начали чуть раньше, поверьте на слово. Вот. И тему разговора как бы немножко пораньше завершили, но сказали все то же самое. Вот. Просто я хотел спросить, насколько правомочен разговор об этом? Когда все равно это случится через какое-то время.
1: Нет, ну это интересно просто как гипотеза. Почему бы там не поделиться так футурологическими мыслями?
3: Нет, а здесь есть, понимаешь, свое зерно в вопросе нашего замечательного интернолога. Вот, дескать, например, он к чему это спросил-то? Он, дескать, упрекнул, что, мол, дескать, вот сколько там показывают по телевизору об авариях, а все равно не свершаются, а люди, типа, дескать, время отнимают. Вот. То есть мы же не предлагаем ничего рационального.
1: Нет, здесь,
3: взамен.
1: В общем,
3: это упрек,
1: почему?
3: Андрей,
1: я
3: это
1: предложил.
3: Упрек со стороны интернолога.
1: Дело в том, что как раз поиск и решения всегда проблемы, они находятся в плоскости создания самой проблемы. То есть, например, гипотеза, потом там, например, проблема, ее решение, оно всегда предусматривает в конечном результате еще проблему. То есть, так скажем, например, традиционная наука, она существует для того, чтобы сама себя содержать. То есть, создавая, так сказать, решая одну проблему, она создает еще парочку, чтобы, так сказать, оставаться при деле.
3: Чтобы, так сказать, кадры не сокращались.
1: Ну да.
3: Правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
7: Алло, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
7: Я вот звонил,
3: да.
7: Тут вот сам первый звонок.
3: Угу.
7: Вот, вы знаете, я просто категорически не согласен вот не с этим, который сейчас был, а с предыдущим абонентом вашим.
3: Угу. А что он сказал, вот. Напомните, пожалуйста.
7: Нет, он просто говорил о том, что, в общем-то, всякие шапки, изменения одежды,
3: да, об одежде.
7: Они совершенно не имеют никакого отношения к интернету.
3: Не имеют. Это был отвлеченный ведь вопрос.
1: Имеют.
7: Имеют, причем прямое.
3: А вы только что сказали, что не имеют никакого отношения.
7: Нет, это не я сказал.
3: Я сказал, что ли? Вы хотите сказать, что я это сказал?
7: Нет, предыдущий абонент.
3: А,
7: не
3: правильно.
7: Не предыдущий, а предпредыдущий.
3: Правильно.
7: Ну вот. Все-таки как-никак можно все-таки подсчитать коэффициент корреляции между, скажем, изменением тех же самых шапок, вот, хождением в презервативах.
3: Угу.
7: Вот, в общем, изменив какие-то там музыки, еще чего-то.
3: Угу.
7: Вот. И потом, все-таки, мы с вами серьезные люди, да? И нужно как-то вот более обстоятельно подходить ко всем вопросам, к тем же самым шапкам, презервативам.
3: Угу.
7: Вот. Понимаете, да?
1: Да.
7: Вот, в общем, мое замечание такое.
1: Ну, давайте вот. Вы начните, мы продолжим мысль. Насчет серьезности просто хотелось бы уточнить.
7: Не, ну как-то нужно более обстоятельно говорить. Все-таки...
3: Ну, как пример, вот давайте, вот что бы вы хотели услышать, вот что вас мучает, что вас волнует? Вот, наверняка, что снится вам в ваших кошмарных снах?
1: Нет, зачем?
3: А, ну, вот,
1: просто дальше. Вот, если речь идет, так сказать, о главных уборах, так сказать, они же имеют две всего. Одно функциональное назначение, другое модное, да? Вот, третье сейчас...
7: Ну, во-первых, меняется как функциональный головной убор, потому что если люди будут сидеть, скажем, в доме или там в офисе в своем, за компьютером постоянно, или там не за компьютером, во что он превратится в будущее, может, это будет какой-то холодильник, перед которым будет сидеть и достать оттуда продукт, там уже будет стоять там монитор, клавиатура там внутри.
1: А я думаю так, что скоро компьютеры приобретут, так сказать, тип такого кожного, вообще, типа кожного покрова, то есть можно будет это надевать и чувствовать себя...
7: Да.
1: Как
7: или,
1: бы...
7: скажем, пломбе в зубе, да?
1: Ну, это какой-то несколько, да, на какой-то похож на мультфильм про шпионов, там, в пломбе. Это... Ну, может быть, и так. Ну, короче, когда человек, так сказать, будет привязан к нему в буквальном смысле, то есть когда он не будет зависеть, так сказать, от сети, там, электропитания и так далее, то есть когда полностью подключен.
7: Там, да, конечно, солнечные батареи, там, понятно.
1: Да, а может, какие-то другие формы.
3: От ходьбы, например.
1: А, кстати, насчет энергии очень интересный вопрос.
3: Интересно.
1: Давно.
3: Спасибо вам за звонок.
7: Нет, я просто хотел спросить по поводу обстоятельств, как раз, например, поговорить конкретно о том, когда вот в институтах будет вводиться этот самый предмет.
3: Ну, предмет апокалипсисологии, что ли?
7: Да, конечно.
1: Понятно. Он научный деятельность.
7: Это же будет. Конец. Его, он для того и существует, чтобы его оттягивать, понимаете?
1: А, да.
3: Спасибо за вопрос. Действительно, почему бы вот вашему институту наука, в Думе не рассматривать?
1: Формальная наука, поскольку она там всегда, в общем-то, зависит от экономии, от вложений, от материальных, она никогда не будет рассматривать подобный вопрос.
3: Даже и не станет.
1: Вот. А с другой стороны, в общем-то, это, ну, удел был в основном теософов и философов, так скажем. Поскольку, например, рассматривать конец вещей и находясь, так сказать, в процессе их создания, смысла нет. То есть, да? Зачем говорить там о развитии и зачатии, если готовишься к смерти? То есть, вот так вот такой...
3: Ну, разве чтобы оправдать свою бездеятельность.
1: Нет. Да. Это, ну, пусть будет да. Я хотел сказать вообще о типах энергии. То есть, вот если в свое время там затрагивались рациональность, там, например, или последовательность мысли, то у меня в свое время существовали такие гипотезы, ну, причем она не безосновательная. В общем-то, эзотерически предполагаются, в общем, четыре основные стихии, там, ну, с несколькими колебаниями, то есть существует там пятая и, может быть, шестая. Ну, основные, в общем-то, они очевидны, там, в огонь, в воздух, земля и вода. Вот. До сих пор используются энергии, причем земля и вода в эзотерике считаются негативные элементы. Вот. В общем, с доминирующими негативными. То есть в воде доминирует влажность, в земле холодность. А позитивные источники, позитивные элементы — это, соответственно, огонь и воздух. Вот. Ну, собственно, мысль такая существовала, что все источники энергии, которые до сих пор люди используют, все негативного происхождения. То есть начиная от угля, в общем, дерево тоже корнями своими питается из земли. И заканчивая ядерной энергией, которая вырабатывается тоже, в общем, из руды и так далее. То есть энергии позитивного плана, то есть такие, как, например, энергию там воздуха, водорода или составных, там, азот или там солнечных лучей, вообще не используются. То есть это... вернее, существует, но это очень недоразвит. Это какой-то процент там, например, как если говорилось о каких-то там ветряных мельницах,
3: да,
1: или генераторах.
3: Их много стоит очень. Я просто к тому, что это ведь совмещение
1: это несистематичное,
3: двух, понимаешь?
1: Несистематичное употребление, во-первых.
3: Ну,
1: во-вторых,
3: она, да,
1: сама научная мысль, она по этому пути не идет.
3: Не идет.
1: Она
3: почему?
1: Идет, ну, потому что чем глубже ты, так сказать, зарываешься в проблемах, тем больше у тебя работы будет. Соответственно, если ты используешь негативную энергию, ты используешь, ну, создаешь массу проблем.
3: Послушай, ну вот я почему зацепился за ветряные мельницы, что тут энергия воздуха,
1: да,
3: и энергия дерева. Это компромисс между негативной энергией энергии позитивной. В
1: какой-то энергии степени. Дерева, что-то
3: именно. Ну, как мельница, из чего сделана? Дерево, нет, я условно.
1: Это уже не
3: там.
1: Энергия, это, ну, как бы сказать. Ну,
3: механизм, это, все равно да, это механизм. Задействовано. То есть,
1: нет, ну, я не говорю,
3: энергия ветра тоже есть, значит, воздух, понимаешь?
1: Ну, понимаешь, мысль научная, энергетики, они, или кто там, в общем, работает над топливом и над энергоресурсами, они работают в направлении совершенно противоположном. Да. Они недрами пользуются, а не внешними источниками, которые по своей, так сказать, отдаче, они совершенно разные. То есть, например, люди, если брать по темпераменту, например, оптимисты, сангвиники, они все, в принципе, как бы позитивного происхождения. Меланхолики, всякие там флегматики, параноики и прочее, то, что вот принято считать угнетенные личности, все, в общем-то, принадлежат к иньской энергии, в общем, к женской стеме, ну, то есть вот к негативной энергии. Ну и, соответственно, отношение к ним. То есть всем нравятся сангвиники, никому не нравятся меланхолики. Ну, так, если брать вот примитивно, то есть само расположение самой природы, оно располагает как бы к сангвинистическому, к позитивному. А спрашивается, почему научная мысль там работает в противоположном направлении? Только для того, чтобы кормить саму себя. То есть, например, использование там ну, ресурсов земли
3: требует,
1: она порождает кучу проблем. Вот эти бомбочки валяются сейчас, они, конечно, как пугало, она хорошо работает, да, она как сдерживающий фактор, сколько же войны не было, потому что, в общем, как сдерживающий фактор работы, нельзя жить на страхе, то есть у нас побуждение получается миролюбие такое вынужденное от страха, а не от, так сказать, доброго намерения, то есть получается, что мир держится на страхе, а не на, так сказать, не на позитивном понимании этого смысла.
3: Ну, а ты знаешь, а, кстати, это ведь вот страх, это, так сказать, привилегирующее чувство, с позволения сказать, в животном мире. Почему, например, нет, орел почему не нападет на агрессивного кролика, если кролик ляжет?
1: Ну, с чего ты взял, что если нападет? Бы ты понимаешь, ну, страх,
3: а
1: это...
3: Он и есть главный сдерживающий фактор в случае какой-то агрессии, тем не менее. А ты думаешь, гуманизм?
1: Причем тут страх? Страх — это какая-то эмоциональная реакция защитная, которая, в общем-то, призвана, так сказать, просто, ну, в аварийном смысле сохранять жизнь.
3: Ну,
1: в общем,
3: опасение.
1: Как все остальное.
3: Опасение.
1: Она не является основной. Основное — это работа сердца позитивная, относится к солнцу, к позитивной энергии. Витальность, вообще жизнь — это тепло и теплое, влажное, подвижное. А мертвые, холодные и неподвижные. Вот страх, когда при чувстве страха каменеют там и так далее. То есть каменеют. Это негативный.
3: Послушай, а ну, у некоторых наоборот, некоторые обмякают. Я вот видел одну, то есть я типа на нее нашумел, она обмякла.
1: Ну,
3: это что хочешь сказать, что это
1: исключение?
3: Нет, обмякла прям. Не
1: что
3: выцепи...
1: обмякла?
3: Сам вся.
1: Что у нее обмякла?
3: Все обмякла.
1: Но она в таком состоянии жить может?
3: Ты
1: не
3: знаешь,
1: она...
3: ну, может быть, там
1: это
3: какой-то
1: аварийное
3: короткий,
1: состояние.
3: Аварийный, целиком согласен.
1: Ну вот.
3: То есть, да. Ну, давай следующий звонок. Или
1: давай.
3: У тебя как бы есть что
1: давай
3: еще? Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Доброе утро.
3: Доброе
8: я
3: утро.
8: Правильно понял, что основная идея заключается в том, что безграничное использование информации приведет к апокалипсису.
1: Совершенно правильно.
3: Правильно поняли.
8: Вот, но получается как, что сама суть развития же такая, что никто никогда не будет пользоваться безграничной информацией. Даже вот буквально на днях тоже интернет, американский суд постановил же провести чистки в некоторых. То есть идея в том, что не будет такой ситуации, когда информация будет вся бесконтрольно доступна любому пожеланию человеку. Так же, как сейчас, так же, как с теми же библиотеками. Ну, просто это приобретет какой-то другой уровень, но контроль какой-то, он же все равно, безусловно, будет.
9: Но на самом спасибо, деле, мне спасибо, кажется,
1: такие акции, как суд и вот вопросы контроля, они в качестве рекламы выступают. И здесь, скорее всего, работает как раз в пользу развития этой сети. Вообще этой сети. Потому что знаешь, всегда найдутся какие-нибудь варианты обходного пути. То есть, раз сама по себе принцип сам по себе паутины появился, то, ну, например, существуют контролирующие серверы. Там страна может там и закрыть доступ через свой официальный сервер. Но поскольку существует эфир как спутниковая связь, почему не, например, в конце концов появится какая-нибудь федерация свободных, так сказать, людей, которые просто на свои деньги отправят свой спутник, который вообще никем не будет контролироваться. Да. Вот. И в данном случае паутина будет работать уже бесконтрольно.
3: Да, здесь даже, понимаешь, деле... вот давай просто вот прям к событиям недавних.
1: Будет, будет даже вот, если это все ограничено телефонными линиями, то уже, в общем-то, есть возможность пользоваться там, например, если спутниковая антенна есть для телевидения, то же самое можно использовать и в качестве компьютерной связи. То есть здесь тенденция сама по себе, она развивается в степени свободы как раз. И вот это и является причиной безграничной возможности к доступу.
3: Ну вот смотри, вот радиослушатель сказал, дескать, такую фразу, что типа через суд какие-то ограничения. А вот смотри, я говорю, недавние события там, по-моему, в Югославии, да, где закрыли там какие-то последние независимые станции, которые официально объявили, что мы, дескать, теперь будем вещать через интернет. Вот конкретный пример. А тут какой-то смешной суд, какое-то там ограничение. Тут все на уровне как бы вообще информации, которая не устраивает, так сказать, политическую правящую там партию целой страны. И то как бы по барабану всем. Так что нельзя себя тешить себя этим совершенно нельзя, я согласен.
1: Почему тешить? Человек может наоборот, он как бы переживает, что это дело как бы начнет развиваться, что начнет запрещать. На самом деле запретить это никто не может.
3: А мне кажется, почему он как раз... А может быть, кстати, и переживает, что, дескать, да.
1: Именно
3: да.
1: Вот сейчас, когда у нас здесь как-то более-менее разобрались с режимом, с нашим прошлым. Ну, сама ситуация сложилась так. Если бы, так сказать, режим сам не пришел в такое состояние, не сам, вернее, обстоятельства не сложились, то представляешь, при нынешней вероятности, вот, например, ну, связи и системы этой связи, то сколько бы он продержался, ну, не знаю, часы считанные.
3: Да. Слушай, а вот как бы такая мысль пришла в голову, что как бы уничтожение фирм, производителей компьютерной техники.
1: Ну, любое действие, да. Вот, любое действие, оно, в принципе, оно развивать будет только эту жилу.
3: Вот какой монстр.
1: Да.
3: То есть, не вот ты, я имею в виду интернет сам.
1: Эта история показала, что любые, в общем-то, например... Ну, например, борьба Гитлера с большевизмом породила вообще распространение этого большевизма на Африку и так далее.
3: Ой,
1: то есть это вообще... Вот эти вот агрессивные меры, они очень популярны, но они имеют, так сказать, затяжной, да, ну, такой отсроченный, слегка депонированный, ну, такой, в общем-то, кинетическую отдачу приличную.
3: Следующий звоночек.
1: Да.
3: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
10: Вот, такой вопрос у меня. Вот, если я, например, хочу стать базидологом.
3: Кем-кем?
10: Базидологом, профессионалом.
3: Не базидологом, для этого вам нужно хотя бы научиться правильно слово писать. Ну ничего, да, продолжайте.
10: Да, проблема у меня с этим. Угу. Где мне надо учиться?
3: Угу.
10: Это первый вопрос.
3: И второй?
10: И второй вопрос. Вот если я уже живу в виртуальной реальности, то, что мне делать, во-первых, как мне выйти?
3: Из этой реальности, дескать. Да. Угу. Понятно. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну что же, вот, Андрей, первый вопрос непосредственно к тебе.
1: Если человек ищет выход, он...
3: Ты со второго начал, дескать. Ты со второго блюда начал.
1: Ну, это является одновременно и первым.
3: А, тоже правильно.
1: Ну, то есть, если человек ищет выхода, он, по идее, так или иначе, находится в заинтересованном состоянии. То есть вот взять, например, там, к примеру, алкоголика, которого там это состояние гнетет. То есть он, у него идея возникает выхода из этих состояний. Выходы
3: поиск, человек разные. В поиске находится.
1: Да, но он динамично все равно живет своей жизнью. Поэтому, в принципе, у каждого существуют там проблемы, ограниченные нашими возможностями и нашей материальной сущностью. Там, например, тело наше имеет ограничения. И, в принципе, вот самый экспансивный там время – это рост, период роста. То есть, когда там организм растет, и, в общем, когда природа удовлетворяет себя, то есть там на уровне развития, ну, законченного развития, он приостанавливает этот рост. Вот. Также и со всеми остальными вопросами у нас в жизни. То есть они имеют начало развития и завершенность какую-то. Вот. Вот эти вот пути, там, вернее, там, попытки там, найти выход из положения всегда, они, как правило, ну, являются показателем динамичности состояния, что человек живет. Потому что, когда находится выход, он выходит, и проблем не существует. Просто единственное, так сказать, вот просто большинство, в общем-то, находится в состоянии общения таким образом. То есть существует огромная армия там продавцов, покупателей, там психологов и их подопечных, там политиков и их, так сказать, вассалов. Так сказать, вообще, ну, то есть на каждой курице найдется петух, там, так скажем. То есть вот существует круговорот вот таких вот взаимосвязей. Поэтому наличие вопроса просто показывает всегда, что ну, существует жизнь, динамика существует. Вот.
3: Ну, а понимаешь, в чем дело? Что как бы вот ты сейчас, так сказал, дал знание человеку.
1: Да.
3: Да, но ты его, скажем так, в какой-то степени даже самортизировал, утешил. Вот. А это утешение, как бы не внушит ли оно ему пассивности какую-то, и тем самым не убьет ли его вот эту динамику наглухо? Вот о чем я сейчас подумал. Ну, дескать, ты ему сказал, у тебя все нормально, он перестанет искать, как говорится, выход, и целиком смирится.
1: И найдет его.
3: Ну, будем в это верить.
1: Ну, то есть, когда вопроса не будет, соответственно, выходов не надо будет.
3: Правильно.
1: Ну,
3: как все
1: просто. Вопрос философии, конечно.
3: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
11: А я вот что подумал, да?
3: Угу.
11: А может, мы все уже давно в апокалипсисе пережили, может, мы все тохлые, а интернет — это возвращение к живому.
3: О, подход, спасибо. О, да. Еще какая мысль, прям. А, слушай, а мы же вот сказали, что любая мысль, так сказать, она всегда способна воплотиться. Вот он прав.
1: Да, мы идем, вот как бы сказать, с плюса, он с минуса. То есть, на самом деле, как негатив, позитив существует в мире, да? То есть человек может себя поставить, так сказать, ну, диаметрально в противоположную сторону. Ну, так сказать, нулевая точка, она от этого не изменится. Просто там в плюс 3, минус 3, там вот так, так сказать, вот.
3: Даже знаешь, это напоминает рыбацкую сеть. Больше улов будет.
1: Да. То есть сама по себе приставка, то есть вот там, например, с другой стороны, она просто символизирует какую-то тенденцию, например, к оригинальности там, или же наоборот. Ну, скорее всего, так, что противопоставление негативное там, или, ну, в общем, противопоставление какое-то, обратная сторона Луны, там, черное, белое и так далее. Вот.
3: Хвост, морда, опять
1: да.
3: же.
1: То есть, если человек понимает так, что мы уже пережили и возвращаемся, то есть мы шли как бы к нулю, а теперь пошли в минусовое уже отчисление, то есть 0, минус 1, минус 2.
3: Слушай,
1: минус
3: 3. Подожди, тогда с его точки зрения, с его позиции мы должны были когда-то пройти этот 0, то есть он-то возвращается к нулю из минусовой позиции, насколько
1: да.
3: я... То есть, значит, мы, к сожалению, ему этот вопрос не задали тогда, где был 0 вот, в его позиции.
1: Но это не так важно.
3: Ну, почему? Может быть, это многим интересно.
1: А, ну да, потому то что... есть использовать как, в принципе, информацию,
3: да.
1: А человек как, в общем-то, мерило, да?
3: Там, да, там, да, сказать, исключительно.
1: Как... Ну, в общем, да, это интересно. Ну, так, получится какая-то теоретическая модель, такая нулевая точка какая-то с помощью вот, если это действительно так.
3: Мы же могли бы сопоставить что-то, да, где-то как-то. Ну, увы, увы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
12: Алло.
3: Да-да-да.
12: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
12: Мне вот для рассудка вызвались про понятие.
3: Вы знаете, пожалуйста, вот чтобы было понятнее, немножечко отойдите от приемника с трубкой, потому что заводится.
12: А, вот так вот?
3: Да-да-да. И теперь говорите.
12: Вот. А скажите вот по поводу информации.
3: Да.
12: А тут в чем дело? В количестве или в качестве этой информации? Потому что информация бывает разная.
3: Угу.
12: Вот. Вот если там, допустим... Или дело, что если очень много этой информации...
1: Нет,
12: спасибо, потому что такими вещами надо, я чувствую, осторожно себя вести.
3: Спасибо, спасибо.
12: Вот, какие меры предосторожности? Ну, я понимаю, что всего от сотни застрахуешься, но хоть какие-то элементарные нормы безопасности же есть наверняка.
3: Спасибо, спасибо. Действительно, кстати, очень такой жизненный, потому что многие сейчас сидят и думают, вот они разговаривают, вроде там такой вот гость пришел, типа, дескать, ответственный, а как бы, может быть, он нам даст этот... фаллический предмет, который называется в сказках палочка-выручалочка. Вот давай что-нибудь изобрази.
1: Так вообще сам по себе вопрос, смотри. Если существует информация, которая уже является частью, причем приемлемой частью, большинство, в общем-то, приняли ее как должное. То есть, ну, люди, в общем-то, так сказать, ну, социально развитые или там, так сказать, социально активные, вообще, так сказать, ну, вот, находящиеся в рамках, так сказать, политической жизни или какой-нибудь информационной структуры, сети, они либо пассивно, либо активно находятся в ней. Что касается контроля этого количества, или здесь, в общем-то, невозможно что-то предпринять, именно вот как у нас принято бороться там с чем-то. То есть мы пытаемся противодействовать или, например... Хотя всегда существовали два вида воздействия, там, лечения, например, симпатии и антипатии. То есть, например, здесь имеется в виду, поскольку это влияние рассматривается, как, например, как среда обитания. Просто, например, в этой среде можно находиться бессознательно и другой момент там находиться сознательно. То есть, когда... речь шла о логике и о знании. То есть вот об интеллекте и знании. То есть когда голая информация, являющаяся, как бы сказать, уже, ну, в общем-то...
3: Ну, как цифра назовем ее.
1: Цифра.
3: Пусть будет цифра. Ну, да, то есть это как бы цифра или по-другому спица ее можно назвать.
1: Ну да, ну, например, в общем-то, можно из какофонии выделять там, так сказать, гармонический ряд какой-то. Да. Ну, это спица. Одно дело, да. Или возникает потребность такая. Ну, мне кажется, большинство людей современных, просто вот людей, которые там имеют понятие о, ну так, интеллектуалы, там, например, они, в принципе, очень сильно зависят просто от этого информационного поля, так или иначе. А, значит, превращать это в знание, это, в общем-то, удел людей, там, ну, так скажем, талантливых, одаренных. То есть, когда они, ну, например, буквально это выглядит так. Например, человек... пассивный полностью информационно. Он, например, смотрит ящик, там, например, сериалы. Это просто показывает его качественное состояние жизни в этом поле. Например, человек, например, который как-то созидательным трудом каким-то занимается, он к этому почти не прибегает. Или какая-то вещь, которая там происходит, она может просто развить в нем какой-то импульс к идее, идею какую-нибудь или еще что-нибудь так. Вот. Второй вариант — это находиться, собственно, в качестве, ну, уже посредника в передаче этой информации, ну, то есть вот работники этой информационных агентств или пропагандирующие вообще подход. То есть
3: журналисты, кстати.
1: Да, но журналисты.
3: Труженики перьев и диктофонов.
1: Да. Да. Вот. В общем, переоценка. И здесь, в общем, тяжело, как-то сказать, защищаться или, фильтровать это. В принципе, единственное, вот духовное начало, которое в человеке есть, и животное начало, оно является спасительным.
3: Вот то синтез есть... этих двух начал, да. Даже как бы удачный синтез, потому что, к сожалению, вот самая главная беда человечества, это в том, что этот синтез, он присутствует, это духовное начало и животное, но вот их совмещение, оно не всегда концы с концами, то есть они сходятся не в очко, а в глаз, понимаешь, в чем проблема? Вот если оно сошлось по-грамотному, то здесь уже вырабатывается информационный иммунитет, а есть информационный, спид.
1: Спид.
3: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло.
3: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
13: Доброе утро уже.
3: Здравствуйте. Да.
13: Я вот хотел вопрос такой задать.
3: Угу.
13: У меня много знакомых, которые, купив себе компьютер и получив возможность доступа в интернет, ушли в это дело с головой. То есть вот они как раз приблизили к тому состоянию, о котором вы говорили. Они вот забывают уже, что такое нормальная стрижка, что там есть ли там личная гигиена, там что там одежда какая-то хотя бы. Он не выходит.
3: Да, ну, понятно, и суть вот как бы...
13: И вот да. Суть вопроса такая еще есть, категория людей, это жертвы все виртуальной реальности, скажем так. Есть вот категория жертвы рекламы.
3: Есть.
13: Телевизионный.
3: Есть.
13: Например, вот соседка моя, она выписала себе пластыри там для похудания, облепилась ими, и я даже не могу поговорить с ней.
3: А у меня один товарищ, больше того, извините, что я так беспардонно перебиваю вас, но тем не менее это к теме. Вроде бы нормальный парень, купил себе Аплекс, и теперь вот с ним даже, извиняюсь, в туалет ходит практически. То есть совсем с ума сошел. А был вроде такой, подавал надежды. Сообразительный был, смышленый.
13: Что, прям взрослый человек, да?
3: Ну, взрослый, то есть где-то там, по-моему, года 67-го рождения, и к тому же, назовем это так, преуспевающий бизнесмен.
13: То есть мужская
3: особь, да, попала здорово. При этом раньше эта особь, она была, в какой-то постоянной оппозиции, общебазитическим таким средством массовой информации. И вдруг Натя заявляет мне такое выступление передо мной исполняет. Я был крайне удивлен.
13: И она вам не предлагала попробовать?
3: Нет, я сразу сослался на то, что мне нужно поливать герань, и, в общем, положил трубку.
13: А вот суть вопроса моего.
3: Да.
13: Вам вот лично кто симпатичен больше? Этот вот вонючий компьютерщик или вот эта Клава, облепившая себя там этими памперсами, этими пластырями? И вот Александр, извините, вот у вас вроде скоро юбилейная передача 200-я.
3: Кстати, я посмотрел, это практически передача перед Новым годом, но я должен всех предупредить, кстати, спасибо. Да, спасибо вам за звонок.
13: Может быть, вы там про птиц расскажете, как поподробнее, такую большую передачу сделаете, поскольку это красная, тема.
3: Понятно, спасибо. До свидания. Спасибо за звонок. Андрей, небольшую вводную суть. Дело в том, что, скорее всего, в следующий раз, наверное, программа «Монмаранси» не выйдет в силу того, что коллектив уезжает в поездку, в гастрольную. Вот. Но получится, что предновогодний выпуск, это будет, видимо, 199-й, а не юбилейный. Так что юбилейный будет уже в следующем году, если доживем. А что касается этого вопроса, видишь, наш радиослушатель так ассоциативно, я бы сказал, проследил, пути твоей мысли, моей мысли, нашей, я бы сказал так, мысли. И вполне, на мой взгляд, достаточно обоснованно сравнил две категории, казалось бы, разные, но попавшие обе. Клаву в пластырях и компьютерщика. Ведь на самом деле в данном случае, как ни крути, а компьютерщик, который сидит у интернета, мало чем по своей сущности отличается от клавы в пластырях. Что бы ты на это сказал?
1: Ну, если взять проблему, в общем-то, целиком, да, у каждого из них в отдельности, то получится одна общая. То есть, например, у человека, который с компьютером занялся, он, в общем, предпочел, стиль сам презентации подобный. На самом деле интернет, в общем, для скрытых эксгибиционистов очень хорошая вещь. То есть это как бы косвенный доступ, в общем-то, общение, защищенное общение. То есть, на самом деле, оскорбить можно и через интернет, но это как бы
3: по морде получить
1: тяжелее. То есть вот, например, те, кто склонны именно к такого рода вообще, например, поведению, или опасаются там вот подобных там вещей, или же, например, просто интерес какой-нибудь испытывают к, там, например, там, к подглядыванию или еще-нибудь такое.
3: То есть какие-то такое. Скрытые, я бы сказал, да. Как это сказать?
1: Скрытые формы, может быть, и... Кстати, здесь может быть и наоборот, эксгибиционизм, то есть скрытый. То есть попытку там презентовать себя тоже таким образом, чтобы это... Ну, поскольку... Как бы у той, значит, дамы тоже, значит, проблем с этим образом.
3: Явно, то есть налицо.
1: То в корне, мне кажется, здесь, в общем-то, похоже очень.
3: Ну, ты понимаешь, в чем дело?
1: Качественно, конечно, это различается.
3: Все-таки, а качество, мне кажется, различается в том, что как бы у пользователя вот интернетом и компьютером у него как-то, запрос немножко выше, он о своей тушке заботится, как ни странно, меньше.
1: Ну, на самом деле, если брать уж совсем буквально, то для мужчин, так сказать, это второстепенным является.
3: А, кстати, вот мне интересно, вот заметь, что практически за все время нашей беседы очень мало позвонило дам. Я бы сказал, вообще ни одна не позвонила. У меня такое ощущение, что большинство из них, подавляющее, даже не понимает, о чем идет речь, что так

0: Не в компьютерах, сколько я тебе раз уже говорил, а в системе информации. Просто интернет — это иллюстрация. На самом деле, что касается дадам, то они сами себе хороши. То есть помимо там компьютера, они, в общем-то, опасны, ну так скажем. Ну, являются тяжким испытанием для всего человечества.
1: Ну что же, и на
0: хотя насчет верстки-то я, по-моему, не знаю, лучше не найдешь, чем женщина-оператор. Она тебе будет сидеть там, долбать сколько.
1: Ну, все равно, вот тебе не угодишь. Прям. Даже в роли, так сказать, верстательница, она, я помню, тебя здорово взбесила.
0: Ну, бывают накладки.
1: Да. И на этой ноте, я думаю, нам и пришла пора попрощаться с Андреем Орловым и со всеми вами, уважаемые геройские орлы. Я думаю, наша встреча с Андреем, так сказать, уже она не первая, но она и далеко не последняя. И, так сказать, мы неоднократно вернемся еще и к этой теме, и ко многим другим. Всем спасибо, всем до свидания. Все, как говорится, на горшочек и спать.

0: В гостях у программы «Монморанси» сегодня подполковник, член офицерского корпуса России Александр Черномашенцев. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
0: Я рад приветствовать вас в данной студии. Хотя, в общем, тема нашей сегодняшней беседы будет относительно невеселая. Я хотел бы изначально попросить вас прокомментировать композицию музыкальную, которая вот выше прозвучала, чтобы как-то наши радиослушатели ассоциировали ее с теми действиями, которые совершаются недалеко, собственно, от нас. Ну, согласитесь, что недалеко, но тем не менее далеко. Потому что даже если в соседнем доме сейчас кто-то вывалится из окна, это далеко, а с другой стороны и близко. Но это я что-то запутался, извините.
1: Но на самом деле это был гимн Третьей мировой войны. Потому что Первая мировая война началась там же, на Балканах. Это был гимн борьбы сербского народа, славянского, более того, русского народа против НАТО.
0: Скажите, пожалуйста, Александр, а с какого времени и сколь долго вы находились в Югославии? Потому что МК, миротворческий контингент, да, который введен, это, в принципе, относительно недавно. И с его вводом как-то вроде бы вы оттуда и ушли. Но вы были одним из первых.
1: Единственных.
0: Не могли бы вы немножко поподробнее рассказать о том, как это началось вообще, что сподвигло вас поехать? А, кстати, как это получилось? То есть, ну, как туристическая поездка, каким образом вам это удалось просто туда попасть и занять там то положение, которое вы там действительно занимаете и занимали?
1: Ну, история вкратце такова. История начала моих отношений, моего попадания туда, на ту местность, далекую, как вы говорите. Но я считаю, она не очень далеко находится и очень близка по духу для нас, для русских людей. История такова, что в начале апреля я завершил свою очередную незапланированную творческую командировку в один из регионов, горячих и жестоких. И после этого до меня дошли вести, что какие-то регулярные войска НАТО бомбят братский народ сербов. Я участвовал активно во всех движениях, которые происходили в Москве. Митинги, пресс-конференции, демонстрации против НАТО. Также, так сказать, в разбомблении посольства НАТО, где мы нанесли ущерб на 102 тысячи долларов. Я и мои друзья. Просто русские люди все. Даже я видел одного попа, который с рогатки стрелял по окнам. Не знаю, кто такой. Но просто был поп, который вытащил из одного кармана рогатку, из другого кармана вытаскивал шарики от подшипников и стрелял по окнам посольства американского. Ну, вот такой мы мощной русской шайкой одолели посольство. И после этого, к середине апреля, меня уже не было здесь.
0: Я помню, да, вот ваше сообщение, когда вы сказали, дескать, Александр, я уезжаю в Югославию, я как-то, ну, не то чтобы не поверил в это, но отнесся к этому как-то более чем, видимо, легкомысленно, потому что для меня все-таки было, ну, как-то загадка. Вот, к примеру, я, да, приеду в Югославию в тот момент. Куда мне первым делом нужно было бы там пойти? Ну, как это все вообще происходило? Вы же не просто поехали туда как турист или вульгарный журналист, который, там, прячась с камерой по окопам, снимает горячие всякие приблуды. Вы же непосредственно участник. То есть, более того, вы руководитель.
1: Абсолютно верно. Как я туда попал? Это более чем загадочная история. Во-первых, я там был уже, вот, в 1994 году.
0: Там тоже были какие-то события в то время, да?
1: Да, да, да, да. И в то время у меня была незапланированная творческая командировка в район Краины, Боснии, Сараево. Тот регион, Тогда были другие события. Разделительная полоса НАТО. Также были наши десантники и так далее. Ну вот. Но в этот раз я поехал туда, не представившись, не объявившись никем никак. Просто поехал человеком, который открыл себе визу. Потому что я знал, что на начало войны наше правительство, наши люди не помогли никому ничем. Ни одной ракеткой, ни одной таблеткой. Я поехал туда, так сказать, на свой страх и риск. Потому что я знал, что к русским людям именно в этой войне будет не очень хорошее отношение. Потому что мы участвовали в переговорах в лице Черномырдина и прочих, так сказать, лидеров демократического толка. Но ничем мы им не помогли. Даже больше того, потом получилось так, что при продаже Косово мы еще были в доле. То, что отняли у сербов, мы на самом деле были в доле. Потому что мы им больше того, чем ничем не помогли, так мы еще вошли в какой-то контингент и так далее и тому подобное. Страшная ситуация для наших братьев-сербов. Очень страшная. Они потеряли святое.
0: Хотелось бы немножко поговорить вообще о албанцах, об Албании. Когда я первый раз увидел репортаж, если вы помните, у них начались все эти путчи-бутчи из-за того, что лопнули их коммерческие банки. Ну, в общем, достаточно такая банальная ситуация. И началось какое-то внутри этой Албании восстание. Меня удивило вот это огромное количество взрослых людей, которых показывали по телевидению, которые из доставшегося на халяву оружия просто с горя там лупили в воздух куда ни попадя. Кстати, так же они стреляют и не с горя, а от радости. То есть недавно показывали тоже какие-то кадры, у них какая-то там радость, они тоже стреляют вверх из этих автоматов, что дети малые. Мне так кажется, что в России, ну не то, что там неправильное представление об Албании и об албанцах, но и просто вообще такого представления не существует. Не могли бы вы вкратце поведать, все-таки кто главный противник или соперник сербов в данной ситуации? И немножечко вообще о истории Албании, вообще об албанцах. Что это за люди? Что их так вдруг это вспучило резко? И что им вообще нужно? Сейчас, секунду.
1: Но на самом деле их пучит регулярно. На самом деле.
0: Последний, в общем, причина, да. То есть...
1: Последний факт, о котором я вам могу поведать, Александр, а также нашим радиослушателям. Вы помните такую фирму Mobitex, которая ограбила все наши коммерческие предприятия и украла несколько миллионов, десятки, а может быть сотни миллионов долларов на строительстве Белого дома, который был реставрирован после расстрела демократами, когда был там главнокомандующий Альберт Михайлович Макашов, мой старый друг, брат и соратник. Помните эту историю?
0: Да.
1: Хозяин этой фирмы, Mobitex, оказался албанец.
0: Да.
1: Вы знаете,
0: но это же и было известно в тот момент, когда подписывались договора. И...
1: Все было известно. Но это, опять же, удар в сторону наших братьев-сербов. Но это... Неважно, как скажут наши братья-сербы, небытно. Так вот, на самом деле ситуация такова, что много-много лет назад был такой царь Душан. Душан Силан, который отвоевал эту территорию турков. Вот, это была Косово и Косово поле. Это была святая территория братьев-сербов. После этого... На соседней территории, уже, так сказать, в Албании, жили некие албанцы. История этого народа мутная. Они не похожи, они с Европой, у них нет никаких родственников и так далее. Вот. Это, так сказать, какие-то мусульманины и цыгане, что ли. Не знаю. Но в Европе у них точно родственников нет. Хотя у них язык мусульманский, но я думаю, они его... приняли, так сказать, туркские какие-то начала из каких-то... Потому что я общался с ними. Я думаю, из каких-то, наверное, тактических соображений. Ничего более. И их, в принципе, вселили на территорию Косово поля по их просьбе. У них не было никогда ни в каких-то скупчинах, то есть думах и так далее, никаких голосов. Они просто жили на уровне каких-то цыган.
0: Ну, то есть им разрешили, дескать, поживите.
1: Да, да. Их пустили в гости. И позднее, что из этих гостей получилось, вы прекрасно видите. Вы прекрасно видите. Вот. А, так сказать, если углубимся на 50-летнюю историю назад, то я вам поведаю немножко об этом. Вот. Скратим, так сказать, наш абзац истории до 50 лет. Во время Второй мировой войны Эмир Ходжа, это бывший руководитель коммунистической Албании, он попал под влияние Ми-6. Это английской контрразведки. В дальнейшем, это была Вторая мировая война, это примерно конец, 44-45 год. И к 46-48 году, примерно так, под влияние Ми-6 попала Сигуриме. Это державная безбедность. Это, так сказать, государственная безопасность Албании. И они стали распространять свое влияние уже на Косово поле, то есть на Косово и Метохию. В основном сначала на Метохию. Вот. Даже физически это ощущалось тем, что именно в то время началось строительство туннелей. Вот. И в течение порядка 25-30 лет рылись туннели с территории Албании в район города Призрань. Вот, эти туннели были величиной в 17-18 километров. Человек почти в пол, вот я, во мне рост примерно 175, но я немножко согнув голову, могу ходить по этим туннелям. С воздухоотводами и так далее, как все положено. Вот, и я мог свободно пересечь, не, так сказать, миную границу, не пересекая, так сказать, формальные посты и так далее, я мог перейти на территорию Метохии. Два туннеля во время боевых действий сербы нашли, заминировали. Один туннель до сих пор не нашли. Но это уже не важно, потому что территорию уже отдали. Не важно, но факт есть факт.
0: Ну, а вот если найдут и как-то... Ну, в дальнейшем, ведь этот туннель, он имеет определенное стратегическое значение. То есть нельзя же отдавать землю со стратегическим объектом в руки, скажем, неприятеля или там потенциального даже противника.
1: Но уже эта территория пригодна для сербов только для экскурсий, к сожалению, Александр. Только для экскурсий.
0: А вот чья это в основном заслуга, ну вот что вот для экскурсий?
1: Ну, я же говорил вам, это Ми-6. Угу. Это Англия, которая виновата во всех бедах. Тогда они заплатили Эмир Ходже. И, в принципе, распределение... Я продолжу историю, можно, да?
0: Да, конечно, извините, что я перебил вас.
1: А вот. И тогда они заплатили первую цену за эту землю. И, в принципе, соотношение сил, состояний и так далее было таково, что именно в этот момент, на конец Второй мировой войны, они заплатили ту цену, за которую албанцы поплатились тем, что находится под землей. Все, что выше от земли, кукуруза, горы, все, что на горах растет, извините, не горы. Внутри горы это уже было чужое. Все это было ихнее. Вот. За это они их пустили в другие области влияния, над которыми они имели, так сказать, свои владения. А все, что ниже, это уже принадлежало им, принадлежало Англии. Вот. А что они им предоставили взамен? Они им предоставили рабочие места хорошие в Европе. От 5000 марок и выше, то есть от 3000 долларов и выше, рабочие места в Европе. Потом они разработали им абсолютно адаптированную под мусульманство программу с развитием детей и так далее. Вот. И вот именно вот это явилось ключом к тому, что явилось глобальным бедствием. Они их пустили в свой бизнес. Никому не секрет, что Англия контролирует 90% наркобизнеса во всем мире через свою структуру Ми-6. Вот, они их пустили в основном на транспортировку наркотиков по всей Европе, а также они участвовали в транспортировке наркотиков в Латинской Америке и в Африке. Это лица албанской национальности. Благодаря своей замкнутой, вот, национал-генеративной какой-то там структуре, дегенеративной. Вот так.
0: А, извините, что я вас перебиваю. Как-то в приватной беседе вы рассказали мне весьма такую интересную историю. То есть я спросил насчет... Ну, у меня был вопрос касаемо, собственно, половой жизни на войне, особенно с представительницами вот, вражеской стороны. Вы сказали, что не просто неинтересно, а даже нельзя. И рассказали вот историю о, скажем так... жизни албанских семей. Вот, может быть, вы сейчас расскажете ее тоже, чтобы как-то вот слова о некой такой дегенеративности подтвердить обычаями попросту.
1: Ну, вкратце это примерно выглядит так, Александр. Мы не будем, так сказать, расходиться в чувствах и эмоциях. Все примерно выглядит так, что албанцы живут кланово. И ихние половые ритуальные услуги, которые они друг другу предлагают, они примитивны. То есть примерно выглядит так. Когда женится молодой парень в возрасте до 20 лет, который еще не знает жизни, естественно, у него нет никаких денег и так далее. А у мусульман принято выкупать своих жен. За него папа платит порядка... Ну, какую-то сумму, порядка там 20 тысяч долларов и выше. То есть 20 тысяч долларов – это порядка 30 тысяч марок. Вот 30 тысяч марок и выше, потому что на этих территориях больше дойчмарки проходит. И, кстати, в Европе единственная страна, которая пользуется долларами – это Россия. И мы молимся этим долларом. Я не понимаю ничего, но такова жизнь. Вот. Неважно. Ну, вот это вот 30-50 тысяч марок стоит хорошая девушка.
0: Естественно, папа эти деньги заработал тоже на наркоторговле в молодости. Ну, откуда вот человеку, живущему, по сути, в горах, взять 20 тысяч долларов, в принципе?
1: Об этом история умалчивает. Понятно. Мы же разговариваем о половых отношениях.
0: Прошу меня извинить.
1: Вот. И дальше ситуация происходит таким образом. Он сыну говорит, женился, все хорошо. Но ты же мне деньги должен. И отправляет его в иностранство. В Германию, в Швейцарию, в Данию, в Бельгию. Куда есть дорога? И откуда идет дорога? Кстати, наркотики в Европе называются дорогой. Драгой. Неважно. Вот. И дальше ситуация такова. Человек уезжает на заработок денег. И остается у него жена. И вот он приезжает. Счастливый. Через 4 года человек возвращается, привозит папе и говорит, папа, на тебе долг, 50 тысяч марок. А смотрит, а у него уже 3 детей. А ему папа и говорит, сынок, но ведь время-то идет. Честное слово, Александр, а время-то идет, сынок. Вот на таком уровне продолжаются отношения.
0: Мало того, опять же, существует ведь такая, ну, версия, может, это реальность, что в случае гибели мужа женой могут пользоваться братья онного погибшего.
1: Абсолютно верно.
0: Это практически дикое кровосмешение. И то же самое, что вот с портретом Павла, который висит тут у нас. То есть их должно пучить глаза и какое-то быть... Ну, то, что, в принципе, называют голубая кровь, это же...
1: Гемофилия.
0: Да, это один из признаков такого вырождения, связанного с кровосмешением родственников. Но скажите, Александр, а как же тогда получается, что люди, которые вот живут такой странной жизнью, да, все-таки достаточно организованно вдруг начали какие-то действительно военные действия против другого народа. Ну, понятно, что их там на это воодушевляли вот эти самые МИ и так далее, но тем не менее. Значит, среди них есть тоже какие-то люди, так сказать, с выдающимися способностями организаторов. Вот приходилось ли вам общаться с такими людьми? Ну, выделять из целого такого народа, вот из албанцев, каких-то личностей, есть ли там такие?
1: Ну, вернемся к портрету Павла.
0: Да.
1: Я не верю, что в царской семье были какие-то такие же проблемы. Я в это просто не верю. Очень много наговаривали на царевича Алексея, и я в это не верю.
0: Да я не про царей, я про нашего Павла, который этажом ниже. Это их...
1: Ага. Я понял. Но этот может быть. Он современный, молодой, энергичный. Да. И семья его тоже прожила.
0: Неплохо.
1: Возле жизнь. Большого театра.
0: Да.
1: Вот. Ну, неважно. Извиняюсь, Александр. Все-таки мы, и ты, и я, мы не оскорбили
0: никого, слушай,
1: монарших особ.
0: Да.
1: А что касается этих людей, ну, я могу сказать так, что у всех малых народов, будь то там чеченцы, дагестанцы, там, и какие сейчас проблемы, вот мы вести с тобой слушали и так далее, у всех малых народов существует комплекс мелконациональный. Если мы возьмем терминологию, которая относится к терминологии, так сказать, ведущих психологов мира, там таких как Карнеги и так далее. Вот. Это гомосексуальный комплекс. Это когда малые народы трутся возле друг друга, малые люди сгущаются, вот, и друг за друга готовы сделать все. Невзирая на нормы общественной морали, ну, было что. Они на это не смотрят. Это проблема. Это та проблема, над которой бьются многие ученые, но ничего сделать не могут. А все заключается в том, что даже если их количество превышает, они все равно живут кланово. И дальше того, дальше на самом деле они не чувствуют связь между временем и людьми. Они видят своих родственников, а дальше они ничего не видят. Потому что им приятно. Они же ждут, они же знают, что кто-то умрет, кому-то кто-то достанется после смерти. Как ты об этом раньше сказал. Так они и живут в замкнутом цикле, в замкнутом пространстве.
0: Ну, такие местечковые дела, собственно. Вот. Но есть все-таки какие-то наверняка и продвинутые все-таки представители вот, албанцев.
1: Есть.
0: Какие-то люди, совершенно живущие в цивилизации, в городе, там, которые знают там, ну, какие-то большие ценности, нежели вот эта местечковость.
1: Есть, конечно. Вот, например. Ну вот, например, возьмем общеизвестного американского политика, конгрессмена, которого зовут Боб Дол. Это на прошлых выборах, которые были пред Того, это были выборы в президенты Америки. И Боб Дол был все-таки противник Клинтона. Вот. Реальный противник. Он по национальности албанец. Как ни странно. И все, что было связано с ним, было очень неприятно на Косовой Метохии. Вот, если хотите, я вам об этом поведаю. Вот. Значит, вы не против, Александр?
0: Нет, безусловно, я с интересом слушаю.
1: Боб Дол снабжал... Англия снабжала рабочими местами, а также обеспечивала, так сказать, всю медикаментозную и другую помощь экстренную, которая помогала. И, кстати, во время боевых действий, когда мы разбивали больницы подземные и так далее, из-за организации, которая полностью находится под влиянием Центрального разведывательного управления Америки, находили книжицы, которые писались на английском и албанском языке, которые объясняли. Вот. У меня, кстати, эти все материалы есть в наличии. Я могу их предъявить следствию в Международном суде в Гааге. Если только меня, конечно, судить не будут за это. Вот. Где написано на английском и на албанском языке. Но я уверен, что их-то судить не будут за это, потому что это их не суд, а меня могут. Поэтому, Александр, я не в суде. Я с вами разговариваю. И с нашими благородными и чистыми слушателями. Потому что это Россия. Это моя страна. Ну, далее. Боб Дол снабжал этих людей полностью всей гуманитарной помощью. Он эти деньги крал у американцев, у честных граждан, и сейчас продолжает красть. И все Косово не покупало. Косово и Метохи, все албанские люди, а также на территории самой Албании, никто не покупал такие вещи, как сахар, стиральный порошок, мука, мыло, шампунь. Все, что необходимо человеку в обиходе, все это доставлялось в виде гуманитарной помощи из Америки с логотипами американскими. Масло и так далее. Вплоть до общепринятых продуктов питания. Даже крупы, они доставлялись в виде гуманитарной помощи. Вот, например, 2 месяца назад Ангола и Заир подписали совместный контракт от безвыходности. Кстати, меня туда приглашали. Вот. Но я только вышел из госпиталя и так далее. Вот. У меня еще не было здоровья. Да тут еще жена собиралась ко мне приехать. Вот туда. Я поэтому не поехал в Африку. Там, с одной стороны, была международная, так сказать, такая организация «Дикие гуси», все ее знают. А с другой стороны, «Легия Странс» была. Это французский легион. И те звонили, приглашали меня. Меня, так сказать, моих боевиков. Но я отказался от этого. Но неважно. Они подписали контракт на ведение боевых действий на 4 месяца. Что им это дает? Что им это дает? Они 4 месяца воюют. А за это получают на ближайшие 5-8 лет все продукты питания от ООН. Ну вот воюют, давайте им поможем. У них же ничего нет, кроме пустыни, песка и, так сказать, маймунов, которые бродят там по пустыне. Вот. Иногда еще воруют продукты питания у людей. Вот. И злых зулусов, как их называют в передаче «Каламбур», зусулов. Вот. А здесь ничего не нужно было это делать. Ничего. Боб Дол снабжал всех бесплатно. Как только мог.
0: Полная халява практически.
1: Полная халява. Их не была задача плодиться и размножаться. Арифметика проста. Имеешь 5 сыновей, 3 в Европу, зарабатывают деньги. Вот. Соответственно, пользуешься, так сказать, благами и женами, все, что осталось. А женили их, как правило, до того как. А не после того как. Вот. А, значит, если имеешь там... Вот, 1-5, значит, 3 отправляют в Европу, 1 отправляют в армию местную воевать, вот, 1 оставляют дома охранять. Он помогает папаше, потому что папаша, ну, ты представляешь, там 3 жены осталось молодых.
0: Угу. У меня уже то время... есть приходится как-то еще и этих черей тоже обслуживать,
1: собственно. Да, конечно. Надо же как-то общаться с ними, успокаивать их.
0: Александр, ну скажите все-таки, неужели вот вы за время вот ведения вами также боевых действий на территории Югославии, там, Албании, вообще не встретили ни одного вот албанца, который, скажем так, вызывал бы хоть какую-то симпатию? Вот я вот не поверю в это просто. Ну, даже, ну, я не знаю, какую можно взять национальность, которая, ну, не хотелось бы так плотно затрагивать геополитику, но, тем не менее, по-моему, нет такой национальности, в которой нет какого-то достойного представителя, деяния которого могут извинить попросту вот какую-то отсталость, дикость всей остальной, скажем, его нации. Вот вы же там были, вы, как сами сказали, уже выше вы общались, разговаривали с албанцами. Вообще там наглухо, я так понимаю.
1: Вы представляете, я не встретил ни одного. Я не скажу, что я человек необразованный, не разбираюсь в людях, психологии и так далее. Я этого не могу сказать вам, потому что, так сказать, и по долгу службы, и так при личном интересе приходилось интересоваться всем этим. Но при всем при этом я не встретил ни одного албанца, с которым можно было бы просто пообщаться о чем-то хорошем. И просто каких-то культурных людей, писателей, поэтов. Не знаю, никого не встретил.
0: Александр, и вот я думаю, уже нам нужно перейти непосредственно, так сказать, к событиям. К событиям внутри, скажем так, данных боевых действий. Все-таки у большинства нашего населения, наших радиослушателей, представление о такой локальной войне, оно ограничивается, ну, просмотром кинофильмов, в частности, там, «Азори здесь тихий» и так далее. Каким все-таки образом реальная современная война с реальными современными технологиями, там, не включая то ядерные, да, отличается от того, что мы видели вот по телевизору и в многочисленных фильмах о Второй мировой войне, ну, и так далее. Как все это проходит? Какое-то это хаотичное движение, то есть, например, вы командовали большим количеством людей, и было ли над вами тоже какое-то начальство, или вы принимали единоличное решение, дескать, пойду в том направлении, в Албанию, и там что-нибудь такое им там, да. Вот. Либо все-таки был единый командный пункт, единый стратегический план, как все это было?
1: Безусловно, это была централизованная команда. Я воспринимал только централизованные команды. Иногда, конечно, сам хулиганил. Вот, но мне простительно, потому что я был все-таки гражданин России. Вот, хотя и был, так сказать, подполковником.
0: А вот самостоятельность в данных случаях, она как-то не вызывала нареканий именно со стороны равных вам по званию югославских военных? Ну, дескать, вот ему-то все можно, а вот нам нельзя. Ну, какой-то, может быть, нехорошей зависти. Там, например, вы куда-то ушли, так сказать, самостоятельно, а там необходима помощь, к примеру, вас окружили, еще что-то. Они говорят, ага, вот, дескать, человек выскочил, вот, ну, на тебе, не будем помогать. Вот такие моменты не внушали опасения?
1: Я согласен с вами, это было на самом деле. И мои югославские товарищи много раз на это сетовали. Вот. Но из всех ситуаций, фактически, буквально спустя несколько часов я выкручивался сам. Вот. И все, что касалось, так сказать, моей личной безопасности моего, ну, безопасности какой-то моего личного состава, тех людей, которые воевали со мной, а у меня все-таки воевали все, 99%, 99,9%, все-таки я один был русский, вот, и у меня не было ни одного русского, вот. Были какие-то нарекания, соответственно, были. Но все это прощалось, все это пропускалось только потому, что все акции и операции военные, которые я производил на территории Косово и Метохии, они все увенчались успехом. Ни одна операция не прошла даром. Ни одна.
0: Ну и, может быть, вы как-то расскажете нам хотя бы вкратце о ряде этих операций, чтобы люди как-то представили себе реальную картинку происходящих сражений, а не просто как через кинокамеру этого, ну, который снимает для телевизора. Забыл, как он называется, извините.
1: Ну, я тоже не знаю, я видел нескольких журналистов.
0: Вот, точно. А, вспомнил, тележурналисты.
1: Тележурналисты, да. Такой, да. Но часть из них погибли, которых я видел. Ну, вообще, наверное, хорошие были люди, но они, по-моему, разговаривали на каких-то иностранных языках. А я вообще, когда слышу какие-то неславянские языки, я нервничаю, Александр. Вы знаете, я нервничаю, честно вам говорю. Вот. Это так же, как я выпью Смирновки. Вот, и встречу человека армянской национальности или чеченской, например, и нервничаю. Потому что армяне косят под этих наших братьев, так сказать, по вере. Вот. А чеченцы явные антагонисты.
0: Не, ну все-таки известно, что, например, армяне это такие, в общем, достаточно старые православные люди с огромной культурой. То есть народ сам по себе исторически очень... Неплохой, на мой взгляд, я, конечно. То есть я встречал очень замечательных армян. Насчет чеченцев не знаю, знакомых не было, к сожалению. Хотя есть у них, согласитесь, одна положительная черта, это их отношение к смерти. Кстати, вы сказали, что у албанцев, несмотря на ту же самую, в общем-то, веру, отношение несколько другое. Меня это удивило. Вот.
1: Ну, вероисповедание тут не имеет значения. Имеет, так сказать, ихняя социальная и другая принадлежность к смерти. Вот. А что касается армян, Александра, я лично сам, а я верю себе, я хороших армян не встречал. еще в жизни. А их было очень много. Вот. Даже посмотрите, какая ситуация в стране происходит, в нашем городе. Смотрите, что здесь делают армяне. Даже если их сравнить с азербайджанцами, то азербайджанцы, хоть их и много, они ведут себя скромно. Они ведут себя просто скромно, по-мусульмански. А армяне, они не признают никаких ни политических, ни других, так сказать, организаций. Они безголовно верят кепке. У нас человек есть такой, в кепке ходит в городе, один такой. Они ему верят, вот, и, так сказать, не признают других больше инстанций никаких. Они говорят, мы любим и работаем с кепкой.
0: Ну, если так сложилась ситуация, то, как говорится, сидишь у кормушки, кушай ложкой. То есть это сложно обвинить людей, которые оказались в такой ситуации. Например, если бы мы с вами были в Ереване и дружили с тамошней кепкой, я думаю, что наши действия были бы аналогичными, согласитесь. Я не то, что там заступаюсь за кого-то, я просто пытаюсь эту проблему, она действительно реально существует, как-то, так сказать, рассмотреть гибко. Ну,
1: я верю в это. Я в это верю. Но вы, так же, как и я, мы являемся, так сказать, интеллигентами.
0: Да.
1: Безусловно. И мы бы все-таки смотрели по сторонам. И когда бы мы увидели,
0: безусловно.
1: И мы когда бы увидели, что все люди находятся без денег и влачут свое соцсуществование от зарплаты к зарплате, которая приходит в течение полугода. Вот. Мы бы все-таки разочаровались бы в кепке. Но эти люди не разочаровываются.
0: Здесь есть еще другой момент, что я, может, так как-то скажу по-другому. То есть, например, если бы я находился там в Ереване или где-то, да где бы я ни находился, в другом месте, в гостях, да, я не буду вызывающе класть там нога на ногу в общественном транспорте, громко как-то орать что-то на своем языке. То есть я все-таки буду чувствовать себя гостем. Это основное правило. Поэтому, конечно, элемент, может быть, какой-то правды в ваших словах есть. Что касается кепки, я думаю, что мы же не знаем, какие там отношения. Вполне возможно, что это и предусмотрено. Но мы-то сейчас все-таки разговариваем о Албании. Может быть, туда вернемся непосредственно к действиям каким-то. Что вообще... И вообще, вот ваша поездка туда, ваша командировка, она каким-то образом, на ваш взгляд, повлияла на... Ну, не люблю это слово, это стабилизация отношений, на, скажем так, улучшение благосостояния именно вот сербов.
1: Да, конечно. Да, конечно, повлияло. Вот. Во время моего присутствия там все сербы жили очень хорошо. А также албанцы, которые не смотрели косо, не делали никаких резких выпадов в адрес моей разведдиверсионной специальной единицы, а также в сторону военной полиции и других структур, которые там контролировали ситуацию. Они все жили очень хорошо.
0: И албанцы тоже.
1: Албанцы жили очень хорошо, да. Я про них и говорю.
0: Ну, я понял, я просто мне показалось, что я немножко ослышался, потому что, судя по вашему к ним отношению, как-то вообще получается такой тройной даже, треугольник попросту. Вот сербы, вы и вот албанцы. Как-то вот я не могу себе, исходя из выше вами сказанного, представить себе вообще мирное сосуществование вот этих трех вот единиц данного треугольника. Даже если он рядом ходит и не смотрит, мне кажется, все равно может попасть под горячую руку как-то и, в общем, получить по загривку, попросту говоря, даже до летального исхода. Или были случаи, когда прям вот вместе ходят, там, беседуют?
1: Было дело. Было. Было дело и под Призренью, и под Приштиной, и возле границы. Везде были такие ситуации. Но те албанцы, которые хотели быть лояльными, они до сих пор, и они остались живы, которые уважали сербов. Они остались живы и до сих пор проживают в Албании. Вот. Но, понимаете, ситуация такова, что это тот вид народа, Тот вид народа, который, когда им было нужно, они выкидывали 3 перста раскрытых. Отец, Сын и Святой Дух. А когда вошли НАТО и пошли уже войска из Албании, ихние, освободительные армии Косово, они выкидывали 2 только. Виктория, Победа. Вот, поэтому это проституствующая нация, по большому счету. Но все-таки мы к ним относились лояльно. Когда они этого хотели, когда они это показывали явно, мы делали вид, что мы им верим. Мы их не трогали. Только в основном трогали тех, которые оказывали нам какое-то сопротивление.
0: Вот, кстати, в связи с сопротивлением мы и разовьем тему в следующем часе. Сейчас мы ненадолго прервемся. Напоминаю вам, что в гостях у нас подполковник, член офицерского корпуса России Александр Черномаженцев.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня подполковник, член офицерского корпуса России Александр Черномашенцев. Мы только что, ну и вообще слушаем сегодня не только русскую музыку и русскоязычную музыку, но и музыку, которую Александр привез с собой из Югославии. Собственно говоря, из чего я делаю такое заключение, что война войной, но все-таки вы и не забывали про какие-то, скажем так, моменты, связанные с искусством.
1: Да, конечно. Я еще не забыл о том, что я член Национал-демократической партии России. И также я большой почитатель и друг, личный друг Вука Драшковича. Это реальный оппонент Слободана Милошевича. Я верю в то, что он придет скоро к власти.
0: А вот, кстати, немножечко так, если углубиться в политику, мне, может, этого бы и не хотелось особо, но тем не менее, вот что это за странная такая сейчас неразбериха у них происходит именно вот со Слободаном Милошевичем? С одной стороны, вроде бы в момент, когда начались эти вот фашистско-натовские бомбардировки, все говорили, вот там наш президент, и мы там и с ним, и вроде бы пока он стоит, мы там, дескать, все как один, куда ни попадя. А сейчас какие-то начались разброты и шатания. Вот, может быть, вы как-то в этом смысле тоже нам сделаете небольшой такой политический экскурс. У албанцев тоже какой-то свой там человек. Вот тоже все в шарфике, по-моему, да, такой?
1: Ну, какой-то поэт.
0: Да-да-да, он по книжке. Нет, он, по-моему, брат-поэт.
1: Писатель.
0: Вот. Да, что-то в этом духе.
1: Ну, не верю ему.
0: А что вот у Слободана Милошевича за...
1: Ну, на самом деле...
0: То есть, а что он хочет сам?
1: Ну, на самом деле, вы смотрите все новости и те вести, которые вам показывают.
0: Я нет.
1: Ну, мы будем говорить про всех.
0: А, ну да, извините.
1: Так, Александр, тебя не имею в виду. Вот, потому что ты сам даешь новости, и поэтому ты их не смотришь.
0: Да, я сам сочиняю иногда даже. Извиняюсь.
1: Все люди, которые смотрят вести и новости, они смотрят про Слободана Милошевича, а других людей им просто не показывают. А Вук Драшкович – это реальный кандидат на пост президента Югославии. Вот. И тот человек, который просто дает клич на митинги. Вот. Если в городе, учите, у них города небольшие, по соотношению с нашими городами, если там в их городах присутствует 100 тысяч человек, то даже без его участия выходит на митинги по его кличу порядка 30-40 тысяч человек. Это вместе с младенцами и так далее, если брать город. В общем, вся боеспособная живность.
0: А кто же остался? А кто же остался у Милошевича?
1: Бабушки, дедушки, ага, младенцы.
0: А скажите, Александр, а вот получается, что появляется какая-то третья сила. То есть, значит, с одной стороны, вот, судя по недавним сообщениям всяческих этих журналистов, опять же, там албанцы чуть было не сошлись в кулачном бою с представителями сербов. А тут еще получается, что внутри сербов тоже произошел какой-то раскол. Ну, не получится ли, что внутри сербов, во-первых, гражданская война, плюс еще на них напирает вот албанское вот это вот движение, о котором сейчас все говорят.
1: То есть, так и есть.
0: Но это же вообще получается, как вот наша Рашка, когда, вот помните, это Ленин был там, когда...
1: Так и есть.
0: Ну, для маленького государства это же труба вообще. Ну,
1: понимаете, с этой трубы началась Первая мировая война. А там стартанула Третья мировая война.
0: Мало кто, кстати, вот опять же в это верит.
1: Ну, поэтому я туда уехал. Я туда ездил не с деньгами. Денег я там не получал, как таковых. Вот. А я туда поехал для того, чтобы поддержать братьев сербов, учитывая их исторический момент. Я же к вам не приходил, когда я приехал из Боснии, из Африки, из Мексики и так далее. Я же к вам не приходил?
0: Нет.
1: Ну вот. А я пришел после того, как я приехал непосредственно из албанского конфликта.
0: Вот, возвращаясь к конфликту и непосредственно к действиям, существует такое ну, расхожее понятие, как то мирное население. Да? Тем не менее, ведь известно, что ну, и в Афганистане так было, что это мирное население, а днем-то вроде как мирное, а ночью, в общем-то, Они снимают эти свои, ну, паранжу, или как у них называется, берут калашников и, в общем-то, выбегают в спортивных штанах там в горы обстреливать там позиции. А вот каким-то образом у вас там было разделение вот на мирное население и не на мирное?
1: Ну, вообще-то было у всех. Но что касается меня лично, я не очень разделял, потому что я не верил в то, что
0: вот
1: те,
0: я
1: люди, которых мы...
0: да,
1: те люди, которых мы отсеивали днем, и что они будут делать ночью, я в это не верил. Поэтому, когда я входил в село, после меня оставались только, так сказать, если кто-то не убежал, значит, тому, кто остался, тому что-то надо там. Вот, в основном оставались могилки. Могилки до сих пор их откапывают, показывают по CNN и по другим средствам массовой информации. Вот. Это те люди, это в основном оставалась боеспособная часть населения.
0: А как же это происходило? То есть происходил попросту захват этих сел? Я просто прошу прощения, я не имею воинской какой-то специальности стратегической. Вот стоит деревня, к примеру, да? Она же со всех сторон, это же не крепость. Кажется, ну, въехал на машине, да вроде бы и разогнал всех с одной стороны. С другой стороны тоже. Как ты в нее въедешь, если там, как вы сказали, осталась боеспособная часть населения? Они же не дадут ей въехать. Они могут заминировать подходы туда, ну, сделать какие-то другие коварные штуки. То есть каким образом тактически происходит захват вот этого села? Ну, как это?
1: Несколько есть видов захвата этого села. Вот есть такой город Араховец. Есть такой город Араховец. Вот. Я вам просто... Это общеизвестный, который крутится на CNN. Очень модный город, где великие могилки по 300 человек откапывают и по 100 минимум.
0: Но это не очень, извиняюсь за какое-то кощунство, много 100 человек. То, в принципе,
1: да мне тоже так кажется.
0: Потому что известный там Чингисхан, по-моему, нет. В общем, какой-то там он по 3 миллиона вроде.
1: Ну, как происходило зачищение этого города? Вот. Во-первых, это была, так сказать, это была внутренняя часть наркобизнеса многих регионов. Вот. Первым туда я въехал, пьяный. Ну, частично пьян был, да. Вот.

0: Вот. Для поддержания боеспособности единицы. А также мне нужен алкоголь для продолжения поминок. В конце
1: Извините,
0: концов.
1: Александр, а магазины там существовали попросту?
0: Нет, уже не было.
1: То есть все вывезли все-таки они?
0: Да, магазинов уже не было, ничего уже не было, Александр, к сожалению. Поэтому приходилось так ездить по домам иногда. Вот. Они врубились, что я не только не серб, а русский, так как они, албанцы и сербы в свое время учили русский язык до 5 класса.
1: Да, так же, как у чехи.
0: Да, да, абсолютно верно. Вот. И они говорят, ну все, мы все понятно, кто вы такие, мы отказываемся с вами разговаривать на албанском языке, мы только будем на албанском. Я говорю, ну я все, я понял, куда я попал. Ну вообще-то вы мои клиенты, господа. Вот. Я стал сам собирать продукты питания на стол, на скатерку.
1: То есть у них стал там они коробщили уже... все-таки, их прятали, да? Как-то?
0: Да, конечно. Вот. Ну, я уже завязал один узелок и сказал, передернул автомат, сказал, говорю, так, зимогоры, отдайте алкоголь. Или я сейчас это, нервничать буду. Ну, дали алкоголь, конечно, туда-сюда. Ну, я, в общем, завязал второй узелок. Получился, так сказать, солидный узелок, да. Я его через плечо сам потом передал. Да, так и было. Вот, передал своему, значит, одному из своих помощников, младшему офицеру, вот, поручнику, вот, Дэну. Передал это все. На улице нас ждал мой, значит, так сказать, Дёша, водитель возле Юги. Мы вышли, а я смотрю, едет Opel Калибра.
1: С вашей стороны или откуда-то?
0: Не-не-не.
1: Случайный?
0: Случайный.
1: Это опасно.
0: А что делать, Александр? Это же война. Я останавливаю, выходит албанец молодой. И вытаскивает ключи. Ну, сначала, прежде чем выходить, вытаскивает ключи. Я говорю, стоп. Ключи-то на месте оставь.
1: То есть из зажигания?
0: Да.
1: О, как
0: я говорю, оставь на месте. Это поставь, где взял.
1: Положь на родину.
0: Да, на сербском. Вот. Ну, в общем, все кончилось тем, что я ему подарил свою Югу, забрал у него Opel Калибра, и мы уехали. Вот. А потом мне сказали, что это старшие офицеры, вот, кстати, вопрос был предыдущий, что обо мне думают офицеры. Александр, мы тут 2 месяца разрабатываем операции, как лучше, чтобы люди не погибли туда-сюда. Я говорю, делов не знаю, за бухлом съездил. Что это такое было-то? Они говорят, ты знаешь, какой-то город, там наркодельцы, бизнес там и так далее. Я говорю, это делов не знаю, съездил туда. Вот. А все кончилось потом тем, что когда все началось, ко мне обратились офицеры, опять же, те же, говорят, Александр, мы собираемся чистить этот город, что делать будем? Вот. Ну, я загрузил, в общем, в автомобиль застава, тоже застава, только грузовичок. Уже загрузил 30 человек.
1: Извините, Александр,
0: пулеметик поставил сверху.
1: Немножко хочу перебить. Я немножко не понимаю вот такой щедрости. То есть, как-то зачем было меняться машиной? У вас был помощник, вы могли просто, ну, как позаимствовать у него Opel, одного из ваших людей оставить вот в вашем автомобиле, а самому перемещаться на Opel. Чем больше техники, тем лучше. А вы как-то так поменялись с ним.
0: Ну, так сказать, и в офицерском, и в блатном мире есть такие понятия, как благородный. В блатном мире это фраер. Вот. Нужно было, так сказать, давать благородный. Я же русский человек.
1: Понятно.
0: Я был благородный. Кстати, к тому времени мне мою заставу уже прострелили во многих местах. И везде были подтеки. Масло там и так далее, тормозной жидкости. Уже полностью простреленный автомобиль был. Клянусь, я даже не знаю, как я ездил на нем живой, частично раненый, кстати. Ну, неважно. И люди, кстати, уже 2 погибли в этом автомобиле. Ну, неважно. Неважно, Александр. Это же все-таки война, сами понимаете. А вот. Даже ему оставил этот автомобиль албанцу.
1: Да.
0: Мы же благородные люди.
1: Ну, вот вы,
0: мы же русские, Александр. Мы же просто русские люди.
1: Вот возвращаясь к грузовику, вот уже
0: ну, в общем, ощущение. Ситуация была такая, что я влетел в этот город на грузовике. Вот. Ну и, значит, это была стрельба в разные стороны и так далее и тому подобное. Я ворвался, я доехал до середины почти города. Вот. И дальше это было. А потом говорят, что чистили этот город русские. Сейчас там новости идут на Deutsche Welle, на CNN и так далее, чистили. Не было русских там, я был там один, Александр.
1: Так, а может быть, вы просто много общались с ними, там, ну, какие-то задавали вопросы?
0: Задавал.
1: Что-то. Вот они, видимо, из этого сделали.

0: Да вот, вот видите, я же был милосердный.
1: То есть вы все-таки оставили себе какое-то гуманное впечатление у тех, конечно, кто там остался. Ну, конечно, мы не берем в расчет тех, кто, да, не может ничего
0: поверить. Я же
1: ему
0: лекарство давал в последний путь. Я же, Александр, я же добрый человек-то. Да, я такой.
1: А вот интересная была, на мой взгляд, история, ну, проявление заботы. Ведь любой военачальник, он должен прежде всего проявлять заботу. И не просто проявлять, а именно и заботиться о своих подчиненных. Это... Как вы, в общем, достаточно силовым методом внутри собственного подразделения добывали попросту мясо? Потому что вот эта фасоль адская, я тоже, честно говоря, не любитель всяких этих бобовых дел. Вот. Но, тем не менее, может быть, вы рассказали бы немножко, вот это, мне кажется, так сказать, нарисовало бы реальную картинку внутренних отношений ваших с вашими сослуживцами, которые все были сербы.
0: Ну, во-первых, я бы хотел сообщить всем радиослушателям, друзья мои, все-таки я, Александр Черномашинцев, подполковник. Я бы вам хотел сообщить, что буквально через 10-15 минут в прямом эфире прозвучат телефоны и пейджер, по которому можете мне дозвониться. Я с нетерпением жду ваших звонков, друзья мои. Потому что я знаю, что очень многие ждут моего появления на этом радио. Вот. Выпуск моей книги. И еще люди многие ждут того, что будет пресс-конференция. Она действительно будет, но немного позже. А сейчас я вернусь к фасоли. Александр, ну, к твоему вопросу. Я бы хотел вернуться таким образом, что однажды я со своей специальной разнодиверсионной специальной единицей, вот, прибыл в расположение 3-й роты 3-го батальона 549-й бригады моторизованной Приштинского корпуса 3-й армии Югославии, к которой я и был приписан и так далее и тому подобное. Получал, так сказать, всякие поручения, команды. Вот. Вот. Ситуация была такая. Я приехал туда, к ним. Ну, начал, у них были проблемы какие-то геморроидальные и так далее. Какие-то террористы вокруг бродили, партизаны. Но я их частично стал уничтожать. И однажды, в обед, я обнаружил. Сантьяго, честное слово, поверь мне, я обнаружил на обед фасоль, которая была сдобрена всего лишь навсего консервами. Клянусь тебе, Саня.
1: Какие спешные такие вот прям еда.
0: Консервы, Сантьяго, консервы. Ну и все, Александр. Но мне этого хватило. Я пришел на кухню и сказал. Итак, друзья мои, что за дела? Господин подполковник, вы знаете, у нас нет мяса. Я говорю, как у вас нет мяса?
1: Да, непонятно, как это целая армия. Вроде и природа там такая красивая.
0: Да, и местного селения нет, в могилках все.
1: Вообще ничего нет.
0: Ничего нет, бродячие стада и мяса нет. И мне
1: вот
0: это было...
1: Вот и непонятно.
0: Да и мне это было чудно.
1: Чудно.
0: Я у повара взял автомат и говорю, ну-ка иди сюда. Выходим из кухни, а мимо проходит конь. Двумя выстрелами в голову конь был поражен. Он просто был поражен. И упал. Я сказал, вот мясо. Ну, тут начались разные истории о том, что мы мясо не едим, конячье, потому как кислые и так далее и тому подобное. Оно только идет на колбасу. Я сказал, друзья мои, военное время. Вы будете жрать то, что есть. Если вам что-то не нравится, найдите других. Они говорят, ну, мы в горы сейчас не можем идти, потому что там...
1: Террористы.
0: Террористы, да.
1: Кстати, интересно,
0: наркоманы,
1: как они не могут идти в горы, если они вооружены, вроде воинское подразделение, ну вот, по идее...
0: Но речь-то их... идет о поварах.
1: А, понятно.
0: И тогда они... был уже следующий виток истории. В общем, все, что касается с этим конем, да, о нем позже немножко. И тогда они врубились, что им уже деваться некуда. И они тогда уже, не знаю, на каких условиях они говорили, с цыганами. С цыганами вообще трудно договариваться. В Сербии много цыгане, они были тоже в армии, были призваны как резервисты и так далее.
1: Но вот. Они хорошие, кстати, воины, так отвлекаясь от
0: цыгане?
1: Темы. Да, бьются как удавы или все-таки они...
0: Не-не, не может понятно. Быть. Понятно. Такого не может быть. Они могут сходить только за мясом. За мясом, а потом я их видел однажды на первой линии обороны, цыган. Вы представляете, ров. Ров и окоп солдата. Они обложились камнями и так далее, чтобы в них не попали снайперы. И тут же днем, я прохожу в полный рост, они тут же в 15 сантиметров свешивают попу и гадят.
1: То есть и вообще... как?
0: Днем. А вы представляете, что они делали ночью, Александр?
1: Это дико вообще. Я с ужасом. Я представляю и даже не хочу дальше в своем мозгу это прокручивать.
0: Да, абсолютно верно. Ну вот, цыгане ушли в горы за коровами и так далее и тому подобное. Может быть, овец нашли, не знаю.
1: Вот. Извините, а вот в горах коровы как-то там... Ну, откуда?
0: Дикие.
1: Понятно.
0: Это почти дикие, потому что местное население было, значит, на какой-то процент было убегло местное население, а частично было захоронено в виде сопротивляемости боевыми единицам армии. Ну, вот. Но с армией они когда сопротивлялись, их еще в живых оставляли. Ну, извините, Александр, там, где я проходил, там уже одни только кузнечики оставались. Ну, не быть на то, неважно. Вот. А дальше была ситуация такая, что был один там человек, которого звали Баня. Он был грабарь по профессии гражданской. Вот. И все-таки, так сказать, в связи с инцидентом, а мы располагались все-таки, в это время жили в расположении 3-й роты, 3-го батальона 549-й моторизованной бригады Пришвинского корпуса 3-й армии Югославии. А там был такой подпоручник Иванович. А Иванович сказал: так, поручаю закоп коня, мина, басачьему взводу. Мина басачьи — это минометный взвод. Минометному взводу. Ровное количество этих людей было 22. Но они скинулись по 10 динар, подошли товарищу Бане, говорит: Баня, закопай коня. Он говорит: базаров нет. За 220 динаров, это почти, так сказать, наши 220 рублей, он им закопал коня. Да, в Бане был очень интересный человек, он был ратный профитер. Вот. Его война мало интересовала, он в основном исполнял всякую работу за деньги. Эта работа заключалась в том, что он чистил оружие за 10 динаров и так далее. К концу войны цены выросли, потому что
1: Положение
0: тяжелое. Стреляют часто. 15 динаров. Но люди ходили к нему. А люди тянулись к нему. Тянулись, Александр, да. Вот. И он закопал коня. И когда он его закапывал, я подошел к нему и говорю: Баня, мой юный друг.
1: А он молодой был?
0: Баня? Нет, ему было уже за 50. Но безголовый, потому что был грабарь. Вот, и я его попросил, он сделал мою просьбу. Он закопал коня, и порядка 25-30 сантиметров ног, которые это были у коня, так сказать, это вместе с копытом, он их оставил над землей. И поэтому была такая кучка небольшая, разрыто-зарытая земли, и тут торчали копытца. Очень-очень интересное явление. Мы так любовались, все любовались этим, все воинские подразделения, которые проходили мимо.
1: Да, несколько позже мы начнем прием ваших телефонных звонков. Телефон студии 203-19-22. Я, кстати, напоминаю, что в гостях у нас подполковник Александр Черномашенцев. Ну и все-таки вот вы, так сказать, при вашей такой тяге, ну, к определенной самостоятельности, в хорошем смысле этого слова, безусловно, наверняка ведь как-то что-то делали и в полном одиночестве. Ведь бывает такое, когда, ну, устаешь даже от того, что кто-то рядом с тобой, если этот кто-то, он надежный, и думаешь, да как-то вот что-то не в кайф, и взял, да и пошел попросту. Вот вы вроде бы тоже как вот, выходили и уходили. Не могли бы вы рассказать ваш путь вот с момента, как вы вышли и как вы вернулись?
0: На самом деле это очень интересный путь, но прежде всего я хотел бы, так сказать, объявить благодарность своим, своим личным, личным друзьям и вам. Вот, вы меня терпите уже который час, Александр, лично. А мои личные друзья, которые не знали телефона, но которые могут сейчас дозвониться в радио, вот, и, так сказать, на пейджер. Кстати, какой пейджер?
1: Ну, это мы потом отдельно скажем.
0: Вот. И...
1: Кстати, вот вы, извините, напомнили сейчас, прежде чем о вашем, так сказать, индивидуальном походе вот на территорию Албании, тут такое сообщение, я не знаю, может, это кто-то и придумал, может, нет. Александр, ко мне спросите у вашего гостя, значит, у вас не был ли он, то бишь, значит, вы знакомы или хотя бы наслышаны о командире добровольческого корпуса под названием «Тигры». Это был корпус сербских вооруженных сил, прославившийся в боснийской войне. И что вы думаете... Сейчас, извиняюсь, что вы думаете по поводу высказываний этого человека в адрес России? Его имя Зелька Разанатович по прозвищу Аркан. Ну, вот такое сообщение. Я не знаю, правда это, нет, это уже...
0: Ну, абсолютно верно. Абсолютно верно. Аркан является моим личным другом, приятелем. Еще по истории боснийской войны. Зелька действительно мой кент. Вот. Но на сегодняшний день он является бизнесменом, он торговал наркотиками после уже той войны, и он их действительно потреблял, так же, как и сын Слободана Милошевича. Он их, эти наркотики, подчерпывал из албанских территорий, которые находятся на территории Метохии. Вот. Поэтому он очень хороший парень, но он очень погряз. И во время боснийской войны он был очень хороший человек. Во-первых, он, история этого человека такова, он был бандит. Грабил банки, магазины и так далее. В Европе прославился, его, так сказать, хотели получить все интерпольские конторы мира. Но у него папа работал в структуре генштаба. Он был полковник, но который его прикрывал. Ввиду своих кумовских отношений со всеми другими военачальниками, державной безбедности, то есть государственной. И так далее. Но все кончилось тем, что этот человек, он очень яркая личность, по большому счету, как бандит, авантюрист. И он рванул на боснийскую войну, но у него не было другого выхода. И он стал там частичным героем. Тигры там, ну все это вы сами понимаете, для чего это было сделано. А в этой войне он не проявился.
1: А вот скажите, Александр, по
0: не проявился.
1: Вот, вот ваше мнение на такую вот странную привязку каких-то там, ну, элитных или там претендующих на элитарность воинских подразделений, вот такие там названия, как там всякие «Тигры», там, или всякие там, какие-то там «Черные пантеры», всякие «Морские котики». Вот откуда идет такая вот любовь к животному миру у воинских подразделений? Ну вот, вроде, ну, морской котик, он же достаточно безобидный сам по себе. А у этих считается, что он там серьезный вроде какой-то. Ну, нельзя ли там назвать там молния или там рожок? Ну, в смысле, от автомата. Ну, как-то так. Хорошее было название Дельвейс. Ну, все-таки с такого, из мира цветов. А здесь тигры какие-то. Почему это так?
0: Я с вами полностью согласен. По поводу тигров и так далее я ничего не знаю. Но мое спецподразделение... Вот, у меня есть воинское имя мое, который мне еще остался со времен боснийской войны. Оно называется «Медведь». Меня все звали «Медведем». Все абсолютно. И я вам больше того скажу, что... что такое «Медведь»? Это русский человек. Просто русский. Среди славян, среди славянофилов и так далее, слово «Медведь» — это слово просто русский. Вот, поэтому меня звали «Медведь». Также у меня на микроавтобусах, на которых меня возили, на всех автомобилях, было написано «Медведь». И когда меня видели албанцы, а также военная полиция, меня не останавливали, ничего не делали. Вот. Не задавали дурацких вопросов, потому что знали, что я еду по делу.
1: А вот извините, что я перебиваю, вот такая как бы, ну, что написано, если вы же прославились, понятно, у сербов, так сказать, с положительной стороны, наверняка вот на албанской стороне к вам испытывают некоторые, скажем так, антипатии.
0: Абсолютно верно.
1: И вот то, что вот написано на машине, дескать, ваше имя, ну, то есть это как-то могло бы спровоцировать лишний раз кинуть у вас лимонку или минометом?
0: Больше того скажу вам, вот, и вам, кстати, это известно, Александр, так же, как и мне, что албанцы мне за мою голову дают 2 миллиона долларов.
1: Ну, вы зря об этом говорите сейчас, потому что очень много охотников.
0: Но мы-то с вами об этом знаем.
1: Да.
0: Ну, пусть об этом знают и наши друзья. Мы же беседуем с своими настоящими друзьями.
1: Безусловно, да.
0: А враги об этом знают уже до того, как. А после того, как, знают уже наши друзья. Ну, это не бытно. Вы понимаете, Александр, дело в том, что та ситуация, которая происходит на самом деле не только в эфире, но и во всем мире. В этом мире отменили правила. В этом мире просто отменили правила. Украли от Джалана. У курда. Его просто украли. Вот. А чеченцы, те, которые являются большими преступниками государственного масштаба Российской Федерации, живут спокойно. А чего мне бояться? Чего бояться мне? Я даже уже и не знаю. Это не первая моя война. Я просто, это первая война, о которой я открыто говорю. А знаете почему? Потому что эта война была против НАТО. А НАТО — это та организация, международная, преступная, национальная организация, которая воюет против Сербии и всех славян, и против русских. А удар против Сербии — это был просто против русских удар.
1: Безусловно, безусловно. Это, кстати, вот скажите, опять же, мы немножечко в политику перейдем. Сегодня я наблюдал по диапроектору, человека показали, сказали, что он, дескать, какой-то дикий миллионер и занимается проведением мощных террористических актов на территории там США и где ни попадя, и, в общем-то, вообще всячески, ну, скажем так, выражает свои антипатии и бесится по поводу, в общем, Соединенных Штатов. Вот в связи с этим, ведь заметьте, как происходит хитро. Вот, как вы сказали выше, англичане, да, они использовали для своих целей, стратегически использовали, ну, в принципе, мы можем так сказать, албанцев, да. А почему же, вот, скажем, русские не могут для своих целей, то есть вот в глобальной борьбе с НАТО использовать вот этого дяденьку арабского, да, там, использовать тех же курдов, к примеру, которые, в общем-то, по сути, являются союзниками России, как ни крути, хотя они и другого вероисповедания. А, то есть, что, на ваш взгляд, мешает, ну, не то, что открыто использовать, дескать, мы за дяденьку, естественно, что не афишируя это.
0: Ну, прежде всего, Александр, я с вами полностью, так сказать, это, я с вами вместе, заедно, как скажут братья сербы. А больше того, я вам скажу, что мусульмане это могут использовать, но мы этого использовать не можем. Ну, посмотрите, так сказать, на дегенеративные лица наших государств. Посмотрите на дегенеративные лица наших государственных деятелей. Обратите внимание на них. Единственный в Генштабе здравый человек, который выступает от лица нации русской, это начальник Квашнин. Это же его была инициатива. Ни Ельцин, ни Сергеев, никто не знал, как захватить Слатину и кто это сделает. Я же был в этот момент в Сербии. Я был, не был ранен еще. И, кстати, я был еще в городе Призрань. Призрань. Буквально 18 километров от албанской границы. Они вошли в Приштину. Вот. И Квашнин это сделал. Квашнин. Никто другой. Его ругали сначала, хотели там ему тумаков надавать и так далее. А потом поняли, что он сделал. Поэтому, Александр, но это не важно. Я вам просто скажу, что Квашнин, во-первых, ломовой человек. Просто ломовой человек. Это человек, который не предал честь русских офицеров, честь русского офицерского корпуса, членом которого я являюсь. А где я раньше служил, об этом история умалчивает, потому что от меня все отказались. Просто отказались.
1: А вот и если вернуться к неприятному такому эпизоду вашего пребывания вот на территории Югославии, это непосредственно вот ранение, вот это каким образом оно было получено, все равно об этом спросят, лучше заранее рассказать.
0: Ну, ситуация была такова, что я вам расскажу как бы историю конца войны. Я был на границе Албании и, так сказать, и Косово. Я был на пограничном карауле гора Жук. 10 числа, и вы, Александр, видели эту фотографию, где я сижу красиво. Подо мной река Белый Дрим. Красивая фотография. И многие из этих фотографий я подарил своим друзьям, генералам, военачальникам. Вот. И это, так сказать, та ситуация была, когда 10 числа перестали летать утром ранним самолеты. Хотя были дни, когда в воздухе над Югославией висело по 1300 самолетов. Да.
1: Это очень неприятно.
0: Очень неприятно. Представьте себе, над Владимирской областью какой-нибудь или над другой мелкой областью летает столько самолетов.
1: Что грачи просто.
0: Да. Ну, вы
1: ну
0: просто,
1: я понимаю, да.
0: Вы просто поднимаете голову
1: они там,
0: и не смотрите да. Направо-налево и видите 25, 12, 18 самолетов. Просто голову подняли.
1: А тут вдруг раз и исчезли.
0: А тут исчезли, да. Ну, неважно. И вот тут происходила другая ситуация. Она историческая была. Вот. Я получил приказ передать границу миротворческим силам НАТО. Какие они миротворческие, я сомневаюсь.
1: Ну, а откуда этот приказ-то исходил? Он какой-то...
0: С третьей армии.
1: О, как.
0: Его дал непосредственно Небой Шипавкович. Командир третьей. После него дал этот приказ. Подтвердил Владимир Лазарович, командир Приштинского корпуса, и непосредственно мой командир. Вот. Его звали, моего командира, Делич. Вот. Это был полковник Делич. Вы представляете, мне было очень обидно. Но я ждал еще 2 дня. И 12 числа вечером начали вторгаться на территорию, так сказать, Косово и Метохии. Начали вторгаться люди, которых назывались НАТО. Они были в селе Кукс, сидели. Начали вторгаться к вечеру. Это было часов 7 вечера. А в обед вошли на Слатину наши десантники. Наши десантники, я им очень благодарен, потому что они обшапурили всех. Они вошли вперед всех. Вот. И вы можете себе представить это, Александр. Какая это была моя радость. Потому что я был на прямой оперативной связи и так далее и тому подобное. Ну, в этот период, конечно, в эти 2 дня я уничтожил несколько сел на территории Албании. Потому что другого я потерпеть не мог. Я знал, что отдают и так далее. Тут включился Черномырдин в переговоры. Ездил в разные города. За один день несколько городов посещал. Но я не верю в то, что наибогатейший человек Европы ездит бесплатно. Я понял, что идет продажа. Прямая продажа. Вот. Виктор Степанович, конечно, ломовой человек, я в него врубаюсь, как в политика. Но не верю ему. Он просто продал Косово. Вот, и сделал минус албанцам. Не, минус сербам, а плюс албанцам. Вот, а дальше была другая ситуация. А 12 числа к нам, 12 ночью, начали внедряться эти люди. И утром пришли... Извините, Александр, я Смирновочки выпью. Можно?
1: Да, конечно.
0: Спасибо. Вот. И, так сказать, утром ранним, 13 числа, вошли к нам ранним утром немцы и французы на караул гора Жуб для передачи. Они были натовцы, но у них были почему-то голубые шлемы. Так сказать, миротворческие. Ну, понты колотили. Ну, чтобы их не перепутали ни с кем и не убивали. Они шли пешком, потому что это были горные тропы и так далее. Мы были в неприступных районах. Я был, кстати, на горе Паштрик. Караул гора Жуб. Чуть вправо от меня была в Рапче. Потом Паштрик, непосредственно самая горная вершина. А чуть лево от меня был Белый Дрим, река. Ну, неважно, это все был гора Жуб. Вот. И я грузил своих боевиков, значит, тоже в самосвалы. Вот.
1: Чтобы не скучать грузовик, уже.
0: Грузовики, да. И так далее. Передали границу. И тут последовало нападение албанцев. После этого, когда я увидел, что многие люди из французского и немецкого, так сказать, легиона, назовем так своими профессиональными именами, из их легионов были люди ранены. Вот. Я своим боевикам сказал: друзья мои, кто бы они ни были, они немцы, французы и так далее, НАТО, они просто солдаты. А в них стреляют наши враги, которые стреляли, блядь, 2 часа назад против нас. И мы... Я сгрузил, так сказать, один грузовичок, там был человек 30 народу, вот, и... Вот, мы вступили в бой. Уничтожили 56 албанцев, непосредственно уже на границе. Вот, и албанцы отступили, потому что по радио, по рации, по Мотороле стали говорить: о, русский вступил в бой, там, медведь туда-сюда. Вот, давайте отступаем, потому что это кранты-винты и так далее, там подобное, он раненый, там, контуженный, вот, не уходил с позиции. А тут такая ситуация. В общем, они отступили, вот, узнав о том, что, и увидев... Вот. Потому что позиции наши были близки, мы могли буквально докидывать гранаты друг до друга. Они отступили, убежали в лес, мы их еще накрыли там минометами мелкими. Вот. И мы их накрыли еще гранатометами, также тяжелыми пулеметными очередями. А также я их еще накрывал своей снайперской стрелы. Вот, снайперская винтовка «Черная стрела». Кстати, ее сделали сербы. Вот, она очень нужна.
1: Это ПТР-42. Извините, что я вас перебиваю. Сейчас мы...

0: И я напоминаю вам, что в гостях у нас Александр Черномашенцев, подполковник, член офицерского корпуса России, участвовавший в боевых действиях в Югославии, естественно, на стороне сербов, безусловно. Скажите, вот, Александр, да, еще хочу сказать, что в течение этого часа мы будем также беседовать с вами по телефону 203-19-22. Можете задавать Александру ваши вопросы. А с вас, Александр, еще вот рассказ о, в общем-то, ваших собственных похоронах.
1: Да.
0: Может быть, сперва с него начнем, а потом уже звонок примем.
1: Конечно. Ну, во-первых, я бы хотел, так сказать, отправить благодарность Илье, который мне позвонил. А также Александру Берии. Александр, ты клевый парень, скинхед. Я тебя знаю. Илья, и я тебя знаю. Илья, ты тоже скинхед. Вот, но учитывая ваше пролетарское происхождение, а также, так сказать, национал-социалистическую привязанность, я просто благодарен. А похороны мои проходили следующим образом. Вы знаете, я изначально, когда прибыл в Югославию, у меня не признавали офицерского звания моего. Вот. И учитывая мое, так сказать, российское происхождение и так далее, даже боснийские дела, мне дали солдата. И однажды я ушел в дом, где были гранатометы, патроны, рожки и так далее. Я затарился всем этим делом и ушел дальше. А так я, как я человек неординарный, я вышел через окно и ушел. Оказывается, когда я спустился уже, так сказать, это с горы, и все было нормально. Вот. В этот дом попала мина. Ну, мины часто падают куда угодно. В общем, что-то разнесло, там какие-то куски мяса и так далее. Я ушел. А когда я через 4 дня вернулся, Александр, клянусь вам, вот, со мной никто не здоровался, была тяжкая ситуация и так далее. Потом мне один из моих друзей, я вам показывал его фотографию, Слава Дия из Гордолицы, где мы фотографировались на фоне кассетной его бомбы. Он говорит, пойдем выпьем. И когда мы выпили, он говорит, слышь ты нормальный парень, в натуре живой, выпиваешь, все дела. Я слышу, а что это дела-то какие-то? Никто не здоровается, все нормально. Говорит, Сань, ну тебя похоронили. Я говорю, что такое? Он говорит, пойдем. И мы пошли. Представляешь? И мы пошли. Я прихожу на могилку, а там написано Черномашенцев Александр, подполковник российской армии, член офицерского корпуса. Я говорю, что такое, Александр? И знаешь, что это было? Это мои были собственные похороны. А это было то, что я ушел. У меня 4 дня не было.
0: Они не видели, как ты вышел через дверь, собственно.
1: Окно.
0: Ну да, то есть ты вышел через окно, вроде как. А вот куда ты пошел-то, смысл этого твоего такого?
1: В Албанию. В Албанию. Я уничтожил базу террористов.
0: То есть вот вы совершенно в одиночку, собственно.
1: Да, я такой. Я же русский. я же специалист по боевым действиям и так далее. А потом же это не первая незапланированная торжеская командировка. Я уничтожил их, Александр. Я такой.
0: Ну и, соответственно, если у вас вдруг появились какие-то вопросы к Александру Черномашенцу, вы можете позвонить по телефону 203-19-22 и, в общем-то, побеседовать с ним в прямом эфире. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите,
2: алло.
0: Пожалуйста. Да, доброй ночи.
2: Здравствуйте. Я вот по поводу Александра Черномашенцева звоню.
0: Да,
2: это правда, что за вашу голову давали 2 миллиона?
0: Спасибо.
1: Да, абсолютно верно. Это было озвучено 30 мая 1999 года. Вестник Албания. В 7 или полседьмого вечера. Это по-нашему, так сказать, это на 2 часа разница. Ну, неважно. Действительно объявляли. Ну, в основном это из-за родного брата Хасима Тачи, которого я убил. Вот. И, так сказать, у меня есть все документы его и так далее. Вот. Это действительно так было.
0: Это, говорит, опять у них местечковые дела. Они как бы не отчизна ради, а ради вот кровной такой этой самой.
1: Не знаю, Александр.
0: Ну, похоже на то.
1: И мне похоже на то. Но...
0: Сдается мне вот так вот.
1: Да и мне сдается это. Но. Но. Есть одно только но. Знаете что, Александр? Мы русские. И мы приехали воевать за сербов. Я и моя, так сказать, бригада боевиков, она все-таки была 1200. А под конец боевых действий у нас осталось только 7%. И албанские боевики – это не самые лучшие были люди в этой жизни. Смелые, которыми руководили чеченцы, таджики, пакистанцы, итальянцы – Лиги Странс. Французский легион.
0: Итальянцы. Вот как-то мне немножко странно слышать их в данном контексте, поскольку о них все-таки слывет такое мнение, как там, ну, Пупа там этот, как его этот, и другие певцы. Ну, как-то, что они, дескать, такие бывают.
1: Я поймал одного итальянца.
0: Может, он прикидывался
1: абсолютно
0: все-таки?
1: Живого, абсолютно живого. Со снайперской винтовкой Сингсауэр. Абсолютно живого. И передал командованию живого.
0: Нормального итальянца. А вот, кстати, извините, мы как-то закончили тему. Вы рассказывали о вашей снайперской винтовочке. Вот стрела, которая называется.
1: Черная стрела.
0: Да, черная стрела.
1: Ну, это ПТР-42. Противотанковое, так сказать, это ружье. Противотанковое ружье 42. Которая использовалась во время Второй мировой войны.
0: Ну, такая длинная байда с набалдашником.
1: Да, абсолютно верно. Вы видели эти фотографии.
0: Да.
1: Это, так сказать, это черная стрела, которая использовалась. Вот, это не только байда. Это еще то средство, которое использовалось сербами против борьбы с террористами. Я сам имел эту винтовку. Вот, эта винтовка... умеет убивать людей на 2000 метров, на 2 километра.
0: А скажите, пожалуйста, Александр, такой вопрос, ну, технократического, что ли, плана. Вот если она времен Второй мировой войны, она сохранилась с тех пор или их до сих пор производят? Вот,
1: оптическая, оптический прицел.
0: Современный, естественно.
1: Современный оптический прицел дал великую силу русской ПТР-42, противотанковому ружью 42-го года выпуска. Хотя, ну, хотя в других конфликтах, в Чечне и в других в Таджикистане этого очень не хватало. Это БТР проносит насквозь, а танк сбоку пробивает. Убивает водителя, командира экипажа, кого хочете. Только кроме башни.
0: Башня остается.
1: Если вы попадете, конечно.
0: А скажите, Александр, вот, ну, так, меня как человека не военного все-таки заинтересовало. Вот это, разве это выгодно, чтобы, например, там пробивал какое-то средство транспортное насквозь? Не лучше ли, чтобы она пролетала и внутри взрывалась? Потому что может пролететь насквозь, ну, дырка будет, и никого, и она едет себе дальше.
1: Вы извините, Александр, вы дилетант.
0: Безусловно, я, да, согласен.
1: Я вам скажу так, что дело в том, что мелкие калибры, их невозможно сделать так, чтобы они влетали, взрывались и так далее. Может быть, это очень сложно. Не будем нагружать наших конструкторов такими проблемами.
0: Но все-таки было бы неплохо, если бы они изобрели что-нибудь.
1: Я бы очень хотел, чтобы с пистолета выстреливалось человека, а чтобы этого человека, попав ему в ноготь, его бы разносило пополам, этого человека. Но реальность такова, что мы воюем с теми средствами, которые мы имеем. Других средств мы не имеем, поэтому...
0: Да. Поэтому... Приходится обходиться минимумом.
1: Минимум, да.
0: Но я предлагаю перейти еще к отслушиванию телефонных звонков. Абсолютно. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, ваш гость тоже, Александр.
0: Приветствую вас.
3: Вот. У меня к вам вот такая вещь. Это Димон из Марины, к вам очень давно не звонил. Мне понравилась сегодняшняя тема ваша. Алло.
0: Да-да-да, говорите.
3: Вот. И, кстати, по поводу, вот, вы говорите, что насквозь простреливать, просто у меня, не знаю, кто он для меня, вот моей родной сестры муж, он сам в Чечне воевал. И вот он, когда пуля...
1: Зять! Да. Зять. Да, зять. Это я, Александр Черномашинов, говорю вам, что он вам зять.
3: Ну вот, ну, спасибо. Он говорит, что когда пуль попадает в танк, дело в том, что там такой нагрев, там люди все равно свариваются, поэтому разницы нет, вылетел она, не вылетел, все равно там все люди не успеют просто сразу же выйти из танка.
0: Понятно.
3: Ну, он мне объяснил, я-то сам в оркестре служил, я музыкант, поэтому...
0: Понятно, но тем не менее, спасибо вам за такое.
3: Нет, я хотел сказать, вот, дело в том, что сербы, они православные. Я сам наполовину грек, наполовину рус.
1: Как вас зовут?
3: Дима.
1: Вот. Очень приятно.
3: Вот. Я этот. Дело в том, что я наполовину грек, наполовину русский. Вот. Короче, я тоже православный.
1: Ты мечешься?
3: Чё?
1: Ты мечешься?
0: Сорвалось. Твой вопрос застал врасплох Димона из
1: Измарина. Да он мечется, да. Но это естественно. Дима, он мечется. Кто он такой, грек или русский? Но я тебе скажу так, что у него зять. Муж его брата, он даже не знал, кто он такой.
0: Муж сестры брат.
1: Ну, неважно. Я ему объяснил, что он муж его сестры. Зять все-таки, да. Дима из Измарина. Я тебе объясняю так, что снаряды бывают разные, пули. Бывают, значит, кумулятивные. Бывают, так сказать, которые разрывные внутри. Вот, после первого поражения. После первого поражения бывает на 2,5 грамма. Бывает, когда они разрываются на 2,5 килограмма и так далее, и тому подобное. Вот. Бывают, так сказать, термитные.
0: Какие-то вот дела. Что интересно, такой термит.
1: Термитные? Вот. А это термические.
0: Не, ну в смысле.
1: А это, так сказать, светлящие патроны. Вот, это, так сказать, те патроны, которые светятся.
0: А, то есть...
1: Понимаете, трассирующие?
0: Да.
1: Это трассирующие. А есть бронебойные.
0: А смысл, чтобы они светились?
1: Какой? Это чтобы видеть, куда вы стреляете.
0: Ну, их обычно... Ну, только видно, откуда стреляют, это вообще не... Ну, логично.
1: Ну...
0: Хотя, может, и не видно.
1: Не, видно.
0: Можно не успеть.
1: Видно, откуда стрелять, но вы же меняете положение.
0: То есть постоянно...
1: Ну, обычно по ночной стрельбе вставляют два обыкновенных патрона, один, так сказать... термостатический. Вот. Это когда вы, чтобы вы сами, Александр, видели, куда вы стреляете.
0: Угу.
1: Вот. По определенной мишени. Два таких, один такой. Два таких, один такой. Короткую очередь предполагается, потом калашнику три патрона. Ну, неважно. Опять же, к Диме из Марьино. Дима, не забывайте, кто есть ваши родственники. Вот. И все-таки муж вашей сестры, это ваш зять. Не забывайте про родственные чувства, уважайте их. Вот. Не забывайте о том, что вы наполовину туда-сюда. Вы определились, кто вы, русский или грек.
0: Да.
1: До свидания, Дмитрий.
0: Скажите, Александр, основные боевые действия все-таки там происходили в дневное время или в ночное? Вот.
1: Круглосуточно.
0: А вот вам лично, ну, конечно, вопрос такой несколько неправильный, может, поставлен как-то приятнее, да, было вот в какое время суток действовать?
1: Ну
0: легче, может быть, себе
1: ну,
0: там...
1: на самом деле, Александр, мне приходилось воевать в разное время суток, да. Я вам скажу только так, что за 3 месяца боевых действий, которые я там провел, я не провел одного, не отдыхал ни одного дня, вот, и все это время я воевал. Вот. Во-первых, я представитель русского офицерского корпуса. Во-вторых, так сказать, я подполковник. И я не мог ничего сделать такого, что могло бы остромить русского человека. Русский офицерский корпус, русскую человечность. Да и вообще просто любого нашего человека взять, даже Степашина, Ельцина, кого угодно, чтобы не сказать, вот Александр ваш был, выпил, изнасиловал. Все что угодно.
0: Вот дескать срамота.
1: Да, он был шарлатан, он был русский. Ничего этого не было, Александр.
0: Александр, еще, извините, еще один вот такой вопрос, касаемый все-таки положения женщин на фронте. Так вот, много ли женщин воевало с той, с другой стороны, и как они были, как воины?
1: Ну, с той стороны были женщины.
0: Вот, они, кстати, показывали.
1: Да. И, кстати, когда захватывались, так сказать, боевики, раненые и живые, вот, многие из них были уничтожены. Женщины, кстати.
0: Ну,
1: женщины...
0: назывался груздем, полезай в кузов.
1: Не-не-не. Женщины извините. Были отправлены, так сказать, в генштаб и так далее. Да.
0: Вот извините, а почему? Простите. Я несколько удивлен. То есть, а чем вызвано в таком случае? Вот они же всегда говорят, эмансипация. Потом они идут в армию, действуют наравне с мужчинами, там причиняя, в общем-то, ущерб там, в качестве да. снайперов, еще кого-то. А когда согласен их ловят, то почему-то к ним такое снисхождение. Вот я что-то тут не согласный.
1: Я с этим не согласен, с вами как человек, но мы с вами женатые люди и все понимаем.
0: Понял.
1: А вы знаете, что...
0: Понял, Александр, мне уже стыдно.
1: Женщины,
0: за то, что, простите.
1: Они оставляют, а остаются женщинами. Когда я только закончил военное училище и прибыл в первую воинскую часть, в которой я был курсантом, лейтенантом и так далее и тому подобное, это было спецподразделение Главного разведывательного управления армии ГРУ. Вот. И когда у меня подполковник, начальник, так сказать, политотдела, так сказать, моего управления, спросил: «Александр, а что вы будете делать туда-сюда?» Я ему сказал так, что с одним клинком, хоть против семерых противников, но перед женщиной заплачу. А женщина – это тот супостат, как бы вы его ни называли, так сказать, эмансипация, потом феминизм. Я все это понимаю, но женщина остается женщиной. Кем бы она себя не хотела представить, но я всегда ей оставлю шанс, чтобы она родила детей.
0: Кстати, насчет детей. Вот, дети участвовали в боевых действиях с той или другой стороны?
1: Абсолютно верно. С нашей стороны, так сказать, с нашей стороны это сербы. Вот, потому что я полностью был на стороне сербов. Они не участвовали. Вот. Но дальше, если мы возьмем, вот, так сказать, в разрез албанцев, они участвовали. И однажды наши четыре солдата, среди них два подофицера, вот, в преклонном возрасте за 30, я считаю, это уже преклонный возраст для мужчин, они отправились за сбором черешни. Ну, просто, знаете, как, Александр, ну, я же рассказывал про коня и так далее.
0: Ну, да, кормить
1: надо. Нету, не было, честно сказать, никаких витаминов и так далее. Вот. И эти люди отправились за сбором черешни, чтобы какие-то витамины получить. Вот сидел мальчик один, вот как вот сарайщик. Они на него даже не обратили внимания и собирали черешню. Он тащил пистолет, уже перезаряженный, которым оставили боевики, и все. И он выстрелил несколько раз. Там было 8 патронов. Он из них выстрелил 6 или 7.
0: То есть автоматически был пистолет?
1: Ну так просто. Не автоматически. А для того, чтобы перезаряженный был пистолет, там просто нужно на курок нажимать периодически. И он уничтожил 4 человека.
0: А
1: из них
0: 3
1: было мертвых, один в госпитале. Я не знаю, скончался он живой или нет. Этот серб... Я все-таки думаю, скончался, по сути, его, так сказать, тяжелым, так сказать, его. Вот, это сделал 6-летний мальчик.
0: Албанец. А он это сделал неосознанно или как-то, может, он
1: игрался? Не знаю, Александр.
0: А что с мальчиком, если не секрет? Вот,
1: Александр, прошу внимания.
0: Извините.
1: Таких неосознанных поступков со стороны сербов за всю войну не было. Только со стороны албанцев. И не один случай. Я вам просто рассказал один.
0: А вот, Александр, многие ведь наши радиослушатели, они могут в данном случае как-то насторожиться, потому что сказать, например, привести пример, как ведь существует понятие справедливая война, несправедливая война. На стороне справедливой войны участвует все население, на стороне несправедливой только регулярные воинские части. Пример, в общем-то, Германия, дескать, Россия, ну, масса примеров, такая, дети у станка и с оружием. Вот, и могут сейчас как-то понять так, что целиком ведь население Албании, дескать, воюет за свою независимость, даже дети малые. Вот, может быть, это как раз такой симптом особого такого национального подъема у них?
1: Вранье. Я вам скажу так, это вранье. Те преступные группы, которые торговали наркотиками и занимались другими какими-то ассортиментами жизнедеятельности, я вам скажу точно, что, Александр, они так и продолжали этим заниматься. Нормальные люди остались, так сказать, во власти сербов.
0: То есть не уходили. Вот.
1: Не уходили. И мы их щадили. Больше того, мы их защищали от тех албанцев, которые ходили в лесах и которые хотели на них напасть. Они считали предателями. Мы их защищали. И я их защищал. Лично сам тех албанцев, которые скрывались от тех албанцев, которые были там. И многие, когда пришел КФОР, НАТО и так далее, были зарезаны. Александр, честное слово. Они были просто
0: зарезаны. Своими же, собственно. Вот.
1: Собственно, своими, как овцы, были зарезаны. А вы знаете почему? Потому что они не хотели ни в чем участвовать.
0: То есть, дескать, кто не с нами, тот, дескать, против нас. Такая вот у них.
1: Абсолютно верно. Среди православных эта традиция не преследуется.
0: А следующий телефонный звонок. Одевайте наушники.
1: Я слушаю.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, это опять Димон из Марина.
0: Здравствуйте.
3: Сорвалось.
1: Здорово, Димон.
3: Здравствуйте.
1: Димон, не занимай долго эфир,
0: да,
1: давай.
0: Спрашивай.
3: Я просто хочу сказать, что у православных есть такая вещь, у нас есть терпимость к другим религиям, а вот они, у них все время надо мстить, понимаете? И вот в этом плане вот почему я поддерживаю сербов, то что вот они не смотрели никогда на национальность, понимаете? Если человек хороший, вот вы говорите, вот албанцы были среди них, да? Они же им помогали в госпитале, помогали, помощь оказывали. А албанцы всех только убивали, понимаете?
1: Это уже варвары. Вы же смотрели телевизионные репортажи, когда им помогали рождаться детям и так далее. Дим.
3: Да, я все прекрасно понимаю. Поэтому я и говорю то, что вот у них просто такая особенность. Потом мне еще не нравится одна вещь. Они вот вроде против русских, да? А почему же они пользуются автоматами Калашникова? Это же Калашников, русский человек.
1: Вот. Ну, я воевал в Африке. Я вам скажу, что когда я проезжал, когда мне не нужно было воевать, я просто проезжал через зону боевых действий, я вывешивал русский флаг, и автоматически переставала, так сказать, эта пальба между двумя группировками, там, как угодно их назовите. Вот,
3: ну, это да. Юары,
1: Намибии и так далее. Вы знаете, что это дем было?
3: Ну.
1: Потому что они поклонялись Калашникову. Вот, например, в Нигерии.
3: Это замечательный автомат.
1: Других, да,
3: вот,
1: абсолютно.
3: Мы вообще впереди. Я считаю, никакие американские автоматы не сравнятся.
1: Да, конечно. В Нигерии, между прочим, есть герб, где указан автомат Калашникова.
3: А не то, кстати, в Нигерии. Еще не где-то только. Есть. В всяких арабских странах, я знаю.
1: Абсолютно.
0: Вот так. Спасибо вам, Димон, за ваш звонок. Еще один звоночек, да, Александр, если вы не против?
1: Давайте.
0: Здравствуйте. Вы,
1: Дима, мы
0: эфире
1: с тобой.
0: Мы полны внимания к вам, говорите, пожалуйста.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Добрый.
4: Скажите, пожалуйста, у меня вопрос к вашему гостю, Александру. А чем вы занимаетесь, как бы, вот дома? Вы просто как бы приходите в себя от, как бы, между одной войной и отправляетесь на другую, или вы здесь чем-то
0: еще занимаетесь? Вопрос понятен, спасибо. Я только сейчас скажу прежде всего.

0: и необходим. Кстати, скажите, Александр, вот как вы нашли, ну, тупой вопрос, но тем не менее, вот вы отсутствовали там практически с апреля, да, и вот вернулись сюда, вот и люди же ходят как-то, вот для них ничего этого вроде как и не существует. Вас это бесит, раздражает, или как вы относитесь ко всему происходящему здесь?
1: Ну, во-первых, мы, так сказать, ответим на вопрос нашего слушателя, да? Если вы сможете, вы можете дозвониться еще раз. Вот, потому что я являюсь членом национал-демократической партии. Национал-демократической. Вот. И вы поймите только одно, что я в периоды между войнами занимаюсь политикой. Я очень не хочу, чтобы кепка пришла опять к власти и прочие люди, которые выдают себе в течение 3 лет за мертвого человека. Вот. Вот. Ну, такие, как, знаете.
0: Ну, понятно, Александр.
1: Эльцман, Барух Натанович и так далее. Кац. Вот. И я занимаюсь политикой. Но вы должны понять только одно. Дорогой мой друг, который звонили. Если вы хотите заниматься нормальной политикой, вы должны нам звонить на эхо Москвы, на Монмарансе. Мы вам в этом поможем. Вот. А я, помимо того, что я воюю, я просто мужчина. У меня есть жена, у меня есть дети, которые воспитываются, и о них это следующий репортаж.
0: Ну, после небольшой паузы.
1: Да.

0: И у нас остается совсем уже немного времени до окончания нашей беседы с Александром Черномашенцем. Все-таки так вы и не рассказали о вашем ранении, вот этом...
1: В Сербии?
0: Да, безусловно.
1: В Третьей мировой войне?
0: Да, ранение в Третьей мировой войне.
1: Ну, должен вам признаться, друзья мои, что они были не санкционированы, потому что я ранение получил, что, так сказать, одно было получено санкционировано.
0: А что значит санкционировано?
1: Ну, это было от вражеской авиации, от авиации
0: НАТО. А, ну, имеется в виду,
1: НАТО, то есть, НАТОвских.
0: То есть официальная бомбежка.
1: Официальная бомбежка, да. Это было на караоле гора Жуб. Это граница Албании и Косово. Вот. Караул гора Жуб. Можете проверить. Вот. А второе ранение я получил уже непосредственно при чтении 26 числа. Но это было, была аномалия некая. Некая аномалия, когда я получил ранение. И моя дочка получила... так сказать, перелом моей ноги. И не моя, а ее ноги. Вот.
0: То есть уже семья там была, что ли?
1: Нет, она здесь еще была.
0: Семья. А, то есть одновременно здесь?
1: Да. Одновременно, да. В этот день, в этот час, в одну минуту случайно моя дочь получила перелом голени. Вот. Вот. И мне очень неприятно, но я очень благодарен своей дочери. Может быть, она забрала мою смерть.

0: себя, не знаю что. Это все было в городе Приштина, когда я получил ранение. А в Берелёзских Васюках получила ранение моя дочь. Вот, перелом, Александр. Это все так было.
1: А второе, вот несанкционированное ваше ранение.
0: Это не санкционированное, а санкционированное. Это было у меня в 20-х числах мая, когда албанцы нападали. Все об этом знают. Это все было на границе Албании и Косово.
1: То есть, в принципе, получается, что вот посмотрите, да, вот так если подвести статистику с апреля, да, по... Сколько сейчас? Значит, апрель, май, июнь. Ну, грубо говоря, июль. 4 месяца. Ну, так вот, да? Ну, 4 да. с лишним. За 4 с лишним месяца вы все-таки получили 2 ранения, 5 контузий.
0: Да, в Албании я получил только 2 ранения.
1: Ну, все равно, то есть за 4 месяца это я просто к процентному соотношению риска на любой войне, что как-то там говорят, вот, там многие там пойду на войну, а не отдают себе отчета, что, в общем-то, вот, пожалуйста, вот непосредственно вы являетесь как примером того, что... Ну, это я просто к тому, что многие неосознанно это делают совершенно.
0: Ну, абсолютно верно, что многие делают это неосознанно, но нужно обращаться к специалистам. Вот. Ведение боевых действий.
1: Вот, кстати, Александр, мы немножко забыли о пейджере, тем не менее, тут достаточно большое количество вопросов.
0: Большое приходит. Всем спасибо, кстати.
1: Да, спасибо им. Вот один из вопросов такой был, давно он уже пришел, просто я, к сожалению, не зачитал. Безотносительно к нашему с вами разговору, насколько вообще выгодно быть... наемным солдатом, ну, попросту наемником, как их называют.
0: Убийцей наемным быть выгодно. Но офицерам, который помогает во всем солдатам дружеской державы, невыгодно.
1: А вот таким... могут ли как-то наемников как-то принято говорить, кинуть на деньги? Ну, скажем.
0: Ну, киллеры на войне бывает мало, потому что много патриотов и так далее. Киллерская работа очень мало, но, так сказать, она есть. Ну, я был просто офицером, который просто помогал, вот, своим братьям.
1: Вот еще только что пришло сообщение. В свое время в средства массовой информации просочилась информация, круто как, что русские, воевавшие в сербских партизанских отрядах, не были уверены за свою дальнейшую судьбу после введения миротворческих сил. Как лично для вас разрешилась эта ситуация?
0: Ну, все это лабуда. Это относилось, так сказать, к первым конфликтам. Вот. Механизм был отрегулирован. И отношения между нашими государствами были отрегулированы последним конфликтом.

0: Сейчас в Москве практически без 10:04, и наш гость покинул данную студию. Но это объясняется рядом причин. Я думаю, отчасти из них вы, безусловно, догадываетесь. Но главные причины, я, в общем-то, в этом вас уверяю вполне, так скажем, официально, это все-таки вот действительно серьезная усталость. То, что человек реально был там, о чем он рассказывал, это, ну, правда, сомнению это не подлежит. И, соответственно, определенная усталость, нервное перенапряжение, все это присутствует. Соответственно, уже я тут нахожусь единолично и с радостью послушаю, что вы хотите сказать. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
1: Добрый вечер еще раз.
0: Здравствуйте.
1: Вот, мне кажется, я, к сожалению, не успел застать вашего гостя вторично. Вот я задавал вопрос по поводу того, чем занимается Александр во время пребывания здесь дома. И он как-то так немножко расплывчато ответил, занимается некой политической деятельностью, назвал какую-то национал-демократическую партию, не знаю, знаете ли вы такую, и намекнул, что такое, что как бы он выступает, я так не знаю, может, я ошибся, но мне кажется, что он по поводу кепки имел в виду Лужкова, может быть, какого-то Каца назвал, не знаю. Вот вы не в курсе, случайно, если вы с ним дружите, как бы вот что имел в виду Александр? За какие позиции он выступает и против каких?
0: Я понял, но, честно говоря, я... Спасибо за звонок. Во-первых, я не возьмусь, скажем так, самолично вот высказывать какие-то взгляды, да, за спиной человека, который отсутствует. Что до меня, то мне, ну, скажу прямо, глубоко, в какой-то степени безразлично любые клички там всяких политических и прочих деятелей. Я с трудом представляю, может быть, Александр имел в виду там Ленина, скажем. Что касается вообще политической деятельности, то я хочу сказать так, что она существует, на мой взгляд, я могу ошибаться, только тогда, когда она заметна как-то, да? Вот. Хотя вполне возможно, например, вот ваше участие там в выборах или неучастие в них в качестве, естественно, избирателя, тоже ведь, скажем так, политическая деятельность. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Мне, знаете, какой вопрос все-таки? Мне показалось, что какая-то несуразица, связанная у Александра с отношением к ФОР. Потому что передавали недавно сообщение, что они уже сербы наоборот стали уже приветствовать от того, что, допустим, в той же Косовской Митровице их уже спасают от французов, от того, чтобы те их не грабили, албанцы. И вообще говорят, что албанцы уже стали грабежами заниматься.
0: Ну, они вот, судя по тому, что показывали, опять же, в средствах массовой информации, они, в общем-то, ломились. И, заметьте, там была же такая фраза, да, что, дескать, их поджидали сербы. То есть их врасплох-то не застали бы они.
2: Ну, вот правильно, потому что сербы-то знают, что албанцы там... Сама по себе такая нация, она привыкла грабить. И, кстати, не только сербы недолюбливают, их и греки ненавидят, и македонцы не любят. Вообще их не любят все, как ни странно, и итальянцы тоже. Вот, ну, почему-то их так упорно защищает кое-кто в Америке, что я даже не верю, что это албанцы какие-то там диаспоры. Это все связано более, может, возможно, с каким-то мировым заговором, как говорят. Ну, уж больно, знаете, народ слишком... ничего не производит, и уж больно они много пекутся. Хотя их соседи не любят. Ну, я понимаю, за что их не любить, потому что по правде от них прок мало. От них больше, чем масса.
0: Если вы слышали самое начало нашей беседы с Александром, то он как-то так вскользь упомянул, откуда все это идет. То есть он же дал...
2: Америке идет. берется, понятно.
0: Нет, совершенно.
2: Откуда?
0: Вот это не правы. Америка — это такой на рынке. Ну, я так, может, смело высказать, я не имею права судить, но просто мне так кажется, опять же, да, такой гопник в спортивных штанах, вот при самом главном боссе. А самый главный босс — это, безусловно, все-таки Великобритания. То есть...
2: А, ну, в общем-то, да, Тони Блэр же кричал, вот, их надо туда-сюда их растоптать, размажить. Ну, вообще-то, знаете, есть хорошая поговорка. А когда, говорит, Англия нюхает, Франция чихает.
0: Вот.
2: Вы знаете, это можно относиться к этому. Я лично считаю, что сейчас, да, Англия в этом больше заинтересована, потому что, ну... Очень одна большая организация оттуда пошла, родина, масоны.
0: Так.
2: Поэтому к ним можно по-разному относиться, но все-таки и он прав, и вы правы насчет того, что в этом заинтересована Англия.
0: А я знаете для... еще, почему вот к нам приходил, скажем так, геополитик Ян Густавич Бортновский относительно недавно? Он объяснил это очень простой причиной, вот такую позицию Англии по отношению вот к остальному миру. А поскольку Англия является островным государством, то ее, соответственно, ну и, скажем так, защитная система, да, и все остальное, иммунитет, скажем так, все это совершенно сконструировано по-другому, нежели у нас. И, исходя из этого, они воспринимают весь остальной мир как, ну, каких-то инопланетян, может быть, да, как, ну, даже, может быть, в какой-то степени не людей. То есть люди с островным менталитетом, у которых нет, скажем так, земных границ, да, и никогда не было, обладают своеобразным характером, согласитесь.
2: Ну, скорее имперский, вы знаете, даже то, что английский стал мировым языком, тоже, кстати, оказывается, тоже произошло от недоразумения в Америке. Оказывается, то, что там одним голосом проголосили не немецкий, а английский, что там немцев было даже больше, чем англосаксов. Поэтому я считаю, что просто Англия, вы знаете, в мировой истории просто как-то повезло божественно. Просто такое ощущение, как будто у этой стороны стоит ангел-защитник. Ее постоянно везде обходят.
0: Ну,
2: вот в той же войне пострадала Германия и Франция, а Англия ничего не получилось. Ну, то, что бомбили, это...
0: Но это, знаете, не это то, что ей повезло, опять же, поскольку боссы не воюют.
2: Ну да, главари всегда остаются...
0: Совершенно верно. Совершенно верно. Ну, спасибо вам за ваш звонок. Остается до выпуска новостей у нас буквально тут минутка. Вы послушаете вот эту замечательную музыку, которую наваял один классический композитор. Собственно, я не буду говорить, что это я играл на синтезаторе, потому что в прошлый раз я играл, сейчас это действительно играют живые музыканты. Начиная с 4 часов и до 5, мы с вами будем слушать всякую музыку. Если у вас будет желание, будем также общаться. Телефон 203-19-22. А номер пейджера тоже я вам назову. 913-29-29, абонент Монмаранси.

0: у нас в студии гость. Сегодня это заведующий кафедрой прикладной эволюции Академии медицинских наук Республики Казахстан, руководитель проекта «Паразитоциноз. Век 20-й», профессор Иларион Гукчирович Семейко. И речь у нас пойдет о эволюции и о связи этой самой эволюции с примитивными самыми животными, каковыми являются амфибии, паразиты и некоторые млекопитающие. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашему гостю вопросы в прямом эфире. И по телефону 956-32-32 для абонента 109-279 можете задавать вопросы и делиться вашими мыслями вообще с программой «Монморанси». Это пейджер нашей программы, такое нововведение модное. Мы тоже должны идти это, понимаете ли, в ногу. Чуть позже к нашей беседе присоединится базитолог Андрей Орлов. Ну, а сейчас мы начинаем беседовать с Иларионом Гукчировичем. Здравствуйте, Иларион Гукчирович. Ну, хотелось начать с несколько, может быть, банальной такой вещи, что ли, да, позволить себе усомниться вообще в правильности теории господина Дарвина. Ну, это уже сейчас не является как бы каким-то модным, новомодным и свежим. Уже практически более 80% не только населения, но и ученых уже и не верят в эту теорию. Вот. Но существует целый ряд научных изысканий в этой области. В частности, вот вы наверняка знаете замечательного турецкого ученого самородка Гогу Кварчели, который,
1: безусловно,
0: является крупнейшим авторитетом, да, в области паразитологии и связи паразитологии с эволюцией. Он утверждал, что человек сам по себе является сложнейшим таким организмом, полученным в результате синтеза всех сильных каких-то органов, ну, физиологических и энергетических мест. То есть, своего рода
1: такая выжимка.
0: Да, жизнеспособная выжимка из самых разных организмов. Но Гога Кварчели утверждает, что вот его исследования, они, в общем-то, подвели его к тому, что где-то процентов на 80 человек все-таки состоит из насекомых. Имеется в виду прочность, например, тазобедренной кости, которую, да, ну, вот сейчас вот я вижу, проверяем на растяжение ее постоянно и так далее. Что вы могли бы сказать нам на эту тему? Да, плюс уже дальше пошли оппоненты Гоги Кварчели, например, такой замечательный, вы наверняка его тоже знаете, вы же все общаетесь постоянно.
1: Безусловно, это же проходят такие коллегии, в общем-то, научные. Раньше это проходило в рамках Советского Союза, теперь это в рамках стран СНГ проходит. Вот такие вот межотраслевые и узкоспециализированные коллегии, в частности, вот не так давно прошла очередная, где мы опять-таки объединили свои усилия в том, чтобы внедрить вот новое, так сказать, трактование эволюции живого на Земле, которое, в общем-то, заключается в том, что, как вот вы уже правильно отметили, в трудах Гоги это ярко прописано, как сейчас модно говорить. Дело все в том, что действительно человек, как высшая ступень живого на Земле, он вобрал в себя все положительные, наиболее сильные черты всех других животных и, в общем-то, даже подчас и растений, которые на сегодняшний день или в прошлом обитали на нашей планете. И здесь я хотел бы отметить некоторые противоречия в теории Дарвина. В общем-то, он утверждает, как наверняка известно всем, что постепенно, путем естественного отбора, значит, отмирали нежизнеспособные организмы, особи и целые виды животных или растений. И, значит, наиболее жизнеспособные, такие, например, как луковая журчалка, они дожили, в общем-то, и до наших дней, хотя уже существует на Земле несколько миллионов лет. Это вот здесь как бы я хотел отметить, что здесь отчасти Чарльз Дарвин прав. То есть действительно проходил, так сказать, естественный отбор, но, как по нашему с Гогой мнению, ошибка его в главном. То есть он организм рассматривал как индивидуальное, в общем-то, существо, которое совершенно автономно, значит, в этот мир вбрасывается и таким же образом его покидает. Наша же теория состоит в том, что любой организм, будь то муха, будь то, значит, червячок, либо же рыба.
0: Или, например, обычная сухопутная мохнатка.
1: Да, безусловно. Очень хороший, кстати, пример. Вот, представляет из себя, так сказать, симбиоз различных отдельно взятых существ, которые в результате долгого пути эволюции слились в одно целое и образовали то, значит, громадное количество видов и родов, которые здесь его действительно большая заслуга классифицировал уважаемый мною Дарвин. То есть мы не можем сказать, что Дарвин был целиком неправ. Нет, отдельные проблески сознания, особенно когда он путешествовал на известном судне «Бигл» по океаном, изучал новые континенты, в его трудах они прослеживаются. Видимо, это связано с тем, что в те времена на судах в дальние плавания неограниченных количеств брался ром. Вот, и, видимо, вот эта благотворная атмосфера, ну, в общем-то, хорошо
0: действовала. Озарение, как
1: да,
0: бы, судя
1: да,
0: по всему, озарение.
1: Да, то есть какие-то аспекты действительно его трудов, они, в общем-то, имеют право на жизнь, что, собственно, и доказывают. Но в корне он, как я уже говорю, ошибался.
0: Ну, вы знаете, наверняка многие наши радиослушатели сейчас как бы немножечко усомнились вообще в наших словах или думают, что, дескать, вот мы говорим об этом, а это все ведь не так серьезно. То есть, и, в общем-то, достаточно, нет никакой разницы, так это или нет. Но тут я хочу привести в пример достаточно уже широко известное течение эндемистов, так называемых ученых-эндемистов под руководством Вячеслава Яковлевича Куярова-Никитских, который, собственно, находясь в оппозиции, тем не менее смог продвинуть свою теорию. А теорию я вкратце расскажу. Дело в том, что по мнению Вячеслава Яковлевича Куярова-Никитских и его единомышленников, сейчас настал новый виток развития природы, экологии, взаимоотношений в обществе,
1: своего рода спиральный подход,
0: да,
1: к трактованию.
0: Да. И такая форма существования, как человек, снова становится нежизнеспособной. Ну, то есть, к примеру, как...
1: Ну, те известные случаи кретинизма в Бурятии, которые, в общем-то, на рубеже 90-х почти поголовно.
0: Да, но это пример какой-то современный. Вот если, например, взять склизкую анадырскую колючку, известное достаточно растение, которое, да, в общем-то, до того было совершенно сухим, после этого иммунитет против окружающего мира ослаб, оно где-то, по-моему, целиком исчезло с лица земли в конце прошлого века, если не изменять память. То есть человек сейчас постепенно начинает напоминать склизкую анадырскую колючку, по мнению Вячеслава Яковлевича Куярова-Никитских. И природа сама по себе, опять же, по мнению эндемистов, должна и уже начинает каким-то образом синтезировать новую форму жизни. Значит, по мнению Вячеслава Яковлевича, это, конечно, будет все равно за основу взят человек, человеческое существо.
1: Как наиболее универсальное.
0: Да. Но к нему должны постоянно быть что-то примешано, может быть, даже от растений каких-то и так далее. Что меня удивило в теории Куярова-Никитских, это то, что он утверждает, что, например, люди, больные болезнью Дауна, вот, они являются как раз более высокоорганизованными существами, более жизнеспособной формой, нежели, скажем...
1: Ничего удивительного.
0: Да, ну вот мне интересно, как вы сейчас... Я знаю, что у вас все-таки были некоторые трения с Вячеславом
1: Яковлевичем. Но они касались организационных вопросов. Просто дело в том, что деньги у нас сейчас в Казахстане другие, вы же прекрасно знаете. Не везде можно поменять российские рубли на наши родные тенге. Вот, и, собственно, в этом и были трения. А на самом деле, что касается теоретических аспектов сотрудничества, трений практически нет. Потому что, действительно, я тоже придерживаюсь такой же позиции о том, что все, так сказать, случаи аномального развития человека на современном этапе, будь то болезнь Дауна, либо же кретинизм, либо же миксидема, это все, так сказать, проявление экспериментов природы. То есть природа пытается вот этот вот ход естественного отбора, о котором говорил Дарвин, так сказать, применить, ну, в общем-то, выражаясь языком военных, в реальных условиях. То есть, что получается? Природа, значит, в каком-то отдельном случае при рождении, как современному человеку кажется, дефективного ребенка, то есть ребенка с другим хромосомным набором, в частности, вот болезнь Дауна, значит, она пытается вот путем изменения нашей генетической информации перестроить систему и выдать полностью другой продукт, который находится на другом уровне, нежели все мы. Uh-huh. Вот, но благодаря тому, что эти больные, значит, помещаются в специальные медицинские учреждения, психиатрические лечебницы, либо же просто в научные институты, что сейчас не секрет, для опытов, вот, то тем самым их процесс, так сказать, выживание, он ограничен только тем, что они проявляют свои низменные потребности, то есть как-то пищевой рефлекс и, собственно, все остальные выделительные. И если бы предоставить этим существам возможность жить так, как они хотят, несмотря на то, что они сами себя не обслуживают на первый взгляд, то мы проводили такие, в общем-то, эксперимент. И дело в том, что я могу сказать, что приблизительно на 18-м году жизни среднестатистический Даун, вот, он обладает, ну, потенциалом порядка в полтора раза выше, чем обыкновенный, нормальный
0: военный ракетчик.
1: Да, да, да. Дело в том, что плоскость его мышления, она, конечно, находится в другой области, то есть сложно заставить его вырыть яму 2x2.
0: Но ему это и не нужно.
1: Ему это не нужно,
0: то есть,
1: совершенно.
0: Потому что практически вот вырывание ям этих, оно ведь снижает иммунитет, сопротивляемость организму, поскольку учащается сердцебиение, происходит вдыхание интенсивной пыли, то есть...
1: Правильно. И потом, разве вправе мы, допустим, осуждать его желание, пусть даже в таком солидном возрасте, как 55 лет, рисовать акварелью на обои? И в то же время, так сказать, спокойно смотреть на турниры атлетов, которые демонстрируют горы мышц и тем самым срывают крупные гонорары. И, то есть, ну, вот понятно, такое, да, вот занятие, он как бы не вызывает осуждений в обществе, а это...
0: А вы знаете, у нас вот стоит очень много памятников там репрессированных. Да. Вот, в частности, вы, наверное, обратили внимание на маленький бюстик, по которому написано «Иван Семенович отжурчал».
1: Да.
0: Вот. Ну, он отжурчал, по-моему, в годах в 30-х где-то. Дело в том, что у него была теория, он был так называемый гоголист, то есть человек, серьезно занимающийся изучением Гоголя. Писателя.
1: Да.
0: Вот. И он...
1: Нет, подождите, да, по-моему, да. Вообще-то Гоголь — это птица. То есть он, по-моему, был орнитологом все-таки.
0: Ну, вполне возможно. То есть вполне возможно. мне сейчас сложно судить. Но я, как бы, по рассказам вот нашего экскурсовода, может быть, она тоже ошибается, она у нас новенькая совсем. В общем, вот Иван Семенович отжурчал, утверждал, что люди, которые впадают в летаргический сон, в общем-то, они гораздо выше, опять же, по уровню своего развития, нежели те, кто вот спят нормально, с утра встают, съедают курицу, да, идут на работу, поскольку летаргический сон является защитной реакцией организма на происходящее вокруг. И уже тогда в каких-то рукописных трудах, так и не получивших широкого распространения, но принадлежащих перу Ивана Семеновича отжурчал, сквозила прямо-таки мысль, что... Ну, то есть то, что сказали и вы сейчас. То есть люди считают, что, например, люди, которые как бы родились и выросли и не в себе, то есть они не могут самостоятельно справлять естественные надобности, не могут как бы самостоятельно питаться.
1: Ну да, на первый взгляд, необычное поведение.
0: Да, но тем не менее, по теории господина отжурчал, эти люди как раз и страдают от того, что вокруг них происходит постоянно сутолка, какой-то уход, то есть да, попытка втянуть их. Вот это, на самом деле, это совершенно защитная реакция организма, в результате чего эти люди, в общем-то, вот именно
1: рано погибают.
0: А так, если бы этого всего не было, они бы существовали, и даже в случае какого-то серьезного, какой-то экологической катастрофы и так далее, они бы выжили, и мало того, могли бы размножаться. Немножечко способы их размножения. Я знаю, что ваш... я знаю, что у вас есть такой подраздел в вашем проекте по паразитоценоз век 20-й, вот целая рубрика, посвященная вот возможностям размножаться после экологической катастрофы людям, нетронутым уходом.
1: Но дело в том, что вы так широко задали мне вопрос, что я сначала к первой части, если позволите.
0: Конечно.
1: Вы правильно заметили о том, что действительно не дают этим людям нормально развиваться. И в этом-то как раз и скрытно проявляется боязнь живущих в подавляющем большинстве в данный момент на Земле нормальных, так называемых нормальных людей, перед высшей, так сказать, цивилизацией, поскольку появление большого количества людей с иным хромосомным набором просто-напросто сведет на нет все усилия современных людей, в частности, такие, в общем-то, аспекты современной деятельности, как телевидение, средства массовой информации, крупное промышленное производство, земледелие.
0: Выпечка.
1: Да, вот. И, значит, вот эта подсознательная боязнь, она не дает этим людям, то есть даже существуют законы, принятые в данный момент, не дает людям с другим хромосомным набором размножаться. Вот. Если, я опять же говорю, мы проводили эксперименты, то есть если дать этому человеку делать то, что он хочет, позволить, то это получится человек 22 века.
0: То есть
1: не 21-го, а 22-го уже, да. Он нас опережает, ну, по прикидкам, приблизительно на 100 лет.
0: А извините, вот не кажется ли вам, что вполне возможно просто люди, наши с вами современники, находящиеся на одном уровне развития, опять же, да,
1: да,
0: они когда подсознательно чувствуют вот эту мощь, исходящую от людей с другим набором хромосом. И это не то, что даже инстинкт ухода или любовь к ним, или и опасаться, или боязнь. То, что у них боязнь. Нет, вот тут я как раз хотел другое, а просто чисто спортивная такая вот попытка не дать обогнать себя, дать занять доминирующее место.
1: Да, вот. Да. Вот тут элементарный пример. Никому не нравится, пускай даже этот человек едет на автомобиле ЗАЗ, никому не нравится, что вот тебя на ЗАЗе обгоняет Мерседес, и подчас встречаются попытки помешать этому обгону. Казалось бы, едешь 60 км в час, дай другому ехать 120. Нет, так и здесь происходит. А потом, опять же, любое подчинение личности каким-то установленным нормам, значит, как-то подтирание заднепроходного отверстия в строго определенные часы туалетной бумагой, оно, в конце концов, и у человека с привычным хромосомным набором, оно вызовет негативную реакцию. То есть человек раньше, в момент своего эволюционного становления, он каждый день жил по-разному. То есть сегодня он мог убить мамонта, завтра нет, и, так сказать, вот это вот его среда общения, она и формировала вот тот интеллект, который, так сказать, мы с вами сейчас имеем. А что пытаются сделать с этими вот, опять же, с теми людьми с ненормальным хромосомным mm-hmm. набором? То есть их загоняют, так сказать, в лабораторные практически условия. Это своего рода получается собака Павлова. То есть по звонку питания, и тем самым тормозится, и опускается все на уровень рефлекса.
0: На уровень рефлекса, во-первых, а во-вторых, поскольку все-таки эти люди суперлюди где-то, они...
1: Происходит мауглизация, так называемая.
0: Вот. Плюс они вынуждены просто как существа более высокого уровня развития, они вынуждены считаться, ну, просто, попросту говоря, уважать вот братьев своих младших, как мы, например, снисходительно относимся к собакам.
1: Поэтому вот посмотрите, крайне редки случаи каких-либо агрессивных действий со стороны этих людей в отношении того, кто за ними ухаживает, и докторов, которые, значит, как бы лечат их. И тут вот очень интересный аспект я хотел бы затронуть. Значит, когда болезнь человека очевидна, то есть, ну, мы все знаем, что лицо, так, значит, Дауна, оно имеет специфическую, так сказать, внешность. Когда вот эта внешность налицо, мы уже не обращаем внимания на то, что он может прекрасно играть в шахматы, либо же, так сказать, рисовать отличные картины. Но, в свою очередь, если человек, пускай рисует посредственные картины, но постепенно становится знаменитым, потом ему могут простить даже не то, что форму лица, а любой его, так сказать, и какой-то даже подчас криминальный проступок.
0: Ну, как-то газовое деление непроизвольное и так далее.
1: Да нет, а потом всегда, так сказать, вот даже вот я слышал, у вас сейчас такое идет как бы такая волна о том, что известные популярные звезды не платят налоги, и вроде такие, значит, как бы в прессе появляются статьи о том, что, ну, вот, а их мало, они, значит, талантливые, давайте им простим. Вот, понимаете, все с этого и начинается. То есть, если бы...
0: То есть с этого и начинается как бы бардак, собственно
1: говоря. Конечно, конечно.
0: Вы знаете, я просто немножечко хотел еще привести такой пример, который, опять же, приводится в одной работе Ивана Семеновича Отжурчала, репрессированного. Вот он, ну, дабы как-то вот не просто говорить, а как бы подкреплять свои слова реальными примерами или какими-то фактами, да, или чтобы это было более красочно, то привел такой пример, попросту говоря. Вот после ядерной войны или после серьезного какого-то радиоактивного облучения, катастрофы и так далее, выживают тараканы. Это факт. У них очень сильные иммунитеты выживания и так далее.
1: Но не только.
0: Ну, он взял, отжурчал, он взял как пример, как тараканов. Но, говорит, ведь никому из людей не приходит в голову мысль, например, одевать на таракана памперс, кормить его из пипетки и каким-то образом, в общем-то, ну, вообще производить за ним уход. Да. Поэтому... Вот одна из этих особенностей таракана, вернее, таракан как одна из особенностей, как одна из составляющих, по мнению и Ивана Семеновича Отжурчала, который это в 1935 году написал, заметьте, да, и уже сейчас в трудах Вячеслава Яковлевича Куярова-Никитских эта мысль сквозит, что таракан должен быть одной из составляющих человека будущего, в принципе. То есть то же, что происходит вот с людьми, о которых мы говорим внешне, это полная неспособность как-то мыслить логически и так далее.
1: Они просто непонятны.
0: Да, на деле это, в общем, целая серьезная форма жизни, которая даже, заметьте, не обязательно общаться между собой словами. Да. То есть если мы посадим двух людей с каким-то изменением набора хромосом, они не будут говорить друг с другом, у них будет налажена телепатическая связь. То есть так, как это было, например, в древние времена у буддийских монахов.
1: Известен случай, кстати говоря, вот у некоторых людей, которые были подвержены лучевой болезни, у них тоже происходят структурные изменения хромосомной записи. Вот. И, так сказать, они находили общий язык. Вот и в частности в нашей клинике мы проводили такие исследования, то есть люди, которые находились уже в четвертой стадии лучевой болезни, вот они могли запросто общаться вот с теми, кто, у кого имеется врожденный дефект приблизительно такой же. То есть человек переходит на какой-то другой уровень, хотя его физическая жизнь уже подходит к концу, но тем не менее его интеллект, так сказать, его разум, он прогрессирует. И вот в трудах Любомира Пипкова, что касается тараканов, он очень много, это хорватский, в общем-то, ученый достаточно
0: известный. Но он, кстати, потом эмигрировал в Албанию, после Албании он сейчас опять уже в Хорватии, в Сербии, то есть он, кстати, ни разу, вот, что интересная личность, несмотря на свою просто мировую известность, да. Несмотря на многочисленные предложения просто о работе в более таких экономически развитых странах, он, в общем-то, был всего лишь в Албании, в Хорватии, в Сербии. Все, то есть он такой вообще вот фанатик славянской культуры, да. И письменности.
1: Но тут я все-таки хотел бы вернуться к его научным изысканиям.
0: Конечно,
1: на почве
0: безусловно,
1: энтомологии.
0: Безусловно, безусловно.
1: Вот. Он первым, собственно, вывел необходимость человека в таракане. То есть он ее вывел экспериментальным путем. А, в общем-то, мы же доказали ее теоретически. То есть таракан настолько же свойственен жилищу человека, как побелка на потолке.
0: Или, например, яйца в холодильнике.
1: Поскольку, да, поскольку, так сказать, таракан, ну, все это, в общем-то, признают, несмотря на все попытки его изводить, мы предлагаем с тараканом дружить. То есть подкармливать его в определенные часы, поскольку это достаточно смышленное насекомое, если так можно выразиться.
0: А, да, да.
1: Вот. И таким образом приручить и заставить его, ну, в какой-то степени... соответствовать нашим пожеланиям. То есть вообще сейчас человек как бы победил природу, создал атомные реакторы, сверхзвуковые самолеты, подводные лодки. Но,
0: водохранилище.
1: Да, да. Но с простым насекомым, с двумя усами и шестью лапками справиться не может. Так вот мы, в общем-то, попутно как-то, так сказать, средства для зарабатывания денег на наши научные проекты. Мы провели вот теоретические исследования, такую как бы мозговую атаку в этом направлении, вот, и рекомендовали. То есть существует специальный курс, который наш человек, так сказать, по желанию клиента может провести, и тараканы будут подвластны его воле. То есть, ну, путем не истребления, а приручения.
0: А, кстати, ведь тут есть опять такой же момент, если мы берем насекомых как высшую форму жизни, высшую в плане выживаемости. Мы же ничего не знаем, по идее, то о внутреннем устройстве их общества. Тем не менее, вот обратите внимание, там на муравейник, они общаются там этими там усами своими, как же кузнечики, опять же, да, те же тараканы, у них есть там, в общем-то, своя система оповещения. Вот. Тем не менее, люди выбрали, я имею в виду, например, в Китае, да, в других странах аналогичных, люди выбрали такой метод, ну, не то, что борьбы с ними, а метод очень экономически ценный. То есть они борются с ними, употребляя их в пищу. То есть практически это происходит каннибализм.
1: Ну, понимаете, опять же, подчинение, да. Происходит подчинение какого-то вида насекомого, будь то там, будь то, так сказать, морковка, которая растет у нас на грядке, своим потребностям. Дело в том, что я как раз придерживаюсь иных форм. Конечно, можно подчинить себе таракана. Можно даже подчинить себе стеблевого капустного скрытнохоботника. Mm-hmm. Хотя это гораздо сложнее,
0: это сложно,
1: поскольку это достаточно крупные насекомые.
0: И плюс очень прихотливые. Тут нужно сказать, что требующие, как ни странно, вот его можно, хоботник-то он, по идее, приживается. Да, но он... Дело в том, что у него очень серьезные проблемы с дефекацией.
1: Да.
0: И одновременно он чрезвычайно чистоплотен. То есть никогда хоботник не сходит на капусте.
1: Нет.
0: Вот. И поэтому трудно его держать дома. То есть это, но тем не менее, реальная вещь.
1: Ну вот тут опять же я хотел бы вернуться к проблеме всеобщего глобального кризиса. То есть той же самой, в общем-то, ядерной катастрофе.
0: Безусловно.
1: Вот. Нельзя сказать стопроцентно, что выживут только тараканы, а помрут все люди. Поскольку вот по нашим как раз исследованиям, как вы уже отмечали, что люди с измененным хромосомным набором, они выживут в этих условиях. То есть единственное, что может на них повлиять, это физическое там, разрушение, то есть световое излучение там, и так далее, кирпич на голову. А что касается радиации, они выживают, ну, могут поспорить даже с табачным трипсом. То есть табачный трипс — это наиболее выживаемое такое существо, которое оно, в общем-то, мало распространено и живет только на новой земле.
0: А вот извините, дело в том, что проводили же, я знаю, эксперименты серьезные в лабораториях по вот как раз над табачным трипсом, то есть его облучали длительное время разными, в общем-то, источником разной мощности, и затем, поскольку жизненный период табачного трипса в сравнении с человеческой жизнью весьма-весьма маленький, то есть мы могли наблюдать смену целого поколения табачных трипсов. И мы изучали, вернее, вот, ну, не мы, я уж так как-то, производилось изучение мутаций каких-то более-менее ярких табачного трипса.
1: Вот, их не происходило, вот, заметьте.
0: Их, да, их не происходило. А вот как, на ваш взгляд, как, будут ли происходить мутации, если будут, то какие?
1: Вот, вот здесь мы с вами плавно и подходим к идее паразитоциноза. Что такое паразитоциноз?
0: Вот этот вопрос я хотел вам только что задать.
1: Да. Извините, что я вас опередил.
0: Ничего, ничего.
1: Дело в том, что паразитоциноз – это, выражаясь, так сказать, современным языком, это сообщество паразитов, которые подвержены, объединены единой целью. То есть, в принципе, любое существо, согласно нашей с Гогой теории, оно является собой именно вот объект, вернее, субъект паразитоциноза. Вот, значит, человек, который, как мы все знаем, состоит из таких важных частей, как скелет, мышечная ткань.
0: Потрошка.
1: Да. Он также является совокупностью паразитов. Конечно, на первый взгляд это выглядит, ну...
0: Абсурдно.
1: Да. Действительно, на сегодняшний день это не так. Но в процессе становления человека, в процессе эволюции, симбиоз отдельных организмов породил вообще млекопитающее, и потом человек как высшую, в общем-то, ступень млекопитающего. То есть изначально все мы знаем, что эволюция на Земле, она происходила из океана, то есть жизнь зародилась в воде. Образовались простейшие, затем через какое-то там определенное время, там несколько миллионов лет, значит, губки, после них кораллы. Так вот, я могу вам с уверенностью сказать, и, в общем-то, на тестах это все проверено, то, что наша костная с вами система, то есть вообще костные, они образовались именно из кораллов. То есть кораллы в свое время почковались, обрастали, значит, другими формами, таким как актинии, значит, простейшие моллюски, и все это, значит, вот образовывались такие, ну, это я так простым примитивным языком
0: литературно
1: говорю,
0: да,
1: значит, образовывались такие сообщества, в основе которого зачастую находилась известковая ткань коралла, вот, которые в силу того, что всем выживать необходимо, и, значит, образовывали первый костный организм. Так образовалась рыба, потом дальше из нее образовалась первая сухопутная земноводная, которая вылезла
0: змея,
1: из воды.
0: Змея,
1: да, с ласточками с такими.
0: Да.
1: Вот. И, значит, потом уже через много миллионов лет появились млекопитающие, и, наконец, человек. Так вот, что я хотел сказать о том, что человек – это совокупность различных, в общем-то, подчас невзаимосвязанных, значит, органов, как мы их сейчас называем в медицине. То есть практически вот открытие это наше, паразитоциноза, оно приводит нас к новой, к новым возможностям в лечении определенных заболеваний. То есть это один из аспектов. Вот, я, например, уверен, что с помощью этого мы сможем победить чуму 20 века – рак. Вот. То же самое и со СПИДом. То есть, внедряя вот это наше знание в современную медицину, мы, так сказать, сможем излечить все те проблемы, в частности, вот геморрой, который мучает всех.
0: Причем очень эта болезнь, как ни странно, она с годами-то не меняется. Это из вечных болезней, это как заноза, попросту говоря, у населения.
1: Проникая в глубины нашей теории, в глубины нашей теории, современный врач с такой досадой для себя отметит о том, что вот все 5 лет и потом еще 3 в аспирантуре он потратил зря. То есть он лечит поверхность. Вот представьте себе, вскочил у кого-то на лице огромный пупырь. Ну, то есть прыщ, попросту говоря.
0: Да.
1: Или, выражаясь нашим языком, папула. Вот чтобы ее извести, свести, так сказать, на нет, вот абстрактная такая модель, современная медицина значит, занимается прокалыванием верхней части, дабы, так сказать, все из нее вышло. Мы же, так сказать, путем нашей теории сводим на нет основу этой папулы.
0: То есть практически папулового откоса уже не нужно.
1: Он уже просто в нем нет необходимости. Он отпадает.
0: Кстати, ведь парадоксальная вещь. Дело в том, что вот папула, как и любой такой прыщевидный нарост на тушке, он, в общем-то, лечится действительно двумя методами. Первый метод – это взрезание или прокол с дальнейшим выдавливанием содержимого. Второй метод – это прикладывание там различных каких-то мазей и трав, чтобы это рассосалось. Но тут, опять же, очень мы забываем о том, что в случае, если это рассасывается, прыщ, то есть это папула, да?
1: Она уходит в нас. Уходит,
0: да. Да.
1: И гораздо умнее с этим согласится любой современный, будь то педиатр, либо же хирург, гораздо профессиональнее не дать болезни развиться. То есть все мы прекрасно знаем, возвращаясь опять же к нашей теории, все мы прекрасно знаем, что нормальное количество и туберкулезной, и кишечной палочек, а также других простейших и вирусов, оно находится постоянно в организме человека, но находится в определенном балансе. Как только значит, тормоза, так сказать, отказывают, происходит коллективное размножение, и человек начинает заболевать. Так вот, что касается все-таки нашей теории, вот если мы будем рассматривать костную систему человека как, в принципе, примитивный коралл...
0: Извините, я просто хотел еще как пример. Наверняка многие наши радиослушатели сейчас усомнились, дескать, вот рассказе о папуле. Просто я хочу привести пример такого известного, в общем-то, человека, который просто изучал именно нароста на теле, на человеческом теле. Егор Коляда, помните, да, такого?
1: Да, это очень интересная тема наростов на человеческом теле. Это вот как раз на основе этого, собственно, это и натолкнуло меня на вот эту вот теорию, на создание этой теории. Ведь любой нарост на теле – это попытка, значит, хода эволюции на Земле внедрить уже как бы отработанный, отшлифованный во всех аспектах механизм, новую какую-то деталь, если, ну, таким техническим языком выражаясь. Uh-huh. Так вот, мы все при возникновении у нас какого-либо жировичка или той же самой папулы, значит, либо какой же... доброкачественной опухоли. Мы бежим, значит, к врачу-онкологу, а тот, просто махая на нас руками, говорит: ой, у вас, значит, рак, и, в общем, вам осталось жить 2 месяца, бросайте все, пишите завещание. На самом деле все не так сложно. Я вас уверяю, что люди, которым рак не лечат, живут дольше, чем те, которым рак начинает лечить. Как только человек узнает о том, что у него раковая опухоль в любой части его организма, вот, тут же, в общем-то, срабатывает, значит, эволюционный, да, рефлекс, и, так сказать, организм, он этот отмирает. Ведь обезьяна, когда становилась человеком, она не знала о том, что она становится человеком. Вот для нее было естественно, так же, так сказать, как для нас поковырять в носу.
0: То есть в данном случае мы же выступаем не как сторонники теории Дарвина.
1: Нет, но дело в том, что я же уже говорил о том, что Дарвин был частично неправ. То есть он...
0: Знаете, я просто хотел немножечко вернуться к Егору Коляда и к его поразительному эксперименту. Он проводил эти эксперименты в момент коллективизации сельского хозяйства.
1: Помню.
0: В

0: назад в организм этих людей и проводил, я имею в виду Егора Коляду, он проводил статистику. Выяснил, что те люди, которых оборачивали вот в конскую шкуру, делали припарки вот эти, то есть содержимое папул, которых уходило в организм, жили в среднем на 15 лет меньше.
1: Да.
0: То есть не дожили до начала Второй мировой войны.
1: Я вас уверяю, что если бы каждый человек получал определенную профилактику на раннем этапе, то есть если бы подходить к, допустим, даже тому же кормлению грудного младенца с наших позиций, то я вас уверяю, что в 90% этих бы папул и просто не возникало. По той простой причине, что ведь грудное молоко, это, оно, в общем-то, у женщины совсем не для того, для чего думают.
0: Естественно, ни вот. В коем случае не для вскармливания
1: младенца. Нет. Дело в том, что, несмотря на все вот эти вот утверждения о том, что нет ничего лучше материнского молока, это да, совсем это не так.
0: Это просто романтизация физиологического процесса, причем течение, совершенно не того,
1: о котором... Течение, нет, в течение первой недели, то есть это имеет смысл, потому что действительно, вот, и потом у женщины в течение первой недели у нее не молоко выделяется, как всем известно, а молозиво, так называемое. Вот, а это уже такой более концентрированный
0: продукт. Скажем так, сметана,
1: да, чтобы было понятно. Да, вот. А тем, что выделяется после этого... Кормить можно, ну, разве что...
0: Ну, в общем-то, лучше никого. Это, знаете, что напоминает? Вот уже масло машинное, которое год не меняли.
1: Да.
0: То есть, когда вот его залили свежее, оно еще нормально.
1: Согласен. Ведь
0: организм женщины, он тоже набирает.
1: И вот...
0: Женщина, как бы, она как земляника. Если она растет на опушке, это одно. Если около дороги, где ездят автомобили.
1: Совершенно сам
0: согласен. Вы знаете, Илларион Гухчирович, давайте послушаем телефонный звонок все-таки. Звоните 203-19-22 и задавайте ваши вопросы нашему гостю, а также можете общаться с нами через пейджер, номер его 956-32-32 для абонента 109-279. И я поднимаю телефон, дудочку, здравствуйте, мы полны внимания к вам, вы в прямом эфире, рассказывайте, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Вы не могли бы немножко, не совсем, вы английский знаете язык?
0: Безусловно. Вот Илларион Гукчирович.
2: С приятелем переводили вот сестру Федору пели, и кто его знает, чего он моргает. Значит, в обратном переводе, по-английски, никто не знает, что у него с глазом, так? Да? А вот здесь потом, что-то это я тоже знаю, но никак, вот присказка русская есть. Ну, например, как делать, вот тот-то, ну, там, фото, к примеру. Ну, так сделаешь, и весь этот, до копейки. Вот как перевести? Никак не можем.
1: Что именно перевести?
2: Надо сделать так, и весь пенис до копейки. Вот как на английский.
0: Угу. Вы знаете, вот профессор сейчас постарается ответить. Я вижу, что вот есть у вас идея.
1: Я все-таки не до конца понял фразу. Если вам что-то надо, то это надо, ну, общем, говорить, а мне...
0: Нет, что связано вообще с копейкой, то вот есть уже перевод, это money.
1: Да, известный, так, достаточно популярный, то есть, перевод, то есть он в
0: общем, время... денежные знаки, они как бы по-английски...
1: Ну, в принципе, вообще, мне кажется, гораздо важнее не цвет денег и их название, а то, что на них можно купить.
0: Да, с этим сложно не согласиться. Здравствуйте, мы полны внимания к вам, вы в прямом эфире. Алло.
3: Пожалуйста.
0: Здравствуйте. Рассказывайте, пожалуйста.
3: А чем кормить ребенка, это вы говорите, молоко женское не годится? С какого же возраста надо переходить на какое-то другое питание?
1: Вот очень хорошо, что вы сформулировали.
0: Да.
1: На какое-то другое питание. Я уже говорил о том, что в течение первых недели-двух можно, то есть пока у вас еще молозиво есть, вы можете смело, так сказать, его применять. Но как только оно проходит, значит, грудное молоко надо отстаивать, а переходить к кормлению ребенка теми же продуктами, только в более качественном исполнении, то есть диетическими крупами, вот, диетическим мясом, то есть, ну, желательно фарш, провернутый.
0: Не, ну можно и кусковым, собственно, если это... Да, извините.
1: Нет, ну кусковым это если младенцы уже пробились,
0: собственно, первые клыки, зубки. Уже, да, бивни появились. Ну, вот, кстати, ведь вот дело в том, что, извините, что я вас перебил.
1: Вообще, в принципе, реально, так сказать, современная наука, чем раньше, тем лучше.

0: ведь реально, вот как бы опять же, природа, она тоже ведь в растерянности, она как бы мечется, она не знает, каким образом сделать из человека более выживаемое существо, чем человек есть сейчас. Поэтому вот уже появляются младенцы, например, с волосами, с бивнями. Вот, например, недавно родился в Самаре, родился девочка, его достали, он с бивнями уже, вот, и, в принципе, прям есть, может, уже все, что попало. Это, кстати, не аномалия, это не аномалия.
1: Да, нет, совершенно согласен. Да. И, возвращаясь все-таки к звонку, я хочу сказать о том, что чем раньше вы начнете приучать ребенка к той пище, которая свойственна вашему территориальному округу, то есть понятно, что, допустим, в монгольской степи вы не найдете консервированные тушенки из свинины, а гораздо проще найти свежепровернутый конский фарш. Вот. Чем раньше вы начнете привыкание ребенка к тому питанию, которое свойственно для вас, желательно, естественно, конечно, никаких консервированных вещей, значит, тем более импортного производства.
0: Кстати, то же самое я вот хочу сказать о монгольских вообще детях, ну, о том, как изначально аутентичные монголы приучали своих детей адаптироваться в сложных внешних условиях. Мало того, что они их кормили вот отжимками как бы из того продукта, о котором вы сказали, плюс они сыпали на лица детям песок, потому что в дальнейшем монгольские воины, когда они скачут навстречу Бурану, для них это не должно быть неожиданностью.
1: Конечно.
0: Вот.
1: То есть,
0: ведь на самом деле они же все как появляются на свет, у них глаза круглые, что твоя мишень. Вот. А потом уже это... Ну, извините, что-то я отвлекся и вас отвел, отвлек продолжать.
1: Ну, вот тут, так сказать, ревнивые сторонники традиционной науки могут возразить нам. Ну, вот вы говорите о том, что им сыплют в лицо песком. А почему же тогда у их коней глаза круглые? Да все объясняется очень просто. У их коней очень длинные ресницы. И проводились опыты, вот в частности, я знаю, что на одном из новейших истребителей, который применялся в операции Соединенных Штатов под названием «Буря в пустыне», воздухозаборники двигателей были обшиты конской ресницей монгольской ездовой кобылы. Вот. И тем самым при пролете на малой высоте, известно, что, в общем-то, в жарких условиях, в пустынных условиях, в общем, двигатель авиационный служит где-то в два раза меньше, чем в других, в нормальных. Вот. И тем самым, применив вот эти вот ресницы, вот, была, кстати, закуплена огромнейшая партия. Вот, на этом многие, я знаю, нагрели руки, потому что уже коммунистическая партия, она как бы развалилась в Монголии. Вот, и тем самым добил, в общем-то, эффект, показал себя с очень... Это применение этих конских ресниц очень хорошей стороны.

0: на ночь твой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: И в гостях у программы «Монморанси» заведующий кафедрой прикладной эволюции Академии медицинских наук Республики Казахстан профессор Илларион Гукчирович-Семейко, который является также руководителем научного проекта «Паразитоциноз. Век 20-й». По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашему гостю вопросы в прямом эфире, а набрав номер 956-32-32, и передав сообщение для абонента номер 109-279, в общем-то, поделиться вашими соображениями через черную коробку, именуемую пейджер. И речь у нас идет о эволюции, не только. Вот сейчас мы закончили предыдущий наш разговор на теме использования отдельных, ну, даже фрагментов. Не органов, фрагментов животного в целях кораблей, машиностроения, да?
2: Ну, в принципе, эта тема, она достаточно обширна. Это все сводится, вернее, истекает из того, что человек, так сказать, хочет подчинить себе природу и, подмечая, как ему кажется, полезные свойства тех или иных организмов, либо же те или иные явления природы, пытается, так сказать, извлечь для себя пользу. Всем известные так называемые приливные гидроэлектростанции, да, которые безусловно используют энергию приливов моря для того, чтобы освещать и обогревать жилища.
1: Кстати, в реверсном режиме и слива.
2: Да, конечно.
1: Вот на пейджер пришло сообщение от нашей постоянной радиослушательницы Натальи Ветлицкой. Она интересуется, а почему у монгольских птиц, как-то орел и так далее, вот тоже не узкие глаза. Причем ресниц там не наблюдается.
2: Дело все объясняется достаточно просто. Поскольку Казахстан, в общем-то, расположен не так далеко от Монголии, и проблемы монгольского народа нам, в общем-то, близки, и в плане, так сказать, опять же, финансовой поддержки своей основной научной деятельности мы производим целый ряд, в общем-то, научных исследований, прикладных для не только для Монголии, но и для стран Индокитая. Вот, поскольку научный потенциал нашей академии достаточно высок. Так вот, что я могу сказать относительно птиц монгольских прерий. Во-первых, их там мало. Вот. А во-вторых, те, которые есть, летают по ветру, тем самым уравнивая свою скорость со скоростью полета песчинок и пылевых частичек, которые присутствуют в атмосфере пустыни Гоби. Это, в общем-то, такая специализация, значит, вот, животных, в частности птиц, она вызвана достаточно суровой средой обитания. Вот, и
1: ну, а что это, можно еще
2: одно из явлений, такое проявление специализации.
1: Я от себя еще хочу добавить, что, в общем-то, на самом деле тут немалую роль играет наличие, конечно, перьев на тушке, да, данного животного. Вы знаете, я хотел бы немножечко, Илларион Гукчирович, вернуться вот к теме эволюции и так далее. То есть, по утверждению, опять же, Ивана Семеновича Аджурчал, все-таки грядет какой-то апокалипсис, да? Вот, предположим, что в ходе этого апокалипсиса, вернее, после него выживут, выживет какая-то форма такая, да? Это, если будет близкая к человеку форма, ну, к примеру, смесь там человека с чем-то, да, нечто, то есть нечто, вот, но это же нечто, оно не должно выжить одно, то есть его должны, опять же, окружать, ну, какие-то там деревья, растения. То есть понятно, что там одной анадырской склизкой колючки мало. И там животные, табачный трипс, это, конечно, хорошо, но тоже мало. То есть должны быть какие-то птицы. Я знаю, что ваша академия, именно ваша кафедра прикладной эволюции, занимается прогнозированием вероятности выживаемости в случае апокалипсиса определенных видов птиц, животных, да, и также конструированием, например, их внешнего вида, их повадок и так далее. Вот не могли бы вы немножко осветить вот эту область вашей деятельности?
2: С удовольствием. Ну, в общем-то, базируясь на нашей теории паразитоциноза, мы можем с точностью, ну, определяемой порядком 90-95% воссоздать облик животного будущего, будь то... Ну, то есть, в принципе, нам должны быть даны исходные данные относительно какого-то вида.
1: А вот что за вот исходные данные? Что за исходные?
2: Ну, дело в том, что в каждом, каждый организм несет в себе, согласно нашей теории, определенный баланс тех или иных, в общем-то, эволюционирующих паразитов. То есть у кого-то печень больше, то есть у кого-то сердце меньше.
1: Кстати, значит, эти два явления, они совершенно взаимо не исключающие. То есть это доказано, что печень больше, сердце меньше.
2: Да, и наоборот, поскольку, так сказать, какая-то амеба в периоде, так сказать, становления этого организма, она более усиленно размножилась.
1: Нет, вот тут даже, видимо, не так. Тут можно объяснить это по-другому. Вот прямую зависимость размера печени от сердца и наоборот. Известно, что печень является как бы своего рода генератором крови. То есть она очищает и так далее.
2: Фильтром.
1: Да? Фильтром, да. Вот чем больше печень, тем, естественно, свежее кровь. Поэтому мощность сердца не нужна большая. И наоборот, если печенка маленькая, что у твоей курицы, то сердце должно быть очень нехилым, потому что оно должно гонять кровь с такой большой скоростью, что она должна очищаться по мере прохождения через сосуды, легкие и почки.
2: Интересен, в общем-то, пример хреновой бабанухи.
1: Да-да-да.
2: По существу это, в общем-то, летающая печень. То есть, это птица, которая обитает на северо-востоке Урала.
1: Она занесена в Красную книгу.
2: Безусловно. Это крайне редкий экземпляр. И дело в том, что и обладать им хотят как сторонники, так сказать, эволюционной теории, да, так и противники, в частности, я. Но у меня, в общем-то, в коллекции есть парочка.
1: Ну, кстати, яиц, тут нужно сказать отдельно, что вы уж так, как бы, то есть дело в том, что среди любителей вообще птиц, коллекционеров этих животных, в общем-то, хреновая бабануха, по-моему, есть... только у известного вот певца оперного Лучано Паваротти, причем преподнесена нам правительством, частных лиц, правительством Индонезии за благотворительный концерт, который он давал в фонд построения парома. Вот. А что касается яиц, то они распространены больше. Вот. И, кстати, вот можно вас попросить немножечко описать яйца хреновой бабанухи, потому что ценность их уникальна. Дело в том, что я знаю это предложение, которое вам поступило от Фиделя Кастро. Он предложил вам обменять ваше яйцо, ну, в смысле, не ваше, а вот этой хреновой бабанухи, на натуральное яйцо Фаберже, которое, в общем-то, которое подарил ему сам Леонид Ильич еще.
2: Не так дорого стоит,
1: ну,
2: как
1: конечно.
2: Яйцо хреновика. Это другое такое узкоспециализированное название. Дело в том, что, как оно выглядит? Представьте себе мышь от компьютера. Так называемое устройство. Вот. Приблизительно такое же по размеру и окружность в плане, то есть по верхней вот плоскости мыши, приблизительно соответствует окружности, то есть эллипсу, которая образует это яйцо.
1: То есть самое интересное, коническое оно получается.
2: Да, самое интересное, что если вы попытаетесь сделать из этого яйца блюдо под названием яичница, то при разбиве вытек будет ярко-коричневого цвета. Это связано с тем, что и по вкусу это будет напоминать вот печёночный фарш. То есть дело в том, что я не зря сказал о том, что это практически летающая печёнка оперённая. То есть это птица, которая, ее, в принципе, вот такое строение особое внутреннее, оно вызвано как раз средой обитания. То есть исторически те, назовем их паразиты, которые основывали ее внутреннюю структуру, были вынуждены, часть их была вынуждена отмереть или, так сказать, присутствовать в ограниченном количестве. Но в силу того, что на Западном Урале, как наверняка все знают, помимо холодных достаточно условий, там еще и сосредоточены залежи урановых руд.
1: И очень высокое давление.
2: Да, и очень высокое давление. И все это в совокупе, то есть повышенная радиация, высокое давление и холода, значит, вот заставляют, то есть если животное там хочет жить комфортабельно, оно должно иметь увеличенную печень. Но в силу того, что, как мы говорили, высокое давление, то есть удельная нагрузка на крыло огромная, поэтому птичка эта, она, то есть это одна из тех немногих птиц, у которой яйцо больше особи.
1: Да, это совершенно правильно. Кстати, еще об одной особенности яйца хреновой бабанухи. Дело в том, что это яйцо совершенно не нуждается в выседе и согреве, и никогда не портится. Это парадокс.
2: Оболочка, да.
1: То есть оно может, например, лежать там, я не знаю, годами и быть совершенно неиспорченным, да, в любой, даже на жаре или где-то. Другое дело, что хреновая бабануха за всю свою жизнь, ну, несет одно от силы два яйца. Вот. И вовсе не факт, что вот из этих двух или одного яйца вылупится хреновый бабаненок, поскольку, в общем-то, доказано, что из 10 отложенных яиц, 10 с бабанухами хреновыми, дай бог, вылупливается одно, один только. Поэтому...
2: Ну, дело в том, что тут, да, возможно, мы присутствуем при, так сказать, археологическом закладе, то есть... Природа, возможно, я не могу с точностью это утверждать, но возможно, что здесь природа пытается законсервировать до будущих лучших времен. То есть, да, ну, опять же, с точки зрения бабанухи, то есть вот она, при, не дай бог, если это случится, при термоядерной, собственно, войне она выживет.
1: И, безусловно, все эти яйца, раскиданные там, да, и сям, да, они, в общем-то, сохранятся. Возможно. Вы знаете, мне эта мысль в голову даже не приходила.
2: При определенном стечении обстоятельств, то есть при повышенной радиации, происходит вылуп. И вот эта вот живая печень вот с перьями, она приживется. То есть, поскольку табачный трипс, он тоже обитает в тех же, в принципе, краях, то есть это северный.
1: Да.
2: В общем-то, насекомое северное, то вот биологическая цепочка питания, она, в общем-то, сформирована.
1: А скажите, вот что касается растительности, каковы прогнозы вашей кафедры прикладной эволюции насчет возрождения каких-то исчезнувших видов растений в результате, скажем, атомной катастрофы или другой? К примеру, вот Вячеслав Яковлевич Куяров-Никитских, опять же, спрогнозировал, что в случае, если будет, например, водородный удар, ядерный, водородная бомба взорвана, то в результате этого вполне возможно, что вновь появится поросль анадырской склизкой колючки. Дескать,
2: не исключено.
1: То есть это уже же молекулярное получается.
2: Дело в том, что, понимаете, анадырская склизкая колючка, вот вы, значит, считаете все-таки, что она на рубеже веков исчезла. Вы знаете, я не могу тут с вами строго согласиться, поскольку при проведении термоядерных испытаний на острове Новая Земля, то есть, что, в принципе, недалеко от места обитания в прошлом, после взрывных исследований местности были обнаружены мутации, и был обнаружен лишайник, который, в принципе, по своим, как бы, то есть его классифицировать не смог ни один
1: муж ученый.
2: Ботаник, да, ни один ботаник не смог его классифицировать. Да. Но по своим физическим и, так сказать, молекулярному строению он крайне близок вот
1: к колючке.
2: Колючки, да. Но дело в том, что до наших дней реальной колючки не сохранилось.
1: То есть ее тот
2: засушенный экспонат в Павловском институте, он не представляет ценности, поскольку его неоднократно макали в соль. Да,
1: Говорят, что это папоротник даже, да, многие обычные. Да.
2: Поэтому возможно, что мы уже присутствуем при становлении, так сказать, при возрождении.
1: Вот, форм новых. То есть тут вполне применимо вот это базитическое пословица, что все новое — это хорошо забытое.
2: Правильно, старое. Совершенно с вами согласен.
1: Давайте послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Это телефон прямого эфира нашей студии. И номер нашего пейджера 956-32-32 для абонента 109-279. Доброй ночи. Мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
3: Добрый вечер.
1: Рассказывайте, уважаемый.
3: Я с большим интересом слушаю вас, но не совсем согласен то, что слушаю. Угу. Дело в том, что я сам 35 лет работаю, вернее, работаю уже с Иваном Семеновичем Журчалом. Угу. И вот Ну, во-первых, вы неверно ставите ударение. Вот в одном слове. Вы так интересно рассказывали о хреновой бабанухе. Но надо ставить бабануха.
2: Ну, вы знаете, это
3: хреновая разная... бабануха. Дело в том, что это звучит как русское слово бабануха, да? Там зверуха, заверуха, да? А на самом деле бабануха – это киростепецкое слово.
2: Вы знаете, вполне это... возможно, вы правы, да.
3: Да. Это дело. Я сам 35 лет работал с Иваном Семеновичем Аджурчалом. И перед смертью мы сидели с ним в лагерях.
2: Простите, а перед чьей смертью?
3: У меня, а?
2: Перед смертью Аджурчала.
3: Аджурчала, да, перед смертью он мне оставил свои дневники.
2: И руку. А, то есть.
3: Да, вы, наверное, слышали о том, что у него был товарищ.
2: Ваша фамилия не Рыбец?
3: Как?
2: Не Рыбец вас?
3: Рыбец.
2: То есть, здравствуйте, Сергей Георгиевич Рыбец нам звонит. Сергей Георгиевич Рыбец, я просто вас представлю.
3: Спасибо.
2: Да, Сергей Георгиевич.
3: Спасибо. Я сам уже давно отошел от науки.
2: Ну, я недавно, мы имели удовольствие вас видеть главным героем вот программы «Очевидно и невероятно». А потом, по-моему, неделю назад вы были в программе «Герой дня», да?
3: Это был мой двоюродный брат. Это был мой двоюродный брат, но он ужасно похож на меня.
2: И, кстати, вот странно, что у вас одинаковое имя и отчество.
3: Имя, отчество, потому что у нас один отец. И отчество наше должно быть одно и то же. Это же естественно.
2: Понятно.
3: А поскольку, я имею в виду, имя, оно у нас практически по родству так как-то передается одно имя, чтобы легче было вспоминать.
2: Не путаться, чтобы, да.
3: Я вот насчет печени, у меня, к сожалению, печень вот такая...
2: Шалит?
3: А как вы сказали?
2: Шалит.
3: Не то, что шалит, она настолько раздута, что практически не укладывается вот в теорию Куярова-Никитских. Она выходит за пределы теории, да. А главное, что и меня самого. Дело в том, что она буквально на двумя сосудами соединена с моим телом. Я часто за завтраком и ужином, ну, втайне от родных, конечно, выкладываю ее, разглядываю. Но вот так вот, до тех пор, пока я не слышу вашей передачи, наткнулся, кстати, совершенно случайно на вашу волну. И с удивлением узнал, что так много уже известно.
2: В этой области сделано, конечно.
3: Из теории Ивана Семеновича, с которым я не совсем был согласен.
2: Вы знаете, извините, что я вас перебиваю, просто я хочу немножко сказать вот о вашем мужестве, ведь я-то не стал говорить о том, на каком основании вы были в программе «Очевидно и невероятно» и в программе «Герой дня». Вот именно по поводу вот вашей такой милой особенности. Вот этого.
3: Да я бы не сказал, что уж очень
2: Вы достаточно гордо.
3: Для меня милый,
2: В программе «Герой дня» вы достаточно так с гордым видом выложили вот это на такой целлофановый пакет, и я думаю, вся страна удивилась. Но мне было, честно говоря, приятно, удивительно.
3: Но я замечу, полиэтиленовый был пакет, потому что с целлофаном начинается реакция неудачная.
2: Да.
3: Вы, кстати, это заметили.
2: Естественно. Ну так давайте вот тогда вот какой-то, если у вас есть вопрос или насчет...
3: Я бы вот хотел, у меня есть несколько вопросов, которые постоянно меня мучают. Ну, насчет ударения я сказал.
2: Да, бабануха, вы правы.
3: Да, хотя чисто в русском теперь транскрипции, конечно, бабануха, в словарях трудно найти это слово. В словаре Осипяна только оно встречается. Там и так, и сяк. Но вообще-то, если быть предельно тактичным вот именно к первоисточнику, бабануха.
2: Да. Ну, кстати, вот в словаре Осипяна, честно говоря, там же, я помню, были серьезные конфликты у него с издательством насчет большого количества опечаток.
3: Вплоть до того, что он требовал возмещения моральных затрат, потому что как же так? Он столько работал, а действительно конфликт был.
2: Да, ну давайте вопросы. Да.
3: Я вот насчет... теории Губуса Тердальского насчет замандийских белесостей. Ну, вы помните, что сам Губус работал еще тогда в начале, в 35-м году, в колхозе юного вождя имени 18-летия октября.
1: Кстати, назывался, вот вы так сказали, а назывался он колхоз Володя.
3: Колхоз Володя, да?
1: Да, Володя.
3: Ну, вот, да, у меня что-то в записи. Ну, возможно, Володя. И вот эти замандийские белесости, которые вот как-то они, след их как-то остался, а вот теория как-то от меня лично, я не могу найти в периодике нигде, сколько журналов значит, новозеландских я просматривал, и островов Зеленого мыса, нету. Может быть, вам попадалось? Вот если вкратце так... А так передача на редкость интересна.
1: Спасибо.
3: Огромнейшим вниманием.
1: Спасибо вам и удачи. До свидания. Это был замечательный совершенно человек, великий ученый Сергей Георгиевич Рыбец, соратник Ивана Семеновича Отжурчал, который в силу некоторых своих физических особенностей привлекает к себе огромное количество ученых мужей со всего мира. Ну, что касается вот теории Губуса Гербальского и новозеландских белесостей. Дело в том, что, насколько я знаю, последние упоминания о новозеландских белесостях были... Ну, в трудах, я не знаю, даже это не труды, сложно сказать труды, в заметках Федора Матвеевича муж мореплавателя. Он описывал странные такие наросты водянистого цвета, чем-то похожие на лягушачью икру, только белесые, которые, в общем-то, находились на их якоре, на якоре их танкера, перевозящего нефть. Но потом вы помните этот случай, когда огромное количество нефти пролилось. В общем-то, нашли только эту книжку самого мужа. Вот даже не удалось отыскать. Но по подозрениям ученых, вот именно это и были какие-то, может быть, прототипы или, в общем-то, то, во что переродились те самые коренные новозеландские белесости. Вот. А что касается теории и судьбы Губуса Гербальского, я попрошу, наверное, нашего гостя Илариона Гукчировича Семейко рассказать об этом.
2: Ну, дело в том, что теория Губуса, она, в общем-то, основана, так сказать, на проблемах питания и, в общем-то, дефекации. То есть в своей теории он вывел параллель между тем, что мы едим, и что, так сказать, в результате этого из нас выходит. Ну, я не думаю, что он открыл что-то новое, но, тем не менее, приметен он, в общем-то, в проблемах современной физиологии тем, что первым вывел зависимость цветовой гаммы выделений от
1: первоначального продукта.
2: Да, да, да. То есть удивительное во всем этом заключается в том, что...
1: А вы знаете, я немножко вас перебью, открою, может быть, маленькую литературную тайну, да? Дело в том, что известный такой писатель Владимир Сорокин, так, может быть, ну, подспудно, может быть, сам того не осознавая, воспользовался, как ни странно, термином, научным термином из теории Губуса Гербальского. Дело в том, что продукт дефекации, тяжелой дефекации, Губус Гербальский местами называет в своих трудах как не иначе, как коричневый творог.
2: Да, вот. Безусловно.
1: Это же самое литературное понятие мы встречаем в трудах господина Сорокина периодически.
2: Ну, тут, понимаете, опять же, вопрос в чем, что то, что для нас является вторично, для некоторых...
1: Губуса это первично.
2: Да, это раз. А потом ведь человек порождает своей жизнедеятельностью огромнейшее количество вторичных потребителей.
1: Например?
2: Ну, взять хотя бы ту же самую аскариду, которая всем известна с детства. И многие имеют проблемы с посещением бассейнов.
1: В связи с этим,
2: в связи с этим, да.
1: есть... Причем даже, извините, пожалуйста, Илларион Гучирович, помнится вот замечательный бассейн «Буревестник», всем известный, который подготовил не одно количество мастеров спорта по плаванию, как раз был на очень длительное время закрыт просто-напросто из-за того, что анализы мозгов учащихся показали, что, в общем-то, они заражены все, вернее, инфицированы аскаридой. Вот. А это вещь такая, что даже хлорка ее не берет. Кстати, ведь аскарида — это еще одна из сильнейших жизненно способных форм, то есть которую не берут химикалии. Единственное, не берут. Что, вот это...
2: Тыквенная
1: это...
2: семечка.
1: Да.
2: И понимаете, что ведь удивительно? Казалось бы, тыква сама, в общем-то, генератор. Причем что тут интересно? То есть, если вы будете есть тыкву, мягкую часть тыквы,
1: ничего не произойдет.
2: Ничего совершенно. Аскариды будут там просто, ну, выражаясь молодежным языком, пляски устраивать.
1: Жировать даже.
2: Да, да. А, но как только вы переходите к семядолям, вот, и пикатиль, так называемая тыквенной семечки, она очень благотворно на желудочные вообще действует, и в частности пагубно на аскарид. Так вот, и что самое интересное, не поддается химическому молекулярному выделению вот тот, значит, фрагмент пикатиля, который именно и влияет пагубно, то есть подавляет аскарид. И вот этот вот, в общем-то, факт, он до сих пор никак не разрешен. То есть современная наука, которая гастроэнтерология, которая занимается желудочными делами, вот и в частности они со мной, значит, по этому поводу советуются, мы никак не можем решить.
1: А вот почему это так? Вы знаете, ведь существует, опять же, я знаю, вот, два типа сторонников борьбы с аскаридами. Одни — это как раз люди, приверженцы эпикатиля.
2: Да.
1: А другие, как ни странно, приверженцы элементарного томатного сока. Вот, причем проводились же ведь эксперименты. Людям, страдающим наличием у себя в желудочном мешочке аскаридов, предлагали и то, и то. Вот действовал только то или то, а вот то не действовало на тех, а на этих действовало. Вот почему это происходит? Ведь это тоже своего рода некоторая заявка на выживание. Ведь тыквы исчезнут.
2: Дело в том, что до конца не ясно, является ли аскарида вредителем человека, либо же, так сказать, она является ярчайшим примером симбиоза высшего и низшего существ, обитающих на Земле. В эпикризе аскаридоза не описаны какие-либо ярко выраженные симптомы, за исключением содержания половозрелых особей в кале, собственно, больного. Вот. И небольшого зуда вокруг заднепроходного отверстия. То есть практически человек и не ощущает, так сказать, наличие в своем организме какого-либо инородного тела.
1: То есть не происходит ни прочеса, ни бурчания.
2: Запоров не происходит, что самое интересное. То есть, в принципе, я, правда, не захожу так далеко, но я знаю, что Академия Ельского университета Соединенных Штатов, то есть, в частности, ее отделение, которое занимается родовспоможением, вот, рекомендует беременным женщинам в период, так сказать, с третьего месяца и до непосредственно до периода родов применять, то есть, внедряет в их желудочную кишечную систему, значит, вот личинки аскарид.
1: Вы знаете, я даже открою небольшую
2: тайну. Которые развиваются, да, и тем самым улучшает перистальтику. То есть тут яркий случай, когда можно пренебречь зудом заднепроходного
1: во имя высших целей. Да. Но мало того, вот эти как бы докторы в этом университете между собой, мне очень нравится, как они называют этот процесс аскаридирования. По-научному это называется аскаридирование. Вот куда повезли ее? На аскаридирование. А они называют по-другому. Вправить ловить крота. Вот так вот. То есть, по, ну, действительно, по аналогии с кротом, поскольку вот аскариды, получается, буравят, попросту говоря, внутрижелудочной массы пациента.
2: Дело в том, что она, в принципе, питается-то не выделениями человека, тем, что человек потребляет.
1: То есть... Тем самым помогая переваривать попросту.
2: Да, да. Да. То есть вот здесь, вот на этом, вот на этом ярком примере мы можем очередной раз убедиться в правильности моей теории. И я уверяю вас, что со временем жители прилегающих к Ельскому университету территорий просто будут уже рождаться с аскаридами в желудке. И возможно, возможно, я не утверждаю это со стопроцентной уверенностью, но возможно, что они будут вот как раз... Ну, как бы первым камнем в человеке будущего, о котором мы с вами уже говорили, и я еще, надеюсь, поговорим.
1: Давайте послушаем, что хотят спросить у нас радиослушатели. 203-19-22. Доброй ночи, мы полны к вам внимания. Вы в прямом эфире, спрашивайте, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемые.
2: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вы вот в начале своей беседы говорили о людях, ну, подверженных болезни Дауна, и о том, что эти существа как бы являются существами будущего. Не могли бы вы тогда высказать свое предположение, для чего природа как бы создает сиамских близнецов и каково их предназначение?
1: Угу, спасибо, спасибо. Ну, дело в том, что вы наверняка знаете соведущего нашей программы сиамского близнеца Энджелса Итошина, который является, ну, своего рода таким сиамским экстремистом. То есть он и его компания, у него очень много людей, подобных ему, в друзьях, они называют обычных людей, то есть, ну, вот нас с вами, да, монолюди, не иначе как. Вот, то есть дело
2: в том... Но моно всегда хуже, чем стерео.
1: Да, и мало того, давайте подумаем. Вот сиамский близнец, по идее, это как бы яркий пример вынужденного содружества и взаимоуважения, и просто, попросту говоря, сожительства, я имею в виду, на одной территории. То есть это своего рода, может быть, такой даже гимн пацифизму. То есть эти люди, они действительно находятся все вместе. Ведь по утверждению сиамского близнеца, да, вот такие пословицы, как, дескать, одна голова, а две лучше, вот эта пословица, она воплотилась, попросту говоря, в сиамском близнеце. Вполне возможно, а это действительно реальный факт, что вот в Америке, в штате Массачусетс, одна родила, значит, просто пуповину, увешанную грудниками. Их там посчитали, было 32. Вот, и все уже с бивнями оволошенные. То есть срезай, и прям можно посылать в какие-то, в общем-то, в какие-то действующие воинские части или на производство. То есть, в принципе, это как бы... Природа же, она тоже действует интуицией. Она как бы может ошибаться в чем-то, поскольку постоянно происходит коррекция.
2: Кто не ошибается, тот не развивается.
1: Да, коррекция постоянно происходит. Экологии, да, окружающего мира с вот, человеком неразумным. Поэтому природа мечется. То она создаст, например, вот нашего сиамского близнеца, то она создаст Дауна, да, то там, например, вытолкнет всех на демонстрацию и так далее.
2: Совершенно с вами согласен. Вообще капризы природы, они, ну, можно так сказать, неисчислимы. Ну, взять хотя бы всем известного нам трубковерта. То есть тот же самый, ну, он в разной литературе по-разному, собственно, его и златогузкой называют. Это очень интересный подвид пищухи обыкновенной, который живет, в общем-то, в стеблях растений. То есть это млекопитающее, такое достаточно маленькое, оно подобно землеройке. Вот, живет вот в так называемом борщевике, то есть в стеблях борщевика.
1: А они свернуты так,
2: да,
1: немножко.
2: Да, да, и это... поэтому, так сказать, его вот так и именуют. И действительно, казалось бы, ну, что он видит в этой трубке? Да ведь ничего. Жизнь его, вот, то есть с момента его, так сказать, появления на свет и до кончины, он из трубки из этой не выходит.
1: Практически поэтому... его даже называют, вот я знаю у вас, в частности, в Казахстане, ваши биологи называют его стеблевик.
2: Да, да. То есть подчас были случаи, что... При срыве вот стебли борщевика оттуда просто сыпались совершенно слепые.
1: Златогузки.
2: Да.
1: И трубковерты.
2: Которые не приспособлены. Кстати, трубковерт — это самец, а златогузка — это самка. Да. Вот. И вот, понимаете, тем не менее, выживает этот вид и, в общем-то, процветает, то есть питается борщевиком, организм его приспособлен.
1: Опять же, вот вы сейчас недаром сказали, что бывали случаи, когда срывали стебель борщевика. Да. Опять же, для, представьте,
2: дети.
1: Да, для трубковерта и для его подруги златогузки, это же, в принципе, целая катастрофа. Трагедия, да, то есть трагедия. Они упали, они разбегаются. И, кстати, мы проверяли инкубационный период, то есть пока эта форма жизни продолжает существовать, она продолжает существовать до того, как снова вот златогузка и трубковерт не станут стеблевиками. Стеблевик — это поселенный. Те, кто не поселенный, а вытряхнутый, те златогузка и трубковерт.
2: Но самое интересное.
1: Вот это неделя проходит. А за неделю можно просто эти стебли посадить, свернуть самому. Да. То есть практически природа об этом позаботилась.
2: Ну, то есть сильно. Были случаи, когда в Казахстане трубковерты, в смысле, в Южном Казахстане, где просто была одно время партия борщевика перевезена с северного в Южный Казахстан, и, значит, для того, чтобы выяснилось, что борщевик очень хороший, подстилочный для цирковых верблюдов, и вот, значит,
1: для осликов,
2: перевез, да. И дело в том, что, значит, все вот трубковерты и златогузки порассыпались по пути, а поскольку в Южном Казахстане борщевик не растет, вот они вынуждены были, так сказать, селиться в саксаулах, и подчас
1: в лишаях,
2: был случай, когда человек видел стебель и практически облепленный снаружи вот этими
1: трубковертами.
2: Да. Но самой интересной особенностью трубковерта является то, что это практически поджелудочная железа, обросшая мехом.
1: Мало того, вот еще все спросят, связано... почему еще одно название есть пищуха. Дело в том, что пищухой ее называют за такие особые звуки, неслышимые практически ухом, их улавливают приборы.
2: Ультразвуковые,
1: да. Да-да-да, это во время половых брачных игрищ вот золотогузок таким образом привлекает трубковерт. Вот, и причем, опять же, парадокс, вот, значит, они вроде как стеблевики. Им нужно сейчас вот как бы сойтись, дабы произвести потомство. И они для этого практически покидают свое защищенное вот это жилище целиком от внешнего воздействия стебля борщевика. И занимаются, делают это на земле практически вот здесь. Подвергаясь тем самым риску. Вы спросите, почему? Казалось бы, проще там, значит, либо стебель поширче найти вдвоем. То,
2: да.
1: Вот. На самом деле и тут природа все предусмотрела. Дело в том, что сильные особи произведут на свет сильное потомство. А тех, кого раздает башмак, например, вашего ребенка, который играет в кельтских рыцарей с крапивой деревянным мечом, тем, значит, как бы и не суждено. Это своего рода спартанский метод выживания. Ведь Спартак, вот у него тот... же недаром на щите у самого Спартака, предводитель восставших, был злотный нарисован густ. Странный предмет. Потом уже ученые доказали, что это пищухи попросту.
2: Да, так вот все-таки я хотел вернуться к поджелудочной железе. Чем вызвана такая глобализация поджелудочной железы в организме трубковерта? Угу. Да все объясняется очень просто. Ферменты, вырабатываемые борщевиком, которые служат основной пищей для трубковерта, обладают настолько токсичным свойством, который... То есть, в принципе, вот даже часто случаи, когда ребенок, срезав стебель борщевика, начинает использовать его в качестве трубки для плевания по своим соратникам. Происходит отравление у него. Так вот, а трубковерт вынужден им питаться всю жизнь. С момента пропадения Молозева у его...
1: Мамы.
2: Мамы, да, и до, так сказать, своей кончины. Либо же потопа ребенкового, да. Вот, который происходит при размножении. И все это, значит, вызвало путем вызвало в его организме вот эти вот изменения, поскольку поджелудочная железа выделяет свой фермент, который подавляет вот этот вот токсин, который содержится в борщевике. И в силу того, что этот фермент достаточно слабоактивный, поэтому его надо производить в огромных количествах. Поэтому поджелудочная железа занимает до 80% от тела
1: организма.
2: Да,
1: организм пищевой трубковёрт. Давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы профессору Илариону Гукчировичу Семейко, руководителю проекта «Паразитоциноз век 20» и заведующему кафедрой прикладной эволюции Академии медицинских наук Республики Казахстан. Здравствуйте. Мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
5: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
5: Вот профессор.
1: Говорите, пожалуйста, громче.
5: К профессору Илариону, если можно, вопрос.
1: Конечно.
5: Вот как вы относитесь к тому, что такая уважаемая организация, как Гринпис?
1: Вы не пропадайте, говорите громче, плохо слышно.
5: Алло.
1: Да.
5: Как вы относитесь к тому, что такая вот уважаемая организация, как Greenpeace, берет на защиту вот аскорид?
1: Спасибо. Действительно, такой прецедент, в общем-то, существует. Даже была, по-моему, в районе Денвера серьезная демонстрация. То есть аскоридники в совокупности под знаменами зеленых пошли и, в общем-то, с улицы с такими, дескать, лозунгами, как бы, что аскориды — это наши животные.
2: Дело в том, что немного ошибся радиослушатель. Не аскорид, перевод неправильный. Волосоглав имелся в виду. Дословный перевод.
1: Но тогда вопрос снимается. Следующий телефонный звонок. То есть действительно ошибка. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания. Да. Говорите, пожалуйста.
6: Алло.
1: Да. Говорите, не волнуйтесь.
6: А что за такие трубковерты?
1: Трубковерты. Вы знаете, мы же только что об этом говорили достаточно.
6: По какой радиостанции ведете?
1: То есть, вы знаете, честно, спасибо вам за звонок. Честно говоря, мы сами не знаем, мы все по распределению. Нас вот привозят, сажают и все плакаты снимают. Это действительно так. Я не могу сейчас вам сказать. Единственное, могу точно сказать, что сегодня здесь нету никаких камер, поэтому видимо, мы не по телевизору, да, я так догадываюсь. Вот мне подсказывают, наша частота в эфире 91,20 мегагерц на FM. А как называется это, я не знаю. Мы можем придумать название сами, вы
2: кстати,
1: нам можете
2: тут,
1: помочь.
2: Наверное, мы имеем дело с ярким примером болезни Васильева-Вейля. Что я могу сказать? У нас в Казахстане эта болезнь, она мало распространена. Она спутница урбанизации вообще.
1: Вижу по фамилии Вейль, это все-таки не казахский явно человек.
2: В принципе, что это? Инфекционный гепатит. А все ведь от чего идет? Руки элементарно не моют руки перед едой, понимаете? Я приехал в Москву, просто жуткая антисанитария. У нас в каждом кишлаке под рукой вы найдете арык с водой и отхожее место. И здесь же для того, чтобы набрать бутылку питьевой воды, если ты не житель Москвы, то ты сталкиваешься с крайне сложными проблемами. То есть на улице просто невозможно набрать бутылку элементарной воды, то есть помыть руки. Результат, пожалуйста.
1: Да. Еще один телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны внимания.
7: Алло, доброй ночи, мужики.
1: Здравствуйте, уважаемый, рассказывайте.
7: Приятно вас слышать.
1: Аналогично.
7: Что? А вы не попробовали бы одну простую вещь? Взять Ярослава Гашика, открыть раздельчик, как я редуктировал журнал «Мир животных». Вы знаете, вкуснее получится, чем у вас. Дохлобатывает травить это. Прочитайте один раз вслух. Знаете, аудитория расширится. Желаю успехов.
1: Спасибо. Я тут вынужден немножко пояснить. Дело в том, что это мы сейчас открыли новую такую благотворительную акцию. Это называется «Информационная помощь обманутым вкладчикам». Вот это один из них. Как бы пока не все вернулось. Но я думаю, что, в общем, мы прикладываем действительно усилия, поверьте. Все вернется, а пока как бы мы рассылаем нашим оппонентам, нашим подопечным книжки Ярослава Гашека. Действительно, это так. Вот. И вы видите, это пользуется успехом. То есть люди читают, на время забывают о своих проблемах. Вот. И о 200% годовых. Но следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания к вам.
8: Доброе утро, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
8: Вот хотелось бы узнать, как вы осветите вот, с точки зрения, вот, с баллистической точки зрения, проблему коррекции пола. Прав ли человек, вот, идущий на эту операцию, и может ли природа ошибаться? Или вот природа распорядилось так, что вот людям, как бы они своей, ну, они не способны по своей природе вот понять дальновидность явления такого. Может, она на будущее пригодится.
1: Понятно. Спасибо вам за вопрос. Вы знаете, я предлагаю сделать вот что. Я записал этот вопрос. Вот он у меня тут очень жирно написан прямо на штанине нашей референтки. Такая толстая. Да, ну, неважно. Вот, я просто предлагаю дождаться, если вы не против. Это я обращаюсь к Ларёну Гукчировичу Семейко, прихода в нашу студию Андрея Орлова, базитолога, поскольку вопрос коррекции пола мы, видимо, должны обсудить, к тому же был затронут термин базитология, мы должны обсудить с двух сторон. С точки зрения вас, как чисто да. практикующего ученого, и с точки зрения, в общем-то, Андрея Орлова, базитолога и, ну и, кстати, руководителя нашей радиостанционной балетной группы в последнее время. Но это маленький такой секрет. А сейчас ненадолго прервемся, послушаем музыку, а затем продолжим нашу встречу с профессором Илларионом Гукчировичем Семейко и с Андреем Орловым, нашим базитологом.
9: Птицы быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня профессор Илларион Гукчирович Семейко, руководитель проекта «Паразитоциноз. Век 20-й». И к нам присоединился базитолог Андрей Орлов по телефону 203-19-22. Вы можете задавать вопросы нашим гостям в прямом эфире, а по пейджеру 956-32-32 для абонента 109-279 также делиться вашими мыслями, причем делать это в течение всей предэфирной недели и так далее. Даже можете заказывать какие-то песни. Если нам эти песни понравятся, мы постараемся завести их для вас в эфире. Ну, а сейчас я приветствую в студии базитолога Андрея Орлова. Ты знаешь, Андрей, поступил серьезный достаточно, такой серьезный вопрос о коррекции пола. Насколько это приемлемо в плане эволюции, насколько это неприемлемо. И вообще твое отношение к этому. Стал бы ты сам, например, делать себе подобную операцию, случись такая необходимость. Вот прокомментируй, пожалуйста, этот вопрос нашего радиослушателя.
10: Себе бы я не стал делать, вот, а там... Например, смысл этой процедуры, мне кажется, связан с материализацией нынешних некоторых понятий, которые, в общем-то, являются плодом фантазии. И, как я так полагаю, что материализация любых галлюцинаций, которые раньше мучили, в общем-то, человечество, они сейчас приобрели практическое воплощение, и я полагаю, что возможность изменять там какие-то генетические коды или клонирование и изменение пола, это входит в общий круг интересов, которые связаны раньше были с ночными полюциями и прочими аномалиями, преследующие людей во сне, и имеющие отражение как бы вот в научно-техническом прогрессе, и к которому относится, собственно, и медицина.
1: А не может ли, нельзя ли рассмотреть эту проблему и еще и с точки зрения попытки повысить сопротивляемость своего организма внешним условиям? Ну, к примеру, ведь доказано по статистике, что гораздо больше вот подобную операцию все-таки производит на себе мужчина, дабы преобразиться в женщину, а статистика показывает, что тушка женщины,
10: да, более это, выживаема. В общем-то, да, увеличение грудных желез, да, и да, в районе таза увеличение жировых прослоек наслоение, и наслоения, да, оно создает как бы комфортность и повышенное
1: чувство самозащищенности.
10: Увлажнение этих сред. И таким образом как бы создает сублимационное направление в половом смысле. То есть вот как бы персонаж, который хочет подвергнуть себя подобной процедуре, он ну, как бы налицо имеет, в общем-то, такой недостаток в мокрости и влажности, что, собственно, такими генетическими вмешательствами или же хирургическими можно увеличить вот таким образом мокрость и обвислость и обмяклость, таким образом создать как бы уже проекцию того, над чем, собственно, человек мучается. То есть он приходит, заваливается куда-то в удобные места и всячески декларирует свою половую независимость, основанную на половом признаке. В дальнейшем ему это не придется делать, потому что он будет с двух сторон как бы защищен и с морально-этической, и с физиологической, и со всеми вытекающимися отсюда выводами. То есть он обеспечит себе хорошее существование. Опять же, видите ли, побеждают определенные предрассудки в этом. Конечно, есть вещи, которые, в общем-то, в этом вопросе не затрагиваются, но мы их рассмотрим там ниже.
1: Да, аналогичный вопрос, я думаю, должен осветить нам и Илларион Гукчирович. Что говорит наука и что вообще думают на кафедре прикладной эволюции?
2: Ну, дело в том, что хирургическое вмешательство оперативное в целостный организм, в особь любого вида, оно ничем хорошим, собственно говоря, не кончается. Другой вопрос, вот как правильно только что Андрей отметил о том, что вот это вот одна из попыток воплотить какие-то переживания лично.

0: Потому что, исходя из, опять же, из нашей с Гогой теории, мужчина кардинально отличается от женщины не только половыми органами, но и, так сказать, внутренне. Почему? Мужчина сформировался, в отличие от женщины, из одного типа паразитов, которые жили совершенно в других, более в северных, если брать географически, в северном, более в северных морях. То есть это миллионнолетняя история, она прослеживается. То есть вот по такой вот параллели о том, что наиболее северная природа вот, способствует, так сказать, становлению качеств мужчины. Женщина же, она ближе к экваториальным водам. И поэтому любое хирургическое вмешательство, любое, то есть, а здесь мы имеем место с хирургическим вмешательством, то есть то, что генетически изменить пол пока невозможно. Несмотря на все достижения генной инженерии, вот, это пока осуществить нереально.
1: Кстати, генные вот инженеры, они объясняют, вернее, пытаются всячески доказать, что вот уже, дескать, они могут.
0: Ну, пока только овцу они могут. И то, понимаете, есть сведения о том, что та овца, которую они якобы клонировали, это, в общем-то, овца...
1: Фикция. Овца-фикция. Да, да, да. Знаете, в связи с этим у меня к вам возникает и к вам, Илларион Гукчирович, и к тебе, Андрей, следующий вопрос. Ведь в ходе, опять же, эволюции происходит некоторое неравенство полов. Я тут даже не беру в виду там, эмансипацию, да, или там какие-то такие вещи, а даже возьмем численность. Скажем, там женщин может быть меньше, там мужчин больше, в зависимости там, от войн, от холеры, да, или там от каких-то других условий.
0: Нет, ну, в целом женщин больше.
1: Да, ну, так или иначе, происходит такая вещь, как-то неравенство полов. В результате этого сокращается количество актов соития, отсюда падает деторождаемость, отсюда становится более хрупкой сама система выживания вида, да? В связи с этим, не считаете ли вы, что все-таки те живые формы, которые являются по своей половой ориентации гермафродитичными, они более выживаемы. То есть, что суперчеловек, человек, который выживет в результате каких-то аномальных явлений там, или в результате явлений нормальных, как-то ядерный взрыв, он должен все-таки быть гермафродитом, чтобы не зависеть от самочки или самца, который вот есть или нет, или его нет в данный момент при нем. Я, может быть, спутанно несколько выразился, но это вот пискнуло.
0: Не, ну дело в том, что сегодня и в нашем отделении проводятся работы о так называемом искусственном осеменении, либо же там создание банка спермы. Это своего рода, если глобально это рассматривать, это и есть, так сказать, решение проблем гермафродитизации, в общем-то, общество. А что касается вырождения как таковых полов, то есть вырождения женщин и мужчин, это достаточно у себя в Казахстане, вот у нас это достаточно частое явление, особенно в последнее время. Дело в том, что мужчины с идеальной мужской фигурой все реже встречаются, и то же самое касается женщин, даже, я бы сказал, в большей степени. Все это связано к тому, что, наверное, в конечном итоге вот действительно вы правы, что через какое-то определенное количество лет будет однополая раса на Земле.
1: Кстати, это пропагандируется очень многими популярными коллективами, вот, которые обычно возвращаются в нашу страну из далеких зарубежных отсутств. Тут не поймешь, баба или мужик.
0: Да, он, после этого начинается покрас губных помадными.
1: Да, и так далее. Ну, а что на эту тему говорит вообще базитология? Есть ли какие-то мысли у Андрея Орлова, нашего базитолога?
2: Ну, я полагаю, что теория унисекса — это, в общем-то, результат неправильной культурной оценки и восприятия вот некоторых эпилептических теорий, связанных с классикой тела, развитие, в общем-то, вот этих вот формальных классических форм, которые нам еще снисполали греки и до того еще какие-то, в общем-то, культуры, которые навязали определенные точку зрения. Конечно, здесь не следует как бы искать, как-то судорожно пытаться найти идеализированную форму, но унисекс — это просто уже крайняя стадия, когда человек в выборе каких-то классических форм зашел.

0: шел в тупик и пытается, в общем-то, путем искусственного экспериментирования, да, ну, благо сейчас культура позволяет информации это делать, то попытку просто экспериментировать на очень больших группах. То есть вот мы проводили эксперименты, и, в общем-то, у нас не было каких-то положительных результатов, но, видимо, люди, абстрагирующиеся от каких-то научных концепций в этом смысле, они предполагают просто навязывание собственных идей, которые, в общем-то, пришли где-то в бреду или еще в каком-то состоянии, которое нельзя назвать научным. То есть вот попытки как бы путем эксперимента информационного добиться, в общем-то, некоторых создания привычек, так скажем. То есть это связано, например, с извлечением, например, создание новых направлений в моде или вообще там, где, в общем-то, можно свободно экспериментировать и вводить в заблуждение. То есть это такой серьезный обман, я так полагаю. Обман, связанный вот с модой.
1: Ну, а что касается гермафродитизма, все-таки как формы полового общения, наиболее жизнестойкой в контексте последних событий, которые у них тут произошли? Вот.
0: Ну, гермафродит – это вообще универсальная форма, если к ней не предъявлять каких-то половых претензий. То есть это наиболее удачная форма для развития любой идеи, которая не затрагивает теорию полов. И вообще создание подобных сбалансированных как бы теорий, которые сами по себе снимают просто вопрос половой принадлежности, они связаны либо с бессилием, либо попыткой сбалансировать вот эти вот истерии по поводу того или иного полового превосходства.
1: А вот как вы считаете, может ли природа в борьбе за выживаемость, скажем, какого-то одного вида с внешним апокалипсисом привести к тому, что вот этот вид будет развиваться, ну, скажем, отпочкованием, как вот, например, бабабуха землистая?
0: Природа может, а человек не может.
1: Ну, а мы не говорим сейчас о человеке. Имеется в виду, мы же пытаемся спрогнозировать существо будущего.
2: Может.
1: Может.
2: Дело в том, что человек вообще в последнее время подчиняет себе процесс размножения. То есть он прогнозируемо размножается.
1: То есть будет отпочковываться каким-то образом. Конечно.
2: То есть вообще...
0: Вот я здесь какой-то... позволю очень сильно не согласиться по заказу ваших рубрик этих передач. Мы проводили открытые исследования по классификации, ранжированию, в общем-то, человеческого гуманитарного материала, который исследовался, в общем-то, в контексте нашей лаборатории по вашей заявке.
1: Да, да, да, да.
0: Выявили некоторые группы, некоторые формы, вернее, грудных людей, которые, значит, условно классифицировались на а. внезапные, б. увесистые грудные младенцы, с. простой или обычный способ оплодотворения, д. стихийный или аномальный, и Е – пустяковая форма.
1: Пустяковая, да?
0: Да, пустяковая. То есть подобные модели наблюдались каждый в своей клинике, и, в общем-то, создавалась проекция на общую модель. То, что, например, грудной младенец по своему развитию, в общем-то, должен соответствовать стареющему организму. Проводились параллельные исследования, значит, геронтофилические и педофилические. То есть, таким образом, ну, как известно, в общем-то, определенная цикличность в развитии человека существует. То есть, там, в период рождения, период созревания до среднего среднего возраста, в дальнейшем осуществляется регресс. То есть мы можем наблюдать пожилых людей в состоянии там, 9-летних младенцев, там, 3-летних и 2-летних, ну, вплоть, так сказать, до состояния смерти, где они опять же там
1: погружаются. Это называется синдром ремешка от часов.
0: Можно сказать, почти
2: педоморфоз вообще.
0: Педоморфоз. Да, но прежде чем он, в общем-то, погрузится в свое преднатальное состояние, и он, в общем-то, все, что происходит с ним на поверхности, как бы поддается оценке. То есть мы можем оценивать, придавать ему какое-то формальное значение, но само развитие и, ну, вернее, цикл вот этой полусферы, который происходит на наших глазах, он характерен, в общем-то, для всего. И если мы эту модель применим там, например, какой-то цикличности в культуре или же в науке, или в чем угодно, в общем-то, все, что является, ну, так сказать, доступным нашему разуму, то любая модель, она как бы имеет аналогию подобной модели.
1: Вы знаете, была в свое время такой известный, в общем-то, был человек, вы наверняка слышали о нем, Матвей Сидорович Гурьев, писатель-утопист, который выдвинул такую теорию, что вот те самые папулы, о которых мы выше много раз говорили, это и есть как бы предвестник, не только предвестник, а и доказательство возможности отпочковывания. То есть вот вы сказали о младенцах увесистых. Вполне возможно, что вот увесистость и папулы, и теория Матвея Сидоровича Гурьева каким-то образом, если их заплести в такую в косу, то вот здесь мы и придем к этой самой форме, о которой они нас все спрашивают.
0: Да, придем.
1: Ну давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
3: Добрый вечер.
1: Вы
3: знаете, мне кажется, что очень все интересно, что аудитория не оскудела, потому что всегда можно получить новые знания и поинтересоваться, узнать о том, что, например, хотелось узнать всю жизнь. Вот мне было некого спросить. И вот впервые в жизни, может быть, Иларион Губчирович не ответит на вопрос, вот как называется насекомое, это оно любит сырые места, и живет оно в домах, внизу у раковин, в общем, это типа сороконожки, но... Не сороконожка.
1: Извините, я вам немножко хочу, так сказать, визуализировать это животное. У него есть ли на мордочке такие две клещи или нету?
3: Да-да-да, вот я как раз хочу вам и конкретизировать то, что она не просто сороконожка, а у нее такая забавная мордочка,
1: и сзади,
3: она темно-черная.
1: Да, и сзади вот из попы торчит типа такая сабелька.
3: Да-да-да, вот
1: я
3: она...
1: Я понял, да-да-да. Вы знаете, уже наш замечательный профессор Ларион Гукчирович, я вижу, уже потирает руки и роется в документах. Судя по всему, он знает, как называется.
3: Да, может быть, вот большое спасибо. И также мне очень хочется услышать группу «Ноль» или музыкальные картинки. Вот как я люблю свою родину за то, что она такая уродина.
1: Спасибо.
3: Очень хочется.
1: Спасибо вам.
3: Спасибо вам за все.
1: До свидания. Ну да, действительно, существуют многие, как бы вот в деревнях, посадские селяне называют ее просто мокрица. Это в корне неправильно, потому что мокрица это серая, такая невзрачная, похожая на пыль, только сырая, комочками и скачет. А вот что вот это за животное, пожалуйста, ответьте, Иларион Гукчирович.
2: Ну, мы, в принципе, называем ее как верхнесторонняя плодовая минирующая тля. То есть, ну, почему такое длинное название, наверное, возникнет естественный вопрос. Да ничего удивительного в этом нет. В этом названии отражены все этапы становления этого насекомого как целостной особи. Действительно, вот она в основном обитает по верхним сторонам.
1: Угу. Что, вот, кстати, для животного очень
2: почему,
1: тяжело.
2: Почему, собственно, и увидела наша уважаемая радиослушательница ее под своей раковиной. Почему минирующая? Это также легко, в общем-то, объясняется. Дело в том, что продуктом ее жизнедеятельности, в отличие от других видов насекомых, является не выделение, а погрыз ротовых тех поверхностей, тех площадей, на которых она, собственно, обитает. Все мы, если заглядывали под раковины, под унитазы, наблюдали на запотевших от времени трубах ржавого цвета такие круговые бугорки. Многие принимают их за коррозию. Но нет, на самом деле...
1: Я могу сразу сказать, что дело в том, что коррозия, она проявляется во впуклостях, а тут в выпуклости.
2: Да, да. Ну, на взгляд обывателя особой разницы между этим нет. Ну, как между, в общем-то, прямой кишкой и двенадцатиперстной. Не всегда рядовой инспектор ГАИ при описании места дорожно-транспортного происшествия с точностью укажет в протоколе, какая именно кишка вывалилась у пассажира, та или иная. Также и с минирующей тлей. Ну вот, собственно, и все.
1: Да, ну что же, исчерпывающий ответ. Я думаю, что Андрей Орлов, он не специалист, он у нас не энтомолог. Хотя тоже насекомых любят, даже знаю, некоторых содержат. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
1: Доброй ночи. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте. Вы знаете, разговор настолько интересен, что я не выдержал и позвонил. Дело в том, что вы упустили одну очень важную тему.
1: Угу.
4: Вот я сам из Учкудука, и ваш коллега из Казахстана знает. Это глухое место.
2: Три колодца.
4: Да, глухое место совершенно.
2: Нет, ну вы не правы, там сейчас добывается золото.
4: Ну правильно, но вы знаете, не только золото. Там огромные залежи урановых руд. И дело в том, что в связи с этим там особый радиационный фон.
2: Да.
4: И поэтому там вот эти вот мутационные изменения, да, да, они...
1: Вот имеют... они прямо здесь на виду.
4: Конечно.
1: Да.
4: И поэтому надо бы вашему коллеге, вашему ученому, вспомнить такого специалиста, как академика Азизова, который в свое время этим очень сильно занимался.
2: Да, да. Мы знакомы с ним.
4: Да, да, да.
1: Потом он, к сожалению, попал под расстрельную статью за опубликование в прессе секретных в то время сведений.
4: А вы знаете, чем это кончилось?
1: Нет,
4: его выкупили американцы, и теперь он там живет, да. А за это они теперь в Узбекистан, значит, инвестициями там закидали, короче.
2: Да, да. Известный случай.
4: Да. А какой вопрос-то меня интересует? Вот вы говорите о том, что... Человек – это как бы составляющая достижений, как бы результат эволюции. Но ведь дело в том, что, например...
2: Эволюция паразитов только.
4: Да, да. Но ведь, например, такое достижение эволюции, как крылья, как, например, полет, у тех же насекомых, там, у птиц, все это проявляется в совершенстве. А человек почему-то это не приобрел. Поэтому возникает вопрос, почему же это не произошло. А мне вот кажется, что это дело в том, что были такие люди, и все это происходило.
1: Вы знаете,
4: и
1: извините.
4: На многих...
1: Мне пришла в голову мысль, что вот природа и тут позаботилась. Ну, как бы, например, человек, если бы у него были крылья, ходил бы за грибами, к примеру, между деревьев.
4: Нет, вы понимаете, как я по этому поводу рассуждаю. Вот дело в том, что... Человек с крыльями – это особое вещество, существо, пардон.
2: Да.
4: И дело в том, что он существовал, потому что существует огромное количество тех же источников вот, культурных, там, фрески всякие, картины. Нам, конечно, объясняют, что это ангелы, там, какие-то бестелесные существа, которые там выдуманы какими-то там людьми. Но дело в том, что мне кажется, что это злой умысел. Дело в том, что в свое время... Видимо, была проведена такая вот, знаете, геноцид какой-то против таких людей, потому что если бы это направление выжило, то, например, вот этих вот сегодняшних государственных всяких там устройств и сегодняшней цивилизации не было бы. Был бы совсем другой вид, потому что человеку крылатому не нужны границы, ему не нужен транспорт там. Ему не нужны вот эти вот все вот эти вот нормы цивилизации, которые нас сегодня окружают. Совсем другой был бы мир. Он бы не был привязан, например, к какому-то месту. И не нужны были бы эти чиновники, которые там штрафуют людей, которые пытаются ездить там бесплатно, или там на границе ловят людей, там, например, да, и сажают их в тюрьму.
1: Но ну, тогда вообще... бы, извините, этот человек бы нуждался в паразитах, поскольку любые оперенные, дико существующие, в общем-то, создания, именно это парадокс, но это факт, они просто обязаны иметь в своих перьях каких-то паразитов, дабы эти перья содержались, как ни странно, в чистоте и в работоспособном состоянии. Поэтому валютой в этом случае были бы эти просто паразиты. Сами понимаете.
0: Вообще различаете крылатого человека и человека летающего?
1: Вот
0: потому
1: тоже,
0: что
1: да,
0: если
1: тоже
0: крылатый мой... человек, это не значит, что он какой-то возвышенный. Очень достаточно в свое время там наблюдались в доисторической эпохе мутирующиеся особи, человекоподобные, которые обладали крыльями и всеми необходимыми видимыми атрибутами якобы для летания. Но на самом деле они жили-то, в общем-то...
1: В землянках многие жили, как бы даже. И были, кстати, отъявленными негодяями. Вот Емельян Пугачев в своих дневниках, недавно найденных при раскопах, вспоминает, что у них родился в каторжной семье такой мальчик. Он выступал одновременно на ярмарках.
0: С очень мощным хитиновым покровом.
1: Мощнейшим, да.
0: Вот, который издавал треск при его движении жуткий. Из-за этого прозвали Емельяныч Трескучий.
1: Да, или Емельяшка Трескучий по разному. Можно, кстати, в воспоминаниях тех времен, и если вы пороетесь в справочниках исторических, увидите, что он был в результате просто за хищение на рынках и на базарах просто казнен.
0: Привлечен сначала, казнен. Замучен до полусмерти, а потом казнен.
1: Четвертован.
0: Причем казнен как-то изощренным способом. В свое время, в Средневековье, при лечении чумы врачи имели специальную одежду, которая, в общем-то, напоминала птиц. То есть у них такой клювоподобная маска была, черное облачение и тому подобное. Вот, значит, эти экзекуторы, они, в общем-то, переобулись и переоделись в эти когти и клювы. И запугивали его до полусмерти, пока бедный ребенок там, в общем-то, замученный от страха, в общем-то, там не забившись и не отторгнул свой хитиновый покров, который представлен в виде ложных крыльев был и чешуи, покрывающей нижнюю часть его тела. И таким образом, в общем-то, это символизировало как бы отречение от скабрёзных мыслей, за которые, собственно, он и был помещен в каземат.
1: Ну, тогда в обиход была введена такая буддистическая пословица, как рожденный ползать, летать не может и так далее.
4: Я понимаю, у вас совершенно неопровержимые факторы. Но вы понимаете, среди многих прямоходящих тоже было немало все-таки нехороших людей. И если бы все-таки люди были бы более терпимы и допустили бы дальнейшую эволюцию вот крыломахающих там, или как их можно назвать, то наверняка бы со временем эти бы существа, они бы все-таки смогли существовать и в нашей цивилизации заняли какое-то место. Спасибо большое вам за такой
0: вообще
4: разговор.
0: Спасибо, вам тоже огромное.
4: Затроньте,
0: спасибо,
4: пожалуйста, эту тему подробнее, потому что
0: интересный вопрос.
4: Мало специалистов, которые вот способны на эту тему разговаривать, и поэтому поговорить об этом очень интересно. Спасибо.
1: До свидания. Да, вот спасибо.
0: Ты никогда не задумывался, почему человеку присваивают такую антропологическую особенность, сравнимую с птицами, в общем-то, неправильную и дебильную по своей непродуктивности и дальнейшей безжизненности. Это почему-то на руки должны одеваться крылья, человек должен бегать и размахивать крыльями, якобы лететь. На самом-то деле, по всем остальным как бы особенностям, что ли, организма или попытки его оторвать от земли, в общем-то, крыловидные, наверное, части тела должны принадлежать больше к ногам, а руки, они должны быть снабжены когтями, которые цепляются. Да, и таким образом, если бы все шло по этому пути, то уже давно все летали, и не было бы этих проблем, связанных с какими-то несчастными изобретателями, которые пытались в руках, держа какие-то фанеры, куски, куда-то, в общем-то, сымитировать полет какой-то птицы.
1: Или там делать попытки, например, прыгания с Эйфелевой башни с большим зонтиком. Что да. Тоже, конечно, геройский поступок, но...
0: Но здесь они должны были симулировать как бы одуванчики или еще что-нибудь подобное.
2: Дело в том, что парашютизм-то он сейчас достаточно развит, и это является наиболее таким на сегодняшний день простым способом ощутить свободный полет.
1: Не, ну я еще хочу сказать, что наш радиослушатель, может быть, несколько сфантазировал ту вот мысль, что как бы вот этих летающих паразитов, я имею в виду людей летающих, истребили люди ходячие. Вполне возможно, что действительно тут вот где-то прав Андрей Орлов, что просто эта форма крылатых, она была сама по себе нежизнеспособная. Ну, во-первых, потому что им воле-поневоле, видимо, приходилось участвовать в раскладах, связанных именно с пернатыми коренными, да. Вот, плюс в раскладах земными. Это то же самое, что, например, смотреть в разную сторону. Представьте себе, что вот у вас бы был один глаз на затылке, один на лбу, вы бы полностью были, а мозг бы оставался прежний, то есть все вот функции мозга работали по-прежнему. Была полная дезориентация в пространстве, смотреть обоими этими глазами было просто нереально. Вот, видимо, произошло то же самое и там.
2: Ну, это напоминает то, что сейчас происходит, в общем-то, во всем мире с даунами, о чем мы вначале говорили. То есть, вот в нашем, собственно, при кафедре, в нашем отделении, мы им даем возможность жить так, как они этого хотят. Видимо, в то время не было возможности организовать кафедру и поставить меня туда.
1: Плюс еще хотел сказать все-таки о паразитах перьевых. Ведь дело в том, что то, что приемлемо для птиц, неприемлемо для человека. Представьте себе, что у вас, например, в семье или дочка ваша...
2: Нет,
1: она...
2: приемлемо.
1: Ну, не всегда. То есть она вот вышла замуж, то есть чтобы ей сохранить нормальное оперение свое, да, она, скажем, пернатая, вся в ихтине еще вдобавок. Ей нужен там паразит. Она садится за стол, прилетает домой, типа, а у нее вот эти паразиты разбегаются. То есть, ну, вообще полная несостыковка. То есть, это то же самое, что, скажем, вот в свое время не вошли так в моду квадросистемы.
2: Да.
1: Да. Следующий телефонный звонок 203-19-22. И напоминаю вам, что в гостях у нас профессор Ларион Гукчирович Семейко и базитолог Андрей Орлов. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Будьте любезны, объясните, пожалуйста, мне такой феномен, как Дэвид Копперфильд. Ведь он летает без крыльев.
1: Угу, Дэвид Копперфильд, спасибо за звонок.
5: Спасибо.
1: Я, кстати, вот хочу тоже немножко продолжить вопрос нашей радиослушательницы. Вот такой тоже феномен, что Дэвид Копперфильд практически во всех своих фокусах достигает одного результата. У него вот что-то исчезает. И потом, ну, появляется, так сказать, по максимуму тоже что-то того исчезло. А никак не появляется больше. Ну, вот если бы он, например, рядом там со статуей Свободы построил бы еще одну статую Свободы, это было бы как достойно. А так вроде что спер, то вернул. Вот действительно странная вещь. Ну и к тому же настоящая фамилия не Копперфильд, а настоящая фамилия Кравец. Вот он выходец из Ивановской губернии. Это действительно. Ну да ладно, я не буду распространяться о таких вещах. О частных. Что, Андрей, смотришь? Расскажи нам, ты же его лично знаешь.
0: Ну, здесь, наверное, все остальное неинтересно, а интересно вот как раз то, что его фокусы создаются на основе рефлексии, которая ожидается, в общем-то, от публики. А публика моделируется по принципу одного человека с богатой фантазией. То есть все эти фокусы в таком популярном масштабе, они, в общем-то, ну, имеют свою некоторую специфику. Публичные выступления, в отличие от индивидуальных. Вот, например, самые неплохие фокусы, которые по своей сложности или наглости приближаются к фокусам Кравица, как ты сказал, они вот на любом рынке можно встретить человека с тремя колпачками и с шариком. Вот он до сих пор, значит, какие-то ведутся дискуссии, дебаты и тому подобное, даже как бы демонстрации этих фокусов, но пострадавших от этого меньше не становится. Они как бы лезут туда активно. Вот это, наверное, интереснее всего в этом вопросе. Почему, значит, ну, как бы при самых убедительных аргументах против этих фокусов люди все равно прутся туда и хотят, чтобы их за деньги обманули. Вот. Мне также не со... ну, мне-то понятно, но непонятно, значит, всеобщий ажиотаж, вплоть до подключения, как бы, церковников к этому делу, которые как бы провозгласили недоверие и что-то даже большее. И все остальное, вот, что связано с фокусами. Ну, самое интересное, что самые, как бы, люди, думающие и одухотворенные, окрыленные, все, значит, туда подались, и причем с какими-то ненормальными абсолютно глазами выходили и говорили, как это все шикарно и прелестно. Ну, в общем, это, конечно, балаган полный, но такого, как Майкл Джексон, одним словом.
1: Исчерпывающий ответ. А что думает наш замечательный профессор?
2: Я со своей, собственно, точки зрения могу добавить только следующее, что, насколько я знаю, Эпикрис Кравица, он наблюдался у выдающегося американского гастроэнтеролога Дзучи. Дело в том, что Кравец страдает достаточно редким заболеванием. Его мучают часто тенезмы. Ну, простым языком, это непроизвольные позывы к актодефекации, которые не сопровождаются таковой. То есть человек, ну, попросту говоря, не может не то, что спокойно ходить. Я не знаю, почему радиослушательница решила, что он летает. Вот, он не может даже сидеть на стуле. Видимо, этим и вызвана его возвышенность. Дело в том, что болезнь прогрессирует, и частый случай метеоризма, то есть доходило до того, что в его автомобиле вырывало неоднократно люк верхний при перемещении его по Соединенным Штатам. Ну, в общем, вот такой человек поехал к нам на гастроли.
1: А что вот до меня, то мне он гораздо больше нравится, вот как бы, как исполнитель главной роли в сериале «Санта-Барбара» и как сольный исполнитель поп-музыки.
0: Ну, давайте он послушаем. Рэп исполняет, да?
1: Да.
0: И танцует. Он надевает хорошо брюки специальные и ботинки.
1: Лосины велосипедные такие.
0: Нет, попросту. Они ходят в таких, они одевают несколько брюк, и в том числе вот какие-то широкие, да, в которые попрятать можно все. Да. Все недостатки.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания. К вам, рассказывайте, пожалуйста.
6: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: У меня вопрос к Валерию Алексеевичу.
1: Угу.
6: Вот я знаю, что в 70-х годах в МВТУ имени Баумана на кафедре космической биозоопаразитопсихологии проводились опыты по скрещиванию трубковерта и аскаридов для использования в космических полетах. Вот не могу сказать, как далеко наука ушла вперед после этого.
1: Угу, спасибо. Действительно, такие эксперименты проводились. Я помню, в литературной газете даже на...
2: Ну, только не с аскаридами, а с острицами.
1: С острицами, да. Ну, тоже на О.
2: Но дело в том, что вообще космическая медицина, она является как бы, ну, своего рода экстрактом из земной. Поскольку каждый шаг, если можно так выразиться, в космосе, это обозначает милю на Земле. То есть, если вы в космосе страдаете каким-либо расстройством организма, то это намного более опасно, чем на Земле. Поэтому, естественно, что в космонавты берут людей с увеличенными внутренними органами. То есть, сердце космонавта приблизительно в 1.5-2 раза больше, чем сердце любого нормального человека. Это специальным образом проводится отбор. То есть, мало быть...
1: Будьте здоровы.
2: Извините, простудился, просто в нос говорю. В Москве ужасный холод, у нас тепло, в Алматы.
1: Угу.
2: Вот, так вот, что касается космонавтов, поскольку известно, что Казахстан – родина первой ракеты. Это неоспоримый факт. И сегодня, вернее, вчера праздновалось 40-летие первого запуска.
1: И день рождения Циолковского Юрия.
2: Да, да. Так вот, все-таки, что хотел сказать об органах космонавтов. Действительно, печень космонавта приблизительно в 1,7 раза больше печени нормального человека. И связано это отнюдь не с ее циррозом, а с увеличенной деятельностью по очистке и фильтрации крови. Тоже касается и остальных органов. Но вот что касается мозга, здесь в силу того, что гермошлем имеет определенные внутренние объемы, то есть с мозговой тут ситуация обратная.
1: А вы знаете, я, Илларион, вчера хотел вот еще спросить о судьбе того зеленого лука, который был выращен вот в полете, в совместном, по-моему, вот это было космонавтша-то Старовойтова, да?
2: Савицкая.
1: Савицкая, да.
2: Светлана.
1: Светлана Савицкая, да.
2: Но дело в том, что она вообще заядлый луковод.
1: Вот да, вот был выращен, я знаю, этот лук, привезен как бы в звездный городок, и затем в общем-то, был подарен кому-то из видных деятелей партийных того времени, был порезан, значит, женой в борщару, вот, и все это было съедено. Вот после этого, я знаю, был какой-то небольшой такой инцидент, который чуть просочился
2: меня,
1: в прессу.
2: Меня вызывали для обследования больного. Угу. В общем-то, я прилетел из Алматы. Дело все в том, что в этом луке был мутирующий паразит, вот так называемый ложный щитовик. То есть, в принципе, это личинка жука-щелкуна, вот, которая, побывав в космосе, мутировала в неотеническую ступень. То есть, то есть ужасно, она так и осталась ужасно личинкой на протяжении всей своей жизни.
1: Этот, будет личинкой.
2: Да, не из жука-щелкуна из нее не получается. Соответственно, теряет способность к размножению. Вот. Но опасность этого заключается в том, что расти она продолжала. То есть уважаемый политик съел вот, борщ. И получилось, что ну, своего рода, как в американских фильмах ужаса, то есть внутри его начал развиваться
1: целая вселенная,
2: да,
1: как бы.
2: Да, совершенно неизвестный такой вот, в общем-то, предмет, который сначала поедал то, что ел его хозяин, вот, но со временем, после того, как он подрос, значит, естественно, он перешел уже на окружающие его стенки желудка, пищевода. И,
1: в общем, обычный, да, язва вышла.
2: В общем, своего рода такой червячок в яблочке. И вот яблочком и был тот уважаемый человек. Ну, пришлось изгонять традиционным средством, в общем-то,
1: ну, лучше
2: и пикателем тыквы.
1: Да, лучше уж с тыквой, чем с щелкуном.
2: Конечно,
1: да,
2: конечно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
7: Скажите, пожалуйста, когда будет наконец установлена историческая справедливость относительно истинной истории создания железнодорожной станции «Сортировочная»? Она же ведь, знаете, в чем заключалась?
1: Да, мы вас слушаем, да-да-да.
7: А-а-а, так вот. Почему вообще эта станция так называется, вы не знаете?
1: Я знаю. В общем-то, мы знаем.
7: Так, значит, француз Клод Мария де Сортир, фамилия у него такая была, организовал, значит, в 1773, кажется, году первую в Москве платную уборную. Вот. Ну и, соответственно, различные помещики и чиновники высокого ранга, значит, это дело все посещали. Вот. Но когда, значит, чиновники рангом пониже спрашивали, куда, соответственно, вы поехали, ну, понятно, что там с чернью говорить. Они говорили, к месье Сортиру. А зачем? Ну, прямо-то сказать неудобно как-то было. Но они поэтому и говорили, ну, сортироваться. Ну, чтобы не говорить там, как оно на самом деле.
1: Дескать, вот. Еду для мух готовить, да, и так далее.
7: Но, к сожалению, значит, когда была революция, то содержатели вот этого заведения, это были, значит, праправнучка, значит, и кто-то еще, я не помню, из родственников, они вот оказывали значительную материальную поддержку белогвардейскому движению, и, значит, в наказание за это советская власть решила вычеркнуть их из истории страны, то есть все это заведение было разрушено, то есть вы понимаете, это было после гражданской войны, то есть тогда там, в общем-то, у людей с этим проблемы были.
2: Естественно, вот, естественно.
7: Все было разрушено, а вы знаете, что, значит, снаряды, которые, значит, во время гражданской войны летали, они, значит, в первую очередь попадали в трубы. Ну, потому что трубы, они, в общем-то, на самом верху у дома находятся, и в них попасть проще всего. Вот. А поскольку планировка московских квартир в начале 20 века была таковой, что, значит, трубы были напрямую соединены вот с этими самыми заведениями, то, соответственно, это все было в первую очередь в московских квартирах разрушено. Вот. И вот это самое заведение было очень важно для москвичей вот тогда. И, значит, когда, в общем-то, оно было разрушено, вот в качестве мести такой примитивной, значит, потомкам месье Сортира, соответственно, значит, недовольство рабочих в Москве возникло, значит, несколько человек, там несколько сотен на самом деле были арестованы. Вот. И чтобы, значит, скрыть память вот о таком непопулярном поступке, советская власть была вынуждена, в общем-то, все упоминания об этом запретить. Вот. Так вот у меня вопрос, когда же в конце концов русские люди узнают правду о, значит, вот истории такого, в общем-то, знаменательного объекта?
1: Спасибо, спасибо вам за звонок. Сейчас мы ненадолго прервемся, продолжим наш разговор с нашими гостями и, конечно же, с вами. Ну, а что касаемо правды, так, по-моему, вот сейчас все русские люди ее как раз узнали. Благодаря именно вам, уважаемые наши радиослушатели. Кстати, все, кто слышал этот интереснейший рассказ, просто обязательно перескажите его вашим близким и друзьям.
8: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня заведующий кафедрой прикладной эволюции Академии медицинских наук Республики Казахстан профессор Илларион Гукчирович Семейко, который также является руководителем проекта «Паразитоциноз век 20-й», и базитолог Андрей Орлов. Речь у нас идет о эволюции, о формах наиболее выживаемых в новых этих самых природных условиях. Природных условиях, да, видимо, так можно сказать, и так далее. Вот скажите, пожалуйста, Илларион Гукчирович, не проводились ли у вас статический всякий сбор статистических, прошу прощения, данных с целью дальнейшего какого-то выявления изменений в младенцах? Вот Андрей Орлов сказал о родах внезапных, увесистых, пустяковых и так далее. А меня интересует именно физиология изменения тушек человеческого организма. Ведь не может в течение, например, всего существования человечества не меняться внутренняя система сосудов там, и так далее. Она должна каким-то образом приноравливаться к изменению окружающей среды. Но я не имею в виду здесь, насколько вы понимаете, серьезные мутации, о которых мы уже выше говорили.
2: Ну, в общем-то, конечно, стопроцентно одинаковых систем сосудов, как капиллярных, так и коронарных, вы не найдете ни у кого. Даже если взять Шлемника Байкальского, примечательное существо, нашу домашнюю кошку размером, и тимьяна задиристого, тут, собственно, ничего общего вы не найдете. Также и у двух людей не может быть стопроцентно одинакового строения как внутренних, так и внешних каких-то черт. Дело в том, что даже у близнецов однояйцевых, которые совершенно, на первый взгляд, кажутся нам идентичными, хотя наблюдается некоторое морфологическое сходство, но при вскрытии внутренних органов нами были обследованы очень известные однояйцевые близнецы, которые прожили до 101 года. Это у нас под Семипалатинском, вот, в зоне прямого воздействия вот последствий испытаний ядерного оружия.
1: Нашего, да.
2: Да. Который вплоть до 87-го года там испытывался. Вот. И, значит, не нашли мы стопроцентного сходства. Объясняется это чем? Чем это объясняется? Во-первых, бытие формирует внутреннее состояние организма. Один был рожден чуть раньше, второй чуть позже. Не было случая в мировой практике, чтобы два родились стопроцентно одновременно. То есть, конечно, был случай, когда две головы показалось, но потом оказалось, что это всего-навсего две головы и есть. При родах, я имею в виду.
1: Да, известный вот. Случай. Известный.
2: Да. Это так называемый случай двойной головчатки. То есть это так и прозвали, такой термин ввели, так сказать. Потому что вообще бывают это случаи рождения парных органов.
1: Это случается, вот двойная головчатка, по-моему, еще была в Северной Индонезии. Вот,
2: ну, там это вообще часто.
1: Или в Перу где-то там.
2: Дело в том, что чем южнее или севернее к экватору мы продвигаемся. Не, ну,
1: западнее и восточнее тоже, это, в общем-то, часто.
2: Ну, дело в том, что запад и восток не так кардинально отличаются, от чем север от юга. Ну, вот вы посмотрите на запад, понятно, на восток, то же самое все.
1: А извините, а вот такой момент. Ведь есть единственное в мире животное, которое во всех отношениях один экземпляр ничем не отличается от другого. Ни размером, ни строением внутренних органов. И я уже вижу, вы догадались, о ком я говорю. Да, это клещ-хоботник полевой. Вот парадокс клеща-хоботника полевого, когда практически даже монетки вот из-под станка у нас вот тут...
2: И то разные.
1: И то разные, хотя одинаковые совершенно. Вот, и пресс, и все. Вот, а клещ-хоботник полевой совершенно невозможно отличить одного от другого. Чем это объяснить?
2: Да все, в общем-то, достаточно просто. Дело в том, что клещи имеют стопроцентно одинаковый репродуктивный орган. То есть, вот возьмем, к примеру, человеческую особь женского пола. Вы не найдете стопроцентно одинаковой матки. А дело в том, что форма матки, ее растяжимость, ее эластичность, она коренным образом влияет на формирование внешности человека. Доказано, что форма лица грудного ребенка, она на 90% сформирована так называемым влагалищным зевом. То есть при выходе нос формируется в результате того, то есть изначально, когда, значит, эмбрион находится внутри тела матери, кончик носа не выступает за, если в профиль смотреть, на спил головы.
1: То есть он не встает, как бы получается, на одну линию с лобом и с верхней губой.
2: Он наоборот
1: среднего
2: встает.
1: Оттопыра.
2: Да,
1: встает. То есть, ну, не выпирает.
2: Не выпирает. Не выпирает. А как только... Значит, это происходит его прохождение через родовые пути, в частности, оконечный этап ротовых путей, то есть так называемый зев. Там и происходит формирование вот, лицевой структуры, и во многом это характеризует и дальнейшее поведение.
1: Вот извините, а тут в таком случае сейчас у всех наших радиослушателей, естественно, возник вопрос, каково же тогда вообще характеристика вот этого самого зева женщин-негроидной расы, поскольку, как правило, или монголоидной, пупырчатый. Поскольку... А, понятно, да. Так что вы дальше так говорили?
2: Так вот, все-таки что касается клещевых. У них как раз наоборот. Дело в том, что клещи в своей структуре формируют, используют, широко применяют кремний и кремний-органические соединения. Дело в том, что кристаллы кремния в последнее время начали находить применение в электронике. То есть были случаи, когда экспериментаторы, ученые просто подключали клеща 220 напрямую, и он светился. То есть, ну, короткий период, но, в принципе, эффект полупроводниковости клеща, он, в общем-то, известен достаточно давно, именно парьевого клеща. Так вот, детородный репродуктивный орган клеща, самки клеща, целиком состоит из кремниевой оболочки. А дело в том, что кристаллы кремния под микроскопом, они все имеют одну и ту же структуру. Ну, вы прекрасно знаете, что кристаллы, в отличие от остальных каких-то предметов, они стопроцентно похожи. То есть, ну, всем известны, допустим, кристаллы соли, да, те же самые снежинки. Вот, так сказать, тоже кристаллики льда. И в связи с этим, поскольку маленький клещок формируется внутри этой кремниевой оболочки, на микроскопическом, естественно, уровне, то его форма заранее заложена вот именно... Ясно, и в тех местах, где кремния недостаточно, происходит подмена кремния таким известным минералом, как осмий, вот, там уже, конечно, структура клеща совсем отличается.
1: Естественно, да. Я хочу напомнить телефон прямого эфира 203-19-22. Вы можете звонить сюда и задавать ваши вопросы нашим гостям, а также можете в течение практически всего времени круглосуточно связываться с программой Монморанси посредством сигнала на пейджер 956-32-32 для абонента 109-279. Просто вот в настоящий момент нам сообщили, что произошел перегрев. Это действительно так. Вот. Но я думаю, что в течение недели количество сообщений будет несколько меньше, чем вот сейчас этот вал немножечко схлынет. Поэтому мы будем в состоянии ваше сообщение прочитать и каким-то образом систематизировать и так далее. Ну, а сейчас я предлагаю послушать телефонный звонок и вопросы нашим гостям Андрею Орлову и Илариону. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания к вам.
9: Здравствуйте, господа.
1: Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
9: Вот недавно по телевидению я видел двухголовую змею. Полос. Объясните мне, пожалуйста, может она одна размножаться там и все прочее?
1: Угу, спасибо. Спасибо. Действительно, такой сюжет мы показывали. Вот. И вот насчет размножения, это, видимо, к вам вопрос.
2: Ну, дело в том, что особь змеи двуголовая, она имеет такое название, как имаго. Дело в том, что имаго двухголовой змеи, оно редкое достаточно явление. Это обусловлено оно генетическим сбоем. Вот. Эта особь могла бы размножаться, и она будет размножаться, если останется жизнеспособной, поскольку в любом случае, так сказать, наличие двух парных органов вместо одного, естественно, происходит конфликт между ними. То есть пищевод в каком-то месте должен объединяться.
1: Безусловно. Значит, рентген показал,
2: да, что... Дело в том, что, как правило, этого не происходит. То есть парность, допустим, в данном случае головы, она не подразумевает под собой, значит, парность пищеводов, парность спинного мозга.
1: И самое главное, парность анала.
2: Да.
1: Что
2: да.
1: Очень важно, поскольку, да, на самом деле позыв к дефекации возникает импульсивно в мозгу там, каждой головы.
2: Да, конфликт
1: самый страшный.
2: Да. И что, так сказать, является основной причиной при всех прочих положительных условиях, то есть и при всем том, что эта особь имаго выживет, то есть каким-то образом решатся проблемы кровоснабжения, лишней головы и, так сказать, питания, а также дефекации, что, естественно, если все эти проблемы будут решены положительно, найти вторую особь противоположного пола для полноценного оплодотворения будет крайне сложно, поскольку такие случаи, они, ну, наверное, 1 на 10 миллионов. И именно такого же пола, чтобы найти особь противоположного пола, тут мы сталкиваемся с такой неразрешимой проблемой. То есть искусственно можно сделать, но...
1: Ну, в общем, были искусственно случаи, да.
2: Были случаи, конечно.
1: И так далее.
2: Да, кстати, но любое искусственное вмешательство, вы понимаете, оно...
1: Ну, это уже, да, это никому не нужно.
2: Да.
1: Даже, вы знаете, ведь была такая, как бы, фирма существовала на заре вот, как бы, экономического рассвета нашей страны и ее возрождение из пепла коммунистического ада. Вот, когда по желанию могли пришить друг другу близких людей. Например, приходили супруги пожилые и говорили, мы не можем друг без друга, и как в знак верности хотим отшиться. Даже были случаи, когда приносили своих домашних животных, особенно пожилые старые бабушки, пенсионерки.
2: Безусловно, вот. Потому что почувствовать под брюшком, постоянно чувствовать под брюшком присутствие своего мохнатого друга.
1: Это же счастье.
2: Да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
10: Доброе утро.
1: Здравствуйте, уважаемый.
10: Самое. Вот вы такую злободневную тему затронули, как сиамские близнецы, да? А вот почему вы, собственно говоря, сиамского близнеца как-то вот не пригласили на передачу?
1: То есть вы имеете в виду Энджелса и Тоша?
10: Да, в отсутствии него, так сказать.
1: Понятно, понятно.
10: Подождите, где... вот еще такой вопрос. Я слышал, что недавно проходили соревнования по пейнтболу. Вот, и творческая группа Монморенси участвовала. Вот. Дело в том, что там были представители от «Эхо Москвы». Даже заняли какое-то там место, я слышал.
1: Первое место заняли.
10: Да, вот творческая группа Монморенси была.
1: Спасибо,
10: и еще сразу вопросик такой. Вот я бы хотел птиц просто вот разводить, вот долбовуху. Где вот можно опытный экземпляр заказать? Я слышал, вы еще птица-перьевик вот такая была.
1: Была.
10: Да, вот где можно эти экземпляры все взять тоже?
1: Понятно, спасибо. У вас просто столько информации, что... Значит, я начну, да, если позволите, с сиамского близнеца. Дело в том, что младшенький Торшин, имеется в виду, заболел как раз вот этим вирусным насморком, который сейчас гуляет по нашему городу. И он, ну, и в таком-то состоянии как бы весьма плачевный вид имеет. Плюс сейчас все это течет. Ну, неприятно. Его, конечно, Энджел заворачивает в туалетную бумагу всячески. В общем, заботится, лечит, окунает его целиком в мед. То есть чисто по болезни это произошло. Что касается победы сборной команды нашей радиостанции на вот этом чемпионате по пейнтболу, то я сейчас могу открыть секрет. Наша программа не участвовала, представители нашей программы не участвовали в открытом бою, но мы вели, скажем так, партизанский отстрел соперника из кустов. Ну, это действительно так. Там же по краске суется. Если хоть где-то есть краска, то этот человек выводится из игры. Вот лично я, в общем-то, стрелял по задницам соперникам, и благодаря моим этим увесистым выстрелам наша команда таки выбилась в лидеры. И что касается развода птицы-долбовухи, начнем с того, что она, в общем, сама может кого угодно развести. Дело в том, что это такая птица, она очень милая, на самом деле, на первых порах. Вот. Но затем постепенно вот, начинает подчинять человека себе вот этой своей как бы кроткостью. И в результате занимает доминирующее просто положение в доме. Это хуже, чем кошка или баллонка. Поэтому я бы вам посоветовал очень серьезно подойти к этому решению. Если вы действительно решите завести птицу-долбовуху, то вам нужно будет, в общем-то, практически сечь ее по пятницам. Просто так, чтобы она не расслаблялась. Потому что как только вы начнете идти у нее на поводу, считайте, что вы ее раб. Все. Вот.
2: Ну, были случаи, достаточно хорошо описанные в практике орнитологов. Это известно, что группа долбовых, они подчиняли себе просто территорию. Это порядка 2 гектара из 10 долбовых. Причем все, вплоть до кабанов, сводились на нет постепенно на этой территории.
1: Ну, а что касается птицы перьевика, то она не живет в домашних условиях. Это, ну, это связано, в общем-то, с рационом ее питания, с тепловым режимом. Ну, с целым рядом, в общем-то, факторов, которые здесь я не думаю, что необходимо перечислять, да. 203-19-22, телефон нашей студии. Ваши вопросы господину профессору. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
11: Алло. Здравствуйте.
1: Рассказывайте.
11: У меня вот вопрос, профессор, уважаемый.
1: Говорите.
2: Да-да.
11: Ну, значит, вы говорили, что вы, значит, работали в Казахстане, там, на Байконуре, над запуском ракет и так далее. Так вот, значит, в связи с этим у меня вопрос. Вот смотрите, значит, когда человек бьет, допустим, по мячу, да, то, значит, человек остается на месте, ну, а мяч, значит, летит. Ну, все футбол смотрели, в общем, знаете, да?
2: Да.
11: Вот. Ну и с другой стороны, когда человек там идет, допустим, ну просто по улице идет, там, я не знаю, задумался о чем-то. Вот, а там, значит, в соседнем дворе там кто-то в футбол играет, ему, значит, если мячом попадает, то, значит, он падает. Вот, да. То есть, в общем-то, видно, что закономерность всегда одна и та же. То есть то, что, значит, бьет, оно остается на месте, а то, почему бьют, оно, значит, отлетает. Вот. А теперь вот смотрите, когда, значит, запускают ракету, то тут ведь происходит как? Ракета же, значит, огнем отталкивается от земли. Правильно? Вот. Но вместо этого почему-то не земля вниз уезжает, а ракета, значит, отлетает вверх. Вот не кажется ли вам, что, ну, поскольку это явление явно противоречит всякому здравому смыслу, что, значит, с появлением космонавтики развитие эволюции человечества пошло по неправильному пути? И вот, значит, у меня второй еще вопрос. Знаете, я горячий поклонник Алены Апиной, и, значит, вот в последнее время что-то ее долго не видно, а я вот вспомнил, ну, я, знаете, я почти все тексты помню ее песен наизусть практически. Я вспомнил, что, значит, в одной песне она, значит, пела, что на таких, как я, уже не сердится. Вот. Ну и подумал, что, может быть, она попала в сумасшедший дом. Но тут, значит, дело вот в чем. Когда человек...

0: совершает самоубийство или что-то еще, ну, то есть освобождает экологическую нишу для, так сказать, других более полноценных видов, но это, значит, для улучшения процесса эволюции, вот такой прием, в общем-то, природа, может быть, применила. Вот как вы думаете, верно ли это?
1: Спасибо вам за интересный звонок. Я думаю, что, видимо, нужно начать все-таки с первого вопроса, к тому же там была серьезная такая очень правдоподобная мысль, касающаяся изменения вообще всего хода развития человечества с момента освоения космоса. Вот я думаю, что Илларион Витальевич Семейко ответит нам на этот вопрос.
2: Гукчирович.
1: Извините,
2: с удовольствием. С удовольствием отвечу. Ну, конечно, из нашего радиослушателя Ньютон бы не вышел. Ну, как вот объяснить, он нас спрашивает, как объяснить то, что когда мы бьем по мячу, мы остаемся на месте, а мяч летит. На это я могу ему ответить только вопросом. А почему вы, уважаемые, думаете, что Земля остается на месте, а ракета взлетает? Вы глубоко ошибаетесь. Ракета находится в статичном при запуске двигателя положении, а вот от этой как раз энергии, которая извлекается из ее двигателя, происходит отток земляной. И вот этот вот отток, он, если бы построить два космодрома на диаметрально противоположных точках Земли и одновременно запускать ракеты
1: синхронно,
2: слева,
1: даже справа,
2: синхронно да, с одного рубильника, то тогда бы мы смогли компенсировать.
1: Но тогда была бы вероятность блюдцеобразного сплюща Земли.
2: Нет, тут скорее бы даже была вероятность раскрута в противоположную. То есть увеличение светового и, собственно, темного времени суток.
1: Но еще я хочу сказать, что вот ведь существует такое понятие, как орбита Земли,
2: существует.
1: Да? И в тот момент, когда происходит запуск ракетный, то есть происходит все-таки сдвиг. Да. И именно с этого момента и началось все вот это дело.
2: Правильно.
1: Вот приливы у них массовые.
2: Трезвая мысль радиослушателя была в том, что он отметил совершенно верно, что со времени старта первой космической ракеты начались необратимые изменения, в общем-то, на планете. Конечно, если такую громадину сдвинуть с орбиты. Ведь даже старине Архимеду не удалось это. Вот, а уважаемому Сергею Павловичу при помощи ракетных двигателей.
1: Ну, а что касается вопроса о замечательной нашей популярнейшей певице Маргариты Апиной, я думаю, что вот пришел Андрей Орлов, бозитолог с каким-то трактатом, он, видимо, сейчас готов ответить. Андрей, что случилось-то?
3: По-моему, он ответил уже. У них сходные формы их, в общем-то, симптоматики. Они, по-моему, вот как ты назвал Копперфельда?
1: По-моему, цимусов.
3: Да. Вот у них что-то похожее, я уже не помню, но детали. Может, еще раз пояснить, или же это понятно?
1: Нет, я думаю, все понятно. Ну что же, следующий телефонный звонок. К нам снова присоединился бозитолог Андрей Орлов. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
4: О, я хочу передать привет Илариону Букчировичу.
2: Спасибо.
4: Очень рад. И, собственно, привет хочу передать не только от себя, от его учителя Веха Стехровича Тырина. Как он там? Ведь вы же работали с ним над темой вывода.
2: Мой первый школьный учитель, он почил.
1: Почил.
2: В БОЗе. Ну, как обычно в БОЗе почуют.
4: И
2: жена его тоже.
4: И жена, и сестра.
2: Вот нет, сестра, кстати, сейчас в Израиле.
4: К сожалению.
2: Известная скрипачка. Да-да-да.
4: Это не с ней ли связано вот с Радиварией, который она выращивает?
2: Хотели спереть, который, да?
4: Который с луком пореем пытались возродить. В подмосковном совхозе.
2: Вы знаете, у вас, кстати, удивительное вот чувство интуиции. Она это так тщательно скрывала, а вы так вот...
4: Так ну дело что, в том, что это не чувство интуиции.

0: интуиция. Это ведь мой коллега, и вы говорите, он почил, а я должен обрадовать вас. Он жив. Он жив. Ваш первый учитель жив.
1: А скажите, пожалуйста, вот хотелось бы вас спросить, вот не могли бы вы нам здесь сидящим и всем радиослушателям нашей радиостанции расшифровать и объяснить смысл понятия «почил в базе»? Вот.
0: «Почил в базе». Но дело в том, что это древнегреческий такой термин. База – это такой состав по древнегреческой традиции. Вы все прекрасно знаете, что греки были большими в этом плане мастера. Они делали из навозной жижи такой состав, который мог сохранять человеческое вещество достаточно долгий период времени. Вот эта вот навозная жижа, или, точнее, жижа навозная, она как раз и является той самой базой. Базой. Ну, по созвучию есть от этого базуки, бозики. Ну, вы знаете, бозики – это такие мелкие насекомые, которые также являются спутниками умирающих. Вот они в этот самый момент возникают. Вот может человек в этом как бы почить, ну, почить на лаврах – это значит как бы в какой-то момент возлежать на где-то на лаврах. Ну, вот, а можно почить и в базе. Это вот… Примерно вот такое вот расшифрование. Это греческое.
1: Спасибо вам за такой интересный, вот за такую интереснейшую экскурсию в историю. Вы сразу чувствуется, что спасибо, что как бы вы действительно учитель просто вот нашего замечательного гостя, профессора. Учитель профессора. Я бы даже снял фильм такой в Голливуде, он бы назывался «Учитель профессора». Ну а что думает Андрей все-таки? Андрей Орлов по всему вышесказанному нашим замечательным радиослушателям.
2: Я предлагаю вот радиослушателю подключиться к нашему исследованию локальному, молодежному, которое мы сейчас пытаемся провести, как всегда, без денег и бескорыстно, но с величайшим запалом творческой энергии. Одним словом, мы рассылаем некоторые антропологические опросники, основанные, вернее, на некотором исследовании, которое может как бы по форме головы и носа определять раннюю стадию шизоидности и классифицировать ее по неким признакам. То есть для нас это сейчас необходимо, ибо вот как бы движение народных масс в туннелях метро и на путем перемещения наземным транспортом, оно приобретает, в общем-то, явление спонтанного и совсем не контролируется головным мозгом. В связи с этим необходимо как бы провести исследование, насколько нас хватит, я уж не знаю, но получить достойную информацию о состоянии просто ума людей вот в течение сознательного и бессознательного поведения дома и на работе, что как бы поможет нам в дальнейшем классифицировать испытуемых или же вот горожан нашего чудного городишки.
1: И кстати, посадских тоже пусть участвуют.
2: Посадских тоже, да. Тоже. Всех привлечь, насколько сможем охватить. С дальнейшим внедрением специальных радиоизотопов, которые позволят полностью осуществить вот аналогию, которой мы добиваемся. То есть вот первая стадия была буржуазией принята как бы во внимание и развита в техническом смысле. Она уже получила название World Wide Web, То есть это всемирная паутина. А что такое всемирная паутина? Это просто рефлексия арахноида. Это под, на коре головного мозга находится тоже паутина, которая называется не World Wide Web, а персональная паутина, которая называется арахноидом. И таким образом как бы мировой империализм в лице вот, как бы класса потребителей, представленных американцами и прочими, они как бы уже взялись за это дело, имея достаточно экономических оснований и техническую подготовку. Вот. Они уже осуществили первый этап и по дебилизации всех остальных, в общем-то, испытуемых, их большое количество, прям великая масса. И в дальнейшем вот как бы тоже пытаются внедрить. Причем условные коды, они сейчас, в общем-то, сократились до безобразия. Человек, называющий просто интернет или провайдер или что-нибудь подобное, он уже как бы впадает в синхронизацию с этой паутиной, с World Wide Web, путем подключения собственного арахноида, путем тонких невидимых нитей, через своего провайдера, который буквально в каждом подъезде находится и осуществляет сборы всех, в общем-то, жильцов около мусорного ящика. За ним стоят все приборы, необходимые инструменты. И, в общем-то, при таких локальных собраниях он осуществляет как бы внедрение, в общем-то, и дальнейшее, ну, как бы дальнейшее обеспечение вот, ресурсами, как бы индивидуальными, но на первый взгляд, как бы они индивидуальны, в дальнейшем они все, конечно, превращаются в мелкие субстанции, которые, в общем-то, даже и не имеют какой-то персональной оценки. А всему, в общем-то, вот первый этап закончился, мы сейчас уже будем, как это говорится, почить на лаврах, да, то есть уже проведена первая массовая работа, и сейчас мы уже спокойно можем заниматься всем, чем угодно, используя вот опыт наших друзей всемирной буржуазии, вот как бы использовать вот этот опыт и в дальнейшем решать совершенно любые вопросы, даже вот те, которые вы сегодня как-то развивали, вот относительно энтомологии частной и общей, и паразитологии, и тому подобных вещей.
3: Единственное, жаль, конечно, что нас покинул бессменный наш сотрудник и соратник господин Шамотни, безвременно ушедший. Вот. Ну, да, с другой стороны, бог с ним, Шамотний. Давайте послушаем телефонный звоночек. Здравствуйте, мы полны внимания к вам. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте, уважаемый.
3: Здравствуйте, уважаемый.
4: Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь ездили на скоростном лифте?
3: Безусловно, безусловно.
4: Ну, да-да. И что происходит, когда он начинает движение вниз? Ага. Так вот, он уже когда двигается, а вы еще стоите на месте, вы на какое-то время ногами отрываетесь от пола, признайте.
3: Нет.
4: Так вот, нет, отрываетесь, не надо, я лучше знаю.
3: Нет,
4: так вот,
3: сказал
4: скажите,
3: не я.
4: Скажите мне, пожалуйста, почему, когда запускают ракета, а Земля двигается вниз, люди, которые стоят вокруг и это дело обслуживают, не подпрыгивают при этом? Что-то в ваших рассуждениях...
2: Они потому что, затаив дыхание, стоят. Нет, когда дела. Дыхание затаишь заранее, то определенные условия создаются для того, чтобы не подпрыгивать на месте и не хватать...
3: Улетел.
2: Да.
3: Один еще. Ну, плюс еще тут такой момент, что, в общем-то, мы проверяли, ну, вообще воинов на это дело. Ведь как вот воинов набирать нужно? Прокатить на скоростном лифте. Если происходит какая-то обильная, в общем-то, обильное испражнение как раз в этот момент это случается, значит, слаб. Воина мы не берем. Ну, по крайней мере, воина, которых нужно транспортировать в какие-то точки, значит, упало путями вот летными. лежит.
2: А да. Вторым этапом является, когда воин прошел первое испытание, и уже на выходе из лифта стоят две бабушки с мешками и со швабрами, на конце которых развиваются мешки, и как бы осуществляют пугают слегка, в общем-то.
3: Естественно.
2: Если воин посмотрит влево, то правая бабушка сзади его успеет. А если он вправо смотрит, то левая.
3: Причем
2: таким такой... образом, он, ему не избежать этого второго этапа. В дальнейшем он идет как бы вперед, и там разложены вот эти вот навозные жидкости, которые создают необычайно склизкие условия.
3: Мы их называем между собой шлепки.
2: Да. А чтобы он вперед продвигался, эти две старухи продолжают его преследовать.
3: Пугать, пугать.
2: Да, если он как бы вменяемый, он, конечно, поймет, что надо ходу давать по коридору. И бежит как бы,
3: шлепая. А если он начинает суетиться или как-то так стараться перепрыгивать эти шлепки и попадая в них часто, то мы как бы сразу отсеиваем, не берем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Улетел все-таки. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте еще раз.
3: Здравствуйте, уважаемый.
5: Я решил позвонить по срочному делу. Здесь вот позвонили мне друзья из того же Учкудука. Оказывается, ваш профессор, ты гость не зря, приехал в Москву. Он открывает кафедру в каком-то из московских вузов. Вот,
2: факедра по человедению.
3: По человедению факедра.
5: Ну, прекрасно, да. Я прекрасно знаю. Это, видимо, в Тимирязевке.
3: Вы нет, имеете в виду платформу Тимирязевскую, что ли?
2: Это опытное поле небольшое. Здесь спасибо, открыто да. уже давно и функционирует в полный рост. Кстати, вот эти испытания, связанные с лифтами и воспитание мужества у молодых бойцов, о котором только что говорили, оно, в общем-то, локализовано...
3: Нет, у воинов, если они проходят испытания, им дается уже как бы штампик, ставится боец. Угу. Пока вот он не прошел, он просто воин.
2: Главное, сырьевая база вся на месте. Что касалось донавозных куч и прочих препятствий...
3: Они всегда под рукой вот сейчас.
2: Всегда под рукой.
3: А раньше ведь как это приходилось доставлять-то? Ну, ты помнишь, это было сколько шлагбаумов, все это, ой. Ну, я имею в виду шлагбаумов бюрократических.
2: Да, и причем там перевозили в контейнеры, в которых урановую руду перевозят на утилизацию. И, в общем-то, чтобы обеспечить нормальную доставку сырья.
3: Сырья, да, приходилось.
2: То есть к месту назначения.
3: Ну, давайте снова обратимся к звонкам наших радиослушателей. Ваши вопросы нашим гостям. А сегодня это базитолог Андрей Орлов и профессор Иларион Гухчирович Семейко. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания. К вам говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи еще раз, уважаемые.
3: Здравствуйте.
6: У меня вот назрел такой вопрос. Вы не могли бы разрешить такую загадку? Вот не секрет, что... Бывают такие случаи, что спариваются разные породы собак. То есть,
3: не секрет.
6: Пудель и какой-нибудь ротвейлер, ну, ясно, что получается урод, вот, но тем не менее у них это получается, и получаются какие-то вот там у них щенки. Вот. Почему то же самое не происходит с разными породами птиц?
3: Угу. Спасибо. Но я вот хочу сразу рассказать, если позволите, уникальную историю. Я ехал с конференцией, посвященной вообще проблемам водолазов.
2: Да никто не поверит, ты рассказываешь.
3: Нет, это действительно реальный факт. Я видел, как занимались половой жизнью между собой собака и кошка.
2: Актом или жизнью?
3: Прям вот половой жизнью.
2: Жизнью? Прямо да. Они там...
3: Потому что на следующий день очевидцы рассказывали, что, в общем-то, они тоже продал. То есть акт — это единоразовая акция, правильно?
2: Угу.
3: А жизнь — это когда два раза уже. Вот два раза уже жизнь. Ну, то есть, например, если вот он один раз это
2: сделал... Один раз — это не жизнь. Да, какая это жизнь?
3: Да. Так что вот, в общем-то, это реальный случай. Что касается спаривания птиц между собой, вот я думаю, судя по такому настороженному и хитрому взгляду Илариона Гукчировича, он имеет некоторый жизненный опыт.
7: Да, дело в том, что тут, видимо, вы видели не акт совокупления псовой с кошачьим, а ритуальная игра, которая присутствует в поведении всех млекопитающих и более-менее развитых птиц, потому что всем известно, что наиболее примитивная птица дуплянка, она не в момент размножения, она не использует никакого ритуала, и все происходит достаточно затрапезно. Вот. А что же касается высших птиц и млекопитающих, то им свойственен определенный ритуал поведения в период брачных игр, который основан на подавлении самцом самки. То есть, в частности, собаки применяют этот ритуал поведения и при выяснении взаимоотношений в своем коллективе, то есть в стае. Зачастую мы в своей лаборатории наблюдали такие случаи, когда доминирующая самка, дабы показать свое превосходство над самцом, пускай даже большим по размеру, вот, она прибегает к форме такого псевдосаити, то есть она напрыгивает на него сзади, и неопытному наблюдателю может показаться, что сука покрыла кобеля. Но дело в том, что это всего-навсего ритуал поведения. То есть это не является каким-либо какой-либо предпосылкой для полового акта. Видимо, вы наблюдали вот как раз тот случай. И там, видимо, и происходило, то есть подавление псовой и кошачьей.
3: Да, то есть псовая давила кошачью. Если было наоборот, было бы удивительно.
7: Были случаи.
2: Я предлагаю еще...
7: Были случаи.
2: Да.
3: Случалось, да?
7: Да. А что касается птиц, тут я хотел бы еще уточнить, что... Вот правильно радиослушатель отметил, что порода собак. То есть это искусственно выведенные, в общем-то, пресмыкающиеся. Которые, ну, пресмыкающиеся не в смысле как вид, а в смысле перед человеком.
3: Да,
7: вот, у всех у них один и тот же предок. Это, в общем-то, всем известный нам помесь волка с лисицей, который...
2: Павлов.
7: Да, которая так приблизительно и называлась. Вот. Но дело в том, что всем им свойственно, всем нашим, всем, значит, последователям свойственно взаимоотношение с предками, с различными ветвями. Ведь мы же с вами, помните, отдыхали в Кении.
3: Да.
7: Ну,
3: да,
7: а да. Те прекрасные мулатки, мы же не побежали от них.
3: Ни в коем разе. Даже, я бы сказал, устремились. Это,
7: вот. А что касается птиц и любых диких
3: тварей.
7: Тварей, да. Каждой твари по паре известно.
2: А раз вот вы так плотно этим интересуетесь вопросом, может быть ли более как бы такой интересный широкий вопрос, поступивший нам от радиослушателей, осветите? Вот, например, существует у человека ряд удовольствий, ну, там, секс, сопровождающийся оргазмом и так далее. А что вот, например, является эрзацем или же аналогией, ну, например, принятие алкоголя или же наркотиков или что-нибудь подобное, встречалось ли в животном мире?
7: Да, встречалось. Зачастую это происходит. Так, например, известный подвид горной гориллы, который в русском языке, в общем-то, под таким названием, как хряковик, в научной литературе описан. Она прибегает к поеданию определенного сорта гивеи, которое произрастает в местах ее обитания.
3: Кого, и кого?
7: Гивеи. Это растение такое. Вот, которое, ее сок содержит определенный алкалоид, который выделен, я просто сейчас не помню его химическое полное название, и поедается видимым удовольствием. То есть после этого обезьяна впадает в такое некоторое коматозное состояние. Но это нельзя назвать эйфорией, поскольку до конца не выяснена эмоциональная,
3: кстати, природа здесь обезьян. Еще пример. Вот на самом деле.
2: Как они чувствуют себя спустя время какое-то там? Ну, то есть, что соответствует человеческому похмелью, да.
7: Дело в том, что натуральные продукты, натуральные, подчеркиваю, продукты, как правило, не вызывают синдрома абстиненции после их употребления. Натуральные продукты, то есть природные.
2: Независимо от количества?
7: Ну, в принципе, да.
2: Здесь возникает вопрос компенсации вот этих удовольствий.
3: Давайте лучше на примере кошки почему? И валерьянки. Вот мне интересней.
7: Но дело в том, что валерьянка — это не натуральный продукт. Если вот кошку брать и корень валерьяны, да, который корень, в корень. Природе, да, то да. Там не происходит никакой абстиненции.
2: А вот изменение вообще хабитуса, как бы, ну, то есть вот что в человеке символизирует падение личности, живности,
7: она...
2: Ну как же, а индивидуальности, может, нет, а личности у них...
3: Нет, наоборот, кстати, у них есть
7: индивидуальность,
3: личность.
7: Но нет,
3: личность есть.
2: Но это вопрос извечный и философский насчет личности и индивидуальности. А что вы скажете о том, что неужели эта личность настолько устойчива, что горилла, нажравшись этих фруктов и перебрав... Поэтому сегодня, она... на завтра встает, хоть бы хны.
3: Как бодро.
2: И сколько ей этих овощей нужно скушать, чтобы она пришла приблизительно в аналогичное состояние там бомжа какого-нибудь.
7: Нет, ну были случаи, естественно. И среди хряковика тоже встречаются.
3: Нет, бывает ведь как. Вот, например, подбираешь птицу, да, в детстве. Любой из нас подбирал птицу, пытались ее выкармливать. И она там долго не ела, потом ее, знаешь, пичкаешь мухами, она нажирается просто и прям лопается практически и дохнет. Тут же. Вот. Но в дикой природе она никогда не будет позволять себе переедать. Также, видимо, здесь у них очень сильно есть какой-то внутренний контроль на тушке. Хотя, с другой стороны, есть все-таки среди них забитые личности. Это вот особенно заметно у стайных животных. То есть сразу можно определить, что вот этот как бы опущенный, да, там лиса, а вот этот лиса как бы крутой.
7: Да, тут еще можно привести такой пример. Как всем известно, что лев не будет убивать 10 газелей Томпсона, потому что ему достаточно насытиться и половиной.
2: Лев вообще не убивает, убивают львицы. Но они тоже Томпсона не любили, поэтому они исключительно за газелями охотятся. Еще на них дифракционные решетки, которые зебра вызывает. Ты замечал, когда смотреть в окно электрички, то столбы мелькающие создают определенные хищнические инстинкты.
3: Да.
2: Вот, вот эти вот дифракционные, значит, эффекты оптические, они, в общем-то, свойственны и тоже львицам, потому что у них накануне и после того, как надо охотиться, у них же состояние повышено, как бы реактивности организма находится.
3: Возбуждение такое.
2: Да. А зебры туда-сюда. Они пробегают и вызывают у нее рефлексы.
3: Кстати, вот, а зебры, они не догадываются встать как копанные.
2: Да, поэтому много объясняет, почему домохозяйки напяливают на себя какие-то полосатые халаты и давай ходить туда-сюда. Ну, а все остальные, в общем-то, выводы, которые из этого делаются, особенно теперешние на что там происходят какие-то возбуждения там, одних особей там, в пользу других, это, мне кажется, уже последствия. А первое, это, конечно, нельзя пользоваться вот такими полосатыми вещами, чтобы не вызывать там какие-то напряжения в семье.

0: Палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Во, достаточно. Молодцы, хорошо.
1: Всегда, мы же любим лирические.
2: Мы любим лирические.
1: Лирики.
2: Песня.
1: Не в небес?
2: Ну, давай.
1: Небес.
2: Попробуем.
1: О, с зачином, да?
3: Ну, конечно.
4: О, какая хорошая
1: корнет?
4: Песня.
1: Сыграй. Слышно, да, корнет?
3: Слышно?
1: Клево. Поехали.

напротив. Всю ночь горел свет. Будильник в моей руке умоляет уснуть, завод повернуть.

0: группа «Точка росы» в прямом эфире, акустический концерт. Вот, кстати, пришел и господин директор Топников Николай. И есть, в общем-то, вероятность, может быть, произвести отслушивание телефонного звонка. Вполне возможно, что есть ответ. Коль, напомни условия вот конкурса. Да.
1: Условия...
0: Ты не шуми, так все нормально, ты не волнуйся.
1: У меня реверберац.
2: По-моему, он гулял долго.
1: Я объясню. У меня дело в том, что наушники от радио в плеере, и там жуткий дилей совершенно. То есть невозможно просто говорить там с опозданием, с кошмарным.
0: Естественно, все же знаешь, как это делается вообще, как работает настоящее радио. То есть вся программа идет действительно в записи, затем сидят оперативные службы в соседней комнате, которые все лишнее вырезают, пускают в эфир с небольшим повтором практически вот, там, какие-то
1: секунды. Да я сейчас как раз проходил, видел этих ребят, да, да, серьезные люди.
0: Ну еще бы.
3: Такая, скажем... лирической, как и все, что мы сегодня будем играть, потому что время ночное, она родилась очень интересно. Мы все вместе собрались после съемок клипа, как раз на песню, которая прозвучала в самом начале, как «Та звезда». Вечером расслабились, выпили две бутылочки вина и тут же сочинили вот эту медленную лирическую песню. Сейчас мы для вас ее исполним.
4: Я чиркнул спичкой по небу, озарилось твое лицо. Мы вместе, а долго ли, коротко, до первых пустяков, до первой золы на залатанном камзоле, до первых голубей на утренней крыше. Я не знаю, кто виноват, кто тихо сказал.

цифру 4. Мы лежим, как строчки, на открытой странице единственной книги. В этом мире часы за стеной стучат. Часы, пожалуйста, тише. Я до сих пор не знаю,

до срока, текучим медом летний день. Вальяжно капал с раскаленной крыши, шумело улицы окно, и пару занавески поднимался все выше. Грязная посуда на столе, две горсти косточек от вишен. Ты знаешь, я никогда не узнаю, кто был виноват.

0: Ну, есть, в общем-то, такое предложение послушать телефонные звонки. Конкурс, напоминаю, закончился. Теперь вы можете задавать ваши вопросы музыкантам группы «Росы». 203-19-22, телефон прямого эфира. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно, попросту говоря.
1: Доброй ночи, Александр. Доброй ночи, гости дорогие.
2: Здравствуйте.
1: Еще раз всех с победой с нашей.
3: Да, спасибо.
1: Спасибо вам за музыку. Но, ребят, извините, я все-таки вернусь к первоначальному вопросу. Нет таких кирпичей. Все-таки 25 на 12 и на 6,5. Ну, это бог с ним, ладно. Ну, я отвечаю за слова здесь, без всякого. Где вас можно, кроме ЦДХ, услышать?
3: Сразил вопрос наповал. Дело в том, что у нас сейчас закончились выступления по клубам буквально. Ну, как закончились? Вот на этот промежуток до 10-го. А обязательно будут в июле, наверное, уже. Мы немножко уйдем в отпуск, а в июле обязательно будем играть по клубам. И вся информация в досуге Москвы. Досуг в Москве есть.
4: Не спать, знать. Досуг.
3: У нас все силы просто кинуты на этот концерт 10-го.
5: Да, обязательно приходите.
3: У нас 10-го. Это веха, а дальше
5: просто
3: мы...
5: потом...
0: Мы тут, значит, сходили к нашим туда операторам и узнали вопрос, прослушали, отмотали вопрос, касающийся, приходилось ли вам по жизни встречаться с какими-то необъяснимыми явлениями природы, с потусторонними, в общем-то, явлениями и так далее. Ну, всем участникам группы. Или, может быть, кому-то из родных, близких, или там знакомых, родных, близких, родственников, родственниц.
3: У нас тут компьютерный завелся хакер. Воткнулся тут твой компьютер, между прочим, и что-то там на нем программу перебивают. Ты вот обрати на это внимание. Он сейчас тут тебя, ну, нарушит все. И ваш потом компьютерный будет тут потом
4: уже не
3: форматировать диск. Я
6: давайте
3: знаю,
6: отвечайте на вопрос.
3: Он уже три компьютера у нас испортил. Я знаю, видишь, смеется. Шепотом.
5: А так, чё? На вопрос давайте отвечайте, кто он еще знает ответ. Про эти силы.
6: С темными силами, я думаю, что...
5: У нас плохое отношение.
6: Не, ну все с ними встречаются. Мы стараемся их избегать.
5: Да.
6: Мы от них бежим и прячемся.
3: Это очень серьезный вопрос. Давайте...
5: Тут... Серьезно ответим. Ну, отвечай серьезно.
6: Давайте серьезно ответим.
3: А что отвечать-то?
6: В микрофон, Олег.
5: Тебе... Ну, вот тебе бумага. На, смотри, подсказка. Тут написано все, что отвечать. Мы не составили тут тебе.
3: Темный плохо, светлый хорошо. Больше отвечать ничего не будет.
5: Да, хорошо. Да.
0: Ну, в общем, ответ достаточно исчерпывающий, я думаю.
5: Серьезный ответ.
6: И, глобальный.
5: В духе Пушкина.
6: Дихотомический ответ.
0: Вот что Олег из Курска, наш радиослушатель, с самой Курской дуги, аж интересуется. Угу. Слышал, что у вас очень сильный барабанщик, почему о нем ни слова. Сейчас. Ну, Олег, во-первых, я просто хочу сказать, что в том месте, где сейчас, вот, где мы обычно ставили барабаны для живых концертов, в нашей студии стоит голая девка и показывает нам стриптиз. Она просто должна денег нашей радиостанции. В общем, там тут работала и спорт компьютер, и теперь показывает бесплатно стриптиз ночами и днями. Вот, и временно
6: не
0: занята.
6: Не знаю, куда деваться.
0: Нет. Да, в общем, занята она тут, комната. Вот, ну, конечно, барабанщик бы пришел, безусловно. Просто тут связано с тем, что некуда поставить именно установку.
3: Да, и просто заболел человек.
0: От огорчения.
3: Да нет. Тиграна мы очень любим. Нашего барабанщика зовут Тигран.
5: И главное, если ты нас сейчас слышишь, выздоравливай. Нам к ТДХ нужен, да, барабанщик обязательно.
3: Да, нам...
4: Приходи к нам скорее.
5: И главное, он вообще нужен нам.
3: Да,
5: мы без тебя уже не можем.
3: ТДХ вообще нам нужен. Как, даже не как барабанщик, как человек. С большой буквы Ч.
5: Да вообще нужен, ты просто. Даже Б. Не как человек, а просто как... Просто как вообще? Нужен нам...
6: Просто нам нужен Тигран.
0: В скольких ботиках и у каких модельеров одевается ваша группа? Интересуется девушка по фамилии Мишутка.
6: Мишутка? Мы одеваемся, в общем, где ни попадя.
0: У кого попало.
6: У кого попало недавно... и не попало.
3: Можно я отвечу? Я недавно сшил себе замечательное нижнее белье. Специально для клипа.
6: От Версачи.
4: Сейчас мы его видим.
3: Вот. И буду демонстрировать в новом клипе. Вот. Мы шьем себе сами.
4: Замечательное просто.
3: Дима у нас много шьет нам.
0: Ну вот, в общем, мода, она имеет какую-то такую злободневность реальную при наступлении, так сказать, потепления, то есть лето. Зимой как-то на территории нашей страны за модой-то особо не следят. Если кто-то и следит, то смотрятся они как-то все-таки смешно. Вот, а так
6: зимой,
0: осталось...
6: зимой мода отдыхает.
5: Между прочим,
6: замораживается.
5: Иногда, когда нам деньги дают наши должники, вот последний раз нам отдали 180 косарей грина, и вот мы пошли, и у Донны Коран оделись нехило, на самом деле. Купили нашему саксофонисту-кларнетисту
2: очки.
5: Ломовые очки.
2: Вот
5: он показывает.
2: Вот такие вот.
5: Да, и Донна Коран, у нее есть клевая DKNY. Одежда предоставлена DKNY. И купили ему носки, и купили всем галстуки ломовые, на самом деле. Каждый галстук стоит по 1,5 косаря. Вот я, честно говоря, мне вот, дорогие радиослушатели, жаба давил. Я лучше бы на эти деньги купил бы себе новый телевизор. У меня старый телевизор черно-белый. Я смотрю футбол в черно-белом изображении. А так у нас был бы каждый новый телевизор просто жидкокристаллический. А вот мы купили какой-то...
6: Жидкокристаллический.
5: Лубуду какую-то купили, какие-то галстуки, носки. Но говорят, нам стилист, у нас стилист, мы ему платим просто ломовые бабки.
6: Киркоров.
5: Каждый день платим Киркоров, бабки. Да, ему. И он говорит вам, типа, если вы хотите быть солидной группой, вот точка росы.
0: Ну, чтобы как-то считались, когда если вы подъезжаете на презентацию, чтобы как-то там люди узнавали.
5: У нас дорогие машины. Но если, говорит, вы тратитесь на такие, нормальные дорогие машины, то вы, говорит, должны тратиться на нормальные дорогие галстуки, нормальные дорогие ботинки. Ботинь, обувь вообще должна быть очень дорогая. У нас у каждого по $1000 за ботинок.
0: За каждый, причем.
5: За каждый
6: ботинок. Тысяча за каждый.
5: И поэтому,
6: по
5: безусловно, галстуки, носки, ботинки. И, ну уж я про стрижки вообще не говорю. Это самое дорогое, что может быть.
0: Ну, кстати, я прошу прощения, что перебиваю тебя. Просто...
5: Я хотел сказать,
0: модельер любой, кутюрье, опять же, оно всегда право. Оно же... рассуждает как, что автомобиль — это тоже одежда человека. То есть, а ты что сегодня на себя наденешь? Я одену на себя Чероки. Какой там старенький? Нет, там Лоредо комплектации. Типа, вот, хочу его Чироки одеть. То есть, это та же одежда, по идее, автомобиль. Соответственно, та же одежда волосы, та же одежда прическа. В общем, все это оболочка. И, естественно, в случае, если ты едешь в автомобиль, то все, что одето на тебе, это является нижним бельем. Оно должно быть опрятное и чистое. Поэтому кутюрье, оно всегда право. Вот тут, кстати, вопрос касаемо музыки. Вот насчет автомобилей. Скажите, какую музыку вы слушаете в ваших дорогих автомобилях?
6: Jamiroquai.
0: Ну, ведь музыка вообще автомобильная, это же отдельная культура. То есть не каждую музыку можно слушать.
5: Я думаю, что я даже не имеет смысла рекламировать. Мне ты зря назвал это название.
6: Название совершенно не имеет отношения. Jamiroquai,
5: я думаю, что мало кто знает. Это такое вообще элитарное, такая элитарная музыка.
6: Да, это как раз музыка для дорогих автомобилей.
5: Элитарная.
6: Для Феррари.
0: А я бы ему барсетку свою не доверил, самому этому дяденьке. Ну, может, он как певец-то хороший, но вот внушает мне опасения своим внешним видом.
5: Какие-то слова говорит неизвестно.
6: Барсетка?
5: Барсетка.
6: Что это такое?
5: Не знаю, мы такого. У нас слуги носят. Просто на самом деле Jamiroquai у нас рассекретил уже гитарист это название. Все остальное мы вам не скажем, конечно же. Но, безусловно, масса хорошей музыки есть. Jamiroquai, наверное, мы недавно...
6: И Spice Girls.
5: Недавно споем уже.
6: Spice Girls.
5: Кстати, вот я вот сейчас в прямом эфире вот рассказываю вообще. Я сегодня
0: серьезные вещи.
5: Барабанщик, кстати, да. Барабанщик.
6: Ты барабанщик.
5: Погодите все и замолчите вообще. Тут в студии тишина должна быть на 2 минуты. Я сегодня посмотрел Deeper Underground, новый клип дорогой команды этот Jamiroquai, и понял, что мы должны сыграть его вживую. Базаров нет. Если ты выучишь текст, там текст 87 тысяч слов. Если ты его выучишь, ты должен его, Леша, выучить.
2: Может, новый
5: какой перекат какой на баяне был. И ты, брат, если ты его, короче,
6: я уже освоил.
5: Вот мы, дорогие наши телезрители, скоро его сыграем вам на концерте, и вот буквально, наверное, уже через месяц вот вы увидите. Вот отвечаю за базар.
0: Я, кстати, немножко про себя хочу тоже сказать. Ну, просто вопрос-то и ко мне в какой-то степени, но я так подмажусь немножко к вашей беседе. Мы обычно в дорогих автомобилях слушаем музыку звезд, приглашенных, вот, которые приезжают к нам в Россию. К примеру, когда приезжал Sting, мы, в общем-то, взяли его на дачу, он 3 дня жил в нашем автомобиле и пел на заднем сиденье под гитару. То же самое было и с господином Боуи, и со всеми другими приезжающими. окружающими. Цыган сажаем, когда никого тут заезжих нет. Ну, то есть мы любим живую, понимаете, музыку, живую. Это я к чему? Может быть, как-то... А, ну сейчас, пока я так понял, что перо попалось? Клюв попался. Клюв попался.
6: Не, у нас та же фигня. С Ником Киевом была та же фигня у нас.
0: То есть, ну, да. Это обычная практика.
3: Она не прожаренная, ребят.
6: Сидел, ну что ты не ешь сырое мясо, что ли?
5: Ну куда ты его кладешь?
3: А что, я должен съесть это?
6: Да, ты должен съесть сырое мясо.
3: Нет, я не знаю.
6: Это ритуал.
5: Ты что, не индейец, что ли?
0: Ну ладно, пока вот ты ешь, сейчас еще такой вопрос от того же Куприяна, нашего постоянного уже слушателя. Работал ли кто-либо из музыкантов на заводе? И вообще расскажите о вашей трудовой биографии.
3: Работал на заводе ЗИЛ, токарем.
5: Мы все сейчас работаем на заводах. И как
6: подожди. Серьезный вопрос.
3: Серьезный вопрос, Дима.
6: Серьезный творческий вопрос. Что ты гонишь?
5: А я не понял. Не, я думал, что мы до сих пор работаем на заводах.
6: Ничего подобного. Мы не на заводе, на
3: фабрике. Расскажите про прессовочку.
6: Я работал, вот, например, на Москабель Маш какой-то там, не помню, в столовой.
0: Он сказал Маша.
6: Саша. Москабель Саша.
5: У тебя на сердце Маша?
6: Я разливал там супы всем. Да, это наша новая песня.
5: На самом деле, у нас все работали где-то. И несмотря ни на что, мы очень любим Александра Лаэрского, который считает свой пейджер, не понимает вообще, чего от него хотят.
0: Это не пейджер, это у меня новая игра Тетрис называется.
5: Карманный Тетрис.
0: Ну так что, я предлагаю, может быть, тогда сейчас вживую.
6: Да, мы можем.
0: Тогда я попрошу сейчас наш оркестр потише. На все.
5: Топер. Убрал топер.
3: Вот что мы тут так это гоним на четвертой скорости. Сейчас будут лирические песни. Как же мы их споем? Надо серьезно.
5: Подальше от микрофона, друг мой. Отчизне посвятили любви прекрасные мотивы.
3: Все, серьезно. Хватит гнать. Это же лирика, ребят.
5: Это физика.
6: Раз, два, три, четыре.

Идеальных и мнимых хотел бы я выбрать цвет свой любимый, но мне что-то мешает, что-то тревожит. Воспоминаний наточенный ножик, я ведомый бульваром и серебром века. Так долго искал одного человека, но месяц проходит, месяц станет луною. Закопай в подушку все сны фильмы со мною, ведь есть жизнь одна, а где-то другая. В

А если ты захочешь вдруг меня увидеть, цветы мои глаза тебе расскажут, что ночь провел я рядом с твоим домом, я в окно заглядывал и спящий тебя видел, доски твоей реки печали позовут, утешат. Не забывай, что скоро еще ведь будет встреча, ведь есть жизнь одна, а где-то другая, просто небо качнется и полетит.

опять не усну. Свои ночные откровения смешаю с банкой вишневого варенья, и косточки лениво выкладывают цифру. Мне эта цифра навевает рифму. Я подолью себе чая, я вспомню о лете, о новых словах в этом новом куплете. Ведь есть жизнь одна, а где

0: И вот сразу тут вопрос пришел следующий. Наш вахтер снизу, он тоже участвует постоянно, приходит иногда. В каких ресторанах, спрашивает, вы обычно питаетесь?
1: Ой.
0: Ну, это не как, конечно, реклама, просто, может быть, тут имеется в виду кухня там.
2: Я отвечу, да. Пожалуй, мы питаемся в самых дорогих ресторанах Макдональдс. И, кроме того, нам эту пищу приносят прям в лимузин. Человек в определенной одежде, фирменной одежде ресторана Макдональдс,
3: с клювом,
2: ходит, улыбаясь каждый раз.
3: Короче, Макдак.
2: Они всегда улыбаются. Вот почему-то всегда улыбаются. Я смотрю на этих
1: канадскими
2: людей.
1: Канадскими татуировками.
2: Вот ты что-то тут разошелся. Прям, мой милый друг. Разошелся. На концертах скромный, я сейчас смотрю. Вот,
3: ты не перебивай. Говори, говори.
1: Канада страна побратимая. Там такие же березы.
2: И да. И вот мы любим эти рестораны. Самые дорогие рестораны.
1: А Канада входит в НАТО? Мире.
2: Входит, конечно.
3: Да, Канада?
2: Все входят, кроме Китая, России и Индии.
0: И Финляндии.
2: Безусловно. И водка в Финляндии не входит.
3: Так-то поэтому так, мы но... пьем водку в Финляндии.
2: Финляндия, да здравствует.
1: Финляндия не входит в НАТО, да?
3: Нет.
0: Саша. Финляндия не входит.
1: Финляндия, мы с тобой.
0: Не выходит. Финляндия поставляет мелованное дерево. Ну, или бумагу.
2: Бумагу. А что это одно из двух? Мелованный кордон.
1: Ты курила, краска, ребята.
2: Еще много чего. Да. Поздравляю.
1: Финны много. Мелованные микрофоны.
0: А кто осуществляет съемку и монтаж ваших клипов?
1: Это разные люди.
0: Хороший ответ.
1: В основном, я вообще-то.
2: Вы смотрите, какой ураган сегодня. Эмоции у нас.
3: Обычно Костя вообще ничего не говорит.
1: Саша Солов.
3: Он говорит все.
0: Ну что, может быть, сразу еще песню, чтобы побольше...
2: Давайте, может, про новую нашу...
3: Живую, да?
2: Все расскажем.
1: Да, давайте мы только расскажем что-нибудь про песню. Чего мы так тупо
3: давай
1: ставим?
3: Давай, расскажи про песню, расскажи какую.
2: Потому что тупенькие.
1: Нет, только петь-то уймите.
2: Мне тычет гитарой в глаз, брат.
1: Убери. Саша, я не так понял, что ли? Какая песня, вживую или не вживую?
0: Ну, она вживую лучше, потому что...
2: Ой, какой я тупой. Главное, убрал от меня микрофон.
3: Вживую.
1: Ну, какой же ты глупый.
2: Давайте овраг споем.
3: Овраг.

глаза темнее моих уличали во лжи. Я не знал, как жить. Я зарылся во ржи и сквозь стебли. Я слышал созвездие единственный.

оврага, слышен лай гончих псов. И семь таких долгих ночных часов я искал кольцо. 93-й пробы, но трава высока в облаках. Но будет, как будет, на что-нибудь будет. Нас руки разведут, нас разум рассудит. Я забыл в кармане упавшего солнца слова. Но зачем слова, когда на небе звезды?

спросил, кто я. У корабля в открытом море я нитка в парусе его. Трехмачтовый рукопожатий, я колос для жнеца. Меня он с ног подвяжет в объятия дружных братьев. Зерно для пира или стебли для огня. Но будет, как будет, что-нибудь будет. Руки разведут, разум рассудит. Я забыл в кармане упавшего солнца слова. Но зачем?

0: А вот эта композиция навеяла, видимо, наших радиослушателей такой вопрос. Петя Ореховский предлагает, он интересуется, видимо, были ли у вас представители, конфликты с представителями криминальных структур? Ну, это вопрос злободневный, сами знаете.
1: Нет.
0: Ответ исчерпывающий. Далее, вот здесь Борис интересуется.
2: Мы сами представители криминальных структур.
0: Умеют ли музыканты плясать? Я подтверждаю, что умеют.
3: Олег, покажи.
0: Безусловно, я просто это вижу и могу прям-таки официально заверить, что параллельно с музыкой происходят, в общем-то, и пляски.
1: 50% нашей группы — это танцоры.
4: Но бывает, когда заканчиваются у нас песни, мы танцуем. То есть не мы, я-то не танцую.
0: Вот еще очень интересный вопрос от Сергея. Что вы делаете? Это к вам, естественно, вопрос. С деньгами, полученными за концертные выступления. Идете в бары, напиваетесь пиво. Первая версия, вторая. Снимаете красивых тёлок с большими батонами. Вторая версия. Третья. Покупаете дорогой порнофильм.
1: Других вариантов нет?
0: Ну, он не предложил. Никакой альтернативы нет.
2: Надо из этого выбрать или что-нибудь.
0: Видимо, а я сам не понял. Я зачитал, как пришло.
2: Батоны.
1: Большие батоны, да. Дорогие батоны и едим их.
2: Идем в дорогую булочную.
0: Ну, я думаю, может быть, сейчас пообщаться с живыми.
1: Да-да-да, звоночек.
0: Да, 203-19-22, ваши вопросы музыкантам группы.
2: Единственное, у меня дополнение. У нас деньги за концерты по безналу перечисляются, потому что такие
1: Соросы, да?
2: Большие, такие количества нулей, что мы просто не унесем их. И поэтому у нас по безналу мы, честно говоря, эти деньги не видим между собой. А только директор приносит иногда нам какие-то крохи, какие-то слезы нам приносит.
1: И мы покупаем батоны.
2: Мы покупаем, конечно же, лимузины там из бутика, носки и ботинки дорогие по 20 долларов.
1: Ботинки.
2: Мне даже понравилось. Не
1: надо. Давайте послушаем звоночек. Дима, звоночек. Нам звонят.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Михей Зеленоградский.
2: Привет.
0: А вы как-то, извините, волнение какие-то у вас в голосе, может...
5: Нет, у меня голос такой, вы что?
0: Вы уверены, что все нормально у вас?
5: Да, абсолютно.
0: Ну, хорошо.
5: Вопрос, господа музыканты, а какие водоемы в Москве и Московской области, бывает же случай облома с бабками, вот, какие водоемы ваши тушки предпочитают, там, Москва, реку, Борисовские пруды или что-нибудь? И второй, уполномочен от имени правительства нашего государства, Республика Зебра, войти в состав правительства нашего.
0: Кто? Уполномочен. Ну, это просто как бы так это поставили перед фактом, что вот уполномочен, а кто это, видимо, пока обсуждается.
1: Хорошо.
0: А насчет прудов, водоемов, в общем-то, и всех этих дел.
1: Мы любим воду вообще.
2: Ну, поскольку облома с бабками не бывает никогда, мы исключительно купаемся в наших дорогих саунах.
1: В ваннах, да?
2: И в ваннах, да.
1: Ну, у нас у каждого, в общем, авторские ванны.
2: Авторские ванны, дорогие у нас. Вы скоро их увидите в клипе.
1: Как салон называется? Я забыл, где

0: наших музыкантов в прямом эфире. Соответственно, периодически общаемся, слушаем кое-что из музыки. Напоминаю вам, телефон студии 203-19-22. Ну, сейчас, я, видимо, вижу, опять пьесы будут звучать.
1: Живая. Живаго.
2: Живаго.
1: Только мы еще не определились, какая именно пьеса. Сейчас мы буквально 7 секунд. Что? Что?
3: Играем что?
1: Да. Что? Быстро. Может, плавай-плавай?
3: Давай, плавай. Ну, без.
2: Может, нам кто-нибудь позвонит,
1: давай ты
2: скажет,
1: что потрясешь.
3: Здесь чем потрясти?
2: Я путаю просто. Я тут наложил какие-то бумажек.
1: Посвящается Тому Уэйтсу.

0: Ну и, видимо, еще телефонный звонок, если вы не против. 203-19-22. Здравствуйте, наше внимание к вам беспредельно. Вы в прямом эфире.
1: Алло.
0: Да, говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый. Не могли бы вы быть чуть-чуть громче, простите, у вас так-то не очень отчетливо слышно.
1: Нормально?
0: Ну, будем считать, да.
1: Нормально, конечно, но не надо ходить в фашистские забегаловки в Макдональдс. Не надо слушать все это маме и хроники на серу. Этим нашим делом, который мы с Александром воруем с завода Балтика и подаем на Арбате в пригороде.
2: С орбиты, что ли, звонит?
0: Да, вы знаете, понятно, ваша тема понятна. Извините, действительно, качество очень плохое. Я просто понимаю, что космонавтам тоже скучно, иногда хочется как-то выйти в такое во внеурочное время тайком от начальства на связь. В общем-то, это видимо, произошло. Ребята. Но смысл, естественно, в том, что в Макдональдс ходить не надо. Ну, в общем-то, это и правильно.
3: Хорошо, мы не будем ходить.
0: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло.
0: Да, говорите, пожалуйста.
4: Доброе утро уже, наверное.
0: Здравствуйте.
3: Еще пока день.
4: Полуночники. Вы знаете, вам звонит человек с 45-летним стажем футбольной болельщицы. Вот, вы знаете наше сегодня праздник?
3: Конечно.
4: 3-2. Так я хочу узнать, не собираетесь ли вы отразить это в своем музыкальном искусстве? Тем более, что это первый раз за всю историю наша сборная выиграла у сборной, которая носит звание чемпиона мира.
0: Да, да.
4: Вот.
0: Спасибо.
4: Так что давайте, отражайте.
0: Спасибо.
2: Отразим, конечно же.
3: Я думаю, что это нас действительно вдохновит.
2: И посвятим вам наше произведение «Нетли».

0: Нет, действительно, это же очень важно, что наши выиграли. По крайней мере, у сборной России это первая победа важная такая за все время.
1: Сборная России вообще может выиграть у всех, даже у сборной мира.
0: Теперь да.
2: Легко. Даже у сборной России.
3: Ну, я думаю, как вот остается немножечко времени до выхода программы новостей, где мы услышим новости.
2: Ну, мы еще после новостей же встретимся.
3: Да, ну сейчас, может, еще какие-то песни. Или давайте сейчас так сделаем, звоночек сперва еще один.
0: Да, звоночек. Потом я хотел рассказать кое-что.
2: Да, звоночек и рассказ.
3: Давай сперва рассказ.
0: Не, я рассказать перед песней хотел.
3: Да а, ну давай успеешь, если песня будет длиться минут 5.
0: Да,
1: песня будет все по 8 минут каждая.
2: Какая?
0: И следующая песня называется «Бешеная любовь», которую будем слушать.
2: Да, да.
3: Вот сообщение, извините, сообщение пришло. 56 482. Это мое личное. Это самое. Я округляю до 60, вы просрочили. Просто вы должны были в полночь эту сумму привести. То есть сейчас набежало 60. Ну, сами это ската мы, надо мы, новые да. купить. Это самое. Там, мол, огнетушитель в кассе и все уже, да. Так что 60 подвозить. Ну все, теперь рассказывай.
0: Я потерялся что-то.
2: Рассказывай.
0: Нет, я хотел сказать, что мы записали это в Питере, эту песню. Помогал нам Саша Мартисов, вернее, все это записывал. Очень хорошая была обстановка в Питере.
2: Помогал нам Коля Рубанов.
0: Коля Рубанов, то из группы «Аукцион» помогал нам записывать эту вещь. Вот. Ну, что я могу сказать?
1: Еще нам помогал конь педальный. Два раза. Помог нам, и все. И свалил, по-моему. Ты что-то хотел сказать?
2: Педаль.
1: Он, по-моему, здесь фарфором, по-моему, бряцает.
2: Продолжай, Леша.
4: Там расскажи.
0: Про... Песня да, называется песня? «Бешеная любовь».
2: Но она идет меньше 5 минут. Но еще у тебя есть минута, чтобы поговорить.
3: Ну,
0: это песня о крепкой мужской дружбе.
2: Вот, вот это надо было сказать.
0: И... хрупкой женской любви.
2: Да, да, слушай.
3: Чего слушаем-то?
2: Песню «Бешеная любовь».
3: А что вы сидите-то?
2: Она мертвая, там на диске.
1: Нам спеть, что ли, надо?
3: А, ну ладно.
1: Я уже запиваю. Чувак, ты же весь в красном, а я упал и весь, короче, в грязи измазался. А бы на меня. А я, короче, убегаю из загона.
0: А он дальтоник.
1: А мне, да, чувак говорит, чувак, что ты бежал, он же дальтоник. И вообще ты, короче, лох, что ли, бегал тут от быка. Надо было ему меж рогов дать в бубен вообще. И базара нет, еще поймать пастуха, короче, и ему 2 раза в рыло.
0: Я будил свое счастье травинкой по щеке, она проснулась. И улыбнулась мне. Мы лежим с тобой в высокой траве. Мимо гнал пастух коров на дурном лугу. Я бронила Маша зернышко и пророс под солнышко. Нежное мое, теплое мое, катись по небу. От руки до руки катись по небу.

ползет по моей руке. Велосипедные спицы, как солнце втроем. Вчера нам с тобой не хватало слов, завтра нам с тобой не нужны будут слова. Где обронила Маша зернышко и пророс под солнышком? Нежное мое, теплое мое, катись по небу, от руки до руки катись по небу, от любви до любви катись по небу, от меня до тебя катись по небу. Нежное такое. Я будил свое счастье.

обронила Маша зернышко и пророс под солнышком. Нежное мое, теплое мое, катись по небу от любви до любви, катись по небу от руки до руки, катись по небу от меня до тебя.

0: Я предлагаю отслушать еще телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание, собственно, беспредельно.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый. Михей Зеленоградский опять.
2: Опять? Снова?
1: Снова и снова.
0: А что, вот, что побуждает вас вот быть столь частым гостем на нашем телефонном проводе? Можно узнать?
1: Побуждает? Да сам телефон он какой-то. Да и ваш голос, и... Все ваши голоса, ну, замечательно же, замечательно.
0: Ну, спрашивайте быстрее.
1: Вот, спрашиваю. Во-первых, бы хотелось узнать, что вас, господа музыканты, вы мне очень нравитесь, узнавали все на улице, ну, то есть показывают, что вот они, вот эти вот прекрасные, которые такие стихи сочиняют, такую музыку. Больше подробностей о ваших тушках, там, о худоба и так далее, цвет волос и прочее. И какую одежду предпочитаете, это первое. А второе, есть ли у вас песни про женщин, носящие такие имена, как Вероника, Олеся, Рита и Оля?
0: Не забыл еще Оксану.
2: Только Олеся.
1: Нет, Оксана сюда не подходит, потому что это все носители одной фамилии, Юрченко, и для кого-нибудь из них, чтобы персонально песенку так передать.
3: Это реклама идет в эфире, между прочим.
0: Адская вообще. Сань. Просто никакого контроля нет за финансовым потоком.
3: Ты врубись, тебя да. ведь накажут за это.
0: Вообще, со страшной силой.
3: Сейчас придет с первого этажа твой этот.
0: Я думаю, проигнорировать надо этот звонок.
2: Нет, ну, сейчас скажем, типа, лицом. Спасибо.
3: Нет, надо сказать спасибо.
0: Ну, я спасибо надо.
3: У нас разные тушки. Самый жирный из нас саксофонист, он 125 килограмм стоит. Немеренный.
2: И блондин-вокалист, тоже очень худой.
3: Блондин. На самом деле. Неправильная ориентация, я бы даже сказал.
4: Какой?
2: Да. Нестандартная, нетрадиционная ориентация.
3: Да. Женщины и мужчины его не интересуют. Все остальное нормально. В общем,
2: только собаки.
5: Из дневников опоссума.
6: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети.

0: И я рад приветствовать сегодняшних гостей в нашей студии. Это Ксения Соколова, заместитель главного редактора журнала «Вояж».
1: Добрый вечер.
0: Водитель, личный водитель, шофер Ксении Соколовой, Алексей Шведов.
2: Добрый вечер.
0: И курьер при заместителе главного редактора Юрий.
3: Вот. Здравствуйте.
0: Вы, наверное, все удивитесь, почему, дескать, такой странный коллектив. Однако я, будучи пройдя психологически, не только всякие разные, повсюду мы проходили дипломы и печати. Лежат, имеются, вы видите, вот я разложил все, правда, часть потоптали. Но Юрий вообще суетлив в силу профессиональной, скажем так, своей грамотности. Он всегда и следы. Вот, я знаю, что столь разные вроде по своим профессиям люди, однако представляют собой единый, это, скажем так, три лапки, вернее, три коготка одной лапки, три пальца одного кулака, который называется «Мощный двигатель прогресса», сокращенно МДП. Вот, и, наверное, прежде всего я хотел бы задать вопрос Ксении Соколовой, которая тоже печать у нее, тоже психологически все прошли. Ксения, вот я знаю, что вы сами отбирали и кандидатуру вашего водителя, и курьера. Вот я вижу, что, во-первых, они весьма похожи друг на друга. Как вы, не путаете ли вы их вот внешне? Не бывает ли так, что вы обращаетесь, например, к Алексею, как к Юрию, а к Юрию, как к Алексею? Вот. И каковы, на ваш взгляд, должны быть личные качества вот людей из вашего ближайшего окружения? То есть, по-моему, вот Юрий и Алексей, они взаимовидзаменяемы. Я видел, например, что Юрий сегодня вот ездил на нашем электромобильчике по коридорам, очень ловко, никого не сбил. Вот, а Алексей вот факс отбил и принял сразу.
1: Видите ли, Александр, когда я набирала сотрудников, мой первый и, в общем-то, единственный критерий отбора звучал следующим образом. Мой сотрудник должен быть способен на все. И Юрий, и Алексей, они в полной мере отвечают этому единственному требованию. Как вы видели, и факс, и электромобильчик вполне освоены этими двумя замечательными людьми. И их подготовка профессиональная меня вполне устраивает. Что касается того, путаю я их или нет, конечно, путаю. Конечно. Но на то у них вот и абсолютно адекватные возможности, чтобы при вот этом попутывании моем, а дело в том, что вы понимаете, что склероз — это болезнь акселераток, то, конечно, конечно, путаю. Но они настолько просто на каждый вопрос отвечают «да», что мне абсолютно все равно, к кому обращаться. Я всегда же услышу нужный мне ответ, совет, и люди, ребята сделают то, что я попрошу.
0: А вот вы же достаточно смелая все-таки женщина. То есть вы, наверное, первый человек на этой планете, который вот свой диагноз, склероз, опубликовал в своих водительских правах. То есть, ну, во-первых, вы вроде автомобиль не умеете водить, насколько я знаю. Вот я видел, как вы тоже пытались на электромобиле и сразу сшибли его, вот увезли. Человеку пришлось всю бороду сбрить, увезти с переломанной ногой сразу. Непонятно, когда выйдет, как мы вообще без него. Вот. А как вот, с какой целью? Права вы часто не предъявляете, вот, вроде бы, потому что вас не спрашивают. Ну, не потому что, как бы, видно, что склероз, а просто уже не ездите.
1: Ну, во-первых, иногда спрашивают, а во-вторых, видно.
0: А.
1: Да, да, видно, видно. Вот. И вот Алексей и Юрий, они как раз помогают мне. То, что я не могу объяснить, они показывают товарищи милиционеры в нашем электромобильчике, в котором уже и фары, в общем-то, разбиты.
0: Да.
1: В общем, да. И у нас там три руля к тому же. Вот.
0: Я
1: и
0: видел.
1: Когда отказывает мой, то Алексей и Юрий берут процесс в свои руки, и мы вот так вот шпарим все втроем отлично. То есть, в общем, они вдвоем практически без меня, и, в общем, прогрессирующий мой склероз с ними мне не страшно.
0: А я сейчас хотел обратиться к Юрию. Дело в том, что я обнаружил пикантную подробность из его личной жизни. Юра у нас выпускник литературного института и пишет рассказ «Как я стал курьером».
3: Дело в том, что мы курьеры, потомники Гермеса и Прометея, люди с крылатыми сандалиями и с пылающим сердцем. Я считаю, что мы находимся на острие знания, на пике прогресса, что мы средоточие мысли, новости и разума. Мы видим очень много людей, мы с ними встречаемся, мы с ними общаемся. И вы думаете, что раз мы курьеры, люди в незаметных зеленых куртках? Нет, это не так. Мы все видим, все слышим и все мотаем на нашу курьерскую
1: ось.
3: Ось, да. Спасибо, Ксения.
0: А, ну, по-моему, то, что вот вы сейчас прочли, Юрий, это называется рэп.
3: Насколько дело в том, что факультативно я еще выпускник консерватории. Я, правда, это не афиширую, потому что сразу возрастают при одинаковом окладе жалования требования со стороны руководства. Но я думаю, что Ксения не будет злоупотреблять. Но я хотел сказать, что мы курьеры, мы люди ищущие. Мы всегда хотим знаний, ищем их и находим. И поэтому нам всегда есть что людям рассказать. Поэтому не случайно, если вы зайдете в курьерскую, вы услышите всегда мудрый разговор, какие-то звонкие шутки и вообще...
0: Веселый женский смех.
3: Да, да, да, Александр.
0: И, видимо, пришло время Алексею Шведову что-то рассказать тоже о себе. Алексей, вот вы относитесь к разряду тех водителей и шоферов, которые в момент, когда босс, скажем, отошел купить авоську, другую пивка или рыбешку. Ну, кстати, сейчас правильно говорить не рыбешку, а рыбешку. И ше нужно говорить так. Вот так. Рыбешку. Не получилось у меня, ну ничего, да. Я наблюдал, часть из них, например, сидит из водителей и просто смотрит таким отсутствующим достаточно взглядом на птиц, на природу, ну куда-то в одну точку. Кто-то вяжет, я наблюдал, сидит и вяжет, там носок или еще что-то, а кто-то читает какую-то газету. Вот я, вы же профессионал, и как вы считаете, есть ли еще какая-то группа водителей, охарактеризовать вот эти три, потому что мы все часто наблюдаем вот таких людей, которые кого-то ждут в автомобиле, занимаясь вот каким-то из этих вот видов деятельности, о которой я только что сказал.
2: Ну, мне трудно что-нибудь сказать, потому что я, в общем, на работе обычно занят своими непосредственными обязанностями. То есть вот настройка трех рулей, это же очень необычно. И дело в том, что когда Юрий берет, скажем, например, управление на себя, а мы же тренируемся, когда босс откроет вот за это рыбешка, нет, рыбешка, то Юра как бы тренируется на своем руле, я на своем, и потом мы подменяем друг друга, потому что, знаете, ведь так мы уже настолько сработались, что порой мы сами путаем друг друга, кто из нас Юрий, а кто из нас Алексей. И поэтому, знаете, приходит факс, и я не знаю, что вот как-то мне отпускать руль или принимать факс. И я не могу ответить на ваш вопрос, потому что у нас просто нет времени подсматривать за другими водителями. То есть я ничего не могу сказать об этом. Очень напряженная работа.
0: А скажите, вот такая целостность, вот ваше единство такое, оно каким-то образом положительно или отрицательно вообще влияет ли на работу вот печатного издания в целом? Потому что, к примеру, ведь если, например, один коготок отвалится, а вот я знаю, что Юрий, он сейчас будет экзамен сдавать, потом там начнется, естественно, пьянки, девочки, ну, как все поэты, это все пойдет, и, глядишь, отвалится. И вот при такой тесной спайке отвал одного из контактов вредит всему агрегату. Это я, кстати, вычитал в книжке по уходу за комбайном.
1: Нет, но у нас отвала одного из контактов быть вообще не может в принципе, потому что у нас и девочки, и стихи, у нас это все без отрыва от производства, и, безусловно, журнал «Вояж», он должен выходить в любых условиях, несмотря на экзамены Юрия или запой Шведова, или курьерский... на мои какие-то вот новые идеи, которые я иногда уезжаю разрабатывать, и практически вот один мой маленький самый руль, он остается свободным, и ребята как раз тренируются как-то вот без меня даже проводить процесс, но я руковожу, слежу.
0: А вот и хотелось бы еще узнать насчет, ну, на ваш взгляд, фотоноваций в прессе. Ведь дело в том, что скажем, журналисты все, да, они каким-то образом извращаются, как бы поинтереснее, повитиеватель написать, или наоборот, ищут какой-то такой там прям кол, чтобы вот его всадить и все. То есть там иногда, кстати, вкусом изменяет, они прям...
3: Я сразу вам скажу. В прошлом году могли заметить, очень модно стало веснушки не стирать в компьютере.
0: В смысле, веснушки на мордочке.
3: На всех фотках в журналах можно заметить, все веснушки есть. Обязательно модели веснушки все. Спина в веснушках, шея в веснушках, лицо в веснушках, грудь даже бывает в веснушках.
0: А может, очень это бумажки модно. Такие доставили из Финляндии? Вот,
3: это очень модно. Эстетика 60-х. Я читал в одном книге веснушки. А сейчас, в этом году, очень натурализм дошел до предела. Очень модно на модели варикозное расширение вен. Очень модно атеросклерозные бляшки, такие вот под плавающим ребром нижним. Очень модно. Если вы приглядитесь, вот высокое разрешение, пленка высокого разрешения и натуральная цветопередача позволяет передать склерозную бляшку просто вот один в один. Дерматологи в восторге. Понимаете, они используют постеры модных журналов на своих лекциях. Понимаете, вот этот натурализм, если есть вот педикюр, к примеру, педикюр, да, и чуть-чуть вот ноготь пошел, грибком. Раньше бы элементарно Photoshop, Adobe Photoshop 4.0, бац, вычистили. Сейчас по рукам верстальщика тоже снимают верстальщика. Почему ты убрал дефектный ноготь? Это жизнь, понимаете? Раньше модели понимали, что не может быть идеальная женщина. Не может. Женщина, да? Женщина, вот обязательно так, складочка должна быть как-то, морщиночка, да? Женщина ожила сразу. Они даже вот раньше раз так, опа, на плечике, бац, так татуировочка, бум, вроде женщина с порченкой, яблочко такое. Через порченки, бац, потом пирсинг пошел. Тетка, раз такая тетка товарная, а ее бац, все прокололи, и вроде немножечко вот с червоточинкой. Народ заводится. А сейчас все пошло за естественность. И потом, если фото посмотрите, постер, журналы Ель, у нас в курьерской много лежит подшивок, обязательно на каждой женщине должен быть дефектик. За дефектик глаз цепляется, и дальше ты в нее вглядываешься. Поэтому вот с изображением вы очень, очень верно заметили.
0: А вот тут нужно проследить, почему это происходит. Как вот вы считаете, это происходит в связи с гуманизацией общества или в связи, скажем...
3: Просто люди на финале второго тысячелетия решили смотреть правде в глаза и любить себя таких, какие они есть. Ведь хватит заниматься ретушью, хватит бояться своего отражения в зеркале. Надо глянуть, надо любить себя, понять, такой, как есть. Я же, ну вот, Александр, ну глянешь на вас, да? Ну плакать хочется.
0: Ой,
3: а потом,
0: да.
3: Ну ничего же, человек нормальный, столько в нем проявлений, вот такая вот доброта, вот эти бровки, взлетевший лобик наморщился, вот этот чубчик.
0: Это не наморщился, он сполз просто на глаза. Сейчас ехал. Я поправлю. Сейчас.
3: Лифтинг.
2: Вот так, веснушки, да.
3: Вы веснушки, понимаете? Да. Ну и что с грибком? Ну все равно же, Александр,
0: у
3: вас...
0: Ну грибок, извините, да. Я копал землю сейчас, вот опята выросли.
3: Вот.
1: Это грибки, не опята.
3: Да. Это грибок со старушечьих ног, тают во рту, словно мята.
0: А дальше.
1: А дальше нет, это такое народное творчество.
3: И поэтому сейчас люди набрались смелости, люди взглянули на свою историю без ретуши, сжились с ней, свыклись. Теперь люди могут людям смотреть в глаза открытым глазом, пусть с катарактой, но открытым, понимаете? И любить людей таких, как они. У нас курьерский, причем, раньше было вот, вы знаете, вот в любом гараже, Алексей не даст соврать, была эта иерархия. Кто вот директорский, да, он даже в домино может сидеть вот во главе стола, да, у него самая большая кружка. Ему чай вот там без чаинок наливают, да. Там шофер, кто возит зама, да, он почти такой же, но чуть попроще. А на новенького там и машина разбитая, там, понимаешь, шаровые не меняют годами, все это резина старая, шкоторазвал не делает, ну, известно.
0: А рул не крутится.
2: Да нет, ну какой, а рули, ему вообще не дают.
3: Вообще там с педалями, ну, как в самолете.
2: Приходится. Нет, чефирь там старшим подносить, да. Ну, в гараже обычно.
3: А сейчас, все, да? Сейчас абсолютно у каждого одинаковая кружка. Ксения, спасибо, я прям внимательно проследила. Стол для домино сделан круглый, чтобы при всей возможности невозможно было посадить кого-то во главе стола, понимаете? Резина у всех вот не меняет, извините, но резина у всех одинаковая.
1: Ну это... а как иначе? Ребята-то ведь поругаться могут не на шутку, не по-детски.
0: Так а с другой стороны, такое вот крушение тоталитаризма вот в отношениях между коллегами, оно же может привести к матью к анархии попросту, вот, понимаете?
1: Нет, вы понимаете, у нас введен новый строй, это... демократическая деспотия. Вот. Поэтому у нас, в общем, все с этим в порядке, потому что и ребята довольны. Ребята, вы довольны?
3: Да.
1: Ну и мне отлично.
0: А вот, Ксения, вот такой вопрос. Вот у нас, например, на радиостанции наказывают за опоздание или за какую-то провинность определенным количеством общественных работ. Там окно помыть, там сортир, там почистить обувь другим сотрудникам, например, которые отлично себя зарекомендовали. А вот у вас внутри вашей организации...
1: А у нас, знаете, вот общественными работами не наказывают. У нас общественными работами поощряют.
2: Ну, мы практически, мы же не сказали об этом, но мы практически живем, вот, курьерское, это никто же не уходит, потому что люди горят на работе, и Юра как-то, вот он же скромный человек, он же не сказал, что вот этот стиль, это же его продукт на самом деле, вот эта новая фотография, когда-то, когда он учился в медицинском институте, вот я думаю, что это его увлечение, вот, патоанатомии и всем остальным, вот такая точность, вот, документальность. Это его идея, это его прорыв. И как, когда люди горят, то никто не уходит с работы. И домино это тоже часть образа, как бы. Это для генерирования идей. То есть курьерское это больше, чем курьерское.
1: Но у нас, в общем, и раньше-то ребята на работе засиживались. Но раньше почему это происходило? Потому что вот там девушки-модели, допустим, фотографию, там делали мы постер для колготок. Вот, и делаем постер, модель сфотографировали, и ноги у девушки. В общем, все с ногами у девушки хорошо, но при ближайшем рассмотрении выясняется, что ноги у девушки, пардон, не побриты. И весь техцентр сидит просто буквально всю ночь и чистит на компьютере в программе Photoshop 4.0 все, каждый волосочек.
0: А так это же противоречит вообще идее Юрия о натурализме.
1: Абсолютно. Вот пришли ко мне Юрий и Алексей, говорят, доколе? Доколе будем мы сидеть как идиоты и чистить моделям ноги? Мы все будем делать наоборот. Мы будем это время использовать для того, чтобы идеи какие-то новые генерировать.
0: Вообще дело в том, что любая растительность, так же как любые пупырышки, мурашки и же с ними, они портят эластичную поверхность вот того самого предмета, вот, который они надевают на это. Может быть, связано с заказчиком данной рекламы. То есть он сказал, что, дескать, сколько мы можем. Ведь обычно вещи, которые модели показывают, потом продаются даже практически с аукциона. Почему на Наоми Кэмпбелл никто не покупает вещи, потеет она, всем известно, мощно, и никто не берет. Так же и здесь. Если, например, она с вами волосами там или мурашками исколется эти колготки, да? Но какая у них будет носкость?
1: Вот, например, нулевая, даже нулевая. -1. Но потом, знаете, вообще вот в свете последних модных веяний вся растительность нами не приветствуется.
0: Вот, вы имеете в виду вот вообще всю? То есть,
1: да, вся растительность это вообще уже отдельная тема, что такое растительность. Но вот последний даже анекдот я вам расскажу. Спрашивают у человека-вегетарианца, спрашивают, почему вы вегетарианец? Вы что, не любите животных? Он говорит, нет, я люблю животных, но я ненавижу растения. Вот так вот мы все ненавидим практически у нас в журнале растения и всякую растительность, в том числе вот даже волосы.
0: Ну, это вполне, в общем-то, справедливо. Кстати, обратите внимание, вот, даже цветовая гамма того, что не человек, она чужда человеческому глазу. Вот, даже расовые какие-то, скажем так, признаки, как другой цвет кожи, и то заставляет как-то насторожиться непроизвольно. То есть все, вот, скажем, антирасовые теории, они сокрушаются просто при столкновении с визуальным контактом. Все равно человек настороженно себя ведет, попадая, скажем, в какой-то там негритянский квартал где-то, да? Или там, если попадает, скажем, темнокожий житель куда-нибудь, ну, скажем, в английский паб, где пьют рыжие ирландцы пиво, к примеру, тоже он будет себя чувствовать плохо. А что касается растений и других, в общем-то, производных природы, там, птиц разных, канареек, там, это гусениц, то вообще это же действительно ужасно другая форма жизни. Вот, кстати, мне кажется, что, может быть, вы просто боитесь этого. То есть не то, что не любите, а боитесь, что оно все придет, нажмет и вытеснит.
3: Подсознательно, вы правильно заметили, символ ужаса. Что такое в рекламе символ ужаса? Это когда кто-то мазнулся по траве. Вот что всеми чистящими средствами выводится? Ребенок вжиг по траве.
0: Да.
3: Дембель пришел, вжиг там по трактору опять.
0: Понимаете? На тракторе это тоже глина, это же составляющая.
3: Глина с травой, да. Опять, понимаете? Это очень все... Это очень глубинное, все очень глубинное. Мы вот этим занимаемся, когда нам... У нас есть какая-то передышка. Мы с Алексеем тут же пытаемся заглянуть в глубину, в суть бытия, в суть, в корень. И иногда находят очень интересные вещи. Я вот Алексей, знаю, он хотел вот сегодня обобщить, она очень обобщить интересно.
2: Вот мы сейчас работаем как раз над проблемой вот этой разделения человеческого и нечеловеческого, потому что, конечно, идем от цвета в первую очередь, потому что мы все-таки не забываем, конечно, домино, там, круглый стол и демократическая деспотия, но мы все-таки как бы работаем на заместителя главного редактора. И вот очень часто происходит путаница, потому что ж берешь что-то, смотришь, да, и кажется, что оно человеческое, да, но здесь вот хорошо, что рядом всегда вот есть Юрий, он как-то отдергивает меня, показывает, и совершенно нечеловеческие вещи порой происходят, и мы их уявляем, конечно, отделяем, но мы, конечно, стремимся к человеческому, это наше главное, это понятно. Вот и растительность тоже, это все очень важно, как и ее отсутствие, кстати сказать.
0: А вот скажите, все-таки вот такая, ну, скажем так, глубокая психологическая подготовка вот данного вида рекламы, о которой сейчас Юрий сказал, и вы тоже вот, она объясняется чем? Тем, что человечество просто помудрело каким-то образом, или оно просто само себя уже насилует? Вот ведь раньше же такие проблемы не вставали. То есть там же Пемак соль какую-то рекламировали. Помните, в советское время, когда хозяйка чистила здоровую кастрюлю Пемак солью такой сеткой? Вот. И не было именно вот того, что вот вы сейчас... Мне очень понравился, Юрий, ваш вот рассказ о символе ужаса. Вот. Но он же недавно появился, вот это воздействие на сознание именно такими символы, чем оно вызвано? Ведь человек же наоборот сейчас, дескать, там, ля-ля-то поля, растить деревья, там, не убивать козу. Ну, уже знаете, вы же сами в майке, я вижу, у вас на майке написано «коза», проткнутая косой, перечеркнута символической линией.
3: Дело даже в том, что раньше просто подмена символов была такой, понимаете, уводили в сторону людей. Раньше как это, китайский какой-то державный империализм, да, жупелы, какие были. Вот этот демон какой-то буржуазный с винтовкой все время лез на молодое тело Советской Республики, да? И все это как-то завуалировано, все затушевано было. А сейчас, когда сдулось, Америка там, Клинтон блудит, да? Ясно, что до экспансии им совершенно не до того, да? И вылезли глубинные вот эти наши страхи. Выйти, вымазать светлую майку в травке, мама же такого вломит там авоськой по ногам. Помните, авоськи такие с узелками были?
1: С бутылками пустыми, из-под кефира.
3: Самое ужасное, когда бутылку выложили. У ребенка ноги голые, шорты, по ногам бац, узелки сопротивления CX, лобовое маленькое, по ноге бум тут же, очень больно, знаете. И просто вот эти все страхи, да, они все вылезли. Потому что что нам теперь бояться Америку? Ну, блин, ну, сами, да, понимаете?
0: То есть вы считаете, что вот ужас какой-то больший отступил?
3: Все было наносное, да. А теперь вот это все, понимаете, вот что такое... Раньше, вот что такое вот это вот слово менструация, было же ругань, да?
0: Да,
3: а теперь все знают, синим налили в тряпку, все теперь знают, как это выглядит.
0: И какой цвет.
3: Да, синим налили в тряпку, ну, по телевизору. Все, по-моему, фигня какая-то, цвет синий, ничего страшного.
0: Так вы знаете, ведь самое страшное, что у нас сейчас вот некоторые женщины, извините за такой, может быть, вульгарный рассказ, они же пробуют, они специально встают и бьются об стенки, чтобы вот как в рекламе это делается. Только, ну, не каждый же подставит свою попочку, чтобы об него она билась. Вот они об стенки бьются, проверяют прочность этого дела. Вы, наверное, видели, вот штукатурка отсыпана.
1: Конечно, травматизм возрос
0: из-за этого.
2: Да, и судебные процессы, мы знаем, у нас идет материал, готовятся иски вот к компаниям, к этим, потому что мощные, конечно, удары об стену, и вот штукатурка, которая летит.
3: Чернила переводят в жидкость, потом они же все сначала нальют, потом бум, нальют, бум. А у меня такой вопрос. У нас в Курьерской все время играет музыка. Вот не могли бы завести какую-нибудь композицию? Очень тяжело, когда чай просто бывает и музыка. Вот чай.
0: Хорошо. А это не чай, вы это пьете, это тазик, чтобы ножки ставить. Ой, Юра, я вас забыл предупредить. Ну ничего, там чисто, а там только один человек сидел, вот информационник. Ничего страшного. Он у нас чистюля.

0: Лена просила вам передать, что мы с вами очень трогательно отбиваем пятками в такт музыки во время танцевальных пауз. Вот, я могу сказать, что это Юрий делал, безусловно, потому что, ну, то есть он несколько рассердился из-за тазика, вот. И я бы не сказал, Лена, что это было трогательным зрелищем, скорее это напоминало пляски Святого Вита. Кстати, Юрий, у вас хорошая пластика, и я знаю, что один из известных столичных скульпторов хотел с вас слепить произведение «Танцующая грация» в нескольких позах, и по его замыслу люди с детьми, собаками и домашними животными должны были обходить эту скульптурную группу по кругу с определенной скоростью, повернув голову вот на эти фигуры, расставленные одну за другой, и тем самым при движении с этой скоростью у них возникал эффект мультипликации. Вот, но вроде бы вы отказались. На мой взгляд, достаточно замечательное предложение. Во-первых, вы бы себя увековечили. Вот, но вы стали требовать, чтобы их ставили в центр, а скульптуры вокруг них крутились, и вроде по деньгам не уложилось. Чем объясняется такая меркантильность ваша?
1: Не, Александр, вы ошибаетесь. Не знаю, вы умный человек, вы ошибаетесь. Вы сказали, что я рассердился. Это у нас выезжает абсолютно изжитое чувство, абсолютно. Понимаете, вот вы как-то странно, у вас какой-то... Вы в каких войсках служили?
0: Ну, вы не обижаете.
1: В каких войсках?
0: Я на подводной лодке.
1: А понимаете, видимо, дедовщина была развита, как-то не установлено отношение, даже как это рассердился. Вот наказание чисткой туалета. Как-то... У нас, например, делать педикюр заместителю главного редактора, это просто это поощрение. Понимаете, люди отказываются от премии, чтобы вот отполировать вот этот самый ноготь среднего пальчика. Это не каждому, не то что дано, не каждому позволено. Вы как-то рассердился.
2: И тазик с водой всегда потом выносится в курьерскую, то есть это,
1: конечно,
2: как бы это традиция.
1: Как-то у вас вот это вот, понимаете, все очень консервативно, понимаете. Тут
0: абсолютно, вы, правда, не обижаетесь.
1: Другие категорийность человеческих взаимоотношений, абсолютно. У нас в ВИЖ вообще все очень прогрессивно, понимаете. Вот вы входите в подвал, в подъезд, извините, смотрите в глаза охраннику, и такую глубину мысли у него там тут же видите. Тут же так, как у охранника завязан галстук. Вы понимаете, это у примера так галстук не бывает завязан, как у охранника выезжает. Вы поднимаетесь на лифте, и все чувствуете уже, вы поднимаетесь не только на 6,5 метров над поверхностью моря, мертвого моря, а вы поднимаетесь выше суеты все это, понимаете, светлые лица, понимаете, человеческие взаимоотношения, понимаете, никакого тебе вуалирования. Ты можешь прийти, какой есть, ты не выспался, и скажет: Юрасик, ты не выспался. Ты говоришь: ребята, спасибо. И все тут нормально. Зашел в шоферскую, зашел. В шоферскую у нас приказ висеть нельзя. В шоферскую зашел. Там открытые человеческие лица, понимаете? Там ни грязных ногтей, ни этой ветоши. Там все хорошо. Вот спасибо, Ксения, у нас все нормально. Александр, что вы?
0: Ну, понятно.
1: Как я мог кому-то отказаться? Мне сказали: Юра, давай мы тебя слепим. Да, пожалуйста, лепите, ребята, лепите. И слепят, что вы думаете? Подходите вот на Советскую площадь, там Юрий один сейчас второго ставит.
0: Ну, там несколько некрасиво,
1: второго
0: то есть вот там в форме рельсов, которые бьют на случай сбора народа массового.
1: Александр, что бьют? Ну, что
0: ну как, ну...
1: Перед новой эпохой стоим, что вы облеченный микрофоном человек. Все нормально, все. Веснушки уже не прячем, а вы свои какие-то детские страхи сублимируете. Нельзя так, Александр.
0: Уважаемые гости, спрашивает вас Боцин, каким образом генерируются идеи, сидя на тренажерах? Есть ли в вашем журнале вкусовые вкладыши?
3: Безусловно, мы работаем над этим.
0: А почему вот тренажеры?
3: Я не знаю, кому в больную голову пришли эти тренажеры. У нас, конечно, в подвале тренажеры есть.
0: Я вот наблюдал.
3: Но не каждый.
0: Я сперва думал, что это пытательная комната. Они у вас какие-то прям тренажеры, по-моему, в два раза больше обычных, вот которые я наблюдал в нашем тут гимнастическом зале.
3: Не, ну мы там снимаем просто наши фотографии к нашему приложению.
0: Ага.
3: Наш журнал «Адская клубника» называется. Вот там мы снимаем фото в тренажерном зале. Поэтому в тренажерный зал у нас, в общем-то, просто так, в общем, человека не загнать. Особенно шоферы, особенно из уютной шоферской, и курьеры из уютной курьерской. Их, в общем, не очень они туда хотят. Вот. А идеи генерируются, собственно, ну, на тренажере, вы сами понимаете, они очень быстро генерируются. Просто вот как задано, так вот через секунду сгенерировалась идея. Но обычно мы не подвергаем сотрудников таким стрессам. Поэтому идея генерируется непосредственно за тремя нашими рулями. Или просто вот во время чистки ног манекенщиц от волосков. Но в последнее время, поскольку вот этот процесс как-то у нас прекратился, вот, то идеи мы стараемся генерировать другим образом. Это пока наше ноу-хау. Вот, может быть, мы чуть позже об этом расскажем.
0: А вот скажите, пожалуйста, я знаю, что вы разрабатывали такую технологию сортировки отгенерированных уже идей и собирали статистику, скажем, в каком месте, в какое время, да, за какой срок определенная идея была, скажем так, сгенерирована и даже воплощена, собственно говоря. Вот. И, исходя из этого, я знаю, что вы даже практиковали такую методику работы, скажем, со статьями, с журналистами, что, дескать, ну, к примеру, вам нужна статья, ну, я сейчас говорю чисто вообще образно отвлеченно, да, скажем, ну, о трубочистах. Вы посылали, к примеру, человека в бассейн в хороший, где вот он должен был часа три плавать, и вы знали, что при его, скажем, определенной писательской стилистике вот это трехчасовое плавание, бульканье в бассейне поможет ему сгенерировать замечательные идеи именно вот о трубочистах, ну, неважно, о велосипедистах, вот, и так далее. Вот как сейчас у вас обстоит дело с этой методикой? Потому что я знаю, что резкое сокращение вот этих мест генерации идей почему-то произошло. То есть все они, как правило, сейчас вы их посылаете за грибами, я слышал. Они ходят, даже как грибов нет, ищут и листву пинают повсюду.
2: Ну, это было только самое начало нашей работы, когда мы вынуждены были посылать авторов куда-то. Сейчас для этой цели мы используем как раз наш вот тренажерный цех, потому что сейчас есть мартеновский вот зал, где вот плавка идет, вот иска, там широкий комплекс, ну, температурные, вы сами понимаете, действительно неожиданные, порой у них возникают идеи, вот грибная поляна, вот сбор грибов, и некоторые их едят тоже, эти грибы, и продуцируют, вы знаете, генерируют самые неожиданные идеи. Вот как-то вот это и есть вот наш вот стиль, вот, вот вояж, тренажер стиль. То есть все происходит, мы стараемся, чтобы все происходило внутри здания. Вот у нас так.
0: Ну, я вот наблюдал за вашим мартеновским цехом вот этим, и там вот как раз я обратил внимание, что, как правило, работают все-таки люди, которым уже за 20. А вот сейчас очень много в журналистику идут молодых людей, их вряд ли как-то заставишь генерировать что-то вот там у мартеновской печи. Они, насколько я понял, питают свое вдохновение, пребывая в каких-то мощных клубах. Вот Юрий кивает головой. Нет,
1: вы не прав, поняли, Александр, вы не поняли. Я знаю, что вы далеки от творческой кухни, от цеха творческой, от работы нашей. Вы не поняли. Знаете, вот механизм действия кофе. Кофе. Кофе, он же, это продукт Бразилии. Бразилии. И кофе настраивает человека. Александр, сделайте мне микрофон громче. Очень голос садится. Можете мне? Yeah. Вот так вот. Кофе настраивает организм человека на сильный нагрев. Нагрев. Вот. Спасибо, Александр. Сильный нагрев. Понимаете? И то же самое мартен. Мартен, да, он же очень-очень нагревает. Он нагревает металл, нагревает воздух, нагревает человека в этом воздухе, понимаете? Это очень стимулирует. Вы же видели, да? Любые вот люди, вот композитора, редактора, да? Они все время пьют кофе. Даже такой есть фраза такая в кино, да? А вы поставите мне автомат кофе? Или кофейный автомат, да? Поставите? Типа поставим. Опа, так конференция случилась. И даже если человек вот к мартену, да, молодой журналист, еще не обстрелянный, да, и его раз, и он, смена у мартена, он разогревается, постоянно другая среда, понимаете? Молодой журналист поет кофе нельзя, здесь социальный статус не позволяет, ну как это, кофейная чашечка, это ритуал, он еще мал, зазнается. Человек ставится к мартену, видите, разогрев, человек попадает в нормальную ситуацию, творческой кухни вот этого цеха, понимаете? И потом, знаете, вот у нас еще поставили так вот. Александр, что вы делаете?
0: Это я почесался, и побежали они. Ну у что, я в лесу был, и что, разбежались? Ничего, не только, акцентировать на этом не внимание. Только, мы, впрочем, не одни, тут Ксения присутствует.
1: Не, знаете,
0: потоптали бы их молча, и все. Чего вы прям.
1: Ксения, это редактор.
0: А то у вас такого не было никогда.
3: Александр, мы группу Animals любим слушать, в общем, даже у нас в редакции.
1: Но вот по поводу Animals, да-да-да, точно, Animals. У нас же не только грибная поляна, у нас еще Зоурум такая теперь, зоурум.
0: А, я наблюдал.
1: И там завели медведей. О, вы себе представляете, вот Алексей, он как-то курирует это дело почему-то. Он с медведями на «ты». И обнаружились очень интересные моменты. Вы смотрели медведя в глаз когда-нибудь, нет? Смотрели?
0: Кого?
3: Юра, ну тут пусть Алексей расскажет про медведев, это его исключительно специфика, он про медведев знает всю, даже мне кое-что рассказывал.
0: Я просто, если позволите, хочу сразу зачесть вот смешное письмо, которое Максим нам прислал, вернее вам. Даже при коммунистах подчиненный не полировал ногти своему начальнику. У вас там какой-то колхоз садомазохистов. Кстати, я хочу сказать, что ведь колхозы изначально они организовывались как рабовладельческие организации.
3: Ну да, еще
2: по садомазохистам.
0: Да.
3: Еще в Шумерокарде.
0: В Шумерокарде я не был.
3: В Шумерокарде я тоже не была.
0: А, нет, вот,
3: в общем, да. Опыт у нас оттуда еще идет. Тут колхоз, организованный по типу зиккурата. Вот это, мы, в общем, оттуда все брали. Но нельзя сказать, что мы вот по типу совершенно вот такого обычного колхоза работаем. Там же и медведей, в общем, не заводят, а мы завели.
0: Я наблюдал. Кстати, я просто еще хочу сказать, что именно вот ведь из колхоза, вот мы сейчас историю появления в московских секс-шопах поросячьих хвостов вот и провели исследование, откуда это пошло, корни и так далее. Именно это пошло из колхозов. То есть там вот в садомазохистских целях они использовали в общении с подчиненными, особенно с доярками, поросячьи хвосты. Вот, и вот эта патриархальная традиция сейчас вновь возобновляется. Мы скоро заполоним, я думаю, этими хвостами весь мир. Кстати, вот, Юрий, возьмите маленький хвостик себе. Вот.
3: Нет,
0: вот сюда повесьте.
3: Я хочу сразу сказать, что мы открещиваемся от всякого садомазохизма.
0: Это Юрий уже с хвостом, с хвостиком.
3: Ну, Юрий-то может и с хвостиком, а садомазохизма в редакции нет. И, в общем, никогда не было.
0: Этого, а ведь не обязательно это физическое явление, Ксения. Это может быть, скажем, садомазохизм творческий. Ну, к примеру, вот, скажем так, самонасилование творческое. Например, вы как заместитель главного редактора сидите. Вот вам что-то, например, в статье вот вроде и понравилось, через полчаса вы попили и так раз уже вам не нравится. А с другой стороны, вы понимаете своим мозгом, что статья-то хорошая, что Юрий, выпускник, он не мог написать плохой статьи. Но вы ему говорите, перепиши не потому... Вы вот не мучаете, ему-то писать только как рыбе вода. Он же с ручкой спит. И с компьютером.
2: Александр, да. Мне кажется, что вы пошли вот на поводу у автора этого письма, потому что он как бы бросил нам упрек вот в этом вот.
0: Мне кажется, он наоборот как-то даже при коммунизме, по-моему, это восхищение.
2: Или восхищение.
0: Даже при коммунизме.
2: Или восхищение. То есть как-то он придал этому какую-то эмоциональную оценку такую. Мы в редакции как-то проще к этому ко всему относимся, потому что в целом, об этом, конечно, никто не сказал, но это важно, у нас все-таки коммерческое издание, так или иначе. То есть мы же работаем не для чистого искусства, и вы понимаете, что содержание мартеновского цеха и медведи, они же едят, и икра, вот все многое то, что нам приходится. Это требует денег, и больших денег, и опять же, вот тоже Юрий молчал об этом, потому что на самом деле статуя, которую ему заказали, это должны были быть городские часы на лобном месте, они должны были стоять, и там был очень серьезный контракт с Паток Филипп, и вот это вот смещение фигур в центр как раз, вот это фирма же на самом деле.
0: Завихрение. Вот
2: завихрение, потому что фигура Юрия, грация вот в центре, это как раз им очень понравилось, мы получили контракт, а вот то, что настаивал вот этот известный, ну не будем называть фамилию, известный скульптор, да, это вот сломало контракт, но мы сейчас отыгрываем эти деньги. У нас договор с факультетом журналистики, и со следующего года вот все уже студенты, первокурсники будут у нашего Мартена, и образование сейчас платное, и мы рассчитываем на очень хорошие доходы, так что и медведи, опять же, тоже, это же тоже не бесприбыльно.
0: А вот, да.
3: Да, а потом вот, понимаете, почему мы вынуждены были отказаться от этого контракта, потому что мы-то мифологию знаем, мы знаем, что грация — это не одна, а три. И, собственно говоря, что надо было поставить три грации. Вот, зачем мы и завели, собственно, медведей. Но в результате, благодаря происку, не будем называть фамилию кого, скульптора какого, вот, как наши медведи не пошли и хотели как-то на Манежную площадь в воду, а что это за медведь там в речке Неглинной, потому что там полоскаться ему совсем не годится.
0: Никуда.
3: Никуда. И в результате вот пришлось отказаться от такого вот выгодного контракта.
0: А вот вы же каким-то образом, я знаю, знаю, не нанимали специалистов по уходу за этими животными. То есть вы как на собственном опыте обучались, вот, там, скажем, потакать их привычкам. Ведь поди там медведю в его привычке в какой-то там не потакай. Он же, в общем-то, может каким-то образом пометом закидать. Я знаю, что они, если не дотягивают когтей, то они пометом дотягиваются.
3: Но вы знаете, мы, когда завели медведей, это вообще отдельная история. Мы сделали очень много самых интересных выводов. Во-первых, самый интересный вывод, что за медведем не надо ухаживать. Практически он сам достаточен, самоокупаем. И вообще, вот Алексей у нас специалист по медведям, он вам сейчас все расскажет про медведя. Алексей, вот, пожалуйста, скажи.
0: Алексей, извините, давайте сейчас вот буквально на пару минут, просто фура пришла, надо разгрузить. Сейчас разгрузим. Я вас не буду заставлять никого грузить.
2: Переодеваться?
0: Нет, так, ничего там. Можно ничего. Прям так. Но если вам не будет холодно,
2: босиком
0: нормально. Босиком, да. Вот единственное, можно накинуть футболки, потому что сейчас, наверное, прохладно. И Ксения, вы тоже накидывайте.
3: Да я ничего накину сейчас.

0: Я напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» заместитель главного редактора журнала «Вояж» Ксения Соколова, ее личный водитель Алексей Шведов и курьер Ксения Юрий. А вот, кстати, интересные приходят письма нам. Я теперь письма это называть буду. Например, Олег спрашивает, почему на передачу не пришли журналисты?
1: Как не пришли? Они именно и пришли. Вы что думаете, что курьер, шофер и заместитель главного редактора – это не журналисты? Это именно они и есть. Это те, кто создают печатное издание, полностью определяют его профиль и специфику. Вот Юрий у нас не дурак пописать, да и Алексей, в общем-то, оспаривает практически первенство у нас «Золотого пера». Вот ребята могут рассказать об этом.
2: Ну, мы как-то у себя в редакции вот не придерживаемся такой странной вот иерархии, вот журналист или не журналист.
1: То есть журналистов просто у нас нет никаких.
2: И потом у нас же, понимаете, у нас все-таки «Вояж» — это первое галактическое издание, как-то мы забыли об этом сказать, и у нас есть уже несколько миллионов подписчиков в других галактиках, и неплохое распространение, и просто вот так расходится, как бы. Хотя есть финансовые проблемы вот с конвертацией валют, которые мы получаем из других галактик. И вот с медведями как раз, это же вот продолжение того, той же самой нашей вот планетарной работы. И опять же Юрий, вот говорит, журналист, не журналист. Это открытие Юрия, это вот его концепт, он развивает эту тему. Вот я смотрю, он молчит. А как однажды мы сидели в курьерской, и вот Юра сказал, что здесь же нельзя жить, сказал. Здесь нельзя жить зимой.
1: Здесь нельзя дышать.
2: Здесь нельзя дышать, да. И мы стали думать о том, ну а кто же, собственно, может жить? Вот, кто вот хорошо приспособлен к жизни, вот, к зимней? И мы поняли, что вот адекватен, как бы, вот, в зиме, адекватен только медведь, и никто другой, да, и никакое иное существо, вот, привычное для нас, оно вот, оно же не может летом хорошо, зимой плохо, и вот через них, через медведи именно, мы как раз и вот установили контакт вот с галактическим разумом, и они были нашими первыми подписчиками, и вот дальше Юра уже подробнее, наверное, расскажет, как
3: развивается. Я хотел сказать, что не кажется, это заполонение рынка вот этого печатной продукции ужасности, и поэтому нельзя вдуматься, понимаете, если, я понимаю, так, вот, была такая вот идея, она, по-моему, растоптана завистниками, вот надо было сделать музей одной картины, понимаете, музей одной картины, уже вешаешь картину, входишь, платишь деньги за билет, отрываешь контроль, и подходишь к картине, и ты в нее даже созерцание. Это ваше погружение, такое созерцание. Один на один, ты картина, картина, и ты, понимаете. Взял девчонку с собой, картину. Это как-то возвышает все, да? И вот журнал «Вояж» у нас в «Вояже», да? Журнал «Вояж». Это же журнал активной жизненной позиции. Помните, было при тех же коммунистах, вот по пейджеру передавали, кстати. Вот «Жить отвечает за все», да? Это же хороший лозунг, просто он был растоптан, растоптан немножко. И вот... Что такое вот журнал «Вояж»? Это вот в этимологию слова заглянем. Это «Вояж». Это человек, который активно смотрит, который чувствует себя в мире, который видит мир вокруг себя. Понимаете? Во, который увидел же что-то. Это восклицание «Вояж». Я и мир. Понимаете, да, Александр? Вы поняли? Я вот по глазам вижу, поняли. Дело в том, что вот про медведей. Медведь – это же... Сначала думали, что медведь – это некоторая модель человека, что вот он играет на поломанном дереве. Дрынь-дрынь-дрынь-дрынь. Медведь любит мед, сладкий любит, да? Любит побегать за молоденькими барышнями, которые ягоды собирают по лесу, да, любит? Ничего подобного. Это просто некое такое вот... Медведь таким способом пытался войти во внутренний мир человека. Он его так переосмысливал и понимал. Он смотрит на нас, жалких, и думает, интересно, что они там бренькают. Находит какой-то, вот, бум-бум, попробовал, ничего хорошего. Побегал за грибницами тоже, ну, фактически, сами понимаете. И поэтому вот с подачи Алексея было «Зоорум» открыто, и мы решили посмотреть на медведей открытым взглядом. И обнаружили, что медведь медведю...
2: Волк.
3: Товарищ и брат, да.
1: Оказалось, что с помощью медведей мы вышли на Вселенскую кармическую комиссию. Потому что, когда мы решили завести нашу зоорум и поселить туда медведей, то нам пришел совершенно недвусмысленный факс от Вселенской кармической комиссии, в котором было сказано, что с 17-го года медведь не подлежит истреблению. И мы первые, кто покусились на то, чтобы держать медведя в неволе и изучать его, что нам делать категорически запретили. Но несмотря на межгалактический запрет, мы все-таки решили провести этот эксперимент, результаты которого потрясли совершенно всех нас. Сейчас я не могу документально подтвердить свои слова, но думаю, что через пару месяцев я уже смогу принести некоторые существенные подтверждения тому, что я говорю. Но выяснилось,

0: и взглянули на все это вот их глазами, да. Конечно, это вот первый это был шок, просто вот эмоциональный шок, культурный шок, вот болевой шок, то есть вот эти искры от Мартена, которые летели, это феерическое было совершенно зрелище и ощущение просто немыслимое. Вот это вот соединение с галактическим разумом, который грезит как бы об окружающем нас. И вот и когда мы поняли, что окружающее нас это и есть его греза, и вот тут вот наступил момент истины. И вот эту истину мы сейчас и пытаемся нести и туда равно, как бы так, и сюда. Вот это то как раз главное, с чем мы сейчас работаем.
1: А вот пришло сразу письмо вдогонку вашей теории. Медведь неадекватен зиме, он бежит от нее в берлогу и после зимы еле живой. И далее спрашивается, почему у вас иностранное название и какие отношения между вами и журналом «Отдых». Я не знаю, что за такое за журнал «Отдых». Простите, я вообще не могу читать. У меня в последнее время развивается импульсивное движение зрачков, как клапан один, то другой, то один. То есть, ну, переменная близорукость и дальнозоркость по глазам. Понимаете? Нет? Ну, ладно, не берите.
2: Ну, понятно. Мы понимаем, себя. Конечно, читая журнал «Отдых», разовьется вот этот вот самый импульсивный.
1: Нет, у меня это потому, что я все время в скважину подглядывал. Есть ли там что-нибудь. Это когда был дефицит с водой у нас, меня заставили смотрящим за скважиной. Сокращенно ССС.
2: Ну, с Москвы.
0: Категория вот отдыха. Это понятно, кто прислал это письмо, потому что Юра же сказал, что вот вояж, вот жж, вот жужжание, вот этот напор, а отдых, это же другое совсем.
1: Это понятно. Речь идет о конкурентах.
0: Это другой взгляд, видимо. Это другая греза. Это греза другого медведя. Это, как мне кажется. Но это, об этом мы будем говорить позже, потому что как бы люди являются продуктом грез разных медведей, безусловно. И вот человек ясно, что он не понимает, о чем он говорит, что медведь бежит в берлогу. Это человек мечется по заснеженным снегам, вот пишет стихи какие-то, песни, да, и мерзнет постоянно, да, мерзнет и грезит о том, как он вот залезет в кровать в теплую, да, и будет там грезить. То есть вот такой многоэтапный процесс. А медведь идет прямо. Он прямо идет в берлогу и там грезит об окружающем.
1: Вот вы знаете, Алексей, существует теория у известного ученого Кремезнова, Добрыня Никитич Кремезной. Он считает, что, например, хомячки, обычные, да, хомячки, это, в принципе, те же медведи, только несколько неудавшиеся. Я немножко его понимаю вот в этом смысле. То есть мы сравнивали поведение и тех, вот заводили прям рядом. И, вы знаете, если увеличить, вот, скажем, этого хомячка, да, до размера медведя посредством специального такого увеличительного стекла, через который вот люди сходят и смотрят, да, то практически повадки становятся, ну, вообще в ноль, если его еще так подкрасить. Вот как вы считаете, ведь вот эти грезы медведей, да, вот, я имею в виду больших настоящих медведей, они все-таки подвергаются какой-то коррекции со стороны, вот, скажем так, бракованных медведей, как-то, в общем-то, вот, хомячков, МСов, это я имею в виду морских свинок. И же с ними, потому что вся эта братва, она тоже ведь грезит мощно достаточно.
0: Но вот мы
1: они же численность берут.
0: Ну, мы у себя, например, скажем, в Зоорум, мы не нашли следов этой коррекции. А вот я знаю, чья эта школа. Это университет города Каинска, и вот они постоянно, как бы, и вот Кривомазов, их как профессор, эта идея его с хомяками, как псевдомедведями, которые могут как-то влиять на что-то. Много мы читали об этом. Они к нам заходят, между прочим. Мы спорим, вот, курьерской, честно спорим. Были дуэли даже, вот. Юра несколько раз принимал участие в дуэли.
1: Я видел его после этой дуэли. Очень сильно был побит человек.
2: Конечно. Да, он нас защищал. Я вообще, знаете, я не понимаю вот этих вот псевдонаучных концепций. Я совершенно не понимаю, как можно говорить о хомячках, вот всю теорию Кремезнова, по-моему, просто отодвигает на второй план тот факт, что еще пока не решена проблема белых медведей. Понимаете, сначала нужно, вот, господин Кремезной, вы бы объяснили нам, вот, что такое белый медведь. Почему, когда грезит белый медведь не спит? Вот чем это объясняется?
0: И главное, что мы знаем ответ.
2: А мы знаем, мы это выяснили в нашей Зоорум.
1: Ну вот, по теории, кстати, у Урмы, это финская ученая, вы знаете ее, она считает, что белый медведь произошел от рыбы. Вот. И поскольку там постоянный холод, то он вынужден просто пребывать в постоянном движении. Рыба, чтобы не утонуть.

0: сделать он, чтобы просто не замерзнуть. Ну, это понятно, все сводится к древнему скандинавскому эпосу, дескать, любое животное произошло от рыбы. У них же есть, есть такие теории, что они сами, вот финны все, они тоже произошли от рыбы. Поэтому сейчас у них модно наращивать жабры. Вот я тут был недавно в Хельсинки и наблюдал людей с жабрами. Они прям ходят по улице и хлопают ими, ловят мух и друг друга даже иногда защемляют. Я был удивлен, оказывается, все это от эпоса происходит.
1: Ну вот вы знаете, опять же, господин Кремезной выдвинул интересную, на мой взгляд, теорию, хотя, в общем, она пока ничем не подтверждается, что финны – это народ-пришелец, вообще говоря.
0: Да.
1: Вот. И то, что они провозглашают себя произошедшими от рыбы, и вот вся эта история с белым медведем, в принципе, это косвенно доказывает правоту господина Кремезного в данном вопросе.
0: То есть они пытаются
1: вопросе.
0: Таким образом защитить себя и показать, что, дескать, мы тоже имеем какие-то корни вот и в животном мире. То есть, хотя они не понимают, что сейчас приверженность к идеям дарвинизма в плане собственного происхождения только унижает вот.
2: Я хотел бы еще сказать пару слов, что, конечно, вот у нас очень жесткие дискуссии с Кремезным, а что же касается Урмы, то мы уважаем ее опыт. Это традиционная скандинавская школа, и она применила вот этот этнографический скандинавский метод. Она прожила 4 года с белым медведем в берлоге, да, и там был даже вариант такой, что, возможно, было и потомство, но не поняли, как, у кого. Но книга написана, и фильм вот особенно снятый. Он, конечно, мы не согласны с ее выводами, но материалы, которые ей удалось добыть, они, безусловно, бесценны. И сами медведи тоже приняли ее как бы в свои. И вот зачастую мы слышим через их грезы, мы слышим... Я вот с Урмой так и общаюсь. Вот захожу в Зоурму и... Вот через медведя транслирую, я мне, она ей, вот я дупль 6 говорю, она там рыба как-то, ну вот играем тоже. Нормально, то есть коммуникация идет, и с ней надо считаться.
0: Как говорю, все-таки общение происходит, конечно.
2: Конечно.
0: Я вот немножечко, прошу прощения, отвлекусь от темы. Прапоров прислал письмо, спрашивает, куда выслать дембельские рисунки. Просто мы объявляли конкурс дембельских поделок и рисунков, и я вот объявлю адрес 121-800. 103. Улица Новый Арбат, дом 11, 14 этаж, радиостанция «Эхо Москвы», программа «Монморанси». Единственная просьба, пожалуйста, не приносите куски казармы и стены, потому что нам доставляли от стены, и надо даже целые казармы, исписанные граффити дембельскими. Да. Мы, конечно, все это строим здесь, пытаемся установить, но проезжают муниципальные милиции и пожарники и требуют деньги. Говорят, дали денег, говорят, все, до февраля мы не появимся. Потом приехали другие, тоже говорят, до февраля. Вот, слышите, вот это их проблесковый маячок, едут за деньгами. Вы, Юрий, пока расскажите что-нибудь, я сейчас рассчитаюсь.
3: По поводу журнала «Вояж» мы неоднократно организовывали конкурс дембельского рисунка, конкурс на лучший дембельский альбом и на лучший дембельский прикид. Серьезнейшие были дискуссии, что лучше стоечки «Кембрик» для того, чтобы подшивка была такой вот ровной, или необходимо подшивку изготавливать из многократно скрученной ткани. А что лучше использовать на каблуки для дембельских сапог, то ли это. Ну, то есть, читайте, вот когда призов осенний, читайте, видимо, октябрьский выход «Вояжа», будут результаты конкурса с фотографиями, с рекомендациями для дембелей «Осень 98». Я думаю, что любой дембель сможет подчеркнуть со страниц нашего журнала исчерпывающую информацию, как ему выйти за ворота части родной, чтобы ему было не стыдно за свои войска, за свою часть, чтобы его девчонка, которая его ждет на гражданке, которая, пока он там в сапогах здесь пирожки хавала, чтобы она его встретила счастливой слезой и могла с ним нормально пройти по улице под руку, чтобы все понять, как загладить шинель, что вот отбивать ее каской уже не модно, понять, ее надо там отпаривать на вот там есть такие комнаты отдыха, но хорошо, это читайте «Осенний вояж». У нас в ВИЖ, в общем, разные стороны жизни освещаются. По поводу хомячков у меня очень-очень...
2: Да, я прошу прощения, хотел сказать, что внимательно читайте, потому что у нас будут выкройки сапог обязательно, и вот технология...
1: Стелек выкройки,
2: да, стельки
1: будут.
2: То есть будет весь и материал, возможно, вот спрашивали про ароматические вкладки, возможно, мы будут колодки дембельские настоящие, ну, мы работаем сейчас над этим номером, но много-много будет интересного и практичного, главное.
0: Вот вы знаете, я со своей стороны, может быть, это несколько вас обидит и будет не тактично покажется, но я вынужден сделать, упрекну вас в некотором, скажем так, ну что ли, отставании от мира моды. Дело в том, что высокий модельер, модельер высокой моды, вам наверняка известно это имя, Татьяна Щиколотка, она сейчас, в общем-то, ввела в армейский обиход снова обмотки, так называемые. И обмотки, они все больше и больше вытесняют сейчас сапоги. Я часто наблюдаю сейчас воинов, прогуливающихся уже в обмотках. И все на дембель выходят сейчас только в обмотках. Вот. То есть, мне кажется, вот выкройки сапог, они несколько запоздали. Вы бы вот выкройки беретов или козырьков сделали. Я знаю, что... Юрий, куда вы смотрите? Отвернитесь, дело это же сварка. А вы смотрите, уставился очень... на сварку, схватит зайчика, потом врежется. Это сварка, да, у нас варят постоянно. Что? Ну что же, ну, человек должен делать работу. Видите, прохудился бак. Воду надо набирать. Вот вы думаете, откуда вода у вас? Из бака из этого женщины нанесли, да. И протекает, и сварка. Вы смотрите так, да.
3: По поводу хомячков очень меня раздражает. Вы вглядывались, сказали, хомяк же, он ест за щеку. Он сначала, понимаете, хомяк откусывает, потом этот комок пищи за щеку, да, и оттуда шук-шук-шук-шук. Очень артисты вот воспроизводят иногда натурально. Видимо, что-то общее между хомяками и артистами есть. Понимаете, а медведь, он же куском берет, он же куском и в глотку. Видели, как вот так вот? Поэтому вот это сравнение, понимаете, это ущербные люди могли только хомяка за медведя принять. Понимаете, да? Хомяк, он, видели, как он за щеку, у него даже загривок так раз так сдувается.
0: Ну, кстати, вот Кремезной, вернее, сын, знаете, сам Кремезной, это сейчас он в больничке лежит, вот, то есть у него завелся пяточный клещ, это болезнь всех ученых мужей, преследует в это время года, как правило. Это говорит, кстати, об его трудоспособности. Он прислал сообщение, что белый медведь постоянно не спит, потому что именно боится утонуть, видимо, следит за прорубями и полынями, которые открываются вместе с бизоньей дырой
3: достаточно. По поводу медведей, кстати, вот известно же, да, что вот большая медведь, медведица, малая медведица, что это по образу и подобию слеплено все вообще. По поводу финнов очень верно замечено было. У нас неоднократно отмечалось, тут вот в Курьерской мы давно дошли. Известно, что откуда Санта-Клаус? С Финляндии, так? И правильно. И вот в этом году поступила информация по сети, что вот для Санта-Клауса ихнего отстроен новый офис на 1000 человек с интернетской связью и с космическим факсом, понимаете? Потому что Санта-Клаус — это полпред вот этой самой цивилизации медведевой, которая через вот финнов нам все это просвещает. Понимаете? Тут все очень связь вот легко прослеживается, понимаете? Он же Дед Мороз, это же явно такая костюмированная фигура. Что у него там под этой бородой, под колпаком, а? Это же чего же можно под этим балахоном напрятать, понимаете? Никто же не видел истинного лика. Вот Санта-Клауса. Вы видели, да, Санта-Клауса?
0: Ну, вы знаете, Юрий, тут дело в том, что Санта-Клаус...
3: А про Снегурочку, себя... если это же...
0: Вот видите, вот Санта-Клаус... Кстати, Снегурочка — это изобретение чисто российское. Вот Санта-Клаус — агрессивная личность. То есть под видом Санта-Клауса может прийти, в общем-то, кто угодно, начиная от педофила, кончая гомосексуалистом или зеленым беретом. Вот. А почему в русском эпосе... Это, кстати, разработка Института базитологии. Почему в русском эпосе возник Дед Мороз, потому что дед — это, в общем-то, своего рода безобидная достаточно фигура, которая не может проявлять насилие. И почему при нем Снегурочка, опять же? Потому что это доказывает...
1: Это женское начало.
0: Да, своего рода эмансипация, но мягкая, сказочная эмансипация. А Санта-Клаус — это фашист, собственно. Это всем уже известно. И известно, что родина фашизма — это Финляндия, на самом деле. Как ни парадоксально. Именно с Санта-Клауса все началось. Тут же все.
2: И в свое время, вот недаром же, вот в России, вот наши предки, они же дистанцировались вот от их. Вот у нас наш Новый год, вот он 14-го, да, января, вот с нашим добрым Дедом Морозом. А их фашистский Новый год, он же был 1-го. То есть четко было ощущение вот хорошего и плохого. Вот это я тоже хотел бы обратить.
0: Безусловно.
1: Ну да, и сейчас акценты сместились, и кроме вот того, что понятно, что Дед Мороз — это эвфемизм Санта-Клауса, Ведь откуда идет вселенская климатическая диверсия? Она же идет, естественно, от Санта-Клауса, потому что оттуда же идет вся зима. Зима – это же противоестественное состояние материи, в принципе.
0: Да.
1: Вот, и, конечно, это вот медведи, и главный медведь – это Санта-Клаус, он же биоробот, который насаждает нам вот этот противоестественный для человека климат. И здесь как бы совмещаются две реальности. Это реальность вот медвежьего бреда и реальность Санта-Клауса. Да, то есть пришельцы, они уже вот накладываются друг на друга, и в результате очень тяжело вот нашему народу русскому живется во всем этом.
0: Безусловно. Кстати, вот может быть вполне как бы чувствуя вот такую мощную какую-то энергетическую нагрузку от этих двух потоков, да, они же неравнозначны, потоки и бьют на параллельно друг друга, на врасперды, иногда там вместе стекаются и начинают сносить все. Вот как раз был изобретен противовес вот в форме, скажем, безобидных Деда Мороза и Снегурочек, потому что русские, они составят щиты, они редко берутся за меч, они сперва щиты, а потом уже, когда припирают, они начинают, скажем так, каким-то образом свои потоки строить, но и то это бывает крайне редко, вот по наблюдениям историков. Вот, кстати, Ксения, письмо для вас персональное от господ из Балашихи пришло. Они вот утверждают, что видели вас, поедающую жареную медвежатину, в одном из ночных клубов Москвы. Правда ли это? Или это дискредита... Это... Нет, как это называется? Юрий, ну как это называется? Дискриминация или дискредитация? Или дискреция? Нет, дискреция — это в Лазаре. Да, в общем, не берите в голову, да.
1: Но это дискредитация, аберрация и, в общем, гнусные инсинуации, я бы сказала, потому что мы в нашем журнале даже не можем помыслить о том, чтобы есть медвежатину, потому что кому как не нам знать, насколько это вредно и практически губительно для здоровья и, главное, для ментальности вот нашего народа. Потому что вот известно, что люди у нас на севере, они иногда едят вот эту солонину, да, это она же соленая медвежатина, собственно говоря.
0: Да.
1: Вот, и последствия, пагубные последствия...
2: Нет, сразу умирают, сразу это...
1: Конечно.
0: Потому что энергетический есть дисбаланс в тушке, да, ставят. Это, да, же не от, да, чисто физического потребления еды, а от того, что входит в энергию.
1: Входит,
0: да,
1: в кровь, да.
0: Вот, Ксения, вот парадокс ведь, вот смотрите, то есть, скажем, вот вы утверждаете, ну, небезосновательно, что вот как, ну, своего рода мир вокруг медведей крутится. А вот, например, алтайские коренные жители, они считают, что марал – это такой, типа, лося, коза, короче, большая, только без имени. Вот, что вот он именно, то есть они считают, что энергетическую роль и какую-то вот кармическую выполняет все-таки марал. Там медведи тоже есть, конечно, но они к ним относятся как медведь в баню зашел, всю баню там попортил, к примеру, да, не более того. А вот марал — это что-то типа там, ну, такой вот, вот как считаете, вот разные виды животных, в данном случае, может быть, мы увидим какую-то за такую привязку разных групп животных, то есть, может быть, марал и медведь, это ближе, чем, скажем, хомячок и медведь, кстати. Много приходит писем нам, касающихся вот защиты хомячков. Вот Мила тут говорит, руки прочь от хомячков, вот, к примеру. То есть она подпитывается от хомячков. Ведь от каждого животного...
3: Дело в том, что...
0: Или
3: что-то
0: я вообще запутался, простите меня, я сейчас выдачу.
3: Есть порочная практика использования хомячков в качестве сексуальных игрушек.
0: Да.
3: Это очень порочно.
0: Да.
3: Зеленый не раз против... Хомячок после этого употребления выглядит ужасно. Понимаете?
0: Нет. Нет,
3: хомячок ужасно, понимаете, вот хомячок, он же не может как кот сам себя вычистить, понимаете,
0: нет.
3: А люди после вот этого всего, они же хомячков не чистят, понимаете, у них забиваются слуховые проходы,
0: да.
3: У них прикус портится от этого ужасно,
0: да, да.
3: У них воспаление среднего века получается, понимаете, это
0: да.
3: Хомячок, вот известно, что артист Том Круз, он стал импотентом после того, как эта информация проходила по советской еще прессе.
0: Нет.
3: Александр, я понимаю, что у вас к Тому Крузу свое отношение к личностной...
0: Да, да.
3: Дело в том, что Том Круз что-то делал с мышкой и стал импотентом. Вы зря улыбаетесь. С мышкой, с грызунами очень сразу. И вот я бы все вот этим милым бы очень советовал, что хомячков употреблять только по прямому назначению. Потому что то, что сегодня приносит маленькое удовольствие, завтра может привести к большой беде.
0: Вот письма приходят очень интересные. То есть Сейчас я вам зачту. Вот, во-первых, объясните смысл сказки «Маша и медведь». Матвей просит. Дальше. «Убийство медведя – большее преступление, чем убийство человека». Пат написал. Далее. Я сразу кучу вопросов вывалю, чтобы вы как, да? «Возможно ли творческие контакты вашего издания с журналом «Медведь»? Читатели Юго-Западно. Согласны ли вы с тем, что ваш журнал весьма скандален? И получаете ли вы жалобы от разгневанных моделей?» Киселев спрашивает. Еще вот, кстати, хорошее сообщение было. Рассказать о подводной ловле рыбы на мормышку. Я знаю, что вы, Алексей, очень любите как раз это. Был ли у вас контакт с инопланетянами? Также спрашивает Жердяев. И присутствует ли телесные наказания внутри вашего коллектива? Потому что у нас иногда бывает такое, что вот бьют кактусом кого-нибудь, но это особо, если провинился, скажем, факс не принял или не послал, вот с кактусом побои наносится.
3: Да, у нас просто самое страшное наказание – 3 дня не пускают на работу. Просто охране вывешивается список нон-грата лиц.
0: А вот деньги таких. Платят?
3: Платят, да. Mm-hmm. Причем здесь деньги, Александр? Что вы старыми
0: категориями? Я меркантилен.
3: Старыми категориями. Вот.
0: Что, Юрий, что? Ничего страшного, очень, это бывает
3: очень
0: со всеми.
3: Очень верно попали вот по поводу сказочки, сказочки. Понимаете, да. Вот этому дала. Вот кто ел из моей миски, понимаете? Это же апологетика старого мира. Что это? Кто еще не ел из моей миски? Это еще хоть как-то можно. А там, вы же помните вот агрессивную эту
0: кто
3: подачу?
0: Ел, вот. То. Я помню, я играл в детском саду, кстати, еще вот одного из этих медведей, я приходил и говорил.
3: У преддипломной работы это была тема, вот...
1: Мифологемы медвежьи. Вот вы же помните, что это самая страшная русская сказка. Это про то, как баба отрезала у медведя ногу и варила ее.
0: Да.
1: И медведь, который шел по липовой доске через речку, он шел и говорил следующие слова, от которых я в детстве просто падала в обморок от страха. Скирлы,
2: деревянная нога.
1: Скрипи, нога, липовая. А там дом стоит, а в нем свет горит, и там баба не спит, мою ужас, ногу варит.
0: Ужас. Я помню, я тоже дрожал от этой сказки, и вся запрещала ее рассказывать мне на ночь.
1: Да, и потом, да. Вы помните, ну, уж не говоря про эту сказку, «Маша и медведь», когда медведь поймал, значит, эту несчастную Машу, и когда она была вынуждена забраться в короб, вот, то есть единственное место, откуда она могла просто войти в непосредственный контакт с высшими силами, которые управляют медведем, это был вот этот короб на загривке медведя. И вот это, собственно, единственный способ из-под влияния медведя выйти. Вот, во всех смыслах. Вот в этой сказке это, собственно говоря, апокрифический такой момент содержится. Это способ избавления от медведя. Это тоже мы в нашей Zoorum, собственно говоря, прочитали, потому что до этого никто не знал. Даже я еще в своей работе об этом не упоминал.
2: Причем поразительно, ведь это же древнейший миф, вот Машенька и медведь, это очень старая история. Вот, скажем, если мы берем Гомера, да, ведь мы не находим никаких следов упоминания о медведе ни в Илиаде, ни в Одиссее.
1: А
2: ясно? А почему? Он что-то шифровал, это понятно совершенно. И мы сейчас работаем над расшифровкой этих образов, кто там Машенька, как бы скажем, да, Телемах, например.
1: Телемашенька,
2: да,
1: это же
2: очевидно,
1: например,
2: это очевидно.
0: Да,
2: а кто медведь, да, вот тоже сирена, опять же, сирена есть, да?
0: А, кстати, ведь заметьте, нет. Вот ведь и в наскальных живописях нам приносили куски скал с живописью на исследование, очень мало вот встречается образа медведя, то есть тут одно из двух, либо люди старались не замечать его, либо в то время он им не показывался, либо у них был такой, ну, какой-то страх перед ним, что даже изображение его как-то было, может быть, наказуемо, или они его боялись.
1: Более того, в славянских языках медведь был табуированным словом наряду со словом смерть, буквально. Это вот несколько десяток или два десятка слов, среди которых вот практически во всех языках встречается медведь. Вот. И, конечно, еще один вот пласт, который мы еще пока не затронули, это все сексуальные мифы, связанные с медведем. Это же очень интересная вещь, потому что медведь – это вот такое одно наземное животное, у которого в известном месте есть кость.
0: Да, у кита еще есть.
1: У моржа.
0: У моржа,
1: да. У моржа,
0: ну,
1: да.
0: Ну, это такие.
1: Но это все-таки водоплавающие, да? То есть это более высокого развития категория.
3: А вот, причем, если вспомнить вот литературу, великую русскую литературу, то кто был противопоставлен Дубровскому в произведении известном одноименном? Медведь, кому
2: кто он? Кто мог ему противостоять,
3: да,
2: Дубровскому?
3: Да, две очевидно, силы. Сила земная наша, понятная, сила неведомая. Медведь загнал Дубровского в угол, тот выстрелил ему в ухо из дамского пистолета. Фрейд бы здесь
1: отдохнул,
3: да, просто, понимаете? И еще вот, например, белый медведь, он же это явно некое искусственное образование, когда бурый медведь перешел некие рамки, и ясно, что он стал доминировать и давлеть вообще в психологии, в мифологии, в сознании человека, был тут же быстро придуман такой антитеза белый медведь бурому медведю. То есть некое обеление, осветление. Но он попал, это было очень поспешно сделано, он поэтому несколько неуклюжий. Он попал совершенно не в те же ареалы обитания, как и бурый. И стал такой чудной. Вот эта вся умка, эти вот мультфильмы, видно, что это такой медведь гротескный, который быстро научили прикрывать черный носик, ловить рыбку там. И именно то, что белый медведь, первое, что известно, он ворует консервы, понимаете, ворует предметы высоких технологий.
0: У полярников.
3: Он же не жрет, у них там пятки не обгрызает, торчащие из палатки, да. Он ворует консервы. Именно это его вот это высшее происхождение прослеживается.
0: Там, я, знаете, вот, я слышал такую теорию, что в свое время кто-то из покорителей вот Дальнего Севера, где были холода, просто взял свою буру у медведя, именно чтобы о него согреваться, пить его молоко, но медведицу. Вот зная о фантастической выживаемости медведя. Вот. А потом, когда сам он все-таки замерз и погиб, то вот этот медведь каким-то образом то ли был беременный, то ли отпочковался. То есть, в принципе, вот белые медведи, как форма жизни там, она появилась все-таки от бурых, случайно завезенных туда, а не наоборот. Вот.
2: Но из этой истории я бы не стал делать такие далеко идущие выводы, потому что известно, да, известно как бы имя этого полярника. Это, кстати, вот предок Криворогова или Кривомазова, вот нашего этого конкурента. И дело в том, что тот медведь был фантастически ему предан. И вот чтобы как-то увековечить вот их дружбу, вот эту вот нечеловеческую, я не побоюсь этого слова, дружбу, он вот и произвел трансформацию, он стал из бурого белым, он превратился в живой памятник вот всему происходящему.
0: Но говорить, самоотречение.
2: Самоотречение полное произошло одновременно с, вот, с увековечением имени друга.
0: А вот вы не считаете,
2: с заменой, да, цвета даже.
0: Вот, вот Алексей, вот пришло письмо нам, что сейчас я вот, определение медвежьей фрустрации. Может быть, тут был элемент фрустрации в этом, да?
2: Ну, не знаю, мы можем это рассматривать как бы совокупную сублимацию двух этих особей, одного другого. Кто-то, может быть, из них и фрустрировал. Но вообще фрустрирование вот в полярных льдах, вот при температурах близких к минус 50, это
0: опасная
2: достаточно тема. Да. Вот. Ну, как форма замещения чего-то чем-то, может быть, консервов, которых нету. То есть тут есть о чем поговорить. Зигмунд Сигизмундович Фрейд, он просто умер. Он как раз начал писать.
0: А вот он тут подписан, да, его именем, Фрейд.
2: Сигизмундович?
0: Ну, может, брат его.
2: Брат может. Тут Зигмунд Сигизмундович, да, должен.
0: Вопрос пришел от Максима Чоса. Письмо следующее. Маленький медведь коала – это символ неполноценности южного полушария? Юрий, я знаю, что у вас дома коала живет.
3: Дело в том, что коала...
0: От вас же эвкалиптом прет немерено. Вам, кстати, никогда не говорили, что настораживает этот запах женщины, там, что Юрий...
3: Завяло мое бергамотовое дерево. Дело в том, что коала – это единственное существо на планете, которое после того, как его обижает, не убегает, не сопротивляется, а садится и начинает рыдать. Коала – это как раз позитивный медведь, это существо, которое было альтернативными силами, тоже инопланетными, инсталлировано с целью противопоставления хоть чему-то вот мрачному образу медведя. То есть это с виду мишка, а на самом деле это существо светлое, хорошее, это такая здоровая альтернатива. И именно поэтому коалы столь ценны, они запрещены к вывозу из той страны, потому что они могут энергетически обитать только в Австралии, понимаете? По поводу медведей, здесь же очень все сильно. Вспомните, как звали, вот по поводу цикла 17-й год, там, 87-й, да? Вспомните, как звали последнего, первого и последнего президента СССР, да? Вспомните, какой был символ Московской Олимпиады, да, понимаете, что вот это все, как вот шампиньон из-под асфальта, это же все пробивается, это можно вуалировать, на это можно заговаривать, это можно пытаться не видеть, понимаете, это все равно вылезет, понимаете, как и всякая вот такая вот коренная правда, вот, не делайте такие.
2: Ну вот как вылезли каллы, например, да, мы же не знали про них, люди не знали до какого-то времени, потом узнали, и мы их, например, сейчас рассматриваем как вот единственную форму реальности, потому что если все остальное является бредом медведя, а сами медведи являются продуктом совокупного бреда еще чего-то другого, того, с чем мы и коммуницируем, то калла, вот это чистое, светлое начало, вот стоящее где-то посредине между одним и другим, это, видимо, и есть в сущности. Вот нам нужна же точка отправная. И вот каала — это и есть наша отправная точка. Это вот такая реальность. Ну, мы считаем каалу реальности, хотя в других школах, конечно, считают, что это тоже чей-то бред. Ну, вот наша, как бы, символ веры.
0: Вот пришло сразу опять же два письма. Одно зачитывается ли он: «Не трогайте, пожалуйста, медведя. Во время Олимпиады он являлся фаллическим символом России». Вяземский подписался, не разобрался. Просто Вяземский, о чем разговор. И сразу же вот еще письмо, которое, я думаю, в общем, тот с человеком, который его послал, должен разбираться господин Вяземский. Нет ли у вас лишних медведей? Чучельник Влас.
3: Да. У нас в ВИЖ, понимаете, к этим вот апологетам очень такое серьезное отношение. У нас есть специальный вот отдел, Ксения не захочет, видимо, о нем рассказывать, который этим занимается. Я хотел сказать, что мы, как ведущие средства массовой информации, как журнал для всех просвещенных людей, мы занимаемся многими проблемами, в том числе проблемами любви, как общечеловеческой, так и любви межличностной. И я раскрою вам секрет. Ксения ведет факультатив, платный факультатив, очень дорогой вообще журнал для тех, кто...
0: Говорите открытым текстом, не смущайтесь, Юрий. Что же вы так покраснели?
3: Понимаете, я еще не являюсь настолько адвенцит, настолько продвинутым. Я однажды стоял за приоткрытой дверью и услышал там такое, понимаете, моя сексуальная жизнь открылась совершенно новыми красками абсолютно, потому что у нас в ВИЖ, оказывается, существуют люди, которые могут изменить жизнь человека к лучшему, привнесению новые звучания, новые краски. Вот у нас в ВИЖ, я помню, в курьерской, например, появилась новая раковина и выгородка с ширмой, понимаете, вот, то есть вот наконец-то на нужды человека взглянули. Опять же, проблемы дембелей наконец-то у нас будут освещены нормально, потому что, в общем, дембель несчастный человек. Он, с одной стороны, имеет право уже спать, не раздеваясь, да, не то что
0: он
3: духи
0: просто
3: там.
0: Он должен,
3: да,
0: быть готов к свободе.
3: Вот.
0: Вот в чем дело, Юрий. Это же психологическая адаптация индивидуума.
3: Александр, вы знали.
0: Ну, конечно. Я же три раза занимался дембелизацией. Ну ничего, что-то я все о себе продолжаю.
3: Может, вот Ксения рисует некие знаки.
0: Я думаю, не свастики, надеюсь, на стене, потому что у нас кто-то нарисовал.
1: Нет, ни в коем случае.
0: Ну хорошо, да.
1: Хотя свастика — это солнечный символ, и вот так как его сейчас принято рассматривать, я считаю, что это совершенно неправильно.
0: Неправильно.
1: Вот, и солнце должно светить, и не затем ли люди едут отдыхать, вот читая наш журнал, в разные страны, чтобы подвергнуться массированному солнечному полезному, я подчеркиваю, облучению. Вот. А что касается вот того факультатива, о котором вскользь упомянул Юрий, я не могу о нем вот вам, к сожалению, пока подробно рассказать, потому что эта методика сейчас только апробируется мною. Вот. Но я могу сказать, с чего это все началось, потому что действительно я поняла еще до сотрудничества с этим журналом, что многие люди и многие мужчины нуждаются в психологической адаптации. И прежде всего в нашей стране нуждались просто в искоренении такие явления, как дендроанонизм и орнитоложество. Вот. И, конечно, с чем, в общем-то, нам пришлось столкнуться с огромной проблемой. Вот. И моя была разработана методика, как эти вот явления подавить, Вот, и...
2: Дендрон, анонизм искоренить. Там же надо было корни,
1: корни
2: вырвать,
1: обрубить.
2: Вот самое.
1: Вот. Но, а, орнитоложество крылья.
2: Грохот топора стоял в редакции.
0: Корчевка в полный рост.
2: Да, и щепки вот эти. Вот,
1: ну да, и тут вот как-то я позволю себе скаламбурить. Прорубилось даже окно в Европу, пока мы вот рубили корни дендроанонизма. Вот. И мы сейчас сотрудничаем с Катценоленбогеном, небезызвестным сексологом австрийским. Вот. И вместе с ним сейчас готовим монографию по искоренению дендроанонизма не в одной отдельно взятой стране, а на континенте.
0: Вот, если позволите, я хотел зачесть еще ряд писем, на мой взгляд, достаточно интересных. Дело в том, пишет нам наш радиослушатель.
3: Кстати, могу вот матерям молодым и не очень рекомендацию дать. Чтобы ребенок не занимался анонизмом, ему на запястье надо вешать бубенчики, понимаете? Поэтому где бы он ни скрылся, это просто вот ноу-хау такое маленькое. Определенное позвякивание будет быстро говорить о своем, понимаете? Вот элементарно просто. И ему вроде, на тебе бубенчики, хватит ему на запястье, и все, понимаете? Очень легко. Выяснилось, что многие вопросы решаются очень легко.
0: Хороший метод.
3: Изменение формы унитаза там и сужение стен.
1: Решает проблему геморроя.
0: Да. Так вот. Дело в том, чучело панды вам предлагают, кстати, в редакцию.
1: Нет, чучела нам не нужны никакие.
0: Чучела не нужна. Дело в том, я сейчас все хочу, да, что в Австралии есть эвкалиптовые деревья. Коалы не могут жить без них, так как для них листья эвкалипта являются мощным природным торчем. Так и написано торчем. Вопрос, что же все о бурых и о белых? Есть еще гризли, замечательные гималайские. И объясните любовь Сеттона Томпсона к гризли. С уважением, Амалия Викторовна. Я знаю, что вы, Ксения, являетесь большой любительницей и поклонницей Сеттона Томпсона. У вас фотография его даже в кабинете стоит.
1: Конечно, и Джеральда Даррелла рядом.
0: Ну, да, я думал, что это какой-то трубач почему-то.
2: Нет, причем есть несколько фотографий Сеттона Томпсона, потому что я думаю, что наша уважаемая слушательница знает, что Сеттон Томпсон был медведем.
0: Да.
2: Конечно. И вот последовательно, вот он бедняга, ему тяжело очень жилось, и постепенно его мучила тяжелая неизлечимая болезнь, он вынужден был, чтобы как-то продлить свои дни, вот трансформироваться в человека, а в этом обличье ему было сложно, он начал писать. И вот так появились. Это, в общем, его рассказы, это рассказы о его друзьях. Вот все эти лисы, вот хомяки, вот то, что он писал. Да, это его друзья и приятели в его медвежьей жизни.
0: А он просто адаптировал это так, чтобы кого-то он наблюдал со стороны,
2: да,
0: хотя
2: да,
0: он был
2: да.
0: в кругу общения.
2: Да,
0: вхож в круг, скажем.
2: Да,
0: вот
2: да.
0: Аллочка спрашивает у вас, вот, можно ли спросить ваших гостей, всегда ли медвежья услуга приносит вред? Хороший вопрос. Я знаю, что Юрий, вот у нас специалист по услугам, вы как-то находите всеобщий язык в своей курьерской работе. Все довольны, я знаю.
3: Дело в том, что услужливость, она вообще не входит в число добродетелей медведев, понимаете? И поэтому медвежья услуга это некий такой вещь вне себя, понимаете? Это некая такая пустота, символ. Я не знаю, Александр, вы, по-моему, специально пытаетесь сбить меня с толку.
0: Это не ему, это Аллочку спросила некто. Я о ней причем. Я ничего не знаю, и не надо меня винить, пожалуйста. И, да, отпустите у мой локоть, Юрий. Ну что же меня так схватили и держите?
2: Вот. От вас эвкалиптом просто прет, Александр.
0: Будет, естественно, переть.
1: Корни надо обрубать.
3: У нас в ВЖ не такой, конечно, видели, Александр. Приходят разные люди, понимаете, но...
0: Вот Матвей спрашивает, может, на этот вопрос вы, Юрий, ответите. Можно ли носить медвежью шапку или шубу? Ведь раньше бояре носили старую, говорит, медвежью шубу с царского плеча.
3: Дело
0: боярин
3: в том,
0: говорил
3: что
0: ему.
3: Это да. Самая жестокая разновидность манкуртизма. Что если одеть медвежью шапку, читайте Бурана, Едыге и прочие золотые страницы нашей литературы, то она просто ведет к прямому зомбированию. Вот есть медвежий дух, да, там... Там сильнейшее поле. Под медвежьей шапкой человек меняется неузнаваемо совершенно просто. Начиная от формы и направленности потенции, кончая какими-то социальными реакциями. Поэтому очень осторожно. Почему все вот эти вот монстры, да, там вот, что натворил в свое время Иван Грозный? Он носил, мы же все видели картину с натуры написано. Он носил эту медвежью накидку. Она изменила ее до неузнаваемости. Были боли в позвоночнике. Потом...
0: Остеохондроз.
3: Да-да, и все.
2: Вот. И вот, скажем, когда стали разбираться вот с Брежневым, да, вот эти все странные вещи, которые происходили, то, в общем, это у нас докопались, да. В нашей ЗООРОМ проводились исследования, выяснилось, что с того момента, когда на заводе ЗИЛ автомобиля Леонида Ильича Брежнева вот, была применена меховая полость, да, это был ЗИЛ.
0: Это, вы имеете в виду обшивку?
2: Нет, кабриолет, вот когда он ездил, его накрывали ноги ему вот меховой полостью, и вот это было как бы, это было мета-зомбирование, потому что зомбировался не только Леонид Ильич, но вообще те, кто ехал с ним в машине.
0: Кто покрывал от моли, обрабатывался.
2: Да, вот Помпиду, вот все те, кто приезжали тогда, это было тотальное зомбирование, и, в общем, последствия были ужасные, планетарно, так сказать, для всей планеты.
3: И вспомните символ вообще извращения. Это поиметь негритянку на шкуре белого медведя, понимаете? Это сведенные воедино. Вот. Вы поняли меня, Александр. Вот, раскрыв ваши губы, этот влажный взгляд, я понял, что на чью мельницу вы воду льете.
0: Вы знаете, мне сейчас нужно выйти.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня заместитель главного редактора журнала «Вояж» Ксения Соколова, ее водитель, личный водитель-шофер Алексей Шведов и курьер госпожи Соколовой Юрий. Речь у нас идет, ну вот как-то сейчас она пошла все больше о медведях, и, вы знаете, получаем мы много откликов на данную тему. Я, если позволите вам, мои уважаемые, зачитаю целый ряд. Вот, например, письмо опять же от Максима. Да? «Александр, вы, как музыкант, должны испытывать отвращение к медведям. Медведь — это символ причины плохого слуха. Медведь на ухо наступил». И, кстати, еще одно письмо, независимое от этого. «Уважаемый, поясните, пожалуйста, откуда пошло выражение «медведь на ухо наступил»? Почему именно медведь, а не слон или еще какое-нибудь мощное животное?» Мощное животное мне нравится. Мощное животное. Так можно даже женщину назвать. Мощное животное. Ну, в смысле мощное, да? Амалия Викторовна спрашивает. Нет, Юрий, вы не обижайтесь. Я вам подложил кнопку на стул, а вы так...
1: Дело в том, что если вспомнить схожий этимологический термин «медвежья болезнь», то станет все ясно, понимаете? Это связь магистральная верх организма и низ организма. Курьерский не раз отмечал, что как много мыслей появляется в голове, когда жмут ботинки, понимаете? И вот...
2: И потом, вот, Саша, вот эти ваши постоянные шутки с кнопками, вы уже вот пятый раз вот упадете на кнопки. Я хотел вам сказать, что кевларовые трусы — это у нас обязательная, в «Вояже» это обязательная форма одежды, и носки у нас кевларовые, потому что работа опасная, с медведями все-таки работаем как-никак. Так что вы эти шуточки-то бросите.
0: То есть я только канцелярии перевожу.
3: Ну, в общем, да, техники безопасности
0: у нас. Я не учел. Кстати, хорошая идея. Надо тоже нас завести.
2: Вот Ксения, вот когда нам подкладывает, да, это специальные титановые кнопки, там, заказанные в Америке с ядерными сердечниками. Вот они, да, они прошибают кевларовые трусы. Это вот вы спрашивали, форма наказания есть, да, такая у нас в редакции.
0: То есть спецкнопки.
3: Ну, конечно. Это редчайший случай.
1: Кроме шуток, да, вот медведь на ухо наступил. Это просто такая квинтэссенция такое вербальное выражение того, что творится в нашем шоу-бизнесе. Потому что медведь — это известный музыкант. Он как видит сразу вот поваленное дерево, он сразу трынь-трынь и на нем играть, да?
0: Ну, скорее тогда чукча.
1: Нет, ну, чукча играет на вот такой...
0: Ну, вот его же привлекает этот звук, вибрацию, он же медитирует под это. Мы проводили исследования, зрачок смотрели.
1: Болезнь радиоведущих, как зацепится за слово, и трандеть. Ужасно, Александр. Ну, что вы, я не знаю, нормальный человек просто, как диджей.
0: Я сейчас вообще уйду.
1: Оставайся.
0: Да.
1: Дело вот.
0: Американка, подождите.
1: Ну, подождите.
0: Ну нет, вы подождите в конце.
1: Он как раз на корягу подходит другой, да, думает, да, я тоже сыграю. Тот ему на ухо раз, как наступит, мне фигу, я играю, понял? И это вот клюнуть верхнего, столкнуть ближнего, насрать на нижнего.
0: У них уши, как у кокер-спаниеля. Я так понял. Как же он ему на ухо? Он должен лечь. У них ушки-то маленькие.
1: Вы же интроверт. Тогда не спрашивайте. Чего перебиваете?
0: А, да не я. Я читаю, что приходит.
3: Ну, не спорьте.
0: Да. Нет, мальчики, не спорьте. Да. Американцы считали, что в России лишь ядерные ракеты, пьяные мужики и медведи являются ли все эти три вещи носителями космической кармы?
3: Абсолютно.
0: Да?
3: Да. Это абсолютно четкое определение страны, духа страны. Это медведи, ядерные ракеты и пьяные мужики. То есть это вот три вещи. Это алкоголь, ядерные боеголовки и менталитет медведя, он же медвежий бред. Это то, что определяет нашу действительность от и до.
1: Пьяный никогда вот упадет, никогда не разобьется. Понимаете, в него вселяется космическая сила. Угу. Пьяный треснется, навернется, даже шишки не вскочат, понимаешь?
3: А потом помните вот эту вот фигурку, известную игрушку богородскую, когда сидит мужичок и медведь, и они так молоточками колотят.
0: Да, так
3: они ядерный щит страны куют, в общем-то, это же понятно, откуда взялось.
0: Вот намек на что.
3: Да.
0: А потом никто же сверху-то не смотрит, потом почему они колотятся только сбоку.
3: Конечно, никто не задумывался, чего они там колотят.
1: Потом их на орало перековали, на орало, понимаете?
3: И орут теперь, на ухо наступают тому, кто орет. В общем, дело такое.
0: А вот вопрос еще пришел. Тоже, как вы относитесь к тем людям, которые заставляют медведей кататься на велосипеде? Кстати, действительно, на фигурных коньках юбки одевают. Вот, ну, скажем так, использование данных животных в качестве веселья для людей. Вот, вот Алексей, вот... вот ваше мнение,
2: да? Ответ очень прост. Дело в том, что ни один из тех вот так называемых вот медведей, вот которые, они, конечно, не являются медведями, это понятно. Это либо переодетые актеры, либо какие-то там биороботы, либо иные структуры. Но очевидно, что это не медведи, потому что, ну-ка, подумайте сами, вот медведь на велосипеде, да? Саша, ну это нереально.
3: Ну, нонсенс.
2: Это не, или медведь на коньках. Ну ясно, что это нонсенс, поэтому не стоит серьезно об этом говорить.
3: Ну а потом это такие, в общем-то, старинные традиции, это ритуальные танцы, собственно говоря, еще вспомните всякие вот пасхальные представления с медведями. Это когда люди пытаются вот в ритуальном танце одержать победу над вот этим вот вселенским давлением со стороны медведей. Вот, и поэтому переодевают актеров медведей. И вот попытка заставить играть на балалайке медведя — это такая вот как бы гипотетическая победа вот над вселенским злом.
2: Причем существует мнение, что, вот, скажем, вот ходили скоморох, да, и медведь. На самом деле, да, на самом деле это были просто два медведя. Просто второй медведь, он гримировался под скомороха, потому что им как-то надо было... Ну, конечно, из берлоги видно неплохо. Вот белые медведи транслируют информацию. В общем, есть представление о том, что происходит. Но порой надо было выйти вот как бы в мир, да, в бред, как бы в люди, да, что одно и то же. Посмотреть, вот как-то так решилась проблема обратной связи. Вот два загримированных медведя. И на улицах, кстати, вот часто вот взгляните в глаза. Вот, Саша, вот я смотрю сейчас в ваши глаза. Да,
0: да.
2: Да. Вот и Юра тоже, вот я смотрю, смотрит в ваши глаза. У нас сейчас мы работаем, кстати, над индикатором, вот, как бы, медвежести, да, вот, градус медвежести, выявление переодетых медведей, скрытых медведей. Ну, это тоже часть нашей работы. И...
0: А вот в процентное содержание медвежести в человеке, вот на каком рубеже начинает идти во благо человеку? Вот мне интересно узнать.
2: Ну, в основном вот этим занимается журнал «Медведь», конечно. Это вот не наша работа. Они интуитивно тоже где-то мы подошли. И вот кто-то им оказал вот медвежью услугу, вот направив их в этом направлении. И вот они как-то что-то пытаются выявить, но, по-моему, достаточно неудачно. У нас мы поставили сейчас машину, у нас есть, конечно, компьютер, который меряет, обсчитывает, но вот о результатах точно пока рано еще говорить. Да, у Юры есть эмпирические определенные
1: наблюдения. Совершенно верно. Кстати, вот в следующем номере «Воежа» можно у Ксении спросить, когда он выйдет. А когда будет?
3: Ну, следующий, 5 июня номер.
1: Вот номер должен выйти, да. Там есть тест, медвежий тест. Каждый может у себя на косяке оставить царапины. Понимаете?
0: Кто же будет портить все это? Если
1: кому-то это интересно. И поэтому вот очень психотип человека легко определяется. Каждый может... Ну, можно выйти, в принципе, березы, если растет у кого вот во дворе. Можно выйти, оставить в ней царапины. Вот шик-шик-шик, да. И по форме этих царапин из 5 номера «Воежа», по-моему, на 30-й полосе, там есть тест, можно легко определить вообще будущее человека, его потенцию социальную, сексуальную, деловую, понимаете? Очень легко, потому что ясно, что каждый имеет территорию по-своему, да? Кто-то расставляет там забор с телекамерами, да? Кто-то пустыми бутылками ее как-то там метит, да?
3: Потом мы выяснили одну интересную подробность, когда проводили такие камерные тесты у нас в Зоорум, что граждане, благосостояние которых находится на достаточно высокой отметке, обладают очень высоким коэффициентом медвежести. То есть вот среди владельцев 600-х мерседесов выявлена медвежесть просто близкая к 100%. То есть из этого можно делать вывод, что медведи захватывают экономическую власть над людьми. Вот что страшно.
0: Угу.
2: Или наоборот, хорошо, да.
0: Да, почему страшно? Вот как-то вот вы расходитесь, по-моему, с Алексеем, Ксения, в эмоциях на это.
2: Вот поэтому у нас в машине и три руля, потому что каждый рулит в свою сторону, а результирующая, она и дает нам вот этот истинно правильный курс. Поэтому мы никого и не сбиваем, и движемся так равномерно и постепенно.
0: А сообщение интересное получили мы только что. В советской мультипликации создан стереотип, что белый медведь питается исключительно одной лишь рыбой. Какая цель достигается при навязывании детям такой чуши? Ну, вообще он рыбу еще заедает снегом, я вот знаю, в лапу. Также и птицы очень любят клевать, собственно, снег. Мы наблюдаем зимой, что они клюют, клюют. Мы думаем, снег клюют, подходим. Действительно, снег, потому что ничего там не лежит, как правило. Вот это. А склевать они так быстро не могут, Юрий, согласитесь. Мы же с вами подходили, смотрели. А ходят, клюют, а снег.
1: Ну, вообще, куда количество... подевались воробушки? Воробушки клевали снег московский, вот по поводу...
0: Да. Снег, больше да, снег было, было.
2: И вообще количество вот разных мифов на вот постсоветском пространстве... И мифы эти, между прочим, спродуцированы самими медведями. Оно фантастическое. И миф о том, что медведь белый питается только рыбой, это один из многих и не самый интересный, как мне кажется, для рассмотрения.
0: Ну, может быть, для привлечения вкусовых интересов населения к этому продукту, к рыбе. Потому что я помню, ведь все стояли тогда, что докторскую колбасу, там биточки по 7 копеек. Вот я вижу, Ксения помнит это очень даже. Я тоже помню. Несмотря, кстати, на склероз ваш, да, тем не менее.
3: Ну, как забыть биточки?
0: Да, а рыбу-то в то время она не пользовалась популярностью, согласитесь. То есть как-то так...
2: Да, ассоциировать ее как продукт с позитивным, да, с белым медведем, и тем самым двинуть на рынок, возможно, это был хороший мультипликационный ход, но мы должны поискать, кому это было выгодно и кому заплатили. То есть если мы найдем мультипликаторов, которые построили вот дворцы и ездят на 600-х, то будет понятно, откуда шел заказ, как он шел и что, кто продвигал эту рыбу и какую рыбу, опять же.
3: Но мультипликаторов ты теперь, наверное, не найдешь уже, далеко они. Вот. А мысль Александра вполне подтверждается тем фактом, что вот после этой рыбной эпопеи, вот этот Севрыбфлот, потом госзаказ получил после этих мультфильмов. Вот. А потом в массовое сознание внедрялся миф о том, что белые медведи крадут консервы. Завтрак туриста, как вы помните, не пользовался популярностью среди населения. Да. Вот. Ну и опять же вышла серия статей о том, что медведи крадут у полярников консервы. Вот. Ну и, как вы помните, смели, в общем, все запасы завтрака туриста и других консервов. Вот. То есть четко прослеживается четкий рекламный ход. Вот, хотя говорят, что вот на советском пространстве рекламы фактически не было, но она была, хотя вот в таком виде.
0: На уровне, скажем, мультипликации каких-то.
3: Да, безусловно.
1: Вообще вот совершенно понятно, что медведи – это придуманная искусственная конструкция, потому что даже дети знают, нельзя сидеть на льду, попку застудишь. А медведи сидят на льду целые дни, совершенно прикрывая нос, ожидая рыбы, и ничего не студит в себе.
0: Ничего
1: там внутри
0: нет.
1: Явно ничего нет вообще. Как-то.
0: У медведей-то?
1: Конечно.
0: Не, но у них, может быть, нет ничего ниже диафрагмы. А так выше-то есть там что-то. Мы вроде так проверяли, там просвечивали, какие-то потроха имеются. Вот ниже-то, может, какие-то такие пустоты наблюдаются.
3: Не, но сверху это вещество, которое пока мы не можем определить точно, его химический состав.
0: Не, ну, это наличие, как раз то есть тут же главное, что наличие.
3: Да, это то, что продуцирует как раз вот этот вот бред действительности, да, бред отношений.
2: И это изменяемая псевдоматерия, и вот мертвый, как говорят, так называемый мертвый медведь, да, которого натурально едят. Это вот он продуцирует вот такую отравленную субстанцию, которая каждый, кто ее ест, практически умирает. И известно, что поевшие медвежьего мяса, люди умирают в страшных мучениях. То есть самая жестокая смерть – это смерть через мясо мертвого медведя. И некоторые племена до сих пор наказывают, да, дают кусок сырого медвежьего мяса. И...
1: Да, ну... Шкура убитого медведя – это символ яблока раздора.
0: Да, всегда
1: убитого,
0: был.
1: Не убитого там какого-то.
0: Делят шкуру медведя. Да,
1: да, это просто.
2: Причем я обращаю внимание, что шкуру не убитого медведя, то есть вот эта бессмертность как бы медведя, она здесь подчеркивается.
0: Это Гикачей бессмертный, получается.
3: Конечно.
2: Да. Вот, Качей – это древнее название медведя в русской мифологии. Качей,
0: да, –
2: это, конечно, да, медведь.
3: Да. Это эвфемизм.
0: Я думаю, что недавно не я, автор данного послания, думает, что недавние пакистанские события напрямую связаны с тем, что в этой стране полностью отсутствует медведь. Возможно, чтобы прекратить ядерное испытание в Пакистане, надо завести пару-тройку особей. Подпись Софьи Перовская.
2: Как-то я думаю, мы хотели бы пригласить Софью к нам в журнал, потому что хотя у нас нет журналистов у нас, вот курьеры, водители, вот мартеновский цех у нас люди работают.
0: Выпечка, я знаю, там производится.
2: Да, сунщики, там, выньщики, супорщики, то есть много разных профессий, но нам, конечно, интересно было бы с ней поговорить, потому что ее догадка, мне кажется, абсолютно верна, и вот и пакистанская история, это чисто медвежья история, и я думаю, что в следующих номерах мы обязательно будем разбираться. Может быть, я вижу, что у Юрия, вот он только что вернулся из Курьерской, и, видимо, ребята уже обсудили этот вопрос. Юр, что там в Курьерской говорят по
0: поводу Пакистана?
1: Дело в том, что я тут, у меня вот знакомая одна работает у индусов. И они так радовались этим взрывом. Они те же говорят, наши... Американцев завалят, мы тоже там подскребемся, тоже взорвем, и все дела так будут, понимаете? Это очень все серьезно, понимаете? Вот здесь даже на медведей бы не стоило бы отвлекаться, понимаешь? Я думаю, что у нас выезжает и найдет отражение все на страницах, да? Я не знаю, даст ли Ксения телефон выезжать сейчас. Он был засекречен до прошлой недели, теперь, по-моему, он появляется в некоторых справочниках. Но у нас Курьерская не раз отмечалась, что очень тема серьезная, вот это Пакистан, эти взрывы, понимаете. Вот у Александра даже впервые морщина лоб надломила, мысли незваные, понимаете.
0: Нет, это все... не мысль, это для ловли мух у меня устройство.
1: Не знаю, сможет ли как-то вот Ксении контактный телефон дать выезжать, нет? Вот, потому что люди, может быть, что-то привнесут.
3: Но вы знаете, я думаю, что пока еще рано, вот, потому что сейчас мы ведем очень серьезные разработки, и когда они закончены будут, мы дадим об этом знать в следующем номере, в котором все могут увидеть также и телефоны, рекламные службы.
0: И чертежи даже.
1: Потом да, чертежи. Вот очень сексуальные игры медведей. Это очень интересный момент. Выяснил, что Камасутра практически срисована с медведей, понимаете? Вот же символ совокупляющегося медведя, это оказалось, это очень надкосмический символ абсолютно. Все знают, вот, как занимаются любовью лоси, лошади, там, я не знаю.
3: Даже киты.
1: Киты, да, запросто.
0: Бабочки тоже очень интересно, мы наблюдали.
1: Никто никогда не видел любящих друг друга медведей. Выяснил, что это просто...
3: Этого нет.
0: Нонсенс. Нету этого. Они в одиночку.
2: Вот Василий Михайлович Песков, например, который много писал о животных, он однажды просидел 2 месяца на дереве, вот, подкарауливая самку медведя, вот, чтобы у нее был период течки, и как раз драматическая история, потому что когда вот все это только самое началось, вот это вот дерево, на котором он сидел, оно упало. И снимок не вышел. И так вот, история пока не закончена, но Василий Михайлович говорил мне, что он будет, несомненно, работать, и он хочет сделать. Это будет снимок века, как бы. Этого никто не снимал.
0: А вот узнаете, Алексей, мы, кстати, сейчас отбираем в нашей экспедиции вот ученых с более легким весом. Мы наслышаны об этом печальном случае, то есть только легких ученых. Вот, Юрий, к вам интересный вопрос, на мой взгляд, думаю, вы на него ответите. Расшифруйте, пожалуйста, этимологически по слогам, как вы это сделали со словом «вояж», название последнего диска Лаэрского в имя.
1: Дело в том, что у любого творца на определенном этапе проявляется такая вот область, симптом недолюбленного ребенка, понимаете? Что вот всегда детям Новый год, день рождения – это праздник, да? И они ждут, то есть остальным членам семьи уже как взрослым не дарятся такие подарки, не оказываются такие почести, знаки внимания. А ребенок ждет каждый раз Нового года, потому что он будет вот таким избранным, обласканным, да. В какой-то момент, в каком-то возрасте, вот это вот количество и качество этих подарков начинает существенно убывать, потому что ему там 14 лет, 15 лет, и окружающим понятно, что нефига больше его баловать, он уже сам большой, пусть идет машина, мой, деньги зарабатывает.
0: Да.
1: А ребенок, он привык получать, понимаете? Так же и каждый творец. Вот в начале там его творческой карьеры он привык получать некие знаки внимания со стороны аудитории, выходы его альбомов ждут, на его концерты девчонки лезут, там визжат все, Саша, Маккартни наш, да, вот. Потом в какой-то момент он или забывается немножечко, или ему хочется большего.
0: Да.
1: Большего не дает.

0: целовно, понимаете? Ему шоколадку не дали, а мячик не дали. У него же нет рака легкого. Кто же ему мячик подарит, понимаете? И вот это вот возмущение, вот это вербальное, а русский язык, он великий, могучий, он такой, увы, мя. Да, с фантазией. Понимаете?
1: Да.
2: Да.
1: Да. Вот вопрос еще пришел. Уважаемые гости, почему созвездие Большой Медведицы в виде ковша? Астроном-любитель спрашивает. На мой взгляд, достаточно интересный вопрос. И сразу, может быть, еще вы на один ответите. Вопрос, уважаемые гости. Объясните, как связано огородное насекомое медведка с медведем Киселевым? Прислал таковое письмо. Будете отвечать или нет? Нет, не хотите, не надо, не хотите, не отвечайте.
3: Нет, ну, нет, ну касательно, нет. Касательно Большой Медведицы, это она в виде ковша только над нашей страной, и, в общем, это известно, потому что над Австралией, например, она выглядит как большая коала, например, хотя называется также Big Bear, да?
1: Да.
3: А выглядит совершенно по-другому, над Америкой тоже по-другому, и когда мы смотрим рисунки созвездий, допустим, от инков, которые нам остались, да, там Большая Медведица выглядит совершенно... Совершенно по-другому. Это фаллический, мощный такой символ, который впоследствии трансформировался на небе. Поэтому и с Малой Медведицей происходит приблизительно то же самое, на самом деле. Она отовсюду смотрится. Это единственное созвездие, Большая и Малая Медведица, которые с разных точек Земли выглядят по-разному. Это очень важно.
2: Нет, ну а потом да, простейшее объяснение, что это ловушка. В общем-то, этот ковш — это ловушка. Это такая медвежья лапка ковшиком. Знаете, такая бывает. Цап, и все. Нет.
1: Ну, кстати, ведь не факт, что вот все народы воспринимают это как ковш. Потому что, может быть, откуда-нибудь с Чукотки там совершенно другое видно. И вот как-то уже стереотип, да, навязали, что, дескать, ковш.
3: Только над Россией ковш.
1: Вот дети же, да. И даже и каждый человек может по-своему видеть. Просто детям говорит, созвездие ковша. И уже этот стереотип навязан. Он не может сказать, мама, я там вижу не ковш, скажем, а там верблюда какого-нибудь, да, или круг, да. У него как на дурака посмотрят на ребенка, еще могут кактусом отходить. Поэтому, естественно, он сам себе внушает, что, дескать, ковш и ковш. Вот, Ксения, к вам интересно сообщение. Ксюша, если это действительно вы, пощупайте, пожалуйста, Юрий, Ксению. Ну, я имею в виду так, это осторожно, да. Она? Да, она, да. То я вас приветствую и очень прошу позвонить, если вы помните меня и мой телефон. Тут дан телефон Натальи Исаковны. Помните вы Наталью Исаковну, Ксения?
2: Да, помню. Здравствуйте, Наталья Исаковна. Очень приятно, что вы меня слышите. Я вас помню. Я вам позвоню.
1: Вот, а телефон тут есть. Ну, вот еще сейчас, если вы позволите, ряд вопросов. Про медведку не будем отвечать, да? Не будем, я так понял, да?
3: Нет, ну, медведка – это слишком углубленная, потому что все-таки это подземный, это ход, это очень сложная тема. И вот то, что она роет эти ходы. Вот эта микро, вот эта микромедвежесть, которая в ней присутствует, вот эта миниатюрность. Вообще сам микрокосм – это не тема журнала «Вояж». Мы все-таки глобальное, я еще раз напоминаю, что мы глобальное космическое издание. И вот есть действительно журнал «Медведь», который занимается вот, вот некой конкретикой такой. Это вопросы не к нам. Это журнал «Медведь».
1: Еще вот меня, например, интересует проблема таксизации страны. То есть раньше была коллизация, я имею в виду породы собак, да? Колли, там, левритизация, она как-то все-таки Россию не особо затронула. А сейчас идет мощная таксизация. Вот на мой взгляд, собака-такса – это тоже достаточно такое углубленное все-таки создание, своего рода уникальное. И я знаю, что многие черпают в таксе какое-то, скажем так, энергетическое вдохновение. Вот мне интересно услышать вот ваше мнение, уважаемые. Вот это вдохновение, оно однополярно с вдохновением, которое черпают люди от медведей? Или это разум? Вот таксы и медведь. Вот давайте их сопоставим. Ведь медведь норное животное?
3: Тут не в этом дело. Тут дело именно как раз в полярности. Что, так сказать, мы хорошо знаем, что такса – это двуполярное животное. Она вытянута как бы в длину. Именно поэтому, естественно, как бы на одном конце таксы содержится один заряд. Я не буду его называть какой. А на другом конце таксы, на неназванном, также содержится другой заряд.
2: Но это абсолютно принцип катод и анод, да?
1: А
2: но
1: по центру тогда, чтобы получается, руку особо опасно класть вот в треугольник, или можно? Нет, а тут вопрос
3: не будем считать, не будем считать

0: слушателей глупее, чем они есть на самом деле. Вот эта аналогия с катодом и анодом. Давайте говорить о полярности, которая есть у такса, безусловно. И когда вот все же знают, что такса всегда спит на кровати. Такса спит на кровати, и она всегда спит на кровати у хозяина в ногах. Потому что возникают вот эти естественные силы электрического притяжения, да, или иного какого-то. Но притяжение, потому что вот полюса, то есть от тела человека известно, что у него в ногах один полюс, а в голове другой полюс. А у таксы также полюса на концах. И давайте попробуем, посмотрите, что происходит, когда такса располагается поперек ног, да. Автоматически либо ноги вытягиваются, либо такса поворачивается. Но невозможно добиться того, чтобы их разъединить. То есть где ноги, там и такса. В некоторых случаях бывает наоборот. Там, где такса, там и голова. Для нас важна структура притяжения вот этого бесконечного и неразрывности. Я знал только одного человека, которому удалось добиться, чтобы его такса не... как бы вот оттягивалась от него. Или он оттягивался от такса. Это знаменитый вот наш телеведущий Александр Шашков, но это человек, который много работал над своим собственным полем, и в конце концов он создал такую вот как бы бесполярную, как бы вот такую эфирную субстанцию, каковой он сейчас и является, и поэтому его такса исчез, вот этот механизм взаимопритяжения вот человека и таксы, я не говорю собаки, таксы это безусловно, как медведь это не животное, так и такса это не собака, как и человек это не человек, а бред медведя, но притяжение внутреннее, вот треугольники, о котором мы говорили, это все, конечно, существует, и разорвать это можно все, только разрывая вот внутренние связи, внутренние структуры, чем мы, собственно, сейчас и занимаемся.
1: В этой связи, в связи с таксами, интересна этимология слова «таксидермист». Вот, так. Вот не вдуматься ли нам в это? Вот такса, то есть это очевидно, да, откуда первая часть слова берется, а вот откуда берется вторая часть слова? Не очевидно ли также, что вот дермист, это как бы все понятно? Вот что это такое. И из этого нельзя ли нам сделать вывод, что вот изучая, так сказать, экскременты этой собаки, вот, то есть занимаясь таксидермизацией, мы как раз можем подойти к разгадке двух полярных...
0: Шкуры неубитого медведя.
1: И тут вот и к двухполярному мирозданию подойти, которое есть не что иное, как медвежий бред. Вот.
0: Вот пример однополярного животного, например, питбультерьер. Вот это его постоянное, вот о чем сейчас много пишут.
2: Это круглость такая.
0: Да, вот и бросаемость его. Вот он все время бросается и кого-то загрызает. Это однополярное животное, которое бросается.
2: А, кстати, вы знаете, я слышал и наблюдал неоднократно вот их, наоборот, дружелюбность как раз. То есть вот они как-то и бросаются по-доброму. То есть вот такой вот агрессии я не видел. Я даже наблюдал, как выходила семья из лифта вот с бультерьером. И прям мужчина пинал его очень сердито ногой в бок и говорил, ну что ж ты, свинья, под ногами путаешь. Что-то вот даже не кусался, шел очень добродушно. Меня удивило. Я как-то тоже считал их свирепыми. Говорят, очень дружелюбные, милые собаки. Я не могу ошибаться.
3: Том, что они очень мудро спроектированы. Они накапливают вот эту агрессию. Чем больше его напинаешь, тем круче он потом вцепится, понимаете?
2: Конденсатор.
3: Да, да, он очень...
2: Вот к вам, Юрий, вопросы почему-то начали приходить. Пользуетесь вы популярностью благодаря установленным тут скрытым...
3: У нас курьерская, это не секрет, абсолютно давно уже. Да? Конечно.
2: Вот такой вопрос интересный. Юрий, расскажите, пожалуйста, видели ли вы берлоги вблизи Москвы? Просто все знают, что вы изучаете подмосковный лес, вас часто можно видеть за московской кольцевой дорогой.
0: С мормышкой, да.
2: С мормышкой.
1: С корзинкой, с грибами.
2: Да, да, с ножиком.
3: Дело в том, что Москва средоточие всего античеловеческого, начиная от биополей. Вот если кто изучал электротехнику, он поймет, что совершенно нет необходимости в таком количестве трансформаторных будок. Вот эта натыканность будками, вот это их гудение. То есть трансформатор, он же не может так громко гудеть, если он исправен. Трансформатор будка гудит на два двора, понимаете? То есть это поля, так? Потом пейджинговая связь, да? Сотовая связь. Вы же представляете, сколько полей навстречу, да? Единая пейджинговая слева лупит, да? МСС справа лупит, да? Медведь, он же не дурак. Мы же поняли это напрочь просто, да? Он не дурак. Он же не будет спать рядом со всем этим, понимаете? Такса, она заряжена. Ей пофигу, понимаете? У нее потенциал уже накопленный, да, природный. Медведь, он же не дятел, абсолютно, так? Медведь, у него же, если вылезет ворс, да, ворс, это же, блин, неизвестно, что будет, не медведь. Поэтому медведи не спят в Подмосковье. Медведи могут прийти, так, дело медведь же сделать, так, оставить там, раз, так, кто сидел на моей тумбочке, все дела, да, кто ел из моей миски, бац, разобрался, высоко сижу, далеко гляжу и ушел. Поэтому однозначно отвечаю, никаких берлогей в области московской нету. Понимаете, потом вот эта вот свистопляска с руководителем администрации Подмосковья. Медведя терпеть не могут, нестабильность вот этой самой вот этой вот
1: власти.
3: Они абсолютно не переносят, понимаете. Они могут так, ель завалил на путя, так ушел. Все. Это Калужская область, Ярославская область, там уже как-то полегче, понимаете? Поэтому спокойно можете спать под его елью, там все. Медведей спящих не встретишь, шатун. Что такое медведь-шатун? Медведь в командировке. Нифига он не злой там, да, он просто, он занимается своим делом, понимаете? У медведей очень все строго.
2: Бдит.
3: Да, понимаете, в наряде просто медведь.
0: И вот касательно вот гудения избыточного, вот оно, конечно, что-то дает, потому что вот Юра правильно сказал, что когда проходишь мимо трансформаторной будки, чувствуешь, что она гудит, вот, ну не может там быть такого трансформатора. Это медведь разводит пчел, это понятно, потому что у медведя хобби – это вот слушать жужжание пчел. Видимо, вот пчелы как звезды. Это наша гипотеза, что вот пчелы, почему медведь любит пчел? Он ассоциируется у него вот с галактиками, которые медведи покорили ранее. Вот как, помните, вот музыка сфер, да?
2: Да.
0: А для медведя вот это музыка пчел. И вот когда что-то гудит вот в Москве или там в Подмосковье ближнем, в трансформаторной будке, это вот медведь, вот пчел как-то тренирует на гудение.
2: А вы знаете, кстати, мамы одних из детских яслей московских подали в суд на уборщицу, директора и повара, и весь персонал данных яслей, поскольку те во благо детям установили кондиционер там, и в тихий час его включали. И дети не могли потом в дальнейшем засыпать без фонового гула вот этого кондиционера. Пришлось родителям тоже покупать кондиционер. В общем, пошла такая телега, что, дескать, это был рекламный ход фирму-производителя данных кондиционеров, чтобы как-то больше их пропихнуть, продать. Но смысл в том, что вот это монотонное жужжание, ведь медведь по своей натуре все-таки животное достаточно спокойное, как вы выше об этом говорили. И в данном случае вот этот гул, вот эта частота какая-то постоянная, скорее всего, действует на него как-то вот, ну, заставляет его входить в состояние, может быть, его медвежьей медитации. Отсюда да. Генерирование вот новой реальности, в которой... Это что было? А, да, ну ничего. Вот, которые, да, ну вы понимаете, что я хотел сказать. Вот просто тут, почему еще спрашивают вопрос, откуда-то взялось название микрорайона Медведково? Тоже, Юра, вот к вам вопрос. Вы же, я знаю, составляли альтернативную карту Москвы. Свои все улицы переписывали, названия давали, несколько раз носили это, присылали главному по городу, его заместителю, дескать, что вот все улицы переименовать.
3: Все, что касается родного города Москва, это просто тракторным путем пролегло диагональю через мою душу, поэтому не могу я в суе об этом говорить, потому что слезы душат и гнев возмущения дыбом топорщит волосы мои. Поэтому я предлагаю не сходить с пути нашей беседы, говорить о медведях. У нас в ИЖ, если какая статья начинается про что-то, она обязательно про это же и заканчивается, в отличие от других изданий, понимаете, вот этих наших.
1: Да, это у нас непреложное правило. А что касается Медведкова, я просто быстренько отвечу за Юрия. Там все очень просто. Там наибольшее количество трансформаторных будок, куда и приходит как раз огромное количество медведей, где разводят они пчел на мед, вот, как известно, вот, и поэтому все называется вместе Медведково.
0: А и можем ли в Курьерской, мы, да. Простите, Александр, в Курьерской разрабатывалась еще одна версия, что, как всегда, в сталинское время все перепутали, потому что этот район Медведково, это имя должен был носить район Марьиной Рощи, где вот, всем известно, что в истории России в какой-то момент повернулась, она пошла неестественно, это после того, как Иван Грозный убил медведя. И в Марьиной Роще стоит церковь, поставленная вот на том месте, где Иван Грозный убил медведя. И вот этот район товарищ Сталин и велел назвать Медведково. Но поскольку посадили и архитектора в этот момент, и тех, кто должен был подписывать бумаги, вышла путаница, бумагу отложили. Но поскольку сталинские планы, они же, вы знаете, как у нас же было, как бы все знают о пятилетках, но мало кто знает о сталинских 50-летках и сталинских 100-летках. А в общем, бюрократический аппарат, он работает по этим документам, и основные, так сказать, все намеченное товарищем Сталином постепенно осуществляется. И вот когда вынули, как бы там вот в 50-летнем плане там было написано Медведково, вот ознаменование как бы того, как Иван Грозный убил медведя и так далее, то район Мариной Рощи уже имел другое название, и вот пришлось назвать другой район. Но самое интересное, это как раз, конечно, встреча вот самого Ивана с медведем и последствия для русской истории. У нас есть отдел, который занимается этой темой, потому что, если вы вспомните историю России до Ивана Грозного, как бы, и куда двигалась Россия, вот, к северу или к югу, или, и куда она повернула после вот этого убийства, как бы, вот, ритуального Ивана Медведем. Многое, просто многое становится понятно.
2: А вот пришло уже мне такое послание. Александр спрашивает: а Ванис, Горыныч, Алексей, почему нам сейчас не дали? Ну, я объясню. Потому что вы, видимо, приехали вот к нам сюда под окна, и нашим девочкам заявили, что, дескать, я вам советовал это. Вот. А они очень дисциплинированные у нас, насколько вы все знаете, и боятся каким-то образом связываться со знакомыми. Это то же самое, что не положено чинить свой автомобиль, скажем, если вы директор автосервиса, в своем же автосервисе, потому что от страха его сделают плохо, понимаете?
0: Да это просто форма инцеста какого-то, да, да, да, поэтому ничего что-то хорошего от этого
3: быть. Кстати, про любовь очень верно замечено, потому что медведь — это секс-символ. Вот если вы смотрели не наш Винни-Пух, а импортный, вот транслировался по одному из каналов российского телевидения, то во что одет импортный Винни-Пух? Он одет в маечку и все. Понимаете?
2: Да.
3: То есть
2: да,
3: это вот все, кто видел порнографические картинки в школе, передавали такие вот, да? Вот там же маечка, такая короткая ночнушка, это самое развратное одеяние. И вот в детском ролике медведь бродит только в маечке. Причем маечка топик такой, аж пупок наружу. Более разнузданного зрелища просто представить невозможно. И медведь — это такой агрессивный экспансия в детское сознание. Понимаете?
0: Вот. Причем демонстрация, вот мы много раз наблюдали эту картину, что вот у нас в Зоорум, что вот демонстрация медвежьего пупка, вот демонстративно, когда медведь скидывает лапы и показывает пупок, это шок. Это, да, это медвежье оружие, это вот говорят о третьем глазе у людей. У медведя есть пупок, то есть вот именно так он, оттуда исходит энергия, вот так он обольщает медведицу или поражает врага, то есть медвежий пупок, вот там именно концентрируется вся
2: эта сила. То есть это своего рода, поскольку у медведя все-таки мимика не богата, это своего рода одна из гримас его тела, я бы даже так, видимо, сказал, вот показ пупка.
0: Ну, в общем, да, и как-то выражение, и энергия тоже, вот насколько мы сейчас понимаем, она вот как раз из медведя вырывается, вот рык одновременно с демонстрацией пупка. И вот мало кто может выдержать. Охотники же всегда... Известен факт, что никто из охотников никогда не попадал в медведя. Нет, когда медведь поднимается на дыбы, все мажут, это известно.
2: Но иногда он молча стоит. Вот я наблюдал сам лично, он вышел, вот когда мы плавали в экспедицию на Алтай, ездили там, он вышел на тропинку, я шел по великой канатной дороге, дабы как-то совершить ежеутренний ритуал, а он вышел, встал прям передо мной, вот пупок вытряшил и не рычал, молча стоял, и я, естественно, молча
3: стоял. Потом оказалось, что
2: не донес я ничего, Юрий, ничего.
3: Старший сержант Иванчук просто, понимаете?
2: Нет, самый настоящий медведь там очень большой, и потом он всю баню нам переворошил. Вот, кстати, у меня почему-то спрашивают, но я думаю, это нужно тоже к Юрию вопрос переадресовать. Саша, вы более информированы по этому вопросу. Расскажите, пожалуйста, схему построения медвежьей берлоги. Вот действительно интересно, ведь вот, Юрий, я знаю, что вы облазили все норы, и таксовые норы, и даже каким-то образом умудрялись микрокамеры внедрять в норки дождевых червей. То есть вы специалист по норам, вы достаточно известный.
3: Я могу сказать, да, что все вот эти вот модные перепланировки — это жалкие перепевы нормальной медвежьей берлоги. Вот это объединение гостиной с кухней, со стойкой бара, вот это все, вот это... То, что сейчас пытаются сделать после волны евроремонтов вот в Москве, это просто жалкое. Вот. То, что если берлога, она спланирована идеально абсолютно, понимаете? Она настолько функциональна, настолько. Кстати говоря, схему берлоги можно найти в августовском номере «Выезжа» на третьей обложке. Там отлично, это в изометрии 3D студио технология, очень хорошо нарисовано. Рекомендую, покупайте журнал «Вояж», там это все будет.
0: И есть реклама знаменитой английской фирмы, которая сейчас пришла на наш рынок, «Берлога Лимитед», которая занимается исключительным строительством берлог. Причем есть берлоги в ближнем, действительно, Подмосковье. Это берлоги, понятное дело, это берлоги для людей, потому что, если вы обратили внимание, то, конечно, никто из новых русских сейчас уже не планирует, не идут, да, не планирует все. Жить уже в этих каменных особняках, уже, конечно,
2: уже не
0: вот,
2: модно,
0: да, не модно, вот стиль как бы берлога, и вот уходящий евроремонт, потом укроремонт, и вот теперь на смену ему идет укроремонт, и сейчас идет вот берлога, так что будем смотреть.
1: Ну, потом все эти особняки — это только декорации, под которыми находится
2: настоящее жилье.
1: Настоящая берлога.
0: Ну, у русского, да, безусловно, с бассейном. Вот.
2: Уважаемый, объясните, пожалуйста, тот факт. Правда ли, что Шишкин застрелился от того, что узнал о том, что медведица, которую он нарисовал, не могла быть стройней? Иваныч написал. Я не знаю эту историю. Вот Юрий, как выпускник Литинститута, я думаю, по Шишкину специалист. Хотя Шишкин — это поэт был, да, Юрий?
3: Дело в том, что Шишкин был моногам. И когда выяснилось, что медведица ушла в соседний лес, он просто это не пережил. Ведь там же вся эта картина, она пронизана светлой любовью, личностным отношением автора к персонажам, понимаете? И вот эта семейная идиллия. Даже Франциско Гойя не смог столько света, столько тепла и именно человеческого отношения к своей возлюбленной, сколько вот это вот.
0: Причем хорошо известно, что Шишкин сам изобразил себя на этой картине. Вот там справа есть такой, сзади стоит. Он как бы использовал это, такая реплика с Гойя, да? Вот Гойя на картине стоит сзади, живописцем он себя изобразил. Вот так же Шишкин изобразил себя в виде медведя, и, конечно, вот вся его дальнейшая жизнь была связана с этой. Это его лучшая картина.
1: Но он не только в виде медведя себя изобразил, он изобразил себя, в общем-то, в виде трех медвежат. Вот. Тем самым, вот как бы три ипостаси медведя, вот, небесная, земная и духовная, вот были выражены таким образом художником.
0: Это сильнейшее полотно, там же слышен звук пчел. Вот если встать перед картиной,
1: это гудение.
0: Гудение отчетливо слышно, но только перед подлинником. Вот те, кто был в Третьяковской галерее, вот посмотрите, две минуты.
2: Ну, некоторые качественные репродукции тоже жужжат, но уже не настолько.
3: Нет, для
2: вот
3: этого, это
2: качественно.
3: Оболгали технологию, предлагают заткнуть нос, не дышать 4 минуты. Это начинает гудеть в голове, понимаете?
2: Ну, это да, в музее говорят, попробуйте, дескать. Да, из серии вот как колдовские, дескать, вот нагнитесь, там встаньте в неудобную позу в какую-то, и говорят, чувствуете, вам в голове приливает кровь, там, естественно, прильет, там еще и кактусом, если его ударить, вообще можно нам онеметь просто. И вот у нас остается сейчас немножечко времени, нам нужно снова этот выйти разгрузить. Я хотел такой вопрос, там тоже приходило письмо.
0: Саша, вы с нами еще за прошлую фуру не расплатились.
2: Да?
1: Да. Да.
2: Так это... Ну, мы же сейчас, он придет, и все завтра, как обещал. Ну, сейчас, ну, еще-то одно сделаем, да? Ну, что, Юрий? Здоровый мужик, да, возьмем это.
3: Александр, да. Помните, в 95-м году?
2: Нет, не помню.
0: Забыл. У нас есть свидетели, не надо.
2: Да?
1: Плохую память мы лечим.
3: Людям расскажем. У нас в ИЖ не про таких писано.
0: Так что сначала стулья, а потом фура.

белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: И мы продолжаем нашу беседу с гостями нашей сегодняшней программы. Это Ксения Соколова, заместитель главного редактора журнала «Вояж ее», водитель, шофер Алексей Шведов и Юрий, курьер. Вот, Юрий, в столь ранний час пришла мне в голову следующая мысль. Ведь вы курьер, а вы еще вдобавок выпускник Литинститута. Пишете сам, да? Наверняка вот от Ксении вам самые разные пакеты приходится переносить туда-сюда, в общем-то, перевозить какие-то посылки и бандероли. Неужели ни разу любопытство вас не заедало до такой степени, чтобы вскрыть и посмотреть содержимое того, что вы возите? Потому что я слышал, что в ряде ответственных организаций курьерам специально, чтобы они жирок не нагуливали и как-то не обленились, заставляют возить пустую тару, ну, нагруженную, скажем так, чисто фиктивным грузом, там, обрезками, макулатурой и так далее, чтобы просто они, во-первых, чувствовали себя нужными как-то, свою значимость, и, во-вторых, действительно не теряли стремительности бега, поскольку курьера мы узнаем по походке. Курьер идет, говорим мы. Мы говорим.
1: Но курьер в России больше, чем курьер.
0: Да.
2: Совершенно верно. Дело в том, что мы просто курьеры новой школы. У нас в ВЕЖ абсолютно
0: новой другой формации.
2: Принцип функционирования. Ксения вызывает меня и говорит: нет никаких пакетов, понимаете? Курьера же можно перехватить, курьера можно обокрасть, ограбить, подкупить, да, там? Подкупить нет, нельзя. В ВЕЖ нельзя. Дело в том, что Ксения меня вызывает и говорит: Юрий, пожалуйста, мне необходимо такое-то официальное письмо. Я его должен сформулировать. Оно у меня должно сложиться, понимаете? Я должен прибыть на место назначения. Мне выдается чистый лист бумаги. Я его тоже пишу. Или там: Юрий, мне необходимо быстро послать материал о Касабланке. Я должен быстренько, опять-таки, быстренько прибыть на место назначения и быстренько выдать этот материал о Касабланке, понимаете? Курьер новой формации, курьер ВЕЖа, это курьер, который может воспринять задание, реализовать его, и прибыть на место назначения с готовым, понимаете, сформулированным заданием. Поэтому меня абсолютно не имеет смысла обкрадывать. У меня есть единый билет проездной, понимаете? Все, ну что, украдут мне ВЕЖ, новый тут же купят абсолютно. У меня есть великолепный водитель, который работает со мной в связке. Связки. Он не мой водитель, мы в связке работаем, понимаете?
1: Причем связка очень важна, потому что иногда, вот когда курьер получает задание, он приходит вот с этим чистым бланком, садится напротив того человека, который ему его послали, и подпись которого надо получить, вот он формулирует все это, и дальше он вежливо просит нас, очень вежливый курьер, он вежливо просит: подпишите, пожалуйста, вот документ, ну это какое-то ходатайство или прошение, вы знаете, иногда отказывают. Это редкие случаи, у нас очень квалифицированные курьеры отказывают. И тогда вот эта связка, плотная такая связка, водитель-курьер, она оказывается чрезвычайно эффективной, потому что Юрий обычно работает слева, я справа. Иногда мы меняемся, потому что вначале говорили, сверху, что Ксения снизу, сверху, снизу, Ксения нас путает зачастую, потому что мы стремительно очень движемся, и человек в кабинете тоже этого не понимает. Но правило простое. Мы никогда не возвращаемся с задания вот с неподписанным там требованием каким-нибудь или статьей, что-то еще. Это вот принцип нашей курьерско-водительской службы. Вот
2: и степень нашей квалификации и доверия руководства ВЕЖа курьерско-водительской службы, что мы со своей стороны тоже можем воспроизвести подпись любого официального лица ВЕЖа, понимаете? Она по качеству и количество будет абсолютно идентично, даже операционистского банка не отличает. Это неоднократно проверено при проведении платежей. Поэтому это, посмотрите, полпрезами ВЕЖа. Любое вот лицо техперсонала ВЕЖа может произвести подпись начальства, имея на это негласное право.
0: То понимаете? Есть практически полная взаимозаменяемость, да?
1: А да, вот, мы так все и подписываемся. У нас подпись стандартная. Сначала у нас, знаете, когда берут вот в нашу редакцию, то в начале первые полгода это тренировка, отработка подписи. Вот Соколова у нас, все подписываются Соколова. И когда уже вот мастерство уже операционистка в банке уже не может отличить, вот тогда человеку доверяют первое задание, которое он должен выпустить, то есть принести.
2: Причем
1: банк.
2: Отбор естественный. Те, кто не прошел, отбор просто добирают и все. И там, 5,
0: ну, потому что их срам начинает колбасить, что, дескать, а кто-то
2: какой
0: может,
2: срам?
0: А
2: просто
0: я не...
2: уголовка, просто.
3: Да, да, и вот
1: да
3: это
1: нет, водитель... и медведей кормить надо.
3: Да-да-да. Водительская курьерская служба мне заменила фактически целый штат внешней разведки, огромный, который приходилось содержать. Вот. Ну и к тому же вот этих наших ветеринаров и всех остальных лиц сотрудников. Вот. И фактически вот так вот ребята для меня прекрасно работают и исполняют все мои поручения.
1: Если вы видели эмблему нашей курьерской службы, вот ползущая улитка, вот эта вот спираль замкнутая, то есть откуда вышел, туда и ушел, да.
0: То есть, ну там еще у вас плавник к ней приделан, что странно, вроде не крыло, а плавник к улитке.
1: Это не плавник, Александр, это руль. Это руль, второй символ нашей курьерской службы.
0: А вот насчет неуставных отношений. Вот насчет неуставных отношений в вашем коллективе вот интересуется, случается или нет. Ну, естественно, вы правду не скажете, поэтому вопрос, наверное, снимается. Да, Юрий, вот скажите, вот что касается, вот существует клановое, скажем так, ну...
2: Дело в том,
0: да,
2: что в других редакциях курьеров бьют, понимаете. Сейчас ты войдешь в курьерскую какой-то другой редакции, метелют. Понимаете, у нас это давно изжито. Абсолютно. Во-первых, мы все ходим с медведями, понимаете, лицом к лицу. Поэтому ты в вечность заглядываешь через день буквально. Во-вторых, у нас опять-таки, я уже повторялся, странно, что не запало к вам в мозг, у нас такие межличностные отношения всеобщей любви, понимаете, всеобщей привязанности, стопроцентной лояльности, понимаете, у нас есть такой совместный полдник, когда всем разносят кефир с вафельками, понимаете, вот это вот совместный, руководящий состав, понимаете, курьерская, шоферская, там, техперсонал, уборщики, понимаете, сидят, у каждого совершенно одинаковые три вафельки.
0: Сухарики, я видел у вас по пакетике с сухариками, в прошлый раз я наблюдал.
3: Да, наиболее рациональная диета, как выяснилось.
0: Вот. И работоспособность повышается. Дело в том, что частые отлучки в клозет, они... Да отстаньте вы от меня, Юрий, что же у меня все время, кто на ногу наступит, какой-то он у вас странный. Ну, Юрий,
1: он
0: я
1: не
0: вот...
1: странный, просто дело в том, что у него там медведь голодный за дверью, может,
0: он
1: медведь, да, он нервничает сейчас. А потом, вы знаете, Саша, вот неуставные взаимоотношения. Дело в том, что, может быть, сегодня как раз вот раннее утреннее время, и, наверное, сейчас можно открыть одно из наших главных тайн. У нас действительно есть, мы скажем об этом, у нас действительно есть устав. И первый пункт этого устава гласит, что все взаимоотношения в редакции являются неуставными.
0: Ну, совершенно правильно. Совершенно правильно. Юрий, да отстаньте вы от меня. Что же вы ко мне с вашим плакатом лезете? На плакате написано: вызовите полицию, нужна помощь. Ну, что
3: конечно,
0: у вас?
3: Медведь голодный.
0: А, Юрий, я вот о чем хотел. Да отстаньте вы от меня, в конце. Какой нервный. Да. Юрий, скажите мне, пожалуйста, вот существует семейственная, скажем, семейственность в профессиях, например, потомственный столивар, потомственный там птицелов, да, а потомственный курьер существует, и, например, вот, например, ваша курьерская любовь, в чем она выражается? Вы же, например, курьеры видите друг друга издалека, вот этот мечущийся взгляд, такое легкое совершенно косоглазие, поскольку вы должны и вперед смотреть, и, соответственно, под ноги вы же мечетесь.
1: Медведя постоянно, то есть да. Медведь же сбоку, поэтому глаза... Да. Левый глаз прямо, правый на медведя. Это еще полгода тренировки.
0: Вот
1: иногда
0: только...
1: наоборот.
0: Вы же узнаете друг друга на улице. Как-то
3: на ощупь.
0: Вот, женщина там ходит, тоже курьеры туда-сюда. Вот эта, скажем так, клановость, она помогает вот вам знаете, в общении?
2: Александр,
0: да подождите вы.
2: Александр,
0: в общении, да подождите вы. Вообще, да подождите же, вы, в самом деле, в общении, понимаете, с женщинами, я говорю, с женщинами,
2: знаете,
0: да.
2: Вы музыкант, вы человек ошпаренной рампой, поэтому вам очень трудно, понимаете? Замечено, что у музыкантов ногти пальцев ног всегда такие скручены. Они просто ошпаренные рампой.
0: Это потому, что они постоянно скребут паркет.
2: Скребут.
0: Нервничают, бывает. Я знал одного музыканта, которого выгнали из группы за то, что в момент записи он играл на акустической гитаре, сильно сопел от волнения, и все его дыхание забивало громкость гитары. Я не знаю, к чему я это рассказал, Юрий, извините, что я вас перебил. Так что с женщинами, да, как? Женщины-курьерши или курьеры? Почему не дали девушке тазик, спрашивает Алексей. Успела Ксения стукнуть уже куда следует. Ну что вы молчите, Юрий? Что вы в самом деле уставились на меня? Понятно, да. А как вот, что касается шоферской профессии, вот как вот у вас вот отношения? Вы же, я видел, вот когда ехали сегодня, вы постоянно всем вот женщинам, которые за рулем, махали и, в общем-то, кидали им всякие одуванчики какие-то. Вот это.
3: Ну, на этом ограничивается шоферское общение с шоферками.
0: Вот. Шоферками.
3: С шоферками, да. Нас шофер шоферок не любит.
1: Ну, вы понимаете, у нас все остальные...
0: Ничего, продолжайте.
1: Все остальные водители у нас слепые, поэтому как бы я не могу за них ничего говорить. А я, в общем, руководствуюсь обычно тем, что мне говорит курьер, потому что он глаза... У нас принято как? Курьер, глаза и уши шофера.
2: А все его... паркуются на слух. Это очень эффективный способ парковки, потому что неизбежно ищется оптимальное место совершенно. Дело в том, Александр, мне вот очень... я так приглядывался чисто по-курьерски, с таким курьерским пытливым взглядом к вашему видению. Как-то у вас очень тенденциозно все, Александр. Как-то вы в людях ищете все худшее, понимаете? Вот если у вас в жизни что-то не ложится, да, не складывается, вы пытаетесь идти от хорошего, понимаете? Вы же вот... Александр,
0: а?
2: Ну куда вы там?
1: Вот сейчас вот вы скребете ногтями яростно. Вот
2: это
1: просто...
2: медвежатина вас прет, Александр, понимаете? Вот вы когда поедете, вы чем пахнете? Вот мышкой потной или другим каким зверем?
0: А я в воске, я не потею. Вы разве не знаете, сейчас новая методика, это затык пор. То есть операции даже делают пластические. И вообще, Юрий, вы взрослый человек, вы должны знать, что пахнет-то не пот.
1: А что?
0: Тушка сама. Пот абсолютно не имеет ни запаха, ни цвета.
2: Если вы прочитаете вот по дерматологии учебничек, то поймете, прочитаете там, что пот – это жидкость по химическому составу, сходная с мочой. Так что, знаете...
0: Совершенно неправильно. Этот учебник, видимо, Геннадий писал. Я знаю, что в последнее время он промышляет потом, именно вот...
2: Почему вы сели на пейджер, вы умалчиваете какие-то звонки... Вопросов наших читателей.
0: Это, там... вы меня вашим плакатом смутили. Расскажите, пожалуйста, кто отвозит материалы Пескову и используется ли медведи в лабораторных опытах? Если используется, то... сейчас, секунду, тут еще кто-то влез. Да. Если используется, то в каких? Магомедов спрашивает вот вас. Юрий. Ну, вы, я вот знаю... А, кстати, вот Юрий, вот смотри, вот Даша и Света, ну, вы же любите женщин, тем более студенток медвуза, вот они просят, спойте что-нибудь или почитайте стишки на сон грядущий. Юрий, давайте спойте, я вам могу даже подпеть, давайте вот, например, вот вашу студенческую.
2: У нас есть такая вот курьерская, да, песня.
0: Да.
2: Припев. Синь-бири-бири, синь-бири-бири, есть синь, есть синь, бабаю, тутунки, серый козел.
0: Нет, ну еще надо, еще. Ну что, это короткая песня.
2: Это курьерская песня, дорожная.
0: А, то есть за это время уже успеет он проходить. Да, ну так что насчет этого опытов и так далее? Ну, спрашивали, опыты проводятся?
1: Ну, опыты обычно...
0: Ну так, обычно... вот, кстати, я считаю, что вы опыты и проводите, потому что...
1: Опыты мы проводим обычно все-таки у нас курьерской, все-таки мы проводим друг над другом, так вот, честно говоря, потому что проводить опыты над медведем, это известно, что это и для жизни опасно, и для медведя это опасно. Вообще-то шутки как бы, вот история с Пакистаном, например, да, и вот эти ядерные взрывы. Пошутил у нас один, провел небольшой опыт, не дал медведю есть, вот результат. Сначала Индия, потом Пакистан. Поэтому мы таких вещей больше не делаем. Человек этот строго наказан, естественно, как это принято у нас в редакции. Так что только друг над другом и никак иначе.
2: Кстати, вот очень бы хотелось, вот сейчас звонили Маша и Даша, да, по-моему? Как это вот там, кто был?
0: Да, Маша.
2: Курьерская у нас неоднократно муссировалась, очень тревожная ситуация. Очень девушки сейчас предпочитают выбирать...
0: Даша и Света, Маша и Даша, это не те.
2: Даша
0: и Света.
2: Дашок и Светок.
0: О-о-о.
2: Да. Сан Сеевич, не перебивайте меня. Очень тревожная тенденция, что девушки выбирают себе спутники жизни охранников. Это, конечно, их...
0: Знаешь, кто выбирает?
2: девушки и женщины. Им импонирует, конечно, их подтянутость, их красивая пятнистая форма, их береты, их ботинки на высокой шнуровке. Но я бы предложил девушкам обратить внимательное внимание на шоферов и курьеров. Понимаете, это люди уже абсолютно следующей эволюционной ступени развития. Понимаете, это уже, несмотря на некоторую неброскость внешнего вида, мы же не можем обращать на себя внимание. Мы же умом берем, умом, понимаете? Скрывается за нашей подчас неброской внешностью такие глубины, понимаете? Мы столько можем рассказать, показать, что вот, не знаю, Ксения как женщина. Как
1: причем вот это американский бестселлер, как бы «Сексуальный курьер», вот тот сейчас, который послал, книга вышла, фильм сейчас будет сниматься. Там уже что-то, они что-то уже понимают в этом. То есть американцы, они опять оказались
0: они впереди. Просто, да, просто немножечко обгоняют события, скажем так, мобилизуются и пытаются сунуться туда-сюда, и получается очень часто совпадает. То есть вот не факт, что, например, сейчас вот с курьерами вот совпало. То есть это, вернее, может быть, случайное совпадение. Это не обязательно просчитанный ход.
1: Нет, возможно, что это просто тенденция какая-то, на которую они случайно натолкнулись, тыкаясь туда-сюда. Это тоже можно.
2: Вот, пользуясь неформальностью обстановки, я бы хотел заместитель главного редактора спросить, и как женщине, кто больше импонирует? Вот охранник, наглаженный в хорошо завязанном галстуке, который на первом этаже выезжает, или вот...
0: В берете, вы говорили, с
3: бойцом. Малиновым.
0: Да.
3: Ну, я отдаю должное моей курьерской службе и понимаю, что без нее было бы очень трудно журналу работать. Но должна сказать, что еще стереотипы сильны. Люди, девушки, вот женщины думают, что охранник это куда круче, чем курьер. Вот, и курьер это просто чуть-чуть вот лучше собаки. И я хочу сказать, что это на самом деле совсем не так, что девушки и женщины, курьер, это вот практически вот курьерский поезд, такое космическое явление совершенно. Вот, и поэтому, пожалуйста, смотритесь в курьерские глаза внимательнее и прочтите там просто ум, доброту
2: и преданность.
3: И преданность делу. Вот я вам говорю, как начальник курьерской службы.
0: А также позитивная упертость. Известно, что медведь – животное травоядное. Собираетесь ли вы организовать выпуск медведей на специализированных пастбищах с целью повышения объема тушки и пушистости шерсти, спрашивает Сергей.
3: Ну вот опять какая-то изумительная глупость, потому что кто сказал, кто говорит, что травоядное животное медведь?
0: Сергей сказал.
3: Сергей, вы не правы. Медведь это хищник, который ест руки, ноги, там, я не знаю...
0: Мяско.
3: Мяско, тушку. Он...
0: Тушку ест.
3: Тушку
0: да,
3: ест,
0: да,
3: тушку
0: да,
3: ест
0: да.
3: И не одну. Вот. И не питается.
0: Лягушек ловит хорошо.
3: Не питается он травой, поэтому не нужно...
0: Не, питается тоже и травой. Он все ест.
3: Но он травой питается, он и гвоздями. Ну, он бы и
2: гвозди.
3: Он бы и гвозди ел, понимаете? Ел бы, да. Если бы вот не было да. тушек много, а тушек да. сколько угодно.
1: И потом по нашим наблюдениям...
3: Не нужны пастбища никаких.
1: Да, по нашим наблюдениям ведь функция это совершенно другая. Это же медведь пасет колхозников, да? Перемещая колхозные стада, он автоматически пасет, то есть стада двигаются с севера на юг или с юга на
0: за
1: север.
0: За ними колхозники.
1: Да, гонят их медведь, за ними идут колхозники, то есть речь идет о выпасе человека медведем, а не наоборот. Здесь какое-то недоразумение у автора письма.
0: Нет, ну может быть тут как-то вот бывает же, что иммунитет, например, природный пропадает в связи с долгим контактом с человеком все-таки, то есть у них же тоже есть своего рода проявление гуманизма. То есть вот Ксения сказала, что они там ноги, руки едят, но не у всех, некоторых они жалеют, и в общем...
2: Нет,
0: там
2: я...
3: да. да, вот мы сейчас как раз проводим исследование, и по нашим данным есть, кажется, такая формация интересная, это человек-медведь.
0: Да.
3: Вот. Это вот целое совершенно новое явление, еще совершенно не изученное. Вот. И это медведь, который обладает признаками человеческого интеллекта. Вот. Кроме того, иногда его можно опознать по неправильно развитым когтям. Вот, то есть это вот как раз когти, которые напоминают несколько отросшие ногти музыкантов. Вот, и пока это вот единственный отличительный признак внешний.
1: Нет, но есть еще один, конечно, признак, это четко выраженный гуманизм. Единственное, вот этих особей, единственное, что мы давно уже поняли у нас в журнале, что для медведя гуманизм это часть его кулинарного мировосприятия. Вот. и он чрезвычайно развит у этих вот смешанных человек.
0: А может, это просто равнодушие такое? Ну, да. Дескать, чего там
1: кровь? В кулинарии равнодушие не бывает. Не бывает.
0: Да, вот правда, потом, Александр, что-то я погорячился.
3: Вот вы рассказывали, да. Что видели, да, видели, как медведь показывает пупок.
0: Я еще
3: вот
0: видел,
3: это,
0: как он...
3: А, вот ну, это да. Был тот самый медведь-гуманист, потому что, на самом деле, немногие, практически единицы вообще за всю историю человечества видели, как медведь показывает пупок. Потому что вот если это был настоящий медведь,
0: да,
3: то
0: да, да.
3: Человек просто от этого зрелища ну, не выдерживает нервы, и от шока человек умирает, как правило.
0: Не, ну я был с бодуна, честно говоря, Ксения.
3: Я думаю, что это медведь был гуманист на самом деле.
2: Вы можете заметить, кстати медведь, говоря, да. Что начиная с Проспера Мереме и кончая Голливудом, да. Все людей преобразуют в волков, хотя волк так вот визуально куда дальше от человека. Вот у Проспера Мереме человек-волк был оборотень, да? Николсона тоже волка переделывали в известном одноименном фильме. Хотя, в общем-то, медведя легче себе представить, севшим на велосипед, опять-таки, героям сказок, прямоходящим, да? То есть здесь есть какая-то очень глубинная такая вот причина. Кроме того, вот хочется сказать, что, например, медвежатником называют не какого-то громилу, а представителя высшей квалификации человека, который может открыть сейф. Понимаете, здесь столько есть парадоксов.
1: То есть попасть в тот самый ящик, с помощью которого, из которого Машенька и могла управлять медведем. Вот откуда медвежатник. То есть,
3: да, вот этот ящик,
1: коробок,
3: песок.
1: Да. Точка, да. Из которой можно, единственная точка, из которой можно управлять медведем.
0: А вот заметьте, что вот в этих всех вампирских сказках и так далее, да, вот, ну, историях вообще не фигурирует свинья, хотя по анатомии она ближе всего к человеку. Вот была бы свинья, ну, все они прожались, ну, в кабана, Юрий, ну, в кабана, не обязательно в свинью, а в кабана с клыками, вот не в волка. Это было ближе. Ну, то есть гораздо
2: если
0: проще.
2: Если вы смотрели «Ось счастливчик» с Макдауэлом, то там кабан фигурирует.
0: Да.
2: Вы, Александр, недообразованный чего-то.
0: А существует ли у медведя алкогольная зависимость? Митяев интересуется.
2: Запросто.
0: То есть вы проверяли, уже проводили эксперимент.
1: И не только алкогольная, и наркотическая тоже. Иногда он так опьяняется вот своими грезами, что не может выйти из этого состояния. Угу. И вот как раз... Вот эти вот 70 прошедших лет, это как раз вот, это называется, есть даже специальное название, вот такой медвежий наркогрезотоксикоз, и вот как продукт, именно вот группа, это был ошибочный путь. Группа медведей пошла по пути вот такого замкнутой, такой тяжелой очень грезы, вот такой вот типа по типу ЛСД. И вот как результат этой грезы и появилась вот наши последние 70 лет нашей истории. Выход был очень тяжелый. И вот сейчас мы как раз присутствуем при вот то, что называется отрезвление.
0: На выходе.
1: Ломка, да, раз, ломка была тяжелая очень. Вот распад Союза как раз это фаза ломки. А сейчас мы вот на стадии уже светлого сна такого, фаза быстрого сна.
3: Да, да, но есть у нас сейчас такое мнение, что медведи-шатуны это как раз такие медвежьи наркокурьеры, которые переходят от одной берлоги к другой, потому что известно, что медведь, когда он на спячку, он ложится, он там забивает себе задний проход. Это все
0: да,
3: знают.
0: Да,
3: но никто
0: да.
3: не спросил никогда, чем он его забивает.
0: А потому что стромятся все. А в этом вопросе нет ничего срамного.
3: Совершенно
0: ничего,
3: верно.
0: То есть, потому, совершенно
3: да,
0: естественный вопрос.
3: Даже забивает ее наркотиком, как всем понятно. Вот. А переносчики этого наркотика это медведи-шатуны.
2: Торпедоносцы, да, это называется.
0: Торпедоносцы, я слышал это. То, кстати, Урма тоже вот в своих мемуарах написала о таком явлении. А гостям Александра. Вот рабочие метро, которые убирают помещение. Когда у них перерыв, они свой ужин выкладывают на общий стол, в общую миску. А у ваших гостей как? Савелий спрашивает.
1: Ну, Саша, ну вы могли бы ответить сами. Вы видите, наша миска, которая сейчас стоит перед нами. Если бы вот не история с вашими ногами, то, наверное... У нас был бы нормальный, как у настоящих рабочих, метро и других, был бы нормальный завтрак.
0: А так все простаивать, потому что мы оставим это все утренней смене все-таки, я думаю, да? Сколько могут мои гости, спрашивает опять же Савелий, наспор съесть ливерной колбасы за полчаса?
3: Юрий, скажите.
0: Юрий.
3: Им.
1: Но Юрий у нас чемпион.
0: Вообще вот такие, скажем, споры, связанные
2: дело
0: с потреблением.
2: В том,
0: да.
2: Дело в том, что у нас курьерский ливер уже лет 7 как не едят, понимаете?
0: А что значит курьерский ливер, объясните?
2: Александр, синтаксис соблюдайте. Синтаксис и пунктуация.
0: А. Да, все, я понял. Надо продолжить.
3: Юрий хотел сказать, что, дескать, у них в курьерской ливер не ест уже 7 лет. Да? Или нет?
2: Спасибо, Ксения. Я просто...
0: Мне просто интересно, что такое...
2: Словей нету, Александр.
0: Нет, курьерский ливер — это тоже что-то такое мне понравилось. Я просто подумал, что вот у вас есть курьерский значок
3: Буляка. Благосостояние моих курьеров постоянно растет. Я просто хочу вот официально заявить. Ливер есть не приходится. Все перешли на сырокопченые дела уже давно. Вот, поэтому насчет ливера даже, я не знаю, вопрос, считаю, не к нам, в общем-то.
0: Не, ну я думаю, Юрий в тайне все-таки подъедает немножко ливерка. Нет. Ну ладно, не будем. Да, вот мы, кстати, обошли своим вниманием все-таки тему. То есть мы действительно затронули там бурых, белых медведей и так далее. Но мы коалу даже затронули в какой-то степени, да. Но мы оставили вне поля нашего внимания гризли и так далее. Вот как вы считаете, вообще, вот скажем, а бурый медведь воспринимает медведя гризли как представителя другой национальности или как вообще другой вид? Ну вот как птица, к примеру, ворона, она воспринимает воробья как, скажем, человек воспринимает другое живое существо размера.
2: Как вы думаете, там, да, вот проститутка с Монмартра, она проститутку с трех вокзалов, за кого вот так вот?
1: Ее держат, да.
2: Да, лексически.
0: За коллегу.
2: Однородные понятия, да, коллега, понимаете? Но они же даже идентифицировать друг друга не смогут. Вы понимаете?
0: Могут, почему? Они всегда из вежливости называют друг друга коллегами.
2: Я помню, вот в армии, да, какой парадокс.
0: Сегодня на Монмартре, завтра на вокзале. У них это... Понимаешь, дело в том, что это единственная профессия, в которой непредсказуемость вот происходит по служебной лестнице, причем в процентном соотношении, как правило, именно вот с каких-то высших ступеней происходит сползание на низшие. Обратите внимание, да.
2: Вот ВИЖ, да, вот в ночную смену в 4:41 минуты. Никогда такие вот как-то у вас вот сублимируются, что-то не то. Такие-то ночью, утром, да, должна же тема быть общечеловеческие, понимаете? Когда вот одна душа рвется вот к другой душе, понимаете? Если вот мальчик любит девочку, понимаете? Если что-то между ними возникает большое такое, понимаете? Если просто вот вся жизнь что до, уже совсем не то, что после, понимаете?
0: Да.
2: Если что-то вот... А вы, Александр, как вы можете, я не знаю, что... Вот вы в это время чем занимаетесь, обычно скажите?
0: Читаю вот послание. Ксюша, извини, приду завтра. Подпись муж.
3: Отлично, спасибо.
0: Да, ну так приходит. Вот я чем занимаюсь. Я
1: перед... Это вот опять курьерской службе придется доставлять. Вот специфика.
2: Может, да, работы, завтра. Да. Что значит приду завтра?
1: Это то есть
2: значит,
1: придется его создать, да,
2: выбрать.
1: Подписать.
2: Ты сегодня мужем, ты сегодня мужем работаешь.
3: Да, я бы вот дорогим гражданам сказал, чтобы вот не создавали лишнюю работу курьерам моим и не присылали послания насчет мужа и так далее. Потому что...
0: Личное не должно присутствовать служебное.
3: Конечно, это же, понимаете, создать этот фантом под названием
0: муж. Да.
3: Ну, на это как минимум 2,5 часа уходит, понимаете? А дела-то поважнее.
1: А мне вот лично вот за гризли обидно просто, честно говоря. Просто обидно. Вот все время они говорят гризли. Вот чувствуется
3: удавили.
1: Чисто фонетическое, вот это неприятное ассоциирование, вот медведи вот сгрызть
0: что-нибудь. Толя говорит,
1: да.
0: Бурый медведь, да, бурый медведь,
1: бурый, или белый. А здесь вот гризли, вот как-то сравнивать. Зачем сравнивать вот медведя одного с другим? Они оба медведи, вот что надо сказать. И гризли, и бурые, они оба медведи. Для нас важно
0: вот,
1: это.
0: А кто насорил-то имя, вот я хочу спросить.
3: А вот тут мы подходим к самому главному. Пожалуй, сложно нам ответить на этот вопрос. Есть такое учреждение, Вселенская кармическая комиссия называется. Вот. И, видимо, оттуда за сорту медведями пришел. Вот. Но пока мы очень осторожны в оценках в данном случае.
0: А вот Вселенская вот эта, она же ведь наверняка, раз Вселенская, значит, для нее как бы каждая планетка – это своего рода город, который нужно заселить определенными, скажем, ну, грубо говоря, живыми какими-то организмами, да? Вот как, на ваш взгляд, в других городах какая-то альтернатива медведям живет? Или все-таки вот те же самые обычные, также медведи? Ну, то есть, каким образом? Может быть, это стадия у них эксперимента, вы вот не узнавали?
3: Ну, это медвежью грезу всю историю. Это нужно рассматривать в масштабах земного шара.
0: Исключительно, конечно. Я,
3: медведями охвачена, безусловно, вся территория. вся поверхность Земли. На полюсах живут наблюдатели, это белые медведи, они населяют полюса. Вот. Ну и в остальных регионах живут, ну, как мы знаем, у нас бурые медведи. Это самый сильный регион и самый сильный представитель пока. Вот. И поэтому, так сказать, России принадлежит в медвежьих грезах, наверное, самая сильная часть. Вот. А медведи-гризли, медведи-каалы – это развивающиеся медведи, развивающие свое влияние на Вселенную. Вот, поэтому медведи абсолютно все охватны, да, ну и понятно, что над нами сияет большая медведица и малая медведица.
0: Ковши, то есть два ковша.
3: Но на самом деле все эти ковши, как мы уже сказали, видят по-разному, каждый человек воспринимает этот ковш по-другому.
0: Кто-то вообще вот видит в кучу это все, говорит, одна звезда,
1: Александр,
0: ему показывает.
1: Да, вы приблизились, собственно говоря, к главному вопросу, это и есть смысл всей деятельности нашего журнала, то есть понять, что было первично, человек... Или медведь. То есть сначала ли возникли люди, да, а затем только, так сказать, из космоса или откуда-то еще появились медведи, которые и навеяли этим людям грезы и стали ими управлять. То есть, может быть, события развивались таким образом. Может быть, наоборот, сначала возникли медведи, и как бы из их бреда и родилось человечество. Но это две разные параллельно существующие субстанции. Отличаются они тем, что медведи идеально приспособлены к проживанию на Земле, а люди нет. То есть, если бы мы нужно было найти на Марсе, как бы, медведей, да, там дуют сильные ветры, вот что-то, что несется, как бы, вот по песку свободно, вот, ничему не сопротивляясь, это и будет медведь. А то, что сопротивляется, вот живет плохо, это и будет как бы марсианский человек.
0: А вот почему тогда, на ваш взгляд, например, не заслали медведя в космос, а заслали эстонского правозащитника Генриха Лайка под псевдонимом Лайка взамен высшей меры наказания? А до того засылали обезьян. То есть, по идее, ведь медведь, будучи универсальным таким животным, он должен в какой-то степени больше подходить. Ведь люди же, чем дальше двигается прогресс, тем люди находятся, как ни парадоксально, дальше от такой понимания природы, да? И вот этот прогресс отстраняет их от какого-то подсознательного понимания того, что, скажем, медведь больше подходит для роли космического посланца, нежели обезьяна. Вот.
1: Саша, вы говорите о как бы о традиционной, такой официальной космической истории, которая охватывает только запуски только русских и американских кораблей, а вот многочисленные китайские секретные запуски, о которых сейчас мы пишем, и, естественно, у них первые, это был первый китайский космонавт, это, естественно, был медведь, потому что это древняя цивилизация, давно коммуницирующая с медведями. И, конечно, первым у них полетел медведь.
0: Это, кстати, к вопросу, который Федул нам прислал. Он спрашивает, какое место в медвежьей иерархии занимает панда? Именно панду и засылали, насколько я знаю, первую, причем самку и самца.
2: Дело в том, что я хочу сказать, что каждый...
0: Мне оставлять, это я...
2: Каждого человека курирует какой-то медведь, понимаете? Есть такая неразрывная связь. И поэтому, если, например, ты человека постоянно оказывается в местах заключения, значит, его медведь находится в зоопарке. Если у человека какая-то другая кармическая зависимость, значит, его медведь там находится в аналогичной жизненной ситуации. Поэтому для чувства самосохранения имеет смысл, во-первых, освободить всех медведей, находящихся в неволе. Во-вторых, оказывать, опять-таки, чувство не то, что там медведи любят, а просто самосохранение. Всячески

0: Цзэдун умер внезапно, но мало кто знает, что именно в этот день советский спутник «Восток» 764
1: столкнулся
0: вот с китайской ракетой.
1: А вот, знаете, Алексей, мне понравилось вот ваше размышление, касающееся того, что медведи уже отвоевали все-таки. Вот Юрий, кстати, привилегированное достаточно положение сейчас на земном шаре. То есть практически их особо и не уничтожают и так далее, да? Но здесь по... даже кошки, я хочу сказать о кошках. Кошки это вообще же по отношению к людям, в сравнении с медведем, просто какие-то рэкетиры. Вот они крутят людьми как хотят, вот заметьте. То есть домохозяйки, у которых живут кошки, практически потакают этим животным, ну, вообще во всем. То есть там не то, что неприкосновенность, там просто крутят практически люди на служение у кошек. Вот давайте-то сопоставим энергетический вес медведя и кошки. То есть мы с таксами сравнивали. Да, вот кошка и медведь.
2: Вы меня спрашиваете?
1: Нет, я просто смотрю на человека, который за вашей спиной возник. Это кто?
2: Я хочу сказать, что кошки — это абсолютно другое дело. Кошки — это энергетические сгустки, которыми надо обращаться очень осторожно. О кошках отдельный разговор. Даже у нас в курьерской о кошках разговоры ведутся весьма сдержанно и аккуратно. Кошки запрещены к вносу на территорию вояжа. Предыдущий заместитель главного редактора был уволен за то, только что у него в тумбе стала жила кошка. Дело в том, это очень серьезный момент. Что касается медведей, я хотел бы, завершая тему, сказать, что живя, любя, работая, нужно помнить, что где-то обязательно есть твой медведь, он тоже живет, вы связаны с ним неразрывными нитями, поэтому думай сначала о нем, о медведе, только потом думай о себе. Так ты поддерживаешь свою связь с космосом, так твоя тропинка жизненная не прервется на неожиданном повороте, ее не избороздят обрывы, овраги, буераки. И любовь к медведю — это вынужденная, но великая наша обязанность, что твой медведь обязательно к тебе придет. Ты можешь не понять, что это он, но ты потом это почувствуешь. И я хочу сказать, что мы, вы же, как руководство, так и мы, курьеры и водители, это узнали, мы несем это знание, попытаемся донести до каждого нашего читателя.
1: Что? Кашпировский.
3: Твой медведь придет за тобой.
1: Вопрос к гостям. Помнят ли они с самого раннего детства, когда дома застольный праздник? Какие песни взрослые люди пели за столом? После какой рюмки начинали? И какая первая была песня? Мне кажется, что вот кто-то с горочки спустился, а последний шумел камыш. А как у них в памяти отложилась подпись Савелий? И пусть споют.
2: Я думаю, что вот это вот изгаживание серьезной нашей темы, низведение ее до застольной беседы, это
3: первые
2: просто...
3: Рюмки, вот
2: первые
3: это,
2: рюмки, камыш, да, вот эти вот...
0: Даже образ, вот спуститься с горочки, вот все надо опустить просто, я не знаю, вот какая-то зонная такая уголовная лексика, вот опущенные с горки,
3: скатить.
1: Вот, а помните, такая игра была «Царь горы»? Когда один вставал на горе, и остальных просто пинал, как хотел, чтобы не допустить. Кстати, мы сейчас после окончания эфира поиграем. У нас щебенка на
0: стыке.
3: Мы
0: вас вызываем на игру в слона. У нас редакционная. Мы обычно в курьерской играем в слона.
1: Это заткнуть ему хобот, ну, так, чтобы он посинел, заткнуть хобот нос. Мы тоже тут играем. Я знаю, но это жестоко. Нам Greenpeace запрещает затык хобот.
0: Нам Greenpeace не указ. У нас крыша медведи, поэтому нам Greenpeace не указ.
1: Тогда я обязательно приду, потому что у меня затык мощный. У меня как раз ладошка под его пятак. Ну что, пойдемте в «Царя горы» сыграем, что ли?
0: Или все-таки по нашим правилам слона?
1: Нет, сперва лучше в горы.
3: Может, дурака?
0: Саш, сначала надо расплатиться за фуру.
3: А, да, кстати, за две уже.
2: У нас вы уже с этим строго.
1: А, ну сейчас. Сейчас вот деньги принес. Ушел смотреть молча. Значит, принес. Когда молчит, значит, принес. Обычно
0: весь. Да. Скажите нам, а вам не страшно иметь дело с нашей медвежьей крышей?
1: Дело в том, что я слонов затыкаю мощно.
2: По-моему, «Эхо Москвы» на вояж не подтянет.
1: Легко.
0: А ты уже видишь, как выглядит

0: Тот медведь, который к тебе придет.
1: Ты уже понял?
2: Это будет если маленький, ты увидишь маленький.
3: На твоей входной двери царапины, значит, твой медведь уже приходил.
2: Нет, это, знаешь, приходил сосед с 6-го этажа.
1: Твой медведь стоял за дверью.
2: Нет, нет.
3: Сначала к тебе придет медвежья болезнь.
1: Твой медведь дышал тебе в затылок.
2: Как ты угадал?
3: Твой будильник прозвенит вовремя.
0: Сань, проще заплатить за фуру, ей-богу.

0: И на этот раз это уже не фальш-старт, а мы действительно начинаем нашу беседу с аналитиком, специалистом по онлайновым информационным системам Тимуром Генриховичем Евдокимовым. Добрый вечер, Тимур Генрихович. Я рад приветствовать вас здесь.
1: Добрый вечер, Александр.
0: И, конечно же, многие наши радиослушатели задаются сейчас себе вопросом. Дескать, в ум, говорят они, наши радиослушатели, не возьму. Какое количество появилось новых областей, и в каждой из этих новых областей появляются свои аналитики. Может быть, вы потратите хотя бы несколько минут, чтобы объяснить именно хотя бы в двух-трех словах, так сказать, можно в четырех, в пяти, в шести, вот специфику именно вашей деятельности.
1: Если совсем коротко,
0: да,
1: то задача аналитика – понять, что должно делаться для достижения каких-то целей конкретных, поставленных. Потому что обычно бывает так, что если аналитика не приглашать, то есть если в проекте в каком-то аналитик не участвует, то в результате через какое-то время у всех наступает какая-то фрустрация, разочарование, то есть все как-то начинают метаться, как-то вести себя неадекватно. И в результате то, ради чего проект делается, для чего тратятся деньги все, и какие-то люди ходят на работу, каждый день получают зарплату. В результате результат какой-то, или он не тот немножко, или какой-то он неудовлетворительный, в общем.
0: То есть, попросту говоря, рушится все, как снежные бабы, под которые развели костер. Это ближе нашим радиослушателям.
1: Что-то в этом, да, можно даже такую метафору придумать.
0: А вот скажите, пожалуйста, Тимур Генрихович, вы в данном случае, являетесь своего рода, не то чтобы гарантом, да, а этакой упаковкой реланиума, да, для какого-то вот этого проекта. То есть наличие вас в каком-то онлайновом проекте подразумевает, скажем так, что на вас лежит определенная ответственность за этот проект.
1: Да, безусловно.
0: Соответственно, пока вы есть, вот здесь, все идти как бы тихо и спокойно, да?
1: Как-то не то чтобы тихо и спокойно, но...
0: Нет, я не имею в виду тот случай празднования. Там вот я... Да, конечно, да.
1: Разумеется.
0: Да.
1: В общем-то, аналитика можно сравнить с боцманом на корабле. То есть он как бы не капитан, но при этом роль его следить за матросами, как бы понимать, что хочет капитан, в общем-то, куда мы вообще-то плывем, то есть сколько у нас в трюме еды, к примеру, или каких-нибудь запасов. Если порвется парус, например, то надо примерно представлять себе, чем его можно заменить, можно ли вообще, или вот. Такая роль.
0: Проще достать уже весла и плыть на весла.
1: Да, настало время доставать весла.
0: Да. А вот скажите, пожалуйста, ведь сейчас, поскольку мы говорим о именно онлайновых информационных системах, а это, в общем-то, однозначно интернет, как ни крути.
1: Да, однозначно, во всех его проявлениях.
0: Да, многие просто ведь в ум не возьмут, что такое там онлайновые информационные системы. Попросту, скажем так, интернет, то, что сейчас, в общем-то, повсюду и везде. Мы, кстати, где-то года два назад делали очень большую программу с базитологом Андреем Орловым, которая была вся посвящена теме интернета. Тогда, еще 2-3 года назад, согласитесь, что это было не так, как сейчас.
1: Так, конечно, разумеется.
0: И мы поняли, что, в принципе, вот это есть как бы начало апокалипсиса. Вот развитие интернет-технологий, как ни странно, есть, так сказать, пуповинка апокалипсиса. Но сейчас, в последнее время, мое, например, мнение об этом несколько изменилось. Вот, давайте все-таки скакнем туда, назад, на 3 года назад. И вы, как вот аналитик, что существенно изменилось сейчас, так скажем, в сетях за эти 3 года?
1: Ну, прежде всего, стало меньше ажиотажа вокруг этого всего. То есть люди перестали считать, что интернет — это как бы зло неизбежное. И с одной стороны. С другой стороны, они перестали считать его панацеей от всех бед. Как бы считать, что все, что, к чему прикасается интернет, превращается в золото. Уже нет таких иллюзий, это хорошо.
0: А вот извините, пожалуйста, Тимур Генрихович, я вас буду иногда перебивать все-таки. Мне почему-то кажется, что вот сейчас наоборот, вот эта тенденция, что в интернете можно, как говорится, лаве нарубать, там прайсы поднакопить или еще вот это выражение, сейчас я вспомню, бабулек подзаработать, да, вот, наоборот, широко...
1: Да,
0: совершенно верно, более широко распространено, потому что куда ни сунь, вот, к примеру, недавно захожу в одну из подшефных пейджинговых компаний, вот, а их там уже нет. Я говорю, а где, в общем, там, у кого деньги-то, говорю, забирать? Говорит, вот мы не знаем, все скрылись. Я говорю, ну а вы-то чем занимаетесь? Мне это все равно с кого деньги брать, вы же знаете. Они говорят, а мы вот по интернету, там обслуживание веб-сайтов, то есть практически куда ни сунься, везде все занимаются интернетом. Если бы это не приносило прибыль, то...
1: Нет, ну, да. Это как бы приносит прибыль, но, то есть, ошибкой было бы думать, Александр, что интернет, он... ему можно как бы его применять, в нем не разбираясь. То есть многие люди считали, что стоит им каким-то образом интернет в то, чем они занимаются, вот как-то, чтобы как-то это вот касалось интернета, и сразу у них дела пойдут хорошо, и сразу они заработают свой миллион долларов и свалят отдыхать на Майами. Но все как бы в жизни, оно гораздо более прозаично, и некоторые действительно понимают, что такое интернет и как его можно использовать. И они, в общем-то, ну, где-то как-то преуспевают. А те, кто считал, что они умнее всех, и как бы не задумывался глубоко как бы о проблеме, не анализировал ее, можно сказать, как бы не пытался ее постичь во всех ее аспектах, они как бы сейчас пожинают плоды своей беспечности и в какой-то мере невежности своей, невежества.
0: Нет, то есть тут получается, как говорится, тот, кто не успел, тот опоздал. Если...
1: Нет, успеть можно сейчас успеть. Нет, просто как бы для того, чтобы преуспеть в каком-то мероприятии, нужно как-то, ну, к нему взвешенно подходить, а не кидаться. То есть интернет, он, когда он только появился, все как-то были преисполнены вот по поводу него каких-то ожиданий совершенно несуразных местами.
0: А вот, к примеру, вот что, например, ожидали от интернета? Я могу про себя сказать сразу, что и вы это знаете, вы меня консультировали неоднократно вот насчет моей именно вот, скажем так, компании провайдерской. Вот. Я еще года два назад совершенно с трудом себе представлял, как можно, в общем-то, ну, применять в быту интернет, кроме, конечно, безусловно, просмотра, в общем-то, порно-картинок и, в общем-то, фашистских сайтов, а также сайтов с животными. Да, вот. Но ведь я вот смотрю, вот у нас, например, вы вот можете сейчас по коридору пройти, вот спросите, кто все эти люди, почему ночь на дворе, что делают все эти люди, спросите вы, которые сидят в интернете. Они сидят там часами. Это не просто даже сотрудники, это дети сотрудников. Это, в общем-то, даже друзья детей сотрудников, понимаете? Вот они все сидят. Что они там делают? Вот скажите, пожалуйста, Тимур Генрихович, мне становится в интернете скучно где-то через час. Я начинаю просто тупо нажимать баннеры и рассылать на все электронные адреса оскорбления, унт, угрозы.
1: Весьма своеобразно. Ну, как бы интернет...
0: Нет, ну что они там делают?
1: Что они там делают?
0: Да, что
1: ну,
0: они там
1: сублимируют
0: делают?
1: Свою потребность в коммуникации.
0: То есть вы очевидно. Хотите сказать, что они сидят в этих в чатах, да, попросту?
1: В чатах, форумах. И там же не один форум. Обычно вот жена моя, например, она... Ну, у нее где-то есть 3 или 4 любимых форума, и чтобы их все целиком обойти, ей требуется часа 4 или 5, ну, целый день практически. Если я не отгоняю от компьютера, как там к стиральной машине куда-нибудь, или вот, да, вот к плите, и куда-нибудь вот на более под, такое
0: или, например,
1: место.
0: Или, кутки, в которой жарится в данный момент что-то.
1: Вот, да, вот, да. Вот она вот так вот...
0: А у меня, кстати, вы знаете, хрюшка. Вот у меня обычно в хрюшке жарит такая вот из глины. Да. А вот хорошо, понятно. То есть, знаешь, попросту говоря, интернет на данный момент для большинства пользователей все-таки, ну, не... утяжеленных, скажем так, мозгом, то есть мозг которых, ну, немножко слабым, банальным, попросту говоря, базитически, они, в общем, он им заменил, вот, насколько я понимаю, особенно вот эти чаты все дебильные, вот общение в газетах, когда там рубрика, да, письма.
1: Да, да, безусловно.
0: То, это что гораздо... меня всегда бесило. Вот,
1: ну... Гораздо удобнее. Я очень рад, что это вот уходит как раз. Вот. То есть газету ее все читают, а, да, а на интернет можно выбирать, то есть в какой форум пойти, в какой нет. То есть в газете так очень сложно выбирать.
0: Ну, а хорошо, вот они общаются, сидят. Ну, хотя бы раз было ли такое, что в ходе вот этих выяснений и переписок, в общем-то, находилась истина, сокращенно НИ, то есть нахождение истины?
1: Истина, я думаю, что это такой же нелепый способ искать истину, как, в общем-то, и многие другие пути с интернетом не связанные.
0: Нет, ну о чем? О чем мы
1: нет,
0: там?
1: Нет, ну о чем? Ну, например, вот один... известный интернетный деятель, такой известный настолько, что у него даже был личный шофер. Так вот, этот личный шофер, он у него... Или повар, я уж не помню, он какой-то... Ну, такой.
0: Наверное,
1: вот
0: совмещал, потому что часто бывает,
1: да,
0: что
1: вот. Повар. И он как бы, ну, в офисе этого вот деятеля, он сидел как-то часто вот за интернетом и что-то энергично там очень делал, почти профессионально это выглядело. И вот этот деятель его спрашивает, Вася там, или Петя, там, как его звали, а что ты вот так вот, вообще ты же как-то хорошо интернетом пользоваться умеешь, может быть, тебе пора перестать быть шофером или поваром, да, да, и уже как-то начать...
0: Просто начать.
1: Да, что-то вот, давай программистом, например, ты станешь, или аналитиком.
0: Ну,
1: например.
0: Или хотя бы протирать будешь, вот хотя бы изначально хоть стекло компьютера.
1: Вот, не, ну он уже умел протирать, в том все дело, он так вот хорошо себя очень уверенно чувствовал. Нет, говорит, а нет, я-то, в общем-то, занят тем, что, в общем-то, снимаю себе девушку на вечер. Тут это делать гораздо удобнее и бесплатно, говорит, получается. Вот, и вот таким образом искал истину и находил ее. И этот деятель интернета, это продолжение истории, да-да-да, он был настолько этим потрясен, что даже в одном из своих интервью об этом обмолвился, и это из-за этого вот едва успели ее снять из печати, потому что теща этого... повара, водителя, она его чуть-чуть, ну, то есть она его неправильно поняла.
0: Понятно,
1: вот у него была жена, ребенок и теща, и которой все это было...
0: А, ну, в принципе, здесь, кстати, вот нашего замечательного водителя-повара я-то как раз еще могу понять. То есть он пытался найти, скажем так, в сетях, вот, скажем, какую-то услугу, ей воспользоваться. Ладно, там, пусть это там, в общем, поиск проститутки, да?
1: Не, ну, не проститут, он все и дело, что проститутки там отдельно, как как бы есть.
0: Да? А вы потом адресок мне.
1: Ладно? Адресок-то не вопрос.
0: Спасибо. Да. Но, тем не менее, он пользовался определенной услугой. Вот. А что же делают вот эти, которые у нас все сидят? Я вот специально ведь подкрадывался из-за спины и тихонечко смотрел, что у них на компьютерах, на мониторах. Вот действительно сидят в чатах, у них какие-то дурацкие погоняло у всех. Типа там «Золотой гребешок» или там «Мурлыка». Ох, «Мурлыка, мне пора спать уже». Вот, то есть,
1: «Чмок-чмок», конечно.
0: Да-да-да-да-да-да. Вот когда это читаешь, что у меня, например, начинает душить дикая жаба, поскольку огромная стоимость финансовая всех этих коммуникаций, попросту говоря, уходит в никуда, чтобы вот эти демоны сидели, писали «Чмок-чмок» и «Мурлыка». А неужели... И да, и ведь это вместо того, чтобы прочитать, например, последнюю книжку Чехова, или что-нибудь вообще прочитать, или, например, пойти дерево посадить, или выкопать дерево, ну что-нибудь сделать уже, наконец... Они сидят и вот...
1: Ну, я считаю, Александр, вы к ним неоправданно жестоки, к этим людям. Это люди... В общем, у меня такая вот есть теория на этот счет. Я сам чатами пользуюсь крайне редко и в основном, ну, в технических каких-то. То есть мне просят настроить чат, чтобы он там работал у кого-то. Вот. У меня... такие есть соображения по поводу этих людей, что они просто не самодостаточны, им требуется общение, и как бы вот чаты, это где вот так, такие не самодостаточные люди собираются и друг другу помогают как-то в этом мире, ну, не знаю, снять вот невротические состояния какие-то. То есть, ну, это как бы им это нужно, ну, как, к примеру, там людям, курящим сигареты, вот им нужно курить сигареты, то есть
0: именно,
1: они ничего,
0: да,
1: с этим...
0: Вот в туалете они собираются вот во время работы,
1: да,
0: и стоят.
1: Вот, и вот то же самое. Я думаю, что это просто проекция как бы вот этой деятельности на новую технологическую базу.
0: Ну, ты, Тимур Геннадьевич, тогда тут упирается вопрос в то, в возрастную, скажем так, группу. Вот возраст, средний возраст участников этих чатов каков?
1: Я думаю, что это, во-первых, зависит от чата, во-вторых, зависит от как бы общего среднего возраста аудитории интернет. Я думаю, что в России пока у нас бабушки и дедушки, они не часто в интернете заметны. Но если бы,
0: кстати, вот у нас в Германии тоже они как-то не особо, я вот наблюдал. Все-таки интернет, это, скажем так, участь людей там до 50 лет. Причем, насколько мне кажется, после 30
1: лет... Ну, у них, может, зрение уже плохое, я не знаю. Даже я никак не могу удовлетворительное объяснение придумать. Или они просто...
0: Боятся тока.
1: Тока
0: боятся.
1: Наверное. Что касается среднего возраста, и что касается вообще, что людьми там так... движет. Ну, в общем-то, это, конечно, молодежь. То есть так лет там, если так общую дисперсию как бы охватить, от 20 до 30 примерно, то есть причисляющих себя к молодежи, скажем так. Вот. Но есть как бы просто... Ну, это же величина непостоянная. То есть если там, например, три оболтуса в чате сидят, по которым там по 13 лет, то средний возраст, соответственно, 13 лет. А если в какой-то момент времени в одном и том же чате? А если через там 2 часа их уже мама с папой загнали спать, и вместо них пришли там какие-то 30-летние там люди о своих там проблемах говорить, то другой какой-то возраст. Это как-то колеблется, вот как курс акций там, знаете, вот показывают кривульки. Поэтому говорить о среднем, это как-то очень надо серьезно такое исследование предпринять. Я думаю, что, если бюджет будет выделен соответствующей организации...
0: Запросы на эту тему, конечно. Конечно. А скажите, пожалуйста, все-таки, вот, Тимур Геннадьевич, я тут внимательно достаточно, так сказать, готовился к нашему вот с вами, к нашей с вами беседе, и действительно вот из-за спины сотрудников наблюдал вот это участие в чатах. Опять же, все-таки хочу вернуться, я не нашел там, не то, что ни одной какой-то там, к примеру, никто из них не задает там другому вопрос, как быстро, вот почему так быстро дрозд вот влетает, скажем, в свой скворечник, там же вот расстояние очень маленькое, он влетает со страшной скоростью, как он умеет там тормозить, почему он не врезается в стенку. Вот об этом они не говорят. Они вот именно вот кис-кис, мур-мур. То есть я просто пытаюсь понять истину, я пытаюсь понять, в чем интерес. То есть у меня, может быть, я совсем старый, совсем консервативен, стал, но тем не менее, кроме чувства отвращения, вот это не вызывает. Причем, вы видели, у одного слюна капнула. Но это подробности, ладно. Вот, может быть, имеет смысл. Вот вы не думали об этом, как вот, так скажем, системный аналитик, что чаты — это, по сути говоря, назовем даже это так, психологическое оружие, созданное группой высокоинтеллектуальных людей для того, что, как там группа «Бзделки», «Дрестящий», Филипп Киркоров, то есть искусство, которое принуждает основную массу как-то тупо работать, там, растить кукурузу, в общем-то, ходить в Макдональдс, не посещая там хорошие индийские рестораны и так далее. Также и здесь, то есть чаты были изобретены для того, чтобы люди попросту не развивались.
1: Нет, во-первых, я, Александр, хочу заметить, что чаты, вот вопрос, который вы задали, это скорее сфера, видимо, компетенции скорее психологов, чем аналитиков. Вот. Но так как я имею некое такое выходящее за рамки профессионального интереса любопытство, меня тоже занимает эта проблема, и я вот какую-то... вряд ли это чья-то, конечно, злая воля, потому что не слишком не очевидна какая-то от нее выгода, кроме, наверное, я То есть невозможно персонифицировать источник вот этого зла как-то, и поэтому я даже сомневаюсь, что он наличествует.
0: Так именно я же не зря сказал, что это очень умные люди, высокоинтеллектуально развиты. Если они будут на виду, ну, к примеру, там вот там, скажем, Гуська и Березку все винят, там, потому что вот они на виду, а это уже глупо. Хотя за ними-то ничего реально нет. Совсем за другими кто-нибудь. То есть умных не видно. Умные живут у меня вот на 6-м этаже, он ездит на копейки на разбитые, правит миром. Это я знаю точно.
1: Вот, кстати, про копейку хорошая была аналогия. Просто чаты, как бы, как и любые другие, в общем-то, технологии, это всего лишь технологии, и демонизировать их, в общем, довольно глупо. Вот.
0: А с какой целью внедряются технологии?
1: Вот... Они не внедряются, в них есть как бы потребности, и они под эту потребность как-то развиваются сами. То есть, ну, если бы людям не нужны были чаты, они бы не появились. То есть, как бы... То есть есть у людей потребность в чатах. Если бы не было чатов, значит, они, ну, рано или поздно кто-нибудь бы изобрел их. Ну, то есть у людей же не было потребности в сигаретах. Вот. Но вот как-то вот люди что-то как-то заморочили одни там других людей, что вот курить сигареты вот так надо, и вообще это какое-то времяпровождение очень такое правильное. И вот этот ритуал, как бы, вот тут то же самое. Ну, как, я считаю, что просто, ну, это как, то есть дурная привычка. То есть, конечно, это, да, это не очень хорошо, что это существует. Что это, да, определенный вред человечеству приносит. Это отнимает рабочее, как бы, время, это отнимает вот, ресурс клавиатуры.
0: Да.
1: Очень
0: мышь
1: много. Мышь в чатах не используется, кстати. Да. Мышь, она, вот, ну... Нет, клавиатура страдает гораздо больше. Да. Хотя, да, ну мышь тоже она там.
0: Но они ее постоянно дербанят потной рукой от волнения.
1: Ну да, вот это бывает, да. Это, конечно, случается иногда.
0: Да.
1: Вот, а как бы все, то есть люди, они вот все, то есть каждый в отдельности в себе вот кусочек этого зла как бы несет, и вот когда они вот собираются, такие люди вместе, они вот в чатах и вот участвуют. Вот, ну это как бы их вот тараканы в голове, то есть я думаю, что они, в общем-то, безвредны, то есть они как бы не несут вот...
0: Ну,
1: какой-то
0: а вот,
1: угрозы,
0: да, Тимур Генрихович, не приходила ли вам в голову такая мысль, да, ведь, ну, существуют, так скажем, чаты по интересам, да, там, чат, посвященный, там, наркотикам и так далее, да, там, что вот именно эти чаты, они как бы были изначально созданы, запланированы спецслужбами для того, чтобы попросту, как говорится, по этим интересам людей-то вот и, ну, накрыть колпаком, да, то есть если, например, на каком-то чате общаются извращенцы, то, соответственно, их берут на заметку и потом смотрят, не выходят ли они там ночами, скажем, в Измайлово рвать грудников, да. Если там чат посвящен наркотикам и много народ туда лазит, то понятно, что эта система такая есть, маза, короче, что кто-то там попытается толкнуть что-нибудь. Вот...
1: Ну, теоретически, да, конечно, безусловно, существует такая вероятность. Но если бы, ну, по крайней мере, это не принимает характер какой-то систематический. То есть, если возможно какие-то операции... Ну, они на то и спецслужбы, чтобы как-то использовать те предметы, которые нас окружают, как они вот маскируются, там, например, в лесу, там, или там, в городе. Там, потом,
0: или вот на люльке строительные. Они,
1: да, вот они же вот... Ну, то есть, они это высокопрофессиональные люди. То есть, я знаком с некоторыми из них. Могу сказать, что я преисполнен уважения, можно сказать, к их профессионализму. Если они для каких-то своих целей, которые мы, конечно, никогда не узнаем, они используют чаты, то, значит, ну, мы об этом узнаем только когда по телевизору покажут, да, что вот уже вот разоблачена банда головорезов, наркоманов. То есть, как бы...
0: Ну... Нет, ну ведь были такие, скажем, уже как бы случаи, когда конкретно предлагались через интернет услуги киллеров там. И так далее. Это уже как бы не новость даже ни для кого.
1: Нет, но это очень специфический рынок услуги киллеров. Я думаю, что вряд ли...
0: Нет, но мы-то, понятно, обращаемся не к случайным людям, кого надо. Но
1: нет, я думаю, что просто есть большие сомнения в качестве услуг, предоставляемых вот через интернет, таких специфических. То есть, как бы, очень как бы узкий рынок, очень как бы потребителей часть вот таких услуг, их ограниченное количество. Я думаю, что это там сугубо индивидуальный всегда подход, и интернет, он здесь скорее... Ну, как средство общения, да, возможно, но не более того. То есть вряд ли это как-то там...
0: А вот поскольку мы уж, так сказать, затронули спецслужбы, да, ведь, опять же, года три назад там еще не было специалистов достаточно высокого уровня, чтобы отслеживать и как-то тем более пытаться даже контролировать происходящее в интернете. Вот откуда взялись эти люди, вот так называемый вот этот отдел, там, R какой-то и так далее, откуда они появились, то есть кто их готовил? Потому что я вот, например, знаю, что вы вот в интернете, как говорится, с люльки попросту, то есть с компьютером даже спали, у вас даже татуировка компьютера на плече, что обычно драконов татуируют или какие-то там руны у вас. А как так за три года столь быстрый, качественный скачок вот в плане специалистов в спецслужбах? Может быть, к ним пришли люди со стороны привлеченные, которые как-то были, ну, попросту говоря, схвачены за пинджак?
1: Ну, я считаю, что как бы наверняка разные были каналы. Просто, ну, спецслужбы, как известно, у них очень хорошо поставлена работа с персоналом, то есть многие, то есть вот с как найти нужного человека, как его мотивировать, как его правильно с ним построить отношения, чтобы он со спецслужбами, соответственно, общался, ну, полезным для спецслужб образом. Вот. И я считаю, что наверняка, то есть, если им требуются такие специалисты, то, ну, у любого же человека есть какие-то грешки какие-то, то есть, да, можно его как-то вот взять вот железной рукой, да, вот, например, за цугундер, можно это сказать, да, да, вот, да, за вот это самое. И его каким-то образом мягко достаточно, то есть...
0: Ну, как
1: не...
0: пеликан окуня.
1: Ну...
0: Да...
1: Типа того, да. То есть его не повреждая при этом, как-то его там справиться использовать для своих целей. То есть я думаю, что вполне как бы такое, то есть многие специалисты, то есть я тоже вот как бы со страхом ожидаю иногда, что то есть меня вот, например, так...
0: Придут,
1: то есть
0: скажут,
1: я вот потребуюсь,
0: помочь,
1: да,
0: сказать,
1: да, вот, да. И, ну, то есть, ну, приходили, помогал я как бы им уже вот, но, то есть систематически, опять же, характер это не приняло, и, в общем-то, как бы, ну, я очень... Ну, то есть, как бы работа в спецслужбе, в принципе, занятие достаточно такое почетное, но как бы это вот накладывает такой отпечаток. То есть, если карьеру там вот начать делать, то как бы других уже путей нет никаких. Да, и мне вот, ну, эта фатальность, конечно, несколько всегда тревожила. Я как-то...
0: Я вас прекрасно понимаю, поэтому сам уволился из органов, как и все мы. Ну, давайте сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу беседу. И мы продолжаем нашу беседу с специалистом по онлайновым информационным системам Тимуром Генриховичем Евдокимовым. И вот пришло такое непосредственно, мне кажется, время, настал, как говорится, момент, когда, в общем-то, необходимость связать вот сеть с личностью настала. Да. И вот я хотел бы попросить вас проанализировать следующие цепочки UMT-кластеры. Да. Вот, собственно, к примеру, возьмем такую связку, да, интернет и девочка. Что положительного, какие положительные аспекты данного союза, какие отрицательные аспекты вы можете вот, так сказать, навскидку сразу же обозначить нам?
1: Ну, во-первых, девочек я бы, ну, то есть имеется в виду, это вот нежный возраст, когда еще нету там особого какого-то деления детей на мальчиков и девочек, и я вот предпочел бы, наверное, говорить о детях в целом.
0: Конечно,
1: вот,
0: можно,
1: то есть,
0: и мальчиков,
1: я,
0: да,
1: вот так вот затрону. Вот, значит, ну, самый интересный здесь аспект, который я вижу, это то, что дети, вот, которые растут уже, вот, когда вот у них в доме есть интернет, угу, они, самое интересное, что вот меня это очень как-то поражает, не устаю удивляться, то, что называется, то, что для них это, в принципе, совершенно такое обыденное явление, ну, вот как, например, вы, Александр, вы же вот, я не знаю, как у вас в детстве все дело обстояло, но я думаю, что, ну, вот, по крайней мере, холодильник у вас был.
0: Ну, вы знаете, учитывая то, что я долгое время жил именно на, так сказать, мясокомбинате, и для вас это не секрет, то даже не один холодильник был в моей жизни.
1: Вот, ну, как бы, то есть, такой обыденный достаточно прибор.
0: Конечно, это да.
1: Вот, и как бы с детьми то же самое происходит. То есть, когда ребенок просто не знает, что и мальчик, девочка, не знает, что вот может быть так, что интернета нет, как бы. И он, в общем-то, не придает ему такого большого значения, как вот взрослые вокруг него, которые родились до интернета. И таким образом, то есть для них это не является чем-то таким уж очень особенно необычным. Это как по телефону позвонить, там, отправить там e-mail, там, сказать там в чате пару слов. Вот. Дети, они вот как-то вот с этим растут, живут, и, в общем-то, нет вот ажиотажа среди детей вокруг этого. То есть как-то, то есть они не пытаются самовыражаться, вот в отличие от взрослых, посредством интернета.
0: Я целиком тут с вами согласен. Просто хотелось бы вот немножко понять, да, вот, ну, мы с вами уже люди взрослые, да, то есть уже, скажем так, нам пора и о душе уже даже думать, более того. И вот девочки, наша сверстница, с которой мы ходили, в общем-то, в школу, мы дергали их за косички, да, согласитесь все-таки, что из них выросли неплохие тетки, из большинства, в конце-то концов, да?
1: Ну, в целом, да.
0: И они жили без интернета. А? У них был любительский фотоаппарат «Смена» за 7 рублей, и они ходили на субботник, а мы им кидали дождевых червей за шиворот. Вот. А, соответственно, вот это внедрение таких технологий серьезных, причем технологий никоим образом не рецензируемых, да, можем ли мы вот сказать с вами, да, что вот эти нынешние девочки вырастут такими же, как вот наши тетки, да?
1: Я думаю, что даже лучше. Я думаю, что дети, они всегда как-то вот, то есть, ну, по крайней мере, нужно о них так думать, что они вырастут лучше, потому что иначе жизнь вообще как-то становится очень мрачной.
0: Ну, вы так вот, в общем-то, оптимист.
1: Да, я, в общем, стараюсь таким быть, потому что без этого как-то. Ну, только, да, конечно, интернет по отношению к детям представляет собой некоторым образом, конечно же, угрозу их правильному развитию, прежде всего психическому, потому что интернет — это как бы среда информационной вседозволенности, и ребенок может найти там, например, информацию, как сделать бомбу, там какую-нибудь... вот его... вот он совершенно вот не интересовался, например, проблемой, допустим, не побоюсь этого слова, капрофагии, а только так он наткнется на какой-нибудь сайт, где вот эта вот проблема как-то педалируется. И вот он вместо того, чтобы заниматься какими-то более вопросами его возрасту свойственными, он вот начнет как-то вот, ну, начнет думать, вот навязчиво какие-то у него идеи появятся по поводу этой проблемы. В результате вот будет жизнь его загублена молодая. То есть, конечно, это маловероятно, но не следует исключать.
0: Причем тут еще, конечно же, хотелось сказать, что вот все эти, скажем так, ну, мы-то профессионалы называем это линки, да, или там баннеры, вот, а у них все вот эти ссылки, ну, наиболее такие интересные с точки зрения подростков, в общем-то, сайты происходят, как правило, в туалете или там после уроков, дескать, я вот тут зашел тайком от родителей на такой-то там, да, вот сайт, вот, и практически пользование интернетом, оно ограничивается вот набором 2-3 каких-то ключевых фраз, там чат, скажем, это самая порнуха, да, своя собственная дурацкая страничка. Вот. Ну, а ведь развитие должно быть какое-то. Я, например, сегодня вот нашел и скачал себе список всех банков России, имена, фамилии, адреса всех вот членов правления всех этих банков. Мне вот так прикольно. Не знаю, зачем мне это надо. Может быть, понадобится через некоторое время. Вот. Да, а вот что касается вот их То есть можно ли и нужно ли и позволительно ли превращать сеть в развлекаловку? И вот мое мнение, что это должна быть сугубо информационная система, потому что я, например, ищу, да, к примеру, вот пишу там это упаковка для релани. Да, вот, а мне выдается дикое количество каких-то частных дурацких страничек, там «Я и моя собачка», «Я и моя пятка», и, в общем, целая куча какого-то ссора, мусора, дебилизма, и неприятно становится в результате. Может быть, имеет смысл нам в отдельно взятой стране все-таки каким-то образом сделать очень жесткий контроль над интернетом, ведь легко определить, где, так сказать, проживает тот или иной сайт, правильно?
1: Ну, я как-то придерживаюсь несколько иной, там, если не сказать, ну, не то, что противоположной точки зрения, но просто как бы интернет в силу своей природы, он же, как известно, разработан американскими военными и предусматривает максимальную защиту от... Ну, сама структура интернета такова, что его можно уничтожить только или весь целиком, а по частям его вот... То есть, если уничтожить какую-то часть, то то, что останется, оно будет жить и, в общем, своим совершенно законом. То есть, как бы поэтому какие-то попытки извне как-то насильственно регулировать интернет или как-то ограничивать его информационную наполненность именно какими-то волюнтаристскими такими директивными методами. Я думаю, что это просто не то, что это как-то неэтично, это просто технически это требует очень больших затрат и, в принципе, нецелесообразно. То есть я считаю, что детей как-то должны ограничивать, прежде всего, конечно же, их родители, потому что это проще, в общем-то, в целом, чем каким-то образом это в целом в интернете пытаться подправить.
0: Ну, а хорошо. Вот, насколько вы знаете, так бытовало такое мнение в свое время. Я, конечно, считаю его, так сказать, утопическим, скорее веселым, но тем не менее, что вот тот интернет, те ресурсы, доступ к которым имеются у нас, так на территории нашей страны, на самом деле просто все берутся с одного сервера, опять же, который принадлежит некой службе, что никакого выхода, например, на Yahoo.com реально нет. То есть Yahoo.com где-нибудь в Голландии, извините, я болею, выглядит совершенно по-другому. Вот.
1: Вы знаете, я тоже так думал. То есть у меня были такие подозрения, они даже были, наверное, может быть, обоснованы, но как-то... Вот я не знаю, может быть, там специально как-то все было подстроено. Я еще не думал эту мысль до конца. Но из Голландии Yahoo.com выглядит точно так же. Они вот... Ну, наверное...

0: И для тех, кто только что подключился к нам, напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня аналитик, специалист по онлайновым информационным системам Тимур Генрихович Евдокимов. Тимур Генрихович, мы закончили наши предыдущие, так скажем, мысли, вернее, даже не закончили, насчет того, не является ли фиктивным так называемый Рунет. Да. И вообще, вот тут сейчас приходит огромное количество писем, видите, вот эту толпу людей, вот они, в общем-то, дико волнуются, их можно понять. Они задают вопрос, говорят, мы, говорит, в ум не возьмем. Кому же все это принадлежит? То есть, кто, в конце концов, хозяин интернета? Где тот, в общем, паук, которому по всей этой паутине стекаются деньги? Наши деньги, деньги налогоплательщиков. Ведь, например, платишь там в месяц там $30, они куда-то идут. Но не все, оттуда еще идут, куда-то еще идут, куда-то. Кто, где та конечная инстанция? Чапаев мне набиты деньгами.
1: Значит, ну, как бы самое интересное в том, что конечной инстанции интернета нету, потому что это как бы гетерогенная среда, а если по-русски говорить, это, в общем, распределенная такая вполне система, которая, ну, то есть, если так в двух словах, то есть провайдеры, как бы, да, есть вот провайдеры мелкие, есть провайдеры крупные, российские, есть провайдеры еще более крупные, западные, и там тоже, и в каждой стране, и в каждом по всему миру, везде вот они вот провайдеры. Вот. И деньги, они вот между ними текут очень странными путями, и даже невозможно найти точку, где бы эти все деньги сливались бы в одно. То есть, ну, у крупных провайдеров побольше денег, у мелких поменьше, все согласно законам природы обстоит. То есть, в этом смысле интернет это даже где-то как-то образование близкое к, вот, к натуральным таким системам.
0: Ну, это все понятно, но ведь все-таки есть же где-то реально физическое лицо, как сказать, достигшее наибольшего успеха вот в этом плане. Или вообще, скажем так, по-другому, да, вопрос сформулируем. А монополия и интернет, вот эти два слова сочетаются?
1: Монополия. Просто интернет — это как бы многослойная достаточно структура. То есть монополией можно там обладать на каналы, а как бы на сами провода, по которым передается это дело. Все, можно обладать монополией на трафик, на контент, на, ну, трафик — это как бы информация, которая передается. Контент — это то, что на сайтах вы там свой браузер можете видеть. И в каждой из этих областей там есть свои, ну, не монополисты, а как бы крупные достаточно владельцы. Просто это, ну, достаточно сложная как бы такая структура, чтобы можно было говорить, что наличие у нее физического центра. То есть у Вселенной, например, же нет центра. Ну, то есть он там, может, и есть где-то, но отсюда точно мы никогда не увидим его. То есть, ну, как бы можно об этом думать примерно как о сетях каких-то там автодорожных. То есть вот люди ездят по дорогам,
0: да.
1: Ну, то есть как бы, ну, нет же у них какого-то центра, куда все бы люди, которые там типа ездят, они все.
0: Нет, ну как, ну, все-таки согласитесь, что, как правило, они ездят вот в крупные какие-то города, плюс они, значит, туда приезжают, дико затариваются там шмотками, участвуют, скажем так, в товарообороте данного города, и прибыль идет в мэрию данного города, а конкретно из мэрии этого города, там часть, в общем-то, бабок забирается непосредственно мэру, вот физическое лицо делится там, значит, с, скажем так, с губернатором и так далее, да, вот, то есть кто же все-таки президент интернета, я хотел вот узнать, то есть, и насколько вот, я, кстати, знаю, вот ваш хороший все-таки знакомый, старина Билл Гейтс, у нас еще был один тоже хороший его знакомый, насколько вот оправданы опасения многих наших радиослушателей, что именно он и есть на самом деле папа интернета, как ни странно.
1: Ну, он как бы не папа. Он там близко стоит, конечно, но он, Не надо тоже демонизировать Билла Гейтса, он, в общем-то, парень. Хотя, конечно, не без закидонов, но такой достаточно все-таки полезные вещи он тоже делает, как ни странно. Как вот, наверное, многие в это не верят, но, в общем-то, все-таки он внес некий вклад в развитие как бы этого всего, как в целом. Вот. По поводу денег и интернета, просто я бы вот... то есть интернет сам по себе как-то он... вот очень хорошо, что он, в общем-то, развитие, оно будет в людях еще такие достаточно чувства бескорыстные. То есть он такой вот вышел в том числе из академической среды, из университетской, вот где люди занимались чистой наукой. Они как-то вот хотели сделать лучше, просто абстрактно. Не то, что они на этом как-то наварятся, там нарубят капусты.
0: Да, вот, бабулек заработают.
1: Вот,
0: да.
1: А как-то... то есть, ну, чтобы просто сделать нечто, что вот, на что можно порадоваться. То есть у людей такое стремление. Это очень хорошо, я считаю. Вот. И поэтому вот эти вот идеи, вот это вот как бы оплодотворенное ими, вот интернет, он развивается, и, в общем-то, это очень... ну, прослеживается на каждом уровне. То есть обычно деньги берутся за те вещи, без которых, в общем, нельзя сделать бесплатно. То есть, ну, провода, там, оборудование, оно же стоит. Вот люди, которые вот его включают, выключают, его там винтики там отвинчивают, завинчивают, да, проводочки втыкают. Вот им надо тоже что-то кушать вот всем, а иначе как бы... Вот, и, в общем-то... То есть, ну, это как бы деятельность такая, можно сказать. То есть у него нет единого какого-то демона, который за ним стоял. Хотя, если бы он был, это было бы смешно, я думаю.
0: А, ну вот, кстати, вот вы сказали о том, что вот этим людям, да, вот как-то нужно там кушать и так далее. Вот, я с вами целиком согласен, но у многих наших неискушенных радиослушателей, так сказать, встает, я имею в виду, вопрос резонный, касаемый того, что, ну, неужели, ну, то есть, короче, то, что нельзя пощупать, да, то, что реально не приносит, скажем так, пользы для вот, ну, страны, как говорится, это не мешок угля этот человек сделал. Он там, ну, даже, я не знаю, даже, ну, понимаете, к чему я клоню, да? Вот, то есть это, в принципе, какая-то такая фиктивная с точки зрения большинства, скажем так, людей деятельность, за которую при этом люди умудряются там получать хорошие деньги, тогда как, например, обычный смоленский колхозник, в общем-то, пьет плохой самогон. Вот где происходит несостыковка. То есть, а сперва вся страна наша необъятная бросилась дико, в общем-то, в торговлю. Вот сейчас вот в интернет-технологии. Ну, а насколько это, ну, скажем так, насколько это правильно? И приведет ли на ваш, скажем так, вот Тимура Генриховский взгляд вот это... развития интернет-технологий к тому, что все-таки штат, обслуживающий интернет, сократится до необходимого минимума, и останутся люди, которые реально вот... ну да, короче, чем меньше народа, тем больше кислорода, что я там объясняю даже.
1: Ну, я бы даже сказал... Ну, по поводу страны, во-первых. В стране, как известно, все кидаются в то, чего не хватает. Вот у нас, когда секс разрешили, все кинулись тоже в том числе и в секс. Вот,
0: вы имеете
1: в торговле...
0: в виду?
1: Да, ну, вот не хватает какой-то отрасли экономики, какой-то вот культурной какой-то части жизни людей. И вот. И как-то люди все думают, что если они этим займутся, то, наверное, они будут первыми. И таким образом...
0: Типа поправят ситуашку.
1: Поправят как бы и свою личную, там опять же капустки подрубят немножко себе. Вот, да. Да. То есть все как бы вокруг, конечно, этого крутится. Вот. А, ну, естественно, интернет у нас как бы в стране тоже мало достаточно, пока вот на душу населения. Вот я даже, кстати, такую цифру недавно слышал, что у нас вот 14% людей в стране не знают, что такое интернет.
0: Да ладно.
1: Вот. Есть такие вот. Я им как-то...
0: Но это видимо, как как раз вот люди, которые занимаются тяжелым физическим трудом вдали от больших городов.
1: Да, ну, скорее всего, это именно они. Но...
0: Ну, это, я считаю, что это, над этим нельзя как-то не смеяться, даже сожалеть об этом не нужно, мне кажется. Потому что от этого эти люди не становятся там менее счастливыми там, или там, более счастливыми. Главное, что они... Ну, не должно быть, скажем так, вот все-таки... То есть я даже знаю, знаете, что некоторых людей, которые не знают, что такое Сникерс, к примеру. Вот, то же самое и здесь.
1: Нет, ну, в принципе, над как бы объективной реальностью смеяться вообще смешно.
0: Да.
1: А если она как бы есть такая, ну что ж с ней делать? А здесь вот в области развития как бы человечества в целом, все обстоит таким образом, что тяжелый такой вот ручной труд, как бы как копание картошки, например, или там
0: закапывание, кстати, ее же.
1: Да, рубление угля в шахтах, такое управление уборочной машинами вот в метро.
0: Да,
1: вот,
0: да,
1: вот
0: да,
1: все меньше как бы таких областей остается. И это, наоборот, проблема, потому что значительная часть населения по своим интеллектуальным параметрам не способна вот на какую-то иную работу, а вот когда им рабочих вот мест сокращается, и они начинают отмываться как-то от безделья, то есть вот в Соединенных Штатах Америки очень остро стоит эта проблема, насколько я знаю. Вот. И в то же время штат, вот, обслуживающий интернет, его не хватает, его вот приходится все время расширять, поэтому вот, потому что ну, требует, очень много есть проектов, например, которые стоят не движутся уже несколько почти что лет из-за отсутствия людей, кто способен был бы это сделать, потому что шахтеров вот их сложно как-то научить, как вот на там как делать сайты, например. Хотя вот потребности есть как бы люди, которые...
0: Ну, к тому же, можно извинить, что вас перебиваю. Вот, на мой взгляд, весьма полезная вот такая сторона интернета — это торговля через него. Но не какими-то там, опять же, фиктивными там вещами, как там свободным временем. Вот, и свободным местом. А вот именно, например, представляете, вот появился бы там у какого-нибудь угледобывающего комплекса свой сайт с хорошим доступом, свои специалисты, так сказать, по маркетингу, которые берут на этом сайте, публикуют, что у нас мешок угля стоит столько-то денег, пожалуйста, звоните, приходите, кто хочет. И размещать эту штуку всю, то есть заходили бы туда, естественно, посетители не только там из нашей стороны, но и соответственно, западный тоже, там, пожалуйста, продавай.
1: Ну, я думаю, что все-таки, как я там вначале сам говорил, все-таки область применения интернета коммерческого, область коммерческого применения интернета, она не так, наверное, велика, как это кажется, и продавать там уголь с шахты все-таки, ну, скорее всего, не получится ничего из этого. Я, конечно, не знаю, не пробовал, но есть гипотезы такие, что все-таки как-то по-другому надо, на это, наверное, это делать. Но, наверное, как-то можно все-таки, чтобы и уголь продавался, и в результате как-то все были вовлечены. Ну, это вот тема-то была у нас по поводу того, что как бы штат обслуживающий интернет должен каким-то образом
0: окупать.
1: Да, нет, ну так вот в том-то на самом деле все и состоит, что вот, например, я тут с удивлением недавно узнал тоже, что вот производство еды на планете...
0: Еды,
1: ну, пища, да, как понял, бы корма для тушек.
0: Тушку, да-да-да.
1: Вот, оно буквально вот в 80-х годах, оно в среднем планете, вот в среднем на тушку, оно превысило вот этот дневной рацион в 2000 калорий. То есть вот теперь еды на планете делается столько, что всем хватает. Вот, и это очень хорошо, я считаю, потому что это как бы дает возможность заниматься какими-то другими вещами, например, интернетом.
0: Но тут есть, опять же, несколько другой момент, что смотря какой ценой сделано вот это вот увеличение, в общем-то, производства еды, потому что, так сказать,

0: реальные. А на самом деле все дышит уже давно на этот.
1: Да не, ну, уже где-где, а с едой это точно все хорошо. Ну, вот, говорит,
0: не, ну откуда с ней может быть хорошо? Вот, Тимур Геннадьевич, вот фермеров нету, да, фермеров-то нету. Реально, вот людей, которые, например, сажают картошку, их нету. Они, если и есть, то они дико пьют. Так что, например, вот даже нам, старым, в общем, пьяницам страшно. Это я говорю, конечно, о нашей стране, не знаю.
1: Ну, я о ней как раз не говорю. То есть у нас-то как раз нам есть чему поучиться, есть как бы какой-то положительный подход вот у западных коллег в воспитании фермеров непьющих. Они добились весьма впечатляющих успехов. Вот, они... вот. Там как раз удается как-то вот, потому что 5 пьющих фермеров можно заменить смело одним или максимум полутора непьющими, и при этом выхода мяса и молока примерно вот эквивалентного достичь при этом. То есть это путь, то есть... И вот за счет этого, в частности, интенсифицируется производство пищи.
0: Но, в принципе, я вот согласен, что это не секрет, что, скажем, там 3 человека кормят там 15. Угу. Вот, другое ведь дело, понимаете, другое дело сами люди, которые непосредственно заняты в интернете. Я не беру вот вас в данном случае, вы... Так сказать, несмотря на вашу должность, на вот вашу, так сказать, уже карьеру, вы, тем не менее, остаетесь таким добрым, простым человеком, да, ведь большинство людей, вот, которые вертятся в вашем кругу, они же считают себя пупом земли попросту, они с презрением смотрят на того самого фермера, который вот только что помыл свинью, он сделал окорок, при этом они хотят, чтобы этот окорок у них лежал в холодильнике, то есть в данном случае мы можем наблюдать, вот, что интернет, это является еще одним из факторов разобщения людей, расслоения их вот на серьезные такие две группы. Причем, учитывая, что все-таки это технология, прежде всего, ну, и есть там элемент искусства, да, то, скажем, не познавший интернет, ну, это как лох какой-то. А то, что он при этом там, например, свинью только что помыл, он токарок сделал, вот это его заслуга, вот, ну, на мой да, вот взгляд, она, в общем-то, равна, к примеру, ну, там, если сделать красивый очень сайт, на который будут все ходить. Вот в чем дело. То есть взаимоуважение у людей разных профессий, так сказать, исчезает все больше и больше. Что твоя треска в пеликанем зобу?
1: Ну, я думаю, опять же, то есть, Александр, вы, конечно, пессимист, в отличие от меня. Я все-таки более позитивно смотрю на явления, которые происходят в жизни. В частности, вот вы говорили о взаимном неуважении представителей разных профессий. Я считаю, что, ну, это все зависит, конечно, от человека, потому что найдутся наверняка такие же фермеры, которые к программистам и веб-дизайнерам будут относиться как-то свысока, и то, что ведь веб-дизайнер, он не сможет, например, зарезать свинью, то есть он просто не знает, как это делать, это тоже надо уметь делать. Я считаю, что какое-то пренебрежение людьми из-за их профессии, это признак как бы недалекого ума, можно сказать. Безусловно. То есть это как-то вот признак низкой культуры. То есть я считаю, что люди как-то должны друг к другу относиться
0: с уважением,
1: безотносительно того, кто каждый умеет. А мерилом как бы значимости каждого человека является его общественное признание, реализация. Если какой-то фермер свои окорока настолько качественно, эффективно будет делать, что...
0: Бунт коптить.
1: Вот, да, какое-то что-то, может, новое изобретет, то вполне возможно, что он в жизни добьется больше, чем какой-нибудь захудалый веб-дизайнер.
0: А вот, кстати, тут есть еще один момент. Я недавно тут затеял такой спор, вполне, скажем так, ну, то есть терпимый, без каких-то взаимных грубостей, но тем не менее спор, да, с одним диктором телевидения. То есть в последнее время расплодилось огромное количество телезвезд. То есть людей, созданных телевидением, созданных, попросту говоря, технологиями. Вот. И, кстати, то же самое происходит и с интернетом, согласитесь, да? Давайте представим себе на секунду, что завтра вот я выключу свет по всей необъятной России, что будут делать вот все телезвезды,

0: например, тот же фермер, он сможет там ту же свинью там при случае не чистить и кушать ее, да? Там, скажем, музыкант, если он хороший музыкант, а не пользуется программой Rebirth, он может да просто хлопать в ладоши и читать речитатив, чем доставлять дикую радость, да, вот людям вот в этих потемках, да? А что будут делать телезвезды и что будут делать все вот эти люди, которые взрастились на интернете? Вот есть у меня ощущение, что это несколько искусственное поколение, понимаете? Вот после кризиса мы видели огромное количество уволенных менеджеров. То есть сейчас их снова развелось приблизительно, ну, вот как гальки на пляже. Вот. Но, тем не менее, вот эта вся армада осталась безработной. Кто там бомбить стал на автомобилях, сейчас снова так пристроились. Но это экономическая ситуация. Вот отключим мы свет. Ну, представьте себе, просто отключим свет, будут ездить люди на паровозах. И все, нет, да.
1: Ну, вот. Это какой-то апокалиптический сценарий. Все.
0: Ну, тем я не думаю, менее, тем люди... давайте спрогнозируем.
1: Да. Ну, это, я думаю, в любом случае, как бы отсутствие электричества в глобальных масштабах, оно, я думаю, все-таки будет фатально не только для интернета, но и для многих культурных каких-то привычек людей, например, ездить на метро, на работу, это же тоже, в общем, в отличие от интернета, это, в общем, совершенно базовая потребность. Вот. Потому что если ты, ну, как-то далеко, то есть каждый день можно очень сложно это делать. Я думаю, что это будет некий, в общем-то, то есть означать закат цивилизации в целом. То есть и при этом останется интернет или погибнет, уже не так будет важно, потому что, в общем-то,
0: ну, хорошо, давайте не будем брать, вот, конечно, такую крайность, как-то вот я уж пошел и выключил, в общем-то, общий рубильник. Не буду я так делать, никто не будет делать. А просто вот представьте себе, да, что, например, сейчас резко вот в нашу страну просто вот указом президента запретят ввоз любых записывающих устройств. То есть, к примеру, записывающие CD-ромы. Да? Ага. Вот. А также, как в свое время, вы, наверное, этого не знаете, а я помню, то есть у нас проходила директива, это были 60-е и 70-е годы, когда было предложено определенными людьми, то есть запретить выпуск магнитофонов с записывающей головкой. То есть так, чтобы просто это было воспроизводящее устройство, и на нем можно было воспроизводить пленки, купленные, скажем так, в магазине «Мелодия», там с уже, ну да, с этой, которая поет, вы понимаете, да? Uh-huh. Вот. То же самое и здесь. В принципе, в масштабах одной страны это сделать очень реально. Вот. Плюс мы, например, можем резко в какой-то момент не выключать электричество совсем, но в частном жилом секторе, да, вырубать 220 вольт и делать 30 вольт, как на стройках. Тем самым не давая людям возможность вот зависать в интернете. 30 вольт лампочка, она тебе будет светить, даже будет яйцо варить можно. Вот. А вот эти меры, они, на мой взгляд, вполне реальны. Mm-hmm. Плюс можно ведь сделать даже пойти и дальше. То есть, попросту говоря, объявить, что в течение месяца все записывающие устройства, находящиеся в домах граждан, должны быть сданы под угрозу заведения уголовного дела. Да, вы скажете, это такая тоталитарная выходка и все такое, но возможность такой, ну, такого фрагмента в нашей жизни мы не можем, в общем-то, так сказать, отрицать, отмахиваться от него, правильно? Так что будут они делать? Я даже не к тому говорю, понимаете, Тимур Генрихович, я не к тому говорю, что там вот так будет, да? Но если будет так или что-то похожее, чем займутся толпы вот этих интернет-девочек, интернет-мальчиков?
1: Ну, то есть я, наверное, даже не то, что интернет... девочки, мальчики. То есть я думаю, что это достаточно широкий круг людей, например, сотрудники онлайновых магазинов, которые, в общем, интернет никак не трогают, а просто вот собирают в корзину в каком-нибудь онлайновом супермаркете салатики и паштеты, молоко. И вот они тоже как бы в результате этого нечем будет заниматься. То есть, ну, я считаю, что это будет такое достаточно ощутимое перепрофилирование этого сектора экономики на какие-то более, наверное, приближенное к материальному производству.
0: Так, куда-то ближе.
1: То есть, ну, вот я, например, Ну, не знаю. То есть я умею, к примеру,
0: мастерить. Ну, вы краснодеревщик. Вы,
1: да, я умею вырезать очень красивые
0: фигуры. А вот вы скажите...
1: Вот, мебель делать могу.
0: Я, например, вышиваю. Вот я даже делаю прихватки для кастрюлек очень неплохо. И, да, кстати, в ближайшее время опубликую их, ну, вот, обязательно на сайте и так далее. Вот, ну, вы, я тоже видел ваши поделки. То есть руки-то у нас на месте и голова на месте. Но мы с вами взрослые люди. Нам под 40, а душе нужно думать. А вот эти вот 15, 13, 20, даже летние груднички.
1: Я думаю, для них это легче пройдет. То есть,
0: ну как легче? Как же они без чатов? Они без чатов как бы зетически, вот такая башенка сгорела.
1: Я думаю, что они переломаются. Я думаю, что в принципе это не является. То есть в таком возрасте занятие, отказ от любимого занятия не будет настолько болезненным, как, например, для меня. Потому что в моем возрасте как-то уже человек утрачивает определенную гибкость ума, и ему сложнее отказаться от каких-то любимых там занятий или привычек. То есть не то, что невозможно, но это дается гораздо больше ценой.
0: Ну, сложно, сложно, конечно. Но в таком случае мы можем как бы тут ожидать, попросту говоря, всплеска наркотических угаров.
1: Ну, я думаю, что это будет, ну, как и при любых других факторах, вызывающих депрессии. Разумеется, люди ищут выход стрессом в... Ну, то есть они вместо, да, например, занятий медитацией или какими-то расслабляющими техниками иными, они начинают, конечно, прибегают к алкоголю, к наркотикам, не обращаются к специалистам, и поэтому они... как-то, ну, подвергают, конечно, себя и окружающих необоснованному совершенно риску.
0: Агрессия и все такое.
1: Да, да, выход агрессии им вот. Кстати, вот по поводу агрессии, интернет в этом смысле, то есть если вот отвлечься от апокалипсиса...
0: Да, это было бы интересно.
1: Вот, агрессия, то есть интернет очень большую... Я считаю, играет роль вот именно в том, что он находит выход. Ну, то есть многие мужчины, например, они при помощи интернета находят выход своим сексуальным каким-то таким...
0: Фантазиям,
1: да, и да, каким-то вот мотивацию свою они как-то успешно сублимируют при помощи интернета и других подручных средств. Вот. И они... таким образом не представляют опасности для окружающих. То есть они уже гораздо более, ну, после вот этой вот сублимации, они более спокойны и как-то более дружелюбны, я бы даже сказал, становятся. Вот. То есть вот интернет в этом смысле играет как-то.
0: Ну, так в таком случае, может быть, все-таки было бы, ну, не совсем плохо неким, ну, скажем так, насильством, да, не побоюсь этого слова, действием заставлять, то есть прежде чем входить на ту страницу, на которую ты хочешь, будь то там порно-сайт или там чат, да, заставлять людей как бы нажимать на... как это называется, на баннер, да, с какой-нибудь доброй, там, например, информацией. Например, информация о зверюшке о какой-то и так далее. То есть,
1: нет, я думаю, что не до этого, надо это после. Это как-то...
0: То есть, если чтобы смочь выключить попросту компьютер или как?
1: Ну, вот как-то, я не знаю, как это технически осуществить, там, наверное, разные есть решения, вот, но именно как-то для того, чтобы человек... Ну, то есть, когда человек ломится на порносайт, я думаю, его очень сложно остановить. Это как-то очень такая энергия глубинная, архетипичная такая. И ее вот как-то стоять на ее пути очень...
0: Опасно,
1: просто не получится, как бы скажем. То есть опасности это не представляет, но вот результата какого-то не будет. То есть не будет человек кликать на баннер со зверюшкой, если у него другое в голове, да.
0: А вот, кстати, вот Тимур Генрихович, все равно эту тему нам так придется затронуть. Тема, в общем, порнухи в интернете, да? Опять же, вот действительно, ведь вот эта энергетика, с которой человек, вот там мужчина или женщина, неважно, дрожащей рукой, в общем, дико стремится туда вломиться, да? Ну, ведь согласитесь, что энергия, она... скажем так, имеет все-таки, так сказать, способность воплощаться и визуализироваться в какие-то, так сказать, вполне физические формы. Да,
1: да, безусловно.
0: Исходя из этого, вот представьте себе, вот огромное количество таких людей лезут вот в эти порно-сайты.
1: Ага.
0: Энергетическая обстановка дико накалена. Угу. Вот как в связи с этим ваше физическое самочувствие людей, которые вот содержат данные серверы? Потому что если я, например, содержу сайт о зверюшках, вы знаете, да, вот мой последний сайт, то есть о зверюшках, да, он пробыл 2 дня всего. Я считаю, что сайт так и должен быть. Сайт однодневка. Кто не успел, тот опоздал. Вот. То у них, видимо, вот эта энергия как-то... То есть сами люди, которые вот делают эти сайты, поддерживают их. Вот не доводилось ли вам с ними встречаться? Что это за люди? Как они выглядят? Есть ли у них блеск в глазах? Маниаки, может быть, они?
1: Нет, вот что самое удивительное, их практически невозможно отличить от обычных людей. Да, в целом они, наверное, совершенно в плане биологическом идентичны обычным людям. А вот эта вот энергия, о которой вы, Александр, говорите, да, я считаю, что, проходя через интернет, она, как бы, наверное, может, так сказать, меняет полярность. То есть, как бы, она становится положительной в плане того, что она приносит материальное благо и, видимо, вот подпитывает как-то ауру вот этих людей, которые создают... то есть, это способ, ну, как раз вот оттягивать эту энергию от вот тех, кто у кого ее избыток, и таким образом достигать и материального богатства, и, видимо, каких-то более в тонком мире каких-то взаимодействий более удачных для себя.
0: Ну, а хорошо, таким образом, если ну, порно-сайты, они действительно реально являются наиболее посещаемыми, да, почему же-то всем не ринуться в эти порно-сайты? И еще такой момент, вот те милые дамы, которые вот там сфотографированы, они какое имеют отношение непосредственно к самим вот этим сайтам? То есть делается это с их разрешения? Да, получают ли они за это дикие деньги какие-то? Какова технология? Вам не доводилось?
1: Технология? Да. Ну, это, в общем-то, то есть, во-первых, я хотел бы сказать, что это, то есть масштабы этого, они поистине удивительны. То есть вот вы представляете, ну, если вот вы так можете себе представить, что такое интернет в мировом масштабе? Это вот эти мощные каналы межконтинентальные.
0: Еще вот это мигает, мигает оно.
1: Мигает. Вот. Вот это все... вот эти вот бесчисленные огромные залы с оборудованием, на котором перемигиваются миллионы лампочек.
0: Оптическое волокно.
1: Вот, оптическое волокно, которое это все соединяет. Вот это вся мощная, это массу электроэнергии в мировом масштабе потребляет. И все вот это вот, то есть миллионы серверов стоят по миру, компьютеров, на которых хранятся различные информация. И все это вот то, что называется интернет. И вот примерно половина, если даже не 70% всей информации, которая вот занимает эти компьютеры, каналы, это чьи-то голые сиськи и все остальные вот части. То есть вот это все, оно используется всего там на 30% для каких-то общечеловеческих, каких-то полезных ценностей, а на вот столь значимую часть этого используется для именно удовлетворения такой вот простой и первичной такой вот потребности людей в этой вот информации.
0: Ну, так, может быть, это в данном случае, как еще Лев Толстой писал, что проститутки, это, как он говорил, это клапаны для вот...
1: Да, ну, да, безусловно.
0: Может быть, это и не так плохо, может быть, имеет смысл, наоборот, поощрять вот именно порно-сайты в интернете, как вы уже сказали, если они позволяют маниакам снять напряжение, а не идти потом терзать пупсиков в Измайлово.
1: А это, в общем-то, имеет повсеместно как бы место, то есть я не знаю, что значит поощрять, но, в принципе, то, что их достаточно не запрещать, они как грибы вот на полях, их так можно вот не трогать, а они просто будут расти и, в общем-то, и сами как бы, то есть в них есть вот эта, ну, подпитка вот этой энергии, как бы она им достаточно для того, чтобы, то есть достаточно их просто не запрещать, с ними не бороться, как бы.
0: То есть как пельмень.
1: Ну, так.
0: Да, то есть его варишь, он бухнет.
1: По сути,
0: так. Вы знаете, давайте сейчас ненадолго прервемся, тема очень интересная, мы обязательно ее продолжим. Тут надо мне выйти. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Тимур Генрихович Евдокимов, специалист по онлайновым информационным системам. И поскольку этот вопрос интересует всех, мы тут сейчас провели вот сотрудников опроса, близлежащих, он всех родственников, все, в общем-то, сказали «за». Все сказали «да, расскажите нам об этом». Вот мы сейчас и попробуем. Вернее, не мы, я, конечно, слабо в этих вопросах разбираюсь. Тимур Генрихович, вот мы с вами, имея определенную сумму денег, кстати, какая она должна быть, это тоже нужно, так сказать, раскрыть, да, решили сделать мощнейший порно-сайт. С чего мы должны начать? Технология создания порно-сайта.
1: Ну, прежде всего, конечно, хочется сразу подчеркнуть важность именно, то есть удачным проект любой, и в том числе проект по созданию порносайта, можно лишь сделать тогда, когда уделяется внимание всем аспектам его, как бы, то есть не фокусируется внимание на чем-то одном. Вот. А что это за аспекты, я сейчас расскажу немножко подробнее. То есть, во-первых, для рынок порносайтов, он достаточно плотно насыщен, там американские компании лидируют. Вот. И это такая большая довольно промышленность, но это все равно, что, например, при наличии в магазине сникерсов пытаться в какую-то вот свою собственную сделать шоколадку. То есть для начала нужна какая-то идея, вокруг чего, собственно, с чем это будет вот шоколадка, там, что будет достаточно новым, достаточно привлекательным. То есть надо определить целевую аудиторию, как это называется. То есть для кого это, в общем-то, делается, и что оно должно из себя представлять.
0: Ну, кстати, прошу прощения, я, опять же, иногда буду все-таки вас перебивать. Вот, то есть, соответственно, подготовились мы с сотрудниками к этой беседе и полазили по дикому количеству совершенно порносайтов. Мне кажется, что вот их создатели, так сказать, сделали коньком таким привлекательности просто огромное количество всяких, на мой взгляд, безвкусных, мелькающих, каких-то цветных вот прибамбасов, унштучек. Все это вот напоминает такой азиатский дембельский альбом какой-то, и ну, скажем так, нас, сотрудниками, это наоборот оттолкнуло.
1: Нет, просто проблема в том, что порносайты, они, в общем-то, различаются. Довольно так жесткий есть критерий, их делящий на две большие категории. То есть первые из них – это порносайты, которые непосредственно продают вот эту вот информацию, вот эти вот картиночки.
0: А каким образом, извините, происходит вот акт купли-продажи? Вот, ну, к примеру, паренек живет там где-нибудь в Норильске. И, соответственно, кредитки у него никакой нет, да и быть не может, да?
1: Ну, как не может?
0: Ну, к примеру, нет.
1: Ну, нет, ну,
0: а вот нет у него, да, представляете, нет вот у него кредитки.
1: Нет,
0: ну это... То есть все, получается, пролетел, не купил.
1: Ну, не то что... Ну, там есть пути, как бы, можно легально пойти в ближайшее отделение Сбербанка и там открыть кредитку, но если это слишком скучно, кажется, такое мероприятие, то можно, видимо, у знакомых хакеров там или там выменить на там какой-нибудь свежий релиз какой-нибудь программы, какой-нибудь номер кредит, виски какого-нибудь американца, ничего не подозревающего и в блаженном невидении пребывающего. Вот, и при этой кредиткой воспользоваться. Но это, правда, не, ну, то есть это нарушение закона, и поэтому есть риск, что у нас милиционеры наши доблестные, они, кстати, умеют уже ловить таких людей. И, в общем-то, я бы всем, кто этим занимается, ну, советовал бы не злоупотреблять никоим образом.
0: То есть купил
1: потому
0: себе
1: что
0: один раз.
1: Это наказуемо. Можно попасть за решетку и, так сказать, у параша вот получить свое место, как бы, таким образом. Ну, так вот, значит, что касается, ну, то есть купли-продажи происходит, ну, естественно, это кредитная карта, потому что, как бы, основная масса потребителей этой продукции все-таки живет в странах, где с кредитными картами проблем нет, а на мальчика из Норильска, ну, я думаю, что у него есть другие методы, как бы, сублимировать свою вот эту вот энергию, кроме как использовать платные порносайты. Вот. А другие, ну, то есть вот эти сайты, они обычно хорошо достаточно организованы, красиво сделаны, не побоюсь этого слова, и, в общем-то, там действительно платят деньги за некоторую такую продукцию, которая, в общем, ну, то есть...
0: Ну, носят эстетическую,
1: да,
0: что-то,
1: да. Да, разумеется. То есть, ну, есть как бы, как и везде, есть профессионалы, есть те, кто себя к ним причисляет, есть откровенные халтурщики, ну, да, это, да, в общем-то, видно, как бы, на первый взгляд. Вот. И есть еще вторая категория сайтов, которых, в принципе, достаточно... много, их даже, наверное, раз в 10 больше, чем вот этих вот сайтов основных. И их задача, в общем-то, привлекать народ отовсюду и на вот эти сайты первичные, как бы, где люди платят деньги. То есть это тоже отдельная совершенно как бы индустрия. Вот. Но здесь встречаются... Ну, то есть такие сайты обычно делаются людьми низкопрофессиональными и, в общем-то, это такая полуподпольная, полутакая сфера деятельности, очень ну, скользкая, я бы сказал. Вот. И поэтому именно, вот, именно их видно больше всего, именно от них рябит в глазах, и именно они создают такую плохую, как бы, репутацию. В общем-то, как бы, индустрия совершенно, в общем-то, ну, даже где-то респектабельная, я бы сказал. Потому что, ну, не так уж, в общем-то, это плохое дело. Вот. Значит, что касается осуществления вот такого проекта, то есть вот самое главное — это выбрать какую-то тему. То есть это или это вот должны быть какие-то молоденькие, свежие девочки для там какой-то определенной, наверное, возрастной категории мужчин, или это должны быть какие-то необычные там женщины с какими-то предметами, они вот как-то сексуально взаимодействуют. Вот есть такие темы. Есть там животные, например. Есть сценировки, не знаю, насилований, то есть вот, ну, то есть не по-настоящему все, как бы, но вот оно...
0: Ну, это вы, может быть, вот говорите не по-настоящему, чтобы как-то пощадить психику наших вот уважаемых, потому что кто там разберет? Кто разберет?
1: Да я думаю, что это... Нет, настоящее должно стоить дороже гораздо. Я думаю, что просто это просто не настоящее, потому что иначе как-то, ну, оно не окупится. Я думаю, что очень сложно с такое количество женщин как-то вот изнасиловать без каких-либо юридических последствий. Вот. Таким образом, я думаю, что вряд ли люди, которые делают деньги на интернет-порнографии, они занимаются еще и... Ну, то есть, хватит, я думаю, с них того, что они занимаются порнографией. Значит, таким образом, одна вот главная проблема, где взять вот этот вот контент, то, что называется, содержимое, наполнение. То есть, где взять этих девочек, каким образом...
0: Должен быть, видимо, какой-то фотограф.
1: Да, их вот, в общем-то, нужно, видимо, какие-то сцены, как-то, чтобы это выглядело как-то не на фоне кафеля какого-то облезлого, такой в хрущобе кухни. Такое тоже встречается, правда, но я не знаю, кого это может привлечь. Ну, то есть, что-то должно быть красивое, качественное. То есть, в принципе, ну... стоит это все денег. И, ну, там везде по-разному, я думаю. Сейчас вот говорят, на Украине там наиболее дешевое место, перспективное в этом смысле. И вот в Белоруссии тоже. То есть
0: натура,
1: девушки,
0: видимо,
1: там
0: тоже
1: есть, да. И как бы, или вот в каких-то областях России, каких-то отдаленных. То есть там выездные бригады такие работают. Вот я знаю, даже рубят капусту. Таким образом. Вот. Ну, вот представим, что... Ну, то есть суммы, которые на это нужны, зависят, конечно же, от количества вот этого... Вот этих фотографий, которые будут... регулярно появляться. То есть, в принципе, в идеале это ежедневно что-то должно быть новое, чтобы люди как бы не расслаблялись, чтобы они знали, что деньги они свои платят не зря, что им их вот свежим чем-то таким вот интересным их вот как-то снабжают. Вот. Значит, и ну, то есть все зависит, конечно, от количества фотографий. Но я считаю, что то есть бюджет где-то там от 5 там, до 50 тысяч долларов в месяц на это как бы требуется. Вот. Значит, второй...
0: А как, извините, пожалуйста, Тимур Геннадьевич, какова, на ваш взгляд, должна быть зарплата вот натурщицам все-таки?
1: Ну, это, я думаю, как бы всегда... Ну, то есть, так как это в разных совершенно местах происходит планеты, то да, я думаю, что это зависит от каких-то местных условий, то есть, сколько принято в данной местности платить за вот это вот. То есть, если как бы их устраивает там, ну, не знаю, 50 рублей там за съемку, ну, значит, они получают 50 рублей.
0: Это
1: если
0: шампур. Вот с шашлыком.
1: С шашлыком, да. Может, тоже. Они просто кормят их за это. То есть, да, как бы, я думаю, что где-нибудь в горных где-то районах так может и быть. Ведь мы же не знаем, как там. А это, кстати, вот свежая тема, наверное, никто это вот еще в горных районах вот как-то на фоне. Вот горы, это же красиво само по себе. И какие-то вот животные у них там есть своеобразные.
0: Экзотические, да. И шаки, да. Вот. Есть еще такое животное, зубр. Есть тоже.
1: Зубр, да, это да. Беларусь, я знаю. То есть, но это как-то, видимо, технически сложно, да, с зубром. Но я думаю, будет интересно, если кто-нибудь решит это сделать. Вот. Значит, если у нас вот есть уже как бы сайт, то есть, нет, сайта еще нет, есть как бы вот эти масса фотографий, то есть их дальше аспект следующий, это технологический, то есть поток информации, вот этот сайт, он, как я уже говорил, он достигает совершенно удивительных по своему размеру величин. И поэтому обычно для таких сайтов требуются соответствующие каналы, соответствующие мощные сервера. То есть это тоже стоит некоторое количество денег. То есть, ну, десятки тысяч долларов там, это как бы обойдется такое как бы оборудование. То есть и плюс...
0: Вот так.
1: Да, вот не, ну чтобы это все работало, чтобы да, там да, десятки тысяч человек могли одновременно скачать вот эти
0: вожделенные картинки. Скажите, пожалуйста, Тимур Геннадьевич, ведь существует такая реальная опасность, что, например, человек взял, скачал эти картинки, да, вот, заплатив какие-то деньги или обманув кого-то, а потом открыл свою домашнюю страничку, эти же картинки срамные поместил на нее. То есть вот в данном случае, что, например, мы с вами, как владельцы гигапорно-сайта, можем поделать с данным отдельно взятым.
1: Ну, да, во-первых, он нам не конкурент.
0: Да.
1: То есть начнем с того, что в принципе заниматься как бы таким. То есть можно другим путем подойти. Можно на каждой картинке написать мелким текстом где-нибудь название нашего сайта, его.
0: Ну, он может URL. В обычном фотошопе забить.
1: Ну, он же ему сложно это будет. Он, скорее всего,
0: он. Может, он будет... тупо переделает.
1: Да, вот, да, да. Скорее да, всего, многие этого делать не будут. Это просто создаст дополнительный рекламу. Я думаю, что, как и обычно, в жизни бывает с другими вещами, с каким-то намерением, с какой-то энергией лучше не бороться, а как-то ее пытаться засублимировать в какой-нибудь полезный для себя результат получить. Вот. То есть,
0: хоть поддержать попытку, да, самовыражения.
1: Да, ну ради бога, то есть пускай. Все равно, то есть за каждым гоняться, это такую нужно армию адвокатов содержать. Они все сожрут, всю прибыль, и, в общем, ничего не останется в результате.
0: Понятно.
1: Отправить.
0: Согласен.
1: Вот. Значит, то есть, если мы с технологической как бы аспектом этой проблемы все решили, и у нас уже все хорошо, вот эти все фотографии, они лежат на сайте, да, сайт готов, да, к тому, чтобы к нему ломанулись массы страждущих, остается последняя проблема, это каким образом они все вот эти вот страждущие узнают, что, да, во-первых, да, такой сайт
0: себе,
1: есть. Да.
0: Я, в принципе, предложил бы, знаете, что сделать? Разместить рекламу в метро и на троллейбусах.
1: Ну, кстати, любой. То есть, на самом деле, такой удивительный факт, наверное, для многих окажется, то, что, в принципе, интернетные проекты, их обычно бывает эффективно очень рекламировать не в интернете, потому что, как бы, ну, да, на троллейбусах, почему бы и нет, если, как бы, то есть, можно наружную рекламу, можно там повесить дирижабль с Урэля. Можно там, я не знаю, ну, какие еще есть методы? Можно людей бутербродов по улице пустить? Вот
0: или
1: таких,
0: же,
1: знаете,
0: вот, например, молодежь, которая занимается граффити, попросить расписать пару-тройку стен.
1: Вот, отличный
0: то
1: метод.
0: То есть реклама.
1: Отличный,
0: просто говоря, рекламная акция должна быть.
1: Да, значит, причем каким-то образом... То есть можно флаеры там в клубах раздавать, там можно еще как-то. Но, то есть задача в том, чтобы, во-первых, заявить о том, что сайт такой есть, и, во-вторых, чтобы каким-то образом сразу у потенциальных посетителей, у потенциальных клиентов пробудить желание, то есть заинтересовать их чем-то и сказать, как-то вот донести вот это вот сообщение о том, что этот сайт, он лучше других, он чем-то там что-то есть такое, что вы никогда не видели. Вот при этом как-то вот не переборщить и не там, чтобы люди не посчитали это сообщение там какой-то заведомой ложью, чтобы люди как-то... Ну, то есть, чтобы они все повелись,
0: грубо говоря. То есть, не облажаться,
1: грубо
0: не перегнуть палку, как
1: говорится. И чтобы они все в результате пришли, удивились и заплатили нам по $20 в месяц там со своих там кредитных карточек.
0: Окупаемость данного мероприятия приблизительно сколько времени требуется?
1: Окупаемость, ну, все зависит от как бы состояния рынка. Здесь такая жесткая конкуренция, то есть никто же не дает гарантии, что не придет следом за нами еще какой-нибудь такой проект с бюджетом там в 10 раз больше, который нас просто задавит, и мы просто будем какими-то жалкими остатками довольствоваться от той аудитории, которая нам бы могла быть. Вот, ну, поэтому, то есть, в удачном случае, я думаю, то есть можно там буквально за год отбить вообще все, вот, не знаю, там, $500,000 долларов, например, или там 5 миллионов, там, которые мы решим в него вложить, и начать получать уже какую-то прибыль устойчивую достаточно. Ну, потому что, как бы, если вот удастся какую-то лояльную... Вот проблема в том именно, чтобы создать какую-то базу, вот ядро, то есть людей, которые будут приходить, вот которые будут знать, что здесь их вот прикормили, здесь им хорошо.
0: Да, да.
1: Вот, они будут приходить и вот и каждый месяц. То есть они не будут зачем-то там гоняться за лучшим, они будут знать, что здесь вообще все есть, что для них надо.
0: И лазить куда-то им.
1: Да, да. То есть, в принципе, чтобы... То есть, вот главная задача уже вот в удержании, как после того, как мы сделали, мы уже о себе там впервые заявили, у нас вот такая уже рутина, такая ежедневная работа, вот эти сиськи вот каждый день мелькают тысячами.
0: То есть, практически они для нас что птицы для гнезда.
1: Да, практически так. То есть вот задача, чтобы сделать гнездо таким образом, чтобы птица себя чувствовала очень комфортно в нем, чтобы ей не хотелось его каких-то покинуть ради каких-то гнезд там других там совершенно.
0: А вот скажите, вот, Тимур Геннерхович, если вдруг кому-то, ну, какому-то человеку там вдруг покажется некая картинка из нашей замечательной порно-коллекции, ну, к примеру, совсем непристойной, каковы рычаги воздействия на такие сайты вот со стороны официальных властей?
1: Ну, во-первых, обычно при входе на такие сайты пишется очень составленное дорогим адвокатом объявление о том, что здесь можно встретить совершенно любые картинки. Если вы считаете, что какая-либо картинка может оскорбить вашу чувство прекрасного, то как бы вам лучше на этот сайт не заходить. И, в общем-то, ну, то есть редко кто их дочитывает до конца. Обычно такие сообщения, они очень длинные и очень как-то нудные. Но смысл в том, что, ну, то есть человеку про это
0: как то бы, есть заранее говорят, происходит, да, что отмазка есть.
1: Да, конечно. Да. То есть это везде практически на...
0: Но тем не менее, вот есть ли какие-то, вот, к примеру, вот мы сейчас с вами, вот вам самому, вот как человеку, да, не как вот аналитику онлайновых информационных систем, а именно просто как человеку. Есть ли какой-нибудь сайт без упоминаний, без названия, который вам, например, отвратителен? И вот вы бы его с радостью прикрыли, да? Вот каковы возможности в этом плане у третьих лиц, да, вот. Ну, помимо там сломать его, там, к примеру.
1: Нет, ну, сломать это, в общем, не метод, как бы, но... это очень кратковременно какое-то явление, как
0: нет,
1: правило.
0: Это несерьезно уже не котируется,
1: да, это
0: конечно.
1: Взрослые люди этим не занимаются. Да. Вот, значит... Какие методы воздействия? Ну, в принципе, все зависит от законодательства той территории, где установлен тот сервер, где лежит этот сайт. То есть, если это Соединенные Штаты, то, соответственно, ну, у них там тоже много штатов разных, там много законов. Общий путь решения, то есть их много как бы частных, но общий он таков, что нужно нанять, соответственно, адвоката и ему сказать ФАС, и, в общем-то, и он уже скажет, можно эту проблему решить или нет. То есть, ну, обычно, то есть какие-то зацепки в законах всегда, там есть какие-то казусы, есть какие-то, как это называется, прецеденты, какие-то вот подобных мероприятий. И, в принципе, ну, то есть наверняка, если можно втянуть, по крайней мере, в тяжбу,
0: да,
1: их. И вот таким образом, ну, если не закрыть, то конкретно им, ну, испортить жизнь. То есть, если цель именно в этом состоит, если как-то надо вот ненависть свою излить, то я думаю, что это вполне метод.
0: Понятно. То есть, вот мы сейчас несколько позже, может быть, перейдем к прослушиванию телефонных звонков. Сейчас я напомню номер, если вы не против.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Ну, прежде вот тут на пейджер для всех все-таки, хотя, несмотря на мою такую сильную нелюбовь в последнее время к этим всем устройствам, так сказать, интерактивным, да, я вот все-таки зачитаю. Будьте добры, пусть ваш гость сообщит, пожалуйста, ближайший интернет-кафе в Краснопресненском районе или Центральном округе, пишет Рамона. Помните, была такая группа Рамонос еще в свое время? Я не считаю, конечно, нужным там как-то рекламировать какой-нибудь интернет-кафе, но в данном случае вот можно сделать исключение.
1: У меня ставят в тупик такие вопросы, да, честно говоря. Я вот в интернет-кафе...
0: Вообще, что это?
1: Нет, ну, то есть интернет-кафе это как бы место, где можно пить кофе и лазить в интернете одновременно. Вот, то есть очень все банально, из названия буквально следует.
0: Какой-то, по-моему, идиотизм.
1: Нет, почему? В принципе, если нету под рукой... Ну, там обычно, во-первых, достаточно быстро интернет, и, в общем, то есть можно что-то... Вот если срочно потребовалось что-то найти, например, там, вот, например, адрес кафе какого-нибудь, вот. То есть, в принципе, ну, это достаточно, как бы... Вполне себе времяпрепровождение для людей, которые хотят вроде бы и быть в обществе, с одной стороны, и, в общем-то, и пользуются интернетом с другой стороны. То есть я думаю, что это будет как бы область общественного питания расти, развиваться, и думаю, что у нее, в общем, есть будущее. Что касается Краснопресненского района, я говорю, у меня в тупик ставят такие вопросы. Я просто в интернет-кафе не был ни разу в жизни,
0: в кабаке любили зайти.
1: Вот, потому что я считаю, что кофе надо пить там,
0: дома,
1: там, где кофе
0: утра,
1: пьют, да,
0: да,
1: интернет, он
0: да,
1: есть
0: да,
1: там
0: да,
1: на работе.
0: Да, да, да, да,
1: вот, то есть это как бы интимное такое достаточно мероприятие, верно. И просто чтобы кто-то вот так из-за спины заглядывал.
0: Да, вообще должны быть отдельные кабинки.
1: Ну, там местами есть даже отдельные кабинки.
0: Вот, а я знаю, вот они есть, например, а вот где-нибудь сидит человек, который за своим компьютером наблюдает, именно у него открывается все то же, что куда лазишь ты.
1: Не, ну, если так серьезно, то я вот, ну, то есть я в нем не был, но я мимо хожу регулярно.
0: Вот я тоже все время как-то... Все
1: вот, на метро Менделеевская, это там есть такое, ну, вот я не знаю, просто, может, там что-то и ближе есть, но, по-моему...
0: А сколько денег стоит, интересно, там?
1: Денег, ну, что-то 50 рублей, что ли, полчаса, как-то
0: это
1: вот так.
0: Это очень
1: вот
0: дорого для нашей семьи.
1: Ну, как бы, зато, ну, это как, я не знаю, как... любая услуга, которую вы в небольшом количестве потребляете, она стоит дороже, чем эта же услуга, если вы себе... Да, вот у меня, например, дома интернет, то есть по... ну, то есть не модем, а то есть подключен я к...
0: Ну, у вас антенна стоит, естественно.
1: Да, у меня антенна, и потому что мне это нужно
0: телефон для работы. Вам для...
1: Да, да, вот. И на работе, в общем, как бы есть и по этому интернет-кафе.
0: И на второй работе
1: я считаю, там, что, да. Ну, это как в том анекдоте, когда вот на пляже там станки,
0: я
1: и
0: понимаю,
1: все. Вот, да, то есть известный анекдот, даже не стоит этого пересказывать. Вот, поэтому даже и вот...
0: Понятно. Ну, давайте вот сейчас обратимся к прослушиванию телефонных звонков. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Тимур Генрихович Евдокимов, специалист по онлайновым информационным системам. Мы ваши вопросы ему. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно.
3: Здравствуйте,
0: Александр. Здравствуйте.
3: Уважаемый Тимур Генрихович,
0: да.
3: Вот у меня два вопроса. Это Харин говорит, кстати.
0: Очень приятно, да.
3: Мне вот дико тоже приятно.
0: Да, я вообще прусь просто.
3: Да.
0: Да.
3: Тимур Генрихович, вы вот сказали, что, дескать, Билл Гейтс, вот он делает что-то полезное тоже. Ну вот, да. А вот на мой взгляд, эти все вот виндосы, вот которых он наклепал, вот, чтобы грудников китайцев, да, без них уже ведь не пойдет ничего путного из программы, правильно? То есть под них не, только под виндосы все делается, да? Вот, поэтому компьютер без виндоса, это что, не знаю...
0: Что пеликан, в общем-то, без мешка.
3: Что кухня без табурета, да?
0: Да, да, да.
3: Что клавиатура без кнопки.
0: Что балкон без цветов.
3: Что апельсин без косточек.
0: Я бы даже сказал, что собор Парижской Богоматери без Парижа.
3: А можно я тоже скажу?
0: Да.
3: Что Монмаранси без Арки Лаярского.
0: Да, да, да. И еще я бы сказал все равно, что люк без крышки.
3: Да,
0: понятно.
3: Вот. Поэтому, по-моему, глупо вот рассуждать о старике Гейтсе в плане полезности или бесполезности вот, его деятельности.
0: Понятно, но это я спросил, и это была моя ошибка, то есть наш гость.
3: Да не, ну почему ошибка-то?
0: Ну как
3: да
0: ошибка?
1: Нет, я даже могу...
0: Спасибо, спасибо за звонок. Да.
1: Да, спасибо.
3: Я сейчас сказал.
0: А, да, ну... Да.
3: У меня еще вторая телега.
0: Угу.
3: Ну вот, а вторая телега на тему вот региона, он интернет.
0: Так, вот. Регионы, он интернет.
3: Да, потому что вот у меня мнение такое, что фермер или крестьянин, вот, овладев вот мощнейшими технологиями интернета, может выложить в сети именно вот информацию, то есть, например, как зарастить стеклу, как доить козу, как, например, бороться с клопом-черепашкой, который жрет чего не попадет.
0: Да, а где вот попало, да.
3: Да, вот дело в том, что вот какой-нибудь базедовый поклонник отбитых мошонок, он ведь в чем может? Он может только написать на страницу, дескать, меня зовут там Герман, мне 15 лет, я люблю маму, папу, Лену Иосимову, да?
0: Да, да.
3: Тут я вот с морской свинкой, тут с чапой, там, здесь я лыка не вижу.
0: Да.
3: Вот. Или может выжить какие-нибудь дебильные программки, чтобы вот, которые позволяют нагадить своему ближнему, да?
0: Угу.
3: Такие там, ну, не знаю, я в них не разбираюсь. Вот. Вот, то есть вопрос в следующем. Вот должны ли мы, провайдеры,
0: да,
3: активно вот втюхивать бабунки в продвижение пропаганды и пропагирования вот интернета в регионах? Спасибо.
0: Понятен вопрос. Ну, то же самое. То есть вопрос следующий. Uh-huh. То есть имеет ли смысл, так сказать, нам, провайдерам, заниматься продвижением нашего дела, так сказать, Казаностро, в общем-то, это интернетовское, вот туда, в регионы, в глубинку. Тянуть волокно, тырпыр. Туда-сюда.
1: Да. Я все понял.
0: Да.
1: Вот, отвечаю по пунктам.
0: Конечно. Да.
1: Во-первых, про Билла Гейтса и его роль в развитии информационных технологий. Я считаю, что, ну, во-первых, считать, что какая-то одна технология, безусловно, лучше другой, это признак, в общем-то, незрелости ума. То есть я сам такой был буквально вот несколько лет назад. То есть я тоже считал, что какая-то технология одна вот может исключительно быть, вот, вызывать какую-то ненависть, а другая какую-то, наоборот, безумную любовь. В принципе, то есть это негативизм, как бы это вот средство самовыражения такое у людей, как я вот успел заметить. То есть, mm-hmm, как бы то, что вот они самоидентифицируются, как... то есть они ненавидят Билла Гейтса, и это их объединяет. И таким образом им вот... то есть хорошо. То есть... И, на мой взгляд, у любого явления, которое в жизнь нашу как бы вошло и там как-то прочно укрепилось, на это имелись определенные основания. То есть, в частности, благодаря как бы усилиям Билла Гейтса и его огромного монстра под названием компания Microsoft. Теперь даже домохозяйки практически могут использовать, например, офисные приложения. То есть они, то есть если кто вспомнит, какие они были там 5 лет назад или там 10, домохозяйкам они были очень как-то сложны и непростые. А так, то есть как бы компьютер становится ближе к людям. То есть людям, которые считают себя умными и такими очень как бы специалистами, можно сказать, вот в офисных приложениях. Им очень обидно то, что вот теперь вот раньше они были такие незаменимые, никто, кроме них, не знал, как работать с электронными таблицами. А сейчас, то есть моя вот супруга, даже не побоюсь этого слова, она вот считает семейный бюджет у меня в Excel, и, в общем-то, то есть успешно с этим справляется и практически в этом не помогает. Я считаю, что это великое достижение, безусловно, и, то есть, как бы, за, вот в этом есть, как бы, всего этого смысл, то есть, коль скоро вот потребность такая есть, и кто-то ее удовлетворил, то есть, нельзя его за это ненавидеть, или просто, то есть, нужно, как бы, смириться с этим и считать, что вот мир, он вот именно так устроен. Вот. Значит, это что касается Билла Гейтса. А с другой стороны, вот второй вопрос, то есть по поводу, то есть регионов, и, то есть там много всяких каких-то слов прозвучало по поводу 15-летних каких-то недоумков. И вот я считаю, прежде всего, неправомерно, конечно, сравнивать какого-то убеленного сединами, можно сказать, колхозника с какими-то 15-летними хулиганами. Я думаю, что 15-летний колхозник, он, в общем-то, то есть человек в 15 лет, он, в принципе, так более-менее одинаково выглядит в любой совершенно в регионе, в местности, и занятия у него совершенно как бы соответствует его пубертатному как бы, периоду в жизни, и просто все зависит от культурного как бы, социального контекста, в котором он помещен. И поэтому, то есть, я считаю, то есть, это вот, что касается этого сравнения, оно мне немножко вот как-то покоробило. Вот. А с другой стороны, какой-то то есть, нужно ли нести интернет в регионы, это то есть, безусловно, то есть, нести его нужно, то есть, как вот электричество, как водопровод, как газ, то есть, это как достижение цивилизации. То есть, это действительно даст возможность колхозникам получать какую-то информацию полезную им в их труде, то есть, может быть, там, о ценах там, на урожай, то есть, что выгоднее им выращивать, они могут узнать, они могут как-то продавать свой урожай, может быть, более эффективно, то есть, через какие-то биржи, то есть решение бизнес-то-бизнес, то, что называется. Вот.
0: А могут, кстати, извините, что вас перебиваю, наглухо сосесть за порно-сайт и вообще забить на производство, в общем-то, пшеницы.
1: Ну, это как бы...
0: Вот тут, видите, опасность есть. То есть, как говорится, интернет — это серьезное оружие. Это то же самое, что автомобиль, средство повышенной опасности. И не для каждого, скажем так, человека оно вот несет только положительные аспекты.
1: Значит, нужно разграничивать доступ именно на уровне людей, а не на уровне регионов в любом случае, потому что, на мой взгляд, полезные аспекты от внедрения интернета в регионах, они все-таки превышают вот эту опасность повального увлечения колхозников интернетом. И таким образом, то есть, отвечая на этот вопрос, то есть, я даже вот прям вот то есть интернет, он действительно шагает, он идет вот в регионы. То есть да, я даже вот смотрел есть система такая, которая считает посетителей сайтов и регионы, из которых они приходят. Вот такие там названия городов, я их не слышал никогда. Вот Пышма, например, такой вот город. То есть я даже не знал, что... Вот таких, да, и их там несколько сотен, и из каждого из них там по несколько человек к нам на один из сайтов, в которых я принимал участие, заходит. И мне так вот просто вот поразило, что вот в Пышме далекой вот сидят какие-то люди и вот смотрят тот же вот в браузер, и вот смотрят наш сайт, а у них там, может быть, вьюга, там медведи в окна стучатся буквально. А они
0: даже пива нет, например.
1: Да, то есть, ну, то есть, да, пиво есть, но оно в райцентре, а до него там 130 верст скакать нужно на коне, потому что дороги нет другой.
0: Ну, вот им, кстати, да, вот интернет гораздо нужнее, на самом деле, чем...
1: Я думаю, что просто да. Он какой-то смысл в их жизнь привнесет, но, то есть, не как-то не ухудшит ее, а наоборот, какой-то вот новым светом ее наполнит.
0: Согласен, согласен. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Доброй ночи. А у меня вот такие два вопроса. Значит, вот я смотрю, допустим, телевизионный канал СТС, да? Ну, вот какой-то там любимый фильм. И есть там такая, значит, заставочка, там, переписываются они по чатам. То есть, ну, вот типичный диалог, например.
0: Да-да-да, я видел, такой вот дебилизм бесит.
4: Да, вот они пишут, допустим, МС Свинина, допустим, пишут МК Петровича. Не знаю, почему они там за главную букву эти выбирают. Допустим, ты сегодня кофе пила, да, вау, а я нет. Тут же какой-то другой демон там включается, да, да, да. И так далее.
0: Понятно, понятно, понятно.
4: Вот. У меня, значит, такой вот вопрос. Вот как вы вот считаете, все-таки вот стоит как-то ограничить? Нет, понятно, что одни люди-то, так сказать, находят выход.
0: Извините, что я вас так подгоняю, просто время немножко подчеркнуть.
4: Ну, понятно.
0: Вопрос ясен. Это дело вкуса редакторов данного телеканала, понимаете?
4: И второй вот, да. Значит, вопрос, может ли вот все-таки компьютер заменить нормальное общение с книгой?
0: Понятно. Спасибо. Как вот насчет первого, я все-таки так считаю, что это правильно, это как на вкус цвет товарища нет. Если люди хотят обдебилить телеканал, они...
1: Разумеется.
0: Вот, а насчет второго, как может ли заменить компьютер книгу?
1: То есть, ну, здесь все зависит от того, что понимается под словосочетанием общения с книгой. Это, видимо, очень такой широкий спектр занятий.
0: Шупать, понимаете, дело в том, что информация, поступающая, извините, что я перебил, скажем, с компьютера, да, она ничем, в общем-то, не хуже, чем информация, поступающая из книги. Того же Толстого можно почитать с экрана монитора, да. Но ты шупаешь книгу, ты шелестишь бумагой, да?
1: То есть я придерживаюсь такой точки зрения, что, ну, во-первых, книга, то есть как артефакт культурный, как предмет, она, в общем-то, важна достаточно для...
0: Сейчас, секунду, извините, это ко мне. Сейчас. Ну, у нас еще есть полчаса для того, чтобы побеседовать со специалистом по онлайновым информационным системам, аналитиком Тимуром Генриховичем Евдокимовым. Мы прервались так внезапно, но она приходила за зарплатой, я не мог отправить ее, там, некоторые сложности в семье, и к тому же вот это, после того, что с Федькой, там, ой, проблема, да, вот сами знаете. Да, ты вот, мы закончили по поводу литературы, книжки, да.
1: Да. Вопрос был такой, если я его еще не забыл, что не заменят ли, ну, как бы это сказать, то есть не общение с книгой и общение с информацией с экрана компьютера, то есть каким образом эти две вещи друг с другом соотносятся и не вытеснит ли одно из них другое. Вот. И, значит, я считаю, что общение с книгой, оно никуда не денется, и даже, я думаю, в обществе каком-то гораздо, ну, с более развитыми информационными технологиями, в котором мы можем жить там лет через там 20-30, книги, они останутся, как осталось в мире, то есть как осталось радио при появлении телевидения. Тоже многие говорили, что радио теперь не будет интересно, но радио, оно как бы осталось, оно заняло ту нишу, которую оно сейчас занимает, и нормально себя совершенно в ней чувствует. Вот. Книги совершенно тоже, я думаю, что это слишком долго они в жизни человечества присутствовали, что просто вот так от них отказаться. То есть книга, во-первых, с ней, ну, то есть, во-первых, это сделанный людьми какой-то предмет. То есть он физически, его можно потрогать,
0: вот,
1: его можно
0: говорю,
1: подержать.
0: Шуршать.
1: Да, то есть можно с ним пойти в тубзик, например. То есть, как
0: да.
1: То есть с компьютером это сложнее сделать. И,
0: хотя вот я знаю, извините, что перебиваю, некоторые специально покупают ноутбуки, вот поскольку вот эта привычка и необходимость, так сказать, даблиться вот и одновременно что-то делать, ну, осталось, попросту говоря.
1: Ну, все равно же с ноутбуком неудобно даблиться.
0: Неудобно.
1: Я вот пробовал несколько раз, все равно не то. Вот с книгой как-то вот оно привычнее, удобнее. И, ну, то есть не только же, то есть тубзиком не ограничиваются как бы места, где можно читать книгу. Можно ее там читать в транспорте, например.
0: В
1: можно
0: гостях,
1: там...
0: вот, кстати, можно.
1: В гостях, ну да, там в уголочке где-нибудь приткнуться.
0: Да.
1: Вот. В любом случае, то есть, с другой стороны, какую-то информацию более структурированную, то есть не прозу, скажем так, не стихи, а нечто, то есть когда вот словарь, например, там, или какой-нибудь справочник, то есть вам, в общем-то, не нужно весь этот справочник читать от корки до корки, это глупое занятие. То есть я, конечно, иногда читаю словарь, просто когда мне нечего делать, то есть очень такое занятие, я бы сказал, вот от скуки лечит.
0: Да-да-да, я, кстати, тоже балуюсь иногда. Причем недавно мне в руки попался занятный китайско-русский словарь.
1: И как?
0: Ну, там, конечно, и иероглифы непонятны, но написано транскрипция произношения, когда говорить. То есть там «айнджуалнюахань» это, к примеру, будет «ноздря», ну и так далее. Вот, то есть смешно. Смешно. Вот звукоизвлечения сами по себе очень, да, смешные.
1: Я по-китайски знаю только одну фразу, которая звучит примерно как «жиши оханью», что значит «это мой друг». Вот. Ну, да,
0: Польщен.
1: Вот. Значит, и, ну, я считаю, что вот информацию, как, когда нужно найти какой-то важный кусочек, там, не знаю, ну, в процессе там чтения документации какой-то, часто бывает, что работа такая, что нужно вот найти какой-то один абзац, который относится к той проблеме, которую ты решаешь в данный момент. И в этом смысле, конечно, в книге искать это гораздо более сложно. И вот это утомляет, если особенно листать ее туда-сюда, и вот это вот пальцы слюнявить, и как-то вот это все шуршать, и вот это все вот кожа

0: компьютерную призму. То есть, к примеру, не будет у них там необходимость, например, пожевать живую ногу цыпленка, а будет, скажем, рано или поздно создан джойстик такой, жуя который будет, в общем-то, полностью имитировать вот вкус цыпленка. Mm-hmm. То же самое с сексом, кстати, мы можем ожидать.
1: Нет, все зависит от того, насколько качественно это будет имитироваться. То есть, если действительно адекватный будет вкус цыпленка, то есть, почему бы и нет? Если...
0: Но прогресс-то на месте не стоит.
1: Ну, конечно.
0: Так нет, меня считаю, это как раз настораживает. Вот я считаю, что вот это не очень хорошо.
1: Нет, это наоборот очень хорошо. Это просто как бы, то есть методы моделирования реальности, это вообще так интересно очень. Я даже ряд статей написал во всякие журналы по этому поводу в свое время. То есть как бы это очень интересная такая тема по поводу того, что некоторые искусственные, созданные человеком какие-то артефакты начинают подменять реальность и достаточно адекватно это делать. То есть вот, и я так считаю, что все скоро, ну, рано или поздно, развитие биотехнологий и каких-то информационных технологий по моделированию вот каких-то аспектов реальности, будь то ножка цыпленка или там сексуальный партнер, вот, оно все дойдет до как бы такого уровня, что это будет действительно какая-то вот то, что вот, называется модным словом там виртуальная реальность. Вот «Матрица» был очень такой показательный кинопроизведение на эту тему.
0: Да.
1: Вот. И таким образом, ну, то есть, если это как бы... Ну, то есть, опять же, как любые технологические достижения, это можно использовать и во вред, и во благо. То есть, я считаю, что, например, положительным для человечества аспектом здесь будет являться именно то, что, например, всяких людей проблемных, каких-то вот, каких-то агрессивных, каких-то, ну, хотящих плохого, в общем-то, террористов, каких-то вот маньяков, убийц, их можно как-то вот отдельно изолировать вот в такую реальность. Вот, и они вот там могут убивать кого-то сколько угодно, но это как бы будет, ну, то есть общество изолирует себя вот от таких людей проблемных и создаст им отдельную реальность, где они будут существовать совершенно в привычном им мире, там с топорами, там с мясом, будет кровь литься рекой, будет всячески, то есть кричать будут там жертвы такие, то есть виртуальные. Вот, и они будут получать вот то, что им нужно, как бы вот это мясо, все очень адекватно, кровь будет пахнуть точно так же, как она должна там пахнуть. Вот, но таким образом люди, к которым это все неинтересно, эти приколы, они будут как-то совершенно изолированы, совершенно в параллельном мире существовать. Я считаю, что это очень хорошо, что надо к этому стремиться и как-то вот... То есть система наказания преступников, она вот может таким же образом быть построена, что вот будут каким-то... То есть вот отдельная какая-нибудь реальность будет, вот, которую... куда попадаешь, когда там что-то плохое делаешь, например. И, опять же, это не будет тюрьмы, там не надо будет людей этих там сторожить, чтобы они убежали, там, чтобы не убежали, как бы. Они себе там будут совершенно параллельно жить. Вот я так думаю. То есть это даже хорошо все.
0: Понятно. Ну что, может быть, еще то телефонный звонок, поскольку время нас все-таки подпирает, и надо как можно больше дать возможность пообщаться. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Ваня.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Это Вася Солнцев.
0: Привет, Вася.
2: Не кажется ли вам, уважаемые, что интернет – это удачно реализованный план ОВЕ? Александр знает, что это такое.
0: Да, конечно, знаю.
2: Зомбирование молодежи, подрастающего поколения и так далее. Вот могу привести пример.
0: Да.
2: Допустим, вам плохо, одиноко, депрессия. Вы звоните кому-нибудь поговорить. Отвечайте такой вопрос. Там, например, Дим, перезвони мне. Это начать общаюсь. Дебильная, по-моему, ситуация.
0: Ну, это то же самое, что, если помните, спасибо, недавно там нам звонил радиослушатель, который тоже сказал, что вот я типа звоню побеседовать, а мне говорят, ну, слушай, я сейчас не могу, я сейчас досмотрю сериал. Конечно, дебилизм абсолютно.
1: Не, ну, опять же, я считаю, что это совершенно как бы технологическая проблема, потому что, то есть, еще там год, два, три, и, в общем-то, линии, которые не занимают телефона, они, в общем-то, Ну, то есть, если проблема именно с тем, что ему вот, то есть, по телефону как бы не могут дозвониться, потому что он занят интернетом, это, я думаю, отпадет вскоре. Вот. А то, что человек занят чатом, ну, это просто, видимо, показывает то, что данное конкретное занятие чатом человеку было более интересно, чем беседовать с вот этим вот

0: собеседником, но не знаю, что между ними было. То есть, может, они как-то какие-то у них были разногласия, может быть, он вот, может, он не в чате вовсе был, а может, он как-то вот этим прикрылся, как бы, как вот какой-то причиной такой вымышленной. То есть, но, с другой стороны, это просто вопрос предпочтения не метода общения, скорее, а человека именно, с которым общаться, потому что я думаю, что это, вот, в общем, проблема-то опять же не в технологии, как бы, а в людях и в то, что они, почему-то вот люди всегда хотят в своих бедах, но это вот довольно часто встречается такая, как бы, психологическая проблема, то, что люди как в каких-то своих проблемах начинают искать виноватых где угодно, только
1: не у себя
0: внутри, в доме, да, да, не в тушке, то есть своей там где-то вот.
1: Ну, здесь ведь, что касается вот АВЕ, то есть это была у нас такая проблема. Ну, в общем-то, это расшифровывается как фирма англосакса «Ватикан Еврей», которая работает против России, поскольку, в общем-то, Великобритания является островным государством. Люди, конечно, совершенно не знали и не знают, что такое эти сухопутные границы, поэтому у них особое мировоззрение. Вот. Я не думаю все-таки, что, конечно, интернет был вот так вот изобретен ими для того, чтобы навредить нам, поскольку гораздо раньше он все-таки начал у них там...
0: Как... Нет, я думаю, что интернет это, в общем, общемировое явление. Конечно. И считать, что он где-то кому-то... Ну, то есть, ну, это слишком масштабное, как бы, мероприятие, чтобы приписать... Ну, то есть, можно... Что касается зомбирования молодежи, то есть, если бы это действительно было так, то мы бы наблюдали, как бы, ну, то есть, никто не мешает открыть свой собственный сайт, свой собственный форум, чат и на нем зомбировать самостоятельно молодежь. То есть, как бы, вот наличие вот этого факта меня все-таки несколько отвращает от мысли, что, как бы, это чья-то конкретная злая воля могла быть. То есть, как бы, можно зомбировать кого угодно и на какие угодно темы, если у тебя есть возможность как бы создать свой собственный центр притяжения внимания там в интернете. И вот именно этот факт, он как-то вот, видимо, вот товарищ позвонивший, он...
1: Ну да, с этим, этим сложно не согласиться. Хотя, в принципе, например, вот, дети, так сказать, природа, он-то гор, они как-то просты в общении. То есть, например, мы недавно вот ездили вот, в Полинезию, там лечили, общались. Я могу сказать, что люди, которые не знакомы с интернетом, ну вот с ними как-то легче. Вот, Тимур Генрихович, действительно это так, именно легче. Непонятно почему. То есть они не такие, что ли,
0: не испорченные цивилизации, наверное.
1: Да, вот, это очень важно.
0: Но я думаю, что здесь они вот про телевизор то же самое. Можно сказать, что вот я вот, например, не смотрю телевизор уже, наверное, лет 5. Да. То есть я практикую информационную диету для сохранения целостности психики своей.
1: Это абсолютно правильно.
0: Вот. И считаю, что люди, ну, точно так же, они страдают вот от этого вот потока информации, который в них вливается там в одну сторону. Как бы интернет, он хоть вот в этом смысле, как бы, он позволяет какую-то избирательность осуществлять, то есть все-таки выбирать тот сайт, с которого, который тебя будет зомбировать. Вот. И все-таки какой-то двунаправленный поток, то есть можно как-то самому что-то написать там на форуме или в чате. Вот. А телевизор это такая кормушка такая, поток такой, в тебя включили с одной стороны, и у тебя вот все вот это сквозь мозг протекает. Мне вот жутко от этих как бы ощущений просто. И я считаю, что люди, которые вот не смотрят телевизор, они гораздо добрее и к людям, и к животным.
1: Которые они не как... смотрят.
0: Да, да, разумеется. Ну, животные-то они как-то вообще от этого свободны, и в этом смысле я им как-то даже завидую.
1: Безусловно, безусловно, я это тоже замечал.
0: И птицы, кстати, тоже.
1: Птицы, да, да, да. Ну и вообще, то есть вот как бы, такое алчное поглощение, собственно говоря, через телеэкран продукции, которую изобрели другие люди, причем, ну, не всегда, скажем так, они... Ну, не то, что грамотно, так я не могу, конечно, сказать. Вот. Но не всегда, скажем так, бескорыстно в том, что они создают.
0: Да.
1: И вот так дико фанатично как-то быть преданным им, это, конечно, уже неразумно. Да. Следующий телефонный звонок, если вы не против. Сейчас я напомню еще номер. Хотя и так звонят, но это просто положено. Так нам за так рано не начать.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Меня зовут Олег.
1: Здравствуй, Олег, да.
2: Я бы хотел небольшую гипотезу рассказать и услышать ваши отношения.
1: Давайте попробуем.
2: Ну вот все знают, что продукция Microsoft практически в любом компьютере есть.
0: Начинка вот этого,
2: да. И если наложить это все на кальку интернета, то получается жуткая картина. В том смысле, что где-то есть мощные такие центры информационного шпионажа, которые с помощью вот этой вот всемирной паутины способны практически сканировать любой компьютер, находящийся на планете. Кстати, вести такую деятельность по отслеживанию любой информации, следить там за умами и прочее, прочее, прочее. Вот примерно в таком.
1: Ну, тут даже, знаете, спасибо за звонок, тут даже речь идет немножко о другом, что ведь не секрет, что вся информация, вот по, в частности, интернету, то есть все посещения, они так собираются и коллекционируются Microsoft. Мы вот даже, по-моему, вы мне и говорили, что существует спецпримочка, позволяющая, попросту говоря, избежать вот данной регистрации.
0: Ну,
1: то есть с какой целью они это делают, совершенно не понятно. То есть вряд ли это просто статистика, да?
0: Ну, не то чтобы статистика, то есть как бы... Ну, что касается сути вопроса, то есть, во-первых, программное обеспечение Microsoft стоит далеко не на каждом компьютере, а обычно, то есть, мое такое как бы мнение на этот счет, что Microsoft делает достаточно хорошее программное обеспечение для рабочих станций, но для серверов, интернетных серверов все-таки не всегда удобно как бы применять. То есть не то, что оно вот плохое, но для этой цели подходят обычно некоторые другие и операционные системы, и приложения. Вот. И поэтому говорить о том, что как бы весь интернет под контролем Microsoft, как-то несколько преждевременно, потому что как бы там есть масса других всяких компьютеров.
1: Нет, ну а зачем?
0: Сети, прежде всего, серверов.
1: Зачем они все-таки собирают эту информацию? Вы не станете отрицать, что это происходит, да?
0: Ну, я даже это самое. Ну, вот я, наверное, даже стану отрицать. Знаете, Александр, то есть как бы я, конечно... Ну, то есть, с одной стороны, это, конечно, смешно. Вот. И вот если это так бы действительно было, то это действительно еще один, аргумент в пользу паранойи, такого вот желания оглядываться в обе стороны, когда вы переходите дорогу с односторонним движением. Знаете, вот паранойки, как себя ведут обычно. Нет. Они вот во все стороны смотрят, то есть хотя там и знак висит, что вот машины только в одну сторону едут. Вот. Но не знаю, может это...
1: Или когда их, например, зовут, говорят, например, Вить, он так, хотя голос, в общем-то, конкретно идет от носа определенного.
0: Ну, это нарушение этих какой-то высшей нервной деятельности. Есть такие, бывают. Ну, ладно, в общем, то есть по поводу слежки тотальной, это просто технически достаточно сложно осуществимо. Существуют, в принципе, системы под... есть такое словосочетание системы эшелон, которая якобы сканирует трафик основных интернетных, в главных узлах интернет и вылавливает какие-то там сообщения по ключевым словам. Бомба, уран, там, например.
1: Наркотики.
0: Наркотики, да. Примите фуру с героином, растаможьте. Вот. Да. Тому подобное. Глупости. И якобы их... Ну, то есть это очень большой объем информации. И его, чтобы так обрабатывать, чтобы что-то из него вылавливать, нужна очень продвинутая, не боюсь этого слова, система какие-то, которые этим занимаются. Вот. Но Я думаю, что конкретно, ну, то есть, и такую систему, естественно, не будут строить для того, чтобы охотиться за каким-то Васей Пупкиным конкретно, который там краденый Windows установил там на свой персональный компьютер. То есть это есть другие цели, гораздо более как бы значимые и для создателей этой системы, и вообще и для там спецслужб. И, то есть, в принципе, есть как бы другой аспект, то что, в принципе, движение человека в интернете, то есть по каким он сайтам ходит и на какие там кнопки нажимает, в принципе, существует возможность это дело протоколировать как, ну, различными способами и каким-то образом, ну, то есть это делается для того, чтобы, естественно, вычислять, куда люди ходят, когда они ходят, то есть когда у них обострение сезонное там начинается.
1: То есть,
0: чтобы,
1: в принципе,
0: чтобы предугадать, как это делать.
1: Да, происходит какая-то, ну, я не назову это там попытка как бы регулировать вот движение вот этой толпы пользователей, да, но тем не менее отслеживается вот какие-то тенденции в изменении их там поведения, вкусовых пристрастий.
0: Ну, это
1: там
0: скорее, то есть это, в общем-то, для их же пользы, я думаю, делается. То есть для того, чтобы предугадывать их какие-то массовые такие реакции, и чтобы как-то быть к этому готовым. Не для того, чтобы им какой-то там вред принести, а наоборот, чтобы они там друг другу не повредили. То есть если известно, что они, например, там в субботу после обеда все там ломятся, например, читать анекдоты, как бы, то можно как-то это предугадать и, в общем, ну, то есть какие-то меры принять, чтобы они там все там сумели анекдоты почитать, как бы, и чтобы это их там не мешало. То есть...
1: Но все равно, согласитесь, пожалуйста.
0: Ну, неприятно.
1: Это, во-первых, да, во-первых, это малоприятно, а во-вторых, это же дает уникальную возможность, например, в какие-то часы, так сказать, наиболее массовых посещений там определенной страницы и так далее, да, просто выдать какую-то информацию, которая способна повернуть в дикую панику, собственно говоря, все население. То есть практически вот ввести в ужас, так сказать, сделать конец света, попросту говоря, посредством информации негативной и грамотно поданной, понимаете, да?
0: Нет, ну, разумеется, если при наличии злой воли на такое мероприятие, оно как бы осуществляется легко. Но, то есть, ну, опять же, это скорее хулиганством можно как бы назвать. И, в принципе же, известно случаи, когда без отслеживания какой-либо информации хакеры, там, малолетние хулиганы-подонки ломали сайты и вместо странички главной подвешивали какие-то, ну, что-то прославляющее себя, соответственно, и там угрозы, содержащие там, ну, для того, чтобы таким образом обратиться вот к массе людей и как-то их пытаться своими вот этими проблемами загрузить. Но...
1: А вот после этого, ведь, кстати, извините, что я так вот перебиваю, опять же, была же ведь такая, ну, печальная, на мой взгляд, тенденция, когда вот такого рода хакеры затем приходили к людям, содержащим взломанные ими сайты, и говорили, что, дескать, так и так, вот я там знаю ключи, могу зашитить от людей более опасных, чем я. И ведь, что самое печальное, их брали на работу. То есть, по сути, это такой, ну, рэкет, что ли.
0: Нет, ну, это, в общем-то, нормальный подход. То есть, человек ищет себе работу, он ее таким образом находит.
1: Ну, вот вы считаете, это хороший способ найти работу, так?
0: Ну, скажем, если не, то есть, не подставлять как-то людей при этом, то есть, можно же как-то сломать сайт и не искажать его, а просто сказать: ребят, у вас вот тут дыра, я могу вам ее показать. То есть я, в принципе, сталкивался с людьми, которые вот вещи такие умеют делать. И
1: чего греха таить? Вы уж не скромничайте, вы и сам, в общем-то, я так знаю, только попроси.
0: Нет, ну это как бы отдельная совершенно сфера деятельности. Есть просто люди, которые в этом преуспевают, они только этим занимаются. Да, просто я занимаюсь как бы многими вещами параллельно, у меня на это времени остается достаточно мало. Вот. Но то есть это способ как бы честно заработать деньги, это, то есть, сломать чей-то сайт и администратору этого сайта и его начальнику там показать, что, ребята, у вас тут вот есть проблема, как бы я могу ее решить. Ну, то есть проблема есть, и вот он продемонстрировал.
1: Да.
0: А то, что я могу решить, это будет там стоить столько денег, как бы. Если эта сумма действительно какая-то адекватная, то есть это там не миллион долларов,
1: то на это идут.
0: То на это идут, и я ничего как бы страшного в этом не вижу. Я как бы хулиганство, то есть во всех его проявлениях, если это как бы кому-то от этого не смешно, я считаю, что это как бы то есть недостойное поведение, неэтичное.
1: Вот, да, мне почему-то кажется тоже, да. А еще, наверное, телефонный звонок. Да, но прежде чем мы его примем, все-таки лично вам, так сказать, по Тимуру Генриховски, что недостает в сети? Что вот, какой бы сайт вы хотели видеть? То есть я сперва могу там сказать, что вот мне, я бы хотел видеть как можно меньше личных страничек. Начнем с этого. Персональных страничек с фотографиями, там, семейные альбомы и прочее, да, как можно все-таки меньше каких-то торговых вещей, то есть где постоянно предлагают что-то втюхивать, то есть я бы их оставил, но где-то в отдельном совершенно месте, а вот, да вот, пожалуй, и все. Да, что мне мешает. А что бы я бы хотел видеть, это, в общем-то, да ничего бы я не хотел. Да, извините, я болею. А как у вас обстоит дело вот с пожеланиями?
0: Я вот как-то тоже спокойнее отношусь и к страничкам, и к торговым каким-то мероприятиям. То есть, более того, но по поводу страничек, я считаю, что их как бы видно, что это странички. Можно просто на нее как бы не ходить, зная, что это страничка, что там ничего интересного нет. Если это как бы не лично ваш знакомый человек, и он вас туда лично не пригласил, чтобы его там, ну, что-то вот как бы для вас там лично считать, что это как бы нужно, хорошо.
1: Да.
0: Вот. Их как-то, в интернете есть все практически, но, то есть, каждый себе выбирает себе такую методику в нем поведения, чтобы ему было комфортно. Так вот, я рекомендую вам, Александр, просто внимательнее следить, куда вы кликаете, то есть, и тогда вы странички вам просто не будут на глаза эти попадаться, и вы будете себя гораздо счастливее по этому поводу чувствовать. Что касается торговых всяких вещей, то я считаю, что это, наоборот, очень хорошо. Вот у меня жена, опять же, например, у нее есть комплексы такие, она не любит таскать сумки тяжелые, потому что она боится, что у нее разовьются из-за этого мышцы трапециевидные, она станет похожей на животное какое-то. Вот. Женщины, они странные, то есть я их не всегда тоже понимаю мотивы, но в любом случае, то есть спорить же бесполезно, мы же знаем. Вот, и поэтому с появлением супермаркетов интернетных, она там все заказывает, все, что надо, и сумки ей приносит там, и она себя счастливой совершенно чувствует.
1: То есть это можно сейчас делать?
0: Да, это можно, действительно работает, как ни странно, и, в общем-то, расценки вполне допустимые. То есть как-то можно себе это позволить, и я не то что это пропагандирую,
1: я
0: считаю, что вполне себе способ для женщина, которая не хочет ходить по магазинам, таскать сумки и там сунуть под руки интернет, сказать, вот учись теперь. Не хочешь таскать, давай, решай свои проблемы сама. То есть я считаю, что это правильный подход.
1: С этим сложно не согласен.
0: Вот, значит, что касается того, что мне там не хватает, в общем-то, я бы сказал, даже не сайтов, а в целом о подходе, о концепции. То есть в интернете очень много информации различной, но порой очень сложно ее найти. То есть как бы есть такая наука, я с удивлением узнал недавно, которая как раз этой проблемой занимается, информационная архитектура, как раз по поводу делать сайты и системы сайтов таким образом, чтобы человек, придя на них, каким-то образом, он что-то, ему нужны там роликовые коньки, например, какие-то конкретные.
1: Например, сейчас очень необходимо.
0: Зимой на них хорошо. С шипами только такие.
1: Мне же не для спорта, а для антуража, чтобы они лежали на заднем стекле автомобиля, и все видели, спортсмен едет. Только с этой целью, да.
0: Тоже вполне достойная позиция. Чтобы он где-то минимальные движения какие-то и мозгами и мышкой, и на кнопки минимально нажимая, как-то на эти коньки выходил совершенно резко и, в общем, и удовлетворение получал в результате.
1: Так вот, Тимур Геннадьевич, о чем я, в общем-то, вам и пытаюсь рассказать, то, что, например, я ищу, набираю там ключевое слово «очки», вот, а мне там, или там вот коньки, да, мне выдается список из там более чем 50 всяких наименований с какими-то, попросту говоря, дебилами уже. Вот что плохо-то.
0: Нет, ну это как бы проблема вообще интернета в целом, то есть это как бы его болезнь, можно сказать, детская, которая, разумеется, то есть вот как ответ на вот эту проблему явилось как раз вот создание такой отдельной отрасли науки, и пока она, конечно, в зачаточном состоянии пребывает, но, тем не менее, какой-то прогресс все-таки есть в этом смысле, и я думаю, что интернет, он будет все дальше и больше становиться более удобен, и более как-то даже, чем даже домохозяйки смогут им пользоваться в полной мере. То есть, ну, они утомляются уже быстро. Им вот, то есть, они нельзя 50 раз кликнуть, уже как-то они, у них вот фрустрация быстрее наступает. Вот. И чтобы такие люди тоже, они как-то могли в полной мере
1: энергию
0: пользоваться.
1: Вот это, да. Выбросить в мышь, так сказать, да.
0: Да, ну, то есть прогресс есть, и это радует.
1: Будем надеяться. Ну и, видимо, последний на сегодня звонок и вопрос нашего уважаемого радиослушателя к Тимуру Генриховичу Евдокимову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам там все такое, да.
3: Алло.
1: Да.
3: А это что, это программа, что ли?
1: Да, я, собственно, да.
3: Ну, я, короче, это, рабочий, значит, только.
1: Да-да-да. Вот.
3: Ну, когда, значит, надо обработать деталь, значит, ну, допустим, 18 миллиметров меньше снял, деталь, она как пиздец, ну, простите, полетела.
1: Да, все, уже в брак, в контейнер
3: и
1: для
3: все.
1: Брака, да, знакомо, да.
3: И мастер там, вот.
1: А мастер, он, она может даже из сож вылить.
3: А брат у меня верхала, ну, че, 4 раза обстропела, он, значит, бился. Вот компьютер ему поставь, и он нормально же будет, правильно?
1: Да.
3: А так вот.
1: Понятно, спасибо. То есть вот, я думаю, это все-таки не последний звонок, еще один, да, хотя да. Звонок тоже жизнеутверждающий, да?
0: Да, вот же.
1: Доброй ночи,
0: как с Марс.
1: Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло, говорите. Ну, не хотите, вот следующий. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Добрый вечер.
1: Как у вас так получается голос меняется, а? Хороших я все-таки набираю людей на работу. Говорите.
4: Да.
1: Читайте вопрос.
4: А вот какой вопрос читать?
1: Вот
4: первый ты... или второй из бумажки? А то вот тут небольшая заминка у нас произошла.
1: Второй сейчас. Сейчас у нас 3:35, второй.
4: Значит, лифт 4, вопрос второй, да?
1: Да.
4: Ага, отлично. Это как раз вопрос из области интернета. Вот вы никогда не задумывались, да, вот существуют такие бильярдные столы, в которые опускаешь жетончик, и он, значит, выкатывает шары в такую...
1: Да.
4: В выемку, да?
1: Да.
4: Да. А вот вы никогда не задумывались, каким образом происходит отбор вот белого шара от других, потому что ведь когда там забиваешь шар, да, не всякий шар выкатывается обратно в эту выемку, а только белый.
1: Понятен вопрос.
4: То есть, вот, мы производили, в принципе, с друзьями наблюдение. Нам кажется, что там просто в столе сидит какой-то работник, которому платят.
1: Понятен вопрос. Ну, на самом деле, спасибо за звонок. Но на самом деле ответ не очень прост. Просто вот этот шар белый, которым лупит, он просто немножко меньше в диаметре, чем остальные его собратья шары. Ну и, видимо, на вот этой замечательной, я бы не побоюсь даже этого слова, геометрической ноте, да, мы закончим сегодняшнюю нашу беседу с Тимуром Генриховичем Евдокиевым. Он, соответственно, специалист по онлайновым информационным сетям, аналитик. И я думаю, что поскольку тема эта, она весьма злободневная, и дальше в связи с развитием, обрастанием, собственно, интернета, его обвешиванием всякими, в общем-то, грушами в форме новых пользователей, неоднократно будет у нас в гостях еще, вот, кстати, старина Генрихович. Да, спасибо вам. Спасибо вам, Тимур Генрихович, за то, что вы пришли. Успехов вам в вашем вот нелегком труде. Вот, чтобы лампа мигала, вон та антенна, чтобы не была загажена вольными всадниками неба птицами.
0: Ага. Спасибо вам, Александр, за предоставленную мне возможность. И спасибо всем, кто слушал. Надеюсь, это было как-то интересно и познавательно.
1: Да забудьте.
5: Соло для бас-гитары исполняет Джон Патитуччи, автор «Опоссум». Падла.

0: И мы начинаем встречу с нашими сегодняшними гостями. Я рад представить нашего сегодняшнего гостя. Это уже достаточно известный вам человек. Он часто у нас бывает. Кирилл Непоняев. Здравствуй, дорогой Кирилл. Я рад тебя приветствовать в этой студии снова и снова.
1: Здравствуй, Саша. Я прошу прощения, что несколько опоздал на эфир.
0: Ничего страшного. Вот. Это вполне простительно людям творческим. Даже если бы ты пришел за 2 минуты до конца эфира, даже такое опоздание все равно бы пошло тебе на пользу.
1: Вот это интересное очень мнение. Я думаю, что мы в ближайшем эфире, наверное, опробируем этот вариант.
0: Да, и я хочу сказать специально для наших уважаемых, что вся наша сегодняшняя программа пойдет под эгидой известного певца, хореографа, композитора, кинотелеактера Вахтанга Кикабидзе. Мы будем слушать сегодня только его песни, общаться на самые разные темы. Вы можете тут о многом нас спрашивать. Вот, во-первых, спрашивают, взял ли ты свой пейджер?
1: Да, есть такой инструмент, находится в непосредственной близости, и, в принципе, я могу его
0: излучать. Далее вот у меня спрашивают, почему моего фото нет на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Кирилл, ответь, пожалуйста, ты.
1: Но дело в том, что так получилось, что мне было поручено поместить фото Александра на сайт радиостанции «Эхо Москвы», и я вот должен это сделать буквально вот в ближайшие дни. Я это не сделал уже в течение 4 лет, и, видимо, пришло время некой расплаты, и я сейчас просто каюсь, что я не поместил. Дело в том, что как бы твой образ же постоянно меняется.
0: Да.
1: И мне хотелось вычленить наиболее удачные
0: ракурсы.
1: Ракурсы, совершенно справедливо. Вот снять с этих ракурсов, потому что фотографией я занимаюсь всего как бы 9 лет, это недостаточный стаж, и разместить вот на волнах радиостанции вот этот прекрасный портрет. И я думаю, что, может быть, ну, не завтра утром, но где-то там во второй половине дня
0: появится,
1: можно будет это уже увидеть.
0: Безусловно. Вот такой вопрос. Александр Феофанович, это к тебе тоже, видимо. Слышал, что с февраля этого года в компакт-диски некоторых музыкантов будут вложены призы и пищевые продукты. Вот. И какие, в частности, компакты будете выпускать вы?
1: Но мы будем выпускать несколько сразу компактов, самых различных, а вкладывать в них мы будем вместо компакта, будет вложен специальный блин, как бы такой несколько жирный, видимо. Его можно будет прокручивать на компакте, но только на определенных компактах.
0: И это будет... что такое? Моя сигнализация.
1: Да, это наша сигнализация.
0: А ну уйди от машины!
2: Давай,
0: отсюда!
1: И, естественно, мы будем вкладывать гематоген.
0: Безусловно.
1: Мы будем вкладывать детский гематоген, потому что это не портящийся продукт. И, как показали опыты, даже если его хранить в сухом месте в течение 14 лет, то он от этого только как бы
0: добреет
1: и набирается витаминами.
0: Ну вот ты знаешь, вот еще тут спрашивает... Ольга, такой вопрос, это она мне его задает. Александр, не подвела ли я вас во время социологического опроса на «Серебряном дожде»? Теперь я понял, откуда все мои неприятности. Оль, ты чего? Ну вот ты вот взрослая женщина, да? Вот ты вот, когда социологические опросы проходят всякие, да, ты думай, что говоришь. Думай о том, что ты бродишь тут, как это... Бегает, как лисица, знаешь, вот в клетке лисицы такие. Это Оль, не про тебя, Оль.
1: Он сейчас пойдет спать.
0: Да, Оль, ты это самое, вот когда звонишь куда-то в общественное место, да, ты, ну, вот думай о том, какие последствия для людей, о которых ты говоришь, это можешь иметь. То есть вот Кирилл говорит про фотографии, да? Вот, а как мне теперь вот показаться вот на людях даже? Так что труба. Безусловно, принесли.
1: Есть несколько вот у меня даже сообщений, совершенно непонятно, каким образом пришедших.
0: Да, ну правильно. Видимо, какие-то твои дружки. Так, что тут дальше? Да, ты знаешь, что нам же необходимо сейчас по новому расписанию обязательно говорить о новейших политических решениях. То есть мы должны с тобой сегодня обсудить евровалюту по плану. И о том, что был отклонен проект президентский о пчеловодстве. Это все-таки мы...
1: Ну, во-первых, он еще не отклонен.
0: К
1: как? Я насколько знаю, что он был, может быть, отклонен в третьем чтении, а пока как бы еще до этого дела не дошло, поэтому все очень серьезно. И мне кажется, мы еще не вправе как бы так вот безапелляционно говорить, что этот проект уже не утвержден, а как бы, то есть, ну, понимаешь ты, да?
0: Ну, мне почему-то казалось, что его уже отклонили.
1: Ну, может быть, у меня несколько мне как бы сведения не самые свежие.
0: Ну, в общем, вот тут такой вопрос тут от людей приходит, что касается разведения пчел на антресолях и других деревянных ящиках в домашних условиях. То есть реально мед – это же достаточно высококалорийная такая продукция. Я хочу официально заявить, что поскольку все мы сейчас находимся снова в 92-м где-то году, когда все доллары, значит, стоили очень дорого, денег у людей, в общем-то, особо не было, и кругом продавались дешевые китайские кожаные куртки, то вот в магазине, где вот они продавались, был кафетерий такой, совершенно мерзотный, и в нем в такое в поносное кофе вот вместо сахара клали мед тоже какого-то непонятного производства, вот, и люди этим питались. Поэтому вот в данном вопросе есть, согласись, все-таки рациональное зерно. То есть, представляешь, ты открываешь там эти соты всякие и все эти прочие прибамазы. Плюс я хочу сказать, что ведь не секрет, что, например, ну, помнишь, Машу, да, вот?
1: Угу.
0: Бабушка у нее, она же растила поросенка на антресолях.
1: Не, ну здесь, понимаешь, здесь очень сложно говорить. Если брать вверх, то это, безусловно, антресоль. Если брать низ, то, мне кажется, разведение пчел вот под батареей, вот, допустим, тоже. То есть на первом этапе это достаточно интересный вариант, потому что, как известно, пчелы, они в тепле очень быстро размножаются.
0: Да, ну, они типа любят тепло, потому что на холоде у них слипаются вот этих пчелиные чешуйки и насекомые.
1: Кстати, просто
0: дохнут.
1: Если говорить о холоде, мне кажется, что мы можем сегодня поговорить о такой важной проблеме, как поведение домашних животных в условиях вечной мерзлоты. Это очень интересная проблема, и она как бы на контрасте с пчелами, которые, естественно, чувствуют себя вольготно в условиях нешуточного тепла, соответственно, как бы под батареей, или вот если мы ставим какой-нибудь кипятильник или обогреватель на антресоль, то мы знаем, что достаточно быстро можно добиться самых, ну, скажем так, впечатляющих результатов.
0: Ха. Ты знаешь, кстати, только сегодня мне рассказали демонический анекдот. Я не люблю анекдоты вообще, но тем не менее этот можно рассказать про верблюдов. Может, ты слышал?
1: Нет, я не слышал, но я с удовольствием послушаю. Про верблюжью блоху?
0: Нет. Про верблюдов, я же тебе говорю. Я бы так сказал, про верблюжью блоху. Это же разные вещи. Вот, Кирилл, подожди, вот, выслушай внимательно.
1: Хорошо. Смотри,
0: потому что есть верблюд, так, есть блоха. Это одно и то же. Ты
1: нет,
0: сказать, что это одно
1: вещи
0: и то же, да?
1: Нет, я...
0: То есть я дебил.
1: Нет, я просто...
0: Нет, ты прямо скажи, я дебил, да? То есть...
1: Хорошо, я говорю, я дебил.
0: Вот. Люблю самокритичных.
1: Ты вот видишь, я как пошел на какие жертвы.
0: На какие уступки, да. Так вот, про верблюдов, значит, анекдот. Сын подходит к папе верблюду и спрашивает: слушай, папа, почему у нас такие вот неудобные какие-то копыта вот эти дурацкие? Ну, для чего? Он говорит: ну, сын, мы корабли пустыни, и вот чтобы у нас копыта не вязли в песке, собственно, вот они у нас такую имеют форму. Сын так, да, отошел, сел снова в уголке, посидел, потом опять подходит: папа, а почему у нас тут на морде вот такие, да, мудацкие вот эти губы такие, вот для чего-то вот, ну, вот, вот такие вот, ну уж зачем нам это нужно? Ну, сын, ну, глупый вопрос. Мы же вот когда идем, да, как мы же корабль пустыни, видим верблюжью колючку и по пути ее вот хватаем. Мы только вот с помощью таких вот жутких вот этих наших губ можем схватить по пути, не увязая вот в песке эту верблюжью колючку. Сын тогда, ну ладно, опять отошел, значит, сел, сидит. Потом опять подходит: пап, а зачем нам вот сзади тут эти горбы-то вот эти два, я не понимаю. Слушай, сын, я тебе уже замучился объяснять. Я тебе говорю, мы корабли пустыни, вот мы идем, не увязаем, сожрали эту верблюжью колючку, а пить нам негде. Мы туда-то воду накапливаем, мы можем не пить там месяцами. Сын так: все, папа понял. Отошел, сел, посидел такой опять. Говорит: слушай, папа, ну я не пойму, ну зачем нам в зоопарке-то все эти навороты?
1: Хороший.
0: Ну а теперь про мерзлоту.
1: Я думаю, что вот о мерзлоте мы должны спросить поклонников, что у тебя происходит, какой-то у тебя рушится здание какое-то. Потому что манипуляции диджея я вот хочу сообщить нашим радиослушателям, так как лет 5 назад тоже за пультом вот сидел и пытался вставлять в различные пазы предметы, будь то компактные круглые диски, либо виниловые гигантские пластинки, либо аудиокассеты, и всегда путаешь, потому что если ты вставляешь, допустим, аудиокассету на компакт-проигрыватель, то происходят проблемы. Вот, Саша, я сейчас вот признаюсь...
2: Лихорадочно производил потыки,
1: поскольку у нас есть творчество, представлено творчество Вахтанга Кикабидзе на 11 носителях самых разных. Поэтому, чтобы как бы грамотно построить эфир, приходится постоянно менять, что-то перетыкать. Вот сейчас следующая песня стоит на гигантской катушке, я так понимаю, да?
2: Да, но сейчас мы пока не о песне. Значит, у нас еще тут приходят люди и задают вопросы. Вот от Иры вопрос. Мой муж Александр Захаров, так она и говорит, после каждой поездки в театр приезжает пьяным. Александр, подскажите, куда ему надо ездить, чтобы не приезжать в доску пьяным? Ну, Кирилл, у тебя есть какие-нибудь соображения? После каждой поездки в театр он приезжает пьяным.
1: Может, ему просто не стоит приезжать, вот в общем, никуда ездить, а ему не надо приезжать. Вот какой может быть выход из ситуации.
2: То есть, ну, по крайней мере, тут ситуация такая,
1: или, может, ему нужно куда-то в другое место приезжать, а Ире там его ждать. Может быть, просто дело...
2: Поменять место.
1: Да.
2: Безусловно.
1: Потому что мы же знаем, энергетические поля, они совершенно иначе воздействуют на природу человека, если... Многим же советуют, нужно менять место жительства. Допустим, ты живешь в Москве, и у тебя дела не ладятся. Ясно же, что явно это надо просто переезжать куда-то.
2: И ну, как говорится, бечь.
1: Да,
2: отсюда.
1: Своеобразный, да. И вот плохо, что если приходится бечь в провинцию, допустим, вот ты понимаешь, что тебе нельзя бечь, допустим, я не знаю, за границу, а приходится бечь куда-то, допустим, вот в Моршанск. Вот это, конечно, трагедия всей жизни. Поэтому в данной ситуации речь идет не о том, что ему не надо ходить в театр. Ему нужно просто возвращаться в другое место. Вот и все.
2: Да. Хороший.
1: Элементарное объяснение просто. Александр Захаров, поэтому я думаю, что уже теперь...
2: Далее, ну, если ты не против, потому что очень много вопросов, одному мне сложно на них отвечать. Александр вот спрашивает, ну, я как-то на тебя тоже перекладываю часть ответственности. Моя теща запрещает мне слушать твою программу. Как только пробьет 12, она велит мне идти спать. Посоветуй, что мне придумать. Это как раз Александр Захаров сам вот и спрашивает, да.
1: Ну, естественно, в такое время в театр идти уже поздно. Поэтому мне кажется, что нужно просто, опять же, сменить место. Если приезжать в другое место, там просто нету тещи, и, соответственно, она не может заставить идти спать. То есть все место расположения. Нет, второй вариант, можно засыпать в 12, а в час уже просыпаться.
2: Да, прикидываться. Как... Это... Третий вариант – это измазать зеленкой ее шубу любимую. Где-то без 15-12.
1: Может.
2: Эффект потрясающий. По крайней мере, ей не будет уже ни до чего.
1: Нет, можно поставить кипятить молоко, как бы, и оповестить ее уже в последний момент.
2: Когда вот-вот она.
1: Да.
2: Саша, моя жена всегда моет руки перед едой, а я этого делать не люблю. Она меня дразнит свиньей. Как мне поступить? Спрашивает Андрей Рыжий. Я думаю, что здесь, Андрей, тебе нужно, как бы, чтобы вот она не голословила, потому что это же галимая болтовня. То есть, когда человеку говорит, что он свинья, то есть это же неправда, ну, логично. То есть тебе нужно, в общем-то, уподобиться этому образу. То есть как внушить самому себе, что ты свин полный, конченый, и, в общем-то, хрюкая, как-то обгадясь хорошо, вот ползать на карачках, там, и вообще...
1: А свиньи же, они, знаешь, что кушают? Они же кушают, как бы...
2: Все подряд.
1: В основном фекалии.
2: Все подряд
1: и
2: вообще.
1: Поэтому вот тут...
2: Даже ты знаешь, я помню, забавный был случай у нас в деревне. Хряка выпустили, ты представляешь? Ну, как выпустили, случайно выбежал. Он сожрал стадо индоуток, собственно. Ну, прям вот тут вот. А, ты не знаешь такой индуутки?
1: Нет, я совершенно.
2: Ну, это такая
1: знаю.
2: Смесь, в общем-то, утки и индюшки.
1: Индуса.
2: Индусы, да. Далее, сейчас еще тут очень много всяческих было. Да, значит, про свинью мы ответили. А, да, жена на контрасте поймет, что такое есть настоящая свинья. Кстати, вот ты знаешь насчет животных? Чау-чау, знаешь?
1: Ну,
2: Ну, приблизительно. В общем, чао-чао, собака такая. На мясо ее китайцы разные там позят.
1: Мы можем, кстати, вернуться к теме бритые обезьянки читы.
2: Так, так, так, так.
1: Это интересно. Ведь очень интересно.
2: Бритые читы,
1: если
2: да.
1: мы разговариваем о творчестве Вахтанга Кикабидзе, то, наверное, каждый радиослушатель ассоциирует да. его именно
2: извини,
1: с песней
2: кстати, я совершенно
1: «Бритые
2: забыл.
1: Обезьянки».
2: Нужно, да, извините, дорогие радиослушатели, сегодняшняя наша программа, которую вот мы с Кириллом Немоляевым, он помогает мне очень, посвящена творчеству замечательного писателя Вахтанга Кикабидзе. Да, извини, я просто, чтобы напомнить.
1: Ну, профессионализм. Но, если у нас в космос запускали собак, то есть белка, стрелка, уголек, ветерок, то ведь у американцев запускались обезьянки. Одна обезьянка была огромная, это был Кинг-Конг.
2: Ну, очень большая. Она погоняла у тебя было, естественно. Она не то, что... Ну, большая, то есть человека где-то.
1: Ну, где-то да, вот такая.
2: Чуть-чуть меньше, но она уже сутулилась. Ну, если бы выпрямилась, она прям вот как человек.
1: И, соответственно, чита. И вот Кинг-Конг, он просто в какой-то степени издевался и постоянно ее брил.
2: Ну, он брил ее когтями. То есть даже было это не то, что вот такой процесс, а просто, ну, скажем так, сексуальные заигрывания в космосе. Вот. А поскольку там была невесомость, то в момент, когда вот в момент особого возбуждения, значит, Кинг-Конга на читу вот эту самую...
1: Во-первых, в этот момент, я извиняюсь, что тебя да, перебрал, Александр, он называл ее всегда Маргаритой.
2: Ну, в мозгу мысленно, там же работали подсоединенные датчики всяческие. Но он, короче, цеплялся за нее и производился выщип вот этого и пуха, и всего, что-то росло на тушке.
1: Своеобразная такая.
2: А мало ведь кто об этом знает. Ведь люди вот думают, что мы их обманываем как-то, да. Вот они не знают, что когда они приземлились, то, в общем-то, чита, она была лысая. Вот, ну, вообще наглухо лысая и сексуально неудовлетворенная. Вот. А уж мы не будем говорить, что там творилось
1: не, ну
2: внутри
1: просто,
2: корабля.
1: Мне известно, что это был практически первый такой единственный полет, поскольку в дальнейшем уже как бы был изменен членский состав американской вот этой программы животноводческой, космической. И, соответственно, был единственный уникальный полет, вот это чита-брита, чита-маргарита. То есть проблема, она... Даже это не проблема, а просто некий фактор истории, которым хочется все-таки рассказать, поскольку мне кажется, что немногие наши радиослушатели осведомлены о вот таком жестоком полете.
2: Ну, а ты дальше-то рассказывай. Ты на самом интересном прервал.
1: Ты считаешь, что стоит?
2: Да, конечно, безусловно. Люди уже заинтересованы просто и... уже приникли, я бы сказал.
1: Ну, если честно говорю, я не совсем уполномочен говорить об этом. Это очень, очень личное.
2: То есть... А, ну, я понял. Да, так вот, значит, вернемся к чау-чау тогда. И вот непосредственно к пищевой собаке, которую разводят в Китае. Отсюда ее принято покупать вот, и, в общем-то, держать дома и хвалить за спокойный нрав, отсутствие вони. И, в общем-то, ну, такая, дескать, плюшевая игрушка по типу левретки, только больше места занимает.
1: Дело в том, что как бы чау-чау – это единственное животное, которое от которого не бывает аллергии просто никакой.
2: Да, аллергии не бывает, потому что она съедобна.
1: Да, и она совершенно не пахнет.
2: Вот, да. Так вот, ну, ты знаешь, что это кормовая собака, да, что ее едят. Вот, представьте себе, что вы, например, приезжаете в Китай... куда-нибудь, да, заходите в дом ну, там, нового китайца, который весь там в соплях, на хорошем автомобиле, и видите, что у него дома живет наша вот русская свинья, к примеру, да, вот это то же самое, понимаете, и вот мода, она все-таки должна как-то ну, фильтровать вот свои проблемы, ну, я так считаю, хотя я могу ошибаться. Что тут еще у нас тут? О, сколько... Угу. Вот, моя девушка тут зашел, человек спрашивает, в общем, девушка его хлебом не корми, любит получать сексуальное удовлетворение перед уходом на работу, и он просто измучился. Помоги, просто... говорит добрым сайтом Антоха. То есть ну, непонятно,
1: хлебом,
2: перед чьим,
1: кажется, вот
2: нет, перед чьим уходом, перед уходом Антохи на работу или бабы его, если... перед бабой, а он остается, тогда это говорит о наступлении импотенции у него, потому что...
1: А мне кажется, нужно поговорить о проблеме хлебом не корми. Что это значит? Это очень сложная
2: вот это
1: система.
2: Интересно, хлебом
1: понимаешь?
2: Не корми.
1: Хлебом не корми. То есть, может быть, если...
2: Еще выражение хорошее, с топором не вырубишь. Вот эти вот такие вот...
1: Да, вот это вот. То есть, если покормить хлебом, может, просто вот так нужно как-то поступить, может быть? Может быть, удовлетворение... происходит от получения какого-то злаков, вот, зерен вот этих вот.
2: Ну, злаки. Да, можете попробовать. А так вы бы все-таки уточнили, кто из вас это самое. А, Саша, блюзовая программа будет выходить в это время каждую субботу или это досадное исключение, спрашивает Денис. Денис, в ближайшее время мы планируем каждый час вот ночи субботы на воскресенье постепенно вытеснять блюзовыми программами. Это же так замечательно, когда вот...
1: Причем, что интересно, что... Извиняюсь, Александр, что я тебя перебиваю. Что каждая программа будет немножко длиннее, чем предыдущая.
2: Да, да.
1: То есть это будет час блюзовой музыки, но на самом деле он будет идти, то есть как бы не час, а значительно больше.
2: Сначала час три, час пять.
1: Да.
2: То есть небольшие такие увеличения, чтобы вы привыкли попросту.
1: Потому что если сразу вот взять программу «Максимум» и 11 часов блюза, это просто какое-то чудовищное.
2: Да, не 11, ты перепутал, 24. Да, формат-то 20... надо соблюдать.
1: Да, 24, но сначала-то нужно как бы, ну, 11-12, потому что половина, понимаешь, то есть нельзя же сразу 24 часа блюза. Мы все знаем, что блюз, по сути, своей, это одна и та же песня, только переработанная в различных вариантах. То есть это... совершенно бессмысленный набор звуков, а тоскливейший и совершенно невозможно, который слушать больше там 10-15 минут. Как бы своего рода пытка бессмысленная.
2: То же самое, что, например, авангардная музыка джазовая, которую, в общем-то, играют пузатые дядьки в очках, почему-то считая, что это умно. Вот играть-то, конечно, приятно очень, действительно приятно. Ну, я сам известный авангардный музыкант. Но слушать, я тебе скажу, невозможно. Мы, кстати, тут предложили вот собрать всех авангардных джазовых, не только, но вообще авангардных музыкантов, так называемых авангардистов, и... в общем, послать их в тюрьму. Ну, в смысле, для того, чтобы они там вот особо опасным преступникам давали свои концерты, а тем за это будут скрашивать срок просто. Ну, то есть, получается, что мы что делаем? То есть, те испытывают мучения, тем самым идут на исправление, правильно? Вот. А эти вроде бы как тоже свои какие-то чакры вот эти творческие освобождают, значит, на людях, которые, ну, вынуждены их слушать. По-моему, это гуманно, Кирилл.
1: Ну... это ведь оптимальный слушатель для любителя авангарда. Просто каждая музыка должна найти своего слушателя. И подчас приходится вот идти на такие чудовищные, казалось бы,
2: меры, но необходимые. Вот очень хороший вот тут...
1: Саша, вообще это проблема, найти своего слушателя. Это же очень сложно, он где-то же есть... как бы каждый вот исполнитель должен найти своего слушателя.
2: И каждый, в общем-то, слушатель, он должен тоже найти своего исполнителя. Это же очень важно, потому что ведь все же в мире парно. Вот весь мир должен быть вообще поделен. Знаешь, 50% населения поют, а 50% слушают. Потом причем, через месяц
1: понимаешь,
2: меняются.
1: Понимаешь, здесь да. Еще какой есть момент, что для того, чтобы все было...
2: чики-чики?
1: Да, чики-чики, чтобы было равно. Чтобы никому не было завидно, но необходимо, чтобы у каждого исполнителя был один, но очень верный слушатель.
2: Да, да.
1: Потому
2: да.
1: что получается совершеннейший абсурд, когда у кого-то на концертах, понимаешь, стадионы, а кто-то рубится, а никто к нему не приходит.
2: Никто не приходит.
1: Никого.
2: Но мы, кстати, вот тоже пытаемся сейчас направить в Думу запросы, чтобы приходили на разные вот фирмы, на государственные предприятия разнарядки. В общем-то, вот как раньше на субботнике или на встречу кубинской делегации. Помнишь, наверное, сам ходил, небось. То есть тебе говорят, сейчас приезжает кубинская, значит, делегация, и давали флажок. Ты когда он должен был стоять на Ленинском проспекте, махать, изображать массовку?
1: Я сидел в УАЗике и объявлял вот в рупор, что на первомайской демонстрации у меня же был очень хороший голос. Ага. Я объявлял, а вот, то есть там рядом со мной стоял человек, который видел и узнавал в лицо ударников того или иного района. То есть
2: труда,
1: вот,
2: то есть детство.
1: Труда. То есть вот показалось на марше, допустим, дважды краснознаменное духовное семинарие. И он мне тычет пальцем, что я должен это сказать очень пафосно и закричать неистово «Ура!». Но в то же время... держать себя в руках, то есть, чтобы не заводиться и не выскочить неожиданно из рафика, просто не вывалиться.
2: Потому что у тебя могло, то есть, тебе могло так аккумулятор заклинить по мощному внутренний, что ты там начал бы от себя тяну пороть.
1: Нет, ну, просто может неожиданно перепутать.
2: Ну, да, точно.
1: Сказать не дважды краснознаменный, там, а трижды, там, это уже...
2: Это уже все, политический криминал.
1: Да, это иные деньги.
2: А, да, ну так вот, далее, насчет слушателей, сейчас я быстренько, насчет найти своего слушателя. Вот Александр, очень нравится ваша передача, ждала сегодняшнюю ночь. Спасибо вам за эти передачи, женщина средних лет.
1: Ну вот просто нужно постоянно давать какие-то передачи людям.
2: Передачи. Кстати, люди, пожалуйста, не пересылайте, то есть это приветы. Я, хотя, с другой стороны, может, и буду передавать. Как ты относишься к танкистам?
1: Ну, прекрасно. Прекрасно.
2: Подожди, а на чем мы остановились-то про эту... А, да, значит, вот про флажки. Короче, их всех, ну, он едет, к примеру, да, и, значит, нужно проявить интернациональную дружбу. Там мы всяческую грудникам всем выдавали флажки дебильные, выставляли их, типа, там, ну, например, там, третий там класс стоит вот от этого дерева до этого, и как, значит, появляется машина, все машем, ну, изображаем восторг. Ну, такая вот байда. Вот, в принципе, это работало. И кубинский гость, он ему в голову не приходило, что это все такое.
1: Гость, в принципе, был всего один, в общем.
2: Безусловно, все время. Он и сейчас тот же самый. Ездит, я вот смотрю, да, сколько лет у как них.
1: Ведь ничего. Известно, что с 58-го года он не бреет бороду. Ты знаешь об этом факте?
2: Да, потому что сказал, что пока не построит у себя коммунизм,
1: да, не бреет бороду.
2: То есть он скоро будет, что вот этот твой, этот самый индусский мудрец, у которого тут такая байда, длинная борода, завязана мощно.
1: Рабиндранат.
2: Да, именно так его зовут. Ну так вот, и то есть такая же, такие же разнарядки мы собираемся присылать, вот чтобы на концерты каждого исполнителя популярного ходило определенное число. Например, устраивает концерт, там это там, наверное, Федот Киркорин, да, то есть вот там 500 человек на разнарядку, не больше. Там устраивает концерт, там, ну, к примеру.
1: Это билеты,
2: да,
1: в нагрузку своеобразные. Если,
2: да,
1: ты помнишь,
2: да, да,
1: это же была практика. Вы не можете купить билет на Федорина. Соответственно, если вы вам в нагрузку не... то есть, если вы не покупаете также билет на другого исполнителя, которого, казалось бы, вы не знаете. А подчас, если вы приходите на концерт исполнителя, которого вы не знаете, вы уже купили билеты, то он вам значительно больше нравится, чем какой-то, допустим, известный вам Федорин. То есть, здесь как бы идет популяризация и... достаточно справедливая раскрутка тех людей, которые, может быть, никому не известны, может быть, даже совершенно тупоголовы.
2: Ну, в принципе, да, но тут дело в том, что сейчас многие наши радиослушатели хлопнули себя ладонями по ляжкам в недоумении, сказав, что зачем нам, типа, на тупоголовых ходить и смотреть, а вот вы подойдите тут с другого хода, скажем так, да, то есть представьте себе, что, значит, этот вот он тупоголовый, но из него прет энергия, то есть так он ее выплеснет на вас со сцены, вы сделаете вид, что, дескать, восторг, или, может быть, правда, вам что-то понравится, и он уйдет оттуда опустошенный, хорошенько пропотевший, и ляжет спать, а иначе он что может делать?
1: На улице, да?
2: На улице буянить, рубить деревья, отрывать значки у мерседесов и заниматься прочей пошлостью, собственно.
1: На лицо плюсы, как бы, здесь, я смотрю, интересные какие-то, да, вопросы.
2: Да, тут, знаешь, великий медитатор спрашивает, великий медитатор.
1: А что он может спрашивать?
2: Слушай, у меня есть один великий магистр, вот теперь еще великий медитатор появился. Да. Александр, скажи, как ты относишься к воздействиям космической энергии на твой мозг и твое сознание? По последним данным, оно особенно влиятельно и проявляет излишнюю эмоциональность. Да, он прав, такое есть. То есть где-то, скажем, числа 7 января почти что по 13 или 14 января над нашей территорией, ну, я имею в виду территорией, по крайней мере, Москвы, за остальное не могу ручаться, достаточно была плохая в этом смысле. В смысле энергетики.
1: Я слышал, что было даже некое какое-то такое озоновое, даже вот не дыра, а наоборот, то есть заполонение озоновое какое-то, вот такое облако какое-то.
2: И вот ты знаешь, что очень многие люди, вот они, ну, люди, которые восприимчивые и умные, они, естественно, восприняли это, ну, как личную трагедию, у них были всяческие протурбации, их колбасило.
1: Протуберанцы,
2: в общем, с ними творилось что-то несуразное, там, кто в больницу попадал, кто еще там. В общем, ну, страшные вещи происходили. А вот тупоголовые, они даже ничего не почувствовали. У них вот эти вот с 7 по 14, у них жизнь текла обычно. Поэтому вот если у вас жизнь текла с 7 по 14 обычно, то есть вот вы займитесь, пожалуйста, самовоспитанием, потому что это должно как-то насторожить вас. Кстати, совершенно серьезное заявление, я считаю, да.
1: И что интересно, что есть тупоголовый человек? То есть, видимо, человек с тупой головой. Это не говорит о том, что...
2: А голова, кстати, вот, кстати, выражение тоже, да, из серии.
1: Тупоголовый, да?
2: Вот, типа из серии «Не вырубишь топором», тупоголовый. А что, голова на острый, что ли? Бред.
1: Вот, вот.
2: Черепом. Кто может нарезать своей головой колбасу? Не, ну батон, зубами только
1: батон,
2: если
1: колбасы.
2: Батон колбасы нарежет. Никто не сможет. Бред какой-то. Кирилл, перестаньте устраивать гадкие вечеринки в 3 ночи. Я ваш сосед с нижнего этажа, не могу никак к вам дозвониться. Это к тебе сообщение такое. Александр, скоро надо будет читать новости. Прочтите их сами с Кириллом. Обязательно. Но нам за это не платят.

0: Деревни, таком на Кавказе, когда мы садимся к столу, по традиции четким словесным указом назначить себе тамаду. Тамада — это главная личность за большим и за малым столом. И от выбора нашего очень зависит, как вечер мы торт проведем. Пей до дна, пей до дна, если просит тебя тамада. Пей до дна, пей до дна, если просит тебя тамада. Первый тост он поднимет за встречу, еще чтоб друг друга обнять. Ведь выпьет он просто за милых хозяев, что рады нас в доме принять. И потом уж за нашим застольем хвалу Господу вместе споем. И поднимем за родину круг мы прекрасный, наполненный красным вином.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Маранси» Кирилл Немоляев. Вот тут все какие-то, кстати, это извини, тут я о своем немножко сообщение приходит, касающееся того, что у меня появился свой сайт, и почему там не грузится файлы в формате MP3. Для меня это пока загадка, я пока не заходил, но я даже не могу ответить, я зайду туда и посмотрю. Да, ну а сейчас мы ответим на вопросы, которых тут собралось огромное количество. Вот на один из них, поскольку я напоминаю, что вся сегодняшняя наша программа посвящена творчеству замечательного певца господина Кикабидзе. Уважаемый... Извини, я болею. Правда ли, что Вахтанг Георгиевич раньше работал... на таможне, не пропускал на территорию нашего отечества птиц, похищенных из зоопарков запредельных стран, спрашивает Виталий Бабарыкин. Для меня это новость, конечно, но ты более у нас опытный в плане истории коллектива и вот, не коллектива, а автора, исполнителя нашего.
2: Ну, с одной стороны, более опытен, но с другой стороны, то есть этот период в жизни Вахтанга Кикабидзе был, это было достаточно кратковременный, очень неудачный опыт. То есть,
1: неудачный.
2: Опыт был очень неудачный.
1: Из серии «Швейцара», который грозно стоит и всех пропускает. Дело в том, что за время, пока вот он там работал, то столько привезли контрабандных животных в Москву, что, ну, даже говорить страшно. Далее, тоже все про животных, поскольку наша тема сегодня о животных, также еще вся программа посвящена животным параллельно.
2: Особенно поведение домашних животных в условиях вечной мерзлоты.
1: Ну, она красной нитью, эта тема проходит попросту по нашей программе. Вот тут просят, чтобы я у тебя спросил, испытываешь ли ты жалость при виде животного, попавшего в капкан? Ну, вот я тебе сейчас покажу, посмотри.
2: Спрашивай.
1: Вот смотри, вот. Видишь, это мышь в капкане, видишь, зажата. Ну, как у тебя? Кстати, лицо у Кирилла не изменилось вообще. Он разглядывает.
2: Ну, просто дело в том, что как бы...
1: Ну, дохлая мышь в капкане.
2: Ну, здесь же такая атмосфера и такая обстановка, что не новость, да. Поэтому, если бы это случилось прямо сейчас, а как бы оповестил мне еще прям в самом начале нашей беседы.
1: Не, можно вот я скажу просто следующую фразу, что...
2: Нет, подожди. Сейчас скажи вот эту.
1: Нет,
2: скажи вот эту, да, скажи.
1: А, да, вот ее.
2: Вот эту.
1: Да, ну вот,
2: сказал?
1: Да.
2: Теперь давай следующую.
1: Нет, еще сейчас не сказал, сейчас сперва я скажу.
2: Давай, да, скажи ее.
1: О животных. Вот это сказал,
2: теперь следующую.
1: Да, значит... Насчет животных, попавших в капкан, она же только дура животное в капкан попадет. Умное животное, она, понимаешь, хитрыми тайными тропами, она, понимаешь...
2: Вот, допустим, в условиях вечной мерзлоты ни одно животное не может попасть, допустим, в капкан.
1: Почему?
2: Ну,
1: оно может зато попасть, это, собственно, в прорубь, в общем-то, в снежную бурю... Быть также сожратым росомахой. Знаешь, что такое животное росомаха? Ну, знаешь, что пролегает от Москвы до Хабаровска, там растет тундра, знаешь, и в ней водятся медведи и росомахи.

0: И лучшее наказание — это выгнать туда, вот, сказать, вот, выгнать из Москвы и сказать, что пешком, чтобы пришел в Хабаровск.
1: А вот. Дело в том, что как бы сейчас же в Москве организовалось общество как бы противников домашних животных, и эти люди борются за то, чтобы,
0: на свободу,
1: да, чтобы каждый, в каждой семье максимально приручить домашнее животное, а потом его выгнать для того, чтобы как бы любить
0: все-таки
1: человека.
0: Ну, не выгнать, а во-первых, выпустить на свободу.
1: Выпустить на свободу, да. А для того, чтобы все-таки человек любил человека, а не животное. Потому что, ну, как бы, когда мы любим животное, мы тем самым отдаем тепло как бы существу, которое, в общем-то, ничего не соображает, если говорить серьезно, а близкому тебе человеку уделяем меньше времени. То есть, как бы, в принципе, это достаточно гуманный акт, потому что животные, они издревле жили как бы на свободе и никогда не были домашними до той поры, пока не образовались дома. Соответственно, если их выпустить на свободу, они там будут себя чувствовать более органично.
0: Что рыба в воде.
1: Ну, в общем, да, определенные аналогии можно провести.
0: Да, ну что же, вот дальше, значит, дальше займемся. Саша, я занимаюсь написанием полотна «Комсомолец, пожуривший...» Ну что вы тут перебиваете? А давайте не присылайте пока ничего, пока ни за что, ничего не заходите, никто сюда. Саша, я занимаюсь написанием полотна «Комсомолец, пожуривший мародера». Согласитесь ли вы мне попозировать? Хочу писать с вас комсомольца, заставшего врасплох мародера, снимавшего с трупа сапоги. Илья Репин тут спрашивает. Илья, я согласен, но ведь дело в том, что издревле у нас художников повелось, что вот роль натурщика и вообще эта работа натурщика, натурщица очень высоко должна быть оплачиваемой. Это, во-первых. Во-вторых, естественно, я не буду голый, потому что я комсомолец. И вот всю портупею, маузер, вот всю эту навороты все.
1: Приблуды.
0: Я приблуды, я с собой забираю в качестве тоже гонорара, плюс, значит, трехразовое питание в течение часа и выпивка бесплатная.
1: Вот. Опять же, в течение часа.
0: Да, безусловно, в неограниченном количестве. Вот, в этом случае...
1: Но здесь зависит еще, на самом деле, я бы предусмотрел транспортировку в нужное место по окончании позирования.
0: А, да, и, конечно, доставку тушки вот в место позирования само.
1: И с места позирования обратно.
0: Нет, потому ну это само собой.
1: Здесь
0: это,
1: да, уже ведь по мере принятия, как бы, и по мере результата. Потом здесь можно бороться за качество. Если не нравится качество, то можно заставить перерисовать, соответственно, с вытекающими отсюда халявными как бы продуктами питания и выпивки. То есть можно рубиться вообще и стать иждивенцем в какой-то степени.
0: Слушай,
1: на шею.
0: Извини, что я перебил. Меня сволочью какая-то гнида обозвала. Ну вот слушай, дословно, прям читаю письмо прям. Кирилл, я вас так люблю, а сволочь Лаэртский все время обрубает мои сообщения. Скажите, пожалуйста, да отстаньте вы тут, что же вы шлете туда, как вы выглядите, где вас можно увидеть в ближайшее время, Женя. Ну я надеюсь, что Женя мужчина, Кирилл, скажи нам правду.
1: Как я выгляжу?
0: Нет, ты про Женю, то есть... Да сволочь обозвали. Женя, я тебе могу сказать совершенно искренне и честно, что это первая вот телега, которая пришла вот под твоей подписью. Вот по крайней мере, это совершенно четко. Так что я не сволочь, я друг.
1: Друг.
0: Да, ну так чего?
1: Ну, выгляжу как все диджеи, как все люди, работающие на радио. Известно, что как бы в отличие от телеведущих, люди, которые выступают на радио, должны выглядеть одинаково. Потому что, ну, как бы, ты выходишь в эфир, и ты своеобразный, как бы, робот. Ведь диджеи — это некие машины практически. То есть, когда диджей выходит в эфир, он же что говорит обычно? Название песни, время. То есть, можно дать какую-то справку, допустим, либо время, либо сколько людей в Москве живет, либо, допустим, какое...
0: Не, еще знаешь, как обычно у них происходит, вот коронные диджейсковые такие штуки, это типа, если перед этим тоже ведь какая-то песня у него была, естественно, да, и вот сейчас песня следующая будет. Вот он, когда, значит, та прошла, вот это идет, и следующий, вот, и вот в промежутке между вот этой и следующей он обычно говорит, ну что же, а вот и называет, значит, имя там, ну, предположим, там это, там, ну, не важно, там, а там Гулькавич какой-нибудь там.
1: Вот,
0: да?
1: Кстати, да, Гулькавич.
0: Вот, да, вот, а сейчас, значит, чешской певице Надежде Гулькавич отвечает там какой-нибудь там псыч. Вот,
1: но,
0: с песней, что любовь — это все-таки прекрасное чувство.
1: Но, Александр, здесь нужно подчеркнуть следующий момент, что он должен... после Гулькавич нужно сказать: в Москве 24 часа 15 минут.
0: Это часто нельзя говорить, понимаешь?
1: Часто нельзя говорить, но, в принципе, диджей обязан...
0: Раз в 5 песен.
1: Да, они обязаны какую-то дать информационную справку вот между песнями. Ну, вот я говорю, сколько людей в Москве живет, или какая погода, а потом сказать... То есть здесь должна быть такая непроизвольная какая-то вот историческая справка. Вообще, и почему вот мы говорим о том, что диджеи выглядят одинаково? Потому что если вот взять всех как бы диджеев, работающих на различных московских станциях, то, в принципе, они все очень похожи друг на друга. Здесь же не надо как... Диджея же практически никто не видит.
0: Они, кстати, от этого страдают, так же, как, например, профессиональные актеры, озвучивающие вот ролики рекламные. Они...
1: Ведь их никто не узнает в транспорте общественном.
0: О, страшно, страшно.
1: А как бы, когда тебя не узнают в общественном транспорте, это
0: очень неприятно.
1: Это очень неприятно.
0: Неприятно.
1: И, соответственно, если человек, работаешь на телевидении, едет бок о бок с человеком, работающим на радио...
0: Они вроде как и ровня,
1: да,
0: а
1: вроде
0: тот
1: как
0: его узнает,
1: а этот
0: тот
1: на него не может узнать никак.
0: А даже бывает как, что тот, который вот работает на телевидении, он, ну, типа, у него и программу меньше. И там, может быть, его голову покажут где-нибудь, да, в уголке минут 5 там по телевизору. Да. Он вроде уж звезда.
1: И все к нему подходят сразу в метро.
0: Да. А этот, например, он там, типа, известнейший там какой-нибудь диджей.
1: Да, его никто совершенно не может узнать.
0: Знаешь, как, какая несправедливость. Поэтому мы предлагаем вот что отныне. Вот телевизор, да? Вот там новости идут. 4 угла у телевизора есть, да? Ну, у экрана. Вот в каждом углу по рамочке такой, где будут еженедельно выставляться все диджея всех вот московских радиостанций, чтобы их рожиться тоже постоянно как-то. Ну, потому что, ну, это называется прорыв по-другому.
1: Допустим, не может же девушка... Вот почему, допустим, диджеи и диджейки как бы... Они же очень несчастны в личной жизни.
0: Жутко. И, ну, диджеи еще так, они, конечно, несчастны, но диджейки плюс к этому еще все сексуально озабочены. Знаешь, они постоянно делают вид, что их кто-то ждет по выходу у радиостанции, вот, что это их пугает, хотя с надеждой, конечно, ожидают, что кто-нибудь будет ждать, какие-нибудь поклонники. И ты знаешь, как правило, ждут все... какие-то полные ублюдки.
1: Да, и совершенно... Они очень часто путают, потому что бывают случаи, что некоторые... женщины, просто зная, что сейчас должна выйти какая-то известная диджейка, они как бы заходят на радио и выходят вместо диджейки.
0: Да,
1: вместо и тут же уже вот эти
0: Цопова,
1: мужчины,
0: да,
1: они цопают и уходят уже. А диджейка выходит и видит только вот спиды.
0: Вот эти спиды. Это такой, в общем-то, самый алчный вид мошенничества. Мошенничество на чувствах, а не на деньгах. Мы, кстати, против этого совершенно.
1: Да.

сладкий сон, вы сладкий сон, виденьями любовного дурмана. Я опьянен, я опьянен, венец творенья дивная Диана. Вы существо, в котором нет ни одного изъя. Ни одного, ни одного, ни одного. Венец творенья дивная Диана. Я вам оплот, любимую соперник в сеть обмана. Не завлечет, не завлечет,

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. Наша сегодняшняя программа посвящена творчеству великого русского композитора Вахтанга Георгиевича Кикабидзе. Соответственно, также этим... Как их?
1: Ну, честно говоря, если внимательно наши радиослушатели слушают программу «Монморанси», то излишне, наверное, напоминать.
0: Да, о чем даже идет речь. Значит, далее. Хотелось бы тут по... Во как... злобные сообщения. Вот все наши, скажем так, с тобой жалостливые рассказы, в общем-то, которые, по идее, о спинах и, в общем-то, незавидной жизни диджеев, вот приводят к чему. Немедленно прекратите пропаганду уродцев диджеев, которые в большинстве своем маразматики. Пусть идут на скотный двор и там диджействуют. Подпись Васи, видишь, то есть вызвала в людях жестокость наша с тобой.
1: Ну, а какая пропаганда? Мы просто говорим, что это несчастные люди.
0: Безусловно, не пропаганда никакой тут нет. Далее, у меня тут спрашивают, правда ли, что мой младший брат владеет модным автосалоном в районе станции метро Проспект Мира? Нет, у меня сестра младшая, она владеет большим очень автосалоном, но в районе Троице-Лыковского проезда.
1: Подземным.
0: Подземным, мощным подземным, да, автосалоном. Далее, вот сообщение такое было. У меня тоже с 7 по 14... Сейчас, извиняюсь, тут что-то...
1: Ну и все, мне кажется, уже
0: хорошо. В общем, короче...
1: У меня тоже 7 по 14.
0: В общем, некий Тимур Мамедов хочет с тебя денег срубить, Кирилл. Предупреждаю. Сейчас.
1: Тимур Мамедов?
0: Тимур Мамедов вот хочет денежную компенсацию с тебя.
1: Ну, сколько?
0: Ну, он не пишет здесь, он просто вот говорит, что куда обратиться ему за денежной компенсацией, поскольку с 7 по 14 у него все текло в нормальном русле. Ну, то есть, в общем, грустно ему сейчас от этого. А, да ладно, забудь. А, далее, уважаемый тут Ёши, этот второй насекомый, это, да, не грузите тут это самое вашими дебильными, не будет ничего для вас.
1: Достаточно как-то безапелляционно.
0: Саша, как ты и твой гость относитесь к осторожным водителям? Вот очень хорошее, вот очень хорошее сообщение. Вот как тебе нравится в информационных эфирах некоторых радиостанций, как говорят...
1: Пробки на дорогах?
0: Нет, круче. Водители, будьте осторожны. На дорогах гололедица.
1: На дорогах гололедица. А и как бы еще присовокупляют ртутный столб там. Вот это, кстати, совершеннейшая глупость вообще. Ведь сейчас уже не говорят про ртутный столб, потому что выяснилось, что это просто бессмысленный набор букв.
0: Безусловно, он реально-то его не существует. Потому что ртуть — это текучая жидкость. И что такое ртутный столб вообще? Какой полный бред. Есть, ну, можно сказать, как это самое...
1: Просто это же было колоссальное заблуждение, когда один некий ученый по имени Волошин, он как бы разработал эту теорию ртутного столба и дошло до того, что как бы она получила одобрение во всех инстанциях и даже в программе «Время» стали говорить про ртутный столб, пока не произошло разоблачение вот этого псевдоисследователю.
0: А видишь, тут, видимо, с чем связано, я так могу вот, ну, попытаться высказать предположение даже, что вот как, скажем, столбик ваших ртутных термометров поднимется там, ну, да тут столбик, да, ты вроде как чувствуешь автоматически свое такое величие и мощь. А когда говорят ртутный столб или там атмосферное давление, то, соответственно, тебя вот данной терминологии душит, показывая, что, в общем-то, в любой момент могут навести в твоей тушке панику, и она попросту лопнет, посинеет и умрет. Ну, то есть контроля такие над мозгом.
1: Не, ну, особенно,
0: нет, не в тему я сейчас, да?
1: Нет, нормально. Как всегда, совершенно не туда. Но дело в том, что как бы вот водители, будьте осторожны. Вот-вот, как бы изначально о чем мы хотели поговорить, об осторожности водителя, но как практика показывает, если чем более осторожен водитель, тем больше шансов, что именно в его машину въедут другие неосторожные водители. То есть здесь как бы никак не решает проблему дорожных происшествий.
0: Ну, в общем, даже мало того, что когда человек сам про себя говорит, я осторожный водитель, а то сразу следует каким-то образом пытаться не допустить его за руль. Потом есть еще очень хорошее выражение. Вот мой дядя блестяще водит машину. Как тебя? Кирилл, выгляни, пожалуйста, в окно. Я только что спер магнитолу из припаркованного под вашим окном твоего автомобиля. Кирилл.
1: Сейчас.
0: Ага. Твоего новенького автомобиля. У тебя новенький, да? Уже взял?
1: Да, как это, да. Взял вот тут новенький автомобиль. Кстати, совершенно...
0: Дебильная фраза
1: абсолютно.
0: Да, так вот, слушай, опять тут частного плана сообщения тебе. Кирилл, я правда в вас влюблен. Буду ждать вас на выходе с радио. Есть ли у меня шанс, Женя? Все-таки Женя... я бы так не сказал, скажем так.
1: Это, наверное, женщина и просто как бы вот...
0: Нет, подожди, или я что-то неправильно понимаю. Если ты назвал Женю мужчиной, то тогда кто ты у нас?
1: Подожди,
0: я не понимаю. Какие-то у вас сложные с Женей отношения, интересные как-то.
1: Мы же говорили о диджейках, понимаешь?
0: Так ты же с радио выходишь-то.
1: Согласен. Тут сложно, тут все совсем по-другому. Когда выходишь с радио, это... Да вообще вот проблема выйти с радио. Выйти из эфира — это не проблема, а вот выйти из здания. Что такое?
0: Не, ну тут просто смешные письма приходят. А думаешь, я над тобой, что ли, смеюсь?
1: Нет,
0: я очень тактичен. Значит, проводители осторожных ответили. Вот вопрос следующий. А Кикабидзе, это вот еж... Димон спрашивает такой вопрос. Кикабидзе использует ненормативную лексику?
1: Ну, вот из тех произведений, которые мы прослушали, там два слова.
0: Да, было.
1: Вот одно из них слово «жопа».
0: Да, было. Да.
1: Как бы оно повторяется много достаточно раз, а еще вот другое слово не хотелось бы говорить.
0: Наверное, я его там тоже про это самое... хорошо оно было прослышано, да.
1: Ну, просто надо, вот как бы слово вот, вот, «попа», как бы, ну...
0: Да.
1: Оно ведь по-грузински означает совсем не то, что мы привыкли подразумевать в свое время. Оно означало не то, и только теперь начинает означать то, что мы... Под чем мы это привыкли, как бы, понимать, ну, вот, в русском языке.
0: Да, безусловно. Значит, тут опять, ну тут, кстати, очень много интересных вопросов. Вот каким образом Махлин спрашивает, выиграть на скачках? Вообще есть право, такое правило, что на скачках новичкам вся везет. Приходите, сразу ставьте, как там, вот, тройной экспресс денег там, или как у них-то, я помню, я в последний раз ходил тоже вроде там.
1: Не, просто на скачки нужно приходить один раз, и все, выигрывать самую максимальную сумму и уходить. Как, поэтому...
0: Далее. Александр, большое спасибо вам за передачу. Стою голый на кухне, ем холодец. Какая все-таки у меня жена умница. А вы любите холодец? Роберт Аполлонович спрашивает. Роберт Аполлонович, безумно, я обожаю холодец. Причем, вот я еще хочу сказать, что не следует путать машину грабят опять. Что не следует путать холодец со студнем. Пожалуйста, вот студень и холодец – это разные вещи. Это, во-первых. Во-вторых, то, что сейчас мы все подразумеваем под холодцом, ну, вот то, что подается под видом холодца, это, в общем-то, жалкая подделка из серии китайских магнитол, там, типа Kensonic или адидасовских бутс, которые мы потом уничтожаем на специальном полигоне. Вот поддельных бутс, я имею в виду, тоже китайских.
1: Но ведь,
0: потому что настоящий холодец...
1: Холодец — это противопоставление жаркое.
0: Это просто мясо. Ничем не залитое.
1: Совершенно справедливо. Потому что, как бы, если мы заливаем мясо, то непонятно, почему, собственно говоря, это получается холодец-то.
0: Слушай,
1: вот смотрите, холодец и жаркое — это, кстати, тоже отдельная тема, это очень интересно. Это как бы слова антонимы.
0: Вообще жаркое.
1: Жаркое,
0: и
1: да?
0: Холодец.
1: И холодец, видишь? То есть как бы...
0: Ты знаешь, вот люди некоторые любят контрастный душ, а мы будем, значит, лупить, значит, их по спине по очереди то жарким, то холодцом. Это будет массаж этакий. Ну а чего?
1: Классно. Нет, можно.
0: Да. Далее, значит... Про голову, значит, который холодец ест, мы рассказали всем. Далее. Саша, нравится ли вам иногда дразнить животных? Спрашивает Пупс. А как ты узнал? Да, ну ладно. Про водителей мы рассказали. А, вот. Хотелось бы услышать о таком предмете, который мы, ботаники, называем левретки в цветоводстве, а именно бонсаи, карликовые баобабы размером не более 10 сантиметров. Евгений Карлович интересуется. Но такие продают в Европе повсюду, повсеместно. Что ты про это можешь сказать?
1: Я вот тут увидел очень интересное объявление, что вместо музыкального альманаха Варгавтика будет выходить музейно-галерейный. Ответственный Татьяна Невская.
0: А,
1: это объявление...
0: висит здесь уже 4 года, ты
1: балетный
0: знаешь.
1: Балетный альманах заменяется на театральный, который будет выходить еженедельно. Ответственный Алена Карась.
0: По-моему, ты все выдумываешь. Я отсюда не вижу.
1: Это совершеннейшая правда. А главный директор Венедиктов. Так что я думаю, что на самом деле не придраться. Просто я немножко не в тему, может быть, и прослушал твой вопрос.
0: Нет, почему? Совершенно. То есть я тебя именно и это и просил.
1: Нет, все к этому подходило, но я, может, чуть-чуть опередил все-таки.
0: А, ну мы бы так и так бы мимо этого не прошли, безусловно. А знаете ли вы, что запретные зоны для полета ВВС Ирака установлены американцами без согласия ООН? Ты знаешь это?
1: Я знаю, что на Кубе существует город Гуантанамо. Это город, где до сих пор сохранена американская военная база. Я думаю, что это даже более, скажем так, страшно и более актуально сейчас.
0: Нет, ну я просто...
1: Или я ошибаюсь?
0: Ну, я просто хочу к тому сказать, ну, не то, что нет, ты, конечно, безусловно в этом прав, но вот эта вот напористость, с которой окорочковая, так скажем, нация начинает сейчас действовать на международном рынке, она как-то настораживает. Ну, ты вот как-то зацени. Ну вот что они творят-то вообще-то?
1: Окорочка.
0: Окорочка, что творят-то?
1: Ну это же как бы...
0: А эти-то что отвечают? Ну они типа говорят, да нет, мы тоже еще влиятельны. Вот сейчас переговоры по Ближнему Востоку, они, дескать, покажут, какие мы влиятельны. Но мы не будем им диктовать условия, говорят они, мы будем их упрашивать.
1: Все правильно. Не надо ничего никому диктовать.
0: Никому ничего, надо сразу по морде бац ему и все.
1: Окорочком.
0: Да. Далее. Евгений. Так слушай, это опять это тот Евгений, тот же самый. Значит, все, Евгений, до свидания, спокойной ночи. Так, что тут? О, слушай, ну тут опять что-то это по твою тушку, я бы даже сказал, тут такие домогательства идут, что я даже не буду просто.
1: Опять от Евгения?
0: Да, то есть там уже все, то есть тебя... Скоро что-то с тобой может произойти, так что готовься. Да. Господи, шелудивый. Ну что ж ты со своим этим лезешь, с этой? Ну ты же, ну, 10 раз одно и то же. Нельзя. Дальше. Кирилл, расскажите, пожалуйста, поподробнее о вашем совместном пикетировании клуба любителей левреток, который вызвал ноту протеста французского посольства, в которой утверждалось, что вы сорвали им презентацию.
1: Очень накручено.
0: Накручено, я тоже ничего не понял. Не будем отвечать на этот вопрос. Далее. Мой друг Коля Комендровский, когда нажрется, настоящее животное. Рост он высокого, волосы длинные. Представляете, на что он может быть похож? Шурин. Шурина, значит, если это Шурин вот этого персонажа с длинными волосами, то кто тот у нас? Племянник, что ли?
1: Племянник?
0: Нет, не племянник.
1: Брат друга.
0: Нет.
1: Не. Ну, это, на самом деле, вот это как бы даже люди, которые вот знают вот эту систему свекор, там, тесть, племянник, то есть на самом деле это все очень запутано.
0: Запутано. Ну, и даже и не стоит в это
1: даже,
0: влезать.
1: Да, это даже не стоит влезать, потому что совершенно не обязательно так кого-то звать. Можно сказать, там, допустим, Анатолий. И не все. Надо говорить, там, брат, тесть и свекра, это же глупость.
0: Глупость полная. Господа, как вы относитесь к хорошим манерам и чистоплотности? Знакомо ли вам данное ощущение, спрашивает Алексей Сафронов. Алексей, господа все в Париже.
1: Лаконично.
0: Не исчерпывающе. Далее, сейчас. Ну, я уж на все сразу хочу тут. Что? Что такое? Господи. Какой-то луноход тут какой-то. Да чего все-таки действует?
1: Кочубей. Первый луноход атомный.
0: Угу. Ну, вот про советских певцов тут тебя хотят спросить. Я думаю, не будем отвечать.
1: Смотря какие певцы.
0: Александр, почему вы так часто используете батхетовскую лексику? Правда, да? Нет, скажи, я что-то за собой...
1: Батхитовскую?
0: Да, ну, в смысле, батхитовскую лексику.
1: Да нет, мне кажется.
0: Да мне тоже так кажется. Это просто у меня дыхание такое. Так, сейчас, подожди. Да отстаньте вы с вашим Лениным.
1: Ну, в принципе, уже это произошло.
0: Вот, интересный вопрос, очень-очень интересный вопрос. Почему кефир одной и той же марки в один день продается жидким, как молоко, а в другой день густым, как сметана?
1: Потому что известно, что от запоров лучше всего помогает трехдневный кефир.
0: То есть, да, то есть который отстоялся три дня.
1: Да.
0: Угу. Нет, а, скажем, вот смотри, пиво как ценится? Оно может быть, ну, даже плохое, да? Ну, к примеру, просто, ну, не дорогого сорта. Угу. Но оно ценится за постоянство вкуса. Такое есть характеристика ПВ у нас, у пивоваров. Постоянство вкуса. То есть, когда ты покупаешь бутылку пива и ожидаешь от него определенного вот привкуса, и ты его получаешь.
1: Ну, вот мы знаем, безалкогольное пиво тоже ведь оно...
0: Ну, безалкогольное, да, вот некоторые... Вот. А с кефиром, то есть постоянство консистенции не наблюдается. И опять же, ты знаешь, в сметану в 200-граммовой банке стали снова меньше класть.
1: Но ведь с кефиром, здесь кефир мы всегда можем увидеть число, соответственно, когда кефир выпущен. И фанатик того или иного сорта кефира должен знать, что если... То есть он должен математически высчитать, когда он покупает пакет кефира, и знать, какой у него будет привкус, потому что который ежедневно практически меняет свой вкус. Причем меняет свой вкус порой кардинально. И как бы, ну, в определенный момент он переходит в пахту. Вот ты знаешь, вот эта пахта?
0: Пахта, безусловно.
1: Да. Вот как бы мало кто же знает, что это на самом деле как бы кефир.
0: Ну,
1: ну практически.
0: Ну, то есть это где-то близкие они, конечно, по консистенции просто... Ну, по идее, даже по эффекту на желудочный мешочек, по вот, расслабляемости где-то одинаково. Но, в принципе, здесь мы можем также сказать, что, например, минеральная вода, она тоже, по идее, кефир, только прозрачный.
1: Ну,
0: безусловно. Это...
1: Ну, здесь, наверное, ну, все-таки мы можем говорить, что минеральная вода без газа.
0: Без газа.
1: Без газа.
0: Да. Ну, или слабо газированная, которая, то есть вот она.
1: Ну, то есть как бы боржоми, допустим, тоже, да?
0: Да. Ну чего? Сейчас я тут это самое. Сейчас. Дальше тут что-то прям. Нет, все, я пока вот это отложу, все. Песенку.
1: Да, я думаю, что стоит послушать. Песенку.
0: Сейчас что-то. Я только хотел официально, да. Знаешь, в гостях у нас Кирилл Немоляев, давняя поклонница твоя Вика, спрашивает, какие тебе женщины нравятся.
1: Я вот, честно говоря, очень люблю героев сказок. Допустим, интересная совершенно дама, вот Сватья, Баба и Бабариха. Вот совершенно...
0: Баба-Яга тоже.
1: Непонятно абсолютно. Не могу сказать, что она мне нравится, но интересно. Вообще мне полные женщины очень нравятся.
0: Полные нравятся?
1: Да.
0: У меня есть тут для тебя пара.
1: Где они?
0: Ну, я пока познакомлю тебя.
1: Отлично.
0: Так, что такое? В Австралии ты был?
1: Да, один раз.
0: Расскажите, пожалуйста, о вашем путешествии в Австралию. Говорят, все очень смеялись, когда вы вышли из самолета в коротких штанах, летней рубашке, забыв по невнимательности, что... Ой, господи, что...
1: Ну что?
0: Ну что там, холодно, в общем, или тепло, в общем, как бред. В Австралии тепло, а в чем должен быть? В шубе, чтобы вышли выйти?
1: Непонятно.
0: Ну, непонятный вопрос, не будем отвечать. Так, Саш, ты меня просто обижаешь. Я не Женя, а скромная девушка Вика. Спроси, пожалуйста, у Кирилла, какие женщины ему нравятся? Кирилл, какие женщины тебе нравятся?
1: Ну, мне очень нравятся персонажи русских народных сказок. Особенности вот Свати Бабы Бабариха. Очень интересно. Не могу сказать, что мне нравится, но как бы персонаж интересен. А вообще мне нравятся полные женщины.
0: Вообще есть Баба-Яга такая. У меня, кстати, насчет полных есть. Там какое, кого там могу познакомить.
1: Да, где это?
0: Познакомлю.
1: Хорошо.
0: Хочу представить на ваш суд... Не я хочу, там они, знают, что-то. На ваш суд отрывок из моей книги «Кактусы, короли подоконников». Хорошо.
1: Да.
0: У меня же книга тоже выходила. Ты знаешь «Кактусы и кошки»? Читал ты, я подарил, да, тебе?
1: Ну.
0: С чертежами, с моими.
1: Спорная книга.
0: Спорная, но какая интересная.
1: Ну, а любой предмет должен быть, правильно? Если он спорный, значит, он интересный. Потому что он вызывает какой-то спор. Уже столкновенное мнение, значит, он...
0: Осторожнее. Тебе не больно?
1: Нет, нет.
0: Хорошо. Ты же, видишь, говорил, что голова, она не твердая. А то бы сейчас прорубил бы стенку, и все. А так, видишь...
1: Тупоголовый.
0: Так, значит, на это мы отвечали. Все, насчет дуэтов мы планируем, с Кириллом будет обязательно у нас там, тут творческий тандем.
1: Вопросы про MTV я вижу какие-то.
0: Да, сейчас, ну, дальше есть про кактусы. Про MTV тут масса вопросов, да. Ну вот сейчас про кактус, знаешь, кактус она хочет представить, значит, отрывок из книги ее «Кактусы короли подоконников». Вспыхнул угольками скромный огонек, весь под волосками кактуса пенек. Анжела Бражнику. Ну, это явно сексуальные какие-то у Анжелы стихи. У тебя какие-то есть комментарии?
1: Мне просто понравилось.
0: Ну, там про пенек, там про все. Да, естественно, вот тут очень все-таки нас много спрашивают. Я просто в кучу я эти вопросы все сложил, и письма, и надписи со стен ободрал. Насчет нашего отношения вообще к российскому MTV.
1: Да, ведь...
0: Ну, ты там внутри вращался, то есть ты знаешь внутреннюю кухню, может быть, как-то.
1: Ну, да, как бы.
0: Можно тебе задать вопрос?
1: Да, пожалуйста.
0: Вот скажи, вот почему...
1: По поводу внутренней кухни.
0: Ну, даже вот скорее по поводу редакторских, скажем так, вот прибамбасов, да? Ну, вот почему они всегда вот одевают всех артистов в меховые шапки, то есть, ну, вот в такие...
1: Ну, здесь все зависит от обстановки в помещении. Во-первых, ведь известно, что в российском MTV нету, как бы не отапливается помещение.
0: Соответственно, мне кажется, что это нет, связано с желанием просто представить русских перед своими вот буржуйскими вот этими вот, ну там же босс это все равно все иностранные,
1: ну,
0: это,
1: да,
0: как чтобы все американцы и прочие грильевые думали о нас, что мы вот ходим тут в таких ушанках дебильных, в валенках и еще с медведями. Ну то есть попытка восстановить вот традиционный себя, да? Там парк Горького, гитара под балалайку и прочую эту срамоту.
1: Дело в том, что нами был предложен глобальнейший проект введения некоего, понимаешь, генотипа вот этого MTV. То есть этот был Витя М. То есть, понимаешь, путем переставления букв, то есть MTV Витя М, то есть Витя Малеев. Это такой несколько дебиловатый подросток, который должен был олицетворять вот этого усредненного зрителя телеканала MTV. То есть вот это... И вот этот проект был зарублен, то есть на корню, потому что ну, не хотелось бы на самом деле сейчас говорить, но на самом деле интересная мысль. То есть вот ни в одном MTV ведь не существует вот как бы перефразировки, переставления букв. То есть MTV, Витя М, то есть Витя Малеев, понимаешь? Наш, ты помнишь эту книжку «Витя Малеев в школе и дома»?
0: Нет, к сожалению, я...
1: Ну, это ужасно, на самом деле. А не, Баранкин, ну, Баранкин будь человеком.
0: А, вот это, эту фразу я слышал.
1: Это вот, но какого-то... это практически то же самое.
0: Ну, я понял. В общем, ну, может быть, тут составила такую конъюнктуру как раз вот Бивис с этим, с Батхитом.
1: Ну, это все равно это два человека.
0: Ну, их два, но они как бы все равно, то есть, воспринимаются как один уже. То есть, вот, они также смотрят как телевизор, реагируют. Кстати, очень многие вот дебилы, они как бы говорят как, что это, дескать, вот пародия на двух американских типичных там подростков, да. На самом деле это просто даже не пародия, а реальное отображение действительно вот их образа жизни и образ жизни всей нации их. То есть, ну, как же это непонятно? Неужели это не видно и не очевидно? А неужели такое слабоумие у наших этих, которые вот,
1: ну, да,
0: пишут обо всем? Ну, вообще, конечно, чего же... Так, вот это я сейчас пока тут... Вот это самое. Да, ну ты говори что-нибудь, что ты на меня смотришь?
1: Ну, я говорю.
0: В эфире тишина.
1: Ну, я говорю. Я, кстати, здесь... процентное соотношение постоянно приходится говорить, потому что ты нажимаешь на кнопки, тебе необходимо жестикулировать вот какие-то, вот видишь, что вот эта черненькая это коробочка.
0: Все, я ее откладываю, давай послушаем звонки.
1: Давай.
0: Значит так, 203-19-22, мы будем отслушивать ваши телефонные звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. не хотите, как хотите. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста, здравствуйте.
2: Вера, что за дебильные беседы по ночам? Что-то вообще такую бредятину несете. Вам самим вообще не то, что...
0: А как вы себя чувствуете, вот чувствовали с 7 по 14?
2: Я себя всегда замечательно чувствую.
0: Беда. Я советую вам, дорогой, насторожиться каким-то образом. Вот у американцев, у них есть единственный плюс, огромный, большой. У них есть свои собственные частные психотерапевты. Вот,
1: между прочим, вот у нас такого нет.
0: Человек, да, который чувствует себя всегда хорошо, естественно...
1: Заканчивает плохо, вот что
0: это заканчивает дело. Плохо.
1: Потому что ведь интересно, как закончишь, а не как себя чувствуешь. То есть можешь себя чувствовать очень хорошо, потом заканчиваешь плохо, и все. А может быть, имеет смысл чувствовать себя неважно, а закончить хорошо и, соответственно, получить настоящее наслаждение, такое, которое, может быть, за всю жизнь не получал.
0: Это во-первых. А во-вторых, абсурд попросту. Человек, который чувствует всегда себя хорошо, это растение, собственно. Да и то надо поливать. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте,
3: вот, действительно, ваш. У нас мест в Кащенке еще несколько штук осталось.
0: Да.
3: Вот, штучек 5. Это Саша меня зовут.
0: Угу.
3: Вот, но вы меня знаете, помните.
0: Конечно.
3: Вот, я у вас что хочу спросить, Кирилл.
1: Это хороший, кстати, подход был.
3: Да я вообще хороший, вот. Я что хочу спросить, вот сейчас вот вообще, например, я наш телевидение вообще смотреть не могу. Как включаю телеканал, вот, например, Муз ТВ, там разные туфту, вот эта группа Сделки, разные Дрестящие.
1: Нет, есть группа Стрелки, мы уже говорили о том, что есть группа Стрелки.
3: Да, Ушанки, вот эти там всякие.
0: Ушанки есть.
3: Омега там. Вот, Кирилл, вот действительно вопрос серьезный. Как вы считаете, возможно ли вообще у нас, ну, нормальный какой-то канал в плане музыкальный, или хотя бы не телевизионный отдельно, вот канал, вот такие сейчас вот эти бадедовые, действительно. Вот, как, возможно ли какая-то телепередача музыкальная, нормальная, и есть ли на телевидении, вот, как вы вообще относитесь вот к музыкальным программам, я не имею в виду MTV, у нас же много, там, Акула Пера.
0: Да вы так не волнуйтесь, вы что хотите узнать, собственно?
3: Вот, я хочу узнать, возможно ли программа, которая будет отражать не только творчество вот таких исполнителей, о которых мы все знаем, а творчество еще и других исполнителей, вот как ваши, Кирилл, например, то, что ваши песни, предположим, я просто пробовал звонить на другие радиостанции, как кто это такое, мы вообще не знаем, кто это. А он что делает, поет или танцует?
1: Вот. Так. Вот главный вопрос.
0: Ну, понятно. Спасибо вам за...
1: Вопрос, поешь или танцуешь? Это же, а если то и то?
0: Нет, ну, в принципе, я считаю, что ничего этого невозможно, потому что вообще, вот, как средство массовой информации, телевидение, это самое, как, ну, на мой взгляд, самое безобразное, в общем-то, потому что люди, которые приходят туда работать с благими намерениями, вроде и полный энтузиазма, где-то спустя там уже там месяца три становятся полными, вот, ну, полным, всегда счастлив, то есть, как я всегда себя чувствую хорошо и всегда счастлив. И, конечно же, человек, находясь в таком бесспорно постоянно таком приподнятом настроении, то есть он...
1: В определенной степени становится все равно.
0: Да, что, о чем передавать, как передавать и так далее.
1: Поэтому... Просто это же колоссальный способ заработать деньги.
0: Да, да.
1: То есть у нас в стране это же, наверное, один из очень верных и прямых способов нешуточно обогатиться, поэтому, соответственно, все на потребу и значительно проще потакать дурному вкусу, чем воспитывать хороший, очень серьезный и приятный ответ на вопрос.
0: Да, да. Это, ну, не буду тоже, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло, здравствуйте,
0: да.
4: Александр.
0: Здравствуйте.
4: К вам звонят вас песни достающие Ёж и Димон из Марина.
0: А вы что, вдвоем живете, что ли?
4: Нет, он просто комиссия пришел в гости. Впервые мы ваш программ слушали.
0: Это вот в 3 часа ночи к вам вот там вот пришел.
4: У меня все самое спокойно с этим делом.
0: Нет, а как вот человек шел ночью, вот прям вот в 3 часа ночи к вам домой?
4: А он не в 3, он пришел, конечно, раньше. Мы с пивка попиваем, так, короче, расслабляемся.
0: А, понятно. Да,
4: вот.
0: Да,
4: да. Вот, я хотел такой вопрос задать. Мой вопрос такой. По поводу... Ну, вопрос по поводу того, что вот, вот мне сейчас не дам познакомиться с одним.
0: Поближе, поближе к трубочке. Не слышно вас, да.
4: Не слышно?
0: Да, плохо слышно. Вот так вот нормально, да.
4: А, ну ладно. Скажу, вот. Тут здесь ежик тоже на телефоне поднял трубку.
0: Ну пусть положит.
4: Вот, вопрос такой. Дело в том, что вот здесь ребят какие-то знакомства. Вот я почему-то вот у них ваше имя... Удивление.
0: Филипп,
4: даже,
0: да?
4: Они даже вас не знают, но заинтересовались.
0: Угу.
4: Понимаете? И вот после прослушивания вашего искусства прям ровно поделились, вот их там человек, наверное, 20 было-то, поделились ровно 50.
1: Здесь... На первый, второй рассчитались.
4: Ну да, вот так, короче, одним понравилось, вторым вообще нет. И вообще замечаю, с кем, кому кого не знакомлю с вашим искусством, все время делится. Вот так, почему вот одна половина так? А вот я уже хотел вопрос задать. Можешь, я ему передам трубочку?
0: Ну, давайте. Ну, это как передам трубку дочке, передам эстафету.
5: Да, Александр.
0: Да. Да.
5: Я вот очень сильный фанат кактусов.
0: Угу.
5: Я их очень люблю разводить, а у меня их очень много, полный подоконник. Я вот хотел узнать, где можно приобрести вашу книжку по поводу кактусов и кошек, если не ошибаюсь.
0: Понятно, вот это хороший вопрос. Спасибо вам. Сейчас мы по порядку на все ответим. А значит, можно я сразу насчет книжки «Кактусы и кошки»? Вы знаете, вы можете книгу «Кактусы и кошки» спрашивать в любом, в общем-то, ресторане, у бармена вместе с меню. То есть вот сели и говорите, а дайте мне также книжку Лаэртского «Кактусы и кошки». Он просто обязан вам ее принести, потому что мы распространяем вот данную литературу только таким способом, потому что эту книжку невозможно читать на голодный желудок, я хочу вам сказать. Плюс там масса чертежей, как я уже говорил, рисунков, иллюстраций, букв тоже очень много, если вот вы возьмете ее.
1: Но здесь, может, извиняюсь, Александр.
0: Я уже перешел грани, да? Вот
1: нет,
0: рекламу.
1: Просто
0: это говорит прямо, если я как-то что-то перебачу.
1: Я хотел добавить, что
0: да.
1: Ведь здесь, если вам приносят при этом книгу жалобы и предложений, то нужно сказать, что это не то.
0: Да, безусловно. Потому что стукнуть кулаком по столу так, чтобы вилки дрябзнули.
1: То есть, как бы, потому что могут подсунуть, что называется. Подсунут. Да. А вы прочтете и подумаете, что это Александр. А это на самом деле писали какие-то люди непонятные, предлагали, что жаловались.
0: Даже бывали случаи, что сами официанты пописывали, и вот, чтобы хоть кто-то как-то прочел. То есть мы это все отслеживаем, безусловно, но трудно бороться очень. Ну, ты понимаешь, что. И на первый вопрос: то почему же они делятся так вот?
1: Вот что значит делятся?
0: Ну, вот, дескать, на первую и вторую они.
1: Рассчитайся.
0: Так, да, вот.
1: Ну, так прекрасно. Лучше, когда, понимаешь, если было единое мнение, это уже признак какого-то идиотизма. Ведь мы знаем, что в Корее голосует 100% за, допустим, Ким Чен Ира. И это же ненормально.
0: Ненормально.
1: Соответственно, нужно всегда, чтобы было разделение. Единодушие, оно тогда как бы плохо, когда, ну, допустим, вот, там, всем безразлично, допустим. Тоже самое плохое, да? Все за, там, все против. А когда делятся, это прекрасно, потому что, как бы, значит, это произведение достойно, прежде всего, внимания. Соответственно, человек может составить свое мнение. Не то, что там, да, мне все равно. То есть, как бы, значит, удалось достичь какого-то такого результата, удалось вписать свое имя в какую-то небольшую историю.
0: Это хороший, это исчерпывающий ответ.
1: Да?
0: Хороший,
1: вот, хороший, вот так ответ. Вот.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно к вам. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, погромче.
6: Скажите, а где учат таких дебилов, как вы, а?
1: Ой, это, кстати, это
0: почему? А скажите, пожалуйста, а почему вы решили, что мы дебилы? Вот можно узнать.
6: Что же вы занимаетесь такой чепухой?
0: Совершенно верно. Спасибо. Спасибо. Действительно, данный радиослушатель прав. Кирилл, вместо того, чтобы рассекать на мощных джипах, понимаешь, где-нибудь по Калифорнии с девками, с сиськами, мы тут сидим в заснеженной Москве. Да, уважаемый наш радиослушатель, вы совершенно правы. Безусловно, с этой точки зрения мы дебилы. Но мы делаем все возможное, поверьте, чтобы исправиться.
1: Нет, вот. На самом деле, ведь, как бы, заведение учебное, вот это, оно же колоссальное. Туда же невозможно попасть, и окончить его еще более сложно. То есть, как бы, Вопрос затронут уже философский, риторический.
0: Серьезный.
1: То есть где учат? То есть ведь, в принципе, это очень сложно научиться, ведь это как бы дар некий.
0: Да, да, да.
1: Да? Да. Это очень сложно научиться. То есть это прием где-то по 200-300 человек на место.
0: Нет, ну ведь вот на самом деле вот человек спросил, то есть если так кроме шуток, вот где учат таких дебилов, как вот сидите, задевайте, действительно, взрослые люди. Вот сидим, вот ты вдумайся, сам, ты вдумайся, да, вот сейчас в это время вот наши с тобой сверстники, то есть где-то там, ну, я не знаю, там на Ямайке,
1: ну, там
0: сиськи, с сиськами вот в бассейне, там, понимаешь, слушают там ямайское регги, у них постоянное тепло, понимаешь, а ты вот это самое, небось, антикоррозийку еще не делал.
1: Нет, не
0: вот
1: делал.
0: Поэтому мы и дебилы, понимаешь, то есть вот что.
1: Но вопрос не в том, вопрос где, учат, понимаешь,
0: ну, это
1: то
0: просто,
1: человек, может быть,
0: это
1: хочет.
0: Это умничает просто,
1: да?
0: Ну,
1: ты
0: конечно.
1: Думаешь, так вот, да.
0: Да, решил мудро выдать, а так, безусловно, вопрос-то был совершенно о другом. То есть это как рэп, знаешь, музыка рэп, который говорит тебе, иди вперед, всегда иди только вперед. Вот это наш с тобой рэп, а человек кнут, я бы сказал, который говорит, вы дебилы, вы должны зарабатывать деньги, быть богатыми, и чтобы у вас ростки из пальцев росли мощные в перстнях. Вот о чем речь, понимаешь? Ну что, я вижу, ты взгрустнул, да?
1: Ну, конечно, а как ты хотел?
0: Ну, ладно, отслушаем песню.
1: Да.

нравится жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует.

0: А теперь подняться на носочках, сделать вдох и приседание. Выдох и задержаться в этом положении. И опять вдох, на носочки встали и присели. Выдох. И еще раз. Вот, хорошо. Еще выдох обязательно делаем. Длинный выдох. Вот на протяжении всего выдоха вы находитесь в положении приседа. Вот, хорошо. Достаточно. Хорошо.
1: Что такое за звуки, а?
2: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: И мы приступаем, так сказать, к обсуждению важной темы. Опять же, темы, которую вы в своих многочисленных письмах, так сказать, просили поднять и обсудить. Это тема альфанизма. Я специально попросил на сиамских близнецов Энджелса и Торшина как-то отнестись посерьезнее на этот раз к этой проблеме. Они, значит, проштудировали огромное количество различных печатных изданий, там, в общем-то, видео, фильмов и так далее, разных публикаций. И, кстати, их тоже эта тема серьезно, в общем-то, волнует по вполне понятной причине. Во-первых, наш сиамский близнец достаточно молод, я имею в виду физиологический возраст, и, в общем-то, его некоторые экзотические, скажем так, особенности привлекают к нему огромное количество старых бабочек. Так он любя называет вот тех, значит, женщин, которые пытаются на него, значит, напрыгнуть. Ну, и я предоставляю слово вам, Энджел Свиторшина.
1: Да, альфанизм присущ только, так сказать, монолюдям, но, в принципе, в природе и в законах есть масса исключений. И, в принципе, последнее время я избрал эту профессию для себя, чтобы, так сказать, нажить в некотором эксклюзиве денег немножко и поднять свое благосостояние, Торшина благосостояние, благосостояние, так сказать, моих средств передвижения и уйти в мир иной, то есть куда-нибудь уехать в страну близнецов или еще куда-нибудь. Ну, в закордонье. Это, вот. Дело в том, что альфанизм – это, в принципе, болезнь чисто женская, так как... Но, правда, при современном развитии технического прогресса эта болезнь перешла и на мужчин. Вы все знаете, как такие мужчины называются. Я не могу это слово произносить вслух, это все-таки радио. Вот. А так это чисто... Ну, будем брать старые времена, ну, хотя бы лет 10-15 назад, советского времени. Потому что за кордоном-то им там всегда было все равно. Вот. И как бы альфанизм всегда был чисто женской такой болезнью. Женщины, особенно богатые, почему-то болели этой болезнью. Среди бедного населения женского это как-то даже и в голову не приходило пойти себе мужичка взять на прокат.
0: Нет, ну, вполне возможно, что это было, но как бы прокат был не оплачен. Например, вот в той рукописи, которую вот недавно мы нашли при раскопках, вот тут под Кремлем, значит, там сказано, что вот еще греки древние, молодые, значит, в таких, в шапках с рогами, ну, не с рогами, а тут шапкой, гребень такой, иракез медный, да, и в латах, значит, они подвергались около колодцев нападению, значит, престарелых гречанок, как правило, которые, в общем-то, прикидывались нищенками, ну, или, видимо, да, и были таковыми. И вот он, значит, подходит с гребнем, значит, к колодцу, значит, набрать воды для войск.
1: Им обычно по вот маске давали колотушкой, да, резонировала она, он...
0: Оседал прям.
1: Конфуз происходил такой.
0: Да, и происходил, значит, напрыг нищенки на него.
1: Вот, соответственно, в этот момент мышцы все напряжены, соответственно, то есть организм начинает функционировать во всех своих действиях. Да. Вот, и в силу того, что, так сказать, мужской пенис имеет такое свойство, что когда уже энергии... Организм настолько перенасыщается энергией, что остальные организмы уже не двигаются, что мужской пенис, он как раз наоборот, вся кровь начинает к нему притекать.

0: жил совершенно расхлябанно, вот, и, так сказать, не управлялся мозгом, как говорится, концом туда, концом сюда. Это было
1: очень. Ну, даже вот оттуда же идет такая пословица: у него своя голова, у меня своя голова. То есть мужчины обычно так же говорили.
0: Да, да, вот. И только вот как бы мы вот в институте базитологии и всеведения на историческом, на кафедре истории Греции, собственно, изучили, так сказать, логический вот этот, логический этот путь огромный, длинный, который прошел, значит, прошло человечество с тех времен, как мы обнаружили рукопись, и вот заканчивая сейчас. И поняли, что, в общем-то, исключительно, так сказать, вот моральные нагрузки, которые постоянно, значит, приходится испытывать, значит, головному подкапотью, вот, они, в общем-то, сроднили вот эти две головы, и теперь, в общем-то, импотенция такая.
1: Да, но вообще греки на самом деле это такая цивилизация, которая всегда была продвинута в сексуальном плане. Так сказать, если в те времена в Америке еще было очень глухо с сексом, то в Греции уже вовсю этим занимались везде. И даже вот он идет в латах, да, такой, ну, ему, ну что, колотушка ему, да, его же раздеть еще надо. Вот, а у греков всегда такая потребность была, вот он идет, да, так, идет и клава идет тоже где-то рядом. Даже не идет, а белье вешает. Из корзинки, да, белье, она же нагибается, у нее сразу возбуждение, а греки, они же близки к этим всем азиатским народам, да, типа грузинов, армянинов. Вот. У него сразу же все датчики приходят в форму повышенной возбудимости. Кровь отовсюду отливается.
0: Туда прям приливает.
1: Да, она прям как вот в горловину. Так.
0: Как все, воронка такая.
1: Да, и все, да, прям туда.
0: И кстати, даже вот, я извиняюсь, что вот вас перебиваю, просто тут нужно сказать еще об одной особенности, что молниеносно происходило побеление, значит, цвета лица. Вот это к тому, ну, мы говорим, что...
1: Отток
0: крови, он был заметен очень. Да. То есть, и когда, например, вот вы заметите, если сейчас взять древние холсты, где, например, написано, ну, в смысле, надпись сделана, я имею в виду, да, там, значит, ужин древнего протокола, там, ну, так вот, имеется в виду имя, там, значит, человека такое, вот, то мы обратим, что все краски, которыми нарисованы, значит, бубны их, они значительно блеклее, нежели вот там коленки и окорока, значит, поедаемые и сами шлемы с гребнями. Потому что художники в то время, они были, так сказать, реалистами, ну, почти как Церетели, вот, который Петра Первого поставил. И Петр Первый, он такой и был. На самом деле, большой и красивый, да. Вот, и действительно, в момент, значит, поедания пищи древними греками, значит, желудок начинал работать, и кровь к нему активно притекала, да, изо всех, там, частей тела, в общем, сверху к низу, и они прям бледнели. Вот. А потом уже доказано, что современный человек обладает гораздо большим количеством крови в организме и кишков.
1: Не, дело в том, что как бы при еде человек стал больше совершать функции. Если раньше греки, вот те же, они отдавались еде полностью. Они вот сидели и ели.
0: Да.
1: Там, сидели,
0: потом ели. Они даже были
1: вот,
0: так
1: у них
0: вот...
1: организм в это время ничего больше не делал. Он ел. То есть мозг был занят. Нет, ну, они здесь, даже здесь хуже немножко, видели.
0: Здесь вы немножко неправы, потому что как бы вообще греческая трапеза, как бы, я не побоюсь этого слова, она как бы непосредственно имела близкое отношение к акту дефекации. То есть, значит, была прорезь в стульевом, значит, подсидке, и канат постоянно лез. То есть,
1: это и такая... был еще таз, куда они сблевывали все это.
0: Да,
1: дело.
0: Периодически. Кстати, именно вот вторую традицию вот, это позаимствовали потом русские купцы уже у греков. Они как бы, потому что видели все время там на картинах, вот и в этой рукописи написано, значит, в смысле нарисовано, что, значит, как бы постоянно они желудок опорожняли не только посредством, значит, каната, мета, но и, значит, вот, значит, выкидывание. Ну, как это говорят американцы, значит, звали Ральфа. Ну, в белый телефон. Пойду, говорит, позвоню в большой белый телефон Ральф. И так, Ральф. Вот. То как бы вот это то, что творилось над столом, это, в общем-то, запечатлено и на холстах, и во многих...
1: Ну, по-моему, вот сейчас Третьяковка открывается, по-моему, там будут даже представлены эти холсты.
0: Да, и фрагменты еще будут, да, увеличены. То то, что творилось под столом, как бы все-таки эстетические нормы древних греков не позволяли изображать, поэтому эта традиция не дошла до, так сказать, русских купцов, но, тем не менее, то, что, значит, греки сразу, причем обеих полов, то есть, как бы, и мужчины, и женщины, и дети, они сразу вот и ели, и канаты прям валились. И специальные, значит, слуги, порабощенные там, вот они сразу, то есть один был

0: стоял, подавал пищу, другой относил, значит, тазик с, значит, результатами общения с Ральфом, а другой, значит, отвечал за канат. Его так и звали Канатный. Ну, вот, типа, да, позовите мне Канатного, говорил грек, самый главный. И Канатный приходил прям, и вот прям уносил.
1: Даже есть этому доказательство. Не зря же до наших веков дошли вот эти вот детские стульчики с прорезами. Вот. Ну, то есть
0: как
1: это
0: средство прям,
1: да, вот... вот. И потом видел даже картины альтернативных художников, где они даже подстолье изображали. То есть, в принципе, их задача была именно... То есть, ну, это в некотором смысле некоторые, так сказать, противоположность этого искусства. Ну, как всегда.
0: Ну, то есть, это как бы уже в то время был такой андеграунд вот в изобразительном искусстве все-таки.
1: Да.
0: Вот. И я, кстати, знаю вот по этой рукописи, мне это ее довелось тоже все-таки почитать, что эти художники, они, как правило, вот очень недолго существовали, потому что вот жрецы их сразу прям...
1: Ну да, тогда же все было построено на язычестве, и это как бы было глумлением над поеданием еды.
0: Да.
1: А еда тогда была просто возведена в культ, там, священность.
0: Ну, потому что надо уважать как бы животных, даже мертвых, вот, да, если ты его поедаешь, животных. Вообще тогда считалось, что вот многие животные, они как бы считались вот даже не то, что наравне с человеком, а прям вот они главнее были во всех, собственно, отношениях. Вот. И, естественно, их поедание как бы вот только великие удоставились. Поэтому вот великие, значит, поедали животных. И, значит, вот, кстати, телефон для вызова Ральфа, он был золотой. И также был золотой, значит, канатный тазик из чистого золота. А потом, в дальнейшем, когда разграбили Грецию всю, да, то потом эти тазики, значит, богатые люди купили себе. И сейчас говорят, что это древнегреческая золотая посуда. И вот на приеме там партийные боссы, там, да, приемы, свадьба, икру из нее едят. Да, но это просто в силу вот того, что рукопись была найдена гораздо позже. Да, так вот, значит, нужно вернуться к теме альфанизма в Древней Греции. Мы все-таки начнем, так сказать. А вообще, вот, как вы считаете, так сказать, родина альфанизма, она где?
1: Ну, наверное, все-таки, если, так сказать, основоположниками секса были греки, я думаю, что, в принципе, с точностью до города даже можно сказать. Это, по-моему, город, наверное, все-таки Афины был. Так вот мы по звездам с бузитологом все это дело просмотрели, и прям точка показала прям вот. Ну, по-моему, все-таки в окрестностях. Мы, видно, надо еще поискать рукописи. Вот. И, наверное, все-таки там будет что-то сказано о каких-то окрестностях Афин. Потому что точка не упала точно. Может, мы, конечно, в дробях где-нибудь ошиблись. Но все-таки вот... Да, и, в общем, идет этот путник весь в доспехах. Там, да. Да? Он же железный, он видит эту клаву, у него все, процесс пошел. Там.
0: А, кстати, прошу прощения, да, тут еще тут такой момент, как все знают, что вот, значит, древнегреческие воины ходили вот в этой, значит, такой папахе с ирокезом металлическим, с коротким мечом, значит, в таких латах.
1: И круглый щит такой, блины, да, на нем жарили еще.
0: Кстати,
1: раньше
0: в походах, да, на костре подвешивали, да, лепешки, вернее, ну, как бы блины, ну, блины их можно назвать, да.
1: Ну, пусть будут лепешки.
0: Лепешки.
1: Тогда не было слова «блины». Тем более, это в России блины-то были.
0: Нет, на самом деле...
1: А тогда и России, наверное, не было.
0: Ну, была, но дело в том, что вот вообще... Дело в том, что один раз вот в Сибирь приплыл такой, значит, татарский путешественник, блин, и как бы поработился, и именно от слова «блины», они так же, как и ненормативная лексика, оно, значит, было привыто вот, собственно, завоевателями. Ну, потому что откуда русскому человеку такое слово «блин»? Ну,
1: но, насколько я помню, в рукописях написано, так сказать, расшифровка слова «блины» — это, так сказать, хреновая лепешка.
0: Да, да.
1: Почему отсюда и пошло первый блин комом, там, то есть вот когда... То есть вот кухарка там... Да, нет, в походах не кухарка, а старший поварной. Вот, он около костра с щитом со своим там кидает вот шматок вот этого,
0: да,
1: куска,
0: да,
1: из того, что должно получить лепешка. Он не получается, не отдирается, тут кричит «блин», там все в него плюют. Вот, и, в общем... Он заново все отмывает щит, это потому что,
0: да,
1: щит...
0: Прям в водах, вот, да, в водах. А, собственно, вообще изначально как бы этим продуктом кормили вообще военнопленных на грибных судах. То есть, когда вот, они плыли...
1: Они гребут, грибуны, разносные к ним подходят и каждому дают укусить. И вот проходит
0: большой блин. Да. А поскольку как бы ситуация такая, как бы судно должно плыть и никогда не останавливаться, да, то как бы особо им не до, так сказать, вкусовых качеств. Главное,
1: вот
0: чтобы
1: там
0: калории...
1: на кораблях были тоже канатные вот эти.
0: Канатные,
1: вот,
0: да, все, они там сидели. Вот. И прям даже...
1: И лавки у них все в дырках были.
0: Все в дырках. А когда, значит, судно плыло, то вот если бы в то время перенести, так сказать, наш вертолет, какой-нибудь там МиГ, там, я не знаю, с какой-нибудь мощной фарой, с видеокамерой, мы бы увидели прям такой канатный шлейф и огромное количество рыб. Потому что, значит, они так вот все гребли, что и настолько все-таки желудки были непривычны, и вот к пище агрессоров, к этому, значит, блину плохому, они так сказали, просто... блин, опять несут, что не допереваривался, и прям голодные рыбы прям...
1: Накидывались.
0: Да. А вот, значит, сами поработители, они уже, пользуясь этим, производили отстрел этих рыб. Таким образом, значит, поработители питались
1: гоняли
0: рыбами.
1: Гоняли вот этих мужиков по
0: кругу. Да, чтобы у тех канат был, да, так сказать, менее переваренный, значит.
1: Вот это опять, вот это же изречение, опять же, доказывает то, что, в принципе, раньше организм у человека был проще. Вот видите, он гребет, организм у него сразу отключается на еду.
0: Конечно.
1: И пища непереваренная сразу в канатную уходит.
0: Ну да, она немножко там в желудке отсосет что-то,
1: да,
0: в легкую.
1: Она мягче становится. Все, ее прям можно просто брать и глотать, и вообще она переварится.
0: Или даже вот можно было вот современным рыбакам вот вместо манки брать кусочек первобытного каната, так на крючок налепить, прям,
1: да,
0: тупо плевать и
1: потому
0: типа рыбу.
1: Кроме
0: рыба,
1: лепешек там не ели ничего. Ну, в эти гребцы вот эти вот.
0: Конечно.
1: У них же там одно весло на десятерых, вот они его подымут, бревно такое, и на себя. Ну, они там, правда, все здоровые такие, у них даже были не цепи, а их там чуть ли так вот железным обраблением не прибивали к этим стульчикам.
0: Да, прям брали вот забор кованный, разбирали, вот этими прутьями прям огибали, он даже не вставал. Вот, но... как бы это мы уже перешли в область мореплавания, хотя, да, действительно, это тоже интересно. Еще у нас как бы такая тема...
1: Кстати,
0: как...
1: оттуда и пошел секс между мужчиной и мужчиной, потому что даже не брали, так сказать, женщин.
0: А как же, беда, они беда же были, значит, прутьями прикованы и гребли.
1: А вот дело в том, что это все, понимаешь, во все века и во всех народах как бы вся культура идет сверху. То есть нам моду показывают более высокие. Там, допустим, наверху стали яйцо чистить с острого конца, ага, и все с острова начали там глумиться друг над другом. Мужеловство так называется. Ага. Они сверху, и все остальные, соответственно.
0: То есть, как бы такое, значит, простонародное обезьянничье, дескать.
1: Да. Вот. И там пошло дело так, что как бы этот гребет едет, да, а начальник подошел к нему там, присунулся слегка и ушел, в общем. И
0: то
1: нормально.
0: Есть, как бы вот в суе, если... так в суе, дескать, да, дескать, я как бы проверил работоспособность гребной единицы, дескать.
1: Вот, но он в то же время, ну, в силу простейшего организма того времени, у него сразу все отключалось, и организм только работал на пенис, и все.
0: А вот хотелось бы знать, ведь в рукописи гораздо более позднего, правда, происхождения сказано о том, что на каждом таком гребном судне, значит, там в 50 каторжных сил грибных, значит, существовали специальные и женщины для, вот, ну, как вот, значит, старший поварной для выпечки, значит, лепешек. Ну, лепешки, кстати, тут нужно сказать для, так, капитана и вот основной команды, для там стрелков, лучников и латников. Они были нормальные. А вот как бы неудачные, то, что назывались блины, их, значит, вот выдавали грибунам. То есть, ну, сейчас бы их можно назвать клапана или вкладыш.
1: Ну да, что-то вот из этой серии. Не, наверное, скорее всего, поршня.
0: Нет, поршня бы вот этот бы не стал бы иметь. Он бы стал, может, вкладыш иметь. То есть поршня это называли тех, кто именно следил за грибунами. То есть
1: нет,
0: подходил
1: но...
0: и сёк их. Ну, сёк и плёткой. Там же были...
1: А,
0: это,
1: ну, может, да, создавал это, давление.
0: Создавал давление. А это всё-таки скорее вот это вкладыши такие как бы. Ну, вот... И там специальные были, значит, еще вот помимо главного поварного существовали, значит, женщины с целью, значит, разгрузки какой-то, так сказать.
1: А, ну, дело в том, что, насколько я помню, в рукописи написано, что это было только на судах более-менее богатых людей.
0: Ну, конечно, конечно.
1: То есть он мог себе позволить там завести несколько девочек для вот этого состава прикованного. И они прям сидят, гребут, и, да, женщины их обслуживают. То есть, ну, в силу простейшего, там, то есть на один ряд весельный давалась одна женщина, чтобы как бы она обслуживала одного, он уж уходил в отключку, а остальные гребли. То есть,
0: да, чтобы
1: он ушел, отдохнул, она к другому перешла.
0: Потому что, в принципе, еще такая вот ситуация, что им спать особо не давали, там как бы...
1: Ну, они вообще практически не спали.
0: В силу простейшего организма, собственно. Вот. Ну, а тут, как вы сами понимаете, как бы, чтобы, значит, взять такую нормальную женщину, то есть это слишком им жирно, ну, типа, как бы, потому что была такая попытка, так столько пошло сразу народу в грибуны,
1: да,
0: что,
1: бы...
0: да, поэтому, как бы, поэтому, значит, они и стали брать, как правило, женщин таких престарелого возраста, там, подберут на улице Рима какую-нибудь, значит, женщину старую,
1: там, какую-нибудь. Что, кстати, да, тоже это дело такое, чем старее, тем опыт богаче.
0: Да, ну, это, я, так сказать, мягко
1: перехожу
0: к теме альфанизма.
1: А, альфа, ну это уже как бы...
0: А ведь и грибуны-то, они тоже не вечные. Они некоторые потом как бы там, то есть вкладыши-то меняют, а старые выкидывают. Да, выкинут, да, старые вкладыши на свободу. А они уже как бы настолько привыкли вот, значит, иметь дело в этом плане, значит, с такими уже пожилыми, что как бы и на молодых фей там и не смотрят. Ну, это я говорю исторически, а поскольку тогда практически все транспортные средства, это было судно, и на всех мест вкладышей, значит, вот, и клапанов существовали грибуны.
1: Да.
0: Да, ну я вас перебил насчет вот...
1: А, ну вот он идет, да, и как бы, чтобы совершить акт, вот, ему нужно как-то раздеться, он весь в латах и...
0: А, извиняюсь, я немножко перебью, прошу, да, прощения. Тут дело-то в том, что как бы все помнят вид, значит, древнего грека, с, значит, с мечом коротким и с такой, да, круглой, значит, шишак, значит, надет гребень, латы тут на локотнике, значит, золотые перчатки.
1: Юбочка.
0: И вот, это самое главное. Но мало кто знает, что есть под юбочкой, потому что мы как бы предложили вот нынешним владельцам лондонского музея Мадам Тюссо поставить там настоящего, значит, грека, там древнего изготовленного, здесь всеми сотрудниками нашей радиостанции. Тут все сложился, каждый по детали приделал. Вот, ну, прям вылепил и приделал. Вот. На самом деле, под этой юбочкой, если поднять его, вовсе не то, что вы сейчас все ожидали, а тоже латы.
1: Да, я вот об этом и хотел сказать.
0: Кстати, именно от этих лат пошли так называемые пояса верности в дальнейшем.
1: Да, да, да.
0: Но я думаю, но попозже.
1: Вот насколько это. Ты помнишь, вот эта юбка, она состоит из таких пластин.
0: Да, пластины.
1: Вот
0: тоже.
1: Эти пластины, они очень легко раздвигаются.
0: Это типа как вот жалюзи на,
1: да,
0: сейчас, ну, в офисах.
1: Нет, ну, тип, нет,
0: но жалюзи зря, у них там... Глянулся, здесь я домой унес,
1: нет,
0: их уже.
1: Нет, это вот, да, типа шторок.
0: Шторки.
1: Да, так...
0: Раздвинулись, да.
1: Вот, а там уже вот эти...
0: Трусняк такой металлический.
1: Да, вот. А в этом труснике, так сказать, такая заслонка, ну, типа форточки. Вот. Ну, и так открыл.
0: То есть, и типа...
1: И все, он уже...
0: Ну,
1: да,
0: там, кстати, тут нужно сказать так, что как бы их две. Одна, так сказать, канатная.
1: А, вот, ну, да, естественно.
0: А другая, вот, значит, для мытья палубы.
1: И вот даже такая, как бы сказать... Не легенда, а традиция, что ли, была, как определить, что человек пьяный идет.
0: А, вот.
1: То есть он идет, он гремит всеми этими заслонками, потому что забыл их все выключить. Вот. То есть не выключить, а закрыть. И, значит, вы там сидите дома, там курите сигару, слушаете там рок-н-ролл. И тут идет что-то такое там. Злям-блям, что-то так гремит, все, посмотрели, а это он идет форточками своими разы.
0: Они постукивают одна, да, в другую, а в жалюзи.
1: Да, а все, ну, гром такой, вот. И то есть видно, что человек напился и...
0: А вот ведь бывали такие случаи, как бы вот в силу примитивности организма древних греков, и, соответственно, чем организм примитивнее, тем он ближе к организму животного. Есть, да, такая, значит, такое понятие, как медвежья болезнь. Ну, все знают, что это такое. И у большинства вот древних греков в момент, когда они, значит, шли в атаку, эта болезнь случалась. Вот. И, кстати, вот этот трусняк металлический, он был герметичный. Ну, то есть, поскольку срам же было бы, если бы, значит, вдруг стал так канат как-то вообще струится, ну, прямо перед,
1: да,
0: врагами.
1: Страшно там, то есть, да, чтобы, так сказать, не показать врагу, что он боится. Ну,
0: чтобы, его, дескать, да, боязнь идет. Вот, поэтому как бы часто случались такие случаи, что если древний грек, значит, уже победил всех, то он вообще забывал открывать форточки, прям падал пьяный, и вот, значит, у него происходила прям беда и срам. Вот. А тут ведь ситуация такая, что вот этот трусняк, его нельзя было снять вообще никак, пока ты служишь, значит, в древнегреческой армии, потому что вот, ну, как бы это типа как кандалы были, они, значит, на поясе так крепились, вот, открывалась только та форточка и это. Вот. И военачальник, он как бы после каждого боя, значит, ходил и делал лобнюх. Там, если, значит, человек, соответственно, там у него как бы канат какой-то сгустился, то, значит, он либо пьяный был до этого, либо, естественно, когда он в бой идет, чтобы форточки не гремели, их закрывали, да, значит, да, либо он, значит, осрамился в бою. И тогда такого, как правило, в гребуны разжаловали, и уже все.
1: Не, ну, это самое первое время, так там чуть ли вся страна гребунами не стали. А потом их просто прутьями металлическими, по металлическому их корпусу и стегали. Это на самом деле еще больнее, чем по живому телу.
0: И, кстати, ведь и отпускали посрамленных и помятых, и тоже не снимали
1: вот
0: ничего.
1: Вот от этого получались нищие.
0: Да. Вот, но они же, вот, так сказать, вот эти выбоины на труснике, они внутрь тушки прям...
1: Да, и он, ему трудно было ходить, там, переломы ребер, но все время давит, там, даже не то, что переломы, а организм приспосабливался к этой кривизне, и сам организм... Да. То есть, в итоге, когда потом уже раздевались, с него латы снимали,
0: ну, причем это тоже делали
1: изогнутость, допустим, руки, то есть, волной как-то прошла, да, и ребра, там, вот это все. Вот. А... Ну да.
0: Ну вот вообще на самом деле, так сказать, освобождение вот бывшего латника от его лат, это мог себе позволить только либо его военачальник, либо, значит, вот какие-то такие тоже андеграундные методы демократические.
1: Но это, по-моему, тогда не было еще медалей, орденов, и как бы вот награда была такая, что как
0: пищу
1: бы...
0: давали.
1: Нет, вот латы можно было снимать после боя. То есть можно было ходить без латы.
0: Ну, это только старшим... безножных, ведь это такая редкая была, типа, как герой Советского Союза.
1: Там только старшему офицерскому составу.
0: А вот Спартак, вот он был вообще самый крутой, у него только одна лата была, даже в балете показывали.
1: А я не помню.
0: Ну и неважно, я знаю зато.
1: Вот не, там... ну Спартак это вообще культовая личность, это чуть ли не бог всей Греции, а бог, так сказать, этих гладиаторов.
0: Да, вот. Ну и, собственно, как бы вот все эти латы сейчас, естественно, у нас радиослушатель спросит, а как же вот, дескать, они производили, омыв тушки, собственно. А очень просто, значит, делался подвяз, значит, латника на такое специальное приспособление, типа мельницы такой в быстром ручье, и там запруда была. Значит, это, значит, мельница, она вертела такую хреновину, ну, типа бабы, которые долбят землю, ну, знаете, такая привязанная такая... Такая конструкция остроугольная, она вот на стройке долбит землю, баба называется. Uh-huh. Вот. Вместо бабы, значит, подвязывали латник, и совершенно устрашающей быстротой кунали, значит, вверх-вниз. Таким образом, значит, все остатки канатов, зерен, разных там других, значит, в общем-то, вещей, которые там... Вот все это омывалось вот в это озеро. То есть, ну, это типа как бы... ну, как вот там... Как моют, например... кефирные бутылки. Только вот если бы ёршиком был латник.
1: Ну да.
0: Ну там это даже схема нарисована.
1: Ну да, понятно.
0: А, ну мы так отвлеклись, значит, вот про альфонизм.
1: Альфонизм вообще пошел из Греции в силу того, что греки очень любили воевать. А так как они любили воевать, то средний возраст мужчины достигал не больше 35 лет. Да. И то старший офицерский состав. Вот. А... Так как женщины жили гораздо дольше, у них средний возраст составлял 60-63 года, вот, то им, женщинам вот этим, ничего не оставалось, так как все мужчины до 35 жили, им ничего не оставалось, как общаться вот с молодыми людьми.
0: Да.
1: Да, вот. И очень большой дефицит мужчин приводил к тому, что женщинам состоятельным приходилось платить за это деньги. Так как когда этот грек, воин, он находился на войне, в силу простейшего простоты своего организма, у него вот эти все половые функции как бы автоматом выключались. И он, то есть там... проходили специальные политинформации.
0: Нет, ну то есть он мог выполнять.
1: Показывали фильмы специальные, настраивали.
0: Нет, ну не фильмы, а как бы наглядные пособия. Тогда не было кинематографа.
1: Перепутал.
0: Вот. А вот вообще организм мог в то время выполнять как бы только вот взаимосвязанные функции. Да, вот, и... Если он ест, то канат. Если, например, там он плывет, то пьет. Если он воюет, то он защищается. Ну и так далее. А вот, например, там есть одновременно, значит, заниматься сексом или там канат, секс. Или там, скажем, канат и плыть. Но это он мог, если он только упал в воду и плывет, убегает от врагов.
1: А, вы имеете в виду плыть по воде?
0: Да.
1: А, ну тогда да.
0: А, ну я вас перебил, собственно.
1: Вот, и с тех времен как бы и пошло вот это вот, чтобы женщина платила. И даже начали создавать дома терпимости, брались мальчики вот в возрасте 10 лет. И...
0: Чтобы вот именно латы еще не одевали.
1: Да, то есть без латов, на которые... Вот, девственники, так сказать, в этом смысле, в латном. Вот, и они с 10 лет... начинали проходить курс обучения. Когда они достигали половой зрелости, то бишь 13-14 лет, вот, их уже начинали выпускать, так сказать,
0: на
1: даму.
0: Улице прям?
1: Нет.
0: А, извините.
1: Там, они обычно там же, ну как, улиц не было тогда.
0: Кого не было?
1: Улиц.
0: А мне показалось, что сказать куриц. Кстати, куриц тоже в то время не было. Это курица, это, как сказать, мутирующий голубь вообще.
1: Да, в силу повышения радиации на 0,3 децибела.
0: Причем скачнуло это очень резко.
1: Да, почему-то непонятно. Голубь сразу так разросся, отупел в нулину просто.
0: Да, и стал вот куль. Да. А вообще изначально, как бы вот свинья, она была, любая свинья, она была проворная, как собака. Вот. И даже вот дикие свиньи, вот те, что сейчас вот она там кабанчики разные, их же не сравнить с первобытными их предками. То есть те были, они прям как шакалы напрыгивали на жертву, валили, жрали, даже могли ходить на задних ногах, собственно. Вот это потом, когда человек решил приручить там некоторые экземпляры, вот получилось
1: им
0: такая...
1: специально вот на шею вешали очень большие куски железа, чтобы они не могли на двух ногах ходить.
0: И чтобы менее шустро двигались, совершенно верно. Кстати, или списанные латы вешали, прям
1: вот,
0: комок.
1: И от их шустроты только осталось одно явление, они вот очень так шустро двигают хвостиком своим.
0: Исключительно, да.
1: Это, как это вот единственное, на что уж не стали вешать, там...
0: Ну да, да.
1: Грузики всякие.
0: Так же, собственно, произошло вот и с далеким, так сказать, предком голубя-курицы. Вот тот голубь, который сейчас вот сидит тут, видишь, за окном, он, собственно, совершенно не такой, как он был раньше, и сложно сказать, что он и курица, это одно и то же. Потому что тот голубь, он первобытный, он был размером с воробья, вообще такой очень маленький, очень шустрый.
1: Они, по-моему, все были почтовые.
0: Да, и это, кстати, вот сейчас понятие почтовый голубь, это совершенно не почтовый голубь, это просто более, так сказать, быстрое, но не менее глупое создание, нежели его собрать. И те голуби были действительно размером с воробья, но очень сильные. Случались, например, случаи, когда такой вот голубь мог перенести в подарок от скифского царя греческому царю меч.
1: Ну, как бы не один, а не стаи. Там дело в том, что там
0: Я просто в рукописи читал, что могли, а вот
1: нет,
0: подробности.
1: Наверное, перевод у вас, наверное, плохой был перевод. Главное, в чем переводе это читать. Вот, дело в том, что там тогда голубя был очень интересен тем, что они думали все одинаково, вся стая. Они брали этот меч и несли туда, куда сказали это одному голубю нести.
0: Ну, или делали подвяз просто лапный.
1: Ну, даже нет, подвяз, даже не было ниток.
0: Ну, как, на женских волосах это все. Там нитки заменяли и канаты, вот я имею в виду канаты, это такие, на которых...
1: Да, да, да.
0: Вот, их плели из женских, собственно, волос, причем, как правило, у рабынь, потому что... В общем, высочайшему наказанию.
1: Отстригали их на лысо.
0: Да, потому что своих там гречанок, как бы это было очень позорно. То же самое, что вот латник, например, уснул пьяным и забыл открыть, значит, тростниковые форточки. Также вот срам, да, не дай бог с ним приключилась, значит, беда дефекационная. То же самое, как бы вот с женщиной. Там самый срам был, это если ее постригут как бы на лысо. То есть это значит, что она уже все, ушла в тираж. Вот, а с этими, значит, со свиньями, да, их тоже получилось голубой. Голубей приручили. Вот. И в результате таким образом вот, мы видим то, что мы сейчас видим. Да, ну, к альфанизму.
1: Да, альфанизм. Ну, в принципе, Наверное, надо потихоньку все-таки от истории переходить к современному альфанизму.
0: Нет, ну вот он идет.
1: А, они выходили с такими плакатами. Вот, где было нарисовано все. В общем, написано, то есть...
0: По-гречески, древне.
1: Да, сколько стоит, кому он принадлежит и так далее.
0: А
1: и...
0: вот интересно, как бы вот хозяину он отдавал какой-то процент? И...
1: А хозяину он отдавал все. В основном это дело происходило только за кормежку.
0: А вот он не мог...
1: И то это были блины, опять же.
0: А спрятать там, скажем, где вот деньги он не мог, имеется в виду под каким-нибудь
1: камнем. Ну, за это отрубали голову. То есть, в принципе, вот, вот эта клава, которая его снимала, должна была потом в течение 3 дней прийти и сообщить.
0: Что, дескать, как бы...
1: Заказ был, да. Все.
0: А, то есть могла стукнуть на него просто, да?
1: Ну, как
0: а
1: бы...
0: Вот, а да. Обязательно голову не пытались ли там как бы промежуточного наказания, значит, отдать в грибуны вот...
1: Не, ну в основном в это дело были задействованы вот в начальной стадии 14 лет.
0: Ну так он как раз...
1: Вот и в грибуны. Дело в том, что грибуны это сильные мужчины в плане рук. А и как бы в силу простоты организма там все это дело концентрировалось в основном на этом. А здесь с самого детства ребенку внушали, обучали его именно другому.
0: Ага.
1: Вот, и даже там была даже такая формула, она к нынешним временам оказалась утерянной, так сказать, увеличивали размер полового члена до нужных. Вот, и как бы в публичном доме таком были все... размеровые стандартные категории.
0: То есть вот она могла прийти. И, кстати, ведь тут еще так нужно сказать, что в силу примитивности организма они не различали, так сказать, лица друг друга. Ну, у них понятие красоты было. Это если, значит, гребень выше и блестящий, и меч там короче, ну, шире. Вот так же и здесь, как бы, вот она приходила в этот публичный, значит, дом, и там, в общем-то, были выставлены не целиком работники, значит, вот, а только их вот эти части, так сказать. Да,
1: вот, и, кстати, вот это вот объясняет то, что вот особенно ранние греческие художники рисовали так называемых инопланетян, как мы сейчас думаем, вот эти размытые лица, как бы глаза,
0: да,
1: рот.
0: Да.
1: На самом деле они рисовали портреты,
0: сосед.
1: Даже автопортреты.
0: Просто не было в силу примитивности восприятия.
1: Они не видели другого.
0: Черты лица не воспринимались. Тут дело в том, что, видимо, природа просто немножко поторопилась и дала, значит, человечеству черты лица, которые то еще не могло воспринимать.
1: Да.
0: Вот. Ну, и как бы, и, кстати, вот сейчас вот есть некоторые такие ученые, которые, вот, в частности, в Институт базитологии приходят с проектами, то есть, что вот даже те черты лица, которые мы сейчас видим друг в друге, они вовсе не соответствуют нашему истинному виду.
1: То
0: вот.
1: Есть наш интеллект еще не дошел до того, чтобы
0: оценить,
1: видеть наше лицо. На самом деле, если... так сказать, как говорят, мы созданы так богоподобны. Ну,
0: да.
1: Неужели Бог такой урод? Вот?
0: Действительно, ни в коем случае этого быть не может.
1: При том, при всем, что, как говорят ученые, вот, наши братья, что у кошек и собак рот чище, чем у человека. Вот как бы доказали это.
0: Какая гадость.
1: Это вообще, это, как говорится, там только что мухи не летают.
0: А вот, собственно, кстати, вот такая оценка, например, вот как бы женщины, они способны, как им опять же кажется, оценить красоту мужчин, а мужчины как бы способны оценить красоту женщин, да, вот, но как бы красоту друг друга они вот как бы, ну, не могут там как бы полностью оценить, видимо, в силу того, что если, так сказать, половая ориентация совершенно нормальная, то как бы отсутствует какое-то еще чувство вот оценки в данном случае. Вот приблизительно исходя из этого, вот наши коллеги-ученые и выстроили свою теорию, что если, например, мы не можем, там, люди одного пола не могут оценить адекватно друг друга, то как бы это является одной только пятой частью причин, по которой сам человек не может оценить свой облик или вообще облик.
1: Ну да. Да. То есть вот если, допустим, я встаю перед зеркалом, говорю, фу, какой я урод, а все эти дамы говорят, ты просто симпатичный, очаровательный. Вот. А мне так не кажется. Но еще, так сказать, наши коллеги-ученые выдвинули, доказали такую версию, что как бы женщины, между женщиной и женщиной, они не могут видеть красоты женщины, а мужчины не могут видеть красоты мужчины.
0: Да, да.
1: Ну, они вот только могут видеть вот красоту противоположного пола.
0: И то, как бы, как мы уже сказали, не совсем до конца. Дело в том, что, как бы скажем, визуальная оценка архитектурных каких-то, значит, красот. Ну, скажем, вот мы идем и говорим, вот там какое красивое здание там в готическом стиле и какие красивые башенки, да, то вот как бы с этой же позиции, по мнению наших, значит, нашей профессуры знакомой, вот, нужно оценивать человеческое лицо чисто с архитектурной точки зрения. Вот. Ну, представьте себе, что вот, например, этот замок, он, значит, как бы резиновый, оживает и тоже может строить гримасы. Вот как бы человеческое лицо и тушка вообще, она с точки зрения этой профессуры должна рассматриваться как вот, значит, движущийся вот этот замок. Вот. Просто как бы ведь замки, они тоже не оценивают друг друга.
1: Да, вот нет. Если исходить из этой теории, то, конечно, можно прийти к очень серьезным выводам. И я думаю, что если это в ближайшее время докажут, это очень повлияет на будущее нашей планеты. То есть, если сейчас вопрос стоит ребром, что к 2000 году будет так называемый Армагеддон, то если все-таки доказывают эту идею, то, наверное, все-таки Армагеддон отодвинут еще на столетие.
0: Вот, а вообще, конечно, вот, ну, например, там вот созваниваются там, да, во имя Шсова, типа, как вот там тебе та там рыженькая, да ну, какая там Шнобель такой.
1: Ну, и, да, правда, еще есть противоположность вкусов. Это да. Дело в том, что...
0: Нет, я просто сейчас о другом немножко не предупреждаю. То есть, или там, типа, а, там у него там компостер там такой кривой весь, да, ну, или там, да. Или они там мешаются, а этот тебе как этот, да, ну, у него там, типа, щеки здоровые какой-то там, ну, или там другое что там, или там, значит, глазовые узкие, к примеру, то здесь будет по-другому, как бы, ну, а как вот, типа, тебе, ну, вот у него бойницы немножко там узковаты и кирпич, типа, в амху, вот такой.
1: И неровно лежит еще, кладка
0: неровная. Да, то есть плохо построен, то есть нельзя говорить, типа, красивый или некрасивый, так плохо построен, как бы, и дело в том, что такое вот осознание и такой подход к визуальному, так сказать, восприятию друг друга, он поможет развиться новому виду хирургии. Не той вот пластической хирургии примитивной. Это то же самое, что вот, например, в первобытное время, например, аппендицит просто вырывали, там, значит, сучком отрезали пузы, там, вынимали рукой аппендицит, выкидывали, а потом палками же зашивали. Да, то же самое, в принципе, и современной пластической хирургии. Это совершенно не то. То есть будет целиком перестройка зданий производиться на уровне, так скажем, уже такой серьезной генетики.
1: А, по-моему, да. Сейчас уже начинают это делать.
0: Это очень мало.
1: Но это, конечно, грудничковые посылы такие.
0: Совершенно. Да.
1: Вот, но я вот еще читал в научно-популярном журнале «Мир», значит, ученые доказали, провели эксперименты, доказали, что на самом деле вот в этом случаи, когда тебе нравится эта девочка, да, а мне не нравится, это не разность вкуса. Дело в том, что, допустим, есть нормы красоты какие-то, да, и если тебе вот эта норма уже не нравится, значит, в тебе, как в мужчине, присутствует очень большое количество гормонов, и ты, соответственно, уже не можешь воспринимать красоту женщины.
0: Я знаком с теорией, этого ученого зовут Саврас Евгеньевич Дуга. Вот, дело в том, что хотел сразу сказать, что Саврас Евгеньевич, он, ну, как бы это правильнее выразиться, он вот так заостряется на избытке гормонов или их недостатки в силу своего врожденного гермафродитизма. Вот всем известно, что Саврас Евгеньевич, он как бы полумужчина, полуженщина, причем как бы неисправимый.
1: Ну да, встречаются сейчас такие люди. Это, конечно, печальный факт нашей истории, но...
0: Послушаем композицию.

0: Вообще альфанизм в жизни человека сделал некоторый, так сказать, прогресс. Он приблизил людей ближе к Богу намного вперед, чем весь остальной млекопитающий мир. Вот. И как бы, то есть они, так сказать, заслужили это. Вот именно, то есть как бы это в копилку всех вот этих интеллектуальных человеческих проблем собралось, и Бог посмотрел и понял, что, допустим, надо не обезьян высшую расу выбирать, а людей, или не свиней, хотя говорят, что свиньи, у них самый приближенный организм к человеку, хотя это такая неправда, такая хинея.
1: Нет, ну почему? Вот последнее вскрытие, оно показало, что вот похоже. То есть...
0: Не, ну похоже действительно человек, который ведет свинячий образ жизни.
1: Да нет, ну как бы кишочки те же. Вот мы проверяли, значит, состояние.
0: Не, ну я-то имею в виду внешне.
1: Внешне, ну, как бы поскольку мы уже
0: у
1: договорились,
0: тебя же,
1: что мы...
0: нету копыт.
1: Да, но мы же не договорились, что мы вроде не можем оценивать адекватно внешность, так сказать, друг друга. Ну, вот человек человека.
0: Нет, не человек человека, а по половым признакам это надо различать.
1: Нет, по половым как раз отличие.
0: Нет, мужчина-мужчина, женщина-женщина.
1: Нет, почему? Как бы это самая примитивная форма осознания того, что люди не могут различать внешность друг друга. А на самом деле мы же вроде как бы пришли к такому выводу, что вообще люди не могут адекватно оценить внешность друг друга, и что как бы ну, с позиции архитектурной исключительно. Вот. А это и есть самое главное.
0: Не,
1: ну а так, как иначе? Вот, например, какая разница? Вот, например, ты можешь сказать, вот, вот оно, дескать, красивое, да, а вот откуда ты знаешь, что оно красивое? Если у тебя...
0: Не, ну, взять каталог,
1: нет,
0: норм
1: линзы,
0: красоты.
1: Линзы, как бы, вот у тебя, они все равно не передают мозгу. Вот, то есть мозг способен воспринять и оценить информацию визуально гораздо больше, нежели пропускают линзы. Но это как бы вот как сложная видеокамера какая-то. Она зависит от, так сказать,
0: от
1: того стекла. Нет, нет, совершенно нет. От стекла, из которого сделан объектив. И, как бы, микросхемы способны там уже на многое.
0: А
1: вот частота изображение, поэтому как бы, а вот у любого человека как бы все эти хрусталики, они значительно мутнее, нежели способен воспринять мозг. То есть, если, например,
0: даже они зернисты, скажем так.
1: Да.
0: Как вот телевизор зерна. Вот,
1: вот, вот. Почему, например, животные редко воспринимают телевизор? Потому что их глаза, они устроены совершенно по-другому. И тут
0: они,
1: тоже
0: по-моему,
1: сложность.
0: Вообще даже вот это свечение не видят, животные.
1: Ну, они вообще не видят. Но они как бы вот способны как бы оценить какие-то вещи, которые не способны оценить люди. Вот, например, с точки зрения вот твоего подсвинка, который на ВДНХ, вот ты красивый или нет? Вот. Вот, я думаю, что он видит в тебе некоторые черты, которые вот теперь никто из окружающих тебя не видит.
0: Не, но он мне лижет руку при встрече, наверное, это о чем-то говорит уже.
1: Ну, скорее всего, это подобострастие просто, потому что ты, наверное, его бьешь.
0: Не, ну, пинчище-то я ему всегда вот как ухожу, ну, чтобы не расслаблялся.
1: Это такой вибромассаж, я знаю, ты говоришь в обществе защиты животных, что это вибромассаж, потому что когда даешь ему, значит, пинчину под полуягодицу, он потряхивается весь до пятака.
0: Ну, правда, как бы жир разгоняется широк, немножко, да. Да, а то он зажирел.
1: Да, вот. Ну, так, собственно, вот...
0: Я начал-то с того, что да, как бы альфанизм... Дело в том, что животным альфанизм не присущ. Он как таковой просто отсутствует, потому что у них как бы этот биологический возраст, он не считается.
1: Ну, это
0: вот,
1: как,
0: вот у меня кошка есть дома, да?
1: Да.
0: И она вот что... 10 лет назад была, что сейчас одинаково.
1: Ну,
0: то есть у нее не выпадают зубы.
1: Во-первых, морщин не видно.
0: Морщин не видно. Потом...
1: Вымя не обвисает.
0: Вымя обвисает только после беременности. Но это ясное дело.
1: Это как бы да. Потому что происходит оттяг губными, значит.
0: Да.
1: А вот другой тут момент, что как бы, значит, вот взять биологический возраст, например, кошки, да, вот там, значит, котенок, ему, скажем, ну, сколько там, вот половозрелый, там, не знаю, там, я в кошках не разбираюсь, но,
0: ну,
1: к примеру...
0: в каком смысле? Ну, вот с человеческим возрастом.
1: Ну, с человеческим, сравним, что котенку, скажем, там, 15 лет, а кошке, скажем, скажем, 70 лет. И это вовсе не значит, что вот этот котенок не взгромоздится, значит, на эту 70-летнюю кошку.
0: Взгромоздится с таким же удовольствием. И,
1: да, безо всяких каких-то
0: комплексов.
1: Тем более,
0: комплексов. В основном, если вот взять человека, то к старости уже становится вся дряблая.
1: Ну, я не думаю,
0: толстая,
1: что здесь...
0: такая. Нет, не кошка, я, а
1: да,
0: женщина.
1: Я не думаю, что, так сказать, здесь, опять же, ты несколько неправильно подходишь. Ты оцениваешь визуальный какой-то вот признак, мне
0: ну,
1: кажется.
0: По архитектуре все.
1: Ну, по архитектуре, да, но плюс как бы к этому, то есть визуальное восприятие вот этой архитектуры, значит, оно, в общем-то, играет всего где-то на 10% вот эту роль.
0: Вы забыли еще про эротическое восприятие. Это очень важно для человека.
1: Да, тут еще 10%. А вот 80% это все-таки прежде всего моральный какой-то устой, внушенный обществом, что вот, дескать, там, ну, ведь случаются примеры, как молодой, здоровый, так сказать, лохматый парень, скок на старушку. Вот, и так, вот, как бы тут уже сложно.
0: А у нее в устоях уже денег на тумбочку ему положить?
1: Ну, во-первых, ну, как бы это с точки зрения, значит, морали как бы плохо, а у животных этой морали попросту нет.
0: Ну, у них и денег даже нет.
1: И денег нет.
0: Как-то вот. Странно, да? Как-то живут все без денег. И нормально. Вот. И в отличие от проституции, альфанизм, он настолько развит, что как бы даже мужчин покупают настолько глубоко, что они даже живут с этими женщинами.
1: Прям долгие годы там.
0: Да.
1: Вот. А бывали случаи, когда, значит, она обещает оставить ему в наследство такой маленький Боинг для перевозки не менее чем 500 килограммов груза. Вот там. И, значит, золотой брошку своей бабушке, хотя сама уже бабушка...
0: На величиной щит вот этот греческий.
1: На котором блины жарили, да. Вот. И, в общем-то, а потом неожиданно с утра помирает, а обнаруживается, что, в общем-то, заявление, то есть это завещание написано на, там, ее пуделя, там.
0: Не, но более продвинутые альфонсы, они с самого начала заключают контракт, вот, на какую-нибудь долю состояния и живут припеваючи, ездят на Порше, там. Все нормально. И никакие эти вкладыши не меняют.
1: Да, ну да. Ну и, кстати, не вставляют дополнительно бортовые компьютеры, которые должны быть изначально в конструкции. Вот, собственно, о животных, так сказать, об альфанизме у животных. Ведь уже существует...
0: А
1: вот...
0: что о нем говорить, если он там не существует?
1: Вот сейчас я тебе докажу, что существует.
0: По, в так некоторых сказать, позициях.
1: Сводкам, да? Просто вот некоторых там... По сводкам некоторых источников, да, доказано, что некоторые, значит, престарелые особи женского пола, человеческие, они, значит, используют в качестве любовников молодых животных.
0: Мог бы сказать не только молодых, но и я смотрел некоторые порнофильмы с участием таких животных, как собаки. Кстати, съемки проводились в России, и прям русский разговор шел, вот, с лошадьми.
1: Так.
0: И с какими-то другими животными.
1: Вот я знаю, вот со змеями.
0: А, со змеями это вообще, это, ну, конечно, ядовитые эти, ужиков берут.
1: Ужиков. Вот. Ну, таких уже взрослых.
0: Либо удава, то есть это вообще верх блаженства. Там, то есть...
1: Ну, это и стоит дорого, я так знаю.
0: Это очень дорого.
1: По сводкам дорого.
0: Такие змеи, их дрессируют специально, чтобы не уползла куда не надо. Вот, а то уползет, там потом ищи. Вот, и как бы... Очень дорогое удовольствие. Так что, женщина, если у кого есть очень крутые деньги, я вам советую просто попробовать.
1: Нет, ну зачем ты советуешь такие страшные вещи? Мы же выступаем против применения животных.
0: Нет, ну мы против, ну так как мы участники Гринписа, но я для тех, кто очень любит секс.
1: А, советую, то есть просто... любя относится к этому животному.
0: Да.
1: Хорошо его кормит.
0: Да. Вот, потому что, когда вы получаете этого ужика, вам дают инструкцию, как правильное питание. Одно питание.
1: Куда блюдечко ставит с молоком.
0: Вот. И потом они же питаются вот этими французскими лапками от лягушек.
1: То есть дорого.
0: То есть надо водить в ресторан этого ужика, чтобы там отведать этих лапок. Вот. Ну, вот даже я сейчас часто очень вижу, вот сидит дама с сумочкой.
1: Бальзаковского возраста.
0: Да, из сумочки выползает ужик.
1: Причем как бы даже с бабочкой, со всеми приблудами.
0: Ну, да, в смокинге, в таком, сделан в такой, из полиэтилена причем.
1: Потому что он склизкий. Да. Ну, так, нет, вообще на самом деле нормальный ужик сухой, конечно. Ну, если он, так сказать, готовится уже к бурной ночи, вот он это, склизок.
0: Да, да. У него вот это вот выделение, смазочка такая небольшая.
1: Ну, пот, такой пот ужиный. И змеи, они тоже потеют. Кстати, вот индусское такое племя тафов, оно для них это высшее наслаждение. Вот, значит, облиз потного ужа по кругу. То есть специально сажают, значит, змея в целлофановый пакет, вот, или в бычий пузырь. Ну, в что-то герметическое достаточно и кладут недалеко, значит, от костра. Значит, животное там сидит и, кстати, млеет. И вот пот прям стекает с него. И как бы сперва, значит, пьет самый главный вождь в перьях, затем его, значит, жена, там дети, потом первый шаман, второй шаман, третий, ля-ля. И понеслась. И уже, а самый, значит, последний, значит, воин, которого вот индейцы между собой называют там засранец. Ну, потому что ну, там да. есть там пять перьев,
0: засранец,
1: трипер.
0: Белое перо.
1: Нет, он без перьев.
0: Ну, или бесперый.
1: Бесперый, да, то же самое. Вот. И он просто уже облизывает ужа. Вот. И, кстати, тут доказано, что вот можно удава довести до размера ужа путем вот такого пропотевания.
0: Зализа и пропотевание.
1: Да, именно оттуда, вот, кстати, и взяли, так сказать, на вооружение многие, значит, толстушки, это обматывать тушку целлофановыми пакетами и бегать по утрам.
0: Да.
1: Вот, так сказать, это пототерапия.
0: Особенно в дождь они почему-то бегают в этих.
1: А это чтобы не было видно, так сказать, мокрых пятен, вот, выступающих на тушке, значит, естественного происхождения.
0: Да, да, да.
1: Вот, да.
0: А еще вот я читал в научно-популярном журнале «Животные и мы», вот, что как бы вот уж средних размеров выделяет пота, они вообще уже очень потливые.
1: Очень.
0: Да, в год 100 литров.
1: Причем высококачественного.
0: Да. Вот. Пота, а не то, что мы выделяем.
1: А вообще вот совершенно недавно состоялся, так сказать, форум участников защиты животных, общества защиты животных, где, значит, рассматривался вопрос о, так сказать, запрете перевозки животных авиатранспортом, значит, в силу того, что кроме как клюва, значит, все остальные зверьки, они очень плохо реагируют на такие резкие перепады давления. Так, например, да. Змеи, которых перевозили, собственно, вот, буквально после двухчасового полета, значит, уже становились импотентами, не могли размножаться. То есть, значит, змеиные яичники разрушались под воздействием вот этой вот перепада давления.
0: Ну, атмосфера. Верные вот эти все дела, они очень влияют.
1: А вот, кстати, я просто, мне нужно было выйти в момент, так сказать, когда делался доклад о влиянии, значит, авиатранспорта на вот подсвинков, вот их вот, я, по-моему, вы не выкатывались в этот момент, может быть, вы ознакомите вот, как бы.
0: Да, дело в том, что с 1985 года провоз животных в самолетах запрещен строго-настрого. И вот эта вот навязчивая идея о том, что лайк и белка, да?
1: Нет, ну лайк, это уже доказано, что ты эстонский правозащитник, сосланный просто.
0: Ну да, то есть я и хотел
1: сказать.
0: Взамен
1: вышки, вот, дескать, туда.
0: Вот, что в космос летали собаки, и до сих пор это все бред. Потому что в космос собака, она не пролетит и километра вверх, она просто произойдет молекулярный распад.
1: А вот, кстати, недавно прилетели обезьяны, дескать, и одна, дескать, умерла. Так никому не секрет, что их никуда и не посылали, потому что, во-первых, стало целиком очевидно, так сказать, полная бесполезность этого полета, поскольку, ну, это какая-то шаловливая затея. Все равно, что дети, например, занимаются тем, что подсоединяют к хомякам электрический ток. И просто какое-то любопытство
0: объясню,
1: дебильное. Да. Да.
0: Дело в том, что в конце года, так сказать, начинается обсуждение бюджета на следующий год.
1: У НАСА.
0: Да, и они уже ухитряются вот выделывать эти штуки, запускать немыслимые корабли там ни с чем вообще, просто пустые. Главное, чтобы им выделили больше денег на следующий год.
1: Главное, чтобы их было видно, эти корабли, на радарах, потому что какое-то должно быть доказательство, что спутники...
0: А обезьяны, они даже рулить кораблем не умеют, поэтому и не имеет смысла... Никого нет. Да, да. Что, они там будут стоять привязаны, глазами хлопать в мониторы? Никакого. Это ни к чему не нужно.
1: Никакого. Хотя я знаю,
0: сейчас отломают вот... что-нибудь.
1: Да, я знаю, что вот замечательный человек Осип Валерьевич Жингл, это один из, так сказать, сильно разбогатевших людей здесь, наш соотечественник, он, значит, предлагал большие деньги вот самому главному там в комитете по космическим исследованиям, чтобы, значит, те послали в космос вот его жену с любимой баллонкой. Ну, как бы дело в том, что жена, значит, она кокаин много принимает, и у нее, значит, вся ботва отъехала наглухо, она вот с любимой собачкой хочет, так сказать, объять вселенную и, значит, там испытать оргазм во вселенную, вот как бы.
0: Но и для вот... этого, наверное, берет собачку.
1: Нет, просто как бы для этого она берет массу других приобретений, купленных вот в нашей лавочке снизу, там, в частности, поросячьи хвосты, ну и так далее, ну, это тебе известно все, вот, но, как бы, вот такой добровольный полет поощряется, плюс, если, так сказать, Осип Валерьевич Жингл еще денег, как бы, дает на это дело, там, целиком на свой...
0: Ну, по-моему, вот этот бюджет годовой весь и проплатил
1: практически
0: за этот эксперимент.
1: Практически, да, вот, а вот что касается засыла, значит, в космическое пространство, как бы, животных против их воли, то вот тут мы немножко, конечно, против, бьем там всякую тревогу, и так бьем, что уже их и не посылают. Вот. Но тем не менее, вот вернемся к эксперименту с, значит, свинками, посланными со свиньями, то есть которых посылали на самолете перелет, вот там докладчик в момент, когда я выходил, что он там рассказывал. Мне просто интересно, поскольку, как мы сегодня говорили неоднократно о близости, значит, кишечниках и лопастей, значит, внутренних органов человека и свиньи.
0: А дело в том, это, что...
1: Мы сейчас, извиняюсь, мы просто таким образом приблизительно представим себе картинку, насколько, значит, меняется внутри у человеческой тушки баланс, на примере свиньи.
0: Ну, как бы для человека это, конечно, не те высоты. Человеку нужны более высокие высоты. А вот дело в том, что все, что про космонавтов нам рассказывают, это, конечно, ну, по-моему, просто бред. На самом деле человек дальше вот черной атмосферы не улетал. Потому что, ну, он там просто не может жить, безвоздушное пространство, несмотря на то, что, как бы, он в скафандре. Дело в том, что безвоздушное пространство создает настолько сильное давление, что когда корабль летит, идет некоторое даже потрескивание корпуса.
1: Да, да,
0: вот,
1: да.
0: И он прилетает на землю, он просто весь растрескавшись.
1: Прямо типа как вот автомобиль первой модели «Жигулей», который вот стоял все время на морозе. Вот, такой
0: на обочине еще.
1: На обочине. Он там весь такой в побрызгах, и его можно шилом, говорят, проткнуть, или даже
0: пальцем, вилкой. Пальцем.
1: Пальцем даже, да, вот из этой серии. Поэтому, конечно, живое там существо вряд ли, видимо, уцелеет. Хотя уголь, там же есть уголь.
0: Не, но
1: уголь.
0: Посылали же вот Гагарина того же, куда он пропался, интересовались.
1: Не хотел совершенно человек лететь.
0: Да, и послали, и, пожалуйста, получили результат. Просто приехал корабль на землю пустой.
1: Вообще, да.
0: Вот, и вот на примере свиньи я вам сейчас покажу, насколько происходит эта ситуация.
1: Дело, ну, правда, слайды не все увидят, но я буду, так сказать, по мере рассказывать о том, что я вот вижу на изображении, а вы, соответственно, комментируйте.
0: Ну, вы ручку диафильма крутите так, помедленнее, чтобы текстовочку было видно.
1: Вот. Первый кадр.
0: Свиньи, они, в принципе, похожи на человека по организму, но...
1: Ну да, вот я сейчас прокомментирую.
0: Менее вынослив.
1: Да, вот здесь как раз на этом кадре, который мы видим, значит, стоит свинья и на карачках человек. И внешность их действительно, лица очень похожи. Я не знаю, откуда вы взяли. Похож, кстати, на одного политического деятеля. Ну нет, это у меня померещилось.
0: Да, вот. И, значит... При достижении определенной высоты тушка свиньи или человека начинает...
1: Следующий кадр надо, да, здесь?
0: Да, молекулярно распадаться. Вот. И если,
1: то есть это вот уже съемка происходила, я так вижу, в этом батискафчике, да?
0: Ну да, то есть вот...
1: Здесь что-то вот непонятное.
0: Батискаф был помещен в самолет.
1: Так, так.
0: Вот, и создалось некоторое ощущение невесомости.
1: То есть как бы вот батискаф — это с целью, если произойдет разрыв тушки, я так понял, чтобы не забрызгать трюм арендуемого самолета.
0: Да, да, потому что фирма...
1: Но здесь поэтому как бы и не видно.
0: Airplanes да. очень запретила.
1: Здесь на кадре просто, значит, вот трюм самолета и круглый предмет, в котором, знаешь, даже пока свиньи не видно.
0: Да, и вот этот батискаф находится в бизнес-классе. Да, этим вот мотивируется, вижу, что батискаф, потому что этот батискаф ни в какой другой отсек самолета не помещал.
1: Видно, что там сидят люди в лисьих шубах, в бриллиантах и пьют коньяк какой-то вот прям. Вот так вдалеке, видите? Так,
0: ну да, на первых рядах там сидели действительно ученые люди.
1: Так, следующий. Ой, а это, по-моему, вот что-то уже неприличное.
0: Нет, это уже начинает происходить первый, так сказать, распад. Дело в том, что в этом эксперименте произошла такая очень удачная маленькая экспериментюшка, что как бы достигли нужной высоты и резко пошли на более низкую высоту.
1: То есть это сделано с целью, как бы вот, чтобы был более резкий перепад давления, видимо.
0: Ну да, чтобы.
1: Или это случайность была?
0: Ну, как бы да, это была случайность, и получилось.
1: Но на самом
0: так,
1: деле,
0: что...
1: за закономерность.
0: Ну, потом вывели в закономерность это. Потому что получилось так, что как бы молекулы начали распадаться, и две свиньи находились.

0: немного отслаиваться. Вот. И...
1: То есть, как бы вот воротник получился, да, сроднился с холкой, как
0: да,
1: бы.
0: Да, то есть ей отстригли, и у нее теперь шея вся в рыжих волосах.
1: То есть такая щетинка, как
0: да, она теперь бреется даже.
1: А вот мужчина, там вот я вижу мужчина, как бы вот он вообще голый почему-то сидит такой. Ну, только вот цепь эта здоровая, золотая, весь.
0: А нет, да. Это мы забрали с Иордании одного мужчину.
1: А,
0: мы
1: просто не имеет
0: его отношения. Ограбили, да, это наш, ну, так сказать, новый русский. То есть там летит, да.
1: Со всякими
0: классфилинами, вот. А вот видите, да, мужчина сидит с такой шикарной шевелюрой.
1: Да, кстати, да, да, я вижу. Я почему-то думал, что это женщина сперва.
0: Это, так сказать, айсберг. Нет, я имею в виду фамилию, профессор Айсберг.
1: А, так
0: Варфоломей,
1: вот как он выглядит.
0: Айсберг, да. А, вот, вот, вот. Ну, вы его, я понял, почему не узнали, потому что он раньше был лысым.
1: Вообще лысый был, да, как а коленка.
0: Него,
1: вот.
0: Да, это у него шапка из кролика.
1: О.
0: Вот, она вот тоже молекулярно распалась и, так сказать, врослась. И на этой основе сейчас институт прически разрабатывает новые, так сказать, вживляемые парики от животных.
1: То есть можно как бы на большой высоте посадить лысого,
0: да,
1: и с ним любое животное. И...
0: Нет, не то, что животное, а даже шкурку. Ну, прикинь, там, леопарда какого-нибудь посадишь, он его загрызет там.
1: То лысину. Есть чисто шкурку?
0: Да.
1: А для этого нужно как постелить шкурку на лысину?
0: Да, вот. Ну, естественно, чтобы так произошел распад, отслоение. От,
1: она тут туда-сюда?
0: Скальпа молекул, и чтобы все это врослось. Потому что, так сказать, как бы врастает шкурка, и происходит, так сказать, фрагмент червя. Когда червя разрубаешь пополам, то у него вместе разрыва или отруба произрастает голова либо попа.
1: Ага. А вот как бы вот со свиньями что произошло? Давайте
0: они срослись пятаками. Вот, ну, посмотрите.
1: Вот, вижу. И, кстати,
0: они прям точно... Потому что они когда обалдели, они стояли, не понимая,
1: морду, да,
0: да, не понимая, смотрели глазами друг на друга, хлопая ресницами.
1: Так вот, кстати, вот здесь видно, что они уже мертвые, видимо, они задохнулись, поскольку...
0: Не, ну в итоге, да, они прожили 3 минуты 43 секунды.
1: Вот видно в таймер, да, тут как бы стоит.
0: Вот,
1: и синие лежат все.
0: И все.
1: И ну, прям, кстати, думаю, тут даже будем... можно сказать, что вот они срослись так, что вот даже как бы у них... Два глаза на двоих, то есть, а вот передние части морды срослись, то есть уши, 4 уха на 2 глаза, то есть прям так, настолько плотное сращение.
0: Да.
1: А вот скажите, вот как бы при осмотре тушек там не видно ли было каких-то еще дисфункций там, например, там, я не знаю, внутренних органов, то есть там, значит, хвосты, я вот вижу сейчас, что вроде они нормальные совершенно.
0: Ну вот покрутите немного, сейчас, так сказать, следующий. Линзу, наведите резкость.
1: Так.
0: Вот мы отчетливо видим, что как бы произошло расслоение ушных раковин.
1: А, то есть они как-то
0: видите,
1: принялись...
0: получается, знать... что как бы одна прослойка вверх смотрит, другая вертикально... Ой, вниз, а другая вертикально вверх, а третья назад.
1: То есть вообще какая-то свастика прям даже ушная.
0: Да, вот как бы так получается.
1: А вот это как бы случайность или так это просто такое расперды чисто физическое? Или
0: это
1: нахилить?
0: Молекулярные расперды.
1: А, ушной молекулярный расперды. Сейчас, а что за следующий кадр? А, так это вы, я вижу уже, как
0: да,
1: бы, на
0: это
1: отдыхе.
0: Вот
1: это
0: мы
1: как бы...
0: на этом эксперименте попытались молекулярно отщепить торшина, но почему-то из этого ничего не получилось.
1: Зачем же такое вам это понадобилось?
0: Ну, как бы торшин вещал, а... суеверности своего тельца.
1: А, суверенности, вот он, суверенитет,
0: да,
1: дескать,
0: не требует. Суеверности, а суверенитет.
1: Да, да.
0: Вот. Но насмотрится этих телевизионных
1: да,
0: программ.
1: И давай суверенитет да, требует. Вот. Хотя сам дурак не понимает, что прожить-то в одного не сможет, засохнет.
0: Ну, как бы да, все-таки. Вот. Ну, ему дали автономию пока.
1: Ну да, выключим на этот диапроектор.
0: Да, все, уже можно выключать.
1: Угу. Да, ну что же, достаточно
0: давайте
1: такой...
0: Давайте музыкальную паузу, наверное, сделаем. Или...
1: Давайте.
0: У нас еще не позволяет.
1: Нет.
0: Регламент.
1: Нет, можно и сейчас. Можно и сейчас.
0: Да, слушать.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: И я думаю, если вы позволите, конечно, вот пообщаться с нашими радиослушателями по телефону 203-19-22, вы можете, так сказать, задавать вопросы Энджелсу и Торшину. Мне, собственно, тоже. Мы как бы с радостью расскажем вам то, что мы знаем, и если это вам будет интересно. И я поднимаю первую телефонную трубку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Дмитрий, я один из постоянных слушателей вашей программы. Случайно сейчас попал на вас, потому что как бы смотрел телевизор.
0: Понятно, что не на деньги попали, да.
2: Да, это приятно тоже. Кстати, было такое. Вот в свое время, слушая вашу передачу, зная как бы заранее, что она как бы веселые, там есть такие хохмы, есть такие смешные люди, которые дозваниваются до вас, спрашивают какую-то глупость, когда они вот не очень понимают, о чем вообще идет речь.
0: Ага. Ну, например, вот, например, заказывают песню какую-нибудь.
2: Ну да, да, вот «Машину времени», я помню. Вот,
0: да, да.
2: Это, конечно, людям, которые слушают эту передачу настойчиво, они, им, конечно, становится смешнее еще больше. Но в свое время как-то была какая-то передача с каким-то, кажется, то ли поэтом, то ли нет, что на протяжении около, ну, долгого времени, то есть она стала принимать какой-то серьезный характер, потому что затрагивались темы какие-то серьезные. А не знаю, почему, как бы, в моей там дурацкой голове такая информация, ну, не информация, а мысль залеглась. Я полный нормальный человек, я как бы не такой, не сякой. Но сегодня, опять же, вот смотрел по дурацкому нашему телевидению какие-то там вот... Ну, в общем, тема Чикатило и вот всех этих убийц и так далее. Когда вот как раз было раскрытие всех этих вот ужасных его преступлений, в то время выступал психиатр, который как бы занимался этим делом, и в котором у него, значит, вырывалась, ну, можно сказать, мольба такая к людям, то, что те люди, у которых есть проблемы. Звонить, вот. И, то есть, этих людей, которые могут совершать такие-то ужасные преступления, безусловно, ужасные, их можно как-то от этого оградить. То есть, ну, просто им помочь.
0: То есть, вы нам помощь предлагаете?
2: Нет, я просто хочу, чтобы эта тема тоже, как бы, хоть она и... Ну, она, конечно, серьезная. Да.
1: Я думаю, наш редактор сейчас слушает этот звонок, да, и, наверное, примет к сведению и это, приготовит нам материал.
2: Да, это, кстати, достаточно глобальный материал, но я понимаю,
0: да,
2: что...
0: Да, к нему нельзя подходить.
1: Кстати, а ваша фамилия, имя, чтобы мы указали, так что в соответствии с законом об интеллектуальной собственности, чтобы вы на нас потом в суд не подали.
0: Да, да, за тему.
2: Фамилия с удовольствием, моя фамилия Козлов.
0: Записали. Так вот, собственно, да, ну как бы... В общем-то, как это ни странно, первопричина, в общем-то, вот всех этих явлений неприятных, о которых вы вот сейчас, так сказать, нам поведали, она, в общем-то, кроется как раз...
1: Про щекотки, да, было, по-моему? Щекотили там кого-то.
0: Она как раз как бы сводится к, так сказать, выступлению подобного рода психиатров по этому ящику, вот, вообще к этому ящику, как ни странно. Понимаете, да?
2: Я немножко не ловил.
0: Ну, да, я дам вам время на, так сказать, обдумывание, да. Вот. А вам, тем не менее, спасибо за звонок. Вот. И
1: спасибо за идею, конечно.
0: И за идею. Спасибо, до свидания. Okay. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, эхо Москвы.
0: Здравствуйте.
3: Сразу, так скажу, о законе об авторских правах, свою фамилию. Пусть звонит вот такие звериные фамилии. И хочу сказать, вот затрагивалась тема.
1: Недаром мы в обществе Greenpeace состоим.
3: Да, вот затрагивалась тема беременности, там всяких разных зверей, там.
1: Кошек.
3: И о продолжительности жизни человека. Вот что хочу сказать. Вот, читал давно, что период половозрелости надо умножать на 15. То есть, если человек, так сказать, в среднем 15-16 лет половозрелый, вот на 15 умножить, это почти 230 лет получается. Это же устанешь жить. Вот. А второе, что хочу сказать. Вот был у вас на концерте. В смысле, не на концерте, а на вечере. Вот «Эхо Москвы».
0: Да.
3: В концертном зале Чайковского. И меня вот обломали.
0: Что сказали?
3: А сказали, вот выиграл я музыкальный центр «Samsung».
0: Так.
3: пятый ряд, пятое место у меня было. И там мне на пульте так рукой помахал хорошо. Да. Я уже встал, с матерью был там. Мать там вся радостная была. А оказалось, там партер.
0: Указан.
3: Ну, там типа указан не был, но там много всяких рядов было. Там партер, там...
1: А вы где, на галерке сидели?
3: Второй театр, там много чего было.
0: Вот так правильно. А как бы даже есть такая вот игра, ну, когда пишут...
3: Угадай мелодию или разобрал?
0: Нет, это я, честно говоря, смутно понимаю. Вот вы, наверное, по телевизору что-то видели, вот в смысле...
3: Да-да-да, бывает.
0: Нет, я как бы не понимаю этого. А другая игра, когда один человек, значит, пишет какую-то фразу на маленьком листочке бумаги, и говорит.
3: А для умных.
0: Нет, ну просто там что-то там слово из там трех букв, да, там из четырех. Вот. А другой рисует клеточки такие пронумерованные, берет этот листик и начинает класть на цифры, которые говорят.
3: Да, да, да, да.
0: И там несколько.
3: Каналы появились, типа там РЕН-ТВ, что ли, там.
0: В этом сложно, я тоже понимаю. Это старая такая игра, старая, типа. И там вот как бы эти номера, они повторяются иногда. И когда, значит, он говорит, ну, например, номер 5, да. Вот. И кладет эту бумажку на пятый номер. В это время тот, кто, так сказать, разводящий, он говорит, нет, не на этот пять. Берет бумажку, перекладывает на пять в другом углу. А за это время ловким движением пальцев подкладывает свою бумажечку.
3: Вот разводящий в армии называли мы половник.
0: Ну, это как бы неважно. Это тот, кто, так сказать, игру ведет в данный момент. Да. Вот. И так далее. Потом говорит, ну, теперь иди эту бумажку не разворачивай, сожги и принеси мне пепел. Пока, значит, тот ходит лохушка, значит, сжигать бумажку, этот разворачивает подмененную, читает слово, уже его знает, потом растирает, значит, этот пепелок и с мудрым видом рассказывает, значит, поет песню о том, какое слово там написано. Поэтому вам нужно было сразу изначально
3: бежать,
0: вот прям я, ломиться и с улыбкой.
3: Ломиться было некуда. Там, понимаете, там вот с амфитеатра надо было выходить там через фойе, там туда-сюда, надо было через голову бежать.
1: А я и говорю, в театр а надо вчера, с пистолетами ходить.
3: А вот вчера, да, с оптическим прицелом обязательно. Потому что там бинокль выдают, это лишнее. А вчера...
1: А бинокль шел... можно к пистолету приделать.
3: Я шел мимо вашей радиостанции. Так. 5 часов... 9 был вечер, наверное. Угу. И перекурил у Черкизова. Так случайно так получилось. Я шел, у меня зажигалка запропастилась. Угу. Черкизов вышел. Я так к нему подхожу, говорю, ба. Он говорит, я не ба. Я говорю, ну в смысле, вы Черкизов? Он говорит, да, я Черкизов. Говорю, ну ладно, с праздником. Он говорит, с каким праздником? Я говорю, как с каким? С Новым годом. Он говорит, ну народ у нас. До сих пор Новый год празднует.
0: Угу.
3: А сегодня здесь пошел к приятелю. А меня тоже с праздником поздравили.
0: Во как.
3: Да,
0: ну, правильно,
3: оказывается, сегодня-то вот 19-е.
1: Ну, да. Сегодня же праздник.
3: Сегодня праздник.
0: Сегодня праздник. И вообще вся страна, так сказать, на преддверии порога кануна праздника постоянного.
3: И вот хочу вас тоже поздравить с праздником.
0: Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, уважаемый
3: спокойной
0: товарищ Гусев. Спасибо. А я, собственно, ну, нужно же порадовать, что как бы центр этот, он был совсем маленький, тем не менее мы его поделили. Он был нераздельный, ну, там, да, целиком одним блоком, но мы распилили его. Значит, одному досталось, так сказать, тюнер, другому компакт-диск, третьему усилитель и колонки. Вот, поэтому как бы даром он не пропал. Вы, пожалуйста, не волнуйтесь.
1: А, по-моему, даже это место оказалось пустое.
0: Вообще.
1: 5,5.
0: Потому что именно на это место билет как бы...
1: И не продали. Вот, чтобы зажать его на радиостанции.
0: Правильно. Так, а как хотели все совершенно.
1: Спонсоры денег мало выделяют, и вот эти все дела, которые идут на подарки, они зажимаются.
0: И делятся.
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
0: Здравствуйте.
4: Да. Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
4: Так это вы все в Бритни сейчас, да?
0: Простите, вы...
4: Я впервые вас слушала.
0: Так, так.
4: Вы извините меня, это все бред, да? То, что вы говорите.
0: Простите,
4: игры, да?
0: Вы как бы, собственно, те темы, которые вас интересуют, видимо, в корне расходятся с теми темами,
4: нет,
0: которые затрагиваем.
4: Нет, вы говорили о полете, а я как это самое... приняла это всерьез. Это неправда ведь?
0: Почему? Совершенно правда. Вот. Просто как бы мы только когда передача зарождалась, мы вели рассказ о там, скажем, о том, как правильно вот жарить сосиски, чтобы они не лопались. Это тоже тема очень важная.
4: Нет,
0: вот.
4: Нет, да. Нет. Я поняла, что вы это самое занимаетесь сатанизмом.
0: А что, простите?
4: Натурально занимаетесь сатанизмом. Путаете людям сатанин. Сознание. Этого делать нельзя. Что это за игры? Я не пойму никак.
1: Сатанизм – это та же культура, что и богопоклонение.
4: Нет, ну нельзя это делать, милые мальчики. Ну, поговорили бы о чем-нибудь хорошем.
0: Простите. Простите, вот, собственно, эти темы мы тоже периодически затрагиваем.
4: Послушайте себя со стороны, это же волосы дыбом встают. Не то, что там шапка вырастает.
0: Так это же очень хорошо.
4: Не ради.
0: Так нет, ну что вы, это спасибо. Это очень хорошо. Как видите, женщина не осталась равнодушным. Во-первых, как бы нет необходимости производить накрутку, значит, бигудей, потому что волосы дыбом на женщине, это как бы она приблизилась к...
1: Их уже и не накрутить.
0: Она к высокой моде вполне приблизилась. И самое главное, что ее качнуло, понимаете, ее качнуло. Она не верит в прогресс. А все почему? Вот как нам звонил Дмитрий Козлов и сказал там такую вот тему. Я ведь неспроста сказал, что телевизор, он несет в себе серьезную нагрузку. Как раз то слово, которое имела в виду наша замечательная Серафима Ремарковна Ноздрей, она, в общем-то, оно скорее применимо к телевизионным эфирам, где, так сказать, несутся, в общем-то, как сказать, на уровне какой-то догмы какие-то вещи. Вот. Мы как бы рассказываем о том, что есть, что может быть, и, в общем-то, никому не запрещаем думать. Если как бы вот у вас, Серафима Ревмарковна, как-то с трудом этот процесс происходит, то прежде всего нужно прекратить смотреть телевизионные программы, слушать, так сказать, радио для тех, кому за 40 и так далее.
1: Наши передачи надо слушать подготовленным людям. Просто так вот с ничего прийти и включить, вот как вы сказали, включить это самое, я включил приемник первый раз. И
0: конечно.
1: Надо подготовиться. Мы каждый вечер советуем в конце передач своих читать литературу нужную для будущих, чтобы слушатель уже нас понимал, чтобы мы говорили на одном языке, а с вами мы разговаривали просто на разных.
0: Да, и что касается, опять же, вот споре о разных видах, так сказать, культур, о разных совершенно вероисповеданиях, тут тоже споры совершенно неуместны. Существует и то, и другое, и как бы заниматься оспариванием и заострением каких-то углов на этом, это
1: ну,
0: как
1: вот
0: бы...
1: Женщина выглядела так же, как ну, те смешно, гречки, да, которые и даже размытость лица не определили.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи, Саша, доброй ночи, Энджелс.
0: Здравствуйте.
5: Это говорит Саша Токарь. Я хочу
1: прежде всего
5: извиниться, ну, за предыдущий звонок, это звонила моя бабушка Вероника Пупуина-Зюля.
0: А, я перепутал вот Серафим и Ревмарк.
5: Нет, ну они одногодки просто.
0: А, понятно.
5: Вот. Но дело не в этом. Я вот хотел задать такой вопрос. Саш, почему вот и ты, и Энджелс, умалчиваете о первом вообще опыте, ну, эксперименте относительно космоса? Это туда же ведь черепашек заслали на самом деле.
0: Было такое дело.
5: Вот. И еще такой момент. Я не знаю, то ли у вас перевод несколько не тот был, то ли еще в чем-то дело. Относительно вот промыва лад в Греции. Вот ты говорил, что их раскручивают там... как на мельнице, да?
0: Нет, мельница, она дает вращательное движение и переводит вращательное движение в поступательное. Вот их как бы, я же привел пример с бабой строительной.
5: Я понял, но есть такой момент, центробежная сила.
0: Да, естественно, на колесе этом.
5: Вода, на самом деле, была нужна для охлаждения тушки этого грека.
0: То есть вы думаете, что кожа, значит, древних греков, вы думаете, была столь пупырчатой, что трение о воздух приводило к ожогам, что ли?
5: Нет,
0: совершенно не правы. Нет. Именно был водяной омыв тушки.
5: Происходило иногда даже вскип грека внутри лад его.
0: Нет, ну бывало, конечно, то есть вода после окунания там половины войска, она была теплая уже.
5: Ну, конечно.
0: Понятно. И ее, кстати, потом применяли для стирки, потому что подогрев уже не было необходимо делать подогрев.
5: Ну там, то есть, эта стирка, это было перманентное состояние, потому что там сначала замачивание, когда только начинали этих...
0: Да, уже бельишко уже там, да. Так что, как бы, ни о каком, так сказать, трении о воздухе не было речи. Совершенно правильный перевод.
5: И еще такой момент. Ведь раньше в Греции, в общем-то, то есть ежи, вот обычные ежи земляные, откуда пошли? Из Греции. То есть там ученые каким-то образом вывели ежа. И вот относительно всяческих перепадов давления, я бы хотел сказать, есть такие, значит, морские ежи. Ну, то есть это обычного ежа, там, в экспериментальных целях, туда, значит, в глубину.
0: Ну, а происходило же вшивание жаберных, естественно.
5: Ну, да, или мутация. Ну, в общем, неважно. Вот, а также, собственно говоря, откуда черепашки-то пошли? Это, в общем, несколько деформированные ежи после всяких испытаний в воздухе.
0: А, да, да.
5: Вот, то есть происходил слип их иголочек.
0: Нет, вообще, да, спасибо, спасибо вам. А вообще, насчет, так сказать, происхождения черепах, существует, так сказать, теория, что, как правило, какое-то существо доходит до определенной стадии своего развития и потом зависает в достаточно таком статичном состоянии и уже никак там дальше не изменяется. Вот черепахи существуют достаточно много лет в том виде, в каком они существуют. Значит, до того, как они приняли этот вид, просто на это существо много раз наступали. Ну вот, предположим, почему одевают на себя золотые слитки там некоторые сограждане наши и так далее. Это все от недостатка вот этих золотых слитков в их далекой юности. То есть они как бы компенсируют вот тот недостаток этим. Значит, черепахи были какими-то животными. Вполне возможно, что это просто какая-то микропорода кошек, которые постоянно путались под ногами и подвергались, значит, наступу со стороны, да, значит, домохозяек. Да. И в результате...
1: Природа совершенствовала их. Да. Да. Делал панцирь.
0: Вот, ну что же, прервемся на небольшую музыкальную паузу.
1: Да, совсем небольшую.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: Хотелось бы затронуть еще такую проблему. Вот очень многие нам звонят, спрашивают, присылают письма. Это проблема, так сказать, сухопутных животных, воле-поневоле оказавшихся в водной стихии. Ну, так, например, многие подводники берут с собой как бы на службу, значит, на подводные лодки кошечку, собачку, то есть как корабельные животные. Вот одно дело, если как бы собака палубная, ну, так и есть, палубная собака, она, значит...
1: Ну, вот как фильм был снят «Соленый пес» по реальным событиям.
0: «Соленый пес»?
1: «Соленый пес», фильм такой был. Там палубный пес был.
0: Я понял. Ну да, вот типа такого, да. Это как бы, в принципе, можно понять. Ну, плывет все, значит, но все равно под его почвой, значит, твердый, там, под ногами твердая почва. Вот, другое дело, когда, значит, в подводное плавание берут с собой животных. Так, например, долгое время с командой известнейшего Кусто плавал попугай. Вот, кокоду такой, ну, поменьше размером.
1: И он, по-моему, разучился говорить в итоге вот под влиянием морского давления.
0: Да, там, во-первых, давление, во-вторых, как бы вот сам вот иллюминаторный вид, он чушь, так сказать, птицы, потому что, скажем, вот представьте себе, что чувствует рыба, которую извлекли, значит, из морских глубин на сушу. Во-первых, ее внутренне...
1: Поставили на подоконник.
0: Да, во-первых, изнутри у нее такое давление, которое на морской глубине компенсируется давлением, значит, морских этих вод там внешним, что когда ее вынимают, ее начинает просто пучить, и у нее там происходит...
1: Расперды, по-моему.
0: Да, там вылезают все кишки и прочее. Плюс, как бы, ее глаза, они предусмотрены все-таки к созерцанию, так сказать, вот каких-то объектов, преломленных струями, понимаешь, вот. А, значит, когда вынимает, это сушняк такой сразу глазовой, и она вот прям...
1: Там выжигает, по-моему,
0: со страшной силой, да. То же самое для птицы, окунутой в море, там, как бы, совершенно другая. Но, тем не менее, люди, не спрашивая у животных разрешений, берут...
1: Значит, но их... это вот не досматривает Greenpeace.
0: Да, вот я знаю, что вы тоже проводили на кафедре вот, подводных исследований при Институте базитологии и всеведения эксперименты, связанные с посылом животных домашних, собственно, в морские пучины. И в частности, вы посылали бычка туда. Сегодня вот, вроде год быка объявили всем. И вот как бы в связи с этим хотелось бы узнать поподробнее об этом эксперименте. И я вот опять вставляю очередные диафильмы.
1: Дело в том, что сначала мы поставили туда кошку, подводную лодку.
0: Не в смысле, быка, поставили, а... то есть как бы ей нельзя бегать, что ли, там как-то фиксируется, я так понял.
1: Ну, действительно, да, потому что у нее происходит такое же всеобщее расперды, только из нее ничего не прет, а у нее сокращение мышц очень часто. И она начинает носиться по всей. И мы ее просто прям в бетон опустили лапки и заморозили это все дело. Она, да, она в лапку, лапками, ну, она лежит там, конечно, в бетоне в этом.
0: Не только на пузике, видимо.
1: Не, ну как-то вот лапки в бетоне, она ложится на пузик, на бочок, как там кочевряжется. Вот, ее все время носит, она еще при этом носится. Вот,
0: ну, а то есть как бы это такая плита, видимо, бетонная, да. Ее как переставляют, кому неудобно.
1: Ну, да,
0: как бы. Чтобы под ногами не путалось. Там можно на подоконник поставить.
1: Даже вот один раз было настолько сильное извержение мышечного движения, что она вместе с плитой как бы начала двигаться. И мы ее уже прибили гвоздями там, ну, эту, ну,
0: скобы,
1: плиту.
0: Скобы, видимо, такие проделали. Да,
1: да, чтобы уже к полу.
0: Через дыры, значит, на винторезах прям посадили.
1: Вот, и очень такая еще особенность была, у нее было шерстяное расперды.
0: Так вот, интересно.
1: Вот, происходила очень сильная ионизация этой тушки.
0: А вот это интересно вызвано, так сказать, внутренними движениями электронов по проводке лодки, или все-таки это чисто, значит, соприкосновение с водной стихией, как бы моральное вот
1: это? Я думаю, что электропроводка не дает никакого влияния на тушку, потому что они, то есть проводка очень изолирована в подводной лодке, не дай бог. Вот. Может быть, может, то есть профессор Сечкин допускал такую возможность. Э, профессор Сечкин допускал такую возможность в силу того, что лодка была атомная, и как бы вот это расперды получилось из-за присутствия атома.
0: Ну, так как, вот. А вот скажите, собственно, ведь как бы кошка, она должна питаться и, собственно, отбрасывать канат, значит, это каким-то образом, значит, после отброса каната у нее есть такой инстинкт, значит...
1: Подлиз делать и закапывать?
0: Закап, значит, задними лопастями, активное шерушение вот у собак, у кошек. А здесь, как бы, поскольку она в цементе, вот, как бы, эта функция у нее, мне просто, это отвлеченная тема совершенно,
1: да,
0: значит, по поднятии наверх и разбетонирование, значит, животного, эта функция у него пропала? Или я вообще рано затронул эту тему, может быть, оно и не вернулось?
1: Нет, ну почему? Не то, что рано, не поздно. Эту тему можно затронуть в любом вообще разговоре. Вот. Дело в том, что эти инстинкты у кошек настолько врождены,
0: ага,
1: до мозга корней.
0: Угу.
1: Нет, до корней мозга. Вот. И, то есть, ну вот это то же самое, что человека отучить дышать.
0: То есть,
1: невозможно, да. А по пришествии, то есть мы эту кошку, она все-таки дожила, странным образом дожила.
0: Правда.
1: Мы ее кормили, убирали за ней все вот это.
0: Канат
1: дело.
0: Этот смотрели, да.
1: Вот. И как мы ее наверх думали, как же это самое, освободить ее от бетона-то, ну, ножом же.
0: Этой вот, дын-дын-дышкой.
1: Нет, решили просто простым способом.
0: Да.
1: Вспомнили старые фильмы, когда там у мещан стояли на полочках вот эти кошечки с прорезем для копилочки. И просто один там матрос, средний механик,
0: в смысле, средний по умственным способностям?
1: Нет. Там просто есть старший механик, средний механик и механик.
0: И еще есть поммех.
1: Поммех, это да, это уже вообще.
0: Это он даже в трюме и не вылезает.
1: Это который сразу уголь кидает,
0: да,
1: в шахту.
0: Его сразу начинают это самое, в шахту реактора.
1: Это как
0: надо.
1: Гребной вот на тех греческих
0: даже
1: лодках.
0: Даже подгребной.
1: Да, тоже подобная лодка.
0: Запасной пригребли,
1: вот.
0: Как
1: и он прям, вспомнил, схватил эту кошку и об асфальт шандарахнул. Она же, соответственно, на лапы стала.
0: Ага.
1: Вот. И вот эта плита, она в дребезге.
0: И кошка свободна.
1: Кошка от ужаса вообще сорвалась и побежала.
0: Мы надо было наступить только на канаты, она бы...
1: Надо было, а вот никто
0: не успел.
1: Да,
0: никто.
1: Там все потерялись, пыль вот эта еще прямо в глаза поперла. И мы потом кошку еле нашли, ее задрали собаки.
0: Какая печальная история.
1: Да,
0: а вот вы знаете, я вот теперь как бы вижу очень часто, что вот ведь домашние животные доставляют огромное беспокойство их хозяевам. Ну, то есть бегают, вот кошки там царапают, значит, занавески, собаки,
1: ой,
0: значит...
1: ужасно, кресло,
0: да,
1: дорогую мебель.
0: Да, птицы, значит, постоянно летают, поэтому я знаю,
1: на лысину какают.
0: Вообще, да. И я знаю, что вроде бы сейчас вот этот метод научный, вот, взят на вооружение, то есть вы можете спокойно, так сказать, в зоомагазине или где-то даже у частных лиц по спецзаказу заказать себе животное, у которого лапы, так сказать, уже в бетонную плиту заперты. То есть живое животное, вы его кормите.
1: Ну
0: также.
1: Да, это плита, она имеет такой газончик.
0: То есть
1: травочка,
0: ну, выглядит
1: так,
0: с точки зрения эстетической очень красиво.
1: Да.
0: Вот. И как бы вам остается только канат, значит, подметать и давать, значит, корм. А так вы даже можете это животное поставить в любое место, где вам хочется. То есть если вы захотите, значит, если это, так сказать, кошечка, и вы захотите, чтобы она легла у вас в ногах, вы, значит, одеваете на бетонную плиту специальный такой ворсистый чехол, сделанный из шкуры натуральной тоже кошки, но задранной собаками, там, погибшей в результате какого-то катаклизма. И таким образом всю эту конструкцию кладете к себе, значит, свою живую мурлыку, эту вот мандулу здоровую. Вот,
1: она так мурлыкает, а эта кожа-то согревает.
0: Да, плюс, что касается птиц, это вообще идеально, например, чем иметь чучело, гораздо лучше иметь живую птицу,
1: да,
0: которая
1: кормить
0: стоит...
1: кормить ее.
0: Да, и она будет, кстати, канат выкидывать прям четко в мишень. То есть ведь недостаток птиц в том, что она летает и всюду, значит, гадит.
1: Да-да-да, а тут она уже летать не сможет. Она только поклюв может непроизвольно сделать, если вы мимо проходите.
0: Ее можно отставить подальше.
1: Но на клюв, опять же, можно надеть колпачок от ручки.
0: Кстати, да, если это птица, вот, да, колпачок от ручки, ну и вообще какую-то любую штуку там. Вот.
1: В зависимости от клюва.
0: Да, от там диаметра. Ну вот, а как вы относитесь к этому методу? Ведь как бы именно вот ваш зав лаборатории, к сожалению, нынче уже покойная Марина Михайловна Сыпь, это был вот ее, собственно, метод, я знаю, вот для эксперимента с кошкой на борту подводной лодки.
1: Да, и чего? Я не понял вопрос.
0: Ну, а вдруг это используется коммерчески?
1: А, ну, в законе об интеллектуальной собственности есть такая статья, что если автор мертв,
0: так,
1: то это можно уже как бы в на халяву делать.
0: Ага.
1: Если он не написал завещание на кого-нибудь.
0: Ну, давайте посмотрим все-таки вот фрагменты диафильма про кошку или про бычка уже как
1: нет,
0: бы.
1: Нет, вот давайте сейчас вот столкнемся с такой проблемой, что если все-таки хозяева не хотят делать искусственную бетонировку тушки.
0: А, то есть, а как бы хотят успокоить так?
1: Нет, то есть, если им животные доставляют неудобства только в смысле сброса каната.
0: А, так.
1: Вот,
0: а.
1: Как с этим бороться?
0: Угу.
1: Я бы посоветовал вам либо просто презерватив, либо
0: перчатку резиновую можно натянуть.
1: Можно резиновую перчатку. Но в силу того, что памперсы это очень неудобно.
0: И дорого.
1: Да, а презервативы можно вот
0: себе позволить
1: успехом,
0: вполне, да. Да. Ну что же, диафильм включаем?
1: Да, диафильм.
0: Вот первый кадр. Я вижу. Здесь, извиняюсь, только филейную часть какого-то животного, но совершенно нельзя понять пока что.
1: Это бок свиной. Вот, значит, свиной бок рослой свиньи уже. Ее вес 72 килограмма. Вот, возраст 3 года. Вот, это как бы боров. Вот, то есть филейная часть применяется для изготовления шейки, для изготовления карбоната. Очень вкусно и питательно.
0: Так, следующий кадр. Вот здесь я вижу как бы копытца почему-то.
1: Копытца, да, очень-очень хороший продукт. Применяется для холодца. Очень вкусный холодец получается. Как варится холодец сейчас?
0: А скажите, вот, кстати, качество холодца зависит ли от возраста? Вот,
1: да, естественно. Чем моложе свинья, тем холодец
0: хуже,
1: получается,
0: видимо.
1: Нет, лучше, он упругистее. То есть, если вы подаете гостям холодец, и он такой весь размазанный, слизлый, то это уже свинья, которая почти умерла естественным путем.
0: А скажите, вот поскольку как бы организм человека все-таки напрямую похож с организмом, значит, свиньи, то почему бы вот вместо силикона, значит, в имени загонять холодец?
1: Ну, дело в том, что боятся самопожирания.
0: А, организм будет питаться, подпитываться.
1: Да, да, да.
0: Кстати, это хороший метод для подразделений, которые воюют в пустыне. Солдатам можно как бы промеж лопаток впендюривать такой холодцовый ком подкожный.
1: А
0: как
1: он
0: верблюд.
1: Растает, жары. И течет в пятки. Вот самое.
0: И будут так они передвигать, хлюпать.
1: Да, значит, идете по пустыне и хлюпаете.
0: Совершенно, то есть нельзя.
1: Ужасная картина, она очень травмирует. Мы проводили такие эксперименты.
0: То есть вы как бы вот, как бы видите, все
1: предусмотрели. И потом холодец, он выпаривается, он выходит вместе с потом.
0: Фу, какая вонища, наверное.
1: Да,
0: ну что же, следующий кадр. А, вот здесь я вижу именно хвостик. Ну, хвостик мы знаем, это применяется в секс-шопах в основном.
1: Да.
0: Поросячий хвост, об этом мы неоднократно. Так, это вот я что-то не пойму, что это что-то такое вообще странное, но ворсистое.
1: Да, это пятачок.
0: О,
1: он сделан во весь кадр.
0: Страшная вещь. Я думал, что это какой-то тоннель
1: это как бы,
0: для паровоза.
1: Сказать, шутка создателей этого диафильма.
0: Да, хороший шутник.
1: Это как бы просто шутка. Она не объясняется, это просто шутка.
0: Ну, а, собственно, вот приготовление какое-то или...
1: А, приготовление пятачка. Из пятачка получаются очень прекрасные двухстворчатые, двухотверстные котлеты отбивные.
0: А смысл?
1: Ну, смысл. Берется пятачок и обрезается. Примерно обрез делается в сантиметр. То есть у вас в ладошке такая лепешка.
0: А скажите, вы не проверяли ли так способности, вот, собственно, к восстановлению пятачка? То есть, так сказать, к...
1: А, вживление или...
0: Нет, ну, имеется в виду...
1: Самопроизвольного.
0: Да, произвольного.
1: Нет, но как бы пятачок восстанавливается, но вот ноздревых отверстий уже нету.
0: А, то есть приходится, значит, ей дышать ртом?
1: Да, ртом.
0: Гадость.
1: Да, но мы, правда, искусственным путем пытались... так сказать, сделать две дырки, но у нас ничего не получилось.
0: Потому что очень сложно, видимо, попасть вот в...
1: Да, надо рассчитать вот этот, так сказать, соплевой канал, чтобы попасть именно, ну, да, в него. И мы вставляли ведь две трубки, но мы не знали о том, что нужно рассчитывать. Нам потом из Нью-Йорка очень известный профессор попросил не называть его имени. Вот, подсказал, что нужно делать расчеты.
0: Ага, вот, ведь,
1: а
0: кстати,
1: это свинья теперь с этими двумя трубками ходит вот так вот.
0: Ведь я просто сейчас подумал о том, что это может быть даже практично, значит, отрезается родной пятак, как бы, значит, происходит нарастание другого, правильно?
1: Да, вот. Его можно опять отрезать.
0: Да, но, ведь он наверняка начинает расти внутрь и в сопельные каналы, то есть вы достаточно его надрезать и вынуть, это получится такой пятак и два корня, как морковки длинные. Это же практически тот же пятак, просто да, он будет гораздо больше и вкуснее. То есть практически две кишки размером с сопельные каналы на халяву. То есть, как, дескать, плюс две бесплатные или там плюс 10 и за ту же цену.
1: Да.
0: Да, 200%
1: нет,
0: годовых.
1: Нет, там, кстати, да, уже не за ту же цену, а по граммам считают. Это для того, кто производит, это для того халява.
0: А, ну понятно.
1: Кто как бы нет, тот
0: не. Ну что, следующий канал.
1: Да, пожалуйста.
0: Так, здесь я что-то вижу.
1: А это группа ученых. Это группа ученых. Они просто
0: странный
1: сидят...
0: Странный какой-то ракурс, это как-то даже неприлично.
1: Вот мы с вами разговаривали о греческом застолье. Ага. Здесь тоже показано застолье. То есть репродукция повторена полностью только сотрудниками нашего НИИ.
0: Вот я вижу Павлов, академик там.
1: Да, да, все они.
0: Все сидят.
1: Куяц, да, вот сидит, видите, да, слева?
0: Да.
1: Матрёна Евстигнеевна Рубец вот тоже тут.
0: Я вижу, кстати, и Генриетта Тихомировна Спи. Ну, кстати, она все лишь лаборанткой тогда была, в то время замечательная черно-белая. Да.
1: Не, ну это, так сказать, заслуженная лаборантка. Кроме нее, то есть, неправильно, ее затмить никто не смог.
0: Из лаборантов, типа.
1: Да,
0: а, кстати, вот ведь редкие случаи, когда вот из обычной лаборантки человек вырастает до уже зав. Кафедры, да, вот Генриетта Тихомировна Спи, она как бы прям вот буквально умерла на следующий день после того, как ей дали должность.
1: А дело в том, что это очень просто объясняется, как бы человек выполнил свою миссию на этой земле, он добился того, чего хотел, то, что ему было начертано. Вот. И как бы она сама сказала, я еще помню, еще в 77-м году она сказала: я не умру, пока не стану кандидатом наук.
0: И как бы даже в том анекдоте, типа, все у нее спрашивали: и как здоровье, Генриетта Тихомировна, она и не дождетесь, я помню. Да. Шутила все старушка так. Ну что, следующий, я думаю, кадр. А здесь почему-то вообще какие-то только надписи и графики. Это совершенно непонятно. Это техническое...
1: Я сейчас объясню. Вот тут вот как раз мы производим расчеты попадания в сопельные каналы. Вот. Но я не буду рассказывать эти формулы. Это очень достаточно сложно. Я не думаю, что среди радиослушателей сидят математики, и если я начну загибать что-то в стиле синусов-косинусов, то вряд ли что можно понять.
0: Да, но тем не менее, я так вижу, вот что-то пласты вырисованы вполне грамотно. Я думаю, кстати, именно отсюда стали вот запекать целого порося с двумя маклами в сопельных каналах.
1: Ну, как бы там. Да. Но это при нашем институте уже есть кулинарный отдел.
0: Это как бы даже, я знаю, не кулинарный отдел, а отдел изучения кулинарных пристрастий слоев населения по социальным признакам.
1: Отдел, да.
0: А другой отдел?
1: Да, это другой отдел этим занимается.
0: А кстати, вот мне интересно, вот этот отдел изучения кулинарных, так сказать, пристрастий.
1: Он занимался разработкой книги о вкусной и здоровой пище.
0: То есть для среднего класса населения.
1: Ну, там есть как для малоимущего, для среднего и для богатых.
0: Ага, то есть три как бы основных категории. Да. Ну, правильно. А вот по возрастному цензу как-то кулинарные пристрастия сильно ли вот
1: различают? В основном разделение идет на грудничковый период и негрудничковый.
0: А, ну ведь грудничковый период может продлиться и до 40 лет. Вот как
1: может.
0: Бы это учитывается тоже.
1: Да,
0: то есть анализы нужно
1: есть
0: сдавать.
1: Есть отклонения эти, все. Так что без проблем. Если вы хотите поменять свое питание на грудничковое.
0: Приходите, брат.
1: Да, приходите в наш кабинет.
0: Анализы приносите.
1: Подростковой переориентации, и вам все сделают.
0: Ну что же, я предлагаю послушать вопросы наших уважаемых радиослушателей по телефону 203-19-22. К сожалению, конечно, вы не могли видеть этот замечательный видео, извиняюсь.
1: Да, диафильм, потому что да. Сегодня 8-й канал не работает.
0: Почему? Но я как бы думаю, что мы растиражируем это и будем в таких...
1: Не, но мы достаточно так подробно
0: ярко
1: описали.
0: Все. Ну, мало ли, может быть, кто-то как бы захочет.
1: Не, ну вот эти, конечно, там 3 в квадрате не видно, но ничего страшного. Да.
0: Ну что, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: А вот вы знаете, вы как раз ошиблись, я наблюдал в подзорную трубу.
0: Неправда, вы нас это самое обманываете, как потому что у нас шторки, да.
2: А признайтесь, почему вот, например, Генриетта Тихомировна изображена черно-бело, а все остальные в цвете?
0: Ну вы где-то видели просто эту фотографию и все, до того.
1: И при том эта фотография, это просто удачно смонтированная фотография, потому что Генриетта, она никогда не фотографировалась в последнее время.
0: Это было почетное, ей как бы почетное.
1: То есть а последняя фотография только черно-белая не была.
0: Пришлось как бы вот ее вмонтировать почетно на почетное место среди вот, Павлова. Там.
2: Хорошо, а скажите, пожалуйста, да. Вот вы тут значит, заявляете, что являетесь активистами Greenpeace, так что же вы сейчас делаете на радиостанции, когда все активисты разгребают мазут у японских берегов?
0: А мы, так сказать,
2: чем вы занимаетесь?
0: Мы активисты у каждого мысли. У
1: нет,
0: каждого свое место у станка.
1: Вот, да.
0: Вот.
1: Мы в Greenpeace делаем свою работу. И вы нас не можете упрекнуть.
0: И к тому же тут дело в том, что, как бы смотря что вы подразумеваете под Greenpeace. То есть, вот у нас Тимофей Greenpeace главный, и совершенно не имеет отношения он к мазуту. Он ничего совершенно не разливал, чтобы мы собирали.
2: То есть это подпольная организация, как бы.
0: Вот, видимо, та другая, да.
2: А. Понятно.
0: Потому что мы о ней что-то слышали, там даже видели, там да. По диапроектору показывали.
1: Я
0: что-то.
1: Думаю, настолько человек сомневается, что ему, наверное, стоит нет, завтра подъехать, чтобы мы показали документы.
0: Нет, подумайте сами, да, какое общество, так сказать, охраны животных будет показывать по диапроектору для, в общем-то, населения, среди которого прям практически 40% грудничков, да, там про как убивают китов и прочих. Это полный абсурд.
2: Понятно.
0: Да. Спасибо, до свидания.
1: Спасибо, до свидания.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Опять господин Гусев.
0: Здравствуйте, господин Гусев.
1: Здравствуйте.
3: Вот знаете, что хотел сказать? Вот, да. Мне, конечно, про свиней еще интересно было, там про Greenpeace, там все. Но вот хожу в бассейн так изредка, в Олимпийский, и там вот Макаревич организовал секцию такую подводного плавания. Там вот рыба стоит, вот, у нее типичный растопыр. Растопыр такой, то есть.
1: Расперды.
3: Расперды, да.
0: Да-да-да.
3: Ее вот подняли с большой глубины, видно.
0: Ага.
3: После фаланга.
0: Ее выпучило.
3: Выпучило страшно. Слово. Вот надо заняться этим.
1: Что да, вы, будет? Пожалуй, не ходите в этот
0: не ходите.
3: Я вот там боюсь. Мне такое расперды не вышло.
1: А, кстати, есть... очень возможно.
3: Да, вот да. Фамилия Гусев, да?
0: Нет, да, просто если как вот ну, вам нужно срочно, так сказать, замерить давление.
3: Вот мерю постоянно теперь. Так. Боюсь даже в бассейн ходить. Уж справка даже кончилась.
0: Да, ну
3: не
0: что же.
3: Теперь.
0: Спасибо вам за серьезную проблему поднял господин как бы Гусев. В принципе, самая лучшая проверка вот давления на прочность, это как бы не те вот шланги, которые вокруг там, значит, ручной обматывают, прикладывают какую-то, значит, плюшку сюда, слушают там что-то. Вот, на самом деле, не подумайте, как бы, не поймите превратно, лучшее измерение давления это как бы автомобильным насосом. Вставляется посредством клизмы туда же, куда и клизма, и делается несколько качковых движений. И если держит 50 атмосфер, то вы можете смело плавать. Нет, я что-то не то сказал.
1: Нет, все нормально.
0: Нет, вы как-то так... Нет, может быть, я атмосферы как-то...
1: Я про другое. Я вот хотел добавить, что на примере, так сказать, гражданина Гусева мы видим, что аномальные явления животного мира очень плохо психологически влияют на человека.
0: Конечно, конечно.
1: Вот, и поэтому я вам, так сказать, дорогие радиослушатели, рекомендую не заводить дома чучельных животных.
0: Лучше вот залитых в цемент
1: ногами. Да, лучше, потому что, когда вы видите чучельного животного, животного, вы как бы начинаете дисгармонировать. Вот, вы видите перед собой смерть постоянно. И вот как показал социологический опрос, в таких домах люди умирают чаще.
0: Да, да.
1: Вот, кончают жизнь самоубийством гораздо чаще. Так что у кого есть... Вот даже сейчас такой кризис по Москве. Куда-то повымирали все преподаватели зоологии, потому что огромное количество фаршированных непонятно чем тушек.
0: Опилками.
1: Да. Просто повлияло.
0: Травмирует на них вообще. Кстати, да. Вот мумификация — это как бы не самое гуманное средство. Вот.
1: Вот. Да. И сейчас даже институт зоологии педагогический, он просто набирает очень большие конкурсы, так как это огромная вакансия такая,
0: да,
1: в силу вот того, что работы сейчас нету.
0: Ну и вообще как бы общение...
1: И за вредность сейчас доплачивают там.
0: Общение вот с какими-то визуальными, собственно, образами, оно напрямую воздействует на человека. То есть вот доказано, что как бы люди, а как правило это женщины, так сказать, которые прилипают прям к диапроектору в момент, когда там проходит мексиканский, именно мексиканский сериалы, где играют люди с более темным цветом кожи, и у них как бы свои, так скажем, особенности в отношениях там между друг другом, вот, совершенно не свойственные европейскому человеку. Вот эти женщины, как правило, в общем, тоже постепенно у них кожа темнеет, как бы, вот, появляются обязательно родинки на губах, потому что там все, как правило, значит, и когда они с соседками выносят мусорное ведро, они встают не друг с другом, а встают, как бы поворачиваясь к окну, то есть лицом к окну, ну, как это во всех мексиканских сериалах, и общаются друг с другом, не колечком стоя, как вот когда соображают трое на трое, фу, просто на троих их мужья после завода, они как бы стоят лицом к окну все втроем и что-то говорят, вот. Поэтому что уж тут говорить о действительно чучелках.
1: Да, вот еще был в нашем НИИ такой случай. Профессор Евстигний Петрович Минута.
0: Хороший весельчак такой. Он еще военную кафедру вел.
1: Он шел по улице и увидел разлагающуюся кошку. И в итоге через месяц он сам весь полностью разложил. Тоже сгнил весь изнутри.
0: Поэтому нужно, когда такие картинки неприятные видишь, проходить чур-миниатюр.
1: Их надо психологически задвигать. То есть я вас сейчас научу, как делать. Вы идете и видите дохлую кошку, которая гниет, да? Вы, так сказать, у себя в сознании проецируете картинку, что на самом деле эта кошка не гниет, она просто лежит и устала.
0: Да.
1: Вы ее пугаете, она встает и убегает. И как бы вот этим вы запираете вот это вот страшное осознавание того, что животное погибло.
0: Даже можно похлопать в ладоши и сказать «кыш-кыш».
1: Ну, да, ну чтобы как бы...
0: Подкрепить, так сказать, делом свою
1: мысль. Ветер мысли подобрал.
0: И принес ее как бы к ней туда.
1: Да.
0: Ну, да, да. Вот, да. Вот, собственно, еще я хотел рассказать такую достаточно, может быть, грустную историю, которая случилась вот с уборщицей, который вот работал в лаборатории. Его звали Снегирь Викторович Гиря. Вот, человек достаточно здоровый, и он убирался как раз на кафедре зоологии, где были все эти чучелки. И
1: да,
0: потом
1: вот
0: там
1: он...
0: есть опилки, которыми вот посыпают пол в метрополитене повсюду.
1: Да, я помню этот случай.
0: Поедание опилок. То есть опилкомания происходит, то есть набив желудочного мешочка опилками. Не
1: вот, это... кстати, его сейчас тоже, ну, в силу того, что он сам по себе превратился в чучело, его поставили в музей.
0: Но он сам совершенно, и даже вот постепенно еще моргал, я помню, что-то там помыкивал. А сейчас все вообще чучело.
1: У него даже, то есть пульс прощупывается там.
0: Ну, еле-еле. А вот, кстати, ведь это происходит от того, что люди делятся на несколько категорий, но самые две главные, это первые...
1: Дворники и недворники, да?
0: Нет. Первая категория, это которые при виде животного хотят его съесть, а вторая, которые как бы видят в нем какую-то гармонию с природой, да, ну, да, просто да, красоту. Вот, ты как бы... гирю он видел именно съесть. То есть, когда, например, он видел, там у вас стоит чучело свиньи, да, там, ну, масса там чучел разных. Вот, он, прежде всего, видел в них продукт питания. Ну, и, соответственно, как бы, когда этот продукт питания уже, он же щупал его, там, тыкал, обнюхивал, постепенно ассоциации в его мозгу возникали с этими самыми опилками. Вот, в результате он вот именно наелся до состояния полного, так сказать, произошло самобальзамирование.
1: Да, вот. Самонабивание.
0: Самонабивание.
1: Вот, я хотел добавить то, что даже один раз он хотел пожарить тушку, набитую опилками птицы. Но, видно, как мы потом подумали, решили, что настолько мозг был распылен тем, что организм требовал еды. И вот как недаром он был дворником, и как у древних греков, у него отключились все остальные посылы. Он на последнем там содрогании мышц смог отрубить голову этой птицы, распотрошить ее, и в итоге чуть не сгорел.
0: Да. Ну что же, музыкальная пауза.
1: Да.
0: И, собственно, вот возвращаясь к теме вот сериалов, существует такое мнение, что огромное их количество, которое появилось в последнее время, несмотря на все наши предупреждения, несмотря на диагностику, все-таки их количество только увеличивается. И, как вы правильно сказали, затрагиваются там уже самые любые темы. Если раньше только ну, страдания определенного органа каких-то мексиканских ужасных самочек, то сейчас это и полицейские сериалы, и сериалы там...
1: А выдуманных каких-то бессмертных.
0: Да, да. В общем-то, и как бы бытует мнение определенное, достаточно авторитетное, что все они, так сказать, несут в себе энергию, которая действует разрушительно на мозг, собственно, населения этой страны.
1: Домохозяек.
0: Это же как губки, у которых они впитывают только ту информацию, которая, в общем-то, несет в себе то, что нужно людям сильным, способным эту информацию в толкнуть, а если информация подается в каком-то более-менее гуманном виде, так сказать, каким-то демократическим способом, дескать, возьми, почитай книжку, да, там все сказано, вот, или на каких-то примерах, которые для губки не вполне понятны, то она уже эту, как бы, не впитывает информацию, получается перекосопырь, значит, весов в одну сторону.
1: По-моему, вообще кинематограф, он заглушает фантазию человека. Если человек как бы сидит, читает книгу, то там описывается, допустим, красота ближайшей рощи около поместья Толстых.
0: Или пень, на котором сидела Генриетта.
1: Вот, человек сидит, читает и фантазирует. Он
0: воображение
1: представляет,
0: появляется, да.
1: А в кино ему просто показали, он тупо пропустил эту картинку.
0: Совершенно.
1: До следующего там такого очень атомного действия какого-нибудь, где
0: мечом срубили ботву кому-нибудь,
1: да,
0: к примеру.
1: Машины там перевертываются. Вот. А вот эти вот моменты яркие, прекрасные, так сказать,
0: которые создают всю атмосферу,
1: да,
0: я бы сказал.
1: Которые в нас сталкивали такие великие писатели, как Толстой, Тютчев.
0: Ну,
1: они,
0: многие.
1: Да, многие. Они просто...
0: Намимо. Но вместо
1: на
0: этого...
1: На быстрой скорости проходит.
0: Вместо этого, как мы видим, какие-то совершенно ужасные мексиканские рожи каких-то тамошних, как вы говорите,
1: да,
0: клав...
1: можно подумать, мы не можем на наших смотреть.
0: Да, плюс, как бы, все эти рожи еще стоят на фоне каких-то совершенно декоративных на уровне китча пейзажей и разговаривают какими-то, естественно, несуразными голосами. И спрашивается, значит, вы сами поймите, что все это, естественно, закупается не просто так. То есть
1: не за добрые глаза
0: дают в прокат. Естественно, за это платятся деньги, которые берутся у налогоплательщиков. То есть, если вы хотите платить деньги за то, чтобы вам показывали мексиканских, значит, обезьян по телевизору с их страданиями половых органов, то, собственно, вы вправе это делать. Но почему бы каким-то образом тогда уж не субсидировать производство сериалов отечественного? Понятно, что это тоже зло, но оно, по крайней мере, немножко меньше.
1: Да,
0: оно,
1: и потом зарабатывают деньги наши актеры, а не чужие.
0: Какие-то засранцы, да. Вот эта тема серьезная достаточно. достаточно. Вот. Плюс, как я думаю, что те проблемы, которые затрагиваются вот у этих ужасных, в общем-то, некрасивых людей, они как бы все-таки чужды в основном проблемам.
1: Чужды.
0: Да, чужды. Вот. Ну, хотя бы потому, что, например, для всех автолюбителей важно что? Чтобы резину купить шипованную.
1: Да, вовремя.
0: Да, а жена говорит, да ты че, ты лучше купи нашему Тимошке, а Тимошка это баллонка такая, купи ему там мясо, к примеру. Вот эти проблемы, они более свойственны человеку, который имеет глупость жить там, где температура имеет тенденцию опускаться до минус 20 градусов. А что можно ждать от каких-то непонятных...
1: Теплолюбивых, вот этих слабеньких.
0: Растений каких-то, да. Ну что же, обратимся к телефонным звонкам. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Я вот хочу вернуться к теме, которая была до этой.
0: Да.
1: Саша, отмотай.
0: Так, говорите.
4: Ну, я бы хотела предложить более гуманный способ по поводу фиксации домашних животных.
0: Так.
4: Все-таки не цементировать их, чтобы они были так обездвижены совсем.
0: Ага.
4: Вот. Хочу, правда, сказать про волнистых попугайчиков, потому что очень давно занимаюсь этой проблемой. Развожу этих маленьких птичек у себя дома. Ну, они, гады, портят обои, какают везде.
0: Царапают когтями, кстати, вот.
4: Да, колготки рвут, вот, всякие дорогие.
0: То есть, а вы что же, всегда лежите ногами вверх, что ли, как бы, чтобы... Как же они добираются?
1: А, по-моему,
4: ну,
1: на
4: вот
1: пятки
4: они умудряются все равно садиться.
0: То есть они как собаки набрасываются прям.
4: Да, да, когда их
0: значит,
4: много...
0: вы очень привлекательны, видимо.
4: Видимо,
0: вы, наверное,
4: да.
0: Похожи на цветок, потому что птицы любят садиться на цветы.
4: Да, да. Вот, вы знаете, вот очень хороший способ брать резиночку от бегудей и на попугайчика, на его тушку одевать ее.
1: Фиксировать крылышки.
4: Крылышки, да, потому что и можно вставить в любое место, куда вам
1: не,
4: нравится.
1: Не, ну он тогда прыгать будет.
4: Не, ничего страшного, главное, что он летать не сможет.
0: А скажите, а ведь это таким образом мы перетягиваем ему грудную клетку, и у него,
1: он
0: значит...
1: Он
4: нет, вот в том-то...
1: Сдвигаются
4: нет.
1: Ребра.
4: Вот как раз вся прелесть этого метода, что вот диаметр этой резиночки от старых бегудей подходит под диаметр тушки этого попугайчика.
1: А,
4: это уже
1: вам-то проверено. Виднее, вы же, наверное, проводили исследовательские опыты.
4: Да, но если это я вот как орнитолог говорю вам, что это проверено.
0: А скажите, а вот, собственно, как бы понятно, но попугайчики вот особо волнистые, как бы у них есть тенденция суетиться, именно, значит, мотая крыльевыми лопастями. А вот ведь существуют птицы, ну, например, там, из серии кокоду, да, которая вот, она не особо летает, но зато ходит небе лежачего.
4: Ну, вот главное следить за попугайчиком, чтобы он не упал с шкафа. Со шкафа или
0: за
4: со
0: шкаф,
4: стола, да.
0: За шкаф, главное.
4: И за шкаф, да. То потом вот. Очень сложно будет его извлечь оттуда. Он начнет разлагаться, издавать неприятные запахи.
0: И терять оперение, кстати. А вот если, например, взять и как бы какой-нибудь изящной цепочкой просто приковать попугайчика к колышку изящному, прям врубленному в середь кухни.
1: Это, наверное, более богатых людей.
4: Ой, можно, но если очень много попугайчиков, это ж сколько же цепочек-то надо?
0: Ну, зато они будут так красиво мельтешить на цепочках таких. Ну, как...
1: Позвякивание золота, опять же, оно завораживает.
4: Это у новых русских, наверное, такой способ.
0: Живут. Понятно, да. Вот с попугайчиками метод понятен. А вот как бы как быть, значит, с кошками, вот там

0: минуточку.
1: Тоже мы все-таки пошли на некоторые разработки и придумали, что нужно по колено, так сказать, в бетон птицу зацементировать, и тогда у нее изгибы будут происходить. Дело в том, что всем
0: у
1: известно...
0: них бедра тоже, как у индийских танцовщиц, у некоторых птиц, да. Вот они как, да. Дело в том, что танцы брачные пеликанов там...
2: А вот если птицу по колено-то замуровать, как же вот ей будет испражняться, извините. Вот
0: совершенно.
2: Она же... она не сможет...
1: Ну, у нее же колени-то где?
0: Нет, ну она же ногу поднимает всегда. Ты что, не знаешь, как птицы это делают? Ну, прекрати. Вообще, да, лучше действительно. Вот ваш метод мне тоже как-то ближе. И кстати, дешевле, согласитесь.
2: Да,
0: на порядок.
2: Гораздо дешевле.
1: Животный бетон, он сейчас подорожал.
0: Знаете, спасибо. Спасибо вам за звонок и за этот уникальный рецепт. Спасибо. Я думаю, кстати, что многие вот наши радиослушатели таким образом действительно решат эту проблему. Потому что нежели идти куда-то и, значит, заказывать вот этот, так сказать, биоцемент для закатки, значит, лапок животного, гораздо проще вот одеть. Такие, знаешь, народные хитрости. Это, вот, прям, это, наверное, нам звонила Козьма Прутков прям.
1: Да, вот похоже, что это, да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я вот тут случайно попал на вашу радиостанцию.
0: Угу.
3: Ну, радиостанцию я слушаю днем.
0: Угу.
3: Ребята, ну, извините, вот такую чепуху.
0: Алло, алло, говорите громче, а то слово «чепуха» пропало где-то в...
3: Просто слушать невозможно. Ну, я понимаю, что вы решили нас всех посмешить.
0: Так.
3: Это все понятно, но к вам очень подходит хорошая русская пословица «Горе от ума». Вот и все мы такие ребята, ну, такую чушь, это просто невозможно.
0: Понятно, спасибо. Вы знаете, мы в следующий раз пригласим Ефима Шифрина, чтобы он доступнее, так сказать, донес до вас, так скажем, наши идеи, и вы действительно в волю посмеялись. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Вот я совершенно не согласен с предыдущим радиослушателем. То есть, все-таки, по-моему, это довольно-таки очень серьезно.
0: Ну, в общем, да, просто мы уже говорили о методах, то есть, так сказать, донесения какой-то информации до людей. То есть, значит, кто-то способен воспринимать сухую научную лекцию, а кто-то, скажем, какого-нибудь певца-пародиста, то есть для него это смешно.
1: Да,
0: кто-то любит
1: вот
0: капустник,
1: сразу.
0: Да, а кто-то любит, там, я не знаю, гонки Формулы-1, там, к примеру. Поэтому все люди разные, мы не вправе, так сказать, вот, как бы этого несчастного человека, как там, в общем-то, обижать.
1: Ну, вот вы, наверное, очень мало смотрите телевизор, а предыдущий радиослушатель много.
4: Да, наверное, просто смотрит человек телевизор, поэтому и... Вот, я, в принципе, хотел спросить вот что. А что делать, если, допустим, вот того же попугайчика, скажем, крылья, его можно перевязать вот этой вот резинкой, а как же быть, если он будет, скажем, клеваться просто?
1: Ну, мы же советовали колпачок от ручки. Или, опять же, в цемент.
4: Ну да.
1: Ну, клюв прям в цемент.
0: Такая цементная бляха будет.
1: Нашлепка.
0: Да.
4: Ну да, а что, скажем, делать, скажем, с петухом?
0: А петухов дома не хранят.
1: Да, это...
0: Это как бы все больше в местах лишения.
1: Лишения свободы.
0: Да, так что уж тут... Это не к нам вопрос.
4: Спасибо большое.
0: До свидания, спасибо.
1: До свидания, пожалуйста.
0: Почему ты сказал «пожалуйста»? А, ну...
1: Но он же сказал «спасибо», и ты сказал «спасибо»,
0: да?
1: А мне что остается говорить?
0: Ага. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло.
0: Алло, алло.
1: Алло.
0: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Что-то у вас какие-то все мелкопопугайчики и темки-то идут.
0: А поскольку это самый, так сказать, ходовой товар сейчас, то есть птица стоит недорого, правильно? Вот, и плодится быстро.
5: А старичка Дарвина совсем забыли?
0: Кого-кого?
5: Старичка Дарвина-то.
1: Но в нашем институте он...
0: Занимает как... почетное место вот среди бюстиков в коридоре, так что...
1: Да, а это значит, он является большим изгоем.
5: Загипсовали, значит, да?
0: Ну, что ж поделать, он...
5: Ага.
0: Так сказать, увековечили...
5: Зооантропоморфы.
0: Как вы говорите?
5: Ну, зооантропоморфы.
0: Нет, вы знаете, как бы это уже совершенно устаревшая тема. Мы ее разрабатывали, сейчас я вам даже скажу точное число. Это было 16 июля в 134-м выпуске нашей программы. И приходил известный вам наверняка человек, ученый, профессор Иван Матвеевич Нерест. Да, так что как бы эту тему...
5: Нерест, простите, это функция.
0: Нет, это фамилия, простите, вы не обижайте профессуру отечественную.
5: Да нет, я не это имею в виду.
0: А как же, а я вот именно имею в виду и Ивана Нереста.
5: Вот
0: тут так и написано. Нет, простите, вот тут написано Иван Матвеевич.

0: Матвеевич Нерест, а вы его называете зверем. Одно дело, если бы вы назвали господина КДК зверем, вот после того, что он сделал со всеми экспонатами, вот, с сушеными бабочками и личинками. То есть, да, кстати, с личинками, между прочим, которые, так сказать, общественные, на общественные деньги куплены. То да, можно сказать, КДК, ты зверь. А Иван Матвеевич Нерест, уважаемый профессор.
1: Даже, можно сказать, заслуженный, имел почетные награды.
0: Нет, я не могу разговаривать с радиослушателями, которые не в курсе предмета совершенно. Пожалуйста.
1: Да, видно сразу, что неподготовленный.
0: Неподготовленный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте, еще раз.
0: Здравствуйте.
2: Я вот хотел задать близнецу вопрос.
0: Конечно.
2: Вот в животном мире встречаются сиамские близнецы? Животным, как они вообще выживают,
1: да,
2: потом?
1: Выживают, спасибо, ну, по-разному. Вызывают вообще... Не вызывают, а выживают. Есть близнецовые рыбы. По их, так сказать, конструкции создали катамаран. Вот. Есть свое... Ну, очень много же. Это
0: я просто сейчас многие наши радиослушатели, дескать, воскликнули. Как же так? Вот мы там когда ходим, значит, со спиннингом или с жердянкой.
1: Да.
0: Типа рыбу ловить, да? Вот. Мы ни разу, дескать, не ловили сиамскую рыбу. Но все правильно, потому что, как бы говорят, одни мозги хороши, а два лучше. Уже двойная рыба не такая дура, чтобы ловиться вот на крючок какой-то, собственно. Да.
1: И потом их мало.
0: Да, конечно, то есть в сравнении там это все равно.
1: Я не думаю,
0: да,
1: что кто-нибудь из радиослушателей когда-нибудь видел вблизи там сиамского близнеца, а не по телевизору.
0: И, конечно. Ну,
1: любого пола.
0: И, кстати, мы в ближайшее время будем проводить, так сказать, конкурс. Тот, кто в этом конкурсе выиграет, сможет созерцать вас.
1: Автограф там,
0: Торшин,
1: да,
0: с автографом. Вот. Ну что же, музыкальная пауза.
1: Да.

0: И вот оно свершилось. По вашим многочисленным просьбам, письмам, надписям на стенах, кстати, личным посланиям, также по звонкам, по выкрикам под окном, сбитые с милицейских машин мегафоны. В гостях у нас политолог, философ Ян Густавич Бартновский, автор книги о Евразийском союзе и так далее. Сегодня у нас речь пойдет, правда, несколько на другие темы. Здравствуйте, Ян Густавич.
1: Доброй ночи, Саша.
0: И, знаете, огромное количество наших респондентов поднимают в своих тревожных письмах вопрос о близящемся крахе средств массовой информации. Крахе не информационном, Ян Густавич, вы же понимаете. Крахе эстетическом, не побоюсь этого слова. Я специально просмотрел все записи разных каналов телевизионных, которые мне присылают респонденты, и обнаружил, что помимо основного четвертого канала НТВ, где сидит свой мудрый гусак с усами и постоянно говорит аналогичные фигуры стали появляться и на других каналах. На первом канале, на втором, на третьем не помню, шестой мне не прислали, а то, что касается пятого канала, на нее порнуху записали на кассету. Можете себе представить?
1: Ну, конечно, могу.
0: Но везде, везде это разгильдяйство и, в общем-то, неорганизованность. Но, тем не менее, вместо обычных дикторов, сухо подающих факты на любые темы, на политические темы, на спортивные темы, мы видим культовые фигуры, которые, вернее, они пока не культовые, но вот страх того, что они станут культовыми, и пугает наших респондентов, которые пытаются объяснить тупоголовому населению нашей страны суть того или иного происшествия. Что вы на эту тему думаете?
1: Ой, столько событий в последнее время, что думать вообще некогда, на самом деле, Александр. И приходится пользоваться теми записями, которые зафиксировали то, о чем думал ранее. Вот. Получается нечто вроде колдовских записок. Вот. На самом деле, столько всего в последнее время происходит. Ну, по большому счету, это можно назвать суетой, однако она давит на уши, на глаза и даже надоедает.
0: Порой, да, порой хочется, знаете, все бросить и снова уехать в Канны. Эти замечательные, так сказать, города, изобилие еды и шесть бургундских улиток.
1: Очень дорого, Саш, там, очень дорого.
0: Безусловно, но за радость надо платить. Вот. Но все-таки, если вернуться к средствам массовой информации, нашу респондентку Лопухину Ларису Давыдовну совершенно в панический ужас вогнала информация, которая недавно была по всем средствам массовой информации, опять же, о том, что одна из, так скажем, звезд телеэкрана уже конкретно внедряется в политику, она, то есть, уже там куда-то баллотируется и так далее. То есть, не кажется ли вам, что средства массовой информации современные становятся еще одним дополнительным плацдармом для людей, желающих проникнуть в большую политику?
1: Ну, чтобы проникнуть в большую политику, да, действительно, все очень просто. И сегодня телеведущий или телеведущему не составляет трудов вписаться в какое-то объединение, в какой-то очередной блок и стать публичным политиком. Ну, я-то считаю, что нужно сначала прайм-таймы оплатить. Нужно сначала внести сумму, потраченную государством на, так скажем, раскрутку, да? Раскрутку это называется, да, в шоу-бизнесе.
0: Да. Сейчас я даже вспомню, как это еще. Промоушен.
1: Промоушен, да.
0: Вот. Мы латыши так говорим.
1: Угу. Поэтому всегда умиляло, как, например, телекомпания «ВИД» объявляла своей программу «Взгляд». Что значит «своя»? Когда на нее СССР, да, государство, в котором когда-то мы еще с вами все были учредителями, затратило огромное средство. Вот. Поэтому прежде чем вот этой вот компании молодых людей из взгляда приватизировать телекомпанию «ВИТАМ» нужно было оплатить государству, ну, по нормальным, рыночным или не рыночным, по любым расценкам, все прайм-таймы, которые были предоставлены им государством. Вот. Что касается сегодняшнего дня, то на самом деле мечта банкира не телеведущая, а дикторша. Высокая статная дама с поставленным голосом, с манерами. Вот. Я думаю, что все равно будущее за дикторами. Телеведущие — это временное явление.
0: А вот в какой момент, из чьего золотого пера упала та капля, которая послужила точкой начала отсчета, вот появление именно телеведущих, так называемых политических обозревателей, аналитиков, и же с ними?
1: Я думаю, Александр, это ваша радиостанция. Ваша радиостанция положила начало появлению телеведущих.
0: А вот не думаете ли вы, Ян Густович, что за всем этим стоит не просто какое-то стремление к свободе слова, сокращенное СС, вот, но прежде всего тут какие-то меркантильные интересы существуют. Может быть, вот эти люди, о которых вот мы сейчас вроде так напрямую не говорим, но многие догадываются, о чем идет речь, уже давно были, скажем так, на мушке того Боинга, который должен их вынести на большую политическую арену, сокращенно БПА.
1: Еще раз, Саш, повтори, пожалуйста.
0: А, ладно, забудь. Кстати, вот вы знаете, тут пришло такое сообщение, я думаю, вы не обидитесь, но я все-таки зачитаю: бросай все и уезжай в Биробиджан,
1: да,
0: пишет Макс. Макс, дурак ты, Бортновский, он поляк у нас совершенно не то, что ты подумал. Ян Густович, понимаешь? Ян Густович Бортновский, причем тут Биробиджан. Да, ну и...
1: Нет, давайте я Максу отвечу.
0: Да.
1: Макс, вы, наверное, не служили в армии. Вот я служил в армии еще в далекие советские времена, и вот эти вот фамилии Бортновский, Дингилевский, какие еще, там их целая куча была, это фамилии поляков, проживающих на проживавших в Западной Беларуси.
0: Да, попросту Макс показал свою полную несостоятельность в национальном вопросе. И вот эта пена у краешков губ Макса, которая, в общем-то, высказывает в нем откровенного антисемита, нам, Макс, не нравится.
1: Да, Макс, больше не звони мне.
0: Да. Извините, я болею. Вот тут пишут, опять же, что рада вас слышать, то все. Ну вот, тем не менее, есть такое вот странное сообщение. Ян Густович, не кажется ли вам, что сверхмудрствовать перед простым народом – это еще хуже, чем бредить? Где можно, сразу вопрос, приобрести вашу книгу под названием «Алые»? Я не слышал о такой книге.
1: Есть книга, она немножко с другим названием. Вот, на самом деле, проще теории ФАВЕ вообще на сегодняшний день ничего не существует. Вот, поэтому это, я не знаю, почему людям показалось это сложным. ФАВЕ — это самое простое объяснение происходящих сегодня событий. И на самом деле там каждый человек, который ознакомится с этим литературно-публицистическим произведением, получит вполне определенные знания, и ему все станет ясно, что ему сегодня делать, или вообще ничего, может быть, не делать, может быть, просто пойти на кухню, попить кофе, или в комнате попить кофе, кто как. Я не знаю.
0: Да. А, Ян Густович, но все-таки, если вернуться вот туда, опять же, к средствам массовой информации, просто сегодня у нас по плану такой разговор о них именно. Вот скажите, не находите ли вы парадоксальным следующее, что, как правило, вот туда двигаются люди авторитетные все-таки именно в политике, да? То есть, к примеру, есть же огромное количество людей, ведущих такие безобидные, но не менее популярные телевизионные передачи, как то, к примеру, вот о животных, да, ведет Иван Затевахин программу. Ну, и же с ним масса. Там, например, «Спокойной ночи, малыши», там вот дядя Степа и Филя, они там тоже ведут. Однако люди почему-то делают ставку в политике на людей, очевидно, корыстных, которые появились не весь откуда, и, в общем-то, и, я надеюсь, уйдут не весь куда. Что здесь, измена вкусу или попросту население должно чувствовать сильную руку мужественного усатого человека, у которого взгляд немножко выше очков всегда. То есть есть в этом что-то КГБшное, Ян Густович?
1: Ну, КГБшное — это не значит плохое.
0: Да!
1: А что касается телепрограмм, Александр, вы же знаете, и в прошлой программе я говорил об этом, что с великим трудом мы находим время, я нахожу время на ежедневный просмотр всех программ новостей, вот, на основании которых мы, поскольку другой информации нет ни у нас, ни у вас, вот, на основании которых мы делаем, ну, вывод ежедневный о ситуации у нас и у них. Что вы мне сигналите, Саша? Я не понимаю вас.
0: Нет, просто у вас за спиной
1: что?
0: Человек с ведром.
1: Так, и что мне нужно делать?
0: Сидите так же. Все. Все нормально.
1: Ушел?
0: Ну, по крайней мере, или присел. Но это уже не так опасно. Ян Густович, ну, все-таки вы как-то уклончиво. Вот
1: нет, давайте
0: я,
1: лучше...
0: я пытаюсь сейчас, скажем так, склонить вас на разговор не только о том, ну, какой вы хороший, что вы собираете, а вот о том, почему люди делают неправильный выбор. К примеру, почему им не послать бы какому-нибудь популярному ведущему детской телепередачи там предложение баллотироваться, потому что, ну, он-то заведомо не будет злым. Вроде бы. Вот я о чем. Я о массовом сознании, о массовом восприятии того или иного телеидола, понимаете?
1: Ага.
0: Да.
1: Ну, массовое восприятие того или иного телеидола, Бивиса Батхита или Арины Шараповой, шикарной блондинки... с большим...
0: Подождите, она вроде вот, который вот это, я все сама, рыженькая же она вроде.
1: Я все сама? Да, ну, она рыженькая, но она не Арина Шарапова.
0: А, извините.
1: Нет, Арина Шарапова — это которая следует везде за Березовским. Где Березовский, там она.
0: Угу.
1: Вот. Если Березовский на ОРТ и Шарапова на ОРТ. Если Березовский на ТВ-6 и Шарапова на ТВ-6.
0: Так может у них как-то это роман.
1: Вы имеете в виду, что у них между ними возможен секс?
0: Ну, я так прямо не сказал, но почему? И он я вроде тоже, молодой человек,
1: я тоже, кстати,
0: спортсмен. И...
1: Александр, я тоже так не сказал. Я тоже сказал, что возможен.
0: Не, а что же в этом плохого? Тут я как раз ничего не понимаю. То есть женщина, она, в общем-то, на то и рождена, чтобы подчиняться мужчине. Это всем известно.
1: Да.
0: Да, а, вот и он-то чего у него спрашивает, типа говорит, Анна, там пойдем, там, дескать, туда-сюда. Да, дескать, пойдем туда-сюда. Естественно, она ему не скажет, Володь, дескать, да не хочу, я пойду на другой канал. Логично, а, да, если да. Она испытывает к Сергею симпатии, к примеру, определенные. Это как раз не очень такой, мне кажется, пример-то.
1: Давайте лучше в общем поговорим про средства массовой информации.
0: Да.
1: Потому что я тут кое о чем хотел сказать. Вот. Раз уж затронули тему средств массовой информации, вот во второй части произведения, во второй части, которая сейчас выйдет в издательстве «Гелея», скорее всего, мы сейчас ведем переговоры. Это издательство, которое напечатало недавно книгу «Я не занимаюсь рекламой, я просто сообщаю» книгу Дмитрия Пименова «Муть революции». Это человек, который в 2 часа ночи разбросал листовки на Манежной площади с рекламой, собственно, движения под названием «Союз революционных писателей». К сожалению, наши, так сказать, сотрудники Федеральной службы безопасности страшно далеки от народа и от моды. Вот. Если бы они знали, кто такой Пименов, они, конечно, не стали бы принимать эту версию. Вот. Значит, что хотелось бы сказать интересного о средствах массовой информации? Ну, захват средств массовой информации – это кратчайший путь к мировому господству сегодня для России. Значит, есть только один способ, каким образом это сделать. Нужно выбить среднее звено телеведущих, корреспондентов, журналистов. Вот типа вас, Александр, вы же среднее звено. Но вы же не... Вы же не... Вот вас такой вот ведет с длинными волосами, как его...
0: Умецкий.
1: Нет, не Умецкий, да не Умецкий. Который всегда на фоне «Эхо Москвы».
0: Так он сейчас играет вот на рояле.
1: Да?
0: Вы же слышите, конечно.
1: Ёлки.
0: Вы просто не узнали, да?
1: Ничего, что я так говорю, нет?
0: Конечно, плохо. Он набьет вам лицо.
1: Да нет, он нормально, я к нему нормально отношусь.
0: Чувствуется философ.
1: Да, просто я говорю о том, что вы же среднее звено, и вы не он, правильно?
0: Ну, естественно, мало того,
1: он ваш начальник.
0: Нет!
1: Нет? Ну, ладно, оставим эту тему. Вот, самый простой способ захватить сегодня средства массовой информации, что необходимо для того, чтобы привлечь в страну криминальный капитал со всего мира. А если вы помните, в предыдущей программе мы долго говорили о том, что в мире существует два кошелька. Кошелек FAVE и кошелек, в котором находятся деньги, украденные FAVE. Никаких других кошельков в мире не существует. Никаких других банков в мире не существует. Никаких других денег, евро, долларов или рублей в мире не существует.
0: Все. Нет, еще чулок существует.
1: В чулке тоже лежат деньги FAVE. Даже у старой бабушки это деньги FAVE.
0: Я имею в виду забытые чулки.
1: Просто обычные забытые чулки.
0: Да.
1: У меня же... Ой, Саша, я что-то вообще о другом начинаю думать.
0: Извините.
1: Чулки...
0: Да. Да. Я перебил вас, простите.
1: Ты сбиваешь меня, Саня, да. Ничего на ты?
0: Да, конечно.
1: Вот мы уже познакомились с Александром нормально и даже один раз пили пиво вместе.
0: А можно я буду вас звать просто Густович?
1: Густович? Ну, давай так.
0: Не, Густович, я что имею в виду-то? Я о том, что бывают забытые чулки. Ну, скажем, человек, так сказать, заныкал, спрятал и забыл. А проходит определенный срок, да, после которого вот это заныканное и забытое перестает играть какую бы то ни было роль вот вообще на финансовом рынке. И оно как бы выходит, попросту говоря, из логической цепочки от построения вот там. Ну, то есть оно уже нигде. Это третья такая. Вот это надо все собрать, и получится альтернативный финансовый источник.
1: Вот когда-то я служил в армии, и... чулки клали, я помню, мы бегали в самоволку за самогоном, и чулки местные добросердечные, толстые и полные женщины клали нам заранее за недельку чулки в самогон и настаивали на старых чулках и колготках. Вот, и в результате он принимал такой синий оттенок, но зато от него дико тащило, вот говоря на модном языке неформальном.
0: Да, ну я перебил вас. Далее.
1: Да, перебил. Значит, вернемся...
0: Опять я на фейс.
1: Извините, к средствам массовой информации, кошелькам и уголовникам.
0: Да.
1: Вот. И сегодня, значит, да, поскольку, значит, повторяюсь, существует два кошелька в мире. Вот. Один украденный у FAVE. Еще раз повторяю, FAVE – это фирма, которая противостоит сегодня России и миру. За Россией. Такой мир существует. Часть мира за Россией. Такая часть существует. Вот. И построена FAVE построена по принципу фирмы, в которой контрольный пакет принадлежит англосаксам, противнику, противоположности, нашей противоположности. И а также туда нас 49% делят между собой католическая церковь и то, что я называю евреи. Евреи – это еврейская элита, давно уже удалившаяся от истоков, от ЛБН, от лиц без национальности с еврейской кровью, от всех. Она находится в разных частях света в разных государствах, в разных столицах. Она не живет в Биробиджане. Вот. И... Но, как ошибаются многие, 51% у нее нет. Это мое мнение. 51% принадлежит англосаксам в лице королевской семьи. Я уверен, что мировой кошелек принадлежит английской королевской семье.
0: Я бы хотел немножко остановиться, если позволишь, Густавич, вот на еврейском вопросе. Вот люди, которые так очень неадекватно, озлобленно отзываются о евреях, мне, например, в последнее время напоминают людей, которые не справляются, попросту говоря, с компьютером, то есть не умеют его использовать. От этого злятся и ломают технику. Вот на мой же, опять же, вот лаэртянский взгляд, евреи — это очень мощная машина, при эксплуатации которой правильно она может приносить огромную пользу. Это же гениальная нация по зарабатыванию денег. Если кто-то не сумел, так сказать, извлекать из этого пользу, то это не недостаток евреев, а недостаток вот данного индивидуума.
1: Безусловно.
0: И вместо
1: безусловно.
0: Того, чтобы сказать, что я дебил, я отпугнул от себя машинку для печатания денег, они начинают говорить, что вот это там жидовская машинка для печатания денег. Ну, то есть, опять же, отсутствие какой-либо самокритики у людей получается.
1: Абсолютно верно. Проще, ну, может быть, не проще, но их надо, так сказать, евреев, лиц еврейской крови России и русской нации гораздо проще нанять, чем бороться с ними. Это не имеет никакого смысла. А ультранационалистов я могу успокоить, что если бы враг русской нации был так прост, как евреи или негры, то мы давно бы уже всех победили. Враг равен нам, враг такой же, как мы, враг белый, и враг проживает на островах. А вот в своей книге я указываю, что и Северная Америка также является островом. Это не континент. Вот. Острова принадлежат англосаксам.
0: С другой стороны, я вот внимательно еще раз перечитал вашу книгу и даже сделал для себя кое-какие, так скажем, оттуда зарисовки, выписки и так далее. И там прослеживается такая мысль, что, в принципе, противодействие двух фирм, оно происходит в основном из-за вопроса, так сказать, выхода на связь.
1: С Богом?
0: Да.
1: С Богом,
0: ну, назовем
1: да.
0: это
1: ну, люди называют это Богом. Да.
0: Вот. А не кажется ли вам, что уже заранее вот фирма АВЕ проиграла этот бой, потому что связь-то вот с тем, что вот называют люди Богом, уже давно, в общем-то, у русских есть. И поэтому бесполезно бороться с нашей фирмой им, со всеми их ухищрениями.
1: Ой, Саша, вы мне напоминаете, я столько беседовал со всевозможными земцами, почвенниками, державниками. Ой, на самом деле, да, связь с Богом — это все здорово, я верю в это. По-моему, это называется одним словом «добро», а ФВ — это зло. Вот, я думаю, что Бог ждет нас, но, вы знаете, бывают и нежданные гости.
0: Например?
1: Я повторяю, значит, я уверен, что Бог ждет нас, но иногда приходят нежданные гости.
0: А,
1: так что,
0: есть,
1: как
0: да.
1: бы ни пришел ФАВЕ к нему первым.
0: Нет, но он может зайти именно в качестве гостя. Но я думаю, его вряд ли он оставит у себя ночевать. Хотя бы потому, что он очень груб, я имею в виду данный гость, груб, это как-то неженственен. И еще есть такое слово «чересчур самоуверен». Вот, понимаете? А никто не любит гостей, пусть вначале таких и вежливых, да, пахнущих дорогим одеколоном, но чересчур самоуверенных, в присутствии которых хозяин начинает чувствовать себя гостем.
1: Вот, ну, ФВЕ — это, да, может быть, там есть одеколон, может быть, там какой-нибудь Шанель Эгоист или что-нибудь еще такое модное, дорогое. Вот, ФВЕ... Это, на самом деле, это часть каждого из нас. Каждый из нас на какой-то процент состоит из ФАВЕ, а на какой-то процент состоит из русского человека. Вот так вот.
0: А вот какое место в данной...
1: Причем русским да. может быть даже... Извиняюсь, Саша,
0: ничего,
1: я
0: ничего,
1: дополню.
0: Ничего, ничего. Что
1: причем русским может сегодня ввиду глобальной нехватки детей в России русским сегодня государство должно предоставить максимальные возможности всем желающим стать русскими. Особенно необходимо срочно сегодня бегом наладить приток женщин сюда со всего мира, будут рожать и не думать, как они будут воспитывать детей. И на сегодняшний день самое главное, чтобы они не были представителями этносов, которые объединяются в группы, не ассимилируются, носят тапочки в дворе и не пытаются даже выучить язык. Русский язык в Москве. Вот. Если это будут женщины из разных стран, которые будут приезжать сюда, и, значит, с ними надо разговаривать так, что если вы родили, то вам предоставляются всевозможные блага, льготы там, и так далее. Все, что даст возможность нормально существовать в Москве, например, в центре мировой свободы. Еще раз повторяю, Москва должна быть отдана на разрыв. Москва должна быть обязательно отдана на разрыв. Москва, Петербург, по центру мировой свободы. Это должны быть города, где будет введена самая широкая демократия, которая обеспечит приток криминального капитала со всего мира.
0: Тут есть вот одна такая, я, кстати, о женщинах-то и хотел поговорить. Видите, какая у нас тонкая, скажем, миди-связь с вами установлена. Вы прям чувствуете, что я хочу спросить и говорить об этом. Но не забывайте, что женщины, они же тоже разные-то бывают. Вот некоторые из них согласны, и для них это высшее счастье. То есть цель жизни, она изначально уже вылазит из мамы, как только перережет пуповину, ее в жизни, у нее есть две цели. Это первая — выйти замуж удачно, да, вторая — это, в общем-то, разродиться и, так сказать, выйти в тираж. Вот, но есть такие, которые, скажем так, проявляют свою активность на другом каком-то уровне, там, на социальном и так далее. Вот женщины с социально активной позицией, какое место-то занимают вот в вашей стройной теории? Вот она хочет приехать, но не хочет рожать. Если, в общем-то, роды — это как бы плата за...
1: Ну а что она хочет делать-то? Она же
0: Как многие, например,
1: просто
0: политики...
1: Она хочет...
0: Ну, как пример, многие политики, вы их тоже знаете, которые долгое время жили в Америке, приехали
1: или
0: сюда и ведут активную деятельность просто тут на политическом рынке. Вот она также хочет, к примеру.
1: Что, она хочет приехать
0: и вести тут
1: из эфиопского села и вести политическую деятельность?
0: Да, как вот с ней быть? Но она с доброй душой, понимаете? У нее грудь теплая и широкая, она прижимает к ней головки всех... Ну, головки, головы, это...
1: Вы, честно говоря, способны озадачить не только меня, но, мне кажется, вообще любого философствующего дилетанта, типа меня. Не знаю, что насчет эфиопки, приехать в Россию в 99-м году и занять место Ирины Хакамады в правом деле, я, честно говоря, не думал.
0: Вот еще такое немножечко слабенькое, мне кажется, в вашем рассуждении звено. Вот представьте себе, что могут проезжать мощные, специально подготовленные агенты АВЕ в юбках, которые родят здесь, а потом начнут, в общем, целиком способствовать разрушению вот экономики страны. Это же получается такая...
1: Александр, Россия такое сложное понятие, такое сложное живое существо, что оно выпрямляет людей. Вот в чем дело. Оно выпрямляет людей. А человек хочет стать предателем, а потом выпьет 200 грамм, поест грибов.
0: Опят,
1: например, да.
0: Или Рыжиков тоже.
1: Выйдет на балкон, матом поорет. Да. Ему же не хочется быть предателем, ему нравится.
0: Вот вопрос такой пришел. Ян Густович, в прошлый свой эфир вы говорили, что Третья мировая война уже началась. Скажите, вы ошиблись тогда, или же эта война идет, но ее не освещают в средствах массовой информации?
1: Нет, безусловно, война идет. И вот мы предлагаем очень мощный рывок, очень мощное действие. Это поставить средства массовой информации под контроль уголовного мира. Не преступного мира, а именно уголовного мира. Разница в этих двух понятиях существует. Значит, в чем тут дело? Дело в том, что уголовный мир сегодня наиболее, ну и часть преступного мира тоже, вот, наиболее, так скажем, наиболее яркий и могущественный ближайший союзник Федеральной службы безопасности России, как ни странно. И для них, если ФСБ возьмется за этот проект, то на уровне среднего звена, вот типа Александра, который сидит напротив, я думаю, что в течение полугода можно будет установить...
0: Извините, Густович, я стою, кстати.
1: Ну вот, Александр, давайте простимся. Предположим, приходит... Вы представляете, что такое зона сегодня, да, Саша?
0: С трудом, честно говоря.
1: Это огромное количество людей, которым нечего делать.
0: Да.
1: Единственное, что они могут, это создавать интеллектуальный труд. Но матрешки и ножики из этих вот таких из цветных блестящих
0: штучек,
1: да, они уже, так сказать, их некуда деть, и за них бьет ОМОН. Вот. Поэтому самый простой вариант сегодня не ножички делать, а создавать интеллектуальный труд.

0: И мы продолжаем беседу с Яном Густовичем Бартновским, философом и политологом. Ян Густович, вот все в рассуждениях ваших, конечно, правильно. И уголовный мир, он обилен, много их.
1: Нет, Александр, я еще не дорассказал про уголовный мир. Вы не спешите закрывать эту тему.
0: Нет, я наоборот хочу. Меня одно беспокоит.
1: Нет, а вы не спешите, Александр. Да, все, понимаете, все. Вы же дайте мне договорить.
0: Густович, как скажешь.
1: Вот, значит, по поводу уголовного мира. На сегодняшний день самый простой способ для России захватить средства массовой информации – это получить контроль над средним звеном. И не только в России, но и во всем мире. И уголовный мир, я уже говорил перед этим, перед этой песней про Катюши, вот, я уже говорил о том, что единственный продукт, конкурентоспособный на рынке, который сегодня могут производить зоны и прочие места лишения свободы, это продукт интеллектуальный. Это могут быть статьи, репортажи, работы художников, связанные с электронных художников, я имею в виду.
0: Поделки, компьютер, опять же,
1: компьютерную выпечка. Графику нет. И связь должна быть налажена по системе интернет, обязательно с привлечением всевозможных там тех, кто, тех, как это называется, вот волоконных каких-то
0: ну,
1: сетей.
0: Да, да, но тут есть тревога за то, что они будут пытаться внедряться, подобно Бивису с Батхедом, в порно-сети, порно-сайты.
1: Александр.
0: Или их надо перекрывать, а это значит уже ограничение степени свободы живущих людей, а им же нельзя, может быть, там посещение порно-сайта для него
1: вот
0: будет
1: вдохновение. Вот что-то надо разрешить, понимаете?
0: Вот что разрешить-то? Что мы
1: Александр,
0: разрешим-то?
1: Объясняю, разрешить зарабатывать деньги, в конце концов, людям там нужны деньги. А здесь ходит... Такие люди, извините, вот похожие на вас иногда даже, я таких встречаю. Вот вы же представитель среднего звена.
0: Мне часто говорят, что меня с кем-то путают.
1: Я говорю об этом. Нет, вот вы сейчас здесь сидите, да?
0: Я, говорю, я стою в кресле, я не виноват, что... Да, я такого роста, что вы все время намекаете на мои физические эти...
1: Ну, у вас живая программа. Ладно, мы вас не будем трогать. Но другие-то, у них не живые программы, Александр.
0: Не живые.
1: Не живые.
0: Нет.
1: А сколько аналитических материалов могли бы сделать тюрьмы? Вы представляете об этом? А сколько людей выходит из тюрем, которым нужна работа? Они все должны работать в средствах массовой информации. И они все должны работать на Федеральной службе безопасности. Я бы так сделал на месте ФСБ. Потому что с этими людьми больше всего, проще всего договориться. Достаточно на заседании у Путина, министру юстиции, после пойти попить чайку вместе с министром внутренних дел и с генеральным директором ФСБ, и проблема будет решена. 150 человек ежемесячно, самых лучших авторов, которые должны будут потом после возвращения в свободный мир трудоустроиться в модные издания, сказать, они должны быть отпущены на волю раньше положенного срока. Это самый ходовой товар. Единственный ресурс, который сегодня есть у России, это земля. И люди, отбывающие сроки наказания. Больше у нас нет ничего. Вот, вот, используя два этих момента, мы можем сделать так, что в течение 5 лет в нашем кошельке будет больше денег, чем в кошельке ФАВЕ. Пришел человек из тюрьмы, подошел к тебе Саня на улице и говорит: «Саня, вот ты 7 лет ведешь свою программу, а я 7 лет знаешь, чем занимался? Знаешь, где я был? Дай мне хотя бы пару лет повести программу на «Эхо Москвы». И что, ты ему откажешь?
0: Тем более, да.
1: Ты ему откажешь. Тогда тебя и забьют.
0: Это печально. Тогда
1: это
0: я
1: печально.
0: Могу... А знаешь какая, кстати, красивая у него водолазка?
1: Но,
0: вот
1: Саша,
0: ты заметил?
1: Ты
0: Нет, скажи. Демократичная водолазка. Ну, у Путина. Вот его
1: Путина?
0: Показывают, у него демократичная водолазка.
1: Ну, ты знаешь, я к Путину нормально отношусь.
0: А я ничего не говорю плохого. Да. Я наоборот говорю, хвалю водолазку. Может, он слышит, ему приятно. И он скажет, что у ребят классный вкус. Заметит и даст время и вот этому вот, где-нибудь на другой радиостанции.
1: А когда у него? Белая водолазка, что ли?
0: Вот, неважно, ну что же вот это?
1: Было?
0: Надо же...
1: Саша,
0: порушил
1: я
0: всю
1: не
0: историю под Халимаша.
1: Я не понимаю ваших
0: намеков. Я хочу
1: намеков.
0: Про уголовников немножко.
1: Я не понимаю
0: ваших
1: намеков.
0: Подожди, Густавич, про уголовников. Вот да. если они союзники нас, наши в борьбе с ФАВЕ, да, то как-то пояснить их попытки налаживать... Кстати, не на совсем уж выгодных условиях контакты с преступниками в других странах. Вот это же...
1: Контакты с преступниками в других странах...
0: И почему они торгуют наркотиками?
1: Пусть торгуют.
0: Они же спаивают
1: ничего
0: нас,
1: страшного, ничего страшного.
0: Наших русских бойцов и
1: нет,
0: баб.
1: Нет, они пусть там торгуют, здесь торговать
0: а
1: не
0: вот,
1: надо.
0: А вот, видите, то есть, а если вот он сел за распространение наркотиков, как тогда с ним быть? А?
1: Так же, на самом деле, Александр, если вы знаете, вот у меня есть один знакомый мой хороший, который в свое время воевал в Афганистане, прошел долгий путь. У каждого из нас есть такие друзья, знаете, с которыми свело нас детство. Вот. Его зовут Сережа, он сейчас сидит второй срок. Он крадет телевизоры черно-белые постоянно или пенсионные удостоверения. Вот мне самому часто смешно, почему он это делает. Вот, но первый раз, когда Сергей вышел, он сидел год условно, то есть год в наркот-зоне, да, такая?
0: Да.
1: Или наркот-зоне.
0: Наркот.
1: Да, красная зона, вот, и он вышел, говорит: Олег, ты знаешь... Это он встретился с нашим журналистом. Он говорит: вы знаете, мне так там понравилось. Мы как раз сидели втроем, так была бутылочка водки за столом. Вот. А я его спрашиваю: Сережа, а что тебе там могло понравиться? Он говорит: а там в тарелке поровну кладут. И вы знаете, Александр, я его понял прекрасно. Вот. Поэтому есть же такие варианты, как вот эти вот зоны, наркозоны и так далее. Надо Министерству юстиции немедленно отдать ВПК, и все, и там разберутся.
0: Другой да. вопрос. Да, вы знаете, что, например, еще в золотые, так сказать, времена, когда каждый выстрел на улице был просто событием, да, не было такого, чтобы какие-то иностранные группировки, особенно нигерийские, занимались тоже тут криминальным бизнесом. Получается, что и криминалитет российский сдал свои позиции, то есть... Получается, и на этом плане фирма победила.
1: Ну, конечно, да, что...
0: А чего делать-то? А как быть-то?
1: Так а почему ФСБ не поддерживает криминалитет? Оно обязано поддержать его сегодня. Это единственная... Это самая реальная армия. Самая реальная армия, которую можно распространять по всему миру. Можно весь мир захватить при помощи этого оружия.
0: Тут есть опасения некоторые.
1: Есть деньги для этих людей, понимаете? Это
0: ментальности русской души. Есть такая маза, что человек, которому окажет поддержку ФСБ, и долгое время, кстати, лишенный этой поддержки, неожиданно воспрянет духом настолько, что попросту полезет, в правление нашей фирмы, попросту в соучредители, и все. Попытка переворота и так далее. Ведь он всю свою сознательную жизнь провел в зонах, вне социума. Вдруг ему дают какие-то относительно неограниченные полномочия. У него съезжает башня, и он попросту творит не весь что, как ребенок малый. Может быть, эти опасения?
1: Какие опасения, Александр?
0: Я просто как предположение говорю.
1: Жулики никуда не делись.
0: Конечно.
1: Жулики остались. Жулики, как ни странно, часто больше государственные люди, чем, люди уровня Путина, которые были до него, и люди из кабинета министров России. Вот. А жулик, он родину любит. Вот. Поэтому многим будет за честь совершить какие-то поступки, конечно, связанные с особенностями статуса. Вот, не совершить, а, я так понимаю, благословить. Вот. Тем более, что реально огромное количество людей в зонах получит работу. Я еще раз повторяю, сейчас весь интеллектуальный труд нужно переместить в зоны. Там людям делать нечего, пусть пишут статьи. И их проще всего контролировать.
0: Вот Света тут спрашивает, куда девать, в общем-то, общак? Причем она пишет так, куда девать тот самый холеный общак.
1: Александр, извините, я, может быть, немножко это нервный сегодня, не как в тот раз.
0: Да нет, ну что.
1: Просто вы знаете, вчера...
0: Но полнолуние было же.
1: Нет, но полнолуние это само собой. Мы вчера были на празднике «Радостная жизнь», нас пригласил, пригласили люди Андрея Брежнева, есть такой внук Брежнева, может быть, слышали.
0: Да.
1: Вот, «Радостная жизнь», и мы были, «Макс Клуб» это называется, там фуршет такой прекрасный, все, ну, нормально, сидели. Знаете, и потом туда ворвался ОМОН.
0: Я не посылал.
1: Нет, я знаю,
0: вы на меня зря так смотрите.
1: Вы не посылали. Дело в том, что Митрофанов, депутат, сначала уехал за 15 минут вот до появления ОМОНа. И мы подумали, что сам Митрофанов вызвал. Потому что их же Лужков не зарегистрировал, в курсе, да?
0: Да, да.
1: А Андрея Брежнева и Алексея Валентиновича Митрофанова Лужков не зарегистрировал, ну, я имею в виду Лужков, избирательная комиссия там какая-то московская, вот. Но все, что связано с Москвой, это все-таки это Юрий Михайлович, да? Любим, не любим, но считаемся. Вот. И вот вы знаете, это Саша.
0: Да.
1: Вот сейчас это вошла дама, она, кстати, вчера была там. Может быть, она расскажет два слова о том, как это было. Просто люди, может быть, поймут, что такое вот.
0: Ну, дама нам лучше потом споет.
1: Споет?
0: Ты, Густович, дай по делу. Ты на даму-то не перекидывай.
1: Я просто разнервничался.
0: Ну, то есть, вот у вас все-таки вот это вот посещение вот Чебурашек несколько так травмировало.
1: Да нет, я-то уехал раньше.
0: А, то есть вы не видели.
1: Такая, ну, Саша, о чем вы говорите?
0: Нет, ну, в принципе...
1: Неужели вы думаете, что меня не предупредят?
0: Ну, давайте-то отвлечемся. И мы продолжаем нашу беседу с Яном Густовичем Бартновским. Также напоминаю вам, что у нас еще в гостях находится певица Алиса. И, соответственно, она тоже будет принимать участие в эфире. Вы спросите, почему вроде бы такие странные люди собрались вместе. Я сразу вам скажу, что эфир с поющей женщиной мы давно планировали. Вот. Ну и с Яном Густовичем давно планировали. Я поэтому и решил соединить этих двух людей, которые совершенно друг друга до этого не знали. И род их деятельности настолько разный, никак нигде не пересекается. Вот в одной программе, чтобы как-то они служили друг для друга независимыми экспертами. Кстати, вы можете тоже поздороваться с нашими радиослушателями.
2: Доброй ночи всем.
0: Да. Вот, Ян Густович, я бы хотел затронуть все-таки такую тему детей, вообще детства. Ведь если говорить о всеобъемлющем давлении АВЕ не только вот на взрослых людей, да. Там, на женщин разных, там, да, даже на уголовный мир.
1: Но женщина самое слабое место в России, всю жизнь была.
0: Да, да. Но то, что они производят на свет, это вообще очень слабо. То есть дети, как губки, впитывают все подряд. Начинается это, в общем-то, с этих с пластмассовых игрушечных лягушек и девок по кличке Барби. Потом просмотры мощных трансформеров, всяких вот этих дебильных фильмов. То есть детское сознание попросту убивается на корню, да? И каким образом вот, и какие ставки вот вы, как философ, психолог тоже, можете делать на современное подрастающее поколение, которое попросту из которого прет галимый американизм, причем в самых ухудших формах, то есть полностью бездуховный американизм. Вот как я задал вопрос, круто.
1: Угу. Саша, ну, во-первых, я хочу радиослушателей предупредить, что Александр просил меня вести с радиослушателями беседы по-свойски и не умничать. Поэтому я вот так и делаю. Вот, чтобы все было как можно проще.
0: Это и был вот. Ответ на вопрос?
1: Нет.
0: А, извините.
1: Нет. Перешли на детей, правильно? На самом деле... Да, я всегда говорю «на самом деле», потому что абсолютно уверен в том, что обладаю, может быть, это нагло немножко будет звучать, обладаю истиной. истинным, знаю истинные, истинную ситуацию на сегодняшний день. Дети нужны отечеству. Не отечеству Лужкова, но отечеству с большой буквы, в котором все мы выросли. Вот. На месте больших и богатых людей я бы уже давно имел детдома, в которых бы воспитывались мои дети. Я считаю, что мужчина в год может делать по 100 детей реально. Это абсолютно реально.
0: Больше.
1: Вот. И содержание 10, например, 100 мам с
0: нет,
1: твоими
0: это
1: детьми...
0: Нет, это чересчур. На это я бы уже не пошел.
1: Нет, Саш.
0: Знаете, давайте так. Все-таки вот вы, ваше отношение к женщинам, я целиком его разделяю, да, но поскольку с нами находится певица и все-таки женщина, я должен прогнать телегу эмансипированную, что вы относитесь к женщинам дико потребительски.
1: Какая... Ну а что вы тогда меня спрашиваете? Спрашивайте певицу, вот, которая к вам приехала.
0: Ну да, пусть певица скажет, что вы думаете.
1: А я потом скажу то, что я думаю.
0: Вы не горячитесь так.
1: Я же сказал, что вчера нервный день был, Александр.
0: Конечно, нервный. А у меня вчера вообще ничего не удалось. Стрела сломалась.
1: Вчера уехал за 20 минут
0: ну, а что?
1: До ОМОНа. За 20 минут.
0: Что вы думаете по поводу вот, трудного детства в плане, опять же, не еды там, и загазованности наших улиц, а вот в плане давления всеподавляющего средств массовой информации на мозг грудников?
2: Ну, ты знаешь, Саш, мне трудно рассуждать, я сама еще ребенок. Но детей очень люблю, очень люблю. И вот хотела бы поспорить с моим собеседником, что... Я сама люблю пользоваться мужским полом, и по отношению к женщинам в этом смысле смотрю на это спокойно, пока что. Пока у меня не будет детей.
0: Да, но Ян Густович, чем вы там заняты? Что такое-то?
1: Да.
0: Вот что вы думаете по поводу... сентенции, которую сейчас...
1: Я же начинаю, Александр, говорить.
0: Извините, я буду молчать, да.
1: Каких-то певичек это слушать. Пригласили певичку. Вы, если бы вы сказали сегодня, что приедет еще какая-то певица, я бы не приехал, потому что я говорю о серьезных вещах, а, так сказать, не о том, о чем говорят девушки, которые часто ездят в поездах.
0: Ян Густович, ну вы же философ, вы же психолог и политолог. Вы сейчас общаетесь непосредственно с частью, составной частью... того народа, так сказать, на обеспечение хорошего будущего, которого вы претендуете. Наша певица просто одна из людей, на которых вы должны делать ставку и будущее, понимаете?
1: А что певица? Пусть она идет и... Она действительно симпатичная девушка рядом сидит, я хочу всем сказать. Очень интересная. Хотелось поругаться, но не получается. Хотелось
0: смягчился Густович. Ну да. Ну все-таки о детях-то мы будем говорить или уже...
1: О детях Александр, о детях с детьми все просто.
0: Да. Вот.
1: Дети должны рождаться в неограниченном количестве сегодня.
0: Нет, вот. Ну не должны ли мы запрещать сюда огромное количество, вот эту волну иностранных игрушек, особенно сделанных из пластмасс? Ну вспомни,

0: Вот культ женщины, похожей на Клаудию Шифер. У нее какая-то сложная фамилия. И еще более сложное имя. Вот, вот культ женщины, похожей на Шифер, вот, он, конечно, нанес огромный удар по престижу наших домохозяек. Потому что мужчины, они начинают ударяться в погоню за идеалами, в погоню за какими-то призраками. И в результате носятся. Все равно заходит в комнату, а у плиты стоит женщина и улыбается. А это их жена, которая совсем не похожа на Клаудию Шифер, но,
1: да.
0: Однако, несмотря на это, может родить пару детей и ударить сковородкой по лбу.
1: Вот, кстати, вот сразу такой вопрос вот к нашей певице. Вот скажите, вот вы же певица, да, все-таки, и, например, я часто женщинам поющим задаю этот вопрос, ни одна из них ответа на него мне не дала до сих пор, может быть, вы вот как-то, вот, например, женщина-секретарь, да, женщина-политик, там, женщина-парашютист, а и женщина-певица, почему так странно сразу, вот, тоже не певец, почему, что, например, женщина-художник, да, женщина-журналист. Журналистка не принято говорить. А что касается вот именно певческой профессии, то здесь происходит вот...
2: Русский язык богат и разнообразен.
1: Да!
2: Поэтому я не улавливаю в этом. Даже не задумывалась, честно говоря, об этом. Только вы натолкнули меня.
1: Если у вас появится в ходе вот
2: нашей какая-то мысль,
1: вы тогда прям сразу ее подхватите. Так... Что тут еще? Ян Густович. Тут такое сообщение, я позволю себе зачесть. Ян, мы познакомились сегодня. Далее дан телефон и подпись Андрей.
0: Угу.
1: С кем это вы сегодня успели познакомиться? Андрей. Ну ладно, это ваши личные дела.
0: Ну я не знаю. Кстати, в автобусах не ездил.
1: Да.
0: Вот, Андрей.
1: Да ладно, неважно. Дмитрий вот из Марьино пишет, что говорит, вы так плохо отзываетесь о моде. В чем вы сейчас одеты? Дима, если бы ты внимательно слушал программу и это, интонации наших замечательных голосов и так далее, мы не отзываемся плохо о моде, мы отзываемся...
0: Вы, Саша, дадите слово на эту тему?
1: Да.
0: Это очень важный вопрос.
1: Вы даже меня защитите.
0: На самом деле мода – это самое основное, что нам сегодня нужно. Именно Россия, русская нация, должна не стремиться восстанавливать домны, из которых гарью и ужасом, и копотью, и пылью хуже, чем от вулканов, застилает это тысячи квадратных километров вокруг. А мода спасет Россию. Был такой великий и всем известный, и даже известный ФСБ, как ни странно, очень известный и авторитетный человек. Почему говорю «был»? Потому что он окончательно рехнулся, по-моему. Это Петр Мамонов. Великолепный человек. Чудо. Вот. И он сказал, он говорил в свое время на концерте, надо быть в центре моды. Вот. Я поддерживаю его полностью. И Россия, пока не получит моду, пока не вырвет ее из рук Англии, где
1: вот,
0: все
1: да.
0: привыкли очень хорошо жить, им уже не нужно эти домны разогревать. Они даже шахты, Александр, позакрывали свои.
1: Конечно.
0: Вот. Да. Поэтому я говорил... Когда я критиковал моду, я критиковал не моду, а стереотипы, навязанные модой.
1: Да,
0: потому что
1: тоже.
0: Женщина с широкими бедрами, она не менее прекрасна, чем Барби Шифер.
1: Да. Вот, кстати, тут еще на нас наехал Свет, вот прям дословно зачитывает. Саня, не болтай ерунду, если у тебя есть знакомые дети... Спроси лучше у них. У нас растут прекрасные дети, которые не будут жить так, как живете вы. Еще нас жить научат правильно. Свет, я тут недавно еду, да, на почтенном автомобиле. Открываю тонированное стекло, стоит грудник с какой-то поделкой, типа Барби, только мужского пола и негром. То есть Барби негр, понимаешь? Я у него спрашиваю, слышь, говорю, грудник, как проехать на Рублевку? Он не с этой Барби. Света, как нормально? Они даже не могут дорогу толком объяснить. Современные дети. О чем вы вообще? вообще говорить?

0: дети? Как они могут быть, жить лучше, чем живем мы, если после... То есть мы им попросту ничего не оставим. Мы что, дураки, что ли, полные? Во, как я сказал. Нет, я вижу по укоризненному взгляду Густавича, что что-то не то сказал. Конечно же, оставим, но они этим правильно не смогут распорядиться. Тоже не так.
1: Мне страшное время, мне кажется, просто суждено выжить такое, перенести детям этого поколения.
0: Да.
1: Это ужасно.
0: Мало того, Света, представьте себе, если у вас ребенок, он девочка, да? Вот эта девочка постоянно видит по телевизору Клаудию Шифер и же с ними, да, мощных супербаб, которые лупят всех, кого ни попадя, танцуют постоянно в дискотеках, а для этого, во-первых, нужны деньги, во-вторых, нельзя забывать, что все эти образы, они, в общем-то, слеплены в Голливуде. Вот, а реальная жизнь, она другая. И когда ваша девочка выйдет просто в мир, вот, и... столкнется с ним, то у него будет сильный, может быть, облом. Не надо парить в облаках, Ян Густавич. Это я, кстати, выдержку из вашей брошюры сейчас читаю. Я вижу, вы как-то настороженно так знаете, да?
2: Ой, Александр, мне...
0: Ну, извините, я больше не буду пользоваться.
2: Иногда хочется вас поправить, но, к сожалению, я у вас в гостях.
0: Нет, когда... вы совершенно поправляете, я
2: согласен. Вот когда вы у меня будете в гостях, я на вас буду ругаться.
0: Ну, а что я сказал неправильно? Вот подождите, давайте прям по пунктам. Вот что я сказал неправильно, с чем вы не согласны? Или вот вы, пожалуйста, с чем? Нет, вы скажите. Я, кстати, могу и уйти.
1: Я молчу, Саша.
2: Ой, нет, это Александр, давайте дальше. Давайте, может быть, какой-то... А нет какой-нибудь музыки веселой?
0: Музыка есть, но я предлагаю, прежде чем с музыкой, я предлагаю обратиться к мнению наших радиослушателей. Может быть, что-то давайте, они нам предложат.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Да. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: У меня вопрос к Яну Густавичу.
0: Он просто полон внимания.
4: Ян Густавич, как вы относитесь к тому, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала движение «Спас» в главе с Варкашовым? И вы, как вы считаете, это движение способно отставить русскую идею в полном объеме? И согласны ли вы со взглядами Баркашова? И вообще, как вы относитесь к национальному социализму?
0: Спасибо. А я даже не в курсе.
2: Хороший,
0: а почему, вот, почему наш респондент решил, что там вот этот вот Баркашов-то это что, официально или это дом?
2: Нет, ну Баркашов это серьезно. Баркашов это военный человек. И если, я не знаю, вот задающий вопрос был ли слушателем предыдущих программ, вот, в частности той, в которой мы давали подробный отчет о книге выпущенной. Ну так вернемся к вопросу.
0: Да.
2: Баркашов — это треть России. Я считаю, что Баркашов — это идеальный, если не министр обороны, то... Человек, который способен организовать армию, способен внушить ей определенные идеи, и его идеи должны быть в армии. В гражданской жизни идеи Баркашова в чистом виде, не только идеи, а вы же понимаете, что... так сказать, вот, ну, вот возьмем слово фашизм, да, фашизм, фашизм, фашизм. Вот сегодня, если вы напишете программу, да, украдете ее у Кириенко, который баллотируется на пост мэра Москвы, и напишете «фашистская программа», вас немедленно арестуют, несмотря на то, что там будет программа Кириенко. Вот. Баркашов необходим России. Тем более на сегодняшний день... Ну, я не вижу более надежных, я бы сказал, людей, которые отстаивают русскую национальную идею. Но опасно будет, если Баркашов будет один, потому что Баркашов должен быть... И вообще Россия, она не едина, а триедина. Я еще раз повторяюсь, возвращаясь к теме нашей прошлой программы, что Россия, она изначально... обладая большой территорией, может позволить себе три составляющие. Это центр мировой свободы, крупные города, Москва, Ленинград, где На улицах происходит вакханалия, где единственная наша с вами цель получить капитал, украденный от у ФАВЕ, потому что, как вы сами понимаете, брать кредиты у них бесполезно.
0: Да.
2: А потом дающий кредит, он же забыть только об одном, чтобы вы не отдали ему кредит.
0: Безусловно.
2: Это изначально. Вот. Ну вот что у нас получается. Значит, Центр мировой свободы, потом территория военно-промышленного комплекса и территория консервативной России. Вот, вот всю консервативную Россию, Орловскую, Тамбовскую губернию, все нужно отдать таким, если не Баркашову, то таким как, людям, как он. Вот. А на территории Москвы, на территории Ленинграда и других территорий, отнесенных к центру мировой свободы, свободы влияния Баркашова должно быть ограничено и иметь некие иные формы. Вот. Однако, как любой проживающий в Москве, выезжая за пределы Московской области, должен понимать, что там, так же, как и в Америке, действуют законы и другого штата. И вам придется не только удивляться, но, может быть, и розги получать. Вот. Но, опять же, и первое, и второе невозможно без ВПК, без территории военного промышленного комплекса, куда входят приграничные территории, территории Кавказа. Вот я не помню, Александр, мы говорили мы в прошлый раз или нет, что если бы принято было наше предложение по поводу неоказаческого движения, по поводу расселения бывших зэков.
0: Мы говорили об этом.
2: Говорили, да?
0: Да, да.
2: Вдоль границ.
0: Вы можете напомнить.
2: Вдоль границ,
0: что, да. Это, кстати, хорошее предложение.
2: За кордоном, да, МВД, то сегодня бы уже никаких проблем не было. Просто да, все было бы ясно, и царь не зря давал свободу тем, кто убежал от помещика, поселился там, где мало русских людей.
0: А знаете, я подумал, может быть, опять же, вот боязнь, ведь сейчас же весь мир, он построен как на недоверии. Если раньше все было, и бизнес, и все строилось на доверии в основном, то сейчас наоборот, на недоверии. Может быть, как раз не доверяют вот этим передовым отрядам, что они, дескать, побегут туда, вперед, несанкционированное наступление, это в лучшем случае, а в худшем тотальное бегство и дезертирование. Дезертация или как его? Дезертразирование. Да.
2: Дезертирство.
0: Да. И мы продолжаем нашу беседу с политологом, философом и психологом, конечно же, Яном Густавичем Бартновским. Ян Густавич, нам пришлось, мне очень нужно было, и я вышел резко, все выключил. Вы можете продолжить вашу мысль, на которую я прервал. Вы извините, просто после того случая у меня такие эксцессы случаются. Я, ну, вы знаете.
2: Да, знаю.
0: Ну, что за... Здоровье, так, оно же с годами все уходит.
2: Просто
0: запомнили,
2: закончили
0: никуда,
2: перед песней на такой бодрой ноте.
0: Лечение, там всякое, денег так много на все это.
2: Да. Да, я ни в коем случае не рекламирую СПАС. Хочу просто сказать всем, кто слышал. Однако Баркашова я уважаю. Это человек без денег.
0: Как же можно уважать человека без денег?
2: Это без денег Саша создал...
0: А, извините, я перебил вас.
2: Военную организацию в то время, когда ее создать не мог никто.
0: С другой стороны, вот, доблесть военной организации проверяется делами. Вот, то есть создать военную организацию могут и гопники из Братеева, из трех человек, и сказать, мы военная организация, маршировать под барабан, это не значит быть военным.
2: Саша, когда начинаются дела, военная организация уже должна быть готова. Понимаете, поэтому не делами а качеством подготовки и, наверное, сравнением, может быть, по подготовке.
0: А я не знаю, мне вот кажется, я извиняюсь, что я так говорю, но что огромное количество таких, ну, скажем так, радикальных национальных организаций попросту состоят на службе этих же АВЕ с тем, чтобы национальное движение дискредитировать и настроить мирных обывателей против него.
2: Я понял, о чем вы. Но так, не, так глубоко не стоит залезать. Если мы начнем считать разведчика, если мы начнем просчитывать разведчика, на какую спецслужбу он сегодня работает, а он же, вы знаете, настоящий разведчик работает почетным да. на ЦРУ, по нечетным на КГБ.
0: Да. Да.
2: Вот. Да. Поэтому простому обывателю и даже телеведущему Александру Лаярскому очень сложно
0: сообразить, что тут к чему.
2: Составить свое мнение об организации, как... Я понял вас, вы имеете в виду, что, может быть, кто-то дает деньги и так далее. Наплевать на это.
0: Да не обязательно деньги. Может быть,
2: давайте
0: люди
2: играть. Давайте играть.
0: Вот ответим на вопрос быстро.
2: Примитивные игры, Александр, примитивные.
0: Вот тогда к вопросу Мишутки. Mm-hmm. Скажите, уважаемый, это к вам, видимо, меня так давно не называют, помогут ли нам, то есть Мишутки и вам, в борьбе с АВЕ новейшей компьютерной разработки?
2: Безусловно. Джин вылез из бутылки, и они допустили ошибку. Остановить его им будет очень сложно. Впереди ликвидация ростовщиков как класса. Я считаю, что вообще такого не будет. То есть будет так, я думаю, что впереди просто глобальный бартер, я не знаю. На самом деле, я тоже об этом думаю, так же, как вы, Мишутка, да?
0: Мишутка, да.
2: Так же, как это, и вы, Мишутка.
0: Может быть, вот. Это женщина, кстати, может, это фамилия, например, Лариса Мишутка.
2: Так как и вы, женщина Мишутка.
0: Да.
2: Вот. Вот, и получается так, что я интернет представляю... 250 каналов ТВ. Каждый день можно смотреть программу Александра Невзорова, в которой будет демонстрироваться фильм «Чистилище».
0: А я вот, кстати, вообще вот. Запретил бы телевидение, вот если бы мне сказали: Александр, вот мы даем тебе власть, да, такую, что ты можешь устроить телевидение по... Ну, как ты желаешь того. Я бы запретил все выпуски новостей, вообще все. Я бы сделал телевидение, из... в нем было бы столько каналов, сколько всего городов крупных в мире, да? И каждый абсолютно канал верно. Показывал бы просто с вертолета в реальном времени данный город. Без всяких новостей, без всякой глупой музыки. Почему? Потому что на музыке ведь тоже огромное количество трутней повылезало.
2: Конечно, музыкальных... конечно.
0: Телевидение — это, в общем-то, слуга сатаны, сокращенный СС. Вот. И его можно нейтрализовать. Если его сразу мы уберем, то огромное количество базедовых пойдут лупить просто, как не попадя телецентр, или и нас могут зацепить. Если же мы сделаем прямую трансляцию из разных уголков мира, без всяких комментариев, с реальными звуками этого уголка мира, то телевизор резко начнет работать на службу добру и этому, как его, изобилию. Вот.
2: Да.
0: Ну, это мое мнение. Вы, Ян Густович, так не обижайтесь, я что вас перебил, продолжайте.
2: Ой, Саша, я же не... Почему я должен обижаться?
0: Ну-ка, вы как-то потупились так.
2: Даже если вы сейчас это достанете маузер и выстрелите в меня, и промахнетесь, я это не обижусь.
0: Я предлагаю, вот, может быть, предоставить слово нашей певице. Дело в том, если вы, конечно, не против, да, тут пришло...
2: Нет, я не против.
0: Сообщение от Савелия. Вот я прям дословно зачитаю. Раз в студии присутствует певица симпатичная, то пусть споет для нашей ночной смены 1500 человек песню. Вот кто-то с горочки спустился. Подпись «Бригадир». Как вы?
1: Ну, с удовольствием.
0: Тогда я сейчас попрошу оркестр не играть. Тихо, да?
1: А вы подпевайте.
0: Мы слушаем. Ян Густович, вы будете петь или вы так как-то сегодня не в форме?
1: Подпойте, пожалуйста. Вот кто-то с горочки спустился.
2: С горочки спустился?
1: Да.
2: Ой, вы знаете, я сидел на гауптвахте в Кантемировской дивизии давно, не буду говорить в каких годах, и я часто дрался с офицерами в свое время, до того, как поступить в училище. Вот. И эта песня была... Наши любимые, перед тем, как мы выполняли по 50 отжиманий в лужах, вот. Ну, на самом деле, все это, так сказать, мужские испытания. Ничего страшного. Я буду тихонечко-тихонечко
1: вот кто-то с гор.

0: пути. А дальше я не знаю.
1: Подожди, подожди. Сейчас.
2: Ну вот сразу вопрос к вам, как к певице. А, скажите, а вот эта песня, она вам близка? Я видел, что так в голосе вот у вас так дрожало, и глаза прям чуть ли не в слезах. Вот, может быть, как-то близкие темы, там, гимнастерка, жизненный путь. В принципе, для такой молодой девушки такая мудрая песня, в общем-то.
0: Да нет, это у нас, в принципе, семейная традиция. Просто когда мы собираемся всей семьей, мы поем русские народные песни.
2: Понятно, понятно. Ну, я думаю, Савелий доволен данной пьесой. Оркестр снова играет. А я предлагаю послушать телефонные звонки, опять же, если вы не против.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи, почтенные господа.
2: А почему вы сказали так громко? А, вы, наверное, очень нервничаете. Может быть, как-то вы успокоитесь, чтобы... Нет, и вы смотрите, если вы как-то дискомфортно себя чувствуете и не готовы с нами беседовать, мы можем подождать.
4: Ну, почему же, почему же?
2: Ну, просто как-то нервно такая, я прям сам заволновался. Как будто дядь сказать, а, попались гады. Обычно мне так говорят, когда ловят на месте преступления, когда барсетку там у кого-то или чего. Вот так, а, попался гаденыш, говорят они.
4: Так вот, значит, уважаемый Ян Густович, а все-таки где вот можно купить вашу книгу? Это вот первый вопрос. И, значит, вот ваше отношение к политике господина Путина. И вот, в частности, мне пришел в голову, вот, значит, вам вопрос, вот что будет, если он в перспективе может стать вот президентом? Вот что вот будет с Россией? Вот?
2: То есть прогноз, дескать. Да. Понятно, вот. Понятно. Вот. Спасибо. Сейчас Ян Густович, видимо, ответит вам.
1: Про Путина говорят постоянно. Ну, начнем с книги.
2: Да.
1: Значит, я предлагаю вам, поскольку меня вынуждают дать рекламу, от которой я постоянно отказывался, да, я предлагаю вам литературу на метро Маяковская. Метро Маяковская. Если вы пройдете в сторону американского посольства по противоположной стороне от метро, то с левой стороны будет магазин «Гелея». Вот в этом магазине можно купить книгу, которая называется «Последний антисемит». Вот.
2: А вот там, да. Про АВЕ уже, я знаю, распродана, к сожалению, вся книга. Будет ли допечатка тиража?
1: Будет, да.
2: То есть, вы отдельно сообщите нам, конечно, да?
1: Ну, а там тоже это «Последний антисемит», это тираж там небольшой, минимальный, да.
2: Но я знаю, что «Последний антисемит» относится уже к, скажем так, художественной все-таки литературе больше, нежели к публицистике. Там нет схем больших карт, которые вы же сами чертили, в общем-то.
1: Ну, это сингл литературный.
2: Да, я понял, да.
1: Там 5 уровней понимания.
2: Да, я знаю.
1: От рыбака, который едет ловить рыбу, и у которого всего 30 минут в поезде, до женщины, которая исчерпала все возможности.
2: Выйти замуж удачно.
1: Не то, или выйти замуж, или проявить, в общем, мужа, все мужа интерес к себе, да. Там разные.
2: То есть у нее серьезные проблемы, и, да. А вот скажите, вот как вы думаете, вот эта книжка, она, ну ведь любое произведение искусства, оно прежде всего делается, ну, не для того, я неправильно скажу, для того, то есть, а так или иначе, оно корректирует жизнь и судьбы людей. Ну, как, например, человек, который разбил в Лувре там и порезал картину известную, после чего, в общем-то, был посажен и отсодомирован. Вот, то есть мощная коррекция искусства на людей. Вот как вы считаете, вот ваша книга, сколь будет сильно корректировать судьбы и в каком направлении?
1: Уже, Саша, это очень...
2: У меня трещит все почему-то. Извините.
1: Трещит где?
2: Да вообще в голове все трещит.
1: Много работаете?
2: Да, я в последнее время пишу, знаете, леплю. Холсты я пишу, я имею в виду не книжку. Это вот смотрит сразу как на конкурента Густович. У меня холсты я пишу.
1: Я с конкурентами расправляюсь, Саш.
2: Так я поэтому...
1: человек политизированный.
2: Да.
1: Вот что касается книги, значит... Ой, повторите, пожалуйста, забыл.
2: Да неважно, давайте послушаем.
1: Нет, нет, подождите, повторите, что он спросил-то?
2: Он спросил, где купить.
1: Нет, про где Путина, купить, это издательство «Гелия».
2: А, про Путина, вот. Да.
1: Про Путина и про предсказания. Вот вы что сказали. Вы искали про предсказания,
0: да,
1: конечно.
0: Прогноз,
1: конечно.
0: Прогноз.
1: Прогнозы.
2: Да-да-да-да.
1: Если вы внимательно прочтете книгу «Последний антисемит», вы увидите, Значит, запомните, там произведение есть, которое называется «Длинный дом». Там четко предсказано обо всех, о взрывах в Москве, которые будут происходить. Если бы наши сотрудники Федеральной службы безопасности хотя бы иногда, как раньше, их предшественники,
2: которые были,
1: я скажу всем, умнее, целомудреннее, мудрее. Они всегда интересовались тем, что происходит в андеграунде. Они всегда заходили туда, откуда домохозяйка убегает бегом. Вот. Зайдите в этот магазин. Это магазин «Авангардные книги» на метро Маяковского. Телефон вы можете узнать по 09.
2: Или вообще по любому телефону.
1: Магазин при издательстве «Гилея». Вот. И вы там увидите. Значит, рассказ «Длинный дом». Там абсолютно четко предсказывается взрыв домов в Москве. Значит, дальше на явки и отречемся от фашизма. Там два произведения. Они абсолютно четко предсказывают взрыв на Манежной. Вот. И есть еще предсказания о том, что чего еще не было. Читайте.
2: Ну, а мы сейчас пьесу послушаем или звонок лучше. Мне это все равно, как скажете, Ян Густович.
1: Лучше пьесу какую-нибудь...
2: Нет, давайте звонок вот сперва, а потом пьесу.
1: Давайте звонок, давайте. Конечно.
5: Звонок.
2: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Доброй ночи вам, уважаемые господа.
2: Здравствуйте, уважаемый сударь.
6: Вы извините, я забыл представиться. Это говорит с вами старый вор в законе по кличке Иван Алексеевич.
2: Здравствуйте, Иван Алексеевич.
6: О! Вот это мне приятно. Так у меня такой вопрос. Надо решать и политику, и все одним махом. То есть восстановить в правах зэков. Вот вы упомянули криминалитет в прошлом часе. Восстановить их в правах, чтобы они выбирали и могли быть избранными. Вот, скажем, выбрали зэки президента. Он сидит там в люкс-камере со всеми президентскими наворотами. Как что не так, его раз и в СИЗО. Угу. Вопрос простой. А Клинтон, ежели на нас как-то прыгнет, так братва его на портянке порвет. И с Чечнёй управимся. Вот как вам мое предложение? Я прошу прокомментировать.
2: Спасибо за звонок. До свидания. Ян Густович, комментируйте. Обозреватель вы наш.
1: Ну, предложение... Видно, что предложение... Извините, что я назову вас так, но это действительно так. Вы специалист узкого профиля, профессионал в своем деле и человек, видимо, авторитетный. Насчет порвать на портянке Клинтона я не против. Работой зэков и правами обеспечить необходимо сегодня. Но если вы помните, если вы внимательно слушали то, о чем я говорил именно об интеллектуальном, о праве на интеллектуальный, о преимущественном праве на интеллектуальный труд для людей, у которых нет свободы. Вот представляете вот эту тонны билетристики под фамилией Маринина. Господи, о чем мы говорим? Сколько бы сегодня тюрьмы могли выдать книг детективов?
2: Будьте здоровы.
1: Детектив. Извините. Саша, ведь действительно так, в тюрьмах детективы можно делать пачками. Это целые цеха могут работать. Как у Марининой. Один пишет природу, другой диалоги.
2: Или, например, как у нас у художников.
1: Третий
2: один кошек, пишет... а другой мебель.
1: Да, третий пишет за женщину.
2: Ну, Ян Густович, ну тут еще такое, не обязательно детективы. Все-таки это,
1: рад, что такие люди звонят. Я очень рад.
2: Да я вообще рад, когда люди звонят.
5: Мне кажется, оттуда выходят более умные книжки. Не обязательно детективы.
2: Да.
5: Мне кажется, глубокие мысли приходят.
1: Да. Правильно. Саша, люди, которые остались без свободы, это люди без собственности. Потому что основной собственностью человека является свобода. И именно от этих людей нужно искать правды жизненной.
2: Причем они теряли по ступеням, то есть они, собственно, теряли по ступеням. Сперва пуфик, любимый баллонку, ну, грубо говоря, затем уже свободу. Да. Ну, а кто и сразу все?
1: Кто сразу соседа взял и топором разрубил.
2: И все, да.
1: Вот. Так или иначе, это люди, которые находятся в данной ситуации как святые, они находятся на простом питании, в простой одежде, Саша. И они среди святые выбирают святых среди себя. Вот. Есть люди, которые выбрали этот путь на всю жизнь. Не надо думать, что они выбрали это потому, что им нравится кошельки воровать в подъездах. Хотя, так сказать, я знаю людей, которые утром на стрелке, а вечером в автобус украл кошелек. Если мало денег, они назад. Вот. Таких людей я знаю. Точнее, я знал. Вот.
2: Ну что, сейчас послушаем веселую песню.
1: Да, еще раз спасибо за звонок этому человеку. Я думаю, что буду рад, если вы прослушаете третью часть, которая... Когда у нас третий выпуск, Саша?
2: Ну, думаю, в конце ноября. Как раз когда вы вернетесь, мы, да. И я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у программы «Монморанси» молодая певица Алиса и Ян Густавич Бартновский, политолог и философ. Ян Густавич, вот пришел такой, да, я, кстати, насчет числа в начале эфира оговорился. Я всегда живу вчерашним днем зимой, так что не берите это в голову. Вот такой вопрос тут пришел. Там, куда я не звоню, куда не обращался. Я так и не получил ответа. Скажите, Ян Густавич, в связи с экстремальной ситуацией в Москве были закрыты подвалы и чердаки. Скоро зима. Где будут зимовать бомжи? И что вы об этом знаете? Скажите что-нибудь, пишет господин Ватерлян. Действительно, эта тема такая. Им же некуда податься. Я видел одного несчастного, такой идет и думает, куда сунуться. Нет, ну если вы не хотите отвечать, не отвечайте. Я вижу, что эта тема...
1: Да нет, я думаю, на самом деле вопрос серьезный.
2: Ну да. Где ну давайте пока-то на другой вопрос, а что касается этого...
1: Давайте я, Саша, я про бомжей
2: да.
1: запишу, да, бомжи. Дальше.
2: Угу. Так, вот еще такой вопрос. Сейчас я тут его потерял. Угу. Да, я потерял этот вопрос, извините, просто очень много приходит вопросов на устройство Минуми Пейджера, многие теряются, так что вы присылайте еще. Но сейчас я предлагаю все-таки обратиться непосредственно к звонкам наших уважаемых, ваши вопросы Яну Густавичу.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
7: Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, уважаемый.
7: Густавич. Также певица Алиса, да, по-моему?
2: Да.
7: Вот, это Димон из Марина.
2: Здравствуйте, да.
7: Здравствуйте. Я хотел такую тему затронуть. Ну, здесь о Путине уже говорили. А вот есть такая у нас сейчас личность, которая почему-то меня как бы вызывает какое-то чувство удовлетворения. Вот такой, как генерал-полковник Манилов. Вот. Дело в том, что вообще это гениальный человек, мне кажется, который умудряется тупым этим журналистам, как детям в детском саду, объяснять, что происходит на Северном Кавказе. Понимаете? И вообще, ну вот его вот эта вот сама вот такая речь, вот так, знаете, объяснять ясно, как маленьким детям.
2: То есть его долготерпимость, несвойственная генералитету, вы хотите сказать?
7: Да, не, ну у него
2: вас радует, да.
7: Да, мне радует, тем более у него такое типичное такое генеральское лицо просто, понимаете?
2: Понятно, понятно. Вопрос понятен. Понятен, Димон. Сейчас Ян Густавич вам ответит. Спасибо. Хорошо. Ян Густавич.
1: Да. Абсолютно согласен с вами. Манилов новый тип русского генерала. За Маниловыми будущее, и хорошо, что за нашими генералами, которые принимают непосредственное участие в действиях на территории Республики Ичкерия, стоят тылы их, информационные тылы, доверены таким людям, как Манилов. Манилов — новый человек, и его приходу в эфир в качестве военного, представитель военных средств массовой информации, это так и есть, может только приветствовать.
2: Ну, в принципе, вы знаете, вот мы, военные со стажем, как-то не доверяем своим коллегам, которые, ну, так сказать, пользуются средствами популярности у средств массовой информации. Вот, может быть, военные, которые сейчас нас слушают, они как-то немножко их покоробило. Это, дескать, наш коллега должен воевать, скажут они, а не разглагольствовать. Ну, знаете, все эти интриги и распри. Может быть, как-то вы и к ним апеллируете, чтобы...
1: Я понял. Нет, никто так не скажет, потому что военные... Любой человек, даже начиная с сержанта, у которого отделение сидит в дурацком окопе и давно не мылось. Они все понимают, что такое тыл.
2: Да. Вот еще сообщение. Я, правда, прослушал, что вы говорили, потому что сообщение трогательное. Мы совсем озябли и промокли, стоя у вас перед подъездом. Пустите нас на 14 этаж погреться. Мы все певицы. Соня, Ирена, Вика, Лада и Снежана. Я придумал девчонкам занятие, чтобы согреться. Там стоит автомобиль, такой большой пикап. Вы можете пока помыть его. Багажник открыт, тряпки внизу за запасным колесом. Я что-то не так сказал?
1: Нет, отлично. Так.
2: Ну, просто, а что девчонкам?
1: Да, нужно? Саша, да. Чтобы совсем окончательно это убедить всех собственным цинизмом, да, скажи, что когда они будут мыть, что они там мыть что-то должны, да?
2: Ну.
1: Мыть. А они могут попросить в соседней машине, чтобы включили приемник на...
2: Полную
1: 91
2: и 2,
1: да? Да? Это радио «Эхо Москвы», да?
2: Да.
1: И там для них будет петь певица... как тебя зовут?
5: Алиса.
2: Может быть, споешь нам что-нибудь сейчас акапельно, а? Ну так вот, любимую песню.
5: Что вы хотите?
2: Ну, опять, наверное, русскую народную. Что мы еще можем хотеть?
1: При Лужке, да?
2: Да.
1: Давай
8: по новой.
5: По новой? Ну что, Мороз?
2: Да.

0: А я дальше не знаю.
1: Про коня. Замечательные строки про коня. Мне всегда нравится вот в этих людях прошлых лет забота прежде всего о коне. Другой бы спел «Не морозь меня», «Хрен с моим конем». Или вообще бы не спел про коня. Вот, вы знаете, такой период в истории был, например, Македонский, да, всем известный, Александр, который тезка мой. Он же вот, в принципе, сам по себе был ничто без своего коня. Вот этот конь спасал много раз, вывозил из самых там таких...
0: Мой верный товарищ.
1: Да, да. Где он сам терялся, Александр был вне себе. Вот. И любовь к коням в то время тоже была мощной. Затем она как-то ушла в никуда. Потом вот в то время, вот, из которого песня только что вами спета, опять появилась. А сейчас люди даже к автомобилям относятся, не пойми как к железке. Хотя от этого зависит
0: не
1: их
0: скажи.
1: Жизнь.
0: Не У меня скажи, есть да. знакомый, да. который относится к автомобилю как к коню.
1: Вот, видишь?
0: Да, он холит и лелеет его.
1: И
0: говорит, что он мой верный конь.
1: Этот автомобиль счастливец просто. Действительно.
0: Однозначно.
1: Ян Густавич, где и как можно взять бюджет? Непонятно, может быть, имеется в виду кредит, не знаю.
2: Можно
1: для, да, можно для этого запустить, может быть, для этого нужно запустить спутник на Марс, это я читаю сообщение, или проводить супермодные исследования в области клонирования ДНК, может, там будут деньги. Домна Тракторовна.
2: Домна Тракторовна,
0: все,
2: да,
0: ясно.
2: Все понятно.
1: Знакомые
2: одно
1: ваши,
2: и то
1: да?
2: же, одно и то же. Нигде нельзя взять бюджет. Нигде нельзя взять
1: денег.
2: Бюджет. Любой кредит, который вы берете, он двояк. Беря деньги у ФВЕ, вносите ущерб России. Деньги надо брать. Саша, Саша, мне некоторые вещи не хочется говорить в прямом эфире. Давайте, давай я все-таки это одно. Одно предложение по философии, да?
1: Да.
2: Деньги надо красть.
1: Совершенно правильно.
2: Других денег нет. У них красть.
1: И все вот эти вещи о том, что, дескать, там своровал, и срамота должна. Неправильно. Всегда воруешь у врагов. У бедных людей воровать нечего. А богатые сами наворовали. Это всего лишь перераспределение ценностей.
2: Конечно. Не прав.
1: Отдай дубленку.
2: Да.
1: Милиция.
2: Не прав не тот, кто украл, Саша, а тот, кто неправильно потратил.
1: Конечно.
2: Это же все знают.
1: Растранжирил, это называется. Ян Густавич, сейчас давайте ненадолго прервемся, послушаем пьесу, а после этого продолжим нашу беседу и общение с радиослушателями.
3: На волнах радиостанции и в самых Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции и в самых Монморанси. Монморанси. Монморанси.
1: И за время озвучания данной композиции приходят разные вопросы. Вот один из них, уважаемый Ян Густавич. Ну, тут, конечно, Густавич не пишет, это я добавил, чтобы как-то придать солидности данному сообщению. Скажите, пожалуйста, как сложится дальнейшее мировое устройство после уничтожения ВЕ, пишет оптимист Гаврила.
2: Ни в коем случае уничтожение ВЕ не должно быть вообще.
1: Да.
2: Вот. Дело в том, что нужно... Вы понимаете, что противовес должен быть нам, в том числе нам с вами. Вот. Поэтому... Самое главное, что противовес этот был контролируем нами и, как сказать, не заставлял нас плохо жить. Вот. Поэтому ФВЕ, вся эта система с их валютой, с их псевдознаниями, она должна быть псевдорелигией. Вот. Отдельная история с Ватиканом, это целая тема. Она должна быть локализована на островах. Континентальная жизнь и жизнь островная – это две разные вещи. Острова – это зло, а континент – это добро. Вот. Может быть, я с кем-то пересекаюсь во мнениях. Вот. Но это чистая случайность, на самом деле. Дело в том, что 10 лет мы, не только я, но у меня есть еще близкие люди, которые со мной работают, мы не читаем литературы, подобной той, которую изготовляем мы. Вот в чем дело. ФАВЕ, еще раз резюме, ФАВЕ уничтожать нельзя, ФАВЕ должно быть сохранено и должно быть под нашим контролем. И под нашим контролем до определенного момента, когда мы сознательно упустим инициативу, потому что все в мире происходит так. Сначала в яму, потом на горку. Сначала в яму, потом на горку. Вот сейчас мы в яме, впереди горка. Давайте вместе туда поднимемся. Вот. А если мы уничтожим ФАВЕ, то мир потеряет равновесие, и тогда мы столкнемся с врагом из космоса. Вот так вот.
1: Да. Лучше знакомый враг.
2: Лучше знакомый враг, да.
1: Я, видите, чем? Тоже поддержал.
0: Лучше знать врага в
2: чем
0: лицо.
2: Чем инопланетянин дурацкий.
1: Дурацкий и, в общем-то, беззащитный. И тем опасный, потому что беззащитность опаснее всего. Уважаемый Ян Густович, вот тоже сообщение. Вы постоянно генерируете все новые и новые идеи, но рассказываете их лишь слушателям программы «Моранси». Я боюсь, что накопление в вас этих идей может разорвать вас, как резиновую надувную свинку, и в нашей стране будет на одного философа меньше. Скажите, делитесь ли вы своими идеями с более влиятельными людьми нашей страны, пишет Наивный Харрис. Ведь мы имеем в виду, что я недостаточно влиятельный. Это же какое-то оскорбление. Ян Густович, что такое вообще, я не понимаю.
2: Кто? Какая подпись?
1: Кто бы не писал. Хамство.
2: Да нет, ну не хамство.
1: Ну, извините.
2: Не хамство, я сам Люмпен. Дело не в этом. Дело в том, что... Вообще, Александр, это прочтите-ка еще раз вопрос.
1: Ну, в общем, тут я вкратце передам.
2: Да.
1: Делитесь ли вы с кем-нибудь из...
2: Ага. Да. То есть этот человек... Делитесь...
1: Заботится о вас просто. Ага, таким образом.
2: Он заботится о том, как бы не лопнула моя голова,
1: ну, да?
2: Идея.
1: Да, детка, что идеи нужны. Кстати, опять неправильно.
2: На самом деле...
1: Делиться, продавать можно идеи.
2: Просто есть еще и практика, о которой, к сожалению, я не могу вам говорить здесь в эфире. Вот. И практика... Бывают такие моменты, я могу сказать, что я и сам приезжаю туда, где решается судьба каких-то вот больших-больших идей. Вот. А на самом деле сталкиваюсь с малым, когда подходит человек, и, например, вот, я не знаю, задающий ему вопрос. Ведь неприятно же, когда вам ставят нож в область сердца и что-то говорят, да? Неважно, что. Хочется этому человеку треснуть чем-нибудь по голове или прострелить ему коленный сустав, например.
1: Или ляжку.
2: Ну, ляжку он будет бегать, Саш. Коленный сустав надо попасть. Вот. Поэтому нет, все не так. На самом деле, ФАВЕ это не телега каких-то, вы знаете, это мажорных философов. Нет.
1: Да.
2: Здесь практические люди, практические, которые много перенесли, много испытали, и которые, на самом деле, мне кажется, гораздо ближе вам, чем вы думаете.
1: Да. Насчет будущего людей бездомных как-то есть у вас какие-то мысли тут?
2: Саш, не знаю. Честно говоря, с одной стороны, бомжи, они привлекательные, потому что это все-таки, как знаете, проститутки, блядь, я вот люблю блядей.
1: Да, я тоже.
2: Это мат?
1: Нет, это литературное слово, которое применял Лев Николаевич Толстой в своих произведениях. Женщина. Естественно, люди, которые, скажем так, консервативно в плане каком-то внутренне закомплексованно, не воспринимают этого совершенно нормального слова. Вот. Но это их проблемы.
2: Я не знаю, Саш, я не знаю, что делать с бомжами. Да. Вот мне их, с одной стороны, жаль, а с другой стороны, неприятно в метро ездить. И на улице, когда вот эти вот все... Проезжаешь на машине, и чем дороже машина, тем чаще они к тебе прибегают.
1: Причем я даже заметил совершенно новый вид вот попрошайничества. Если едешь на дорогом автомобиле, то к тебе подъезжает менее богатый автомобиль, и оттуда высовывается уже рука и просит денег. Вот.
2: Всех в Минюст, Саш.
1: Да.
2: Всех в Минюст. Значение Минюста, недооцененное в советские времена, во времена перестройки, будет оценена в ближайшем будущем.
1: Ежовский интересуется. Видите, какие глобальные вопросы задают люди. Как вы предлагаете решить проблему перенаселения, которая в 2000 году станет актуальной, ибо именно в этот год число населения вырастет вдвое и составит 12 миллиардов человек. Непонятно, правда, где. В Москве, по-моему, меньше живет. Наверное, опечатка какая-то.
2: Трагический вопрос, на самом деле.
1: Трагический.
2: Трагический, да. Потому что все, что касается перенаселения, это сейчас в двух местах рождаются дети. Там, где ислам, и там, где Китай.
1: Да.
2: Вот. Там, где очень много земли и очень мало претендентов на нее, там дети почему-то не рождаются. У нас полребенка на семью, так же, как и у сербов в Косово. Понимаете, вот в Косово было полребенка на семью, а видите, чем это закончилось. Вот. Поэтому... Что можно сказать?
1: Извините.
2: Китайцев много. Китайцев много.
1: А средств у мусульман 5... мало.
2: Да, у мусульман 5 так. детей в семье.
1: Да.
2: Вот думайте сами. Я сказал уже, что перенаселение, проблема перенаселения может быть, можно решить только так. Наших должно быть больше.
1: Согласен. Согласен. Так, сейчас еще так. Это мы не снимаем. А предлагаю телефонные звонки теперь. Ну, надо. Надо. Угу. Там еще какие-то есть вопросы? Я просто мог забыть и что-то вам продиктовать и забыть сам.
2: А что? Я сам все забываю.
1: Ну, видите, как.
2: Ведь ночь.
1: И это, во-первых. А во-вторых, мы люди интеллектуального труда. Сокращенно ЛИТ.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы внимательно вас слушаем.
4: Алло.
1: Да.
4: Здравствуйте.
1: Приветствую вас.
4: Меня зовут Александр. Мне вот интересна была мысль продолжить относительно моды.
1: Да.
4: А как вы думаете, насколько интереснее будет в санитарном кордоне обрядить наших выдающихся, ну, по крайней мере, служащих внутренних войск в обмотке?
1: А, то есть, чтобы вернуться туда, да?
4: Ну, с тем, чтобы хотя бы их отличали мирные жители и не боялись.
1: Ну, понятно. Ну, спасибо. Ну, это вопрос касается амуниции.
2: Ой, Саша, да. Ну, я хочу пропустить.
1: Да, я это тоже, да.
2: Вопрос кощунственный на фоне сегодняшних событий. Это просто...
1: И на фоне, в общем-то, нашей серьезной
2: проблемы. Да о чем вы говорите? Там мальчишки жизнью рискуют, а вы про обмотки.
1: Про обмотки, совершенно.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Это Иутовец вас беспокоит.
1: Это очень
5: хотите
1: полезно.
5: Хотите послушать, как тут спит человек?
1: Не, сейчас нет. У нас времени просто мало. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
5: Саша, здравствуйте.
1: Привет.
5: Хотелось бы задать такой вопрос. Вот вы говорили о засиле средств массовой информации. А хотелось бы спросить, а куда деваться детям? Вот, например, ребенок приходит, вся семья его смотрит, как грудастый француз, мужик бьет 12 человек там вот, по телевизору. Там. В другой программе там трансформеры, вот там,
1: да.
5: Приколи там, ну, эти глупые игрушки, вот которых надо кормить.
1: И героин еще.
5: Да.
1: Да.
5: И ему некуда податься, вот где ему почерпнуть информацию для размышлений.
1: Да. А родители ему купили в подарок тоже трансформер.
5: Да, да, трансформеры. Не идти ли ему к людям, которые ждут, жгут костер возле помойки, и там почерпнуть что-нибудь, какую-нибудь пищу для ума?
1: Да, хороший вопрос. Спасибо, очень хороший вопрос. Mm-hmm. Это серьезный вопрос, потому что как-то от него все... Это вопрос сложный, поэтому все пытаются на него отвечать либо в общих чертах, либо как-то уходить от него.
2: Саш, давайте вот ответим вдвоем мы, да? Сначала я скажу два слова, а потом скажет два слова Алиса.
1: Это певица наша.
2: Да, вот певица ваша, да, действительно.
1: Наша. Которая
0: рядом сидит.
1: А что это вот так ваша?
2: Ну, а чья она?
1: Она гражданка, между прочим.
2: Да.
1: Да.
2: Ну, насчет детей. Вот на самом деле Шикарная, шикарная тема, шикарная тема для обсуждения. Дело в том, что вот недавно по ТВ-6, я не знаю, смотрели вы или нет, я обращаюсь к тому, кто задавал вопрос, показывали маньяка, который проводил какие-то казни над детьми и сам же это все снимал.
1: Да.
2: Вот у меня ребенок взрослый, ну, не взрослый, а сколько там ему, 12 лет. Вот. И вы знаете, он до этого спал нормально, абсолютно нормально. Я его разбудить было невозможно. То есть, вот я с женой, да, прожил 15 лет. Мы трахаемся ежедневно, ежедневно в течение 15 лет. И, так сказать, всегда мы были спокойны, потому что ребенок у нас спал. Я думаю, что он не слышит сейчас. Если даже слышит, ничего, это... Привет, Володь. Вот. Ну, вот такая вот тема. Вот ТВ-6 берет, никого не спросясь, показывает этого маньяка. И у меня сын посмотрел. И сейчас уже сколько после этого после этой трансляции прошло? Наверное, уже год. Год он уже не спит. Вот. Ничего не предъявить невозможно, ничего не сказать никому. Но действительно у него постоянно вот эти вот видения этого человека, который вешал детей и снимал это на пленку. Понимаете?
1: То есть Володя является, скажем так, жертвой рейтинговых войн попросту. Это же...
2: Саш, я в таких случаях проще поступаю. Я говорю, Володь, это возьми нож и положи под подушку. Правильно. Если он пойдет, ударь ему под левое ребро.
1: И все.
2: Да. А что еще можно сказать? Вот, но ТВ-6 должны думать. Должны думать.
1: Нет. Должны, но не будут. Там не будут, мысли, да, о другом.
2: А вот,
1: да.
2: Саня.
1: Да.
2: Дама что-то хочет сказать.
1: Да.
0: Хочу. Пусть дети меньше смотрят телевизор и больше читают книжек. Я сама недавно, ну, как подверглась этому испытанию, просто не смотрела телевизор специально. И знаете, взгляды на жизнь стали совсем другими.
1: Это у нас с Яном Густавичем, извините, это обычное состояние, не просмотр телевизора.
0: Но...
1: Да, но дети, как это же силовой метод должен быть? Как вот ты заставишь его читать?
0: Хорошо, есть другая версия, хорошо. И на это я могу сказать. То, что предрешено, то случится. Значит, было где-то свыше предрешено, чтобы Володя... Так, я не понимаю, меня не слушают. Володя увидел этого маньяка в телевизоре, и чтобы вот он что-то пережил. Может быть, у него в связи с этим будут какие-то в дальнейшем мысли разовьются. Может, он будет как раз бороться с этим, чтобы по телевизору показывать.
1: То есть вы сторонница вот такого фатализма, что ли? Да?
0: Нет, не фатализма, ну, но да. Не скажу, что спокойно к этому отношусь.
1: Нет, ну правильно, в принципе... Как говорится, все, что делается, то на пользу. У нас есть, да, в таджике такая пословица.
2: Да, только с телевизором не бороться нужно, а нужно просто нож с собой носить.
1: Что же вы такой философа?
2: Саша, ну а что философ?
1: Нет, то есть у нас спросили, куда детям податься, куда детям деваться, а вы говорите нож.
2: Не ходить же с ним с утра до вечера.
1: Не ходить. А я вот что предлагаю.
2: Что?
1: Я предлагаю наворовать денег, в общем-то, мощно, и сделать спецшколы, вот, где детей будут обыскивать на наличие героина и прочей дряни, химикалий, вот, насильственно привязывать ремнями и читаться все, кроме Достоевского. А Достоевского в школах я бы запретил.
2: Правильно.
1: Вот. В чем-то вы со мной согласны.
2: Еще, Саша, у кого воровать? Если знаешь, поговорим.
1: Да?
0: Я думаю, что мы уже на пороге.
1: Так, вот тут еще такой вопрос модный к вам, Ян Густавич, от Динары. Динары, извиняюсь, без обид, по-моему, индийская денежка. Может,
0: Динар,
1: нет.
0: Да.
1: Да, ну тут, в общем, Динара. Может, это он, может, она, непонятно. В общем, подпись Динара. Как вы относитесь к журналам ОМЭ, ну, две буквы О и М, да. И ПТЮЧ, тоже аббревиатура какая-то. ПТЮЧ.
2: Нормально.
1: Все,
2: я к этим журналам отношусь хорошо.
1: Тогда телефонный звонок.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Алло.
1: Да.
6: Будьте любезны, я слышу передачу. Вы слышите меня?
1: Да, конечно, очень хорошо слышно даже, так что можете говорить.
6: По поводу того, что стало слишком много бомжей.
1: Да.
6: Я имею большой житейский опыт и юрист по образованию. И хочу сказать о том, что во всем виновато наше руководство и правительство.
1: Ну, это такая, подождите, извините, это такая вообще новая у вас идея и новая теория, что мы даже теряемся. Потому что вы первый, наверное, кто сказали эту мысль. И спасибо вам за такой звонок, Ян Густович. Я просто шокирован. Это звонил какой-то настолько человек, даже не из этого мира. То есть ему пришло в голову то, что до него никому не приходило. Мы должны обдумать просто, обдумать это. Ян Густович, да положите вы контрабас на место, а?
2: Да. Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам
7: внимания. Здравствуйте, уважаемое общество.
1: Здравствуйте.
7: Очень интересная беседа. Но вот мой вопрос, он так не отключайте меня, Александр, он мне хочется и певицу попросить спеть песню. И Яну Густовича тоже вопросик такой легкий задать.
1: Да.
7: Вот, например, Северин Краевский, значит, фамилия, это Западная Польша, да?
1: Да.
7: Вот. А предшественник его, который организовал червоные гитары, Кшиштоф Клинчен.
1: Да.
7: Так это какая Польша?
1: Ну, он вообще, насколько я знаю, не поляк. Он, в принципе, долгое время жил и рос в Югославии, и там смешанные браки.
7: Значит, это Клинчен, просто не польская фамилия.

0: поете?
1: А, я могу. Я с удовольствием могу спеть. Ну, просто две строчки.
2: Да, да.
1: Чтобы вы для себя, лиса, может быть, в будущем, ее взяли на вооружение. Угу. Ну вот, сейчас я соберусь. Я, правда, не собиралась петь. Не думаю воровать.
0: Это не сложно.
1: Как на дальней сторонке громко пел соловей, а я мальчик еще молод, далеко.
2: Спасибо, спасибо, да.
0: Мне
1: ну,
0: кажется...
1: спасибо вам.
2: Спасибо. Ну что, как вы готовы?
0: Я не превзойду слушальницы.
3: Нет, давай попробуем.
2: Попробуй, что тебе жалко, что ли?
0: Мотив я, в принципе, легко улавливаю, но вот что-то тут сомневаюсь, конечно. Да. Что-то я...
2: То есть не решишься, да?
0: Нет, как на дальней, не помню, как на дальней стороне.
2: Да.
0: Я вот не помню вот мотив.
2: Песню спел соловей.
0: Нет, ну вот можно, конечно, импровизировать.
2: Конечно. Сделай в джазе.
0: Как на дальней стороне. Ну, я просто не могу извращаться над мозгом.
2: Ну, все хорошо, все хорошо.
0: Прикроем эту тему.
2: Ладно, тогда еще телефонный звонок, если вы не против.
4: Не получилось.
0: Ну, простись.
5: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
6: Алло, доброй ночи.
2: А вы как-то так нервничаете, может, вы перезвоните позже?
6: Да нет, голос специфический, это же Михей Зеленоградский, вы что, Александр?
2: А вдруг что-нибудь с вами случится, а мы отвечай потом.
6: Нет, ничего не случится.
2: Ну вы хотя бы так дышите глубже, а то мало ли что. Знаете, найдут вашу тушку потом, а у вас на трубке набран наш номер. К нам приедут, повяжут. Зачем нам это?
6: Ладно, Александр, в смысле Ян Густович, слушайте следующий вопрос.
2: Так вы разберитесь, Михей, к кому вы обращаетесь? Вы так нервничаете, я же предлагаю.
6: Ну, вначале к Яну Густовичу вопрос относительно криминала.
2: А то путаете нас, путаете. А что вы, собственно, звоните? Что вы хотите-то от нас, да? Извините, я отвлекся.
6: Вам не кажется, что те, которые, как говорится, находятся при охране тюрем, давно уже агенты АВЕ и среди криминала отбирают, так сказать, достойных личностей для АВЕ? А, в общем-то, самые творческие, так сказать, из криминала, они уже давно вовсе не в тюрьмах сидят, а во властных кабинетах. И уже давно являются именно тоже агентами АВЕ и представляют ее интересы. А, в общем, все, что нам именно осталось, это те, которые могут украсть разве что у пьяной старушки где-нибудь в переходе. Деньги, но уж никак не... спровоцировать такие операции, которые могли бы как-нибудь поднять нас над этой фирмой, тем более внедрить нашу пятую колонну туда.
2: А почему пьяные старушки в переходе?
6: Это первый вопрос.
2: Извините.
6: А второй вопрос,
2: по-моему, он даже нас не
6: слушает.
2: Вот я говорю, а ему все равно. Михей так нервничает, что даже не слушает нас. Михей.
6: Алло.
2: Вы здесь еще? Михей.
6: Я здесь, просто приемник далеко, и я...
2: Ну тогда продолжайте.
6: Как говорится, трубки меня слышите, а трубки достаточно плохо.
2: Да.
6: Вот. А второй вопрос следующий. Вот вы говорите, чтобы наших было больше. А ведь сейчас от поколения к поколению народу все меньше, и фактор ведь не только, что рождаемость понижается, а то, что рождается нездоровый от того же от алкоголизма, от моральной обстановки. И вот, в частности, пропаганда вот такая массовое курение. А какую бы вы предложили обратную пропаганду, чтобы среди детей курение так быстро не распространялось, как вот в последние 2-3 года?
2: Спасибо.
6: Угу. Всего доброго.
2: До свидания.
3: Прекрасно.
2: Прекрасно. Будете отвечать или
3: конечно,
2: в следующий
3: конечно
2: раз? А то вы как хотите. Какой-то журнал мне тут вот придарили красивый.
3: Значит, первое. Здесь Михей, да?
2: Нет, я Саша.
3: Нет, как звали звонившего?
2: Да.
3: Михей допускает ошибку. Ошибку в чем? Я сейчас говорю о людях, находящихся в заключении. Человек, у которого минимум материального за спиной, за плечами, в карманах. Он хочет он этого или нет?

0: не хочет, он гораздо честнее, чем человек, у которого этого материально много. Вот. И он ближе к тем, кто ходил когда-то по России, по дорогам, с сумкой и с тремя сухарями, и стаптывал подаренные каким-то жирным лоснящимся купцом ботинки. Но это отступление лирическое. На самом деле человек получает обязан получать меньше прав, чем больше собственности. Чем больше собственности, тем меньше прав.
1: Да.
0: У кого собственности нет, тот имеет право на распределение и участие в распределении государственных денег.
1: Да.
0: Вот такая у меня позиция.
1: Вот еще
0: второй, тут, Саша, по курению. Еще... По курению, да. А что касается курения, на самом деле, курить нельзя. Я могу сказать, я не курю гашиш, но вот у меня знакомый курит гашиш. Саша, ничего, я могу на это
1: говорить? Да,
0: конечно, очень знакомый. Я общаюсь с художниками, с писателями, с молодыми людьми.
1: Гашиши курят, да, там всякие.
0: Я считаю, что курить, конечно, табак нельзя ни в коем случае, но... курить гашиш можно, если ты любишь выпить. Вот, если ты не любишь выпить, то лучше гашиш не кури, потому что можешь так же присесть, как на все остальное. Очень аккуратно, все очень субъективно. И на самом деле в ЕС проводится эксперимент. В Голландии, Голландия — это государство, избранное ЕС, где проводится эксперимент, что лучше — бороться с гашишем или запретить его. Вот. В Голландии подключается еще одно государство в ближайшем году. Вот. Ну, на самом деле, нам надо бороться, наверное, все-таки за алкоголь, потому что все-таки у нас северные пока еще...
1: Широты.
0: Северные широты, да, и нам нужно делать так, чтобы вся водка была наша, вся текила была наша, все мартини было наше, все виски было наше и так далее.
1: И еще эта итальянская байда тоже до кучи. Вот тут вопрос, кстати, в тему такой несколько странный от Белани. Она, в общем-то, увлекается оккультными. Ну, не увлекается, это неправильное слово. Занимается тоже, что, наверное, неверно. В общем, она спрашивает о том, как вы относитесь к оккультным учениям. Было бы очень прискорбно, если бы казалось, что руку русскому человеку не следует заниматься магией, гаданиями и прочими ритуальными обрядами. Волнуется Густович, она, видишь?
0: Вот. Заниматься следует, но к оккультным учениям вообще... я не люблю... Не люблю философию. Я не люблю никакие книжки. Я люблю только одну книжку «Как закалялась сталь», на самом деле. Я могу сказать, что это величайшее
1: произведение. А могла бы эту книжку написать женщина, а, Густович?
0: Не знаю.
1: Я
0: советую всем, кто сегодня в эфире, еще раз перечитать это произведение.
1: Нет, но я вот просто меня в тревоже. Подождите. Вот могло ли все это происходить с дамой? Ну, то, что происходит с Геннадием Корчагиным, ну, тоже с бабой могло бы быть.
0: Саша, для меня Корчагин — это святой образ русского человека.
1: Который... Ну, женщина-то тоже, она же выведет, войдет, там, уведет, и там, вызву горит.
0: Нет, женщина может быть, но это...
1: Вот, я о чем интересуюсь. Ты можешь себе представить, на месте Корчагина женщину или нет? Русскую, с косой в кокошнике, или неважно, просто можешь?
0: Не-не, балалайки и черный экран нам не нужны. Ты хочешь это, Саша, я на «ты», поскольку...
1: А, я сам, извините, Ян Густович, я просто зашелся.
0: Александр, когда вы будете говорить глупости, я буду переходить на «ты». Это нормально?
1: Да. Извините, значит, я снимаю свой вопрос.
0: Значит, ты, Саша, сейчас сказал о том, что Геннадий Корчагин, что там он?
1: Ну, может ли на его месте быть женщина?
0: Ну, ты проповедуешь феминизм сейчас в данной ситуации. Феминизм нам не нужен, он не несет нации детей.
1: Ну ладно, то звонок. Не против, нет?
2: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
1: Алло.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Я бы хотел вот задать вопрос насчет, так сказать, детских игрушек. Вы как-то говорили об этом. я считаю, не лучше ли нашему, так сказать, нашим предприятиям, которые занимаются производством этих игрушек, заняться выпуском Иванушек, Дурачков, там, Василис Прекрасных, там, Маша и Медведи и так далее.
1: Ага. Понятно. Вопрос хороший. Ну, Ян Густович только что сказал, что говорит, кокошник с балалайкой нам не нужны. Или я неправильно понял? Ну, национальная игрушка
0: кокошник
1: должна быть.
0: Кокошник с балалайкой, вот это вот да. Все эти икра черная, дурдом ложки, это все надо выкинуть на помойку к чертовой бабушке. Жечь.
1: Шкатулку также.
0: Да, жечь вместе с любыми книжками, похожими на книжками на книжки Дарвина.
1: И все-таки я бы, например, это написал бы какую-нибудь книжку, там, «Так льют чугун» или что-нибудь подобное про женщину. Потому что мужчина должен читать про женщину, а женщина про мужчину. Книжка, о которой вот вы говорите, «Как закалялась сталь», это книжка, в принципе, должна очень нравиться женщинам.
0: Ерунда.
1: Нет. Я, как литеролог, считаю так. У женщин должен быть свой герой, а у мужчин свой. Потому что мужчина, читая эту книжку, считает, а я бы поступил по-другому, выстрелил бы в другую сторону.
0: А вы верите в любовь, Саша?
1: Нет.
0: А я верю.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Я хотел бы спросить опять вот этот вопрос о братьях наших меньших бомжах. Ведь они же вот почти все умные люди. Вот мне один мужик в переходе встретился, у него 4 высших образования. И владеет совершенством 5 языками. Вот. Я хотел бы об этом поговорить. У нас ведь наша российская армия разваливается полностью. Вот. А территории после их оставления очень много. Вот почему бы их туда как не сопроводить и не устроить коммуны, типа Макаренко, чтобы они там жили и сами себя поддерживали. Я какое-то отношение имею правоохранительным органам, и частенько тоже на работу приходится добираться. И жалко их буквально. И как-то даже не знаю, что же действительно с ними делать. Я бросать их нельзя, ведь погибнут люди.
1: Понятно, спасибо.
4: Есть такая, что, как поговорка, от тюрьмы.

0: любой, собственно, вот, праздник, как бы знаменован, так сказать, вскоком различных отростков, непрогнозируемым, так сказать, появлением каких-то всевозможных отверстий, в общем-то, ошерстением или, наоборот, облысением той или иной местности. И, собственно, именно вам в обязанность, насколько я знаю, в общем-то, Дума вставила, в хорошем смысле этого слова, такую задачу, так сказать, спрогнозировать на будущие праздники, по примеру этого, все эти аномальные явления, творящиеся на тушках наших, собственно, сограждан. Вот как бы хотелось бы узнать ваше наблюдение по поводу особо, так сказать, кадычных вскоков вот в эти праздники, потому что, насколько я знаю, уже обращалось даже сегодня, то есть не один десяток человек, значит, там уже наблюдается даже трехкадычие. Вот я пострадал сам, у меня было двухкадычие и несколько, значит, изломов, так сказать, столба. Вот, а вот у нее, как вы видите, трехкадычие. И, в общем-то, вот, так сказать, многокадыковость, это в последнее время становится таким уже признаком любого, скажем так, календарного праздника. Вот, а не могли бы вы прокомментировать и каким-то образом, может быть, внести успокоение в этот тяжелый час?
1: Доброй ночи. Ну, это так, на всякий случай. Вы знаете, двух-трех многокадычие – это болезнь, достаточно сильно распространенная в осенне-зимний период. Дело в том, что это не совсем связано с праздником, так как Новый год у нас в стране отмечается зимой, то и это, когда этот, как, Рождество Христово, вот, отмечается у нас зимой, поэтому... И 23 февраля тоже.
0: 8 вот еще.
1: 8 марта уже как-то оно не затягивает вот эту проблему особенно так. Ну, это такие уже слабенькие попадают под это дело.
0: Нет, ну, все-таки вот, значит, оледенение почвы, отсюда, значит, происходят многочисленные подскользуны, падения и переломы оснований, да, собственно,
1: да,
0: всякие.
1: Это понятно, да. Вот, и
0: нет,
1: поэтому...
0: ну понятно, но вы как-то относитесь к этому легко. Вот, то есть, скажем, переломы оснований наряду с подскользнаниями. Вот,
1: для 8-го... меня просто 8 марта, но нет, я такого ладно, дня, нет. Это как 32 июня, скажем так.
0: А, да, это тоже великий праздник, собственно. Ну ладно, все-таки давайте к зимнему периоду.
1: Вот, и в принципе все эти болезни нельзя относить. Ну, не то, что нельзя, ни к чему нельзя относить. То есть, нет, я запутался. Их не нужно относить к праздникам. Это обыкновенная зимняя болезнь. И у нас многие болеют такой болезнью. Даже, ну, практически все.
0: То есть вы хотите сказать, что я просто к этим числам, значит, начинается именно рецидив просто какой-то?
1: Ну, дело в том, что... как бы в период там где-то в 20-х числах декабря и по 1 января начинается такая фишка, как крещенские морозы. И она почему-то все время забывается, и стоит жуткий холод, машины не это самое не заводят.
0: И вот вкладыши прокручиваются.
1: Вкладыши прокручиваются. Вот, потом, значит, такая еще вещь. Укут происходит. Дело в том, что...
0: Укут от карданного вала в снежной лопасти.
1: Нет.
0: Ну как, бывает, что вот если, как бы, значит, оно ставится теплое, да, а там вот эта штука, то получается вроде оттаивает, как бы такое микроозеро. Затем, значит, оно остывает, происходит замерзание. И на утро уже получается, что просто замерзание кардана... в лопасть вот эту. Ну, просто, то есть тут нужно уже, значит, либо вызывать скалолазов с целью, значит, откола кусков такими молотами вот, скалолазными.
1: Вы знаете, я техническим вопросом не владею, я как-то больше по медицине.
0: А, ну, простите, да. Да, ну, так много кадычу все-таки, как
1: да.
0: К серьезной болезни нашего времени.
1: А то вы к много кардан...
0: Да, я что-то совсем, да, по технике.
1: Плаваете сегодня.
0: А, извините.
1: Да. В темах. Надо все-таки как-то...
0: сосредоточение.
1: Это тоже очень серьезная болезнь.
0: Да.
1: Вот, и... там... в этот период происходит укут массовый. То есть люди, которые не сидят все время в метро, люди, которые не сидят все время в своих домах, а пытаются как-то выйти на улицу и проследовать. Там бывают маршруты разные, там кто-то пойдет пиво попить, кто-то пойдет на работу, но все равно ему необходимо делать такие фрагменты в своей жизни, как укут.
0: А вот как бы, собственно, немножко разрушается логическая связь между, значит, наступлением вот этого холодного как бы периода и, так сказать, стремлением выйти на улицу. Вот как бы совершенно непонятно. С одной стороны, холодно, с другой стороны, ведь неотвратимо тянет. Неотвратимо тянет туда, где холода. Вот, значит, полярная звезда и, в общем-то...
1: Да нет, туда только геологов тянет на самом деле. И этих, которые книгу Гринписа хотят покорить. А всех остальных как раз тянет куда-нибудь на Кипр, там, на такие страны, где там солнце светит, бегемоты лежат кверху пузом, ну, вот, мартышки лазят, бананы едят.
0: Вот, кстати, скажите, вот дело в том, что сейчас на многих таких, во многих странах вводится опять визовый въезд. Вот раньше был безвизовый, сейчас визовый. Видимо, это связано, так сказать, все-таки с инфекционным происхождением вот этой многокадычья. Потому что как бы одно дело здесь, в холодах, там, когда действительно есть этот шейный укут, и как бы многокадычная расперды, она же не должна быть видна, она не должна как бы нарушать эстетический и визуальный покой граждан. Вот тогда как там, вот укут, он будет восприниматься сам по себе как нечто травмированное. Вот приблизительно, как я уже говорил, цитировал, вернее, Ивана Фрейда, как, в общем-то, большой грузин в бурке и папахе на детском горшочке. То есть совершенно не то. Поэтому, может быть, это связано вот с этим, боязнь, что вот они сейчас соберутся и хлынут, значит, спасаться в теплые зоны. А так как без визов все, и, значит, никто не слушает даже, там не снимается ЭКГ, вот, там не совершается, как бы, значит, постриг выступающих конечностей, потому что в случае, значит, поцарапа аборигенов случайно во время рукопожатия, покупки банановых там, ну или там в момент, значит, контакта с аборигенской самочкой, там, значит, инфекция европейская вносится туда, ну и наоборот. Вот все это, и плюс еще вот сейчас это многокадычье, вот... Как,
1: дело в том, что теперь, так сказать, когда вы едете за границу, прямо на таможне, всем обязательно, в обязательном порядке, когда в трап самолета, на поезд забираются люди, там просто через границу переезжают, они должны проезжать все это дело с открытым воротом, чтобы наблюдалось открытое пространство шейное в области КДК. И если у вас раздвоенный...
0: Он, если то, больше, чем один, попросту
1: да, говоря, то вас отправляют домой на излечение. Вот, потому что как бы двухкадычье и более, вот, оно распространено только у северных стран, где температура достигает больше минус 20.
0: А вот скажите, как бы и хотелось бы проследить географическую, так сказать, зависимость. Вот насколько нормально, что, собственно, вот предки, ну, в том числе наши с вами, селились на территории, где заведомо температура опускалась ниже 20 градусов. Вот как мы выяснили, вот клювы, они, значит, поднимаются, сбиваются в стаи, и там, трепыхая, значит, своими тощими ногами, сваливают в какие-то теплые, значит, державы. Ну и возвращаются сюда, значит, дабы утолить ностальгию по этим местам. Вот. А, значит, вот те далекие наши предки селились здесь. Это, видимо, было какое-то изгнание откуда-то. Или все-таки, как бы, именно стремление выделиться вот двухкадычем, который тогда предвидели, и вот оно все-таки, видите, пришло, как бы.
1: Ну, на самом деле, когда-то, давным-давно, много 500 лет назад, нет, 500 это мало,
0: тысячелетних.
1: Да, то есть большое количество лет назад, когда везде было тепло и жарко, еще не было ледникового периода, всем было хорошо и не было даже такой болезни двухкадычья и более. Вот, тогда все жили и ни о чем не думали. Но потом наступил ледниковый период, и Африка стала Африкой, а Сибирь стала Сибирью. И в Африке появился СПИД, а в Сибири появилось двухкадычье. И как вот бы теперь эти все регионы боятся друг друга. Одни боятся завести СПИД другим, а другие боятся завести двухкадычье другим. И в то же время завозят и заражают.
0: А вот, собственно, не было ли такого мнения ученых, что, скажем, это клин клином, ну, в том смысле, что, значит, наличие одновременно двух этих болезней, скажем, СПИДа и двухкадыч, ну, это называется, значит, двухкадыковый СПИДач, или, значит, СПИДовый двухкадыкник, ну, то есть ученые...
1: Скорее сейчас... всего, первое.
0: Да, да.
1: Была конференция по названию, и все-таки решили принять первое.
0: Да, то есть двухкадыковый СПИДач.
1: Да. Потому что, так сказать, СПИД уже такая болезнь более опубликованная, да, ее больше знают, а двухкадыковая более, она, ну, как-то не раскручена еще. И для рекламы все-таки решили поставить первое слово, да. Двухкадыковая.
0: СПИДач. Или вот, или двухкадычная СПИДачка, ну, это если к даме.
1: Да.
0: Вот, а, ну, вот как бы если... ребенок,
1: то спидунок.
0: Спидунок.
1: Двухкадыковый.
0: Двухкадыковый спидунок. А вот как бы не проводились ли, ну, понятно, что они все сразу, вот как только он стал там двухкадыковым спидунком или спидачкой, ну, он сразу, извините, я болею, он сразу умирал от стыда, ну, потому что как бы, вот, а может быть, если бы он не умирал от стыда, то вполне возможно, что у него бы как бы в один прекрасный миг сошлась вот эта амплитуда, и сразу, знаешь, двухкадыковость прошла, и спидачество бы тоже отвалил, и он бы стал нормальным однокадычным бесспидником.
1: Но на самом деле такое невозможно, но в силу нарушения экологии, может быть, ваши бурные фантазии будут когда-нибудь воплощены.
0: Но они же гуманные, собственно, фантазии.
1: Ну, естественно, я понимаю, что вы хотите добра людям.
0: Конечно.
1: Чтобы вот такое получилось, это такая сказка, в которую хочется поверить, и которую хотят все, чтобы вот и прошло и двухкадыковость, и СПИД, и...
0: Цыпки тоже.
1: Цыпки это вообще...
0: А, кстати, вот это же вообще получается, если, скажем, двукадычный, спидачный цыпак.
1: Но это уже как бы надо сразу брать три региона и в определенной последовательности объехать их. Дело в том, что цыпак...
0: В смысле, то есть ни в коем случае там не появляться, у них объехать и ехать в четвертый, вы имеете в виду?
1: Нет, чтобы получить все три наименования болезни, надо в определенном порядке объехать эти страны, пробыть определенное количество дней. Вот. И отсыпки это в основном болотистые части наших регионов. Там, ну, не только наших, но и африканских. Это болезнь как бы двух полушарий, но жарких
0: же,
1: и не жарких.
0: Они же бывают как бы вот естественным, как мы говорили, инфекционные, плюс еще бывают корытные цыпки, самые страшные, вот корытко-терные. Вот. Ну давайте сейчас мы немножко отвлечемся на, так сказать, композицию, а после этого продолжим нашу беседу о страшной болезни 20 века. Двухкадычье.
1: Да, и нам сегодня делает Марти Фридман, как обычно.
0: Делает.
1: Аккомпанемент. Во. Заграничный.
0: Собственно, очень важно, я думаю, начать с того, что объяснить нашим радиослушателям, вообще людям, как бы, каким образом, так сказать, найти в себе, в общем-то, симптомы двухкадыча, поскольку эта же болезнь, она проявляется не сразу, вот, и как бы стать, так скажем, просто, там, не говоря уже о, там, двухкадычном спидунце, просто стать двухкадыканом, там, это уже достаточно неприятно, то есть уже в обществе даже как-то смотрят, ну, не совсем хорошо. Вот, поэтому не
1: даже
0: могли...
1: с сожалением, можно сказать.
0: Да, но с таким немножко, как ни странно, с брезгливым.
1: Ну да.
0: Вот, да, поэтому хотелось бы вот узнать, прежде всего, каким образом симптоматизировать.
1: Дело в том, что все это дело надо для начала разделить, потому что как бы есть два фрагмента в жизни человека. Это мужчина и женщина. И, соответственно, кадык должен, он есть мужской, есть женский. По всем вот этим параметрам женский кадык — это кадык-вишенка. Он маленький, вот, мало заметен, как бы линии все такие плавные. Вот. Мужской же...
0: Нет, тут нужно еще сказать, что как бы его, так сказать, холмистость, амплитуда, она проявляется в момент, значит, шейного перекида. Ну, там, скажем, через колено, через подушку.
1: Ну, в любом
0: в момент, перекида. Да, в момент, значит, мытья лобной части черепа. Вот так закид происходит туда. Ну, как вот когда птица, значит, в клюв закидывает энное количество влаги, чтобы та проникла в желудочный мешочек. Вот так же она, значит, делает. И в данном случае кадыкалово такое, значит, прет со страшной силой. Тогда как у...
1: Мужчина, да. Это, ну, так сказать, такой фрагмент скалистости, так сказать. То есть, вот, ну, даже не скалистости, а пиковости. То есть кадык у мужчины, он явно выделяется. Ну, как горный хребет, допустим, у земли. Я такие сравнения делаю.
0: Да, совершенно правильные. Да.
1: Вот, он как бы выделяется, такая у него четкая форма, нет вот этой размытости. Он шевелится, за него можно взяться спокойно двумя-тремя, даже вот всей щепотью.
0: Ну, как соль.
1: Да, можно взяться, можно двигать, как вот ручкой громкости. Вот раньше какой-то.
0: Перемещается, да. Свободно достаточно.
1: Вот, и как бы все вот эти факторы, вот они, определения, они есть мужские, есть женские. И поэтому нам нужно на чем-то для начала остановить свое внимание, рассмотреть в частности каждую.
0: Да, я предлагаю вот все-таки начать тогда уже непосредственную тему сегодняшнего разговора, начать с детского кадыковизма. Ну, поскольку как бы ведь нужно симптом находить еще в детстве, потому что как бы затем она может развиться.
2: Я думаю, это следует действительно делать в детстве на межкадычной стадии. То есть,
0: да, когда, пока еще, да, не сформировалось целиком. Как бы это.
1: Сразу видно, что вы к науке имеете весьма такое неприближенное отношение. Потому что всем понятно, что кадык начинает проявляться только в возрасте, там, уже, так сказать, даже, можно сказать, больше, чем юношество.
0: А простите, а как же быть вот с той девочкой трехлетней из Солнцева, которая родилась, и она, ну, родился кадык, а потом на него наросла девочка?
1: Ну, с ней надо делать так же, как и со всеми вот этими людьми, которые рождаются, там, двухголовые, там, допустим.
0: Сиамские.
1: Вот, да, сиамские. На них нужно смотреть, так сказать, с восхищением.
0: И радоваться. Произведение искусства.
1: Да, вот как-то так надо.
0: Кстати, вот даже ведь вот эта выставка, которую мы устраивали, вот, и 8-го каждого она теперь будет проходить, выставка кадыков всех великих людей, вот слепок кадыков. Но ведь что такое кадык, давайте скажем прямо, вот то, что торчит тут у всех у нас на шее, даже в случае, значит, шейного переизгиба.
1: Не показывайте на себе, это плохая бремя.
0: О, простите, это вот можно на ней?
1: Да.
0: А у нее так
1: слабо. Она живая или как?
0: Ну, это определит утренняя смена. Наше дело вести программу. Вот, как бы, ведь то, что мы видим тут, надшейная межжильная, вот эта, значит, пумпочка,
1: да,
0: то, что и называется кадыком, это лишь, так сказать, внешняя часть айсберга. Ну, внутри-то он занимает всю шею. Ну, то есть, если взять кадык, то он выглядит как топорище вообще. Ну, я имею в виду по размеру, вот.
1: Такая, ну, это, так сказать, в сравнительности, конечно.
0: Естественно, ни в коем разе не нужно ассоциировать ее.
1: Да, то все подумают, что топорище действительно в горле у всех торчит. И,
0: да, будет неуютно еще будет.
1: Вынуть, да, будет.
0: Люди начнут сглот будет плохое происходить.
1: Засыпать плохо начнут.
0: Не, ну просто я представляю вам, как это будет выглядеть, такая доска в рамке, и на ней такая, как бы, приблуда здоровая, да.
2: Ну, если простому слушателю не очень ясно, то с внутренним кадычем он сталкивался в детстве при вырезании гландов. Вот, это как бы мягкая часть КДК, которая впоследствии отвердевает, если не принять каких-то мер.
1: А на самом деле, скорее всего, этого молодого человека было всего лишь навсего жировой шарик.
0: Жировик, так называемый.
1: Да, жировик. И, то есть он сейчас как-то пытался выдвинуть какую-то новую идею, но я ее, думаю, сразу же опроверг, и все со мной согласились.
0: Нет, на самом деле гланды, это вот как у курицы, у петуха, такие приблуды, две под клювом висят. Просто у человеческих особей они засунуты внутрь черепа. Как бы,
1: дабы не портить внешний вид.
0: Да, и дабы согревать, значит, воздушные массы, которые проходят при обильном дыхании, как, например, при беге, занятиях спортом.
1: Чтобы легкие уже не охлаждались, а работали в нормальной температуре.
0: Да, потому что когда легкие охлаждаются, то там, значит, конденсируется огромное количество влаги и происходит самозахлеб. Вот огромный...
1: И воздух замерзает,
0: да. Ну, на самом разрыв деле... тканевых.
2: На самом деле гланды являются как бы первичными легкими. Они как слюна начинают переваривать пищу уже во рту, только и гланды, они впитывают уже какой-то кислород на фазе ротного отделения.
1: На принципе, самом деле, я бы это... Они... Нет, вот они... я не согласен.
0: А я согласен.
1: А я нет.
0: Я могу
1: послушать
0: одну вещь. Дело в том, что проводились эксперименты, когда просто одни вот только что, значит, вырезанные гланды клались, так сказать, на столик, да, на вход им подавался, значит, воздух, а из них вытягивали уже чистый кислород. То есть они как бы производили отфильтровку и жили собственной сложной жизнью еще очень долго. Дело в том, что даже была такая организация Всемирная по защите гланд, поскольку, значит, гланды считались независимыми как бы совершенно от человека существа. С вами живыми, то есть на уровне как бы мозга. Вот, ну, как бы вы видели какую-нибудь кур вот без этих вот, без этой мандулы снизу, а таких не
1: да,
0: бывает.
1: Да, есть такой сорт.
0: Ну вот им же плохо очень, поэтому.
1: Ну им плохо, но дело в том, что я не против гланд, а вы...
0: Нет, а я, кстати, против гланд, потому что они утяжеляют массу головного, значит, ящика, и как бы из-за этого начинается тяжесть там в результате.
1: Давление отток... на кадык, опять же.
2: Да, происходит просто отток крови от нейронов, которые нам нужны во время мышления.
0: Это во-первых. Во-вторых, значит, заклин шейного столба очень тоже часто бывает. Вот можно сделать как проворот, значит, шейного влево-вправо. И если так услышите даже не похруст шейных дисков, а такой, ну, шум так... Вот так вот.
1: То, еще
0: значит, гланду есть точно.
1: Большой фактор того, что вы больны воспалением гландов, это проседание шейных позвонков. То есть, если у вас такое случилось...
0: То есть, шея стала короче, чем вот как на фотографии годовой давности.
1: Она проседает. То есть, проседание, вот, там, зажим нервных окончаний уже сразу происходит. И, ну, как бы человек уже ходит прямо все время. Ну, то есть, ну, головой, как бы... головой ходит прямо.
2: И повышается и инерционная амплитудность при поворотах головы вот, и наклонах. То есть позвонки...
0: Удержки нет,
2: удержки,
0: вот, фиксация,
2: да, и
0: теряется.
2: Пазухи позвонков просто расшатываются.
0: А, кстати, это приводит в дальнейшем к дестабилизации вообще хватательных функций. То есть вот там...
1: Но уже там начинает проседание основного позвоночника, не только шеи.
0: А как же вы считаете, в общем-то, спастись от этого? Значит, нужно каким-то образом, видимо, проводить искусственное наращивание гланд.
1: Ну, не наращивание, а искусственное похудание, главное, чтобы они не были такими тяжелыми и не создавали такое давление. Сильное.
0: Чтобы, так сказать, атлетические гланды были.
2: Стабилизированные.
0: Ну, стабилизированно-атлетические, потому что, да, понимаете, стабилизированные гланды, как бы, ну, они уже не могут сейчас противостоять вот экологии, загрязнению, они должны быть атлетические.
2: Но не стабилизированно-атлетические, подобно атлетическим мускулам. Когда вы перестаете качаться, у вас дряблость кожи.
1: Самое главное, мышцы не перекачать, потому что они будут это зажимать, вот эти воздушные каналы.
0: И микроязычок еще. Там есть микроязычок в гортани, то есть вот как бы иногда он, кстати, достигает размера основного языка. И, ну, человек
1: вот
0: может
1: вот
0: даже пошлёп делать.
1: Язычок, он выполняет функцию термометра в человеческом организме, поступающего воздуха. То есть, если, допустим, идет информация, что воздух там минус 3, сразу кровь пошла в мозг, мозг дал информацию
0: гландам,
1: они
0: сделали... Разок согрели, и там уже как бы...
1: Да, и там уже все ништяк.
0: Да, но и тут, как бы, казалось бы, если, значит, атлетически нормально сложенные, как бы, гланды, если, как бы, удалось нам избежать, значит, заклина, проседа шейных, значит, позвонков, вот этих, значит, межпластиночных отложений солевых. Кстати, это все происходит, на самом деле, межпластиночные отслоения, как ни странно, из-за, вот, в последнее время из-за арахиса. Дело в том, что вот в свое время, просто ведь это же не национальное блюдо. Ну, вот сейчас появилось огромное количество, так сказать, ненациональных блюд, чуждых, собственно. Вот, например, ананасы, они как бы никогда не росли в нашей полосе, и сейчас огромное их поедание.
1: И наши дети не могут есть ананасы, у них жжет рот.
0: А вот... вот так, да. Плюс еще доказано, что в ананасах огромное количество все-таки соли, как ни странно. Но не то, что огромное. Предположим, если вы съедите ложку столовой соли, да, то организм как поймет, что ага, это огромное количество пришло соли, как-то через почки это отфильтрует, потом пись-пись-пись, оно все полилось, и все. И уже ничего там не осталось, да, ну там в костях чуть-чуть потрещало и прошло. То ананас, это штука коварная. Как бы за этой сладостью организм не умеет идентифицировать то количество соли, которое есть, поэтому она усваивается целиком, так же, как в бананах и в арахисе.
2: Но дело в том, что наши организмы, они подвергаются, опять же, совершенно не классифицированным экологическим воздействием. И поэтому мы как бы бессознательно мечемся между вот этими не нашими кухнями, чтобы восполнить вот этот урон, нанесенный экологии. И да, тут надо действовать с умом. Действительно, может быть, надо и ананасик иногда поесть. А иногда надо воздержаться от него.
0: Ну, а кто скажет, когда? Вот.
2: Ну, я советую как бы прислушиваться к своему организму и, в общем-то, обсуждать это с окружающим, потому что если вы скрываете, вы можете сделать неверный шаг.
1: А дело в том, что все это дело можно нейтрализовать продуктами, не содержащие соль, а наоборот, содержащие сахар.
0: Ну, как пример, пожалуйста.
1: Ну, вот картофель, допустим. Допустим, свекла.
0: Свекла, да, да.
1: Но не кормовая, конечно же.
0: Не кормовая, бруква. Бруква тоже.
1: То есть, если вы сегодня за ужином всей семьей решили съесть на десерт ананас, то вы обязательно в ужине должны употребить салат.
0: В смысле, свеклой. Салаты. Ну, можно просто свеклу.
1: Или просто тоже... свеклу. Ну, у нас как-то не принято просто свеклу есть. Можно скушать салат. Или так сказать, употреблять еще и на гарнир картофель. Ну, в любом виде. В жареном, в пюре, в мундире. Неважно. Вот. Но главное не передозировать, потому что, так сказать, лишний сахар он тоже губит.
0: И еще огромное количество, так сказать, съеденного картофеля, особенно отварного, как бы жареный картофель в данном случае там холестерин повышает, ну и все такое прочее, поскольку корка вот эта, она, значит, производит соскреб слизистых в шлангах, которые ведут, значит, от ротовой лопасти к желудочному мешочку. А, собственно, отварной картофель, он, значит, проскакивает незаметно. Ну, как бы это же то же самое, что канат, как бы, но вот он входит только, да. И также, в общем-то, безболезненно и все. Но, попадая в желудочный мешочек, значит, она сразу, то есть начинается, так сказать, эффект желудочного расперды. То есть то, что вот, ну, попросту называется пучит. Вот, а когда пучит, то, значит, полная дестабильность организма, и уже теряется самооценка. Дескать, сколько мне нужно соли, спросить у кого-то тоже неудобно, потому что она же не может ему позвонить, сказать, слушай, пучит, вот, что будет дальше? Дальше не будет, значит,
1: да, ничего. Это уже неприменимо.
0: Вообще, поэтому как бы здесь я поостерегся вот насчет отварного картофеля, или, по крайней мере, как бы нужно очень мелкими, так сказать, дозами, вот, до, так сказать, минимального насыщения желудочного мешочка.
2: Я хочу... Кстати, я вот теперь догадался, почему вот я вчера был в гостях. Видимо, это были очень гуманные люди, и они, да, предлагая мне западное копченое мясо, снабжали его ломтиком восточной зеленой редьки. Угу. То есть компенсируя мне вот эти самые потери дисбалансовый в моем вот обмене веществ.
0: Да, но это, видимо, так сказать, связано с их высочайшей гуманностью.
2: Конечно.
0: Вот, Но тут как бы все это понятно, но как бы я хотел что сказать, что как бы кусочки вот редьки восточной и там и прочих таких твердых овощей, они производят травмирующие, собственно, действия над, значит, гландами, поскольку гланды, они стоят на пути все-таки прохождения, значит, пищевых масс в трубу, ведущую к желудочному мешочку. И так или иначе по ним происходит, так сказать, поступ всего этого. Вот поэтому, например, нельзя там есть, например, грецкие орехи без скорлупы. Ни в коем случае.
1: Да, у нас вот, по-моему, очень распространено вот это поедание.
2: Но
1: да,
2: это, кстати, да. Мнение существует другое, что это своеобразный массаж вот этих внутренних органов именно твердыми частичками полупрожеванной пищи.
1: Да, и поэтому рекомендуют глотать шарики от подшипников.
0: Да, ну, кстати, они, во-первых, на выходе весьма легкие, и на входе тоже. И как бы ничем не задерживаются.
1: И, так сказать, да, они отбивают внутреннюю кору с желудка. Когда вы идете, они бьют по желудку. И всем известно, что желудок состоит... То есть это такой мешок, и внутри как тулуп ворсистый. А на этих ворсинках оседает вот эта вся гадость, что вы поедаете. И как бы в момент вашего, так сказать, миротворного сна он застывает там. Вот, при том, при всем, если вы не пьете какой-нибудь такой напиток, разъедающий дерево, вот, он оседает, застывает, и потом уже вот эти волосинки, они выполняют очень такую функцию сильную, они из крови вырабатывают специальную жидкость, которая как бы и делает канат.
2: Вы недооцениваете, кстати, роль этих волосинок. Вы вспомните, как действуют они на хищных растениях. Они передают жертву в область переваривания.
0: Ну, естественно. То есть, как бы, это одна из функций по вырабатыванию каната. Это, как бы, начальный алгоритм этого. Вот. А дальше идет огромная цепочка, в результате канат получается. А теперь представьте себе, что вы, например, влили туда много, скажем, всякой липкой какой-то жижки, да, и всыпали какого-то там порошка, ну, к примеру, там красного перца, значит, молотого мяса убитых животных и, значит, луковых перьев и чесночных доль.
2: Яичных белков.
0: Ну, яичных, да, да, яичных белков. То это будет похоже на... Ну вот, если взять щетку, которая чистит пальто, да, окунуть ее так в канат средней жидкости и положить на мороз 30 градусов.
2: И попытаться почистить ваше авто после проезда по засоленным улицам нашего города.
0: Да, то есть так бы вполне наглядная картинка. Но я предлагаю таки вернуться к изначальной теме, к двух кадычью. Вот. И как бы мы остановились на том, что это как бы...
1: Надо разделять.
0: Надо разделять. Не могли бы вот нам пояснить, так сказать, суть, значит, симптоматика появления, насколько вообще, потому что ведь еще существует понятие блуждающий кадык.
1: Да. Это вообще, кстати, очень серьезная болезнь.
0: Не путать с понятием блудливый кадык. Вот, пожалуйста, поясните, если не... Потому что я знаю, что вам именно дума, так сказать, у вас даже, я вижу, мандат на шее.
1: Ну, это теперь новое введение.
0: Ну, так. Ладно, не будем об этом, все-таки лучше о болезни.
1: Значит, мужской и женский кадык, как всем известно, имеют многие разделения. В силу того, что мужской кадык сильно, так сказать, визуален, то женский он практически не визуален. И в силу разности организмов мужского и женского, вся вот эта одинаковая болезнь происходит у них, даже, можно сказать, протекает у них по-разному. Если взять мужчину средних лет в возрасте от 25 до 30, вот, то при заболевании двухкадыковой болезнью он очень часто начинает, как говорится, так вот давится все время, потому что внешне очень трудно так определить, что мужчина заболел, потому что вот эта двухкадыковость, она как бы симметрична, то есть симметрично обычному кадыку, начинает развиваться внутренний кадык, и он зажимает горло, и мужчина с такой болезнью уже не может глотать крупные предметы. Вот, ему приходится тщательно пережевывать все вот это дело, что он в рот. И уже вот эта очистка организма с помощью подшипниковых шаров уже не так эффективна, потому что мужчина может просто задохнуться.
0: И плюс добавляется работа стоматологом, поскольку, в общем-то, любые зубные отростки, они рассчитаны на определенное количество жевов, то есть у любого человека. Да, ну, это так же, как любой это выключатель, там, на количество включений и выключений. Да. Также зубные отрасли вот этим.
1: Поэтому и придумали вставные челюсти, зубы, да, мосты.
0: Кстати, прям одевают на здоровые, чтобы здоровые к старости сохранились.
2: А вы еще не различаете как бы дислокационное положение двухкадыковости, ну, потому что есть внутреннее, как вы уже упомянули, я бы сказал, центрально-симметричное, а есть осевая симметрия двухкадыковости, то есть выпер вправо или влево.
1: Да, и да, опять, да, да, нет, понимаете, дело в том, что не выпер вправо или влево, это обычно выступает в шее позвоночника, потому что как бы
0: нет, вы имеете в виду
1: посылы
0: сейчас
1: крови к мозгу дают информацию, кровь заражена, и
0: вы сейчас имеете в виду совсем
1: позвонке
0: другое.
1: Вырастает нарост такой костяной. Нет, и это ошибочно, это как бы псевдокадыковость.
0: Нет, да, это по-другому называется, уже дано, так сказать, научное определение этому явлению, о котором вы говорите. Это так называемый блуждающий копчик или блуждающий хвостик. То есть дело в том, что вот очень много людей доставляют к нам сейчас, и там, дескать, вот, посмотрите, у него, дескать, значит, излом столба позвоночного. Мы смотрим, действительно, вот он излом. А потом выясняется, что поверх основного столба произошел, так сказать, нарост вот этого хвостика. Он обычно, значит, от копчика растет, но это блуждающий копчик. Он может остановиться где-то там между лопаток.
1: Об этом
0: и вот эта часть, которая отрастает, создает четкое впечатление, что, значит, позвоночник аж вырван. На самом деле это совершенно никак не мешает, он легко удаляется. А вот здесь как бы вот наш оппонент прав, в том смысле, что кадыковая расперды, она может в разные стороны, может по духам даже выскочить.
2: Но тот случай, который упоминали вы, он является как бы альтернативной позвоночниковостью. Потому что кадыки неожиданно образуясь, стремятся выстроиться в альтернативный позвоночный столб.
0: Ну да, поскольку это тоже хрящевое отложение.
2: Поскольку, опять же, мы испытываем нетипичные нагрузки для своего организма. И нам не хватает одного столба.
0: Какую-то поддержку пытаются оказать. Вот. А все-таки ведь бывают же разные, как бы, расперды, вот, кадыковые. То есть бывает, что как бы почкование, то есть, ну, кадык размножается почкованием от 1-2, это, так сказать, расщемление какое-то. Ну, это бывает в ходе травмы. Например, кто-то хотел сделать сливку за ноздревую лопасть, а сделал за кадык.
1: А тот вернулся, поднял
0: голову. И за кадык, да, его схватили. Так, потом как-то, например, случайный удар, например, падение об бордюр асфальт. Вот у нас был случай прям кадыком. Вот, знаешь, он расщемился, и оба они вылезли, два не зависимых КДК, но это как бы, так сказать, посттравматический, собственно.
2: Вегетативный способ.
0: Да, да. Вот. А ведь бывает, так сказать, способ биохимический появления КДК, это когда очень часто действительно это путают с жировиком. Вот. Но на самом деле, как бы это может быть и кадык, который совершенно независимо от основного природного возникает вот внутри шейного столба.
1: Да, и это в основном происходит из-за того, что в организме скапливается большое количество шлаков, вот, и как бы вот этот второй кадык, он является образованием шлаков в шейной области. Дело в том, что желудок по всей своей конструкции, он вытесняет в организм шлаки, а так как шлаки, они очень легкие, они легче, чем воздух, они поднимаются вверх, но выше горла они не могут подняться, потому что дальше идет уже воздух, они легче, но давление воздушных масс
0: атмосферных,
1: да, атмосферных, все равно прижимает в области шеи, и они там скапливаются. А если они находятся в радиусе там 10-15 сантиметров, ну вот частицы шлака друг от друга, то у них есть такая манера скапливаться и грунтоваться. И получается вот это вот многокадычье.
0: То есть, в принципе, таким образом вы незаметно перешли к первому и самому главному симптому двухкадычья. Это значит, многокадычье, ну или даже двухкадычье, подстерегает в первую очередь тех людей, у которых отсутствует аппендицит. То есть, как бы, да, шлакоотстойник, другими словами.
1: Да, то есть вот весь этот шлак поднимается вам в горло, и можно задохнуться даже. Вот были такие случаи, но если, кстати, вовремя не вырезать.
2: Это, кстати, не противоречит моей теории гормонального образования кадыков, потому что при смещении как бы гормональной продукции нашей внутренней жизнедеятельности лишние, не свойственные вашему организму, например, ну, организм мужской особи, не свойственные женские гормоны, они шлакуются в женский кадык. И получается, в общем-то, не пойми что.
0: Нет, ну, у женщин, так сказать, огромное количество шлаков выводится другим, скажем так, путем.
1: Ну, это у беременных женщин.
2: Ну, и статистика, кстати...
0: Нет, как раз у нормальных, кстати, все связано с неприятными днями, я бы так сказал, да.
2: Поэтому реже.
0: Реже, когда кадык меньше. Но я хотел сказать, что ведь в свое время, так сказать, страна Америка, которая впереди планеты всей, у них же были эксперименты по вырезанию, значит, грудникам сразу аппендикса, ну, дабы потом эту операцию не делать уже в сознательном
1: чтобы
0: возрасте.
1: Чтобы не было, так сказать...
0: Ну, этого тоже. Но я не думаю, что об этом сейчас как
1: смерть
0: бы...
1: Смерть вот эта.
0: Ну, да. Но собственно, и была, так сказать, были приняты эксперименты уже несколько позже, но их, в общем-то, засекретили по вырезанию кадыков, потому что считалось, что это как бы от прибамбаса, от приблуда, она там...
2: Это изначальное вырезание?
0: Да, изначально. Вот рождается грудник, и можно
1: они
0: сами...
1: думали, что они смогут пресечь болезнь на корню. То есть, если двухкадыковости не может быть, если...
2: Ну, а синдром гидры здесь не срабатывал, когда вы вырезаете один, а вырастают три.
0: Это, во-первых, и причем это могло произойти в течение, ну, практически 2-3 суток уже у половозрелой особи. То есть, представьте, вот, например, он уже сенатор, у него в детстве вырезали кадык, он читает речь, а так сказать, что, дескать, завяжем ядерное вооружение, и вдруг у него прям практически вот здесь выперт такой трех там распердовое кадычье, и, значит, изумление, срам полный, он, да.
2: Нет, это как раз прибавит ему рейтинга, а вот вы представьте,
0: не скажите,
2: что...
0: Не
1: нет,
0: скажите.
1: Это у него шлаки, ну, сразу подумать.
2: Ну, вы представьте,
1: повыше,
2: что юноша договаривается с девушкой о свидании, да, через два дня на дискотеке приходит, а у него здесь
0: три
2: вот это.
0: КДК такой. Кстати, еще я бы попросил все-таки вот не, наших радиослушателей особо не нужно путать, так сказать, двухкадычья, потому что многие сейчас подошли к зеркалу, смотрят, то есть это у вас зоб, скорее всего, второй. Это вовсе не кадык. То есть,
1: а
0: нужно...
1: лучше не вмешиваться, так сказать, самостоятельно в это дело, а пойти обратиться в пункт.
2: Извините, друзья, существовали в древности болезни как бы царские, да?
0: Да, например, Базедова.
2: Вот.
1: Бельмо.
2: Да. А что престижнее, иметь двухкадычье или двухзобие?
0: Конечно, двухзобие.
2: Это престижнее.
0: Конечно, потому что как бы ближе к животному миру.
2: То есть те, кто страдает двузобием, они как бы избранные.
0: Более
2: выше.
0: Благородные. Их так и называли двузобая голубая кровь. Это потом стали называть голубая кровь, потом просто голубая.
1: И, кстати, попы все просто, по-моему, двухзобием болеют, потому что это они ближе к Богу.
2: А дело в том, что у них развито донорское двузобие.
0: А почему?
2: Кастовость, замкнутость социального слоя.
0: Вот то же самое. Так вот, нет, на самом деле следующий был еще такой грустный, как бы, грустная история вот с теми, значит, грудничками, которым американские хирурги делали, так сказать, выдер КДК еще в незрелом возрасте. Одинаковость голосового диапазона. То есть он был очень узок, и вот даже сейчас вот я смотрю, у меня вот статистика тут. Вот, пожалуйста, написано, что частота их голоса при произношении, при достижении половозрелого Ну, знаешь, где-то 16-17 лет по тамошним общественным меркам и при, так сказать, частичной ошерстенности тушки, тут так и сказано, равнялось ровно 1108 килогерц. Вот именно на этой частоте эти люди разговаривали, причем независимо от пола, то есть, значит, тетка это или мужик, извините, женщина или мужчина, или девушка, или парень. Потому что, значит, еще плюс, так сказать, был просвист откровенный, и канат ходил по кругу.
2: Но это родило потом своего рода моду, потому что научились несколько регулировать частоту, которая выпадает на долю кадыка вырванному пациенту. И мамаши могли просто загадывать, сделайте мне типа там под Майкла Джексона, забывая, что когда ее ребенок вырастет, Майкла Джексона уже никто и помнить не будет.
0: Это во-первых, а во-вторых, все-таки вовремя они опомнились. И,
1: да, общем-то... потому что и так очень много звезд развелось тех, ну, я имею в виду в плане сольного искусства. Вот. И теперь как бы запретили дело, и скоро эти вымрут, и малоконкурентным станет бизнес.
0: Потом ведь даже, помнится, была такая мода при вот французском короле Генрихе XIV. Там, значит, помимо, значит, барокко, его связи с Екатериной, он первым перестал брить кадык, значит, потому что это считалось кощунством. Тогда же было кадыкопоклонничество серьезное, то есть единственным богом был кадык. Вот. И король, он считался, там не говорили, это сейчас все придумали, там, их величество, ваше величество, а то просто говорили кадык Генрих, ну, вот, сокращенно. Вот. И кадык, это была культовая часть, как бы. А почему, я объясню, потому что, значит, всю дорогу историческую, я имею в виду, в общем-то, история, она как бы восхваляла, так сказать, такой предмет мужского туалета, как фалос. Ну, там, дескать, вот там соборы, там все дела. А потом появилась альтернативная группа людей, которая резко воспротивилась этому, так сказать, общественному потоку базитического, так сказать, символизма. И сказала, дескать, что на самом деле настоящий фалос — это кадык. Им, дескать, я говорю, а как же, говорю, вот, дескать, у женщин тоже есть кадык, а мне так справедливо говорят, а кто же будет рыть окопы? А я говорю, ну, понятное дело, ну, типа, у женщин есть кадык, а они в ответ, но он меньше. И я сказал, что, дескать, давайте. И с тех пор, это, значит, как раз его звали кадык Генрих и кадыкиня Екатерина.
2: Ну, кстати, фалосы...

0: Почему Бог, когда обращаемся мы к Нему, Он не слышит нас? Потому что мы говорим не душой, а словами. А когда вы делаете, а когда они якобы, ну, они так думали, конечно, я не думаю, что это так является на самом деле, когда они делают обрезание КДК, то происходит, что как бы мы обращаемся к Богу не только посредством слов, но еще и посредством души, потому что, так сказать, вот эта вот кадыковая антенна, она уже открыта, так как очень сильным фоном является кожа человека и...
1: Не фоном, а экраном здесь.
0: Да, экран.
1: А, кстати, каждый, кто усомнился в вашем высказывании, может вспомнить, что в момент наиболее бессознательного выхлеста эмоций, как бы мольбы к судьбе, он испытывает комок в горле.
2: Да.
1: Это застоявшаяся кадыкная энергия молитвы, я бы сказал, кадыка.
2: Ну, а если, так сказать, проследить это на приборах, то в тот момент, когда этот комок в горле, там у нее встал, стало пучить ее... Она поет «Белый мой свет, ты напиши мне», то как бы чисто осциллограмма показывает практически увеличение в два раза этого органа. То есть, ну, как битка, вот если гирю поподнимать, битка вырастает. Ну, у людей, занимающихся спортом, так же здесь. Но тут очень сложно поспорить с тем, что этот процесс, прежде всего, конечно, как бы контролируется нервной системой персонажа.
1: Ну, кстати, атавическое, опять же, атавический отговор. Голосок нашего сравнения с Фаусом говорит, что вы немножко неправильный термин.
2: Да, но вполне возможно, я не буду отрицать.
1: Остефалограмма.
2: Да, да, да, да, да. Ну, я просто, чтобы было проще радиослушателям.
0: Дело в том, что вот если опять же обратиться к этой древней рукописи, когда-то давно, когда не было двухкадыковой болезни, некоторые язычники, пытаясь выделиться, они, так сказать, размножали кадык способом почкования.
2: То есть искусственное, так сказать, травмирование этого органа.
0: Да. Ну, это как бы,
2: ну,
0: это, как всегда, было впаривание народу для того, чтобы, ну, как бы это было знак свыше, что вот этот парень может там что-то сказать, и чтобы это нужно исполнить. И, как правило, брался кадык младенца. Вот, младенца забивали, его вот, так сказать, еще не сформировавшийся кадык вырезался и вживался с помощью, ну вот, надрезали кадык и вживляли туда вот этот младенческий кадык, и потом он разрастался, и получался вот двойственный кадык, как бы изнутри, вот, так сказать, родного кадыка, вот этот вот пачкованный кадык вырастал, и кадык становился длиннее, и вот этим определялся еще как бы
2: престиж,
0: сам.
2: Престиж, как бы, да. Да. Ну, кстати, ведь в те времена в этой же рукописи есть отдельная, так сказать, глава, посвященная, так сказать, искусственной хирургической росписи фалосов. То есть там прям они вот особо, так сказать, высокие и сыновитые особы, они, значит, в форме цветов вот там делали. Вот и дамы, прям когда они это видели, ну, дескать, это действительно так написано в рукописи, там, в общем, самое примитивное было, это как вот жареная сарделька, порезанная так на четыре части, вот, а там вот, значит...
0: Умудрялись королевство свое вот сделать.
2: Королевство сделать, даже собственный профиль, и дам ввергала это в шок. Вот, то есть там были в то время мастера пластической хирургии очень сильные.
1: Но эти течения мы не наблюдаем сейчас. Почему? Да потому что, как все свежее и оригинальное, это было похоронено модой, ширпотребом. То есть стало модно иметь два КДК. Люди, имеющие деньги, стали косить под избранных.
2: Да,
1: и
2: да.
1: То же самое с фаловитыми росписями.
2: Конечно, то есть когда практически у каждого встречного, поперечного там свое королевство.
1: И стала эта тенденция, обратилась ровно наоборот, стала как бы престижным, и быть избранным, не имея двух кадыков.
2: Да, но мы забываем еще об одном в той же рукописи. И, кстати, так сказать, вот исторические исследования, археологические раскопки доказали, что, значит, на костях и черепах далеких предков человека были найдены следы болезни СПИДа. То есть болезнь СПИД, она, оказывается, пришла к нам из далекого прошлого. Поэтому вот то, что мы с вами

0: говорили в самом начале, так сказать, двухкадычный спидач. Или как вот женщину называли, вы помните?
1: Спидачка.
0: Да,
1: двухкадыковая.
0: Да, простите, не двухкадычный, двухкадыковый спидач. Вот. Эти как бы существа в то время, они, как ни странно, выживали. Почему? Потому что вот при раскопке и нахождении этих костей не было обнаружено у них двух кадыков. То есть, значит, вот эта болезнь, именно спидовень, он как бы поражал тех, у кого не было двухкадычия. Поэтому все-таки я просил бы вернуться вот к той теме, что насчет клин-клина, потому что, значит, двухкадычие — это клин, а спидовень — это клинь. Ну да.
1: Да, вот я еще, так сказать, в рукописи читал, что раньше очень, вот если о моде говорить, очень модно было делать черепные гравировки. Вот, то есть особо именитым гражданам вырезался определенный кусок кожи, но обычно это на лобной части черепа, и там делалась гравировка посланника, то есть послание, так сказать, потомкам, потом либо просто рисунок, этот рисунок, даже вот если это делался шифрованный, то там вкладывали специальную пластину, чтобы как бы на лбу прям морщины вот были как будто.
0: Или вот, вот послание потомкам.
1: Да, то есть это все зашифровывалось. А если, допустим, человек хотел это сделать ради красоты, то есть надо было украсить как-то лоб.
0: Там фотографии что... любимой баронессы.
1: Вырисовывался какой-то силуэт, но не вкладывалась никакая пластина, и кожа принимала вот этот силуэт.
0: Да, то есть как
1: то
0: барабан.
1: Дамы очень любили себе там цветы.
2: Но это только один из жанров, потому что все ведь развивается, и искусство гравировки на костной развелось в искусство на костной барельефности.
0: Да,
2: это
0: да,
2: не
0: да,
2: каждый мог позволить. Да. Вот, и в конце концов, опять
1: это, по-моему,
2: же,
1: в этой же рукописи.
0: В этой же рукописи.
2: Да,
0: там
2: да,
0: даже есть гравюра, изображающая, так сказать, человека-башню, у которого, в общем-то, была выточена башня из головы.
2: Но выше...
0: То есть, как его можно было взять, как вот ферзя, и двигать прямо.
2: Но высшее достижение — это сменная барельефность. То есть от доноров, от добровольцев брались сменные части.
0: Почему? Не обязательно. Не обязательно. Они, в принципе, да? И менялись. Там же были как бы в то время хирургии, творила чудеса. Вот если, например, в этой же рукописи просто какой-то анекдот в анекдотической форме, извиняюсь, в общем-то, рассказано очень коротко, если вы помните, о филиппинских мастерах кого-нибудь порезать. Потому что как бы в то время европейская медицина, она творила большие чудеса, нежели
1: конечно,
0: пресловутые.
1: И вот в рукописи написан даже такой факт, что именно европейские мастера хирургии сделали, так сказать, искусственного сиамского близнеца.
2: Но это интересная редакция, потому что, видимо, я знаком только с монпельевской транскрипцией этой рукописи. Видимо, существует еще какая-нибудь.
1: Но вы, видно, не копнули дальше.
0: И к тому же эта рукопись, она, в общем-то, оспаривалась многочисленными учеными тех времен. Вот ведь в каждой пещерке в то время была своя лаборатория.
2: Интересно, что-то... интересно. А, дело в том, что, наверное, я как бы стал жертвой закрытости фондов.
0: Естественно, но мы все стали жертвой вот закрытости этих фондов, и только теперь вот эта информация до нас дошла, мы можем
1: во времена
0: поделиться,
1: гласности, так сказать.
0: Да, мы можем поделиться ей с нашими, собственно, радиослушателями. Да, но каким-то образом, значит, двухкадычий вернулась сейчас сюда. Вот вы, так сказать, с прохладного укута. Вот, вообще изначально.
1: Я могу объяснить, почему.
0: Да, да,
1: это
0: пожалуйста,
1: стало.
0: Да, если можно.
1: Вот, дело в том, что второй кадык – это в некотором смысле еще мозоль. Вот, если взять такой факт, что когда людям холодно, они надевают шарфы. И как бы вот кадык, он начинает тереться о шарф. А всем известно, что как бы шарф состоит из шерсти. А шерсть, она имеет такую тенденцию, как электризоваться. Вот. И вот нейтроны, прошибая кадык, они, общаясь с электронами, они создают, так сказать, инородное тело, которое мы называют, так сказать...
0: Понятно, но это также можно сказать, что это бабочно-шарфно-галстучный кадык.
2: Это эпителиальная форма двухкадычия.
0: Ага.
1: Ну, как бы есть во всех медицинских раскладах есть разные теории. Вот это как бы одна из этих теорий.
0: Ну, а если взять, скажем так, все-таки, ну, вот, скажем, эту вот эта теория, она, ее можно, так сказать, подогнать под рамки посттравматического кадыкового расперды. Ну, в принципе, поскольку, значит, шарфный натер, как и галстучный, бабочный натер, воротниковый натер. Вот, все это, в принципе, можно, кстати, ладонью натереть. Проводились эксперименты. Берешь, кладешь, знаешь, перегибаешь шейную и начинаешь ладонью втирать.
2: А что да. вы думаете, а жилетно-шиковый натер не существует?
0: Конечно.
1: Главное в этих экспериментах не забывать про состояние электронов и нейтронов.
0: Да, но тем не
1: только
0: менее...
1: Только лишь их взаимодействие создает благоприятную почву.
0: Но это, скорее того же, не посттравматическое, а, скажем так, химическое. Химическое распределение.
2: Электрохимическое.
1: Даже такие случаи присутствовали, что если кого-то когда-то в жизни ударяло током, то, соответственно, в будущем ему предвещается двухкадыковость.
2: Ничего подобного. Наоборот, это отток электронов совершенно во внекадыковую область.
1: Нет, тут происходит сталкивание нейтронов и электронов.
0: А может быть, это зависит от того, в каком месте, значит, стоит персонаж? Ну, скажем, если вот он стоит под дубом, это и одно. Молния, а если он стоит босиком, в общем-то, в ванной, наполненной по щиколотку водой, то это другое совершенно.
2: Я думаю, кстати, есть в ваших словах вот рациональный такой.
1: Это только лишь определит вид второго КДК и все, его образование.
0: Кстати, вот дело в том, что есть такое понятие еще в этой рукописи, как зеркальный кадык. То есть, который прям как две капли воды похож на основной. И хирурги даже тех времен, когда еще, значит, с двухкадычем боролись с хирургическим вмешательством, они терялись, дескать. То есть нельзя было...
1: Какой поставить... вырезать?
0: Да, какой вырезать? Они были так похожи, на всякий случай не вырезали ни один, или вырезали оба, или один на удачу, дескать, гадали. Это самое, какая у них была эта пословица. Тра-та-та, тра-та-та, подарите мне кота. И там бух, вот если тра-та... Ну, или на пальцах выкидывали так раз, там, если четный, один вырезали, если не четный,
2: то кстати, они некоторые советовали вот новорожденным матерям отмерять пропорциональность кадыковости и заносить специальные метрики.
0: Кстати, вы сейчас совершенно правильно сказали, это не была оговорка, а действительно, ведь тогда уже рождались дети, внутри которых тоже уже были дети, и сразу та, которая родила, уже была бабушкой. Вот недавно был такой случай зарегистрирован, вот, поэтому совершенно вы не оговорились. А что вы сейчас хотели сказать?
1: Я хотел сказать, что вот эти вот ошибочные подсчеты, когда там на пальцах выкидывали, приводили к тому, что человек засыхал изнутри. Вот. Дело в том, что кадык, его, так сказать, обязанность в организме – это уравновешивать количество воды в организме. Если вырезать не тот кадык, то как бы это равновесие нарушается. Влага, соответственно, она тяжелее воздуха.
0: Начинается водянка.
1: А нет, она начинает, так сказать, опускаться вниз. И, так сказать,
0: да,
1: выходить из...
0: диафрагма в первую очередь, кстати.
1: И выходить из организма естественным путем.
0: То есть как бы посредством каната и, значит, мытья палубы.
1: Да.
0: Ага, но это же не так плохо, значит, происходит промыв почечных, значит,
1: не,
0: мешочков.
1: Не, ну, происходит верхняя высушка организма, обезвана, а так как организм...
0: И происходит в дальнейшем кеглеобразность организма, то есть,
1: да.
0: Как бы вот поэтому и появляются люди кегли на улице.
2: И питательные,
1: ну,
2: свойства, питательные свойства воды совершенно не используются организмом, она какая
0: да.
2: есть такая, и отфильтровывается.
1: То есть даже пробовали делать воронку на макушке и постоянно заливать туда воды, чтобы не произошло продление жизни.
2: Ну, это подобно тому, как у вас, например, задний сальник протекает, и вы можете лить сколько угодно.
1: Ну да.
0: Ну где-то так. Ну канат дырочку найдет.

0: Поставили палочку вертикально перед собой, на вытянутые руки, ноги соединили вместе. Сделали вдох, а на выдохе плавный наклон. Выдох и растянули себя. Вот руки идут вперед, выдох. Опять вдох и на выдохе плавный наклон. Растянули, вот-вот-вот потянулись. Вот, опять межреберные мышцы растягиваем, чтобы включались мышцы межреберные в дыхание. Очень важно это. И еще вдох, ровненько стоим. И плавный выдох. Хорошо.
1: И я напоминаю нашим глубоко уважаемым, что в гостях в программе «Мармаранси» сегодня Татьяна Анциферова, певица. Голос ее мы только что слышали вот в композиции, прозвучавшей выше. Я после вот своего отъезда, в общем-то, где брал мощные уроки филологии, унт русского языка, научился говорить, наконец, что твой Тургенев. Соответственно, композитор Владимир Белоусов также у нас в гостях и Айрат Дашков. Человек вам весьма тоже известный и близкий, к тому же вот, в последние наши благотворительные вечера он раздавал здесь, в студиях Москвы, в общем, пироги испеченные. Правда, пироги, честно тебе скажу, у тебя в этот раз не получились. Все-таки тебе нужно переквалифицироваться назад, туда, в пивоварню и так далее. Но давайте уже непосредственно начнем говорить о том, что меня больше всего волнует. А что может меня больше всего волновать в данный момент? Конечно же, состояние нашей нынешней эстрады. Вот мое видение, да, нынешней ситуации. В свое время, когда я был грудник, не столь лохмат, как сейчас, да, видите, у меня шерсть какая вот отовсюду прет. Дико я ненавидел, ну, как и большинство вот людей моего тогдашнего поколения, так называемый совок, то есть огромное количество ВИА и прочих каких-то предметов, которые... Ну, выглядели такими социально приглаженными, да, уже в то время наиболее продвинутая часть молодежи, ну, к которой я осмелюсь себя причислять, да, слушали там Назарет, там Black Sabbath и так далее. И все это вот, вся эта советская эстрада вызывала дикое отвращение, за редким исключением. Были, конечно, исключения. Затем настал такой переломный момент, когда дико покатила вот эта магнитофонная волна, Рай, ты вот его тоже наверняка помнишь, как-то андеграунд его называли, и он составил мощную, в общем-то, альтернативу вот на рынке потребителей музыкальной продукции, собственно, то есть когда все вот эти ВИА резко сошли на нет, особенно потом, когда начался там прорыв, я помню, Генрих там кричал, ура, говорит, Сашок, пуповина перерезана, это прорыв, так и сказал Генрих. Ныне покойный, кстати. Смешная смерть, помнишь, да? Человек отравился арбузами. Вот, да. Но зато поел хорошо перед смертью. А вообще, честно говоря, подонок был. Знаете, неприятный человек. Ну, речь не о нем. Так вот, все эти ВИА резко сошли на нет. Когда рок-музыка стала, скажем так, уже официальной, монстры рок-эстрады замелькали по телевизору, что твой Кобзон... вроде бы как-то все встало на свои места, да? И что мы видим сейчас? Значит, в лице, опять же, никогда не дающих мне покоя коллектив, как там Сделки, Дрестящие и же с ними, мы, в принципе, наблюдаем более технически оснащенные ВИА тех же времен. То есть та же невзрачная, несмотря на свою какую-то внешнюю блескость, да, волна, которая опять же начинает составлять серьезную, заметьте, серьезную, на мой взгляд, конкуренцию. Вот, как вы правильно сказали, Владимир, искренности, да, искренность, это когда людей прет.
2: И тот же Кобзон, кстати сказать.
1: Да, да, который все время говорит, что вот, дескать, я уже ухожу.
3: Я ушел, но я еще тут.
1: Да. Кстати, тут еще такой момент. Я, например, как-то слабо верю, чтобы Иосиф Давыдович, его отчество Давыдович, да, если бы...
4: Давидович.
1: Если вот он, сидя в студии, да, я не представляю, например, говорит там Федя, да, ну, все мы знаем звукооператора Федя, да, сделай там ведущий барабан, там, надо повыше немножко, да, и там холл на него поразмазанный. Мне кажется, что Иосифу Давыдовичу совершенно безразлично, как звучит, в общем-то, ведущий барабан на его записях. Вот Джо Кокеру не безразлично, поэтому Джо Кокер — это Джо Кокер.
2: Но он же еще руками может что-то делать.
1: А он такие козя-базя, да.
2: А этот только другим способом.
3: Не, ну чего, ты же сам говорил, когда-то Волось участвовал.
2: Да?
3: Говорил, что он очень хорошо с нот поет. То есть он приходит, не знает песни.
2: Нет, он профессиональный. В этом-то и трагедия вся.
3: Ему дают ноты, он сразу ее поет.
2: Профессиональный человек.
3: Сразу вот так.
1: То есть как Кобзон вы имеете в виду.
3: Да, да, да, да.
1: Но здесь речь немножечко о другом, что он... Например, магнитофон, если в него вставить кассету, он тоже сразу играет. Речь-то идет о душе, Татьяна. О душе. Об исполнительской душе. Человек... Хорошо, берем пример, да? Вот есть такой певец Сергей Градский. Вот он с длинными волосами мощно поет. И
2: Саша, Александр.
1: А, да, извините. Совершенно верно, да? Голос отличный, согласна. Но он же не понимает, что делает. Что дитя мало. Вот он стоит, глазенки вылупил. Ну, соловей, чистый соловей, да? Вот это... И возьмем Тома Уэйтса, прямая противоположность. Ну, у Тома Уэйтса замечательный голос, но когда он просто читает какие-то свои стихи на чуждом нам буржуазном языке под бренчащий рояль, это вставляет больше, нежели самые душевные песни, вот душевные, неправильно я сказал, технически сделанные песни господина Градского. Вот в чем вся фишка, на мой взгляд.
2: Ну, это, я не думаю, это, наверное, я Сашу знаю давно очень, и знаю, когда у него были глаза, но нормальные, человеческого типа, и трогали, это, правда, было лет 20 назад.
3: 77-й год.
2: Ой, даже больше.
3: Мы его знаем с тех пор.
2: А сейчас я просто не вижу, что он делает, поэтому ничего не могу сказать. Вроде он в Японии что-то делает.
1: Наверное, поддельные магнитофоны Panasonic.
2: Ну, что-нибудь, да.
1: Но все-таки вот насчет моей вот этой сентенции. То есть не чувствуете ли вы такой дикий скачок назад, причем в самом плохом смысле этого слова, но на новом техническом уровне? Ну, синтезатор там поновее, вместо там этой Yamaha PSS, у них сейчас появился там какой-нибудь там Korg.
2: Нет, ну это... Сейчас это называется стрип-поп. Стрип-поп. Или стрип-пуп. Когда что-то видно, а и стриптиз одновременно.
1: Вот меня, кстати, еще удивляет. Тут недавно, не помню, как называется коллектив, да это, в общем-то, не важно, потому что их, ну, как рыб вот в нашем аквариуме, вы видели его,
3: а
1: да?
3: Вы опишите, мы, может быть, вспомним.
1: Но я скажу, то есть там группа такая-то, да? Uh-huh. Это солистка, ну, какая-то там Каламя Киё, к примеру, да? И там такой-то, такой-то, еще такая-то, такая-то, много фамилий, балет.
3: Uh-huh.
1: Вот как, ну... Нет,
2: стенка.
1: Я же не против балета.
2: Стенка. Балет – стенка. Бэкграунд сзади.
1: А, да, вот. Ну да, там вот эти движения все тоже, кстати, совершенно одинаковые. Так что с этим делать-то? Что делать с этим мощным надвигающимся мраком? Кстати, если вот верить... словам Иосифа Фейербаха, младшего брата того самого Фейербаха, то все же по спирали, да, идет. Значит, вслед вот за такой совершенно уже озверевшей в плохом смысле этого слова попсовой. Попса-то она тоже грамотная бывает, да, хорошая. Но вот именно эта плохая попсовая волна, вслед за ней должен прийти совершенно какой-то свирепый андеграунд, исходя из этого. То есть, ну, вообще страшный. То есть, не знаю даже, я уже пугаюсь. А дальше, вслед за этим страшным андеграундом, мы можем увидеть новых рок-монстров. Ой, я даже боюсь вообще представлять, что это будут за люди, а?
2: Ну вот, жаль, что опять будет Иосиф Давыдович опять там. Или это позже гораздо...
1: Я вот, кстати,
2: или не жаль даже.
1: Вот насчет Иосифа Давыдовича.
2: Наоборот,
1: это же певец эпохи. Ну, вот согласитесь, да? То есть,
2: да.
1: То есть он, по-моему, как-то и не стареет.
2: Ну и да. А они-то все не стареют. Их эпоха и продолжается, нет?
1: А вот кто может его заменить? Вот есть ли сейчас такой же масштабности, вот как Иосиф Кобзон, столб, я бы сказал?
2: А их отправили уже всех. Все оставили. Ну да, они же вот как мешают под ногами, там кто-то их раз сразу. Есть только такие сатрапы, там, кремлевский соловей там.
1: А это кто?
2: Левушка такой есть, Левушка.
4: Ну, Левушка тут.
1: Это такой маленький-маленький вот этот.
3: Ага.
2: И пузатенький такой.
1: Но есть еще, кстати, Ящер тоже у нас присутствует. Вот. Но это все-таки не та политическая песня. Я вот, например, вспоминаю те вот опусы Иосифа Давыдовича, как то
2: хотят ли русские войны?
1: Да, совершенно верно. Вы знаете, трогает. Будь ты здоров. Трогай, да? Вот. У Ящера пока что не трогает ничего. То есть,
3: а Ящер это кто?
2: Ну, вот этот, который перекапывает и там заливает, чтобы не переносило из области в область.
3: Ну, да, а что, он петь умеет, что ли?
1: Ну, перекидывает еще иногда. Он как-то перекапывает, то перекидывает. И, кстати, вот повсюду это вот у него получается какое-то перекапывание, перекидывание. Вот во многих местах как-то единовременно. Мы порой даже вот удивляемся. То есть повсюду видны взбугивания, вспучивания или впадины какие-то. И все это, на самом деле, дело рук глупо.
2: А вздыбливание?
1: Вздыбливание два было. Два вздыбливания. Одно вот было в 98-м году у него, совершенно мощное, но оно...
3: А где я была в это время? Что-то я не видела вздыбливания. А
2: вы... На кухне было, как всегда, что-то.
3: Ой, ну я не могу сказать, что я любитель.
1: Ну, кстати, совершенно правильно, потому что вздыбливание было мощное, но, как выяснилось, пустотное. То есть быстро достаточно это все спало. Но зато это место заняла бензоколонка, поющая очень неслабо. То есть вот как-то она такой прорыв устроила. Генрих покойный сейчас бы воскликнул: «Саня, это прорыв number two». Я знаю английский язык. Да. Вот. Ну так что же нам делать вообще с этими всеми вещами? Как нам вообще быть и спасать ситуацию? Как воспитывать будущее поколение, так сказать? Как ему прививать вкус? Вот вы люди с опытом.
2: Да, мы воспитываем сына. Кстати.
1: Но это, кстати, знаете, что мне напоминает? Не хочу никого обидеть. Это мне напоминает позицию где-то 20 лет назад нашей православной церкви, которая говорила: у нас своя кухня, но она была поставлена в церковь в такие условия. У нас свои винные погреба, что творится снаружи, это нас не интересует. Я говорю о воспитании глобально, потому что вы воспитаете своего сына хорошо, он не будет подонком, не будет никому должен денег, но вокруг все будут, то есть должны друг другу, и он окажется один на один со свирепым щетинистым миром, у которого лицо страшное, как вот у человека на этой фотографии.
3: Ой, да. А мы не боимся все равно тебя.
1: То есть нужно ведь каким-то образом свои сферы влияния вот эти распространять на всю молодежь. Вот я, где спрашиваете, я был все это время? Я с плакатами ездил, дескать, там это «люби маму родную» у меня на одной руке было, на другой там «не кури папиросу». И вот ходил по дорогам, по всем, по губерниям, чтобы дети... Ты, Арак, что ты на меня так смотришь? Ты как-то с недоверием вообще был.
5: Нет, я очень увлекся эмоционально.
1: Ну хорошо, вот у тебя будет ребенок, да? Я вижу, ну не у тебя, конечно.
3: Не сегодня, завтра.
1: У подружки твоей. И нельзя же замыкаться на воспитании только своего ребенка, особенно нам, людям искусства.
5: Ну, тут, видишь ли, речь идет о том, что, конечно, нужно, но если у нас такая возможность, и я считаю, то, что мы здесь с вами находимся, мы уже эту возможность используем. Правильно? Вот. А в доказательство моих слов...
2: Знаешь что, Айрат, я думаю, что в доказательство, если бы привлечь к этому делу пару олигархов, понимаешь, тогда бы...
5: Нам надо найти союзников среди олигархов.
2: Вот надо искать. Вот это самое перво-наперво, что нужно сделать.
5: Давайте обратимся к ним в эфире, что мы среди олигархов надо ищем капельку... себе союзников,
2: да,
5: если
2: тогда
5: они поймут.
2: Мы можем справиться с этой задачей.
5: Масштаб проблем, которые мы ставим.
1: Но тут есть другой момент. Я, опять же, не буду называть имен, да. Но вот один из людей, который причисляется общественным мнением вот к упомянутой вами категории, он пытался как-то сделать такую школу таких юных, в общем-то, бизнесменов, сокращенно ЮБ. Вот, они рассекали все, в общем-то, в белых рубашках, в узких галстуках, селедках, в общем, дико купались в холодной воде по утрам, вообще, когда ни попадя купались, не пили, обучались, ну, то есть, по крайней мере, в то время, когда у нас в России думали, что ноутбук это, в общем-то, жеребенок из какого-то китайского мультфильма, они уже умели им пользоваться, даже ноутбук не изобрели еще, они уже умели пользоваться и так далее. И что мы сейчас видим? Мы видим вот этого купальщика самого, который рекламирует какие-то здоровые товары. Вот. Куда делся весь этот молодняк, кстати, умалчивается. Заметьте, умалчивается. Я не уверен, что в какую-то такую стройную вот схему воспитания детей, да, на верхушке которой стоит, ну, человек при бабках, как мы говорим про лаве, вот, может вписаться человек со стороны. Простой парень с окраин, вот как вот этот вот на этой фотографии левей. Видите? Вот.
2: О, очаровательный малыш.
1: То есть мы... А учитывая, что это девочка, да, хороший бутуз. Поэтому это получается такая весьма... Ну, система, опять же, уже заведомо элитная. Заведомо элитность. Где в дело вступают олигархи, там, к сожалению, возникает элитность.
5: Нет, почему? У них есть возможность расширить рамки элитности до каких-то всеобщих массовых. То есть поделиться тем, что принадлежит элите, с огромными массами населения. Не совсем. Но самым необходимым не мешало бы.
3: Но они этого не хочут
5: делать. Не хочут.
3: Не хочут.
5: Может быть, они просто не знают еще. И вот мы, собственно, сегодня с вами здесь именно для того, чтобы дать им возможность узнать.
1: То есть попросту, чтобы открыть глаза, как это в свое время сделал, в общем-то, один персонаж, чуваком по кличке Вий.
5: Да.
1: Ну, в известной всем повести, да. Ну, кстати, вот, опять же, с другой стороны, ведь все вот люди при деньгах, живущие в этой стране, большинство, по крайней мере, да, они уже как-то, скажем так, одной ногой там. Вот обратите внимание, да?
3: Где?
1: То есть он вроде тут ведет активную деятельность политическую, иногда там пропагандистскую, финансы через него мощные гуляют, а он гражданин еще и другой страны вдобавок. То есть и скажи, поди, после этого, что в Рашке нет демократии, а?
2: Ну как нет, да. Есть долгая.
1: Полнейшая, да. Вообще, да. Есть у кого что-нибудь добавить после вышесказанного?
3: Нету.
1: Ну тогда я предлагаю...
2: Мы пришли к консенсусу.
1: Да. Предлагаю послушать композицию, которая принадлежит уже вам, да, Владимир? Вы, может быть, что-то расскажете нашим уважаемым о том, как это создавалось? Потому что я не представляю, что мы тут... Ну, это домашняя студия. В каких условиях? Или какая-то...
2: Это дома-хоум-студия.
1: Вот это весьма интересно.
2: Это создавалось с Адиция. Это и пишется при помощи вот приспособлений под названием компьютеры, всякими плагинами, которые там внутри, всякими программами. И все получается само собой. Я, то есть, практически не принимаю участие в этом.
1: Мы работаем в Кубейсе?
2: Мы не работаем. Мы работаем в Кубейсе, в Сейшен Эйте. Ну, иногда в Кубейсе. Угу. Когда это удобно.
1: Понятно. Вот, кстати, я весьма заинтересован этим сообщением о домашних студиях, да? Ну, вообще, это позже. То есть, может быть, вы нам и всем радиослушателям...
2: Ну, я хотел...
1: Мастер-класс я хотел послушать.
2: Да, хорошо, конечно.
1: Потому что все-таки...
2: Хотя я в этом мало понимаю, но...
1: Да я тоже.
2: Вот здесь большие специалисты. Саш, извини, пожалуйста. Я хотел дополнить вот предыдущий наш Карн, вот то, что мы говорили там. Понимаешь, вот странная вещь. Вот они уже поняли, что на BMW, да... Быстро едет, да, прием сумасшедший, все нормально, да. А вот еще с музыкой, что-то у них башка еще не привыкла к нормальной музыке, да, и они не замечают, они поддерживают вот это вот, то, о чем мы говорили вот перед этим, да, вот эту поп-культуру, вот, которую они еще не понимают, что это такое, да. А вот ту вот, которая вот грядет и придет, они еще не знают, вот им нужно как-то подсказать.
1: Вы знаете, я вот... такая теория у меня была, я как даже о ней говорил неоднократно, что все-таки люди, ну, которые так уже ездят на BMW, они, ну, не совсем юные, да? То есть им уже, ну, как минимум, большинству за 25 лет. Значит, если мы откинем 20 лет назад, опять же, то есть период становления, во-первых, ну, какого-то интеллекта, грудничка, да, потенциального владельца BMW в то время, и самое главное, период становления у него слуха, то есть способности воспринимать музыку на слух, а то в то время он слушал классическую музыку через кухонный брехунец. Это искалечило огромное количество людей. И поэтому, например, ну, та же вот Вика Апина, да, и прочие вульгарно весьма записанные пьесы...
2: Это настоящее имя Вика, да?
1: Да.
5: Может быть, и псевдоним, кстати.
1: Сейчас модно брать, да, там Каролина, Кристина и так далее псевдонимы. На самом деле, всех их зовут простыми русскими именами.
3: Вера.
1: Наташка, Верка. Да. Вот.
3: Клава.
1: Нежели слушать, на их взгляд, какую-то плоскую по звуку пластинку Брайана Ферри. Хотя она записана дико профессионально, и получаешь удовольствие даже, может быть, не от музыки, а от того, как эта музыка записана. Это, ну, на мой взгляд, это вот первоисточник. Отсюда вся беда.
3: Да.
2: А какие оформления были альбомов художественных?
1: Да.
2: Художественные оформления, да? Между прочим,
1: Да. А вот буквально 3-4 года назад, когда вот зарождалась эта новая волна, вот вульгарная новая волна новых технически оснащенных ВИА, я удивлялся. Ну, вы знаете, что я владею 2-3 типографиями, я не считал.
2: Так это далее. Вот это была 5-я уже.
1: Нет? 5-я, которая сгорела. Вот. Но я, честно скажу, у меня выхода не было, Владимир. Я там печатал денежки фальшивые туда-сюда. И они как награды, налогу и все. Я думаю, да подпалить лучше. И типа, что ты круто. Иск о банкротстве, ну, отмазался. Ну, а что сделаешь?
3: Удалось все-таки.
1: Удалось. Ушел. Увильнул. Вот.
5: И новая волна.
1: Так они что делали в типографии? Я захожу, тебе говорю, что мы тут делаем? Оформляют, значит, пластинку для какого-то вот нового исполнителя. Я говорю, а что ты делаешь? Что это за дебилизм такой? Смотрю, фотокарточки какие-то. А вот, говорит, он хочет, типа, чтобы вот везде была его рожица. Короче, на всех пластинках его рожа. То есть, что они делают? Тупо берут, сканируют фотокарточку, лепят, подбирают шрифт, там блестки какие-то. Ну, вот художественной работы нет никакой. То есть это возвращается...
2: Ужасно.
1: Ужасно. Это просто, я бы даже сказал, художественный фашизм, сокращенно ХФ.
2: Ну, может, послушаем что-нибудь?
1: Безусловно.
2: Из моего.
6: Телефон прямого эфира 203-19-22.

0: И мы продолжаем беседу с Татьяной Анцифровой, Владимиром Белоусовым и Айратом Дашковым. Вот сейчас у нас была такая вне эфира интересная беседа. Мы, конечно, постреляли из моей новой винтовки с оптическим прицелом по антеннам модных дорогих автомобилей, которые внизу снуют. Кстати, Владимир, вы весьма ловко сшибли вот два маячка этих проблесковых.
1: Ну, у меня мощная машина. У меня кенгурятник стоит. Я же езжу на мощной машине.
2: Я надеюсь, я не по ней попал.
3: Нет, она дома осталась.
0: Вообще, если я говорил, отдача сильная. Но мы в следующий раз тебе ружо привяжем. Угу. Будешь стрелять с привязанного ружа.
1: Я их раздвигаю, когда едут. Их чуть подвигаю. Ну что?
0: И мы вот говорили о вообще влиянии как-то, назовем это так, правящей в данный момент времени партии, да, ну, политического движения на искусство в целом. Ну и, соответственно, искусство же формирует человека. Да, вот я ваш пример.
1: Тут это в комплексе нужно рассматривать. В комплексе. Потому что вот возьми, например, такую вещь. Экономика, да? Паршиво все, да? Угу. И точно так же, вот, значит, экстраполируя на музыку, тоже не очень хорошо, паршиво. Экономика. Но все это одно и то же. Это звенья одной цепи.
0: Ну, я даже вот, может быть, немножечко... Вообще, звенья одной цепи, согласен, но то, что музыка стоит в данной цепи все-таки раньше, потому что музыка формирует личность, личность в дальнейшем уже, так сказать, планирует экономику и так далее. Если согласитесь, что там, человек, который слушает Маргариту Распутину, там никогда не будет рядышком даже находиться в одном, извиняюсь, в сортире с человеком, который слушает Боба Марли, потому что человек, который слушает Боба Марли, просто не пустит данного, в общем-то, человека туда, к себе. Согласны?
1: Ну, да, это звенья одной цепи. Маргарита ее зовут.
3: Делает штаны.
1: Да,
3: звенья одной цепи. Если его не пустят.
1: А ты что скажешь?
3: Да, но если у нас будет музыка на 3 с минусом, то экономика тогда еще ниже. Поэтому нужно музыку все-таки хотя бы на 3 с плюсом поднимать.
0: Мне довелось, так сказать, я сам книжки не читаю полностью, да, у меня есть специальный штат людей, которым я, ну, например, я хочу прочитать там, Льва Толстого, да, там, все тома, я говорю, составьте мне краткий конспект на 50 страниц Льва Толстого, только художественно, они мне быстренько, раз, специальные службы, я пролистываю, вроде как в курсе, ну, вы знаете этот метод, да, ну, я же человек занят.
1: Это правильно.
0: Да, я же занятый человек. Вот мне довелось, это как пример, просто так же в виде конспекта прочитать книгу Коржакова, которая называлась «Борис Ельцин от заката до рассвета». Так вот, что слушал Борис Ельцин из музыки? Судя по, если верить Коржакову, была вот эта «Один лишь раз, по-моему, сады цветут». Ничего против песни не имею. Но если она одна постоянно вот так крутится, это Анна Герман, да, по-моему?
3: Да.
0: То это все-таки... Ну и вообще, как так? Как может человек, да, попросту говоря, заведовать целым государством, если он не искушен в музыке? Я вот эту...
1: Это нереально. Это
0: вообще нереально. Это должен быть человек-самурай, да? Вот человек-самурай, который во всех видах искусства прежде всего образован. А уже второй — это экономика. За него это сделают его экономисты, грамотные, которых он подберет, так сказать, основываясь на своем вкусе, на своем вот опыте, на своем мироощущении, которое вот воспитывалось этой музыкой. Я так это понимаю.
3: Не, но все-таки Ельцин-то, он же где-то там в селе воспитывался у него, поэтому и вкус такой был.
0: А что в результате?
3: Один раз.
0: Что в результате мы имеем?
3: Ну, сейчас президент, по-моему, более городской.
1: Упадок села.
3: У нас, по-моему, сейчас более городской президент.
0: Ну, мы не
3: знаем.
0: Хотя
3: я бы его, конечно, чуть-чуть бы... Мы
0: пока что мы не сканировали, так сказать, его музыкальные пристрастия, но рано или поздно они проявятся.
1: Президент, личность должна быть гармоничной. Гармоничная.
0: Да! А вот тут пришло следующее сообщение на наш пейдж. Не ругайте нашего Градского, не обзывайте его Сергеем. Лучше послушайте его вещь «На смерть поэту Высоцкому». Там души больше, чем у вашего Стинга. Подпись, сейчас я скажу, кто подписался. Подписалась Алла. Алла, я, конечно, могу ошибаться.
1: Да, Алла, она зря это говорит, потому что даже наш приятель, мы же по-доброму, если мы что-то говорим, мы же не имеем.
0: Это во-первых. А во-вторых, я считаю, что Владимир Семенович настолько самодостаточен, что любые там попытки написать что-то на смерть Высоцкого, это просто спекуляция.
1: Да, мне это кажется, даже это некрасиво просто.
0: Некрасиво, поэтому...
3: А что, Саша написал, да?
0: Ну вот, судя по заявлению Аллы, да. И вообще, Алла, я бы вам не советовал вот ставить, в общем-то, господина Стинга, который, на мой взгляд, просто, ну, один, ну, в общем, вышка, грубо говоря, да, в музыке и в искусстве, вот в один ряд с... Да.
1: Да мне кажется, вообще, Алла, наверное, когда слушает Жванецкого, она плачет. А не
0: или смеется.
1: Нет, плачет.
0: Ну, в общем, реагирует, потому что я никак не реагирую, например. Вот, кстати, интересное сообщение к вам, да, уже. Можно ли узнать, в каких странах вот вы побывали, и есть ли у вас высшее музыкальное образование? Ну, это обычный вопрос мне часто, когда я прихожу устраиваться на работу. Я вам не рассказывал, нет? Это нет?
1: Нет.
0: Я же чем еще занимаюсь? Мне же интересно. Я сейчас в последнее время хожу в разные конторы постсоветские, да, и в новые конторы устраиваться на работу. Вот. То есть куда-нибудь приду курьером устраиваться и начинаю людям что-то втирать. Ну, они там вопросы разные. А где вы раньше работали? Ну, я там плету не весь чего. Смотрю за реакцией. И знаете, практически в 90% из 100 меня принимают. Ну, я, естественно, потом не появляю, а из офиса прихвачу то барсетку. Ну, как обычно, да. Ну, это, наверное, я уже зря рассказал. Ну,
3: а кто в каких странах? Ты или я?
0: Вы оба, видимо.
3: А мы вместе
1: живем в самой большой стране. Мы самодостаточно живем. Зачем
3: нет,
1: нам
3: где-то? Ну, ты был где-то там.
1: Ну, я был везде.
3: Он сам был, а я сама по себе. Мы в течение 30 лет...
1: В разных странах.
3: В разных странах были. Вместе никогда за границей не были, кроме Украины.
0: А это, кстати, правильно. Я тоже считаю, что вот нужно ездить порознь от супруги.
1: Вместе, это же опасно, можем остаться где-то.
0: Это, во-первых, да, не везде примут, а во-вторых, ведь всякое бывает. То есть, ну, например, вот вы же как мужчина, да, немножко подвыпили, скандал учинили. Еще что-то.
1: Как там. Правило.
0: Да, ну к чему это? А, Татьяна все это видит, опять же, визг этот женский, я не люблю. Вот. Как где стрельба, они визжать. Вместо того, чтобы ложиться, они... Милиция! Да. А приходилось ли вам, Таня, звать громко милицию какую-нибудь в вашей жизни? Вот прям орать так и слышно «Милиция!» Вот с таким акцентом.
3: Нет, не приходилось, по-моему. Может быть, приходилось, но я забыла. Я знаю, что милицию зови, не зови, она прокочумает.
1: Ну почему? Если наши друзья, они придут.
3: Не, ну если наши друзья...
1: Выпить на вечеринку.
3: Которые у нас под домом стоят, они, конечно, нам помогут. Охранники голландского посольства.
0: Голландское посольство?
3: Да, привет большой.
1: Да, мы под посольством живем.
3: Вот если только на них надеяться, то они прибегут. А так я вообще сомневаюсь.
0: Ну, я предлагаю вот сейчас давай самое время уже пообщаться с нашими уважаемыми в прямом эфире по телефону, да? Не будете вы против этого? Сейчас я тут найду эту. О, нашел.
1: Мы жаждем.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И мы поднимаем дуду. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Внимание наше к вам попросту беспредельно.
5: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Это говорит Вася Солнцевский.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Да, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: А вот вопрос можно?
0: Да.
3: А кому?
5: К Александру.
0: А, ну давайте, да, давайте.
5: Вот, значит, за какую команду вы болели, если, конечно, вы чем-то болели?
0: Вы имеете в виду вот это Кубок Европы, что ли?
5: Ну да.
0: Ну, я. Ну, скажу прямо, я вот за итальянцев болел. А почему? Потому что французам и так жирно было бы стать чемпионом мира уже и Европы. И вообще, в принципе, когда вот последний раз мы ездили со специальной миссией в Париж, в общем-то, то нашли французов весьма фашистующими по отношению к любым вообще, не только к русским, а вообще к любым национальностям, не говорящим вот на французском языке. И плюс у них в команде значительно больше наемников, собственно, чем у итальянцев. А у итальянцев есть Челентано. Вот так я сказал себе и болел за них. Это и весь вопрос. Может быть, у вас как-то есть вот по существу нашей беседы?
5: Да нет, пока нет, спасибо. О.
0: Да, я, видимо, я немножко это разочаровал. Вот, звонящего. Он, наверное, думал,
1: ну, что... Ну, а я за французова, ничего страшного. Мы же понимаем друг друга.
0: Конечно, конечно. Следующий звонок. Айрат, я вижу, ты тянешь руку, что ты хочешь спросить?
2: Я хотел послушать.
0: Что послушать ты хотел? Ну ладно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно к вам. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
6: Я вот в контексте ко всей вашей беседе относительно развития чего-либо взаимодействия с человеком хотел рассказать одну маленькую историю. Угу.
1: Ну-ка, ну-ка.
6: Пожалуйста, пожалуйста. Так вот, значит, прохожу я как-то недавно мимо нашего местного пункта охраны правопорядка, сокращенно ОП-ОП, общественный пункт охраны правопорядка.
0: Да,
6: и слышу я оттуда такие мощные рыдания. Мне стало любопытно. Зашел я туда, и что же я там вижу? Наш местный участковый Вася Кукарача плачет и рыдает, бьется просто в истерике. Вот. Я его спрашиваю: Василий, ты что, дескать, в истерике-то бьешься? А он мне начинает рассказывать. А надо сказать, у него некая странность такая была, необычная для участкового. Он выписывал все подряд компьютерные журналы и в ларьках их скупал просто пачками. Тратил на это все свои казенные деньги, ну и деньги от нетрудовых доходов. Там взятки, жильцов, кто без прописки и так далее. Ну, понятно. Вот. Он читал эти журналы до дыр, вычитывал там всякие новые примочки. Там клавиатуры, джойстики, мышки, мониторы новые. И мчался на радиорынок, все это оптом скупал, испытывал, и рецензии составлял, и в редакции все посылал. Он думал, что это все, дескать, на самом серьезе. Вот. А еще была у него такая фишка. Он когда играл в первый Quake, в компьютерную игру, он думал, что это, дескать, он на полном серьезе тут по полигону роботов гоняет и фашистов мочит. И вот какая-то сволочь ему сказала, что это все неправда.
0: Его пробило на слезу, да.
1: Да. Так он просто Станиславского изучал, наверное. Он вошел в роль.
6: Да нет, это абсолютно серьезно. Вот вы там шутите,
0: знаете,
6: а я серьезно.
0: Я еще вот, я понимаю, я могу рассказать вообще дикий случай, как, вот, касающийся компьютера вообще, да? Я тут недавно...
6: Я не закончил еще.
0: А мы думали, что уже, да.
6: Все. Вы знаете, у человека просто трагедия. Он в бешенстве жену пришиб и соседу глаз выбил.
0: Ну, правильно.
6: Представляете, тогда сколько народу пострадало, а вы там вот сидите.
0: А почему, почему он-то это самое в трагедии? Это у них трагедия.
6: Да у человека трагедия, у него, можно сказать, жизнь порушилась.
0: Да,
1: бедный
6: вот
1: Вася.
6: Вот, Саша, понимаете, вот он теперь деньги-то собирает с людей, а куда их девать, не знает.
0: Угу. Ну,
6: и
0: пусть...
6: все эту бандуру на помойку выкинул. Я пошел, подобрал, вот сейчас сам пользуюсь, а человека жалко.
0: Ну, сейчас вот тут следующее есть сообщение. Сейчас я его, кстати, зачту быстренько. Да, сейчас. Многие ругаемые вами музыканты отдают деньги в фонд помощи животным, в том числе и Градский дал деньги на 50 скворечников, пишет Куприян. Ну, надо только сказать, что он потом эти же скворечники вместе со скворцами сдал опять же куда-то. И, кстати, вот этот участковый пусть туда все сдает. А я вот про компьютер хочу сказать. Опять же, да, приезжаю внезапно в одну контору, у них там, ну, компьютер стоит, все как положено, модные автомобили почтенные под этим. Зимой дело было. Ну, я захожу, там, типа, привет, там, как дела, все обычно. Потом что-то смотрю за окном поля, а у них на пятом, что ли, этаже офис находится. По полю бегает человек. Я говорю, что он там бегает? А он говорит, а это вот мышь моя. И так ему это в мегафон там, слышь, чуть-чуть, ну, не буду говорить кличку, там, это, левее там пошел, тот раз так левее. У него, смотрю, курсорчик побежал. Должников так они вот исправляют, представляете?
1: Какой блеск.
0: Но зато как красиво и эффектно, да? Да. Сейчас тут еще так что-то. Вот, Алла все базитирует дико. Значит, Лермонтов не спекулировал, когда писал стихи на смерть Пушкина. Два гения могут друг друга понять. А Жванецкого я лично просто не переношу, пишет Алла. Ну, то есть, тем самым Алла говорит, что вот, то есть, Лермонтов и Пушкин — это как бы один уровень. И, в общем-то, Сергей Градский и Владимир Семенович Высоцкий тоже один уровень. Ну, вот видите, как.
1: Бывает заблуждение.
0: Да.
3: Ну, не знаю я знала Владимира Семеновича.
1: И Сашу знала.
3: А Сашу я знаю, да. Правда, мы о Сереже же говорили, а, наверное, девушка имеет в виду
0: я
3: Сашу.
0: Я все время путаю. Это и тот, и то, и на «С» называется.
3: Да? Да. Не, ну, может, это разные люди, мы о разных говорим.
1: А, может быть.
3: И Сережа Градский это один.
0: Сейчас Певцов.
1: Так, а Сережа Градский это же.

0: Очень хорошая, да. Он нас приглашал вот с Володей на Гамлета, но мы так как-то...
1: Особенно мне, да, понравился в этом, этот самый, ну, во всей этой истории следователь, который потом спрашивал, почему так много концертов дает.
2: Да. Пытался раскрутить.
1: За что?
0: За что?
1: Какие деньги?
3: А вы как свидетели?
0: Какие гроши? А мы как свидетели проходили, да. Там сложно. Но мы не будем вдаваться.
1: Нет, с тех пор у нас и денег нет, детки.
2: Конечно. То есть следователь все-таки свою работу сделал.
1: Перепугал нас.
0: Не один. Он нас преследовал по всему Радянскому Союзу.
2: Несговорчивый был. Вот еще сообщение. Дорогой Александр, видел у вас в таком-то журнале, но так и не понял. То есть вначале пишет, значит, не видела, дальше пишет, не понял. Из вашего интервью, почему русский шансон выдумали дебилы? Еще один вопрос. Почему у вас такой лоб, похожий на гармонию? А, дядь Федор пишет. Дядь Федор, ну дело в том, что ты же знаешь, что я являюсь чемпионом вообще мира по ловле муха морщинами лобными. Поэтому мышца эта у меня дико накачана. То есть, к примеру, когда я чиню автомобиль в своем сервисе, я ключи там не сую, как все наши механики, куда-то в нагрудный карман, а зажимаю, в общем-то, в лобную морщину. А что касается вот русского шансона, я не имею в виду жанр в данном случае, я имею в виду само словосочетание с точки зрения лингвистики. Оно очень тупое, да? Из серии, как там русский BMW или там эскимосский регги. Это, конечно, возможно, да, но это какой-то абсурд вот в этом плане. И когда из этого делают еще какое-то культурное какое-то событие, дескать...
1: Это дикость какая-то.
2: Полный бред. Совершенно неправильно. Это просто возмутительно! Да. Ну что, я предлагаю опять же послушать композицию, да.
1: Что у нас там?
2: Ну, номер 4 пьеса.
3: Венгерская песня.
1: Это для Аллы. Она поймет, о чем
2: венгерская композиция.
0: Зачем ты сказал? Я хотела задать вопрос, на каком языке.
3: Пардон, мы не успели договориться.
0: Это мадьярский язык, а не
3: венгерский. Может быть, придумаем какой-нибудь другой заковыристый вопрос?
2: Например, что есть столица Венгрии?
3: Да.
0: О!
2: Ну, послушаем, да, пьесу. Айрат, а ты пока заряжай.
1: Ну, кстати сказать, Але посвящаем, вот, которая донимает нас с Сережей Градским.
2: Безусловно.
1: А мы все говорим ей, что мы Сашу знаем, а она про Сережу все.

0: в принципе, еще раз вам напоминаю, что в гостях у программы «Моранси» сегодня певица Татьяна Анциферова, композитор Владимир Белоусов, Айрат Дашков, которому мы обязаны появлением в нашей студии вот таких гостей. Я вот еще какую тему хотел затронуть, Татьяна, вот вопрос к вам, да, ведь, ну, как-то вот певица, это, конечно, замечательно звучит, хотя я до сих пор не понимаю, почему, например, там женщина-секретарь, женщина-художник, женщина-врач, а вот как дело идет от певицы, почему вы не певец тогда, вот, женщина-певец, правильно, по логике?
1: Ну, да.
2: Ну, что, я, в принципе, могу певцом быть.
3: Я могу мужским голосом и говорить, и петь.
1: А можно еще чуть-чуть?
3: Главное море, священный Байкал. Мужским могу голосом и петь, и говорить.
0: Но, тем не менее, вот... Просто вот эти рамки у вас, они никак не стесняли, ну, скажем, вы певица, да, вот, и все, то есть как композиторская какая-то, у вас есть жилка, или пробовали ли писать стихи, ведь огромное количество женщин в искусстве, это же, я бы вот это словосочетание «женщина в искусстве» писал бы в одно слово со всех больших букв, да.
2: Вот. Я не обижаюсь.
0: Вот, а они же что там делают? Им уже мало, например, просто быть певицей. Они сами, да, и композиторы, или, ну, на худой конец, ну, не поймите вульгарно, на худой случай, так скажем, да, поющие бардесса там, да? Угу. Вот. Или просто бардесса. Но при этом они еще художницы, или там модельеры, или на худой случай, вот как я правильно сейчас говорю, они, скажем, фотомодели. Ну, то есть пытаются себя реализовать во многих направлениях, что твой вот спрут, Айрат, вот который, Айрат же живет, вот, да, у вас как с этим, или хотя бы вот, скажем, на раннем этапе вот вашего становления, когда вот

0: прям все это казалось новым таким, и вот новые горизонты туда-сюда. Вот все это
1: стихов не писала. Никогда не пела свои стихи и даже не пыталась, мне кажется.
2: А ты что, думала о горизонтах каких-то?
1: Нет, я о горизонтах не думала.
2: У нас нет горизонтов.
1: Да, но музыку придумываю 25 часов в сутки. И занимаюсь музыкой, поэтому я не знаю. Певицей себя не считаю, считаю себя певцом и композитором. Но композитором еще совсем неизвестно.
0: Ну, а вот, скажем, там проза... Вот это же очень сложный жанр. Мы тут недавно собрались с моими друзьями-писателями, в общем-то, сели, и я, ну, сильно выпив, стал это самое, говорить им комплимент туда-сюда, что, дескать, поясняю, что вот написать какое-то профессиональное, интересное произведение, да, вот именно в прозе, это гораздо сложнее, чем написать песню, там, стихотворение, потому что если где-то слабинка в тексте, то музыка может вытянуть, ну, понятно, да, так как проза остается ничем не прикрытой, то есть, ну, я так считаю, то есть все это есть, на самом деле, реальное искусство. Если книга захватывает так, что ты уходишь в нее с головой, на мой взгляд, это сильнее, чем музыка. Ну, мне так кажется. Ну, может сравниться с классической музыкой по стилю, да, вот воздействие. И после того, как я это сказал, смотрю, там прям этот круг стал расти и расти. Такие уже писатели, писательниц очень много ведь появилось. Все пишут любовные романы. Не было ли у вас там таких порывов там написать что-то, любовный роман там?
1: Нет. Ой, я очень примитивна. У меня почему-то не было таких порывов.
0: А реализовать себя, скажем, в каких-то таких вещах, опять же, не напрямую связанных с искусством, но относящихся к эстетике. То есть у меня, например, оранжерея – это герани, да, вот, присутствует. Я, значит, периодически мотыжу, выкапываю, сажаю, унт обрезаю, ну и так далее. Многие там фруктовые деревья растят или как-то заботятся о каких-то животных, как правило, экзотических. То есть, к сожалению, сейчас это такое приняло уже формы богемности определенной, да, кто леопарда держит, да, там, вот.
1: Ну, я поняла.
0: Да.
1: Не держу.
0: А вот, вы знаете, я, например, сейчас...
2: Не выращиваю, не держу.
0: Начал посещать это танцевальную студию. Па всякие делают. Даже, видите, на мне панталоны и балетные чешки. Я же пришел прям с тренировки. Потому что считается, что, в общем-то, ну, настоящий человек искусства, он должен уметь все. Танцевать, там, па делать всякие. Он такой любит.
2: Па,
0: да.
1: Нет, у меня с па трудно. Вот это. Я только так как-то... Только... попытаюсь, и меня куда-то в сторону сносит. Поэтому пока еще учусь спа.
0: А вот скажите, вот сейчас очень многие, например, ну вот поющие мужчины, артисты, они на сцене, я вот специально там смотрю, просматриваю, без звука, правда, они делают такие телодвижения на сцене, которые как бы копируют вот, движения, применяемые в восточных единоборствах боевых. Ну, чтобы доказать свою мужественность, ум-то, в общем-то, либидо мужское всякое. Женщины тоже, кстати, многие, вот, особенно в современных модных это, танцевальных дископлясках, они тоже там всячески вот эти движения делают. Тем самым показывая, что мы можем дать отпор, мы физически подготовлены. Вот как у вас с этим? Может быть, вы как-то там это...
1: Ну вот я сейчас только пытаюсь, репетирую, сбавляю обороты.
2: Ну, гантели вытащи из кармана.
1: Подожди. Гантели, кстати говоря, мой сын поднимает очень тяжелые, они мне не даются. У меня есть две маленькие гантельки по килограмму, вот я пока этими работаю. Но надеюсь, что, в общем, скоро начну.
3: А резкость в движениях. Сценическая такая.
1: Нет, у меня нет резкости в движениях. Я такой человек ленивый, люблю спать, ничего не делать. Поэтому откуда может резкость?
2: Ничего не выращивать.
3: Чем она может быть обусловлена, вот то, что мы видим на современном телеэкране?
1: Ну, это у них, значит, им, как говорится, приспичило. Мне пока нет. Вот я пока
0: только в
1: стадии становления.
0: Как вы относитесь, было ли в вашей жизни вот такое явление, как-то, в общем-то, хореография? Но ведь любая вот певица, она же должна что-то на сцене изображать. Вы же не можете стоять просто, как это я обычно делаю, когда вот подрабатываю гаишником там на выезде с Варшавки. Ну, приходится подрабатывать. А, ну, тем не менее, они же как-то вот шевелятся. Там вот, я даже заметил, некоторые характерные вот жесты сейчас появились. Вот такой вот. Ну, типа это такой, ну, как если бы человек, которого разбил инсульт, танцевал эту... как ее, новый танец-то, это, ну, уже, ну, два таких парня-то поют это. Кукарена,
1: Макарен.
0: О, да, совершенно верно. Вот, потом вот эти все вот там, там, ну, как-то вот так они некоторый микрофон держат в расперды по-всякому. То есть пытаются создать сценический образ. Это называется хореография. Вот сталкивались ли вы с этим явлением?
1: Я сталкиваюсь, но я что-то как-то... Не вырубатываю это дело. Мне плохо.
2: Ну, ты не можешь столкнуть это дело, да?
1: Да. Она... Меня что-то не вырубатывает.
0: Она убила Тимошку.
3: Ну, здесь речь идет именно о хореографии движений.
0: Со стенки-то моего.
3: Ну, сейчас я.
0: Стенчика-то.
3: Да он нормальный.
0: Да, нового заведем.
3: Вот. Скажем, говорят вот иногда, что певцы не знают, куда деть руки, то есть на сцене, вот. Да? Вот. И руки занимаются хореографией.
0: А когда певицы не знают, куда деть руки, из хореографии у них не лады, они берут гитару. Вот это вообще страшная вещь. Женщина с гитарой мне почему-то напоминает польскую певицу Марылю Радович.
1: Не, ну она все-таки, видимо, имела возможность ручонками играть. Если бы не умела, она бы ее, наверное, не взяла.
0: Ну, все-таки я вот...
1: Ну, я вот не беру, потому что не умею на гитаре. На рояле-то три ноты еле-еле.
2: А эти девчонки, которые на этом самом...
1: На путях.
2: Они с ломом ходят-то. Это червоная гитара, ансамбль. Они в красном одеты. Ну, что, нормально? Или нет?
3: А можно, например, эффектно упасть
2: на железнодорожных путях, вот эти.
0: А вот копаю.
3: Просто вот стоял певец, певица лучше, допустим, и упала. То есть она уже этим жестом вызывает бурю аплодисментов, а потом еще, допустим, встает и говорит: ой, вся сцена там в гвоздях, колготки порвала, еще буря аплодисментов. Мне кажется, вот. Это целый театр.
0: А я вот на прошлой неделе ходил с детьми, водил детей, ну не своих, а детей сотрудников нашей радиостанции. У нас просто такая обязанность, то есть раз в неделю один из сотрудников водит детей всех других сотрудников, куда попал. Там вот я, в общем-то, вводил их это в один из театров, где давалось представление про Деда Мороза, елку, унт зайца. Вот. И, в общем, елки, там их было несколько елок, их играли тетки, в общем-то. Вот. Ну, видимо, которые вот вышли уже за уровень такого театр-студии районного, да, но в театре им не позволяют играть роли больше, нежели чем роли вот каких-то таких статистов. Вы бы видели, Татьяна, как они изображают глазами вот эти елки. То есть там, знаешь, был танец елок, они вот такие бегают, и вот прям глазами так она, вот хореография мощнейшая. Конечно, это смотрится как жуткое китайское кино, вот, которое в юности снимал Джеки Чан, да, вот этот гротеск такой. Вот, но тем не менее, вот эта непосредственность, вот эта грань между
2: профессионалами... Это свежее решение.
0: Свежее, да. Да, я подумал, что в ближайшее время мы увидим огромное количество вот звезд, копирующих под движение этих елок. Как вы думаете?
1: Ой, ну я не знаю. Ну я бы не хотела быть в списке этих елок, честно говоря. Ну, наверное.
2: Ну, а в едином порыве, если... Может, действительно, он был, Саша прав, может, в едином порыве все елками вдруг становятся. Это ж... По-моему, это здорово.
3: Так концептуально произдеваться над подрастающим поколением, всем стать елками, они через 20 лет будут копировать. Ну, а потом сказать им, что мы пошутили.
2: Да нет, Айрат, ну березки, конечно, была, они березки копировали.
1: Ой, ансамбль, помните березки, да?
0: Был какой ансамбль.
2: Сделать елки, ансамбль, не копировать елки. Замечательная идея.
0: Ну, а все-таки, вот, Татьяна, вот если, например, к вам сейчас пришел какой-то человек, да, вот, с большим количеством там денег, каких-то возможностей.
2: Березовский.
0: Он бы приехал.
1: Ну и что? Мы бы у него отобрали деньги, выгнали его.
0: Нет, это не так.
1: Он нам не нужен со своими идеями.
0: Это делается не так. Самим нельзя отбирать. Просто... Существуют люди, которые говорят: ну вы посидите, а мы сейчас сами с ним договоримся. Им говорят: мы сами с артистом договоримся, а ты вот с нами уже поговори. Угу. А как сами напрямую нельзя?
1: Ну он придет, и чего?
0: И скажет: вот я хочу, ну, вложить там деньги, поставить модное шоу, там, тыр-пыр 8D. Но вот такая, скажет, у меня маленькая прихоть. Я, скажет, смотрю постоянно вот этот... какой-то телеканал, и там все вот со своим балетом, все с антуражем, все со светом. Вот давайте-ка, Танечка, мы сделаем с вами тоже это, да? То есть что-то такое яркое, да, и вписывающееся в эти вот эстетические рамки. Ну, то есть вы не имеете права, например, там размахивать флагом со свастикой или там каких-то уток пасти, а вот в общем этом ключе, да? А что бы вы выбрали, что, на ваш взгляд, из творящегося нынче наиболее безобидно и вот срамно? Я имею в виду не имена, я имею в виду действие вот, сценическое на втором плане. Ну, как вы себе видите это?
1: Балет Одес или Модес или Удес. Вот это, по-моему, удивительный Фудис. Балет.
0: Фудис. Была гадайровская группа Фудис, я помню.
1: Притом он у всех этот балет. Кто бы ни пел на голубом экране, сзади Одес вот постоянно.
3: Может быть, его навязывают как раз всем. Вот вы можете спеть у нас на экране, но этот Мудис будет на заднем плане обязательно.
1: Вот у меня бы, я бы не просто бы не перенесла этого. Это если сколько нужно было заплатить мне денег, чтобы сзади Одес поставить.
0: Ну хорошо, вот мы слушали композицию вашу, «Радио Бэйби», да, называлась она. Вообще не люблю английские слова, но это мое такое личное мнение, не важно. Вот вам бы сказали, вот на нее мы там делаем, да, вот концертное выступление живое. Обязательно должен был быть сзади какой-то вот такой балетный ряд. Вот срежиссируйте его. Как должны быть одеты девочки, мальчики, сколько их там должно быть, как они должны там дергать ляжками или стоять нормально, сбрыкивать. Вот на ваш взгляд.
1: Ну, вот это Владимир Иванович уже поставил этот балет. Да, на всякий случай.
0: Ну, а вы согласны, в принципе, да? Вот
1: да,
2: в принципе,
1: да.
2: Все в наушниках должны быть. И на роликовых коньках.
1: Ну, помнишь, ты хотел.
2: И просто кататься. Я всегда.
0: Но они же будут дико падать, греметь коленными суставами, а
3: пола. Тренировать.
2: А вот эти шарошки, это фенька такая. Вот как раз хорошо в современной музыке, там что-то звякнуло где-то там.
1: Что-то лобиком.
2: Что-то как раз, ну, как бы очень современно.
1: Ага. Чтобы они сильно отвлекали, непонятно
0: было. Это спор же. И это, во-первых. Во-вторых, вы же будете, так сказать, стоять вот на передней части сцены.
2: Она будет сидеть. Зачем стоять?
0: Даже сидеть.
1: Я мечтаю сидеть.
0: Но есть опасность, что налетят.
1: Оградить такой небольшой оградкой.
0: А я предлагаю дальше пойти. Пусть они катаются по залу.
2: Тоже хорошо.
1: А где же народ?
2: Свежо.
0: А вот пусть народ налетают.
2: А это свежо.
0: А чего?
1: Ну, по крайней мере, это оригинально.
2: А что вы скажете, Айрат?
3: А я бы предложил поставить еще другую, допустим, морально-нравственную проблему. Вот как бы вы, скажем, Татьяна, выбрали, если бы вам предложили возможность снять клипы на разные песни в разное время. Вот, скажем, пришла первая возможность, и песня, на которую надо снимать, она не очень нравится, она не характерная, она, скажем так, не своя немножко, не на нее хотелось бы снять клип. И в то же время очень оптимальные условия, допустим, сейчас там хорошо похудеть, или сделала пластическую операцию, или вообще хорошо выгляжу, отдохнула. То есть вот внешне показать себя хочется, какая я сейчас, да? Mm-hmm. Но песня не совсем та. Вот такие условия для производства клипа и другие. Внешне сейчас такая, что не хотелось бы себя показывать, но очень хочется использовать эту возможность для того, чтобы был клип именно на эту песню. Вот какая предпочтительней?
1: Но в любом случае пела бы я, а снимался бы кто-то другой.
2: Ну, почему? Да фотошоп.
3: Можно было бы...
1: Фотошоп.
2: Фотошопом делать фигуру любую. Может, не обязательно худеть. Это часто это...
3: Ну, а если обязывают, вот скажут, обязательно надо показаться самой. Вот по сценарию клипа обязательно надо показаться самой.
2: Ну, как?
3: Ну, вот какая ситуация предпочтительнее?
1: Какая? Ну, наверное, все-таки предпочтительная ситуация — хорошая песня и безобразно толстая и некрасивая певица.
3: Ну, не обязательно толстая, она может быть слишком худая, это не важно.
0: Нет, ну, в принципе, вот эта тетенька, которая с таким дядей... Извините, я болею, поет. Она же страшная. Но она вот в своей вот этой страшности, она, тем не менее, обаятельная очень. Ну, вот которая с этим-то поет. Ну, с таким...
3: Она.
0: Да, вот, ага. Ты понял, о ком я. Вот, так что здесь, по идее, когда прекрасная песня, то воля понимает, опять же, возвращаясь к силе искусства, то человека, с которого исходят эти звуки, ассоциируется все-таки вот с этим прекрасным, да?
1: Да, я думаю, что все звуки, за звуки все простят.
0: Конечно, конечно.
2: Да просто закрыть глаза и слушать.
1: И не будешь видеть ничего.
0: А, кстати, вот тоже интересно, это вообще тематика. Вот обратите внимание, как устроена вот стандартная концертная ситуация. Выходит артист, да, на него направляют софиты, а в зале гасят свет. Я вот в последнее время прикалываюсь наоборот. На сцене свет гасится, а софиты направляются в зал. При этом стоит увеличительное стекло перед каждым музыкантом, которое увеличивает зал. Но из зала артиста вообще не видит. А я могу петь, разглядывать лица, там как бы угадывать. подкрадывают психотипы и т.д. и т.п., правильно? То есть обратно идет совершенно связь. Потому что откуда вот этот базитический совершенно вот какой-то порядок, что вот артист должен быть освещен? Откуда этот нарциссизм, самолюбование какое-то? Ну, ну неправильно, да?
2: И потом неудобно же, глаза слепит все это.
0: Вот, да, да.
3: Дым.
0: Ну что, я
3: понял. А вот, да. Кстати, в данной ситуации очень трудно, как объяснить зрителю, за что с него берут деньги.
0: Какой, ты имеешь в виду, ну, он должен людей за окном у нас?
3: Да, за что-то он должен получить, ну, он должен получить какое-то удовольствие, раз с него берут деньги. Ну, вот как организовать тут удовольствие для зрителя?
0: Вот в случае, предложенном мной.
3: Да, он же, в классической ситуации он же знает, он вот смотрит на сцену и думает, что он развлекается.
0: Объясняю. Да. Ты никогда вот не обращал внимания на реакцию, скажем, футбольных болельщиков или людей, которые присутствуют на больших концертах, да, там, когда на них попадает камера, транслирующие на большой экран. Вот,
3: как они сразу себя ведут.
0: Да. Угу. То есть, ну, что твой попугай около зеркала. Угу. Исходя из этого, угу. На таком концерте, где софиты будут направлены в зал, будет стоять камера, выхватывающая
3: лица. Поставить еще экран, чтобы они могли наблюдать себя со стороны.
0: То есть повернуть этот нарциссизм в их сторону. То есть они приходят под музыку, в общем-то, занимаются еще...
3: Это же для них будет творческая задача. То есть они будут сидеть и думать, глядя на экран, как вести себя так, чтобы и артисту понравилось.
0: Тут мы подходим к эстетическому такому воспитанию публики. А то, что это, приходит на концерт, как в пивнушку.
2: Это ужасно. Пойдем дальше. И артисты, стоящие на эстраде, поворачиваются спиной и смотрят на задник. А там экран.
0: И эти лица.
2: И все вместе. Во-первых, единение зрителя и артиста. Они все смотрят в одну сторону, на задник.
0: Это в случае, если не достать оптики. Да, это на совсем больших концертах. Или если играет симфонический оркестр. Потому что он же тоже сидит лицом. И этот там, который палками машет, тоже стоит лицом к публике. А, нет, этот задом стоит.
3: С палками задом.
0: Да, с палками задом.
2: Он это понял. Он прочувствовал это давно.
0: Это фишка.
3: Но зеркало-то ему не ставят, если нет оптики, хотя бы большое зеркало.
0: Знаешь, что не ставят. Может, там у него такая...
3: Ну, маленькая, плохо.
0: Не, ну все равно, пусть он один стоит лицом, все равно он далеко, по идее. А оркестр симфонический задом. Тоже хорошая мысль. К тому же, еще есть момент. Вот это вульгарная практика концертов, совершенно дебильная. Она вот убивает также эстетическое восприятие музыки, как вот кухонный брехунец, который вот убил всю любовь к классической музыке в нашем народе. То есть, вот ты же сказал, Аэротон приходит, да, и ждет от артиста там получить удовольствие. Да, ему нужен еще визуальный ряд. Визуальный ряд совершенно сильно отвлекает от именно музыки, от текста, от музыки. Кстати, поэтому многие вот наши вот артисты, они допускают себе уже конкретно вульгарные там тексты, где не поймешь о чем, потому что все равно не слушают, смотрят там на ляжки, на то, о чем вот вы говорили, да, как это называется, стиль-то этот. Вот.
2: Стрип-поп.
0: Да, вот.
2: Или стрип-пуп.
0: Да.
2: Как?
0: Повелось так, потому что, мы сейчас пойдем, увидим живого ящера. То есть люди не думают о том, что этот ящер выдает. Они хотят его живым увидеть. Это уже проблема. Поэтому наш метод, я думаю, стоит, в общем-то, необходимо даже его этот, ну, как это называется, залицензировать туда-сюда и деньги уже делить.
2: Я так подумал, что и исполнителям будет очень удобно. Конечно. Потому что не видно же будет, что они не попадают в фонограмму.
0: Во-первых, с бодуна можно приходить.
2: Да. И молча вообще с закрытым ртом стоишь.
0: А если уже совсем нет сил тушку с постели оторвать, на концерт приехать, можно вместо себя какого-нибудь там клиента там выписать, Федь, там съезди, ну постой там этот, ну что, одень, хотя вот с ящера-то как сопля на любом будет висеть одежда, ну двух-то впихнуть пусть там вот стоит, да. Ну давайте звонок послушаем телефона, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло.
0: Да.
4: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Очень интересная беседа сегодня. Но мне хотелось бы воскресить тему олигархов, которую вы начали в начале программы. Именно хочу задать вопрос, Александр, вам.
0: Да, опять. Да.
4: Вот скажите, пожалуйста, как на вас сказалось арест вашего непосредственного босса?
0: Да на мне лично никак.
4: А почему вас не пригласили в программу «Глас народа», где выступают такие люди, как Венедиктов?
0: Ну, я скажу так, что вот это его, скажем так, работа и профессиональная обязанность участвовать в подобного рода акциях, даже если это, ну, капустник.
4: А мне кажется, взгляд, просто вас постеснялись пригласить.
2: Да нет, его же вызывали к Абрамовичу по другому поводу совсем. Это вы перепутали, это же...
0: Да, так что, не знаю, я вообще бы оставил это без комментариев, потому что как-то, по-моему, все это несерьезно, это смешно и, в общем...
4: Что смешно, я не понимаю.
0: КВН, ну все вот, что происходило, да, это мое мнение, и да. Спасибо вам за звонок.
2: Ну, да. Да,
0: ну не люблю я капустники, все
2: ну,
0: вот эти
2: причем
0: вот посиделки.
2: Саша,
0: тут,
2: ну, вот вообще, эти, ну, а Саша при чем?
0: Вообще, причем, в принципе, вообще есть такая, вот такой разряд людей, да, которые начинают дико защищаться, когда на них еще не напали. Вот я тут, например, на улице созерцал, то есть пьяная компания на этой стороне стоит, да, вот улица здесь, а он идет от ангары, от кабака такой, да, и уже там машет руками, то есть за эти еще не напали. Вот эта ситуация мне вот... очень напомнил то, что происходило со всей вот этой вот, ну, клоуна от Москвы, комедия какая-то. Ну, мое мнение, оно может быть ошибочно. Еще телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
5: У меня такой вопрос к музыкантам. Вот в последнее время некоторые музыканты сейчас перед концертом уделяют большое значение фейс-контролу. Если человек может выкрикнуть, там, «я люблю тебя» или «вау», то существует группа охраны, которая отводит в сторону и разбирает. Как вы к этому относитесь? Спасибо.
2: Это ужасно, особенно когда вау выкрикивает.
1: По-русски, по-нашенски.
2: Это ужасно.
0: Ну, вы знаете, я...
1: А что вау обозначает вообще?
0: Ну, это когда они вот сидят, то есть там два есть выражения, насколько я знаю.
2: Охма!
0: Не, ну не обязательно, еще так типа охма. То есть такая эмоция базитическая, то есть связанная, в общем, с попкорном, с кинокультурой, когда там расслабься, это же Америка фраза, да, или там это так же гениально, как Битлз. Вот эти вот слова, то есть можно объединить просто вау, да, в принципе, на мой взгляд. Но мы-то пошли дальше, то есть мы на концерты, на всякие, то есть на любые, да, которые нас зовут охранять, мы фейс-контрол значительно усложняем, то есть недостаточно просто выкнуть вау, а нужно разыграть какую-то сценку, если вы приходите там не один, да, там, вот, либо прочитать какое-нибудь стихотворение, там, вставать на стул. Это, конечно, немножечко удлиняет вот, время прохода на концерт, но зато мы уверены в публике.
1: Да.
0: И вы знаете, приходит огромное количество людей вот с театрального зрительского факультета. Представляете? То есть студенты, вот, которые будущие профессиональные зрители. Вы знаете, да, что
1: да,
0: открыли мы зрительский
1: факультет?
0: Да, и все
1: один и тот же стишок читают, да?
0: Нет. Нет, это мы не допускаем. Каждый свой. Некоторые свои читают. Одного мы тут сгоняли даже. То есть вошел в раж, дескать, трибун я такой, и как начал там свои шпарить. Мы говорим, что уж концерт сейчас кончится, типа, парень-то уж слезает. Не, типа, все. Но есть такие люди, да, которые вот начал и не остановишь. Айрат, ты что-то хотел прочитать?
3: Я думаю, что, в принципе, эта идея очень хорошая, только проект, он не может быть долговечным, хотя он пережил своего, так сказать, вот телевизионного отпрыска. Ведь нашлись же люди, которые слезали эту идею, этого фейс-контрола, в связи с тем, что некоторые приходили на этот фейс-контрол только для того, чтобы почитать. И вот приходилось из них отдельную очередь делать или как-то переносить. Ну, они вот, ну, мешали. Ну, вроде бы неприлично сказать, идите вот там это сделайте. И приходилось терпеть, ждать. Наполняемость зала очень медленная. И потом решили сделать для них на телевидении такую программу. Вы помните, они приезжали там и плясали, и читали, и показывали
0: бёдра. А она сейчас называется, это «В нашу гавань приходят корабли».
2: Ну вот, да. Вот, ну так это же для этого специально построили помещение. Вот рядом с этим залом построили...
0: Да, да.
1: Спокойно, спокойно.
3: Да, конечно.
2: Дополнительный зал.
0: Это же одно время и мы сдавали вот дорожному патрулю наше помещение под павильон съемочный. То есть актеры тогда были профессиональные. Сейчас смотришь, снимают они, например, какой-то там пожар. И огонек слабенький экономит на площадях. А у нас-то раньше на съемке подожгут, да. То есть каскадеры какие играли. А как статисты изображали трупов. Помните, вот ранние выпуски.
1: Угу.
0: Ну, а потом, типа, руководством отмывать все это долго, эту искусственную краску, железки эти убирать. Теника за собой не убирали, вот сколько помню, поэтому и прикрыли аренду.
3: Дорого содержать. Сейчас, дорого, конечно, студия, где они снимают, она подешевле.
0: Подешевле,
3: заметно,
0: сказалось,
3: к сожалению, да.
0: Ну что, сейчас мы прервемся на пару минут, потому что там сейчас сообщили по рации, там по перехвату едет какой-то кортеж, можно антенки сбить.
3: А, ну, тогда на пару-тройку.
0: На пару-тройку. Ты зарядил, да?
3: Да.
0: Отлично.
6: Thank you.
0: И мы продолжаем нашу беседу с певицей Татьяной Анциферовой, композитором Владимиром Белоусовым, мы Айратом Дашковым, просто Айратом, но тем не менее замечательным парнем и, кстати, метким стрелком. Удалось, видишь? Удалось.
3: Начинающим вот. Концертмейстером.
0: Да. Ну и, соответственно, я предлагаю все-таки посвятить сейчас еще немножко времени нашим уважаемым послушать звонки в прямом эфире, да? Что хотят у вас спросить? Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
6: Алло.
0: Да, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Рассказывайте.
6: Хочу спросить у Айрата, где он сейчас пасется, поскольку выперли всех с радио 101-то. Вот. Где он сейчас подрабатывает? Не хотел бы он стать соведущим лаэртским?
3: Да нет, не думаю. Знаете, просто не хотелось бы как-то публично вот рассказывать. Просто не совсем этично. Нас могут слушать дети, и то, чем я сейчас занимаюсь, могло бы покоробить их уши. Может быть, при личной встрече я вам расскажу, как я подрабатываю. А насчет того, что выперли, ну, вот вы не правы. То есть ситуация была такая, что мы сами как-то вот совершенно концептуально все хором, все вместе, всем коллективом взяли и выперлись. Все до одного.
2: Ну, ты же скажи, что ты пасешься в новоарбатском гастрономе. Ты тут скрываешь?
0: Утюжит.
3: А, про то, что пасется, да. Но не только в нем, кстати.
0: Ну, вообще, во всех виднейших гастрономах, это же понятное дело.
3: Да.
0: Кстати, вот насчет вообще других радиостанций, я думаю, что, так сказать, я вправе поздравить коллег вот с радиостанции «Серебряный дождь» с их юбилеем. Тут вот прислали сообщение. И, конечно же, 60 лет, если верить, правда, этому сообщению, первому русскому диск-жокею Севино-Вгородцеву. Безусловно, вот те программы, которые тогда доходили из BBC, были талантливы. И овладевали душой, в общем-то, многих школьников. О, как я сказал, круто, да, поздравил. Ну, следующий телефонный звонок, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
7: Здравствуйте.
0: Будьте здоровы, здравствуйте.
7: Да ничего. Вот это, в общем-то, Василий Солнцевский.
0: Да.
7: Я не буду сейчас говорить, кто всяческую там войду. Мне вот вопрос к всем четырем. Было у него желание вот, выделиться из общей толпы, как бы.
0: Какой интересный вопрос.
3: А он почему-то этот вопрос, извините, я сразу подразумеваю, какая-то установка, то есть было ли желание выделиться, а что, то есть мы никак не выделяемся, что ли, как предварительная установка?
0: Может быть, Василий имел в виду, так сказать, внешние какие-то атрибуты, ну вот, например...
3: Ну, по-моему, и так нас очень видно, обрати внимание, видно, вчера, когда я шел по здесь, Новому Арбату, как издалека уже народ подтягивался, посмотрел, и пальцем показывал.
2: Ты-то, ты-то в плавках же шел.
0: И в таком количестве татуировок, кстати.
3: Только из-за этого...
0: Как-то в тушку...
3: Ну вот мне обидно, что только из-за этого, что такая обыденная вещь привлекает такое бурное внимание людей, не имеющих сих признаков.
0: Ну, кстати, вот, вот Татьяна...
1: А мне нравится в паранже ходить, я, в общем-то... Не знаю, мне кажется, хорошо, когда тебя никто не видит.
2: Ну, то есть выделяешься, да?
1: Нет, наоборот, тебя не видно.
2: А, не выделяешься.
1: Да.
0: Кстати,
1: мне
0: вот
1: не хочется выделяться.
0: Обсуждали, у нас была целая программа большая по поводу женщины на шпильках, да, и в одежде, в которой преобладает красный цвет. То есть по сути своей, да, в животном мире красный цвет, цвет считается либо угрозой какой-то, либо он очень яркий, привлекающий внимание, да, то есть какому-то существу, который вот привлекает хищник более слабого, чем оно само, и потом его типа, что твой пеликан треску. Вот. А у женщин вроде это слабый пол, да, но с другой стороны наоборот. Они одевают шпильки, привлекающие внимание своим цоком потенциальных, скажем так, маньяков, унта, в общем-то, каких-то других зловсущих элементов. И вот какие-то яркие одежды, ну, то есть противоречие вот, в общем-то, цели привлечения внимания и цели безопасности, да. Вот, Татьяна, как вы считаете, должна быть какая-то грань здесь вот все-таки?
1: Ну, это только очень мужественные девушки могут так рисковать.
2: Ну да. А у нас-то уже что?
1: Я бы не позволила себе так рисковать.
2: У нас же старческий эротизм.
1: Нет, я бы себе не позволила. Но лет 30 назад мне тоже было много страшно делать то, что я делала, и всегда думала, зачем я это делаю? Ну ладно, это последний раз. Нет, я не думаю. А вот... Привлекать внимание опасно, когда еще маньяки, ундофицирован, это опасно очень.
0: Да, да. А вот ломились ли к вам вообще когда-либо в диком количестве поклонники, скажем, в гостиницу или там, ну, куда-то вообще ломились, в гримерку? То есть, ну, обычно как, вот, например, мужчины-артисты, они страдают от поклонников в каком смысле? То, что их тащат выпить и говорят, ну, ты, братан, ты что, мы за 50% отмажем тебя? Вот так они обычно говорят. А у женщин другое. Ну, то есть, ну, из самого вульгарного это им предлагают там определенное количество, в общем, иностранных денег за определенные услуги, uh-huh. да, вот, либо там начинают как-то вот домогаться, начинают, значит, плести длинную такую слюнявую телегу о том, когда они начинали слушать ее песни, что она самая красивая, и, дескать, он всегда там либо-либо, в общем-то, вот.
3: Да просто иногда, прости, автограф просит так, что артист пугается, он думает,
0: бечь
3: что
0: хочется, да,
3: да, надо лучше дать, а то ведь можно по лепе получить.
0: Да, да.
1: Не, ну, бывали, конечно, случаи, но я не хочу обманывать и наговаривать на себя, что у меня так было много таких вот желателей, доброжелателей получить автограф.
3: Мне же, как музыковеду, простите, же припоминается, что вот в наибольший, так сказать, период вашей вот самой популярности, модности, да, то есть были какие-то толпы поклонников.
1: Ну, толпы, но они были очень скромные. Они приходили, получали автограф и отходили. Так даже не было принято какие-то там вещи рассказывать певицам.
3: Скажи мне, кто твой поклонник, и я скажу.
0: Ну, а вот сейчас у вас случаются вот концерты какие-то, где вот происходит общение именно с поклонниками или с поклонницами. И какова вот динамика развития вот каких-то изменений в поведении, в общем-то, вот ваших слушателей? Ну, просто дело в том, что мы-то все тоже люди известные, дико популярные, но все-таки достаточно короткий промежуток времени, и не можем вот эту динамику отследить. А вы уже, скажем так, и в 70-х годах. Чем люди отличались, приходящие в гримерки?
1: Ну, вот приходят, если люди, те, которые приходили 20 лет назад, они говорят, мы под ваши песни вот первый раз поцеловались там с Юрой или с Машей, или первый... Я стала женщиной под вашу песню, там «Мир без любимого». Кто-то там забеременел под мою песню, кто-то плакал от того, что там любовь разбилась или девушка ушла к другому. Ну, то есть вот такие вещи. То ну, есть... человечески вполне.
3: То есть очень хорошо, что, извините, не, они не стремятся это все делать в присутствии артиста во время.
1: Да, только рассказывают.
0: Да, да. Да, а сейчас совершенно другое. То есть, говорят, мы вот один раз по твою песню там ехали, и с моста прямо упали, пьяные были. Вот, да.
2: Ну, но были разные сумасшедшие там бездомные дети, которые там выслеживали.
1: Ну, я про них забыла.
2: Нужно было придумать так, чтобы тебя не поймали. Потому что подходишь, допустим, к концерту у тебя в России, а тебе ехать нужно, мы жили у приятеля, на Алтуфьевке.
0: Это далеко.
2: И ни с того, ни с сего. А думаешь, что оторвался уже.
0: А, то есть они даже на машинах, типа...
2: Были. Они, не знаю, каким способом.
1: На метре.
2: Они уже возле парадного.
1: Да.
2: И вот поджидают.
1: То были возле концертной площадки.
2: Ведь... Но был очень смешной случай. Вот, кстати сказать, мы... Помнишь, где-то мы были? Белов город, такой знаменитый город.
1: Угу.
2: Там какая-то знаменитая певица родилась, я не знаю. Но там, помнишь, это самое? Ну, выбросился кто-то с пятого этажа, угу. Ты помнишь. А вот когда кто-то к тебе ломился в номер, я его прихватил, а он начал кричать, что он ГБшник, он в ГБ. И вроде с ножом, и помнишь, что там мы с ним там потом экзекуцию какую-то ему делали?
1: Ну, это вы делали, я отсутствовала, я не видела этого всего. Какой-то это вы мужской были. Коллектив ваш делал.
2: Что-то. Разные, в разных местах, в разных городах какие-то обязательно. Но у нас же группа, а группа это же организованная, понимаешь, это как банда. Но в город приезжает, и
0: да, все должны держаться друг за другом.
2: Да, кому-то там чего-то...
1: Ну, кому-то стоит.
2: Ты же помнишь, ты те-то времена, хоть и маленький ты был, но ты, наверное, застал, что обычно музыканты ходили, не инструменты носили, а носили стойки от микрофона, вот металлические такие, на всякий случай.
0: Мы немножко застали, вот когда были времена так называемых это приезжих отсюда, когда они приезжали и лупили всех музыкантов. Ну, кстати, я вот честно скажу, это ну, субъективное очень ощущение, иным оно и не может быть. Я дико ненавижу гитару в руках у кого-либо или у себя. Вот если я держу в руках гитару там в чехле, я чувствую себя кого-то голым каким-то. Мне очень, не знаю, вот это какой-то комплекс, наверное.
3: Любой музыкальный инструмент.
0: Любой, да.
3: Чем он больше, тем беззащитнее.
0: Вот именно из-за того, что он делает и тебя беззащитным.
2: А у Саймона-то какая-то песня была про это, про гитару, что там гитара, вот, ну там с девушками было связано еще, что вот вроде гитара, что ты думаешь, что вот я с гитарой, это все.
0: Типа провоцирует на людей.
2: Да, а на самом деле я завтра уеду в другой город, а ты, ну что, ну, забудешь об этом. Ну, что-то про гитару тоже.
1: Ну, бог с ним.
2: Вроде какая-то гитарная.
3: А может быть, от того, что начинаешь чувствовать какую-то дисгармонию между неким вот кусочком большого искусства, как мы говорим, у тебя в руках, с которым ты находишься посреди вот обыденной жизни какой-то повседневной, которая тоже в своем роде искусство, но немножко другое. И вот эта дисгармония и порождает такое ощущение дискомфорта.
0: Ну, нет, ну, есть же, скажем так, люди, которые, вот, так сказать, чувствуют вот это искусство гораздо больше, там, чем, ну, скажем, я, да? Uh-huh. То есть вот он несет скрипку, у него скрипка стоит там 6 косарей, к примеру, да? И uh-huh. на этой скрипке играл там, ну, Паганини, ну, к примеру, uh-huh. да? Вот при этом он, ну, ощущает себя, эту скрипку, и вот мир как один треугольник, Айрат, как uh-huh. гармонию. А скрипка вот не выбивается из его... Вот. В принципе, по сути своей. Ну, да, по
3: скорее
0: сути
3: всего, он думает, что нет, вот у меня скрипка в Ганине. Гордость,
0: да, наоборот.
3: А окружающие некоторые радуются. Ну, бывают же такие. То есть он несет скрипку, и он уже горд от того, что у него есть эта скрипка, на которой Ганине играет.
0: Да, лучше баян нести.
3: Баян, да. На нем еще кто-то.
2: Но он же может идти и думать, что он... скрипка, ладно, он себя может нести. Идти и нести себя.
3: Понимаешь? А тут вот мы уже подходим к проблеме в разнице ощущения людей, один из которых несет скрипку, а другой баян.
0: И вот интересно, кстати, вот какой момент, то есть они идут, один по одной стороне, да, дороги, другой по другой. Предположим, что это происходит около консерватории, да, вот где-то стоит чугунный дяденька, вот они идут навстречу, вот они встречаются глазами, что думает один, что думает другой. Вот.
3: Глядя друг на друга?
0: Да, да. Вот. При этом представим себе, что, ну, так, среднестатистически, в общем-то, граждане внешне. То есть, значит, скрипач, он без смокинга, и, то есть, ну, совершенно обычный такой тип МНС-а. И тот такой же МНС с баяном.
3: А вот пусть попробует.
2: Не, а мне еще смешнее, Татьяна, знаешь, Саша? Татьяна попробует сейчас. А, Саша, еще смешнее, знаешь, когда вот тоже какой-то известный певец, он все время выходит, я забыл, как его зовут, выходит, да, и он голову несет, такая хрустальная голова у него.
0: Я понял, есть такая, да, есть такая поза. Ну, я понимаю, о чем. Да.
2: Он Сиси напоминает из этого, из новосерийного. Помнишь такой, вот, ну, тоже так, голову.
1: Из Санта-Барбары?
0: Я не смотрел, но я представляю.
2: А что это Санта?
1: Это как какой-то фильм.
2: А, ну да.
3: Мы вот его Сиси так и называем.
2: Или хрустальная голова.
1: Да. Нет, ну а чего? Если по одной стороне идет баянист, по другой скрипач, да, я думаю, что...
2: Он еще...
3: Что они думают друг о друге?
1: Один скрипел. Думает, о, какой я, да, крутой. Младший пока на скрипках, но старший уже на роялях, когда ты помнишь, у Карцева был такое высказывание. Нет.
2: Ты при Саше не говори, он терпеть не может. Этот текст писал Жванецкий, он терпеть не может. Давай дальше.
1: Нет, ну а баянист говорит, перейди на мою сторону. Будем дуэтом играть. Но я думаю, что у них не получится. Скрипач с баянистом.
0: Наоборот, это классический состав очень. Аккордеон, он скрипка.
2: самый популярный дуэт. Самый популярный.
1: Ну, аккордеон, он скрипка, да, баян.
0: Ну, в принципе,
1: только
0: тоже
1: для частушек.
2: А баян это одно и то, это тот же аккордеон. Но это у нас он называется баян, а там-то называется аккордеон.
0: Конечно. Мне кажется, что в данном случае вот баянист, он будет чувствовать себя этаким таким дворовым пацаном, да, вот, который вот сермяжно освоил инструмент. И смотреть вот на этого скрипача, как на, ну, какого-то
1: на
0: такого...
1: Бога, да.
0: Да, как на маменькину сынка. Нет, наоборот. То есть он будет отдавать ему должное, будет говорить, ну, у него же были лучшие условия, да, у него там вот... Ведь, согласитесь, например, если у вас за стеной там играет весьма неуклюжий человек на баяне, это более удобоваримо, да, для совместного проживания коммунального, нежели если он там на скрипке пиликает. Ну, по логике. А тот про это вот думает, ну, типа, да, вот у него нет будущего. Кстати, что очень, очень печально, действительно, у баянистов, как правило, будущего нет. Да и у скрипачей оно в наше время. Извините, я болею, в общем-то, никудышное. Правда, так скажем, тупик. То есть, что такое панки современные? Это скрипачи и вообще классические музыканты. Будущего нет. Вот это к ним лозунг подходит в полный рост, кстати. Во как. Вот. Поэтому тут, на самом деле, оба они, так сказать, печальны.
1: Ну, музыканты — это вообще такая профессия.
0: Да.
1: Не очень высокооплачиваемая.
0: Да речь даже не в этом. Речь о том, что и не уважают нашего брата.
2: Особенно скрипачей.
0: Да, кстати, вот скрипачей не любят.
3: Но был в баянистах «Город наш влюблен». Я вспомнил эту пьесу в исполнении известной вот, латышской звезды, помните?
0: А вот эта песня, вот «Играю на гармошке», вот что у всех на виду.
3: Да,
0: замечательно. Да. Или вот это «Пой моя гармонь». Помнишь песню «Женщина»?
3: «Одинокая,
0: да,
3: в поле гармонии».
0: Да. Или вот это «Лишь где-то очень далеко за речкой гармонь тыр-пыр». Там. Вот сколько успался. А сейчас... Кстати, вот какие были песни душевные? Дайте вспомнить. Про флейту не пели. Считался буржуазный класс, там «Голубая кровь» и так далее. А гармонь часто воспевалась. Гитара, типа, бренчит гитара в подворотне, там, да, там, на нашей речке,
3: гитара
0: на Шамотне.
3: Гитара частенько упоминалась, да.
0: Но при этом не упоминалась электрическая гитара. При этом ни разу не упоминалась барабанная установка, кроме там звучит на пляже там барабан. Во как, да? То есть на вертле жарится этот тыр-пыр баран, собственно. Вот. Ну, а вот именно классическая электрогитарка не упоминается нигде.
2: Не любит ее народ.
0: Не любит народ. Вот как ненародный это все-таки инструмент. Ну, телефонный звонок, наверное, пришло время отслушать мощно. Да, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельное.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Меня зовут Дима Гоблин.
0: Здравствуйте. Да, здравствуй, Дима. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Да. Александр, хотел бы задать вам всем вопрос.
0: Давай.
8: Вот, правда, что вы любите паять вот, умы паяльников по ночам? Вот. Еще я хотел бы сказать, как я люблю вашу программу. Ну, просто очень сильно.
0: Спасибо. Ну да, да, это, в общем, техническая терминология насчет паять. Дело в том, что много. То есть наша программа реально, ведь, да, это что? Это припой для того, чтобы некоторые, в общем-то, разрозненные элементы сознания граждан, в общем-то, как-то сплотить в одну конструкцию. Или попросту, как говорим мы, это самое, сгрести муравейник в одну кучу, да, или сбить кефир одним миксером, или, в общем-то, два яйца в одну сковородку, или пачку пельменей в одну кастрюлю. Это все одно и то же, как вы понимаете. А что вы так как смотрите на меня?
2: Да нет, мы уже...
3: А мы каждый свой случай одно.
2: Потом ждем своего участия. Тут же каждый, кто пришел, должен обязательно что-нибудь припаять. Поэтому вот...
1: Я не умею паять паяльника.
3: Ну ладно, я за вас запаяю.
0: Ну что, пришло время Фернанду пьесу отслушать.
3: Отслушаем.
0: Продолжаем нашу беседу с певицей Татьяной Анциферовой, композитором Владимиром Белоусовым и Айратом Дашковым. Сейчас я вот обращусь тут к пейджеру. Тут, кстати, и наезды. Ну, как правило, на меня. Так, сейчас, секунду. Угу. Что-то много как всего пришло. Вот такое сообщение. В отличие от твоего ужасного творчества, творчество виртуозов аккордеона нашло свое понимание и аудиторию. Выходит на путь региональных отделений крупной компании BMG. Тебя туда не подпишут ни при каких условиях, пишет Аркадий. Ну, Аркадий, я хочу сказать следующее, что у меня такое, во-первых, не творчество, а искусство, вот, а во-вторых, реально я не заключаю сделок с, так сказать, представителями англосаксов, пусть даже они будут американцы, голландцы, даже пусть они открывают свое представительство в России, я русский и из BMG сам никогда не пойду на контакт, да. О курсах молодых матерей мы сделаем потом отдельную программу, не в этой. Тут про космос я же немножко запускаю. Так. Ага. Да. Найджел Кеннеди, замечательный скрипач, действительно, ученик Ягуди Минухина, такой есть. Вот. Но сейчас он сдал несколько форму уже. И все это от того, что ведь вот что губит хорошего музыканта? Его губит желание стать мультиинструменталистом, то есть познать все. То есть, к примеру, вот человек хороший флейтист, отличный флейтист, начинает играть на клавишных инструментах. Сразу теряет уровень там. Начинает играть еще на каком-то инструменте, заниматься им профессионально. Сразу тоже теряет уровень. Это при тех условиях, только если изначально он обучался игре только на флейте, а не как мы. Мы-то, естественно, все собравшиеся здесь самураи, мы сразу...
2: Ты понимаешь, я не знаю, уместно ли будет... Пословица есть, хорошая русская пословица. Она, нет, может капельку неприлично звучит.
1: Нет.
2: Но...
1: Нет.
2: И тем не менее, сиську и письку в одну руку не возьмешь.
0: Да! Совершенно верно. Вот совершенно верно. Ну, я предлагаю послушать телефонный звонок. Может быть, наши радиослушатели как-то тоже выскажут свои соображения вот по поводу мультиинструментализма и вообще вот на тему искусства, да. Кстати, обширная тема. К человеку я тут подхожу недавно, ну, что-то мне скучно было, да? А он сидит такой, протокол заполняет там, ну, очередные там это самое... налоговые бумажки. Слушай, говорю, Витек, скажи что-нибудь об искусстве, вот так ему. Круто, да? Я ему такую входящую дал. Посмотрел на меня как на даун и говорит, не мешай, слушай там. Так. Представляете? Нет, ну вот реально, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Вы знаете, Саша, я хочу сказать вот относительно кухонного брехунка, как вы это выражаете.
0: Да, да.
9: Ну, вообще говоря, вот чтобы постичь классическую музыку, можно и кухонный брехунок слушать. Мне кажется, что человек, вот любящий это, он по складу своей души уже к тому стремится. Вот я помню себя, что вот 12 лет, наверное, мне было, или 13, я попала к одной женщине, она была военной переводчицей, я человек совершенно незрячий. И она слушала из Лондона, по-видимому, из Ковенгардена, оперу «Травиата». Это для меня было вообще открытие, потому что я лично никогда не слушала ничего подобного. Ну, в основном детские передачи, сами понимаете, человек незрячий, вырос в бараках и вообще в такой среде. И когда я услышала вот звуки увертюры и потом слушалась в эту музыку, то я настолько была поражена, что опера вообще в моей жизни просто... И потом, когда я училась в школе незрячих, и в 5 минут первого, как правило, передавали оперные арии и в исполнении знаменитых артистов. Так вы знаете, у нас, в принципе, в интернате было казарменное такое положение. Нас буквально укладывали, независимо от того, какого мы возраста, очень рано. Мы, по-русски говоря, смывались через наушники, потихонечку в класс, там, какими-то путями ключи доставали и слушали вот эту чудесную музыку. Так что это не кухонный брехунок виноват, а вообще-то говоря, наверное, все-таки, ну, как я вначале сказала, это склад души, а во-вторых, у нас очень плохо поставлено в школах преподавание на уроках пения. Потому что вот мы в интернате для незрячих, у нас этому посвящалось очень огромное значение, и нам многое давали, и в основном, ну не в основном, а в принципе вообще в основном так нельзя сказать, но тогда же много было советских песен, все, но нас очень тщательно знакомили с классической музыкой. Потом у меня к Татьяне есть два вопроса.
0: Давайте.
1: Пожалуйста.
9: Я, конечно, может быть, ну, не моя сфера, но просто интересно. В каких отношениях вы сейчас находитесь с Львом Лещенко? И второе, что вас подвигло помочь Бабурину записаться на студии, чтобы он прозвучал? Всего вам доброго.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Ну, я начну, наверное, со второго вопроса. Бабурин оказался очень способным, хорошим учеником. И мне показалось, что у него все есть вся потенция к тому, чтобы хорошо петь и даже, может быть, где-то на равных соревноваться со Львом Лещенко.
2: А может, и лучше пел бы, если бы дальше занимался.
1: Вот. А что касается Льва Лещенко, у меня был такой опыт в 80-м году. Мы записали с ним песню про олимпийского Мишку. Ну и как-то больше не приходилось с ним общаться не творчески, не чисто по-человечески. Он как-то меня в упор не видит, а я уж тем более. Я на таких взрослых мужчин уже внимания не обращаю. Я все по-молодым. Вот так что вот больше с Лещенко я не встречалась.
0: А можно вопрос такой?
1: Да.
0: А вот когда вы записывали вот этот олимпийский, вот эту олимпийскую песню, mm-hmm. вы вот, ну, вы только не обижайтесь. Вы, обнявшись, пели ее или...
1: Ну, это так сделала Александра Николаевна, что похоже было, что мы, обнявшись, пели. А вообще я, как говорится, Лев Валерьянович встал возле микрофона, а я как маленькая собачка, шавка, то с одной стороны пристроюсь, то с другой, чтобы как-то все-таки меня народ услышал, мой голос.
0: То есть это писалось все-таки в реальном времени, не на многоканальную технику?
1: Нет, это писалось на один микрофон и в реальном времени, и при том Лещенко просто занял всю площадь возле микрофона, скажем так.
0: Вы знаете,
1: по-джентльменски
0: это, поступил. В принципе, это еще он поступил, ну, действительно, по-джентльменски, потому что это особо, так скажем, важный и сильно поднявшийся, как они считают, артисты, они что делают? То есть, типа, говорят, я напою свой трек, там, и не хочу видеть никого. Некоторые даже своих музыкантов не хотят видеть. Это история, с Ниной Хагин была одно время, когда она говорит, ну, типа, рассорилась с группой, говорит, я приеду и сама напою, никого видеть не хочу. Поэтому, в принципе, Лещенко в данном случае еще такого в демократические игрушки сыграл, видите как. Мог бы вообще сказать, да я вот один спою, она...
1: А он так уже сказал в каком-то интервью, что он не знает. Он типа того, что меня не было на Мосфильме, я не пела вместе с ними. Он не знает, каким образом я так вот появилась потом на записи. Там еще был ансамбль «Пламя», который тоже присутствовал и стоял.
2: Не, ну у кремлевских же Соловьев, у них своя правда там.
3: У нас есть свидетели, ансамбль «Пламя», да?
1: Да, они тоже там стояли. Малежик, Белянин, вот такие вот товарищи.
0: У меня какое-то вот ощущение иногда складывается, и мне интуиция подсказывает, что просто вот в этой тусовке очень хорошие наркотики, на самом деле, чистые, не причиняющие особого вреда организму. То есть, ну вот заметьте, они не стареют ни один. Ни один практически. Ну, вот при этом даже вот как-то стараются быть современными. Я вот тут одного видел, он одно время тоже пел там Виа, там ансамбль. Потом, ну, естественно, как пошла мода воскрешать это все, так он в кожаных штанах, на таких, то есть, извиняюсь, опять же, может быть, не совсем приличная пословица, да, там, но тем не менее.
2: Но пословица есть, пословица.
0: Уже яйца седые, а он в кожаных штанах, вот на таких платформах, то есть, ну, как вот, что твой пацан на дискотеке, Айрат, ну, то есть, это говорит о чем?
1: Душа молодая. Поет.
0: Наркотики хорошие, Татьяна. А, наркотики хорошие, конечно. Ну вот все фишка-то.
2: Лукойл выпускает.
0: Да.
1: Хорошие наркотики, они тоже дорого стоят.
0: Ну вот, видимо, есть какой-то...
1: На них же нужны деньги.
0: Ну а как может взрослый мужчина, да, там делать себе чуп, одеваться в какие-то клоунские костюмы, довести себя неподребно, петь там про какой-то бамбук, там, я не понимаю. Ну как? Наркотики хорошие, правильно. А что касается вот классической музыки, все-таки Брехунец тоже виноват. Я, кстати, больше того хочу сказать, что вот, когда уже наши граждане получили возможность финансовую иметь в своем доме там стереотехнику там с УКВ диапазоном, то это УКВ, он же тоже моно практически. Но я с трудом понимаю, как можно слушать классику, если это только не совсем старая запись, где вот этот монорежим, он, ну, уже закладывался, соответственно, в запись, то есть ничего не поделаешь. Ну, как можно слушать монофоническую? Не, не понимаю я, честно говоря. Уж через Брехунец, где, извиняюсь, 4 килогерца всего прет, где контрабаса не слышно. То есть это же струнная группа целая. То есть люди, у них есть свой концертмейстер, серьезно, маркиз, да, контрабасы вот эти там.
2: Саш, ну ты не забывай, там же подоплека в чем, что в школе, в этом интернате большое внимание.

0: 8-903-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
2: Это Харис говорит.
1: Здравствуйте.
2: Я хочу приветствовать замечательных гостей. Вот. Прежде всего хочу сказать, что Александр очень рад вас слышать.
1: Ну, я признателен, типа, да.
2: Да. Да. Вот. А во-вторых, вы тут как-то говорили, что более приятно, когда аккордеон за стеной звучит, нежели какая-нибудь скрипка, да?
1: Ну, я не сказал, что приятно. Конечно, на вкус и цвет товарища нет, да? Я имел в виду, что более, ну, что ли, удобоваримо для большинства населения, понимаете?
2: Ну, понимаете, я, видимо, исключение составляю из этого большинства, потому что у меня за стеной звучит постоянно плохо настроенная пианино. Вот. Причем стена находится в другом подъезде. Вот. Я хотел к ним зайти, вот, дескать, сказать, что вы, мол, давайте я вам настрою. Как-то жалко людей просто. Ну что такое вообще? Вот. Но я, поскольку не знаю даже, как они выглядят, я как-то мне опасаюсь к ним идти. Причем звук такой идет, как будто просто какую-то кошку бросили на пианино. И вот, вот посочувствуйте мне.
3: А вы настройщик, да?
2: Безусловно.
3: Это трудная специальность.
1: Ну, сочувствую.
4: Ради собственного здоровья я бы посоветовал сходить.
5: Да, такие бесплатно.
4: Да, бесплатно настроить.
2: Или, может быть, просто ящиком подпалить?
3: Нет,
5: настроить. Нет. Бесплатно настроить. А если там что-то сложное, то нужно купить вербеля, вкрутить их туда. Ну, как
2: бы. Если можно даже новые пианино купить.
1: Вот это позволяет средства лучше выбрать. А есть еще один вариант, знаете, тоже вот, в принципе, хорошее пианино, ну, которое строится, за даром никто не отдаст. Плюс перевозка туда-сюда, то есть как ни крути, где-то там, ну, минимум там в 150 зеленых иностранных денег станет, правильно?
2: Ну да.
1: А исходя из того, что люди могут себе позволить бренчать на расстроенном инструменте, ну, это говорит о том, что с эстетикой не все в порядке, и так, лишь бы издать звук. Поэтому вы можете за 150, в общем, гринца пойти и купить электронную какую-нибудь игрушку китайскую. И они с радостью...
2: А? Можно я перебью вас?
1: Да, конечно, да.
2: Спасибо вам.
1: Да забудь.
2: Так что? Вот, я хотел сказать, вы вот начали говорить, что, дескать, купить какую-нибудь игрушку, а может просто начать бренчать по кастрюлям каким-то мощнейшим.
1: Нет, это приведет к цепной реакции, в общем-то, всего подъезда.
2: Не знаю, можно заорать «Милиция!»
1: А, да, да. Это все, вы знаете, спасибо, Харис. Кстати, вот заорать «Милиция!» Это святое дело, в общем, любого гражданина. То есть где-то там, ну, я даже бы установил дежурство. Ну, как раньше, например, ходил человек и говорил там, да, там, спите спокойно, жители, все спокойно, время такое-то, да. Была традиция, этот голос.
5: С колотушкой,
1: хорошо. Да, да, да. Так же и сейчас. Если жильцы любого дома многоэтажного установят, скажем так, дежурство, что, например, в 3 часа ночи, да, из такой-то квартиры высовывается человек, любой член семьи, и кричит «Милиция!» там в 15 минут 4-го из другой квартиры вот так, то, мне кажется, правопорядка будет больше. И к этим крикам люди привыкнут. То есть, если кричат «Милиция!», значит, все это самое спокойно. Ну, а что, по-моему, нормально.
5: Ну, или восстановить вот институт этих околоточных в колотушке, которые стучат каждый час «тю-дю». Люди проходят, и люди спокойно спят, знают, что все нормально.
1: Да, можно так. Но милиция красивей.
5: Милиция.
1: Да. Следующий звонок послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Упал явно и ударился лобиком о журнальный стол. Утомление. Дело в том, что крутить, я всегда говорил, дисковые аппараты – это плохо. Потому что человек крутит, так сидит, пальцем упирает.
5: А если копытом, еще сложнее же.
1: А потом постепенно у него палец устает, он бах только, и все, бывает вот. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте. Это вот Василий.
1: Здравствуйте, Василий.
6: Я хочу, в общем-то, выразить солидарность с господином Гоблином. Что вы, в общем-то, очень мастерски паяете умы. Вот. И хочу, в общем-то, поделиться своей, в общем-то, радостью. Вот, пока вы тут разговаривали, я сходил на улицу. Вот, и около под дома одной девушки написал на асфальте «С добрым утром, Аня, как тебе спалось?» Представляете, встает рано, Аня открывает, то есть

0: Тор разонавешивается, Тор смотрит в окно и видит это.
1: По-моему, очень романтично.
2: По-моему, тоже.
1: Только нужно было еще милиция.
2: Снизу мелк-мелк. Милиция.
3: Зачем?
2: Хороший, кстати, практик. Я вот вообще считаю, что вот если бы были какие-то, как мы уже говорили, олигархи, да, то есть они бы закупили бы место под жилым домом и сдавали бы его в аренду вместе с баллоном краски для того, чтобы любой человек мог написать там любимый или там любимому какое-то послание, да. Или, к примеру, там угрозу даже. Тоже в этом нет ничего страшного. Потому что иногда угроза, она непосредственно нейтрализует, собственно, вот саму агрессию какую-то, которая может пойти, если вот угрозу как-то не реализовать саму, да. Вот, и так далее. Жалобу можно опять там. Дети бы писали «Маша дурак», например. Вот. Да. Следующий звонок, Плюн. Да, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте, это Иван Абрамович.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Иван Абрамович.
4: Вот, знаете, я бы все-таки институт пионерии сейчас подумал бы над этим.
2: Институт пионерии, вы сказали?
4: Да. Раньше все-таки это было как-то красиво и стройными голосами.
1: А вы не олигарх, случайно?
4: Нет. Рабочий.
2: Ну, тут есть такая... Есть такая ситуация, что при современном расслоении общества очень сложно, скажем так, пионеру. Вот, ну, представьте себе, да, вот, например, вот мы пионеры, типа дети рабочих, да, там, а мы пионеры, там, дети банкиров. И вот, значит, у тех либо будет свой пионерский лагерь и свой отряд, либо у тех. То есть те, кто живет там, никак не поймут тех, кто живет там. Раньше-то все была уравниловка, собственно, ну, кроме Артека, там, и еще ряда, в общем-то, блатных лагерей. Ну, там тамошние грудники, они не подозревали о существовании другого мира, да? Вот, а сейчас все-таки смешалось.
4: Поэтому... Вы хотите сказать, что они непрофессионально пели?
2: А, вы о песнях, да, конечно, да!
4: Так сейчас включаешь телевизор, а там я повешусь бы, извините.
2: Это
1: ужасно, это ужасно.
2: Это он имел в виду артиста одного молодежного. Ну, а что, по-моему, хорошая песня, кстати. Там к нему на день рождения никто не ходит туда-сюда. Полный этой самой фрустрации, он потерял надежду. Да, песня. Ну, кстати, мы сейчас послушаем тоже песню. Блинчики пойду переверну.
5: На волнах радиостанции Ивых самых Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции Ивых самых Монморанси. Монморанси. Монморанси.
2: Ну и поскольку времени у нас остается совсем все-таки немного, на дворе как-то уже ночь там, и настал уже, считай, этот новый день, кстати, просыпаться, когда все еще, вернее, нет, ложиться спать, когда все еще не проснули, нет, подожди, как это... Как сказал?
6: Засыпать, когда все просыпаются.
2: Да, очень печально. Правильно, совершенно верно. Это просто на пляже мы видели такую прям татуировку дословно одной модной девки. Помнишь, Айран? Mm-hmm. Вот. Поэтому я предлагаю вот это оставшееся время посвятить все-таки ответам на телефонные звонки. Номер все знают. И ваши вопросы к Татьяне Анциферовой и Владимиру Белоусову. Ну, к нам с Айратом вопросы, в общем-то, не будем принимать. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельное.
7: Доброй ночи.
2: Доброй ночи.
7: Александр, я прям по вам сильно соскучился. Долго вас не было, слышно? Прям беда.
2: Эх, как бы я сейчас возрадовался, если бы вот у вас голос был так октав на 15 повыше и без хрипа.
7: Да, ОКЭП, стараюсь.
2: Да.
7: Ну, что-то у вас давно не было, где вы были? Ваш начальник такой кучерявый говорил, что вы в отпуску якобы.
2: Вы знаете, я только что сказал, что давайте вот ни ко мне, ни к Айрату не будем. Потом я отдельно все расскажу, то есть видеоочерк также покажу. Вот.
7: И все такое.
2: Там. Конечно.
7: Все понятно.
2: Да, спасибо, тем не менее, за звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Внимание наше к вам, попросту говоря, беспредел.
8: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
8: Я хотел бы задать вопрос Айрату.
2: Ну, вроде как, или пусть дадут.
8: Не, ну, может, все-таки попробуем.
2: Ну, давайте попробуем.
8: Ну, посещает ли он еще вечеринки Лома? Спасибо.
2: Спасибо. Ты понял вопрос? Я нет.
1: Да, конечно, на вечеринке сейчас.
2: Не знаю, да. Я вообще не понял, о чем
3: речь. Ну, позовут, пойдем, короче.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
9: Здравствуйте.
2: О, вот этот голос меня радует.
9: Я не знаю, что задать.
2: Ну, в общем-то, это и не обязательно. Главное, что вот до чего талантливый у нас радиослушатель. Вот он перезвонил и сделал голос на 15 октавов выше. Молодец, молодец. Спасибо. Вот актеры, да? Это вот я к тому, какая искушенная публика у нас. Ой, аудитория, я бы сказал. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
10: Алло, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
2: Рассказывайте.
10: Вот, вы знаете, я к Татьяне хотел бы обратиться.
11: Я вас слушаю.
10: Вот, Таня, вы знаете, я довольно взрослый парень, вот, мне 42 года. Вот, и я довольно хорошо помню морозную ночь 78-го года на 79-й под Новый год. Фильм 31 июня. Вот, это все очень было хорошо, скажем так.
2: То есть это даже не вопрос, а такая сентенция.
10: Ну, как бы так.
2: Ну, понятно, понятно. Спасибо. Спасибо. Вот, извините, может быть, мы сейчас послушаем вот в вашем исполнении какой-нибудь этот самый любимый, там, знаешь, диалог или там монолог лучше вот из этого фильма, или какую-нибудь песню, например, вот спели бы вы нам там.
10: Нет, из этого фильма я песню, конечно, не спою, но...
2: Ну, спойте «17 мгновений весны».
10: Запись у вас найдется.
2: А вот вы типа подвели...
10: Она уже нашлась, «Мир без любви», он нашлась у вас.
2: То есть типа так подвели как бы к диджейству, да?
10: Вот, ну, как бы да.
2: Ага, не, вот, как бы не выйдет, батенька.
10: Бы, если бы еще бы нашлась композиция, да. Угу. Так было в мире всегда.
2: Тань,
10: Татьяна, этого фильма.
2: У вас была тогда в юности есть поговорка, вот это «бабки в руки, будут звуки».
11: Нет, нет.
2: Не было, да?
11: Так было в мире всегда.
2: Ну, понятно, да, да.
1: Вы не олигарх, случайно?
11: Что ты у всех спрашиваешь?
2: Это была такая передача раньше-то. Алло, мы ищем талант. Это да, алло, мы ищем бабки. Ну или что-то такое.
1: Олигарх.
2: Да.
11: Вот как раз молодой человек, который представился парнем 42 лет, он вспомнил песню «Так было в мире всегда». Да, это песня под названием «Он пришел». Мы ее сегодня, если мы ее отыщем, мы поставим.
2: А
11: да?
2: Где она? Вот на этом?
11: А где-то вот, да, на синеньком вот должна она быть.
2: Скажи-ка, дорогой Арат, нам.
11: «Он пришел». Какой-то вот такой вот. Он пришел. Да, по-моему, 11-й номер.
3: Да, «Он пришел», 11-й
11: номер.
3: Этот
11: светлый день.
2: Не будем откладывать. Как говорится, яйца в долгий ящик. О! Что у меня стаканы падают? Это пластмассовые с рыболовными крючками.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: И ваши вопросы Татьяне Анциферовой и Владимиру Белоусову. У вас еще есть возможность их задать, потому что уже немного времени осталось до момента расставания с нашими гостями. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Ну, а дальше там вы знаете, что я обычно говорю в таком случае.
2: Да, очень хорошо, что вы теперь уже не говорите. Я хотела немножко вернуться назад. О том, что я слышала. И меня это даже как-то обидело до некоторой степени. С вами говорит пианистка, концертмейстер, которая проработала 43 года на эстраде, но закончившая консерваторию. И когда ваши коллеги, по-моему, там среди вас есть композитор, да?
3: Есть.
2: Да, а простите, как его фамилия?
3: Белоусов.
2: Угу. Вот. И когда вы говорите о том, что вы смотрите на скрипача, который идет с тусклыми глазами, или вы говорите о том, что баянист, и приводите в пример какие-то песенки под баян, деревенские, это тоже неплохо там, когда поют под баян.
3: Наоборот, нужно помнить свои корни, конечно.
2: Вот, да.
3: Да.
2: Минуточку, минуточку. Так вот, я вам должна сказать, что труд этих людей колоссален. Это первое. А во-вторых, вы никогда не слышали на баяне переложение шестой симфонии Чайковского, Ромео и Джульетты?
3: Я вам хочу просто так, раз мы уже затронули такой серьезный разговор.
2: Да.
3: У Танечки брат лауреат конкурса, он баянист, лауреат конкурса в Париже.
2: Ну, это прекрасно.
3: Но вы вообще понимаете, о чем мы говорим?
2: Я
3: мы же паяем, мозги паяем, мы шутим, а вы всерьез
2: понимаете.
3: Ну что вы нас так обижаете?
2: Вы понимаете, что...
3: Да мы вообще случайно здесь. Мы случайно
2: я хочу вам другое сказать.
3: А вы так серьезно.
2: Ну я не серьезно.
3: Меня вы обидели, лично обидели, композитора обидели.
2: Нет, я думала, что Дашкевич это композитор, я не вас знаю.
3: Дашкевич, он живет в Беларуси.
2: Угу.
1: И, а другой Дашкевич, вот это так, кличка такая, я так понял, Дашков, он справа.
2: Угу.
1: Иногда его зовут. Слышь, Дашкевич. Вот.
2: Ну, неважно. Дашкевич неплохой композитор. А потом скрипачи, почему у них грустные глаза? Потому что они не востребованы у нас.
1: Так мы об этом же и говорили.
4: И песни Лаймы Вайкули об этом, простите, что
1: да.
4: Город весь гитарист ушел, а скрипач на крыше остался один.
2: Да, вот. И потом это, как вы сказали, фигура чугунная там сидит. А что бы было с мировой культурой, если бы не было этой фигуры чугунной?
1: Но была бы другая чугунная фигура.
2: Ну, понимаете, как-то вы говорите в таком тоне, несколько таком, вот, понимаете, вот как вы говорите, паяете мозги, вот так вы,
3: да.
2: И не совсем. А потом ваш там товарищ, таким же, по-моему, голос у него довольно такой возрастной. И когда он на 25 городов вы вещаете, или больше, или меньше, там, я не знаю.
3: На 35.
2: Да, тем более. И когда он говорит про сиськи и письки, его слушают...
3: А вы вас сейчас тоже слушают.
1: Да, кстати, вы тоже сказали.
2: Да, так я просто хочу сказать, что...
3: Я просто хотел сказать.
2: Я вам хочу сказать, что надо все-таки выдыхать к русским пословицам. И, наверное, есть более интересные пословицы.
3: Наверное, есть. Но эти неплохие. Вы видите сейчас на весь эфир, на все 25 или даже 35.
2: Так вы же сказали. Вот я хочу вас спросить. Вы...
3: Вы, то есть я дурак, а вы...
2: Нет, ну зачем?
1: Друзья, позорьтесь, друзья.
3: Голубушка, мы вас любим. Ну,
2: да.
3: Поверьте нам, что мы любим всех скрипачей мира.
2: Да, это очень хорошо. Поэтому надо уважительно относиться и к аккордеонистам.
3: Кстати сказать, и чугун любим некоторых.
2: Да?
1: Да мы вообще и памятники любим, и все такое. Я вот еще хочу сказать, что касаемо пословиц, вот тоже не совсем правы в том плане, что, конечно, пословиц много, но к нашему разговору, так сказать, чтобы взять это за... Ну, суть за это самое, да? Именно эта пословица подходит.
2: Нет,
1: понимаете?
2: Понимаете, я хочу сказать другое, что вы вещаете на 35 городов, и вас слушают в такое позднее время люди всяких категорий.
1: Согласна
2: с этим. И воспитанности,
1: да.
2: И интеллигентности.
1: Да.
2: Понимаете?
1: Да.
2: И не всегда приятно вот вдруг слышите вот такую пословицу.
1: Я понимаю вас, но тут есть другая ситуация. Мы вынуждены, к сожалению, подтягивать всех людей, не понимающих до нашего уровня. Мы несем в себе величайшее гуманитарное образование. Мы дарим людям благо, дарим людям свободу. Они должны прийти и сказать: запишите нам, пожалуйста, все пословицы вот эти на бумагу, выучить их наизусть и в следующий раз с выражением нам же прочитать. Голубушка. Вот в чем дело.
2: Да,
3: голубушка,
2: да,
3: извините, спасибо, ради бога, если мы вас обидели. Мы глубоко вас
1: любим. А, да, ну это одно и то же. Любим и уважаем. Действительно, как уважаем у всех радиослушателей наших, относящихся к разным категориям. Во как.
3: И даже не обязательно радиослушателей.
1: И даже не относящихся к категориям. Мы всех любим и уважаем. Да. Следующий, наверное, звоночек примем. Да? Как я видите, как ласкательный стал под утро применять. Хороший признак. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание беспредельно.
5: Здравствуйте, уважаемый Олег.
1: Здравствуйте.
5: Ну, знаете, вот такое безобразие меня постигло. Вот недавно нашу булочную на ремонт закрыли.
1: Включил? О, включил. Это самое, ну, да. Великий шанс, то есть взять в аренду, в общем-то, данное помещение и сделать типа булочную под свой вкус. Так и назовете, например, выпечка от Олежки. Представляете? Это ваш коммерческий шанс.
5: Мне людей жалко.
1: Олег, сидеть и ждать. Меньше двигаться. Меньше двигаешься, меньше потеешь. Меньше потеешь, значит, меньше моешься. Меньше моешься, воды меньше уходит. Меньше уходит воды, больше рыбы. Больше рыбы, толще кошки. Толще кошки, больше вымя. Больше вымя, здоровей корова. Здоровей корова, больше мяса. Больше мяса, жирнее люди.
3: Ну, все наладится.
1: Да, все будет хорошо. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Алло?
1: Да.
6: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
6: Владимир Иванович.
3: Я весь внимание.
6: Я вас приветствую.
3: Здравствуйте.
6: А вот мне интересно, вот хотя бы кто-нибудь знал, в каких условиях живет Владимир Иванович, допустим, с Татьяной. Вот никто же об этом не знает совершенно.
3: А кто это?
6: Вот для интереса просто. Вот.
7: Может быть, это мэр?
3: А вы откуда это знаете? Юрий Михайлович звонит?
6: Да ну нет, вот для интереса, вот ведущий, спросите, а в каких условиях живет Татьяна Ивановна?
1: Вы имеете в виду вот жилищные, да, условия?
6: Да, конечно, да, для
1: интереса. Сейчас поинтересуемся.
4: А почему должен ведущий спросить?
6: Может быть, Лев Валерьянович сейчас стегнет им немножко ламината какого-то там, а?
3: Да нет, это вопрос олигархов.
6: Да, серьезно?
1: Ну как, душат помещение.
6: Владимир Иванович, вы не говорите мою фамилию, только я известный человек, поэтому вы знаете, да?
1: Да, мы узнали, узнали.
6: Да не узнал никто.
1: Да,
6: это Владимир Иванович меня узнал, с которым мы когда-то играли всю музыку Count to Basie и Дюк Эллингтона, да?
1: Это джазовые музыканты, конечно, я их, да, знаю.
6: Естественно, да, вот такие, да. Без газа нет джаза.
3: А вы почему не спите, Юрий Михайлович?
6: Да я услышал, я прибалдел, вы что, это же потрясающая программа, которая сейчас... Я только приехал сейчас с одной программы известной, где я там участвовал, и приехал, вот, включил радио и просто прибалдел где-то. Поэтому прекрасные ребята ведущие, гениальные совершенно, вы затрагиваете потрясающие вещи, но вы спросите все-таки, как они живут, эти люди, так, на минутку, которые отдали очень много здоровья для этой страны. Может, сейчас Путин слушает?
1: Я один только вопрос, да, если позволите, вот, да, да, хочу, да, узнать. А. Вам спасибо за звонок. Да. Да. Татьяна и Владимир, скажите вот просто метраж вашей кухни. Ну, все будет понятно, да, сразу, да.
7: А я, честно говоря, не знаю метраж нашей кухни.
3: 12 метров.
4: А скажите общий метраж квартиры, допустим, где вы живете.
3: 153 метра.
1: Нехило. У меня приусадебный участок меньше.
4: Ну, видите, у больших артистов, в том числе и позвонившего, только что у них же другие представления о, так сказать, метраже, о комфорте, поэтому
3: не, ну
4: вполне
3: я,
4: естественно,
3: я скрыл,
4: для...
3: честно скажу, я скрыл, что мы живем, еще там две семьи живут в коммуналке, да, поэтому это не важно, да?
1: Ну, учитывая то, что весь наш, так сказать, народ, это одна большая семья, то вы счастливые люди, да, у вас огромное количество, попросту говоря, вот, ну, окружает людей, да?
7: Да.
1: Есть с кем оставить вот домашних питомцев, там, домашних животных, потому что вот я, например, уезжаю, да, мне приходится это самое, всех тараканов моих отдавать там, куда ни попадя.
3: А у вас как с площадью?
4: Ну, чуть-чуть поменьше. Я скромно промолчу по поводу метража.
1: А я вот про себя могу сказать. Я вот в обычной пятиэтажке живу. Вот. Но, правда, мне пришлось выломать все вот внутренние перегородки и три подъезда заложить. То есть, чтобы вход был у меня только один по центру. И сделать как бы второй этаж. Не по всей, по всей длине. На втором этаже у меня несколько спален, там гостиные. А внизу гараж я так сделал.
4: Ну, тоже обычно. Гараж. Если бы я жил в обычной пятиэтажке, я бы тоже такой легкостью необыкновенно сказал.
1: Гараж, конечно, удобно. Ну, я вот что предлагаю? По-моему, вот сейчас у нас очень такая оптимистичная нота, да? Может быть, мы на ней как раз и закончим. Я не то, что как-то вот там выгоняю вас как-то, но просто не хотелось бы вот переводить разговор на какую-то другую тему сейчас и открывать ее. Как вы к этому относитесь?
3: Да мы думаем, что если там какую-то песню ночного типа, да. Ну, что-то такое было
1: вот
3: бы...
1: Вот седьмая стоит песня сейчас, она?
3: Замечательно. И после нее еще восьмую уходим.
1: Тогда слушаем.